0: Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ХДС больше не может достучаться до большей части немцев. По его словам, у партии серьезные проблемы с уровнем поддержки, у людей возникает ощущение, что справедливости в стране больше нет. На выборах в Мекленбурге перед ней Померании ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Российская промышленность перестала платить за чужие разработки в сфере искусственного интеллекта. Об этом РБК рассказали игроки рынка. Теперь компании покупают собственное оборудование, а также уводят модели, в том числе зарубежные, в закрытый контур. Связано это с законом о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Он был подписан властями в июле. Основная часть документа вступила в силу с 1 сентября, но он регулирует не всю сферу, а только большие фундаментальные модели. По данным IT-холдинга Т1, сейчас основной запрос заказчиков – внедрить искусственный интеллект на собственной инфраструктуре компании без выхода во внешнюю сеть, хотя еще пару лет назад клиенты хотели как можно быстрее внедрить ИИ-ассистента. При этом зависимость от иностранного оборудования все еще сохраняется, и наиболее вероятная модель работы – использование и собственных моделей, и зарубежных, считает руководитель по развитию продуктивных решений IT-интегратора К2 Нейротех Вячеслав Дегтярев.
4: Сейчас мы видим постепенный плавный переход от каких-то пилотных проектов к сетевому внедрению. Если раньше под каждую задачу создавались отдельные модели, либо какие-то маленькие небольшие практики, то теперь стараются строить такие большие контуры для искусственного интеллекта. Я бы назвал это ядро искусственного интеллекта внутри компании. При этом ключевой вопрос и, наверное, ключевая зависимость – это инфраструктура. Мы сейчас во многом зависим от оборудования NVIDIA, американского в частности. Хотя при этом появляются российские аппаратные и программные решения, известные игроки, это там ядро, Норсетранс. Ну и сейчас наиболее реалистичный гибридная модель, когда кто-то делает все на своей инфраструктуре, кто-то делает что-то в облаке, например, того же Яндекса, и таким образом этот барьер преодолевает. Универсальных требований по использованию зарубежных моделей нет.
3: Бизнес сейчас не отказывается полностью от зарубежных моделей и переводит их во внутренний контур. Такой подход востребован, в частности, в промышленности, финансовом секторе, фармацевтике, ритейле и научно-исследовательских организациях, говорят опрошенные РБК-эксперты. Но особенно эффективен искусственный интеллект в работе с документами, отмечает гендиректор промышленного IT-интегратора «Ультиматек» Павел Растопшин.
5: Надо отделять искусственный интеллект как машинное обучение и как языковые модели. Если машинное обучение – это больше про оперативное управление процессом на основе исторических данных, то языковые модели, они больше работают с материалами в режиме создания, чем в оперативном режиме. Поэтому сейчас бум использования таких сценариев в промышленности, как автоматическое проектирование с использованием искусственного интеллекта, либо дополнение, например, ремонтной документации с использованием искусственного интеллекта. Все, что позволяет дообогащать данными и автоматически создавать документы. Многие хотят это использовать для того, чтобы сокращать время запуска месторождений, время запуска производств. В этом смысле здесь вот

0: На национальные модели искусственного интеллекта больше переходит военно-промышленный комплекс, энергетический сектор и металлургия. Дело в том, что эти сферы содержат чувствительные данные, которые лучше хранить во внутреннем контуре. Об этом рассказала руководитель направления промышленности МВС AI Ирина Майорова.
1: Для критической инфраструктуры, оборонки, энергетики это не просто уже тренд, так как данные и алгоритмы управления производственными процессами, технологическими процессами должны оставаться под национальным контролем. При этом различия по отраслям действительно есть в промышленности. Там, где данные чувствительные, металлургии, нефтегазе, ВПК, приоритет все-таки с российскими онпрем-решениями. А вот, например, в кросс отраслевых вспомогательных сценариях, например, в пиаре, маркетинге, внутренних коммуникациях. Компании гораздо чаще и более гибко используют доступные модели, в том числе зарубежные, потому что риски ниже, скорость результата быстрее.
0: Сейчас прямого запрета на использование иностранных моделей нет, но, как отмечают эксперты, компании превентивно локализуют процессы с искусственным интеллектом. Дело в том, что с марта правительство сможет устанавливать обязательность применения отечественных моделей под законными актами.
2: РБК тренды.
3: Цифровой рубль для банков.
4: Цифровой рубль меняет привычную роль банков в платежах. Обычные безналичные деньги находятся на счетах коммерческих банков. Цифровые рубли устроены иначе. Они хранятся на единой платформе Банка России. Коммерческие банки при этом остаются частью системы. Через их приложение можно открыть счет цифрового рубля и проводить операции. Но сам счет не принадлежит конкретному банку. Если клиент пользуется несколькими банками, подключенными к платформе, через их приложение можно получить доступ к одному и тому же счету цифрового рубля. Это меняет привычную платежную модель. Коммерческий банк остается интерфейсом для клиента, но расчеты цифровыми рублями проходят через инфраструктуру Центробанка. При этом вклады, кредиты и другие финансовые продукты остаются за коммерческими банками. Поэтому цифровой рубль меняет их роль в расчетах, но не заменяет банковскую систему.
2: Повтор программы. Что это значит?
5: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
6: И мы подводим итоги трехдневного голосования, в частности, как прошли выборы в Государственную Думу 9-го созыва. Официально такие предварительные итоги подвели в Центр избиркоме. Я напомню, что к пятнице уже точно будут окончательные цифры. Пока вот говорим о предварительных. Но что уже понятно, явка рекордная, это больше 59%. Расклад в Госдуме, в принципе, не изменился. Все те же 5 партий. Но вот у «Единой России» конституционное большинство. Это дает партии возможность одобрять, в принципе, любые законопроекты.
5: Включая поправки в Конституцию,
6: верно.
5: Что немаловажно. Тем не менее, расстановка сил чуть-чуть изменилась. Коммунисты лишились почти трети своих мандатов. У «Справедливой России» потери еще больше. Почти половины своих мест они лишаются. А вот новые люди, напротив, показывают укрепление позиций. Результаты ЛДПР практически на прежнем уровне остаются.
6: У нас в студии специальный корреспондент РБК Владимир Сераухов. Он работал в Центре избиркоме и внимательно все эти три дня следил за тем, как выборы проходят. Володя, мы тебя приветствуем. Как оценивают кампанию в самом ЦИКе? Что

0: России и около 1 миллиона 800 тысяч за рубежом, и многие воспользовались этим правом. И в МИД назвали очень высокую явку россиян на выборах за рубежом, а Алла Панфилова назвала ее просто рекордной. Предлагаю послушать, что она сегодня сказала на брифинге в Центре избиркоме.
1: О нескольких рекордах я уже говорила. Вот хочу сказать еще об одном. Рекорд связан именно с самой высокой явкой на выборах подобного уровня. Она уже превысила более 59%. Тем не менее, уважаемые коллеги, хочу кое-что сказать. Для нас это и морально, и физически. Она была самая сложная кампания. По крайней мере, вот для всех тех, кто давно уже в политике.
2: Володя, как показало себя электронное голосование?
3: Там вообще, по-моему, 90%, да?
0: Да, явка. Да. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова сегодня и цифры АДЭК озвучивала. Там явка действительно превысила 90%. И есть конкретный расклад. «Единая Россия» по итогам ДЭК на выборах в Госдуму набрала больше 49%. «Новые люди» 15%. КПРФ 12%. И ЛДПР 10%. «Справедливая Россия», кстати, тоже показатели у нее лучше, чем в обычном голосовании. Больше 5%. То есть она барьер этот преодолела.
2: С какими показателями «Единая Россия» идет?
0: У «Единой России» показатели лучше, чем на прошлых выборах. Итоговый результат может составить от 348 до 356 мандатов из 450. И это будет, возможно, крупнейшая фракция «Единой России» за всю историю партии. Предыдущий рекорд, напомню, был в 2016 году, когда она получила 343 места. Но вот сейчас ее показатель больше 57% голосов. И очень много представителей партии сравнивают эти результаты с предыдущими выборами 2021 года. Предлагаю послушать, что на эту тему говорит Владимир Якушев. Якушев – это секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».
4: Серьезное продвижение вперед. То, что касается одномандатных округов, мы взяли 92%. По сравнению с 2021 годом у нас было 88%, поэтому здесь, ну, скажем так, партия не может выигрывать 100%, потому что у нас есть и другие партии, которые сегодня конкурентные, боеспособные, и точно так же на одномандатных округах ведут вполне себе конкурентную кампанию.
3: У «Справедливой России» вообще были риски не пройти 5-процентный порог. Как они оценивают свою избирательную кампанию в этом году?
0: Да, честно говоря, и представители «Справедливой России» удивлены своими результатами, и их конкуренты тоже. Но сегодня на эту тему высказался Руслан Татаринов, заместитель председателя партии. Вот что он сказал.
5: То, как мы работали, на те результаты мы рассчитываем. Безусловно, скажу так, медийное отсутствие последней недели нашего лидера Сергея Михайловича Миронова в некотором роде понизило наш процент, что мы сейчас воспринимаем с удивлением, но и у нас есть уверенность, что наша партия должна присутствовать в министерстве 9-го созыва.
2: Володь, когда ожидать уже окончательных результатов цифр?
0: Окончательные результаты будут известны 25 сентября. Ну, сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что вряд ли будут какие-то сильные корректировки. Тем не менее, продолжают поступать бюллетени из каких-то вот отдаленных территорий в связи с невыгодными погодными условиями и просто большими расстояниями.
3: Володь, тебе спасибо. Наш специальный корреспондент Владимир Сераухов о том, как проходило голосование. Но мы эту тему еще продолжим. Поговорим о том, как изменился состав Государственной Думы и какие решения в ближайшее время придется депутатам принимать. А я напомню, что у нас совсем скоро обсуждение федерального бюджета.
2: Да, кстати, касаемо этой темы выборов, радует то, что электронное голосование пользуется популярностью и показывает...
3: Это удобно.
2: Да, это удобно.
3: Ну что ж, в России выборы состоялись, а вот дальше к выбору, который стоит перед Дональдом Трампом, применять адские санкции или нет?
6: Час. Что это значит?
2: Ну, уже в Кремле отреагировали на подписание Дональдом Трампом закона о так называемых адских санкциях. Напомню, в ночь на 19 сентября американский президент это сделал. Политика эта, которая не способствует реанимации отношений России и США и не может привести и к продвижению по мирному урегулированию с Украиной. Именно так охарактеризовал это событие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Ну и по его словам, такую политику США не принимают все торговые партнеры России.
7: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами. Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений.

0: И также, конечно же, вряд ли способствуют более успешному продвижению по пути украинского регулирования.
1: К разговору о партнерах. Вот Bloomberg пишет, что в Индии несколько испугались американских санкций и уже рассматривают вариант сокращения закупок нефти у России. А где тогда будут покупать? Вот мы будем разбираться с экспертами в 19 часов.
2: Да, а сейчас детали этого закона обсудим. Тут важно сразу пояснить. Этот закон, он не вводит автоматически 100% пошлины в отношении стран-покупателей российских энергоресурсов, а дает Трампу такое право. Будет он им пользоваться, не будет. Вопрос по-прежнему открытый, и речь идет о 5 странах крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Они прямо не названы в этом законе.
1: Но мы можем предполагать, да, какие эти страны, кроме Индии и Китая.
2: Китай, да, там еще есть ряд кандидатов, это мы тоже сегодня обсудим. Тут еще важно отметить, что в законе есть и санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций и так называемого теневого флота России.
1: Вот, Саша, ты сказал о том, что у Трампа есть право принимать санкции или не принимать. По опыту последних лет мы видим, что Америка иногда и вводит определенные исключения из санкционных списков в своих интересах. И есть уже первые страны, которые как раз попросили, да, стать такими странами-исключениями, выступили против возможных ограничений. Услышат ли их призыв в Вашингтоне, разбиралась Ольга Зуева, она у нас в студии. Оля, Белый дом не первый раз пугает пошлинными санкциями и так далее. Кто пугается или не пугается?
3: Во всяком случае, да. Например, Венгрия явно испугалась этой возможности и уже попросила США освободить страну от пошлин и других мер за закупки российских энергоносителей на переходный период. Какой именно период, кстати, не уточняется. И во время этого периода Венгрия просит, чтобы на страну не распространялись штрафные меры. Но здесь особенно интересна реакция крупнейших покупателей российской нефти. Это как раз Китай и Индия, как вы сказали. Именно на них новые полномочия президента США могут оказать самое серьезное влияние. Так, министр торговли и промышленности Индии заявил, что власти изучат американский закон, прежде чем обсуждать этот вопрос. Но при этом Bloomberg пишет, что индийские НПЗ, которые в последнее время закупали больше 50% импортной нефти в России, предметно думают уже об альтернативных закупках с ноября. Где Индия сможет взять необходимые объемы нефти, непонятно. Поставки с Ближнего Востока по-прежнему маленькие. Большой надежды на Иран и Венесуэлу тоже нет, отмечает Bloomberg. А российская нефть марки Urals уже стоит для Индии, с учетом доставки, больше $130 за баррель. И, вероятно, Нью-Дели будет ориентироваться на договоренности США с Китаем. Это другой крупнейший покупатель российской нефти, пишет Bloomberg. Или они займут выжидательную позицию, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков.
4: Когда Трамп вводил повышенные импортные пошлины в отношении индийских товаров за то, что они покупают российские энергоносители, они точно так же себя вели. С одной стороны, периодически говорили, что мы не можем отказаться от российских энергоносителей, это крайне важно. А с другой стороны, пытались американцев успокоить и говорить, что мы уже работаем над сокращением закупок российских энергоносителей. В этом плане они пытаются, конечно, потянуть время, пытаются дождаться открытия Ормузского пролива. Потому что реальная альтернатива российским поставкам – это все-таки не американская нефть, а скорее ближневосточные поставки. До перекрытия Ормузского пролива на российскую нефть приходилось, естественно, меньше половины импорта нефти в Индию. На втором месте был Ирак, на третьем – Саудская Аравия, на четвертом – Объединенные Арабские Эмираты.
3: А вот в МИДе Китая, в свою очередь, заявили, что сотрудничество с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц.
2: Вот, Оль, важный момент. Мы уже говорили о том, что право на введение санкций дает этот закон, а не обязанность. А насколько вообще велико пространство для маневра здесь?
3: Да, вообще Трамп может применить закон завтра или через год, или не применить вообще. В этой ситуации любой крупный покупатель российской нефти сидит с таким дамокловым мечом над головой в виде 100% пошлин. Однако, несмотря на все ограничения, та же Индия уже заранее подготовилась к вторичным санкциям, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
5: Многие страны уже начали фактически сокращать прямой импорт нефти и нефтепродуктов. Когда одна страна выступает в роли первичного импортера, а затем транзитом через эту страну экспортируется нефть и нефтепродукты. И вот, например, агентство Platts в последние месяцы фиксировало сокращение прямых поставок нефти из России в Индию при одновременном росте поставок нефти в Египет. Египет, скорее всего, перепродавал эту нефть сторонним покупателям, в том числе Индии. Китай де-факто находится в состоянии необъявленной холодной войны в США, и поэтому Китай менее опасается вот таких санкций. Между США и Китаем есть определенные торговые разногласия.
3: Ну и, к слову, глава российского Минфина Антон Силуанов сегодня, выступая, заявил, что экономика российская уже накопила иммунитет к адским

0: санкциям США.
1: Вот интересно, индийская экономика и китайская накопили или нет, учитывая, что мы сказали, да, об индийских НПЗ, но и Китай сейчас активно наращивает закупки у России ввиду того, что закупки у Ирана ограничены, и, по всей видимости, все равно вот эти адские санкции создают дополнительную нервозность. Но, что важно, готовится встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Возможно, адские санкции – это элемент такого торга. Да, на эту тему мы порассуждаем с нашими экспертами. В итоге, решится ли Трамп вводить санкции, и если да, то при каких условиях это может произойти.
2: И что будет, если он введет эти санкции, причем в самом жестком своем варианте.
1: Ну а сейчас финансовые советы от Антона Силуанова.
3: Час. Что это значит?
1: Да, несколько заявлений от главы Минфина. Во-первых, Минфин не планирует менять цену отсечения по бюджетному правилу в $50 за баррель. Она заложена в документе 27 года. Об этом сообщил РБК глава министерства Антон Силуанов в кулуарах Московского финансового форума.
2: Ну и, собственно, казна в ближайшие три года сформирована, исходя из этого показателя. Силуанов пояснил, что цены на энергоресурсы волатильны сейчас, и казна должна быть защищена вот от этой нестабильности, вызванной геополитикой. Фонд национального благосостояния может пополниться на сумму до 1 000 000 000 рублей в этом году. Ну и все зависит от цен на нефть к концу 2026 года, подчеркнул Антон Силуанов.
4: Мы запланировали в проекте бюджет на следующую трехлетку $50 за баррель на все три года. Для того, чтобы, в первую очередь, обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будут более скромные параметры, соответственно, выполним все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозов цены на нефть. Фонд национального благосостояния к концу года может достигать около 5 триллионов рублей. Это тот, который без средств, предусмотренных на инвестиционные цели. Это уже хороший задел, и мы будем мониторить эту ситуацию дальше, правительство определяться.
1: Ну и на том же финансовом форуме случился спор между Антоном Силуановым и мэром Москвы Сергеем Собяниным, а по-разному они посмотрели на то, каким образом лучше управлять бюджетными расходами. Вот по мнению главы Минфина, траты необходимо тщательно, естественно, проверять, отслеживать, а мэр столичный, в свою очередь, посчитал такую стратегию не совсем рабочей. Но за ходом этого спора следил наш коллега Владимир Расулов, он в студии. Володь, какие аргументы та и другая страна приводили?
5: Ну, вообще, стоит сказать о том, что сама дискуссия началась с вопроса главы Минфина Сергею Собянину. Он поинтересовался у градоначальника, как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, а уютно было не только москвичам. Мэр столицы на это ответил, для начала ответил на это тем, что нужно дать больше самостоятельности регионам в деньгах, в условиях сложностей с федеральным бюджетом. Трансферты нужно укрупнить, по его мнению, и сделать менее целевыми. А затем Сергей Собянин предложил давно обсуждаемый вариант, но сам же в итоге его назвал неэффективным.
6: Первое, что просится на ум, когда говорят, что как сделать так, чтобы во всех регионах было как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как уже показала такая практика в ряде стран, это ни к чему не приводит, кроме расходов федерального бюджета, эффективность практически близка к нулю. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть, перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Но я думаю, что это самое простое и не самое эффективное решение.
5: Но стоит подчеркнуть, что в России действительно немало регионов-доноров. Это те субъекты, которые собирают больше налогов на своей территории, чем получают в виде дотаций из федерального бюджета. И для примера, к таким, помимо Москвы, у нас относятся города федерального значения. Это Санкт-Петербург, кроме того, нефтегазовые и ресурсные центры, например, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также крупные промышленные и экономические центры. Для примера, назовем Подмосковье, Свердловскую и Самарскую области, а также Татарстан и Красноярский край. Но министр Антон Силуанов при этом заявил, что федеральный бюджет на следующий год будет закладываться с дефицитом, его размер составит примерно 2% ВВП. Казну на ближайшую трехлетку он назвал непростой, а сформировали ее, исходя из цены отсечения на нефть в $50 за баррель. И, по словам Антона Силуанова, при формировании бюджета власти исходили из необходимости учитывать возможное снижение стоимости нефти и не создавать дополнительных рисков для госфинансов. Но Сергей Собянин подчеркнул, что такая схема с лишней экономией работает не всегда.
6: Все знают про эту нычку. Президент, правительство, ведомство. И все пытаются оттуда ее, простите, выкупить.

0: выколупать. И в результате, вместо того, чтобы направить эти деньги на инвестиции, действительно тогда денег будет и претензий к Минфину нет, эти ресурсы порой используются для наращивания социальных обязательств в конечном итоге. И в результате вы получаете, когда начинаются сложные времена, дефицит бюджета. Со стороны это выглядит так. Вы стараетесь, экономите, бабах, что-нибудь какое-нибудь, простите, пособие увеличили, и ни денег нет, и обязательства возникли на долгие годы вперед.
1: Антон Силуанов в ответ оказался непреклонным. Он сослался Сергею Собянину на профессиональный опыт и заявил, что у каждого финансиста должна быть такая нычка.
2: Вообще, мне кажется, что, в принципе, это базовая финансовая грамотность. У каждого, цитируя Антона Силуанова, должна быть нычка на всякий случай. Володя, тебе спасибо. Владимир Расулов рассказывал о том, как прошел финансовый форум. Ну что, какой вывод из этой темы? Что? Вопрос с переносом столицы можно закрыть.
3: Да,
2: Москва остается
3: столицей. Можно сделать, что бюджет формировался не просто, но обсуждался задорно.
2: Это ЧЕС. В студии Анна Заброда и Александр Ляпин.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: По прогнозам, вложения в коммерческую недвижимость сократятся на четверть, до 421 миллиарда рублей. Лидером остается офисный сегмент. В него вложено более 195 миллиардов или почти половина всех инвестиций в коммерцию. Внутри сегмента отдельно выделяются розничные офисы. Покупка офисных блоков как альтернатива другим инструментам вложения капитала. Здесь объем вырос на 31%, до 63 миллиардов рублей. А средний размер сделки увеличился в полтора раза. На втором месте производственно-складской сегмент. Около 109 миллиардов рублей инвестиций. Большая часть приходится на крупные склады. Торговая недвижимость потеряла 23%. Объем вложений составил 89 миллиардов в этом году. Это средний уровень за последние 6 лет. Почти все сделки прошли в Москве. Гостиничный сегмент просел сильнее всего. Минус 60%, до 18 миллиардов рублей. Зато география стала разнообразнее. Больше половины пришлось на Санкт-Петербург, а не Москву. Единственный сегмент, где зафиксирован рост, это жилая недвижимость. Инвестиции выросли на 45% и достигли почти 179 миллиардов рублей, а доля жилого сегмента увеличилась до 29%. Основной объем здесь традиционно сосредоточен в Москве. Далее идут Санкт-Петербург и регионы. Важный сдвиг в структуре. Доля вложений с чисто инвестиционными целями выросла до 83%, против 64% годом ранее. А покупки активов под собственные нужды сократились почти в 2,5 раза. Главная причина общего снижения – не только дорогие деньги, но и дефицит качественных объектов, способных дать инвестору требуемую доходность.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
8: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
9: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
7: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
10: К 2013 году рынок цифровых активов оказался в состоянии перегрева. Биткоин подорожал с 13 долларов почти до 1000, а перепродажи и спекуляции стали нормой. Этот ажиотаж быстро породил иронию внутри сообщества разработчиков. Они устали от излишней серьезности вокруг криптовалюты, которые все чаще ассоциировались с даркнетом и полулегальной средой. Так появились первые мемкоины – криптовалюты, созданные как шутка. У них не было фундаментальной ценности, но был другой расчет – сыграть на хайпе, внимании публики и возможности заработать на росте курса. Первый и самый известный мемкоин – это Dogecoin, придуманный в 2013 году инженерами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Символом Doge стал популярный в то время мем с собакой породы Сибаину.

Дальше больше. Героями-символами становились белка по имени Пинат, лягушонок Пепе и другие разнообразные существа. Эксперты всегда предупреждают. Такая валюта подвержена высоким ценовым колебаниям, а котировки манипулятивны, поскольку значительная часть этих мемкоинов находится в руках узкого круга лиц, которые могут управлять их стоимостью и даже обвалить ее в одночасье.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Главная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в этом году, однако снижение окажется менее глубоким, чем предполагалось в начале года. Конечная цель – вернуть инфляцию в твердую пятерку. Решение будут принимать по фактической ситуации. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров в условиях перестройки логистики. Кроме того, пошлины на подсолнечное масло и шрот не будут превышать уровень августа – 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Российские подразделения Nestlé и Ашан заявили, что продолжат деятельность в полном объеме. Обе компании опубликовали схожие сообщения о передаче активов во временное управление. Они подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компании выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поможет дальнейшему развитию. Paramount близок к завершению сделки с Warner Bros. Discovery. Все юридические препятствия сняты. Примерно через 2 недели слияние закроют. Компания обещает выпускать больше 30 фильмов в год. Это одна из крупнейших сделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
2: Да, действительно, Германия сегодня проснулась, по сути, с такими двумя политическими полюсами. На выборах в земельный парламент в Берлине победили левые, на северо-востоке – националисты. Что это значит для партии Мерца, разберемся прямо сейчас.
0: Час. Что это значит?
3: И сделаем мы это с нашим обозревателем Яном Мелкомом. Он уже в студии. Ян Яныч, приветствую.
4: Добрый день.
3: Катастрофа, провал, удар, разные определения происходящему встречаются. И некоторые СМИ уже задаются вопросом, а что, Мерцу теперь конец? Давайте и мы зададимся, да, что все это значит для политического будущего канцлера.
4: Ну, Мерц сам сказал, что это катастрофа. Хотя при этом тут же сказал, что я собираюсь доработать свой срок до конца. Напомню, что выборы следующие федеральные в Германии весной 29-го года. Так что почти 3 года до этого времени. Но прежде чем говорить про катастрофу, любым СМИ свойственно в какой-нибудь степени преувеличивать то, что происходит, потому что иначе какой же интерес. Но все-таки давайте поставим это в некоторую, так сказать, разумную перспективу. Население Федеративной Республики Германии 83 с небольшим миллиона человек. Среди них избирателей 60 с половиной миллионов. Население земли Мекленбург-Форпоммерн, то есть Мекленбург-Переднее Померание, это 1,5 миллиона.
2: Где, собственно, и победили где националисты. Победили.
4: Ну, они не победили, они получили 38%. Ну, до этого, собственно говоря, 2 недели назад, они получили 48%. Это то,

0: уже не абсолютное большинство, в Саксонии-Анхальт, Саксен-Анхальт, там население 2 миллиона человек, избиратели 1,7. Ну, то есть, попросту говоря, и та, и другая земля, это примерно как совокупное население Ясенева, Бирюлева и Орехова-Борисова. Вот так вот приблизительно. А, при том, что население Германии, как я уже сказал, 83 миллиона с лишним миллиона человек. Поэтому называть это катастрофой, да, это, конечно, можно для обострения, так сказать, ситуации, но если говорить в целом, то это, конечно, не катастрофа, это просто победа крайне правой партии с очень, так сказать, ну, повесткой, которую многие сравнивают с гитлеровской повесткой, которые всячески пытаются отмыться и сказать, мы не собираемся проводить национальных чисток и этнических погромов, мы просто не хотим много иммигрантов. Но это две земли, в которых живут в основном очень пожилые, это две сельскохозяйственные земли, в которых живут очень пожилые люди, которые вспоминают свою молодость 60-70-е годы, потому что молодежь оттуда уезжает, поскольку с работой там не очень хорошо, и с доходами там тоже не очень хорошо. И напомню, что обе земли входили в состав Восточной Германии, которая до сих пор, через 35 лет после объединения, ощущает себя несколько ущемленными людьми и людьми второго сорта по сравнению с западными немцами.
1: Ян Янович, ну, в общем-то, тут можно, наверное, вы сказали про численность населения этих земель и, в принципе, Германии. Но если говорить о тенденции, то вот популярность АДГ, она постепенно все равно растет.
0: Вот опрос даже 15 сентября. АДГ получает 28% от общего числа опрошенных. Это общенациональный опрос. ХДС, ХСС получает 19%, зеленые 14%, социал-демократы 14%.
2: Ян Янович, ну, получается, что вот этот результат в этих землях нельзя называть какой-то флуктуацией или случайностью?
0: Нельзя называть флуктуацией и случайностью, но в этом смысле и очень характерно, что в Берлине ХДС получила гораздо, ну, в Саксонии и в Мекленбурге они вообще не прошли в парламент, потому что набрали меньше 5%, это самый низкий результат 50% вообще за всю историю ХДС, ХСС. Но в Берлине главным победителем стала Die Linke, это наследники левые, то бишь, это наследники коммунистической партии, вернее, как-то она называлась чуть-чуть по-другому, но по сути это была коммунистическая партия ГДР. То есть мы видим, что есть справа и слева есть подъем популярности людей, которые обещают очень многое, потому что, например, Die Linke предлагает национализировать весь жилищный сектор в Берлине после того, как они, если они станут губернаторами, правителями города, по крайней мере, все то, что принадлежит корпоративному сектору.
1: Ян Янович, если о перспективах вот, в федеральный парламент говорить, да, в 29-м году выборы будут, вы уже сказали об этом,
0: да.
1: Какие там шансы у АДГ? Ну, они, очевидно, себе путь туда пробивают.
0: Они пытаются пробить себе туда путь, но даже в этих двух землях ни та, ни другая не могут, ни в той, ни в другой они не могут сформировать правительство, потому что у них меньше половины, а все основные партии Германии, собственно, не все основные, а все поголовно, говорят о том, что у них брандмауэр, они не сотрудничают с неофашистами. И в этом смысле, кто станет править и Саксен-Анхальт, и Мекленбург-Форпоммерн, это большой вопрос. Скорее всего, там будут некие коалиционные правительства, которые будут состоять из социал-демократов, зеленых, Die Linke и кого-то еще.
2: Если, допустим, для Мерца это действительно финал, кто может быть потенциальным кандидатом в канцлеры, если коротко?
0: Коротко называют двух консервативных премьеров из федеральных земель, из Северного Рейна-Вестфалии и из Баварии. Но очень большой вопрос, действительно ли это будет, потому что 6 основных премьеров, которые относятся к ХДС, ХСС, поддержали Мерца и сказали, что ни в коем случае нельзя прекращать реформы, нужно просто сделать их более понятными для избирателей, более привлекательными. Мерц относится к этому очень серьезно и говорит, что это моя ответственность, я проведу эту ответственность до конца своего срока по мере возможностей. Хотя ничего не исключено, если будут дальше победы АФД в других землях.
1: Ян Янович, вам спасибо. Наш обозреватель Ян Милкумов. Ну, подводя итог выборов в Германии, понятно, что все это пока в отдельных землях, и это не федеральные выборы, но, тем не менее, есть определенная тенденция. Да, и если говорить об АДГ, у них амбиции, очевидно, достаточно большие, уже заявляют, вот видя такой свой результат, о том, что они обсуждают готовы США и России экономические вопросы, в том числе даже возобновление покупок газа у России.
2: Ну вот националисты, крайне правые, идут в парламент немецкий, это очевидно. А вот буквально через пару мгновений обсудим, почему андроидные роботы не доходят до потребителей.
3: Реклама. Приводите

0: друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Цифра дня. Или какова цена забывчивости?
2: Около 30% людей формируют ложное воспоминание о разговоре, показывают исследования. Даже небольшая разница в формулировках способна искажать память о договоренностях. И в переговорах с клиентами это может привести к спору о том, кто и что обещал.
1: Приложение МТС Оптимус. Автоматическая запись и краткое изложение звонка от МТС исключает этот риск. ПАО МТС. 18+.
3: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Час. Что это значит?
5: Ну что, про тему роботов, гуманоидов мы вас спрашивали, вот мы до нее добрались. Сейчас будем разбираться, почему за прошлый год в мире продали всего 7 тысяч роботов-гуманоидов. Ну, для сравнения, всего в мире функционирует больше 4 миллионов роботов. Каждый год их число растет примерно на 500 000. Вот эти данные приводит Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники.
6: При этом есть и другие данные, в частности, прогноз от Банка Америки, что по итогам текущего года число проданных роботов может вырасти, именно гуманоидов, до 90 тысяч, а к 30-му году уже даже больше, чем до 1 000 000. Чем объясняется такой оптимизм? Есть ли спрос на антропоморфных роботов, или это желание производителей их продавать? Да? Кому вообще нужны роботы в виде человека, где они уже активно используются? Разбиралась Яна Ритунская, она с нами в студии. Ян, если смотреть на цифры вот в 7 тысяч, то ощущение складывается, что пока они не очень-то востребованы.
7: Ну, производители роботов и сами признают, что пока у гуманоидов просто нет нужного рынка сбыта. Он еще, по сути, формируется. Потенциально они могут быть полезны практически в любой работе, которую прямо сейчас делает человек. Это и промышленность, и сервис, и медицина, и ритейл. Подать, принести, где-то что-то посмотреть, что сделать. Но пока не для каждой сферы они технологически готовы. Надо сказать, что вот эти скромные цифры продаж аналитики объясняют тем, что пока просто никто не покупает роботов, чтобы с ними работать. Их покупают, чтобы изучать. То есть производство, лаборатории покупают себе этих роботов, тестируют у себя на линиях и дальше уже принимают решение о том, нужно ли увеличивать заказ. Ну и вот как, опять же, Банк of America говорит и анализирует, видимо, как раз прошлый год, 25-й, стал годом такого анализа, а уже по итогам 26-го серьезно вырастут продажи. То есть позитивный такой взгляд, что где-то они найдут свое применение. Ну, в России роботы неплохо работают на данный момент в маркетинге. Это практически единственное, наверное, отрасль, которая их использует.
6: Что, но каким образом?
7: Не как копирайтеры, не как люди, которые что-то пишут или создают, а именно как элемент развлечения. И вот именно эта сфера больше других в России развита.
5: Я читаю сейчас, что, что входит в официальное определение робот-гуманоида, это немаловажно. Это робот с человекоподобным внешним видом, способный автономно работать в среде, предназначенной для людей. И важно, что наличие ног не является обязательным условием. А для чего вообще делать робота тогда гуманоидным?
7: Ну, со стороны может показаться, что для развлечения, но есть и практическая цель. Если роботов планируют внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается просто не уйти, так говорится владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
8: человекоподобные роботы, созданные для того, чтобы быть в тех местах, где может человек по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинает они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да? Ну, не эстетично будет.
7: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. И они со стороны, надо сказать, похожи на фарфоровых кукол, очень красивые. Ну и назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей.
6: У нас тоже на форумах, я помню, на питерском и на восточном экономическом.
5: Показывают роботов, да.
6: Да, показывают таких роботов. Ну, честно говоря, пока меня, во всяком случае, даже не то, что не впечатляют, они немножко пугают, потому что мимика у них далека от человеческой. Яна, что касается производителей, да, мы знаем, что Китай и Штаты, судя по статистике, производят этих роботов, но у них немножко разные направления, да, цели, с которыми и задачи, с которыми они работают. А вот у России тоже есть несколько компаний, производят, которые производят роботов человекоподобных. Какой вклад вот в эту поставку из 7 тысяч роботов вносит Россия?
7: Практически нулевой, очень незначительная доля среди поставщиков роботов-гуманоидов, потому что пока нет спроса на такие услуги со стороны ни российских компаний, ни кого-либо еще, судя по всему. Но при этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация. Там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов. При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумались, а не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. На примере компании Unitree Robotics – их производство такое довольно масштабное, напоминает даже фильм с Уиллом Смитом в главной роли. Спустя один день после IPO там был рост на 460% акций этой компании. Но месяц прошел, и падение пришло больше, чем на 40%. Теперь, как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO других компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь. Но по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводит закупки таких роботов, используют их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштабное применение.
6: Да, нам грозит восстание искусственного интеллекта. Но по мотивам наших предыдущих эфиров. Продолжай, пожалуйста.
7: Ну да, роботы тоже не сразу научились ходить, и в ближайшие лет 10 скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
5: Спасибо. О том, как живет рынок андроидных роботов, нам рассказывала Яна Ритунская. Ну, пока не очень они продаются. Ну, будем еще сегодня выяснять причины, по которым это может происходить. Действительно, пока конкретное, конечное применение, наверное, еще не развито. Все-таки покупают.
6: И мы призываем вас писать нам сообщение в Телеграме, отвечать на вопрос, приобрели бы вы себе домой такого человекоподобного робота? Если да, то какие бы задачи хотели ему делегировать, а какие бы точно не стали?
5: Ну, а буквально сейчас уже, мне кажется, повод и время поговорить о новогодних праздниках. Будем узнавать, какие регионы вошли в топ самых популярных бюджетных направлений для отдыха на Новый год.
3: Час. Что это значит?
5: Ну вот оказалось, что в топе Тверь, Вологда и Кисловодск. Узнаем, может быть, какие еще регионы пишут об этом РИА Новости. Ссылаются они на данные сервиса онлайн-бронирования «Островок».
6: По всей видимости, этот интерес россиян к этим городам связан как раз со стоимостью. Вот Тверь – это самый дешевый вариант по размещению. Средняя стоимость ночи в отелях чуть более 5000 рублей. Вологда подороже – 5700, Кисловодск – 5900.
5: Ну,
6: в принципе, все это
5: бюджетно,
6: укладывается, да, в достаточно такие приемлемые цифры, учитывая, что мы все-таки говорим о новогодних праздниках, когда спрос колоссальный.
5: Ну, там есть и другие направления. Ожидаемо, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. Кроме этого, Суздаль, куда без него.
6: Классика. Но
5: еще Нижний Новгород и Ярославль.
6: У нас в студии Лиза Майнгард, которая попыталась забронировать сегодня себе отдых на новогодние праздники. Лиза, получилось у тебя или нет? Ну, вот мы с Сашей предположение сделали, да, почему именно эти города, на цену люди ориентируются. Что еще?
9: Доступность и транспортная близость – это самое очевидное. Большая часть туристов посчитала, что лететь в этом году куда-то будет слишком дорого, и гораздо бюджетнее обойдется поездка на личном автомобиле. Потом у нас уже несколько лет на подъеме тренд на русскость. Все хотят наделать красивых фотографий в этой исконно русской обстановке со старинными усадьбами, баранками, самоварами, ну и, конечно же, параллельно понаслаждаться архитектурой и историческими местами. На рост спроса поездок в ту же Вологду также существенно повлияло

0: то, что этот город выбрали новогодней столицей России в этом году. Ну, на этом фоне, соответственно, количество броней увеличилось на 42% в годовом выражении. Это данные от аналитиков. Плюс Вологда, и как в целом и все остальные другие города, это некие тоже перевалочные пункты между дальнейшими путешествиями. Конкретно с Вологды это такой промежуточный путь до Великого Устюга. Если вы едете посмотреть на Деда Мороза всей семьей из Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда почти 80% отдыхающих, вам придется сделать остановку. Об этом рассказал местный гид Алексей Красиков.
1: Примерно 80% приходится на Москву и Петербург, и примерно 20% на другие города России. Прежде всего, соседние с нами регионы — это Ярославская область, Костромская, Тверская. Последние годы достаточно много туристов на Новый год из Нижнего Новгорода. То есть те регионы, с которыми хорошая автомобильная доступность. Плюс еще один очень важный фактор для Вологды — это соседство с Великим Устюгом. Из Москвы или Петербурга доехать на машине до Великого Устюга без остановки — такой серьезный остановки с ночевкой достаточно сложно. Естественно, большинство путешественников Великий Устюг — это путешественники с детьми, и такое расстояние преодолеть без остановки нельзя, поэтому люди останавливаются на ночь, а иногда и на две ночи.
0: В целом, сейчас еще есть время, Аня, ты как раз меня спрашивала в самом начале, забронировать что-то себе до середины октября. Дальше либо уже космические цены, либо раскупают все билеты, бронируют все номера, и почти вариантов не остается.
2: А вот если мы говорим о таких самых супер таких популярных направлениях, это либо какие-то горнолыжные курорты, либо Суздаль, да, вот то, что прямо ассоциируется с Новым годом, за какой период лучше начинать бронировать, чтобы более-менее нормальные варианты остались по цене?
0: Вот прямо сейчас, наверное, у нас уже
2: не поздно?
0: Нет, не поздно, это самое оно. Вот весь сентябрь как раз пришлось на бронирование всех этих направлений, неважно, горнолыжный это курорт или просто вот такая поездка с семьей в ближайший город. Вот. Длина бронирования в среднем, как мне рассказали турагенты, это 5-6 дней. За это время, в целом, мы вот говорили опять о бюджетных поездках, реально уложиться в сумму до 150 тысяч рублей на всю семью, если это мы говорим о поездках в старинные города. Ну, на горнолыжные курорты, конечно, нужно будет выложить сумму гораздо внушительнее. Минимум от 250 тысяч рублей за семью из трех человек. Неожиданно относительно бюджетным, скажем так, направлением стал Дальний Восток. Видимо, слишком мало отважных лететь из Москвы столько километров. Ну и поэтому он показал такие цифры. Как раз для горнолыжного отдыха, помимо Шерегеша, Розы Хутор, Домбай и прочих, россияне в этом году выбирают Сахалин. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
3: У нас основная главная беда, да, что рейсы очень дорогие. Я думаю, что где-то вот к октябрю, то есть вот уже будет просто очень сложно что-то покупать, потому что будет дорого. Но сейчас раскладывают буквально последние билеты. Я думаю, что в октябре уже, то есть в конце мы увидим стоп продаж по январским праздникам просто из-за того, что цены выше небеса. Есть хорошие цены в странах Дальнего Востока. И вот у нас уже который год мы замечаем, что наши туристы горнолыжку покупают на Сахалине. Это прям уже тренд последних лет. И еще один важнейший тренд, который мы видим последние годы, зимние туры по трассе Якутск-Магадан, та самая знаменитая Калмыцкая дорога.
0: Отдельной популярностью пользуется Мурманск. Туда едут ради северного сияния и русской кухни. Арктический туризм в топах, как мы видим, уже который год.
2: Ой, я там в июле была, там прекрасно, очень рекомендую. Лиза, спасибо тебе большое. Наш туристический гид Лиза Майнгарт. В общем, если вы еще не планировали свои новогодние праздники, то самое время сейчас об этом подумать, куда отправиться. Места еще есть.
4: Час. Что это значит?
5: Мы продолжаем. Уже успели обсудить в этом часе адские санкции Трампа и как реагируют страны на это.
2: Уже есть сообщение Блумберга о том, что Индия ищет альтернативные варианты поставок. Ну, есть ощущение, что вариантов-то не так много, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Мы в 19 часов будем говорить с экспертом, насколько реальна вот эта угроза адских санкций от США, решится ли Трамп их вводить, и будут ли Китай и Индия, в частности, закупать меньше российской нефти. Выборы — это одна из главных тем последних трех дней, и сегодня, конечно же, тоже итоги в Госдуму голосования. Явка рекордная, больше 59%, у «Единой России» конституционное большинство. Будем разбираться, что это значит.
4: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
6: РБК «Коллекция».
7: В Москве, напомню, проходит 11-й Московский финансовый форум. Главная тема в этом году – устойчивая финансовая система – основа развития страны. В центре деловой программы – вопросы развития финансового рынка,

0: управления государственными средствами, повышение привлекательности акций компании с государственным участием, а также эффективности адресных мер поддержки бизнеса. Значительное внимание традиционно уделяется региональным финансам и вопросам сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. Участники также обсудят регулирование рынка криптовалют, первые результаты работы национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров и новые стандарты торговли золотом. В рамках форума состоится церемония вручения национальной премии в области финансовой и экономической журналистики «Финкор». В этом году конкурс на соискание премии проводится уже в пятый раз, и на суд жюри поступило порядка 500 заявок, статей в печатных и интернет-изданиях, телевизионные программы, тематические подкасты, радиоэфиры и студенческие работы. В этот день в Центральном выставочном зале «Манеж» Минфин России совместно с Фондом развития художественной промышленности и ювелирного искусства также представят выставку «Новый Фаберже. 180 лет великому русскому ювелиру Карлу Фаберже».
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
3: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
2: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
4: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
4: «Космополитен». Пока женщина листает журнал в ожидании мастера в салоне красоты, она наверняка захочет перекусить чем-то легким и полезным. Именно так рассуждали в издательском доме «Космополитен», решив в конце 90-х покорить рынок молочных продуктов. Идея казалась безупречной. Представительницы прекрасной половины человечества тщательно следят за фигурой, значит, идеальный логичный выбор – одноименный йогурт. На продвижении сэкономили. Зачем тратиться, если имя уже говорит само за себя? Однако расчет не оправдался. Покупательницы не всегда считывали связь стаканчика на полке в магазине с любимым глянцем, а завышенная цена сбивала с толку. В чем уникальность состава и за что переплата? В маркетинге такой случай считается классическим примером неудачного расширения бренда. Лишь немногие способны успешно

0: зайти в непрофильную нишу. Даже у самой лояльной аудитории есть границы восприятия. Журнал – стиль жизни, а не еда. Менее чем через 2 года проект закрыли. Маркетологи получили очередной урок. Известное имя – кредит доверия, но не гарантия успеха. Запуская новинку, нужно быть готовым вкладываться в разъяснительную рекламу, будь то начинаете коммуникацию с нуля. Ведь репутация не переносится из одной сферы в другую автоматически. Выход в иной сегмент – это новая борьба за потребителя, где за громким логотипом должны стоять внятные аргументы и честная цена.
1: Ошибка на миллион.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ХДС больше не может достучаться до большей части немцев. По его словам, у партии серьезные проблемы с уровнем поддержки, у людей возникает ощущение, что справедливости в стране больше нет. На выборах в Мекленбурге перед ней Померании ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Доходы бюджета от автоматизированной упрощенной системы налогообложения выросли, внимание, в 40 раз. РБК об этом пишет. И к середине сентября предприниматели на этом режиме заплатили более 180 миллиардов рублей. Это данные Минфина, кстати говоря. А за весь прошлый год сумма эта составляла 4,5 миллиарда. Автоупрощенка стала вторым специальным режимом по объему налоговых поступлений после классической упрощенки. Мы о ней много рассказывали и говорили здесь. Популярность выросла почему? За счет перехода предпринимателей с обычного ОСН и патентной системы налогообложения. Об этом говорит автор программы «Добавленная стоимость», руководитель отдела экономики РБК Иван Ткачев.
4: Режим авто-ОСН или АОСН стал вторым по популярности спецрежимом для малого бизнеса в 2026 году. Но прежде всего это связано с тем, что на авто-ОСН стали переходить предприниматели, которые до 2026 года работали на обычной упрощенке классического ОСН, но у них появилась обязанность платить НДС, потому что порог для освобождения от НДС был снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. В то же время у вот этого режима АОСН порог его применения составляет 60 миллионов рублей и, соответственно, для тех предпринимателей, у которых вот выручка в 2026 году попадает в диапазон от 20 миллионов до 60 миллионов рублей, им стало выгоднее переходить именно на автоОСН. Соответственно, в 2026 году мы видим взрывной рост популярности этого спецрежима. По итогам весны 2026 года уже было более 400 тысяч предпринимателей на автоОСН. Соответственно, поступление в бюджет от предпринимателей на автоОСН на середину сентября это почти 185 миллиардов рублей, 50

0: 4% платежей идут в региональные бюджеты. Соответственно, регионы тоже заинтересованы в расширении этого режима.
1: За счет чего АвтоУСН набирает популярность?
0: Безусловно, его рост популярности связан с налоговыми изменениями, а именно с изменением в системе НДС. Кроме того, нужно здесь сказать и то, что другой альтернативный конкурирующий спецрежим для малого бизнеса, а именно патент, которым пользуются индивидуальные предприниматели, он тоже утратил часть своей популярности из-за того, что на нем тоже был снижен порог применения с 60 миллионов до 20 миллионов рублей. Почему АУСН важен? Потому что, в принципе, благодаря нему часть предпринимателей просто не ушла в тень.
1: Как ситуация будет развиваться дальше?
0: Если говорить о прогнозах по 2026 году, скорее всего, общее поступление в бюджет от АвтоУСН превысит 200 миллиардов рублей. Может быть, они достигнут 250 миллиардов рублей. Это я говорю про общее поступление как в федеральный бюджет, куда идет 46% платежей, так и в региональные бюджеты. Это режим пока экспериментальный считается. Власти обещали его не трогать на период действия этого эксперимента. Но все равно существуют такие опасения у бизнеса в том, что сначала много предпринимателей перейдет на этот режим, а этот режим, он очень прозрачный. Там автоматически рассчитывается налог. Там обязательно нужно проводить все расчеты через уполномоченные банки, их уже почти 60. И зарплата платится там обязательно в безналичной форме. То есть нет здесь возможности как-то уходить от налогов. Соответственно, есть опасения у бизнеса в том, что вот когда будет какая-то критическая масса набрана предпринимателей на АвтоУСН, то могут быть какие-то негативные изменения.
2: А что такое АвтоУСН? Напомним, это налоговый режим, который был запущен с 1 июля 2022 года в нескольких регионах. С 2025 его распространили на всю страну, а сейчас он есть во всех регионах, кроме Нижегородской области. Чтобы работать на АвтоУСН, организации и ИП должны соответствовать определенным критериям, в том числе численность работников компании должна быть не более 5 человек, а годовой доход не более 60 миллионов рублей. Полная версия статьи о том, почему же доходы бюджета от автоупрощенки резко выросли, уже доступна на сайте РБК.
3: Повтор программы. ЧЕС. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
5: И снова сейчас к теме выборов. Это одна из главных тем за последние три дня. Сегодня уже даже четвертый. Единая Россия, по предварительным данным Центра избиркома, получает рекордное за всю историю участие в выборах количество мандатов.
4: Да, партия может занять 355 из 450 мест в Госдуме. В прошлом созыве было, напомню, 310 мест. Ну, если по процентам набрала партия 57,97% по партийным спискам и победила в 208 из 225 одномандатных округов.
5: Если говорить о партиях, которые прошли в новый созыв, здесь ничего не поменялось. Это все те же партии, которые были и в предыдущем. Но вот расстановка сил в парламенте достаточно заметно изменилась. Например, КПРФ лишилась почти трети своих мандатов. А новые люди, напротив, показали укрепление позиций. Результаты ЛДПР практически без изменений. Вот «Справедливая Россия» потеряла около половины мест и даже балансировала на грани непрохождения 5-процентного барьера.
4: В какой-то момент это была главная интрига, мне кажется. Пройдут, не пройдут.
5: Даже я видела уже сообщения аналитиков днем в районе 13, может быть, часов о том, что, по всей видимости, не преодолевает 5-процентный барьер, но, по последним данным, чуть больше порога у «Справедливой России» 5,13%.
4: Вот что можно сказать о явке, тоже немаловажный показатель. Есть предварительные данные ЦИК, явка составила около 57%. Это, кстати, максимальный показатель на выборы в Госдуму за последние 15 лет. С 2011 года тогда явка превысила 60%.
5: Ну, о чем все это говорит? У нас в студии политолог Константин Калачев. Константин, мы вас приветствуем. Вот рекордная явка, да, вопреки прогнозам. То есть там у ВЦИОМа было, по-моему, 51-53%. Что способствовало такой активизации электората, на ваш взгляд?
6: Видимо, все это говорит о том, что за последние 5 лет население еще больше сплотилось вокруг власти, еще больше полюбило эту власть. Ну, собственно говоря, о чем еще можно говорить? Такое голосование.
5: Ну, например, что 3 дня дистанционное голосование набирает популярность, это удобно?
6: Безусловно, да. 3 дня и дистанционное голосование, конечно, сыграли роль. Очевидно совершенно, что это то, что работает на повышение явки. Но самое главное, мне кажется, это слом шаблона о том, что наше общество апатичное, атомизированное, и что главной формой протестного поведения у нас является абсентеизм, то есть отказ от участия в выборах. Протестное поведение у нас по-прежнему присутствует, и оно отражается в том числе на голосовании, хотя большинство голосует за партию власти. То есть сошлось два запроса. Первый запрос на

0: Есть серьезная проблема, связанная с тем, что выбор воспринимается как инструмент консервации, а не как инструмент перемен. И многие просто не верят в то, что выборы могут что-то менять. Они остаются дома. Это очевидно, у нас всегда торжествует большинство, меньшинство остается дома, предполагая, что голос
1: большинства будет услышан. Даже оставаясь дома, можно было, в принципе, дистанционно проголосовать.
0: Понимаете,
1: да.
0: Голос большинства будет услышан, вот, а голос меньшинства слышен не всегда. В этом, да, серьезная есть проблема. Наши выборы отражают волю большинства, в этом вопросов нет. Но меньшинство считает себя не представленным, но при этом не находит, за кого проголосовать. То есть в данном случае это еще и проблема...
1: Но смотрите, спектра. С другой стороны, вот, например, у новых людей, да, у них так рейтинг подрос, особенно там, существенно, мне кажется, за последние полгода. Вот какой портрет, например, голосующего за новых людей?
0: Слушайте, у них рейтинг вообще очень хорошо подрос в начале лета, до тех пор, пока не зарегистрировали яблоко. Как только зарегистрировали яблоко, рейтинг новых людей пошел вниз. Потом яблоко сняли, рейтинг новых людей чуть восстановился, частично, но не восстановился полностью. То есть вообще новые люди могли претендовать на третье, второе место, с моей точки зрения. А портрет избирателя, мне кажется, можно легко понять, если мы вспомним, что в дистанционном электронном голосовании новые люди заняли второе место.
2: То есть это молодежь?
0: То есть получается, что это молодежь, это люди с гаджетами, это те, кто привык делать все быстро и комфортно, а те, кто живет онлайн, те, для кого голосование на участке – это чересчур, а проголосовать через ДЭК – эти люди готовы. То есть это, видимо, в основном молодежь, городская молодежь.
1: Мне кажется, что новые люди – это, кстати, та партия, которая активно работает с блогерами, когда проходят какие-то круглые столы.
0: Активнее других точно, да.
1: Они,
0: на самом деле, подтянули блогеров, инфлюенсеров, экспертов. В этом смысле они, конечно, молодцы, но есть проблема. Проблема партийно-политической мобилизации. Понимаете, их электорат не самый дисциплинированный. Если у коммунистов приходят все, те, кто допускает возможность голосовать за КПРФ, то у новых людей это не так. Это не так. А ИДЭК, как вы знаете, был не во всех регионах. Если бы ИДЭК был во всех регионах, то новые люди получили бы больше.
2: Константин, а у «Справедливой России» почему такой результат? Блогеров не подтянули?
0: Нет, потому что у них вообще кризис. Кризис жанра, кризис позиционирования, имиджевого, программного, кризис лидерства. Они начинали когда-то как прогрессивная социал-демократическая, социалистическая партия, которая входила в европейский... союз левых партий, который входил в Социнтерн. Вспомните, Миронов в 2011 году ходил с белой ленточкой и выступал на митинге на Болотной. Потом их бросил в другую сторону, в сторону турбопатриотизма. Миронов с кувалдой, Миронов друг Пригожина, предателя и бунтовщика. Я думаю, что это проблема позиционирования. То есть,
1: да, когда
0: говоря,
1: есть неопределенность у самой партии, то что говорить об избирателях, которые не понимают,
0: за что им
1: голосовать. Константин, вот буквально коротко, да, у «Единой России» конституционное большинство, так уже у нас было в 2007-2016 годах. Понятно, что это дает право там, вносить изменения в Конституцию. Но значит ли это, что вот решение большинства депутатов ЕР будет достаточно для каких бы то ни было изменений в основной закон?
0: Вы думаете, что если нужны будут такие изменения, остальные откажутся? У нас в Думе очень часто голосуют солидарно. Другой вопрос, что это результат разменов. Есть пакетное голосование, новые люди поддерживают законопроекты «Единой России» в обмен на то, что «Единая Россия» поддерживает законопроекты новых людей. Я вообще не вижу никакой проблемы в том, что у «Единой России» конституционное большинство. Кстати, она сильно расширила свое представительство, но что принципиально поменялось? Взяли, кстати, больше округов, это вот, да, планировали 196, взяли, как вы сказали, 208, я сюда думал, что 209, ну, вот вроде 208, все планы выполнены и перевыполнены. В Госдуме все решает партийная фракционная дисциплина, да, а партия...
1: Я просто
0: потому,
1: что вот это так звучит, да, конституционное большинство, на самом деле там же огромная процедура, и на самом деле, по большому счету, это просто дает партии там дополнительные возможности. Слушайте, в плане там, собрать конституционное собрание, но
0: честно,
1: это...
0: Госдума – это инструмент, и, собственно говоря, если будет принято решение о том, что нужно проголосовать так или иначе, не только «Единая Россия», остальные тоже подтянутся. В этом смысле никаких иллюзий
1: тут, наверное,
0: не надо питать.
1: Все-таки можно вспомнить, как иногда некоторые партии встают там и...
0: Отдельные представители этих партий, да. Некоторые партии давно уже не вставали. Но отдельные представители партии позволяют себе фрондировать. Это правда.
1: А по каким вопросам в Госдуме могут возникать споры в новом созыве? Вот ближайшее – это рассмотрение бюджета?
0: Ну, по бюджету, как спор в больших я не жду, а там лоббистская деятельность в основном. А вот, например, Дованков сказал, что

0: что первый законопроект, который вносит новые люди, это будет законопроект о семейном насилии. И тут, например, у кого-то может быть отдельная точка зрения на тему этого законопроекта.
1: Спасибо вам. Константин Калачев был у нас в студии. Здесь уже ведущий рынков Даниил Бабич, и ему слово.
2: Рынки, итоги.
3: Студия Бабич, это рынки. Ну что ж, сегодня кто-то отмечает 25 лет срочному рынку Московской биржи. Поздравляем всех причастных. Площадка Форц открылась 19 сентября 2001 года. Тогда все только начиналось. А что сегодня у нас? Сегодня основная сессия на торгах на Московской бирже закрылась в акциях небольшим снижением, около 20 пунктов. Потерял индекс Мосбиржи, это менее 1%. В гособлигациях движений особых не было. Там рынок, судя по всему, закрепился ниже 113 пунктов, что не здорово. Ну, а краткосрочные ставки овернайт флиртуют и флиртуют в районе 14%. С утра мы замечали, что ставки все были выше. Это видно по индексам Русфар, что овернайт, что 3 месяца чуть выше 14. Ну, а к вечеру опустились чуть и ниже. Кстати, для повышения прозрачности Банк России с сегодняшнего дня начал публикацию статистики внебиржевых сделок по процентным свопам. Данные уже опубликованы с начала года по 11 сентября и далее будут еженедельно публиковаться по вторникам. Для того, чтобы лучше понимали будущую траекторию ключевой ставки, о чем, собственно, все сейчас и говорят. Что будет, толком никто не знает. Сегодня выступал зампред ЦБ Алексей Заболкин. Он отметил, что снижение ключевой ставки все-таки продолжится. Не надо делать преждевременных выводов, что больше ставку снижать не будут. Но темпы ее, судя по всему, замедлятся. Ну, а представитель Госдумы Анатолий Аксаков уже говорит, что некоторые банки повысили ставки по вкладам не зря. Это четкий сигнал того, что будет пауза смягчения ДКП на следующем заседании. Ну, если мы посмотрим на свопы на ключевую ставку на внебиржевом рынке производных инструментов, то мы увидим, что все они находятся в районе 14%, и дальние контракты, вблизи 15%, потому что 10-летние контракты, ну, а контракт на 3 месяца, на 6 месяцев, на год в районе 14%. А вот что думают о перспективах ключевой ставки в ВТБ «Мои инвестиции», говорит инвест-стратег Станислав Клещев.
4: Мы убеждены, что это пауза. Цикл снижения ключевой ставки остается неизменным. Вопрос только продолжительности этой паузы может дискутироваться. Мы ожидаем что до конца текущего года ключевая ставка может уйти на 13,5-13,75, то есть еще 1-2 снижения ключевой ставки возможны, поэтому не думаем, что пауза будет длительной.
3: Ну, а настоящим ньюсмейкером сегодня, конечно же, стал Минфин. По всем фронтам буквально сегодня форум Министерства финансов. Федеральный бюджет в 2026 году будет все-таки с дефицитом 3% от ВВП, но это не критично, считают в Минфине. И 24 сентября, то есть уже на этой неделе, Минфин, правительство рассмотрит федеральный бюджет на 2027-2029 годы. А там не видят рисков в плановом дефиците федерального бюджета в 2% от ВВП. Отметим, что деньги в гособлигации пока не идут. Ну, а куда идут деньги? Они идут в корпоративные облигации, несмотря даже на кейс Евротранс, о чем тоже говорили в Минфине. Они даже не исключают пересмотр законодательства на фоне ситуации с дефолтами Евротранс, которая многих напрягла. И вот выходят деньги также из рынка ВДО. И выходят деньги из рынка акций, о чем мы уже сегодня говорили, несмотря на то, что биржи расширяют торговые сессии. Вот Санкт-Петербургская биржа 24 сентября будет открывать торговую сессию основную на час раньше, с 9 утра, ничего не помогает. Ну, на торгах сегодня мы видели особую активность в бумагах нефтегазового сектора. Кстати, министр финансов Антон Силуанов отметил, что цену отсечения на 3 года сделают $50 за бочку.
5: Мы запланировали в проекте бюджет на следующую трехлетку $50 за баррель на все 3 года. Для чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие.

0: И бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будут более скромные параметры, соответственно, выполним все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозов цены на нефть.
1: В лидерах сегодня опять акции «Газпрома». О том, почему инвесторы делают на них ставку, инвестор-стратег «ВТВ Мои инвестиции» Станислав Клещев.
2: Основная тема, которая в «Газпроме» сейчас разыгрывается, это, конечно же, улучшение финансового состояния. И отчетность за второй квартал стала таким триггером для переоценки акций «Газпрома». Но хотелось бы обратить внимание еще на два важных момента. Конфликт на Ближнем Востоке длится уже полгода, а именно такой временной лаг в ценах, в контрактных ценах «Газпрома» экспортных имеет место быть. И, соответственно, сейчас высокие цены, которые были весной текущего года, начинают заходить в выручку «Газпрома», и прогнозы на третий, четвертый квартал являются крайне оптимистичными, что поддерживает интерес инвесторов к акциям компании. И вторая тема – это бюджет России на 2027-2029 годы. Как раз на этой неделе мы ожидаем, что цифры уже будут доступны для общественности, и, соответственно, все внимание будет уделено тем прогнозам дивидендных выплат госкомпаний, которые заложены на трехлетку. В настоящий момент «Газпром» не платит дивиденды, но увеличение доходов бюджета по этой статье в 2028-2029 годах, как нам кажется, станет как раз важным катализатором для акций компании, и инвесторы поверят в то, что «Газпром» возвращается в свою дивидендную историю и становится вновь дивидендной фишкой. По нашим оценкам, дивидендная доходность по итогам 2027 года у «Газпрома» может составить порядка 15%, и это в полтора раза выше средней по рынку, и, конечно же, это интересно и стимулирует инвесторов наращивать долю акций в своих портфелях.
1: Ну что ж, а лидерами снижения опять стали бумаги самолета. Акции самолета под давлением продавцов находятся. Был спрос небольшой на акции NVIDIA, видимо, спекулятивный, на фоне того, что доп. Эмиссия по закрытой подписке определена выше текущей рыночной цены. С Аэрофлотом пока с SPO все не ясно. Объединенная авиастроительная корпорация планирует выйти в прибыль. Акрон процесс удобрений упала. Яндекс представил свою новую модель. И HeadHunter, акционеры одобрили дивиденды. Все это инвесторов особо не впечатлило. Ну и, наконец-то, ЦБ опубликовал курсы на завтра. Юань 12 рублей 54 копейки, доллар 84 рубля 10 копеек, и евро 96 рублей 37 копеек.
3: Даниил, мы отвлечемся от жестких финансовых тем. Мы сегодня спрашивали наших слушателей, у нас тема, одна из тем главных сегодня. Купили бы они, приобрели бы домой себе андроидного робота? И если да, то для каких целей? Вот как ты считаешь, андроидные роботы скоро на бирже будут работать? Нужны они там вообще?
1: Я не знаю насчет андроидных роботов, но когда вы открываете сделку на бирже, вы имеете дело уже с роботом. Поэтому они там давным-давно уже работают, больше 20 лет.
4: Как они выглядят, никто не знает.
1: Они выглядят как алгоритм. Андроидный робот, конечно же, не нужен. Не знаю, купил бы я андроидного робота себе домой. У меня был робот-пылесос, как-то не очень.
4: Почему? Ну, так возможно, потому что он не выглядел как человек?
1: Наверное.
3: И не мог еще что-то делать. Вот андроидные роботы нам, слушатели, пишут, и стирка, и готовка, и с ребенком посидеть.
1: Вы знаете, мы эту тему можем сейчас продолжить до таких интересных нюансов, что, я думаю, не всем это понравится.
3: Это ты не любишь технику?
1: Нет, я не то, что не люблю технику, я говорю, что роботы, конечно, это хорошо, но людей они все равно не заменят.
4: Хорошая спасибо. Нота. Спасибо, Даниил Бабич, ведущий рынков, был в нашей студии и поделился своим мнением относительно спроса на антропоморфных роботов.
3: Это программа ЧС, и мы продолжим буквально через несколько мгновений.
5: Кто есть кто?
6: 212Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто

0: 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще с 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешне здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили: «А можешь сделать наоборот?» И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшеты и беспроводные технологии.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? По духу 212 Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
2: Что это было? В эфире.
5: Ребенок найдет, на что обидеться. Каким бы мы ни были идеальными, все равно вот будет повод за деньги чужой тете на мамку жаловаться. И тут как бы сильно не развернуться.
6: Это гениальная фраза. Ну, они жалуются, а потом мы разбираем поведение мамы и немножко как-то понимаем, расширяем сознание. Но, в принципе, фраза, не дающая никакого, ну, вот это критическое мышление. Я сказала, потому что я мать твоя. Яйца курицу не учат. Еще голос вот такой появляется. Менторский тон, он просто, да, ну, абсолютно мыслительные процессы не включают у ребенка. Хорошо бы он размышлял как.
2: Тренер-мотиватор, психолог Ирина Ковалева в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.

0: Радио РБК. Про главное — экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в этом году, однако снижение окажется менее глубоким, чем предполагалось в начале года. Конечная цель – вернуть инфляцию в твердую пятерку. Решение будут принимать по фактической ситуации. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров в условиях перестройки логистики. Кроме того, пошлины на подсолнечное масло и шрот не будут превышать уровень августа – 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Российские подразделения Nestlé и Ашан заявили, что продолжат деятельность в полном объеме. Обе компании опубликовали схожие сообщения о передаче активов во временное управление. Они подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компании выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поможет дальнейшему развитию. Paramount близок к завершению сделки с Warner Bros. Discovery. Все юридические препятствия сняты. Примерно через 2 недели слияние закроют. Компания обещает выпускать больше 30 фильмов в год. Это одна из крупнейших сделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
1: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК.
3: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
4: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
5: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16.10.
6: На самом деле маркетинг и продажи – это, в моем понимании, два направления, которые тесно друг с другом связаны. И вот про то, что маркетинг режут, мы слышим часто, а про то, что продажи при этом режутся, мало кто думает.
2: Рекламный щит.
5: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00.
2: Повтор программы.
7: Нефть марки Brent опустилась ниже $100. Будем выяснять прямо сейчас, связано ли это с адскими санкциями Дональда Трампа.
2: Час. Что это значит?
8: Аналитики связывают такое падение с надеждами инвесторов на деэскалацию на Ближнем Востоке. Если о цифрах говорить, что в моменте котировки падали почти на 4%. Но пока ситуация в Ормузском проливе неопределенная, как была, так и остается. И поставки нефти из стран Персидского залива сокращаются.
7: Ну, Индия и Китай в связи с этим переориентировались на импорт российских энергоресурсов, как мы знаем. Но вот на фоне принятия закона об адских санкциях ситуация может измениться. Во всяком случае, Нью-Дели может снизить закупки нефти из России. Пишет об этом Bloomberg со ссылкой на свои источники. Ну вот если верить данным платформе Kepler...

0: импорт уже, импорт из России уже сократился. Вот по итогам сентября он может составить около 2 миллионов баррелей.
1: И надо сказать, что это самый низкий уровень с апреля. Он составляет чуть более трети всех поставок нефти в страну. Однако Bloomberg отмечает, что будет трудно полностью заменить российские энергоресурсы. Венгрия тем временем просит освободить ее от новых пошлин за закупки сырья в России. При этом власти страны на встрече с американской стороной заявили, что планируют снижать зависимость от российских энергоресурсов и, по-моему, даже попросили Штаты способствовать Венгрии в этом. Ну а Дональд Трамп сегодня в соцсетях написал, что Москва, цитата, утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью и в очередной раз сказал, что конфликт с Украиной нужно завершать, в том числе, что чтобы и минимизировать вот эти вот последствия кризиса топливного в мире.
0: Ну что будет, если Трамп все-таки введет вот эти 100% пошлины для покупателей российской нефти? Готовы ли Китай и Индия заменить российские энергоресурсы? И кто станет главным бенефициаром всех этих изменений? Что это значит в том числе и для американской стороны вот с экономической точки зрения? Будем разбираться. На связи со студией директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев и заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов. Приветствуем вас, коллеги. Алексей, первый вопрос, пожалуй, к вам. Вот давайте начнем с нефти, потому что этот законопроект касается и нефти, и газа. Вот попробуем с нефтью разобраться. Вот по данным, Россия поставляла Китаю там более 2 миллионов баррелей в сутки, Индия более 1,5 миллиона баррелей. И если говорить об относительных оценках, в этом году на Китай приходилось почти половина российского нефтяного экспорта, а в Индию еще там 35-37%. Какие страны в теории могут хотя бы частично закрыть потребность Китая и Индии вот в таких объемах?
2: Добрый вечер. Ну, прямо сейчас никакие, потому что пока не открыт Ормузский пролив, на рынке ощущается острый дефицит, и ну, нет вообще свободных объемов. А если мы говорим про там среднесрочную, долгосрочную перспективу, ну, то это прежде всего США и восстанавливающаяся добыча в Персидском заливе, то есть это Саудовская Аравия, вероятно, Иран, особенно если с него будут частично сняты санкции. То есть в основном Саудовская Аравия, Иран и сами США.
0: А американская нефть по сортам подойдет азиатским рынкам?
2: Ну, это совершенно другие, конечно, характеристики. Но в Китай мы поставляем не только Urals, но и легкие низкосернистые сорта, дальневосточные в частности. Поэтому там конкуренция может быть. Но если говорить про как бы сернистые, то это скорее Иран. Иран вообще, иранская российская нефть на рынке Китая давно конкурирует между собой.
1: Наверное, вопрос не только в сортах, да, которые американцы могут поставлять, но и в цене, по какой они могут это делать. Владимир, вопрос вам. Вот Трамп постоянно твердит о дорогих энергоносителях, особенно дизеле сейчас, да, в Штатах это большая проблема, но новые санкции, очевидно, не снизят стоимость, да, как правило, все эти дополнительные пошлины, ограничения только увеличивают стоимость продукции. Вот есть ли смысл Трампу вводить пошлины, если мы смотрим исключительно на американскую экономику?
3: Отметили, действительно, об этом же написали, кстати говоря, 3 сенатора-демократа в отзыв на законопроект, который был в итоге принят. Именно об этом они и писали, что в конце концов это приведет к росту цен внутри США. Причем приведет к росту цен не только энергоносителей. Дело в том, что чем меньше предложение на рынке, соответственно, тем выше цена. А предложение так сократилось. Ну, условно говоря, предположим, Россия уйдет с этого рынка, ну, допустим, гипотетически. Нефти больше от этого не станет. Если не станет больше, значит, соответственно, цена вырастет. Индийская сторона, кстати, говорит о том, что если отказаться от российской нефти, то баррель нефти вырастет в цене в мире до $200. А если говорить о США конкретно, то здесь получается следующая ситуация. Если, соответственно, переложить издержки на Индию и Китай, вот эти 100% пошлины, они, естественно, включат их в товары. А Китай и Индия сегодня это больше трети мирового производства. То есть во всех производственных цепочках участвуют либо Индия, либо Китай. Китай чаще, естественно. А куда они переложат? На цену, на товары, которые будут продаваться в США. То есть в конце концов заплатят потребители в США.
0: А, Алексей, если вот продолжать тему с заменой поставок из России, очевидно, что и логистика как-то поменяется, если вот говорить о тех странах, которые вы в том числе назвали. А что будет с этой логистикой? Как будут поставлять в

0: тот же Китай,
1: что
0: Индия.
1: Что тоже может на стоимости сказаться,
0: конечно, да?
2: Ну, смотрите, во-первых, если говорить про Китай, основной объем у нас идет сухопутным путем. Это нефтепровод ВСТО и железнодорожные перевозки. То есть из примерно 103 миллионов тонн в год, которые мы сейчас направляем в Китай, на море приходится только около 44, ну, там чуть больше, может быть, то есть меньше половины. От этих объемов Китай не откажется, от трубопроводных и железнодорожных. Ну, сложно себе такое же представить. То есть, если говорить только про замену морских поставок, ну, опять же, все зависит от ситуации в Ормузском проливе, Баб-эль-Мандебском. Сейчас логистика вообще очень сложная. Многие суда идут вокруг Африки. Соответственно, это увеличивает там, общую продолжительность рейсов там, на 2-3 недели. На самом деле, самый простой вариант замещения российской нефти, повторюсь, это поставки из Персидского залива. Тем более, что ОПЕК плюс недавно всем принял решение об увеличении добычи. И пока не реализованы из-за кризиса. Поэтому это самый короткий плечо, который может быть, особенно до Индии, да, в общем, до Китая тоже. То есть любые российские поставки, кроме дальневосточных, они идут дольше.
1: Вот ощущение, что либо этот закон, он как-то на очень дальнюю перспективу, либо это больше политическая история. Владимир, вот около года он лежал на полке, и совпадение, да, принят за полтора месяца до выборов в Конгресс. То есть на что расчет?
3: Ну, во-первых, вы знаете, у меня такое впечатление, что Трамп с такой готовностью так быстро, без всякого торга, подписал с Конгрессом, он отсюда видит, собственно говоря, для себя одни плюсы. Во-первых, он не обязан вводить санкции, он имеет право вводить санкции и, соответственно, новые пошлины. То есть ему дали в руки новую дубинку. Мне кажется, у Трампа такая приблизительная идея, что если вдруг даже рост цен произойдет, он всегда может сказать, ну не я же принял этот законопроект, а Конгресс, я тут, в общем-то, особенно и ни при чем. С одной стороны, он ястреб, с другой стороны, он вроде как тут ничем никому и не обязан.
0: Но, тем не менее, он его подписал.
3: В том-то все и дело. В том-то все дело, потому что он может сказать, ну, извините, его приняли, так сказать, таким подавляющим большинством, что я ничего не мог сделать. Я бы, может, и хотел, но, увы. Во-первых. Во-вторых, Трамп не обязан предпринимать те действия, которые написаны в законе. Ему дается право вводить пошлину. Он может, условно говоря, 1% или там 10% пошлину, условно говоря, и дальше продолжить торг с Индией, с Китаем и с Россией.
1: Вот, кстати, про торг. МИД Китая подтвердил визит Си Цзиньпина в США 23-25 сентября. Внимательно будем следить за переговорами. Если это действительно элемент торга, станет понятно, вокруг чего он идет.
0: Уже в четверг, причем, станет это понятно. Спасибо за эту беседу. На связи со студией радио РБК были директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев и заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов.
1: Ну и пока Трамп переживает за стоимость дизеля в Америке и за кошельки простых американцев, мы переживаем за то, что у нас будет со стоимостью хлеба.
0: И круассана тоже, да.
4: Час. Что это значит?
0: Ну вот мы сейчас обсуждали о том, что нефть может там вырасти до, сколько Владимир Осипов сказал, до $200 за баррель, а у нас круассаны могут подорожать.
1: Да, и тут разные оценки, с чем вообще все это связано. Пекари просят проверить рост цен на масложировую продукцию. Соответствующее письмо направлено в ФАС от лица Национального союза. Хлебопечень пишет Коммерсант об этом. Что говорят пекари, что за месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для них, то есть в оптовых закупках, на 15-20%. А причина в том, что падает импорт пальмового масла. Здесь снижение на 22%.
0: Да, основные поставки растительных масел в Россию шли через терминал в Тамане. Он вышел из строя после атак на порт 30 июля. Издание отмечает это. В результате спреды и маргарин, для производства которого пальмовое масло часто используют, дорожают. Это давит, соответственно, на себестоимость самой продукции пекарей, ну и также на зависимые от нее кондитерские изделия. Ну, почему промышленной выпечке трудно обойтись без вот этого пальмового масла? И действительно ли оно так вредно, как обычно об этом говорят? Обсудим с обозревателем телевизионной версии ЧЕС Марией Городилиной.
1: Мария, ну почему пальмовое масло вообще оказалось связано с ценами на хлеб и выпечку?
5: Добрый вечер, коллеги. Ну, потому что, наверное, пальмовое масло – это наше все, оно есть везде. И в том числе пальмовое масло – это важный компонент маргарина и заменителей молочного жира. Вот эти ингредиенты, в свою очередь, они очень активно используются при производстве и сдобы, и печенья, и вафель, и круассанов. В общем, все, что есть в пекарне у дома, это, скорее всего, с добавлением пальмового масла.

0: И вот по данным профильных ассоциаций, за месяц отдельные позиции маргарина, опять же, для производителей, подорожали на 15-20%. Ну и прогнозы экспертов такие, можно сказать, даже пугающие. В сентябре ожидают рост стоимости этого ингредиента до 30%. Ну а заменители молочного жира, по мнению аналитиков, вообще могут подняться в цене до 60%.
1: Ну, причина вот как раз вот это сокращение поставок этого пальмового масла в Россию. Вот напомню, за 7 месяцев импорт снизился почти на четверть. А какие продукты почувствуют это подорожание сильнее всего?
2: Саша за круассаны переживает.
0: И он абсолютно правильно за них переживает, потому что подорожает, как водится, самое все вкусное, потому что вкусное все самое жирное. Вот как раз там, где жировая составляющая особенно велика, это слойки, круассаны те самые, сдобные булки, печенье, пирожные, они будут, скорее всего, дорожать, потому что в обычном хлебе вот этого жира и пальмового масла не так много, там доля маргарина сравнительно небольшая, менее 2%, а вот в мучных каких-то сладких изделиях она может доходить до 10-17%, и на самом деле еще есть много видов продукции, вот в телеверсии ЧЕЗа мы дадим подробную аналитику, что и насколько зависит от пальмового масла.
2: Ты нам немножко, да, Маша, я правильно поняла, что хлеба это в меньшей степени коснется, и можно не переживать за стоимость, или все-таки не совсем так?
0: Все, на самом деле, зависит от рецептуры хлеба, то есть как он готовится. Если это какой-то хлеб, условно состоящий там из воды, муки и соли, то скорее нет, но это, наверное, какой-то ремесленный хлеб. А вот если это промышленный хлеб, такой жирный, там используется много маргарина, есть такие виды хлеба, то действительно, говорят эксперты, его тоже может затронуть эти изменения.
2: В общем, обращайте внимание на состав, и, может быть, как раз есть повод правильнее питаться в этот период. Мария, еще раз, да, про пальмовое масло. Его нет возможности заменить чем-то другим, может быть, каким-то подсолнечным, я не знаю.
0: Ну, звучит здорово, но на самом деле полностью заменить быстро и без последствий сложно. И тут дело в рецептуре, наверное, понятно каждой хозяйке. Пальмовое масло у нас на кухнях вряд ли бывает, но дело в том, что при комнатной температуре оно остается плотным, полутвердым, то есть оно не плавится, его можно нагревать, оно медленно окисляется, долго хранится. Поэтому из него и делают вот тот самый маргарин, можно делать из него крем, начинку, можно делать глазурь. Подсолнечное масло, оно другое, оно жидкое, но при этом, верно вы сказали про подсолнечное масло, потому что оно быстро дешевеет. За неделю его стоимость на внутреннем рынке снизилась на 10%, и тем не менее, вот слоеное тесто, какой-то плотный крем, в тех же пропорциях из него не сделать. Это повлияет на вкус, потому что подсолнечное масло может иметь вкус. И потребуется в связи с этим какая-то дополнительная переработка, сочетание с другими жирами. В общем, очень сложным становится технологический процесс. Это не нравится кондитерам, ну и потребителям тоже может не понравиться, если заменят вот это масло соевым или подсолнечным.
2: Если появится какой-то специфический запах.
0: Да,
2: понятно.
0: Может появиться какой-то специфический запах.
2: Мария, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ. Это наш обозреватель Мария Городилина. У нас на связи президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов. Вот с ним сейчас тоже поговорим о том, ожидать ли нам повышение цен на хлеб и в каком диапазоне. Дмитрий, приветствуем вас. Вот, как мы поняли, все-таки обычный хлеб из-за дефицита пальмового масла и роста цен на маргарин может не так сильно подорожать. Все зависит от рецептуры. А вот хлебобулочные изделия, вот все, что мы так любим, да, это сладкое, такое жирненькое. Вот здесь основной рост цен, правильно?
3: Да, добрый вечер. Ну, действительно, Мария, абсолютно, я с ней полностью целиком согласен. Она все достаточно подробно объяснила и описала. В хлебе маргарина минимум, как правило. Да, если он есть, то его совершенно немного. Ну, а если речь идет, конечно, уже о удобной продукции, да, либо слоеной, то, да, там это вопрос не только вкуса, он же влияет и на мягкость, на структуру мякиша, на сохранение свежести, а в слойке маргарина вообще участвует в формировании слоев.
2: Тогда почему ваши коллеги так переживают, что в ФАС обратились? Основную долю продаж у производителей составляют как раз вот эти вот вкусные изделия?
3: Разные заводы работают по-разному, но, как правило, хлебокомбинаты очень много производят слоеной продукции. Это те же самые слойки с всевозможными начинками, в том числе с гастрономическими круассанами, конечно же.

0: значение. Да, доля этого достаточно существенна.
1: Дмитрий, ну и насколько может подорожать вот этот вот сегмент? Меня вот круассаны больше всего интересуют.
0: Сложно сказать. Нужно исходить из того, какое это колебание. Если оно разовое и, скажем так, не люблю этот термин, но и откатится цены назад, то, может быть, это вообще никаким образом не повлияет. Но дело в том, что в последнее время растут все остальные составляющие хлеба. Это и логистика, и заработные платы, коммуналка. Ну, то есть, на самом деле, корректировки возможны в будущем.
2: Откатится цены назад, вы имеете в виду закупки пальмового масла в опте?
0: Ну, конечно, сейчас мы вообще, в принципе, всегда выступали за стабильность цен, то есть за длительные контракты с поставщиками, за стабильность рынка. Нам невыгодно повышать цены, потому что это целый ряд согласований с торговлей, ну и, разумеется, это совершенно не радует потребителей. Поэтому мы только за стабильность, и если цены вернутся на круги своя, то, возможно, и не будет колебаний непосредственно из-за подорожания.
2: Так, а если не вернутся, да, насколько придется поднять стоимость продукции, и готовы ли потребители платить эти деньги за круассаны, сдобу?
0: Сложно сказать, но от этого продукта совершенно невозможно избавиться, его заменить просто меньше.
1: Ну, хотя бы примерный диапазон могли бы обозначить просто.
0: Очень трудно сказать, все зависит от доли этого продукта, опять же, в ассортименте предприятия. Кто-то его производит, не знаю, там 10% от общей доли, там, ну, все остальное хлеб, да, или какая-то мелкоштучная продукция, а у кого-то это может быть 40%. Поэтому колебания очень трудно спрогнозировать, все зависит непосредственно от самого завода.
2: Дмитрий, спасибо вам. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов был у нас в эфире. Ну, наверное, самое главное, что хлеб будет дорожать в пределах разумного, какого-то резкого скачка не будет. А вот что касается сладостей и вкусностей, тут ситуация очень разная, все зависит от производителей.
1: Да, но так мы не добились прогноза по росту цен, потому что, ну, все-таки хочется понимать, это на 10-15% или на 100-150%. Тут, может быть, во втором сценарии людям придется себя ограничивать в сдобах.
2: А может быть, это и неплохо.
1: Меньше будут есть калорийного, да?
3: Час. Что это значит?
1: Ну, что мы уже успели обсудить в этом часе. Только что говорили про пальмовое масло. Ну, хлебу как вроде ничего не угрожает, вот только сладкое может это затронуть.
2: Про нефть тоже говорили, об адских санкциях и их последствиях. Есть информация о том, что уже Индия, возможно, пересматривает объемы закупок нефти у России, опасаясь, да, что Соединенные Штаты введут санкции. Но вот наши эксперты, которые были в эфире, говорят о том, что, в принципе, это сейчас выбор не очень большой у того же Китая и Индии, где покупать, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Можно закупать американскую нефть. Я так понимаю, что у Вашингтона и Пекина есть договоренность, да, по увеличению объема. Но тут вопрос стоимости американской нефти, и она будет, естественно, там, зашиваться в стоимость продукции, которую производит Китай, который продает в дальнейшем эту продукцию в Штаты. И что это будет? Разгонять инфляцию в Соединенных Штатах, с чем пытается Дональд Трамп бороться. Получается, такая история, круг замкнулся.
1: Да, закольцовано. Но тут еще важно отметить, что, видишь, вот сам инструмент, который Трамп вот подписал, он выглядит очень-очень гибким, да? Может ввести, может не ввести.
2: Да, право есть, да. А вот
1: может
2: будет ли желание?
1: Не 100% пошлина, а потом может откатить. То есть ощущение, что действительно Трамп себе создал очень-очень гибкий инструмент, больше похожий на такой дубинку, которую не факт, что из чехла он будет вынимать, особенно в преддверии переговоров с Си Цзиньпином.
2: Еще мы говорили о выборах. Итоговый результат по выборам в Госдуму будет известен в пятницу. Пока предварительные итоги, которые мы обсуждаем, цифры все последние в новостях на радио РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут не в префронтальном

0: базальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
2: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
3: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
4: Дом из принтера.
5: Дом можно напечатать на 3D-принтере, правда, пока не целиком. Строительный принтер по цифровой модели слой за слоем возводит бетонные стены, а фундамент, перекрытие, окна, коммуникации и отделку по-прежнему делают традиционными способами. Главное преимущество технологии – скорость и меньшее количество ручного труда, особенно там, где нужны сложные формы. Обычно требуется опалубка и дополнительное рабочее, а принтер просто меняет траекторию движения. По оценке специалистов, стоимость возведения отдельных бетонных конструкций благодаря 3D-печати в перспективе может снижаться на десятки процентов. В России технология уже вышла за пределы экспериментальных частных домов. Напечатанные здания появились в Ярославле, Татарстане и даже за Полярным кругом. Для Арктики и других удаленных территорий технология особенно интересна. Оборудование можно доставить один раз, а зависимость от большого количества строителей на площадке сокращается. Но массовому рынку нужны подходящие нормы, сертифицированные материалы и специалисты, которые умеют работать одновременно со строительством, цифровыми моделями и программированием. Поэтому 3D-принтер вряд ли отменит стройку. Зато он может изменить ее главный принцип. Все больше работ будет происходить сначала в цифровой модели и только потом на площадке.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке. Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ХДС больше не может достучаться до большей части немцев. По его словам, у партии серьезные проблемы с уровнем поддержки, у людей возникает ощущение, что справедливости в стране больше нет. На выборах в Мекленбурге перед ней Померании ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Увидел фразу «Во Франции задержали вандалов», подумал, что речь идет о великом переселении народов века эдак шестого, но нет, это новость из мира искусства. Так вот, во Франции задержали вандалов, которые повредили стену в зале Лувра, где выставлена сама Мона Лиза. Рассказываем.
4: Не везет в последнее время Лувру. Как сообщают СМИ, двое граждан Германии прикрепили скотчем две собственные картины к стене рядом со знаменитой работой Леонардо да Винчи. Размер каждой из них составил 30x40 сантиметров. На первой был изображен один из виновников в доспехах, а на второй портреты обоих сопровождений женщин.
3: Хотели себя увековечить, очевидно. Но, кстати, заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Государственного русского музея Сергей Серов отметил, что в целом такая ситуация может произойти в любом музее, но там, где работают хранители залов, вероятность ниже.
5: Принести распечатанный на бумаге портрет, более размер 30x40, это совсем небольшой, в каком-нибудь пакете или просто сунутый в трубочку, и в течение 5 секунд скотчем прилепить к стене, это возможно. Конечно, если не использовать смотрителей в залах, то это сделать еще проще, потому что реакция камеры, когда придет охрана, пройдет достаточно много времени. Люди успеют даже сфотографироваться на фоне своих портретов. Российские музеи практически повсеместно используют исключительно смотрителей. И человек в этом смысле гораздо быстрее реагирует. Здесь уже скорее вопросы к службе безопасности и к системам безопасности, которые используют данный музей. Да, в Испании похитили клад, помните, как раз. Он достаточно дорогой, там что-то на 1,5 миллиона евро. Просто разбили стекло, не бронированное, не усиленное специальной пленкой. Как это должно быть? Зачем тратиться, если можно поставить камеру современную, подключить ее к компьютеру и отслеживать? Я помню, лет 20 назад в Лувре стояли крепкие молодые люди в каждом зале. Я думаю, что вряд ли что-то подобное произошло, если бы была какая-то достаточно серьезная внутренняя охрана.
3: Получается, что строгие, суровые даже временами женщины, которые стоят в российских музеях, где-нибудь в залах, где выставлены шедевры искусства, это не просто дань традиции, это вполне себе рабочая охранная система. А что с самой Моной Лизой? Она не пострадала во время инцидента. В ходе добровольного допроса виновники объяснили, что повесили свои картины ради развлечения. Их вызовут в полицию, если музей подаст официальную жалобу.
0: Повтор программы. Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Забор.

0: рода.
1: Саш, мы уже несколько раз сказали про 7 тысяч человекоподобных роботов, которые в 2025 году были проданы в мире, и сказали, что это немного. С чего мы сделали такой вывод? В 2024 году в мире, в принципе, установили около 540 тысяч стандартных промышленных роботов. Еще 199 тысяч – это сервисные роботы, которые используются там в транспорте, гостиничном бизнесе и клининге. И казалось бы, что человекоподобные роботы тоже должны быть где-то в этой статистике.
0: Таким серьезным сегментом.
1: Да, не совсем понятно, почему они так не пришлись ко двору, рынку и потребителям, потому
0: не
1: что...
0: Не пришлись буквально, да, ногами?
1: Да, ногами не пришли. И даже если говорить о потребителях, формируется ли какой-то запрос на то, чтобы эти роботы появлялись буквально в каждом доме, о чем мы наших слушателей спрашиваем сегодня. Готовы ли бы вы были приобрести такую модель и для каких целей могли бы дома использовать? Пишите нам. Ну, а нас в студии Артем Лукин, основатель и генеральный директор Техноред. Правильно все?
2: Все верно.
1: Да, здравствуйте. И на связи Роман Горбачев, заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук. Роман, мы вас тоже приветствуем. Артем, вам первый вопрос. Вот в целом в мире, если говорить про человекоподобных роботов, для чего их покупают и где они реально нужны? Действительно, пока приобретаются больше в каких-то исследовательских целях, чем для такого практического применения?
2: Ну, конечно, пока это больше шоу, перформанс и какие-то кейсы, которые, скажем так, пытаются сделать из воздуха. Но на самом деле, потому что как такового применения физического пока еще недостаточно много. Потому что роботы очень дорогие, раз, потому что они еще не автономные, два, ну и много-много-много разных барьеров.
0: Ну, смотрите, вот уже много видео, как вот эти именно андроидные роботы, то есть с ногами, с руками, например, упаковывают товар, к примеру. Нельзя сейчас их еще массово использовать эффективно для такой задачи?
2: Сегодня упаковывать товар определенно проще классическими промышленными роботами. Это дешевле, это надежнее, это быстрее. Когда андроиды станут доступнее, когда они станут более автономными, когда управлять ими станет проще, вероятно, замена может произойти на этом участке, который вы приводите.
1: А зачем, если, в принципе, промышленные роботы со всеми этими функциями справляются?
2: Прекрасный вопрос. Поэтому именно на производство андроида или гуманоида придут, наверное, в последнюю очередь. Но вот в наш реальный физический мир промышленные роботы не придут, а вот гуманоиды именно точно заменят сиделок, нянечек, горничных и так далее.
0: То есть все-таки не промышленный сектор, а все, что ближе к покупателю,
1: бытовой,
0: обычному человеку. Да.
2: Конечно, конечно. Это скорее сервисная робототехника, с которой каждый из нас в физическом мире будет взаимодействовать.
1: А как они тогда должны прийти вот в жизнь каждого человека? Это должен спрос со стороны людей сформироваться? Или компании должны доработать роботов до определенного уровня, а потом сообщить о том, что они могут и чем могут быть полезны? С какой стороны движения?
2: Смотрите, сначала технологию подхватывают фрики, вот, а потом на нее приходят все остальные. Ну, тоже было с электромашинами, да, кто пошел в электротачки. Не было инфраструктуры, они были дорогие, было вообще непонятно, как их обслуживать. А потом цена на машины стала доступнее, опыт стал шире, кейсов стало больше, несколько факторов случилось в мире, особенно у нас сейчас, да, и все пошли в электроавтомобили. То же самое, например, роботы-пылесосы. Ну, сколько людей, там, условно говоря, 10 лет назад использовал там iRoomba или iRobot, не помню, как они называются. Это были единицы. Сегодня, наверное, у каждого дома есть робот-пылесос, потому что он просто удобный, он автономный, он уже сам воду в себя заливает, выливает грязную воду. Это просто банально удобно. Технология стала доступна и повсеместно. В андроидах будет то же самое.
0: И я напоминаю, у нас на связи заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук Роман Горбачев. Роман, такой вопрос. Вот я читал о том, что сейчас еще андроидных роботов покупают для того, чтобы на них тестировать, что называется, взаимодействие с физическим миром. Подтвердите или опровергните, так ли это, и может ли вот этот сегмент как-то, ну, толкать вперед продажи этих роботов? Или это не настолько широкий и важный сегмент, и там много роботов андроидных не продаж?
3: Ну, на самом деле согласен. Тут есть два сейчас направления, где продажи гуманоидных роботов существуют и даже растут. Одно направление – это развлечение, интертеймент, да, второе направление – это именно разработка и научные исследования. Вот. И здесь, собственно, почему именно научные разработки исследования, потому что на самом деле задача внедрить гуманоидного робота.

0: модели обучили на больших объемах текста, которые есть там в интернете, которые человечество, значит, создавало многие там сотни лет, и, собственно, накопившиеся объемы текстов, ну и сейчас также и картинок, и видео, позволили вот эти GPT-сети обучить, то в робототехнике очень важно иметь данные о, ну, мы это называем там по-научному, о силомоментных взаимодействиях с миром, да, то есть как, ну, например, если роботу нужно открыть дверь, а дверь это тяжелая, и дверь это еще на доводчике, а если вы ее начнете открывать, например, при входе в подъезд, то еще и сквозняком эту дверь будет как бы обратно ветер ее будет.
1: Да, тут вспоминается видео, как роботы падают во время обучения и тренировок.
2: Да, выглядит жутко.
3: Но здесь, на самом деле, вот то, что добавить, мы то же самое сейчас видим в мире беспилотных автомобилей. Мы не можем подключить искусственный интеллект, он начал классно управлять автомобилем. Его нужно научить. Поэтому они ездят миллионы километров, рядом сидит тестовый пилот, который контролирует. И важно смоделировать миллион, миллиард разных ситуаций, в которые может попасть автомобиль. Вот с гуманоидами, ну, Роман говорит примерно об этом.
2: Роман, а вот если продолжать эту тему, ну, сколько по времени займет вот это обучение роботов взаимодействию с внешним миром? Мы видели, что нейросети развивались стремительно. Ну, хорошо, сейчас вот 26-й год, закупают роботов в том числе, чтобы они с миром знакомились. Скажем так, вот через сколько они уже станут абсолютно адекватными?
1: Если аналогии, да, с автомобилями беспилотными проводить, то мы про них рассказываем уже последние несколько лет, и мы не видим их массово на дорогах.
3: Это зря.
1: Роман?
2: Они да, есть. Роман.
0: Да, с роботами ситуация примерно, с данными для роботов ситуация примерно такая же, да, то есть я думаю, здесь как бы невозможно в рамках там одной компании, даже, может быть, в рамках одной страны эти огромные датасеты собрать, вот, поэтому давать прогноз о сроках, наверное, тяжело, да, но, например, то, что мы видим, посещая выставки в Китае, там действительно очень большое количество стартапов сейчас выросло именно, которые целенаправленно занимаются сбором этих данных. Вот. И, ну, если смотреть там на американские ведущие компании, да, то они строят огромные дата-центры на, там, по-моему, 100 тысяч передовых карт графических, да, именно специально под задачи робототехники и обучения роботов.
1: Роман, вы сказали про Китай и США, которые, наверное, лидеры, да, в этой отрасли. А в России тоже несколько компаний занимаются роботостроением. На какую нишу они ориентируются?
0: Ну, тут очень, как бы, судить сложно, да, то, что там известно по открытым там источникам, да, ну, Сбер активно, значит, разрабатывает свою платформу, наверное, они также занимаются сбором данных и проводят большой феноменальный ресерч, да, и большие исследования именно с точки зрения все-таки как сделать такую фундаментальную модель, которая будет способна этим роботам управлять, находясь в человекоориентированной среде. Вот. То есть фактически в России, ну, наверное, Сбер что-то делает, Яндекс, и на физтехе гуманоидное направление тоже активно развивается. У нас есть своя платформа, и те или иные задачи мы на ней также решаем.
1: Ну вот какие, если грубо говорить, для чего они предназначены? То есть что это? Освоение космоса, там, работа на тяжелых производствах, экстремальных условиях, как помощники, например, специалистам МЧС. В какую сторону направление идет?
0: Ну, здесь есть как бы вообще в этой задаче, да, есть две крайности. Есть там классическая автоматизация, да, когда вот задача хорошо определена, например, перекладывать коробки из точки А в точку Б, да, у вас тут идеальная, так сказать, детерминированная среда, а есть, например, человек, например, в этой цепочке он уже как бы на другом конце, он очень адаптивный и может, по сути, к любому процессу приспособиться. А гуманоид, его задача быть где-то вот посередине, да, когда задача не слишком, ну, скажем так, вариативна, да, но при этом классическая автоматизация с ней не может справиться, да, но, в принципе, обучить определенные там ансамбли нейросетей для того, чтобы гуманоид мог там ходить по производству, открывать двери, переносить инструмент, подавать инструмент, приносить какие-то заготовки, забирать их, да, то вот, в принципе, это реальные задачи. Если мы говорим про освоение там космоса, Луны и других планет, то, конечно же, вдалек

0: перспективе первым должен на Луну лететь гуманоидный робот.
1: Артем, вы занимаетесь, насколько я понимаю, промышленной роботизацией. Тем не менее, как вы считаете, в России в каких сегментах есть потенциал для развития андроидных роботов?
2: Ну, начнем с того, что вообще мы живем в очень интересное время, когда есть два трека, которые коренным образом изменят то, как вообще происходит процесс. Это искусственный интеллект, и это как раз именно гуманоиды. Что касается классической роботизации, здесь все известно, это технологии уже больше там, 60 лет, поэтому вот здесь каких-то прорывов мы не ждем. Вот именно искусственный интеллект и гуманоиды, конечно, коренным образом изменят тот мир, в котором мы привыкли с вами жить. И не на отрезке там, через 50, через 100 лет, это будет гораздо быстрее. Это будет там 5-6 лет ближайшие.
1: А в России что изменит через 5 лет?
2: В России, ну, во-первых, определенно точно, что здорово, что есть те, кто готовы это инвестировать и работать над этим, потому что в противном случае мы просто потеряем тот самый технологический суверенитет, очень важно для нас отрасли. Где я не буду сейчас забегать вперед и пытаться там как-то свизуализировать, кто это может сделать, но факт в том, что в любом случае вероятно, что сначала эти машины будут приходить к нам из-за рубежа и заниматься какой-то, вот, как Роман сказал, рутинными задачами. Да, это, возможно, клининг, это, возможно...
3: Но ведь мы же говорим о том, что сейчас уже часть этих задач выполняют роботы. Просто они выглядят не как люди. В торговый центр заходишь, у тебя робот моет полы. Да, домой приходишь, у тебя робот пылесосит. Да, но почему робот... все упираются вот именно в этот визуал, да, вот в это воплощение, которое похоже на человека?
2: Дело вообще, в общем, не в идеале, не в внешнем виде. Не в внешнем виде совершенно, да. Дело в том, что тот прекрасный робот, который пылесосит, например, у меня дома, он может работать только с поверхностью пола, ну и порожков, может быть, если это более совершенная модель. Но, например, поднять с пола детскую бутылочку, поставить ее на место, он не может. Убраться на столе, расставить посуду, он не может. И для этого сегодня мы делаем либо это самостоятельно, либо используем какой-то вспомогательный персонал, помощников по дому. Да? Вот гуманоид не будет иметь этих ограничений, как робот-пылесос, который работает только в плоскости. По сути, то же самое и для ухода за участком, например. Да? Есть сегодня роботы-газонокосилки? Прекрасно, конечно, они есть. Они выполняют классную работу на очень плоском рельефе. Но если рельеф более сложный и требуется тебе использовать, например, не только газонокосилку, но и триммер, либо еще что-то, это уже доп. Функционал, который сегодняшние роботы делать не могут, а гуманоид это сможет делать, причем очень скоро.
1: Артем, вот вы сказали до этого, что на первых порах, возможно, России придется импортировать роботов и их как-то интегрировать. Да? Очевидно, импортировать, наверное, из Китая. Мы уже сказали, что это лидеры по внедрению и промышленных роботов, и андроидных в том числе. Почему Китай стал лидером, не США? Почему Китай? И есть ли у России потенциал? Что нужно сделать, чтобы вот у нас тоже эта сфера развивалась?
2: Ну, в первую очередь, для того, чтобы быть лидером, у тебя должен быть ресурс денежный, у тебя должен быть спрос. В Китае 1,5 миллиарда почти человек, и стоимость их производства растет. Они пытались это решить.
1: А кто инвестирует в Китай? Это государство субсидирует? Это частные инвесторы?
2: Фонды, государство, конечно, в первую очередь. Государство видит в этом большой потенциал, потому что если они смогут сделать гуманоидов очень дешевых, они смогут понизить стоимость нормы часа, они смогут выпускать и дальше достаточно дешевую конкурентную продукцию. Ведь что происходит? Весь мир побежал в Китай, потому что там была дешевая рабочая сила. Что произошло через 10 лет? Стоимость рабочей силы возросла, и все пошли в другие страны, например, там в Индию. Китай начал терять загрузку. Вот сейчас задача Китая удержать лидирующую позицию производства.
1: Роман, а вам вопрос. Как вы считаете, вот если продолжать эту тему, России следует развивать своего, ну, назовем его, национального андроидного робота или сосредоточиться на, нужно на интеграции тех же китайских роботов?
0: Ну, конечно же, следует, да, ну, потому что это наша технологический суверенитет, да, ну, например, я всем же роботом-пылесосом, да, приведу сравнение, что, ну, например, создать в России нового своего робота-пылесоса уже, да, вот с нуля, фактически уже, ну, нереальная задача, потому что там столько заложено и микроэлектроники, и каких-то решений в области сенсорики и в самом программном обеспечении, что как бы есть ли смысл, да, делать своего робота-пылесоса в гуманоидах. Ситуация немножко иная, да, мы отстаем там в компонентной

0: Азии и так далее. Но в целом те технологии, которые стоят за, скажем так, мозгами этого робота, у нас, в принципе, довольно-таки на уровне. Вот. И второй тезис, да, что если мы не понимаем, как этот гуманоидный робот работает на уровне схемотехнических решений, да, нам дальше очень сложно делать и верхний уровень управления. Вот, потому что робот механическая система, да, там постоянно возникают какие-то люфты, еще что-то, и в целом очень высокие требования к самой электронике, которая на борту.
1: Вот, Роман, наши слушатели, они как раз писали о том, что их пока такие человекоподобные роботы скорее пугают, потому что непонятно, как они работают, насколько они совершенны, и не ожидать ли от них какого-то неадекватного поведения. Вот в целом кто-то занимался изучением, насколько потребители, там, неважно, производство это или обычные люди готовы, в принципе, приобретать таких роботов? Задаются в России этим вопросом?
0: Эти вопросы, естественно, существуют, они обсуждаются, в том числе вот мы с Высшей школой экономики недавно проводили там большой такой круглый стол, где как раз-таки обсуждали вопросы безопасности, этики гуманоидных роботов. Ну, понятное дело, что текущие роботы, они, ну, в целом используются на свой страх и риск, скажем так, потому что это, ну, все-таки такая машина, которая может травмировать, да, человека. И очень, как бы, вопросы безопасности, они должны здесь решаться и на аппаратном уровне, да, то есть с дополнительными, там, не знаю, лидарами, еще чем-то, да, и на программном уровне, то есть должно быть все-таки принят некий кодекс, да, безопасности и этики гуманоидных роботов. И в целом, если мы говорим о серийном производстве, то доказуемая безопасность должна быть сертифицирована, да, то есть робот должен быть сертифицирован с точки зрения его безопасности, работы с человеком.
1: Артем, я вот все-таки пытаюсь понять, есть ли где-то примеры конкретные в России использования таких роботов не в каких-то лабораториях и не в исследовательских целях, потому что я нечто подобное видела только на форумах, когда какие-то компании на своих стендах представляют. Но вот в жизни где-то есть примеры использования?
2: Ну, мы же с вами с этого начали, что сегодня это шоу. Все. Вы видите, как они прекрасно...
3: Ну, то есть на системном уровне нигде андроидные роботы пока не применяются,
2: ну,
3: правильно
2: мы понимаем? Если вы копнете чуть дальше красивых пресс-релизов, как автомобильный завод внедрил себе партию гуманоидов для того, чтобы собирать машины, дальше вы увидите, что это всего лишь красивая мишура. И попытка натянуть сову на глобус. Пока еще нету кейсов применения гуманоидов, кроме как шоу. Да, они классно умеют танцевать, да, они вызывают вау-эффект на выставке. Недавно вот они бегали на Олимпиаде, научились очень быстро бегать, не научились пока еще тормозить, правда.
3: Врезаются в подушку специально.
2: Врезаются в подушку, да. Нет, пока мы не можем говорить ни об одном реальном кейсе, где это применяется.
1: Но у нас же был робот Федор, который какое-то время назад даже полетел в космос и даже там какие-то задачи выполнил, да.
2: Вы меня сейчас под статью подведете. Хорошо, полетел, выполнил.
1: Ну, вот он сейчас, я так понимаю, находится в центре тренировки космонавтов. Опять же, это вот такие исследовательские, да, и научные цели, которые ставятся перед ним.
3: Коллеги, спасибо вам за эту беседу. У нас в гостях был основатель и генеральный директор Техно-РЭД Артем Лукин, а на связи заведующий лабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ, кандидат технических наук Роман Горбачев. Ну, действительно, похоже, сегмент находится в таком переходном периоде пока еще.
4: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
5: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или

0: ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
1: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет. Это навсегда.
2: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
3: Я тоже в отчаянии.
0: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качества и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
7: Вэйл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейду, Алис, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Сложность майнинга. Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
7: Криптомания. По ту сторону цифры.

с обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также

0: Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в этом году, однако снижение окажется менее глубоким, чем предполагалось в начале года. Конечная цель – вернуть инфляцию в твердую пятерку. Решение будут принимать по фактической ситуации. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров в условиях перестройки логистики. Кроме того, пошлины на подсолнечное масло и шрот не будут превышать уровень августа – 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Российские подразделения Nestlé и Ашан заявили, что продолжат деятельность в полном объеме. Обе компании опубликовали схожие сообщения о передаче активов во временное управление. Они подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компании выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поможет дальнейшему развитию. Paramount близок к завершению сделки с Warner Bros. Discovery. Все юридические препятствия сняты. Примерно через 2 недели слияние закроют. Компания обещает выпускать больше 30 фильмов в год. Это одна из крупнейших сделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Значит.
2: Ну, а мы продолжаем. И сейчас о теме, которую мы анонсировали и сегодня спрашивали. Спрашивали мы вас про роботов. Все уже смешалось у меня в голове. У нас теперь
3: роботы, искусственный интеллект. Да, это все где-то рядом. Но в ближайшие 25 минут мы будем говорить именно об искусственном интеллекте, о том, как он сейчас в российских школах преподается. Повод – старт отборочного этапа Всероссийской олимпиады для школьников 8-11 классов. В этом году тема «Космос». Задание разрабатывали эксперты Центрального университета в партнерстве с методистами Высшей школы экономики, МФТИ и РУДН.
2: Ну, Ольга Зуева решила проверить, насколько эти задачи по силам человеку без специальной подготовки. Получилось у нее или нет, узнаем. Она сейчас с нами в студии. Оля, для начала, что получают победители и призеры Олимпиады?
4: Ну, там целый набор. Там и льготы при поступлении в ведущие российские технические вузы, 100 баллов ЕГЭ по информатике, возможность пройти стажировку в самых топовых IT-компаниях, ну и приглашение на профильно-образовательные программы.
2: Ну, звучит неплохо. Плохо. У тебя что-то получилось решить?
4: Мне ничего из этого не светит.
3: Но ты попыталась.
4: Я хотя бы попыталась, я открыла несколько задач. Ну, открыла я, допустим, первое задание, выяснила, что, чтобы его решить, недостаточно просто хорошо знать информатику, нужен питон, нужно уметь работать с данными, строить модели машинного обучения. Например, одна из задач — научить модель определять вес и размер товара по объявлению из Авито. Вот представьте, там звучит так задание, представьте, человек продает гитару, чемодан или настольную игру. У него есть фотография, название, описание, цена и другие характеристики. По этим данным модель должна предсказать сразу 4 величины. Это вес, широта, высота и длина товара. И для этого участнику дают обучающую выборку с данными о товарах и их реальными параметрами. Отдельную тестовую выборку и архив с фотографиями. Вот примерно на этом месте я поняла, что моя карьера в IT началась так и не... закончилась так и не начавшись.
3: Тут самый главный вопрос. Я так понимаю, что во время Олимпиады пользоваться существующими нейросетями нельзя, потому что как будто бы с этим они могли бы справиться.
4: Да, пользоваться нельзя, хотя я загрузила эту задачу в Клод, получила на нее ответ, который абсолютно непроизносим в этом эфире, потому что это набор формул и разных вариаций.
3: То есть проверить, насколько корректен ответ, мы даже не можем.
4: Да, в этом смысле, да. И все это, опять-таки, задание для школьников.
2: Вот я только хотел спросить, потому что описанная задача довольно непростая. Это вот прям для среднестатистического школьника, я не поверю, что
3: для среднестатистического школьника, который участвует в Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту.
4: Да, еще хороший вопрос, насколько эта олимпиада отличается от олимпиад по информатике, например.
2: Ну и вот это, собственно, действительно для школьников, да?
4: Да, это действительно для школьников. Есть еще одна прекрасная задача. Ты, Саш, насколько помню, заканчивал Бауманку. Может быть, у тебя получится найти какой-то алгоритм. Вот звучит оно так. Профессор перед экзаменом подготовил для каждого студента список всех вопросов, но ему не понравилось, что похоже на...

0: номера иногда оказываются рядом, поэтому он решил зачем-то перемешать весь каждый список. Первый вопрос остается на своем месте, а каждый следующий выбирается так. Нужно найти номер, который находится на максимальном расстоянии от всех вопросов, уже выбранных в новый список. И если подходящих вариантов несколько, взять тот, который раньше стоял в исходном списке. И вот для всего этого нужно использовать нейросети, машинное обучение. Ну, вот в этой задаче конкретно, по-моему, питон не понадобится, но тем не менее.
1: Я сейчас, на самом деле, восхитилась теми детьми, которые участвуют во Всероссийской Олимпиаде, а у нас, я так понимаю, еще и школьники выигрывают международные олимпиады по искусственному интеллекту, и уже не первый год. В общем, это круто. Ребят, вы молодцы. Во всяком случае, так это кажется нам, людям, которые не очень знакомы с искусственным интеллектом. Но хорошо, что у нас есть не только Ольга Зуева, но и эксперты, которые помогают нам разбираться в темах. У нас в студии Олег Рогов, руководитель научной группы доверенной безопасной интеллектуальной системы Института АЭРИ. Правильно?
2: Все верно.
1: Отлично. И по связи Константин Люстров, учитель информатики 57-й школы, преподаватель как раз победителей и призеров Всероссийских международных олимпиад по информатике и программированию, и Андрей Полевой, ученик 11-го физико-математического класса 57-й школы, призер Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Андрей и Константин, мы вас приветствуем. Вы на связи?
3: Да-да.
1: Отлично. Вопрос, Константин, вам, наверное, будет первый. Вот у нас с Сашей сегодня он возник. Уроки по искусственному интеллекту, по-моему, только внедряются в школах повсеместно, а уже проводятся олимпиады. Для кого? Для каких детей? Для каких школьников?
3: Ну, вы правы, уроки по искусственному интеллекту только-только, это новинка сезона, так скажем, вот, ну, потому что без такого направления сейчас, наверное, в школе уже и как-то и не выжить, мы должны быть в тренде, как сейчас говорят, и, ну, олимпиады, надо понимать, что олимпиады, конечно, это так не для среднестатистического школьника, это для школьников увлеченных, которые сами дополнительно работают, которые, ну, больше посвящают себя каким-то вот научным таким изысканиям и которые стараются что-то делать. То есть все-таки, ну, и как в спорте, например, есть, ну, там обычные какие-то соревнования, есть обычные тренировки, ну, так, вечерком там футбол поиграть. А есть олимпиады, ради которых, ну, в общем-то, люди стараются и тренируются на постоянной такой основе. Вот, поэтому тут как бы тоже надо понимать, что вот озвученные задачи, ну да, конечно, их там среднестатистический школьник, наверное, пока не решит, но вот те, кто всерьез занимаются и увлекаются направлением искусственный интеллект, например, они, конечно, уже готовы и такие задачи, и даже сложнее решать, потому что задачи на такого тоже, наверное, начальника уровня, вот там есть и посерьезней.
2: Константин, а если говорить не о олимпиадах, а уже школьной программе, то что будут проходить обычные среднестатистические школьники по курсу искусственный интеллект?
3: Ну, смотрите, курс начинается в средней школе, то есть это где-то 5-6 класс. Там проходят, ну, не как устроен искусственный интеллект, а как им может быть правильно пользоваться. Потому что, ну, вообще, на самом деле, этот курс похож, наверное, вот если вы изучали в школе информатику, вот раньше же как было, сначала информатику изучают там, ну, вот что такое компьютер и так далее. Это вот такие тоже там начальные этапы, а потом начинают изучать, а как научить компьютер что-то делать. То есть вот появляется программирование в более старших классах. Тут примерно та же самая история, но с искусственным интеллектом. Сначала вот изучают, как им пользоваться, как в принципе он работает, как его можно применять для тех или иных.
1: А современным детям нужно это? Мне кажется, они и так уже все умеют.
3: Ну, они порой, им кажется, что они умеют, вот, но тут же, как искусственный интеллект, он не всегда прям нам дает те ответы, которые нужны, полезны и важны. Тут надо тоже с осторожностью к этому подходить, вот, поэтому умение пользоваться им, конечно же, это важный навык. И даже современным детям он не повредит какие-то, может быть, предосторожности, им расскажут как, что, почему, зачем. Может быть, расскажут немножечко, как это устроено, но это в более старших классах, конечно, там, наверное, 7-й, 9-й уже можно рассказывать, как, когда уже хоть какая-то

0: база есть, можно рассказать, как это все изнутри работает. Вот, потому что, конечно, сейчас все самоучки и так далее, и друг с другом делятся, но все-таки это самообразование надо в какую-то такую общую концепцию, наверное.
1: Мы у самого Андрея спросим, чем полезны уроки по искусственному интеллекту, чуть позже. Олег, хотела у вас сначала спросить, правильно ли я понимаю, что для бизнеса, для институтов вот такие олимпиады – это возможность уже со школьной скамьи найти таланты, которых в дальнейшем можно будет вовлекать во все процессы уже производства непосредственно там новых российских нейросетей?
2: Да, совершенно верно вы говорите. И я бы добавил еще, что мы не ограничиваемся олимпиадами исключительно, но это целый комплекс мероприятий, включая, например, там летние школы, какие-то проектные работы, которые школьники в том числе выполняют, пока учатся. Почему это происходит? Потому что порог входа в эти технологии, он очень сильно снижается благодаря высокоэффективной автоматизации всего, что мы видим вокруг нас, да, вот просто эффективность кратно возрастает. Вот, соответственно, и обучение трансформируется в какой-то мере. Вот. И мы видим такую тенденцию, что многие компании принимают уже школьников на практику, на стажировки, и ребята действительно очень сильные приходят. И я могу сказать, что это касается и продуктового трека, и исследовательского.
1: Насколько образовательная программа и программа олимпиад соответствуют текущим запросам рынка?
2: Оно развивается, и развивается гармонично, на мой взгляд. Появление такой олимпиады как раз следствие такого развития и учитывает потребности непосредственно индустрии, готовят человека как будущего специалиста уже со школьной скамьи не просто получать ответ от нейронки, да, а вот эти задачи, они включают в себя определенный творческий поиск, потому что там нет одного единственного правильного решения, там есть метрика, и человек должен понимать, да, что за данные к нему пришли, как проанализировать корректным образом, а не сфокусироваться исключением на том, чтобы сделать нейронку и отправить ответ. То есть это комплексная работа. Вот. Ну и, соответственно, появляются новые главы, скажем так, в дисциплинах, или, скажем так, смещается даже во многом фокус при подготовке ребят.
1: Давайте Андрею теперь уже наконец-то слово дадим. Андрей, расскажите, пожалуйста, вот для вас направление искусственный интеллект и участие в олимпиадах – это интерес и планы на будущее, потому что вы видите себя в этой профессии, или это в первую очередь возможность получить дополнительные баллы для поступления в тот вуз, в который хочется?
3: В первую очередь, мне просто интересно это направление, а до балла и, возможно, поступать в вуз без вступительных испытаний – это приятный бонус от участия в олимпиаде.
1: Угу. Ну, если это направление, которым вы и интересуетесь, то очевидно, что в искусственном интеллекте вы уже, во всяком случае, по сравнению с нами, большой профессионал. Что вам дает школьная программа? Какие-то дополнительные какие-то навыки, знания и подготовка к олимпиаде в том числе?
3: Школьная программа дает в первую очередь базу по математике, без которой дальше двигаться довольно проблематично. А для участия в олимпиадах нужно уже получать какие-то дополнительные знания в машинном обучении и смежных дисциплинах.
4: А у меня как раз вопрос к Константину, что вот Андрей говорит, нужно в смежных дисциплинах получать знания, а вы говорите, что как раз школьная программа дает необходимые знания для участия в таких олимпиадах. Есть ли вообще кадры в школах, которые могут и готовы обучать таким сложным заданиям школьников?
0: Ну, конечно, вопрос с кадрами в школах очень такой неоднородный и сложный. И, конечно же, ну, сейчас, наверное, искусственный интеллект больше ведут учителя как раз информатики и программирования, как находящиеся тоже на острие вот этих всех технологий. Да, сложно, учителям приходится самим учиться, но все-таки есть поддержка, есть тоже курсы, на которые учителя записываются, которые они проходят.

0: тоже это саморазвитие.
1: Причем вместе готовитесь к Олимпиадам.
2: Константин, у меня вот вы сказали, когда что они учатся вместе. Я вот хотел спросить, а не у учеников ли они учатся? Потому что, ну вот мы уже затронули отчасти этот вопрос. Мы понимаем, что современное поколение молодое, оно само уже знакомится с...
1: Давай у Андрея спросим. Андрей, да. Бывает такое, что вы приходите на занятия и что-то наоборот объясняете учителю. Не учитель вам, а вы учителю?
3: Ну, у нас в школе работают хорошие, и такое случается, ну, почти не случается, но в целом, я думаю, это имеет место быть.
1: Ну, какой-то обмен опытом все равно происходит.
3: Ну да, обмен опытом, конечно, имеет место быть.
1: Да, Константин, продолжайте.
0: Я даже уже не знаю, чего продолжать. Действительно, мы учимся друг у друга иногда. Ну, как сказать, тут вот образование сейчас в этой сфере – это некоторый все-таки симбиоз. То есть, конечно, за учениками остается такая энергия. В общем, у них побольше времени все-таки и так далее и тому подобное. Ну, а учителям достается какая-то систематичность, методичность, может быть, когда возникают какие-то проблемы, может быть, мы можем подсказать больше, в какую сторону там двигаться и что надо там, например, изучить, чтобы там достичь большего. Поэтому, конечно же, ну, сфера новая, современная, тут без совместных, так скажем, изысканий, совместной деятельности не обойтись. Но и Олимпиады, да, конечно, вот я сам интересуюсь учеников, порой как решают та или иная задача, потому что, ну, так скажем, моего бывшего, так скажем, образования немножечко не хватает.
2: В общем, кооперации тоже все учатся на этих уроках. Андрей, а еще такой вопрос тонкий. А на каких моделях вы обучаетесь? Это только отечественные модели или иностранные тоже используются в обучении?
3: В плане, когда мы решаем какие-то задачи или когда мы учимся решать задачи? Вот вы спрашиваете, какие модели используются?
2: Да.
3: Используются для чего? Когда мы...
2: Ну, в обучении. Вот вы, условно, там, GigaChat, Alice AI, или это ChatGPT, Claude или DeepSeek?
3: Ну, ChatGPT и Claude пока на порядок лучше, чем GigaChat, но наши модели тоже улучшаются и улучшаются.
2: Константин, а на ваш взгляд, какие модели должны использоваться в обучении в школах?
0: На мой взгляд, конечно, модели, которые разные. То есть как раз когда их много, когда есть возможность сравнивать, когда это все доступно, ну и лучше показывать, наверное, какие-то особенности, какие-то, ну, общие черты, какие-то различия. И поэтому я, конечно, за более обширный, так скажем, список всего, чего можно.
1: Олег, нам показалось, или вы немножко улыбнулись на вопросе, какие модели используются?
4: Вам показалось.
1: Хорошо, но вы сейчас улыбаетесь. Вот в целом, если говорить про бизнес, который обращает внимание на этих школьников, с какого момента их готовы прям вовлекать в работу и на каких условиях? Может быть, какие-то деньги платить уже?
4: Вы знаете, я улыбаюсь, потому что я потенциального сотрудника только что услышал в нашем эфире. Безусловно, да. Ну, возвращаясь к вашему вопросу, все это очень индивидуально, потому что, в первую очередь, ну, я могу сказать за себя. Вот, я и руковожу группой в институте, и преподаю. Вот, и я, безусловно, опираюсь на отбор кадров в процессе обучения. Вот, то есть я смотрю, как молодой специалист показывает навыки решения разных задач. Вот. И дальше уже, в зависимости от того, какой трек он хочет взять, больше исследовательский, больше прикладной, какие у него дальнейшие ожидания, совпадают ли они с теми задачами, которые у нас, например, решаются, то выстраивается все-таки более индивидуальный трек, на мой взгляд.
1: Простите, уточнение, а кого вы, Константина или Андрея, присмотрели себе в сотрудники? Мы вас просто контактами обменяем? Обоих. Все, берем. Спасибо вам большое. Олег Рогов, руководитель научной группы доверенной безопасной интеллектуальной системы Института АРИ. По связи Константин Люстров, учитель информатики 57-й школы, и Андрей Полевой, ученик 11-го физико-математического класса, также 57-й школы. Спасибо вам.
2: Ну, что, мне кажется, мы выяснили, конечно, преподавать искусственный интеллект надо, хотя вопросов все по-прежнему больше остается, но как минимум выяснили, что обучаться будут совместно, похоже, ученики.
1: И готовятся к всероссийскому.

0: да и международным олимпиадам тоже. Ну, это хорошо. Мне кажется, это путь, который мы все пока осваиваем, только в начале него находимся, и без вот такой кооперации, как ты сказал, не обойтись.
1: Ну и главное, что бизнес видит отдачу, и действительно олимпиадники впоследствии становятся сотрудниками компании.
0: Мы следим, как закончится Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту, а сейчас...
2: ЧЕС. Зачем следить завтра?
1: Итак, в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Самое ожидаемое событие этой недели – это возможная встреча Трампа с президентом Ирана Масудом Петишкианом, а также с лидером Украины Владимиром Зеленским. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
0: В России завтра продолжится обсуждение будущего строительной отрасли в рамках одноименного симпозиума. На пленарной сессии, которая посвящена технологическому лидерству, выступит вице-премьер Хуснуллина, заместитель руководителя администрации президента Орешкин и глава Минстроя Файзуллин. Участники конференции обсуждают не только архитектурные и инженерные решения, но и проблему кадров для отрасли.
1: Для тех, кого не пустят на конференцию по строительству в Москве, пройдет акция «День без турникетов», и речь не о метрополитене. Суть ее в том, что компании, предприятия и организации открывают двери для всех желающих, чтобы показать рабочие процессы изнутри, рассказать о вакансиях и стажировках. В этом году будут доступны более 150 площадок.
0: Программа «ЧЕС» подходит к концу. В студии Анна Заброда и Александр Ляпин.
3: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10. РБК «Коллекция».
4: Сеть гипермаркетов «Ашан» подтвердила получение письма временного управляющего, то есть компании «Лев Менеджмент». Об этом говорится в сообщении, которое поступило в редакцию РБК. Напомним, указ о передаче российской дочки «Ашан» во временное управление президент Владимир Путин подписал на минувшей неделе, 17 сентября. Процитируем даже сейчас ответ. «Получение письма подтверждаем, готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы. На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме без каких-либо изменений». Это вот говорится в ответе пресс-службы «Ашана» на запрос РБК. Но при этом не исключено, что маркетплейсы будут использовать логистическую структуру компании, например, взамен своей сгоревшей. Об этом рассказала обозреватель РБК Елена Сухорукова.
5: Маркетплейсы, по версии источников РБК, могут привлекать большие распределительные центры, которые есть у «Ашана» или «Маны Про». Речь может идти даже не о приобретении в собственность, а об использовании инфраструктуры при временном управлении, рассуждает один из источников на финансовом рынке. У «Лиманы Про», например, выстроена собственная логистическая сеть. У нее 200 тысяч квадратных метров складов в московском регионе. И это самые крупные мощности среди строительных магазинов. К тому же временному управляющему передан логистический оператор, который обслуживает «Нестле» и частично «Ашан». А источник в одном из маркетплейсов напоминает, что интернет-платформы работают по агентской схеме. То есть они получают комиссию от продажи чужих товаров. И если у них в структуре появится продуктовая розница, то это автоматически положит конец комиссионной схеме. Юристы напоминают, что временное управление не лишает иностранного владельца права собственности на актив. Временное управление может стать промежуточным этапом перед продажей, но заранее такой исход не определен. Передача одному временному управляющему не означает, что активы должны продаваться одним пакетом. А тут активы из разных отраслей. Это ритейл, производство продуктов и логистики. Французская газета «Le Monde» писала, что для команд «Ашана» и бывшего «Леруа Мерлен» в Москве указ президента о введении временного управления стал шоком. Издание называло это решение очередным шагом России против западных компаний в ответ на шквал санкций, введенных после начала специальной военной операции на Украине.
0: Все подробности передачи во временное управление активов «Ашана» и «Нестле» можно прочитать в подписке РБК. А из последних новостей: временный управляющий обратился к руководству «Ашана». Компания «Лев Менеджмент», во временное управление которой передали 100% долей «Ашана», заинтересована в сохранении «Ашана» как единой торговой сети и в бесперебойной работе ее гипермаркетов и распределительных центров. Об этом говорится в письме гендиректора «Лев Менеджмент» Андрея Краюшкина руководству «Ашана». Текст этого письма есть у РБК.
2: Качество жизни.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие – энергетиком,

от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третий находится где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе – не проблема. Ориентир – в районе 400 мг кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок. Потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт. А у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно, умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
3: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
6: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добывал, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
4: Джек Лондон. Время не ждет. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
3: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Вице-президент США Джей Ди Венс назвал урегулирование конфликта на Украине вопросом времени. По его словам, это одна из самых сложных задач, но она будет решена. Венс подтвердил, что Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в этот вторник или в среду. Он ожидает значительного прогресса. Ранее Зеленский сообщил, что встреча пройдет в Нью-Йорке.

0: Постпреды стран ЕС достигли предварительной договоренности о продлении санкций против нескольких тысяч российских физлиц и компаний. Как сообщает чешский телеканал, продление будет на 3 года вместо полугода. Взамен страны согласились исключить из списков Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Теперь запущена письменная процедура для окончательного утверждения. Венгрия не допустит строительства хранилища нефтепродуктов для Украины на своей территории. Как заявил премьер Петер Мадьяр, меморандум между МОЛ и Нафтогазом реализован не будет. Поводом стало сообщение Нафтогаза о планах построить нефтехранилище у границы с Украиной. В компании заявляли, что проект повысит надежность поставок топлива. Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что ХДС больше не может достучаться до большей части немцев. По его словам, у партии серьезные проблемы с уровнем поддержки, у людей возникает ощущение, что справедливости в стране больше нет. На выборах в Мекленбурге перед ней Померании ХДС не преодолел 5-процентный барьер, победила АДГ. Ранее партия провалилась в Берлине и Саксонии-Анхальт. В Москве к концу сентября наступит старое бабье лето. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в выходные воздух прогреется до плюс 22 градусов. Антициклон обеспечит возврат тепла и ясную погоду. С пятницы по воскресенье ночью до плюс 12, днем до плюс 22. По словам синоптика, это классическое бабье лето, которое обычно приходит в конце сентября. Больше новостей на сайте РБК.
1: Программы. Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшем часе все главное о ключевых событиях понедельника.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: И главной политической новости понедельника – это, конечно, выборы в Государственную Думу. Единая Россия побеждает на выборах и получает конституционное большинство. По предварительным итогам партия получит не менее 355 мандатов из 450, об этом заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Единороссы лидируют в 208 одномандатных округах и в 225. В голосовании по партийным спискам они получают более 57,5% голосов. Расстановка сил среди остальных парламентских партий заметно изменилась. На втором месте КПРФ, коммунисты лишились почти трети своих мандатов. На третьем месте ЛДПР. Результат партии аналогичен выборам 2021 года. Следом идут новые люди, которые показали небольшое укрепление позиций. Ну и на последнем месте Справедливая Россия, которая едва не осталась за бортом Госдумы. Лишь после обработки почти 97% протоколов эсеры набрали необходимые для прохождения в Госдуму 5% голосов. Также, согласно предварительным данным ЦИК, явка избирателей превысила 59%, и это максимальный показатель на выборах в Госдуму за последние 15 лет. Рекордный наплыв граждан обеспечили многодневный формат и геополитическое напряжение, отметил ранее в эфире в программе «Что это значит» политолог Константин Калачев.
3: 3 дня и сон голосования, конечно, сыграли роль. Очевидно совершенно, что это работает на повышение явки. Протестное поведение у нас по-прежнему присутствует, и оно отражается в том числе на голосовании, хотя большинство голосует за партию власти. То есть сошлось 2 запроса на поддержку нынешнего курса. Запрос на стабильность, 2 запрос на перемены. Я думаю, что внешнее давление на Россию тоже сыграло роль мобилизующую. А портретах избирателя, мне кажется, можно легко понять, если мы вспомним, что в дистанционном электронном голосовании новые люди заняли 2 место. Это молодежь, это люди с гаджетами, это те, кто привык делать все быстро и комфортно. Те, для кого голосование на участке – это чересчур. Если коммунистов приходят все, то у новых людей это не так. И ДЭК, как вы знаете, был не во всех регионах. Если бы ДЭК был во всех регионах, то новые люди получили бы больше.
1: Константин, а у «Справедливой России» почему такой результат?
3: Потому что у них вообще кризис. Кризис жанра, кризис позиционирования, имиджевого, программного, кризис лидерства.
1: Срок полномочий нового созыва составит 5 лет. Окончательные итоги выборов объявят 25 сентября. Этот срок установлен на случай, если поступят жалобы, которые будут требовать рассмотрения Центральной избирательной комиссии. И к другим важным темам этого понедельника. В Кремле отреагировали на подписание Дональдом Трампом закона о так называемых адских санкциях. Политика, которая не способствует реанимации отношений России и США и не может привести к продвижению по мирному урегулированию с Украиной, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, такую политику США не принимают все торговые партнеры России.
4: Мы находимся в постоянном контакте с нашими торговыми партнерами.

0: Вы слышали уже заявления, в которых они дали оценку таким возможным ограничениям вторичного характера. Все единогласно говорят о полном неприятии такой политики. Что касается подписания этого документа, то, безусловно, это то, что не способствует реанимации наших двусторонних отношений и также, конечно же, вряд ли способствует более успешному продвижению по пути украинского урегулирования.
1: Напомню, Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России в ночь на 19 сентября. Он дает президенту право вводить 100% пошлины на импорт в США товаров из 5 стран, крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Кроме того, он предусматривает санкции в отношении российских оборонных, энергетических и финансовых организаций и так называемого «теневого флота России». О том, что принятие закона об адских санкциях осложнит урегулирование украинского конфликта, Песков говорил еще в четверг. Тогда он заявил, что Кремль следит за судьбой документа и назвал такой шаг недружественным действием. Уже появились первые страны, которые выступили против возможных ограничений. Услышат ли их в Вашингтоне? Разбиралась Ольга Зуева.
2: Например, Венгрия явно испугалась этой возможности и уже попросила США освободить страну от пошлин и других мер за закупки российских энергоносителей на переходный период. Какой именно период, кстати, не уточняется. И во время этого периода Венгрия просит, чтобы на страну не распространялись штрафные меры. Но здесь особенно интересна реакция крупнейших покупателей российской нефти. Это как раз Китай и Индия. Именно на них новые полномочия президента США могут оказать самое серьезное влияние. Так, министр торговли и промышленности Индии заявил, что власти изучат американский закон, прежде чем обсуждать этот вопрос. Но вот при этом Bloomberg пишет, что индийские НПЗ, которые в последнее время закупали больше 50% импортной нефти в России, предметно думают уже об альтернативных закупках с ноября. Где Индия сможет взять необходимые объемы нефти, непонятно. Поставки с Ближнего Востока по-прежнему маленькие. Большой надежды на Иран и Венесуэлу тоже нет, отмечает Bloomberg. А российская нефть марки Urals уже стоит для Индии, с учетом доставки, больше $130 за баррель. И, вероятно, Нью-Дели будет ориентироваться на договоренности США с Китаем. Это другой крупнейший покупатель российской нефти, пишет Bloomberg. Или они займут выжидательную позицию, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета Игорь Юшков.
3: Когда Трамп вводил повышенные импортные пошлины в отношении индийских товаров за то, что они покупают российские энергоносители, они точно так же себя вели. С одной стороны, периодически говорили, что мы не можем отказаться от российских энергоносителей, это крайне важно. А с другой стороны, пытались американцев успокоить и говорить, что мы уже работаем над сокращением закупок российских энергоносителей. В этом плане они пытаются, конечно, потянуть время, пытаются дождаться открытия Ормузского пролива, потому что реальная альтернатива российским поставкам это все-таки не американская нефть, а скорее ближневосточные поставки. До перекрытия Ормузского пролива на российскую нефть приходилось, естественно, меньше половины импорта нефти в Индию. На втором месте был Ирак, на третьем Саудская Аравия, на четвертом Объединенные Арабские Эмираты.
2: А вот в МИДе Китая, в свою очередь, заявили, что сотрудничество с другими странами не должно подвергаться вмешательству со стороны третьих лиц. Вообще, Трамп может применить закон завтра или через год, или не применить вообще. В этой ситуации любой крупный покупатель российской нефти сидит с таким дамокловым мечом над головой в виде 100% пошлин. Однако, несмотря на все ограничения, та же Индия уже заранее подготовилась к вторичным санкциям, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
4: Многие страны уже начали фактически сокращать прямой импорт нефти и нефтепродуктов. Когда одна страна выступает в роли первичного импортера, а затем транзитом через эту страну экспортируется нефть и нефтепродукты. И вот, например, агентство ПЛАТ в последние месяцы фиксировало сокращение прямых поставок нефти из России в Индию при одновременном росте поставок нефти в Египет. Египет, скорее всего, перепродавал эту нефть сторонним покупателям, в том числе Индии. Китай де-факто находится в состоянии необъявленной холодной войны в США, и поэтому Китай менее опасается вот таких санкций. Между США и Китаем есть определенные торговые разногласия.
2: Ну и, к слову, глава российского Минфина Антон Силуанов сегодня, выступая, заявил, что экономика российская уже накопила иммунитет к адским санкциям США.
1: В реакциях стран на адские санкции Дональда Трампа разбиралась Ольга Зуева.
5: В программе упоминается компания Meta и ее продукты. Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
6: 2035 год. Звонишь другу, а в трубке говорят: умный помощник не может принять вызов. У абонента закончились токены.
7: Очень не смешной анекдот, если честно.
6: Ну и не должно быть. В чем дело? С апреля Билайн первым в России положил в тариф ИИ-токены. Следом так сделали уже Мегафон и МТС. То есть шутка наполовину сбылась. Токены в пакете есть, они могут закончиться.
8: Как это работает и как меняют модель?

0: встроили в наши тарифы более года назад. Да, мы добавили нейрочат, да, что можно было из приложения Билайна или там в, тогда еще в одном из мессенджеров пользоваться любыми
1: инвестициями.
0: Дальше у нас все равно экономика рассчитана, что люди начинают пользоваться, начинают переносить это использование из внешних каких-то менее удобных сред в нашу более удобную среду и начинают уже докупать у нас, и общая экономика такого модели, она сходится.
2: Я знаю, что вы эту историю двигаете не только для абонентов, и, может быть, даже в первую очередь не для абонентов. Вы и для сотрудников активно развиваете. Знаю, что у тебя есть вообще свой ИИ-помощник целый, да, такой совет директоров. Расскажи, пожалуйста, как это выглядит, почему ты начал с себя, а потом уже и к сотрудникам перейдем.
3: И зачем тебе целых 22, я дополню.
0: Ну, все начиналось скромно, как, наверное, у всех. Это болталка там с каким-нибудь чат-GPT, там, Perplexity, там, Алиса или еще кем-то. Вот, а дальше я съездил в Китай, у нас была экспедиция, там, как раз по ИИ, я посмотрел, там все говорят, агенты, OpenClaw, там что-то такое. Плюс у ряда коллег я посмотрел, что уже есть там загруженный свой контекст, там какая-то история. Думаю, так, а у меня-то что-то пока этого нет, надо посмотреть. Вот, и оказалось, что это достаточно просто. Вот я развернул своего там агента на тот момент на OpenClaw, посмотрел просто, где это можно сделать, там, поупражнялся пару ночей, от ним начал решать какие-то вопросы, бытовые задачи. Вот, а потом действительно произошла как численность и агентов тоже растет, как и любой организации. Вот я поставил задачу проработать план форсайт-сессии отраслевой.
2: Форсайт-сессия с живыми сотрудниками?
0: Да-да, я просил, я хочу форсайт-сессию провести там по перспективам отрасли, вот мне предложи формат. Вот он мне сделал формат, прериды, там, тексты, что нужно почитать до, там, прям, формочки, которые надо будет заполнять во время форсайт-сессии. Вот, и говорит, вот такой набор экспертов тебе от специалистов и топов от компании нужны. Вот, я что-то подумал, говорю, а давай ты мне создашь, тогда еще было 16, кстати, создашь мне таких субагентов, обучишь их вот по вот этим отраслям, по доменам знаний, прицепил к ним разные модели, чтобы они еще там друг с другом спорили. Это не одна и та же модель была в разных масках. Вот. И говорю, а теперь запускай эту форсайт-сессию. Вот. Я в течение дня в фоновом режиме ее раза три прогнал. И на выходе у меня был там огромный массив информации, там протокол их обсуждения, споров, принятия решений, выработка там вот этих всех скоркард, там трендов и подготовка материалов в формате там для правления, для сайт-директоров, там в стиле там разных там консалтинговых компаний. Вот. И вот это вот все мне выгрузилось. Вот. Я еще просил, говорю, сколько это все мне стоило с точки зрения токенов, оборудования? 4000 рублей. Вот. А это, в принципе, я там вместо 5 дней там 16 топов вот провел. Ну, прислал своей команде.
2: А ты сравнивал результаты? Да, вот только
0: конечно,
2: хотел спросить.
0: Да, я прислал своей команде. Говорю, слушайте, я погонял тут свой AI-борд новый, а вот они что думают насчет отраслей. Ну, и мне так Сергей говорит, ну что, все, мы пошли? Я говорю, не-не-не, подождите. Здесь вся ценность именно в совместном мышлении, да, что эта команда ИИшная, она за нас выполнила большую аналитическую работу, да, с пластом знаний где-то больше и шире, чем наш у каждого.
2: Да, конечно.
0: Но у него не хватает нашего контекста, нашего личного опыта, экспертизы, которую мы, как люди, как топ, как команда прошли. Поэтому это нам сильно может ускорить погружение, да, такой всесторонний взгляд, но дальше нужно, я говорю, ценность от нас добавить наш неоцифрованный опыт, да, и посмотреть, во что мы верим, во что мы не верим, что мы возьмем во внимание, и существенно быстрее, скажем так, вот эту развилку пройти и взять какой-то инсайт и себе в работу. Вот, собственно, так это пошло. Ну, а дальше стало добавляться разные эксперты.
3: Ну, то есть я правильно понимаю, что у каждого из твоих вот этих ИИ-агентов есть какое-то маленькое поле, и плюс это разные модельки, и в этом их отличие. То есть они не все примерно одно и то же делают.
0: Да, в этом было принципиально, чтобы это были разные модели, они по-разному смотрели на ситуацию, потому что у каждой модели есть свой профиль. Какая-то попроще, какая-то больше на поиск ориентирована, какая-то больше на технологии. Обязательно надо там встроить защиту от галлюцинаций, факт-чекинг, плюс там адвокат дьявола, который будет качать каждого из них. Ну, то есть такая перекрестные проверки. Вот, и тогда эта система действительно получается сбалансированная, дает качественный результат.
3: А было такое, что виртуальный борт говорит одно, а нормальный твой борт говорит, нет, вообще не так делать не будем. Ты кого слушаешь в этом случае?
0: Я все-таки даю эту информацию как дополнительность. У нас вот летом была стратегическая уже сессия, да, и мы там тоже смотрели, на что сделать ставку, какие-то продуктовые идеи.
2: Это тоже с виртуальным бортом?
0: Ну, я не удержался, я сначала прогнал с утра, значит, со своими, я говорю, давайте, что думаете вот на эту тему, вот, и придержал. Потом пошел с утра уже наша сессия с нашей топ-командой. Я где-то в течение дня некоторые идеи вбросил в обсуждение, которое мне ИИшный борд дал, потому что он интересный взгляд, он просто синтезировал несколько наших отдельных идей в какую-то сводную концепцию, еще подсветил, где здесь возникает конкурентное какое-то уникальное свойство, которое нас может там выделить,

0: помочь быстрее развиваться. И вот этот взгляд, я говорю, ребята, вот смотрите, вот что думаете вот насчет вот такой вот группировки, например, да? Это было оценено, да, это интересная штука, и мы это взяли как бы достойным таким вводной информацией для дальнейшей работы.
1: А булшит какой-то был, что вот, ну, совсем ерунда какая-то, и надо переделывать, и вообще не стоит использовать, и как-то ты менял после этого?
0: Ну, конечно, все-таки главное, я не беру вслепую, знаешь, что-то они мне нагенерили, говорю, потом беру и форвожу, говорю, вот идите исполняйте, да? Во-первых, конечно, это, если это серьезные вопросы, то это несколько итераций. А если говорить про бытовую часть, там, конечно, булшит много, там и тогда такая ерунда получается.
2: Насколько у тебя команда к этому уже готова? Насколько сотрудники активно сами себе что-то подобное настроили и знают, что, ну, вот Сергей там погоняет свой AI-борд, я тоже погоняю свой AI-борд, я подготовлен, приду, и мы будем говорить на равных.
0: В какой-то момент я даже был отстающим. Вот, я смотрел на своих коллег, я смотрю, у них там уже какие, говорю, свои агенты, контекст, а я тогда все еще там, значит, просто чатился с ишками в браузере. Вот, а потом я вот такой квантовый скачок произвел, там ребята такие говорят, блин, ну вот отстаешь.
2: Прокачался.
0: Теперь мы отстаем, теперь нам надо тебя догонять. И это хорошо, вот нас вот так вот друг друга ускоряет. И команду, вот если говорить там про вот такую ключевую там топ-линейку, там все ребят прокачаны, все используют достаточно обширно. Вот, и мы дальше это все, конечно, в компанию транслируем.
1: А можно сразу про цифры спрошу, если считал? Уже деньги, часы сэкономлены есть? Вот уже какие-то конкретные там условно?
0: Ну, здесь, наверное, пока мы такую общую сводную цифру не сделали, потому что это очень разные направления. Ну, например, мы встроили, запустили инженера, который сидит круглосуточно вместе с диспетчерской командой и мониторит работу инфраструктуры, да, и обрабатывает инциденты. То есть это такой уже сотрудник прям сидит вместе вот в штате с как-то людьми, с нормальными людьми, да. Например, мы каждый год существенно расширяем нашу инфраструктуру, количество базовых станций, объектов мониторинга становится сильно больше. Да, а мы по численности не растем в этой части, может быть, даже где-то и понимаем, что можем уменьшиться как раз за счет каких-то технологий. Вот, и вот здесь такой эффект. Да, где-то мы, допустим, заменили там всеми нелюбимые, там, не знаю, бот-помощники или какие-то ассистенты в службе поддержки, да, на языковую модель, которая существенно качественно обслуживает, да, у нас растет удовлетворенность наших клиентов и скорость решения их задач.
2: И падает количество сообщений «позови человека».
0: Ну, в том числе, как бы, да. То есть, тем не менее, мы все равно принципиально для нас решение приняли, что у нас точно человек есть, точно с ним нам можно и нужно связаться с каким-то сложным ситуациям. Не будем полностью это все убирать. Это все-таки
2: это важно, 100%.
0: Мы человеческий контакт, мы верим в это и его будем сохранять.
2: Знаешь, про что хотелось спросить? У вас есть платформа, «Экзоинтеллект», вы ее назвали, для своих сотрудников. Там уже, если я не путаю метрики, 10 тысяч человек, 600 ассистентов работает, но хочется понять, а какая часть из этого прям ежедневная работа, а какая скорее пока вау-эффект? А,
0: ну, конечно, вау-эффект, он добавляет вдохновение и желание изучать, осваивать, а при этом тоже внутри обсуждаем, не надо романтизировать там ишку, это просто алгоритмы. Вот у нас действительно 10 тысяч сейчас человек уже зарегистрировано, вот последние метрики где-то около 6-7 тысяч уже, это такое, то, что называется MAU, это ежемесячные пользователи, и около 3 тысяч DAO, то есть это ежедневные. То есть моя цель, конечно же, это то, когда вот внутри себя обсуждаем, говорю, ребят, я хочу, чтобы мы DAO, вернее, MAU довели примерно до 80%, допустим, у нас для нашей сети продаж, да, есть уже целый набор агентов, которые помогают где-то обслужить клиента, где-то разобраться в тарифах, вот, и там уже тысячи людей, которые каждый день этим пользуются.
1: Сразу вопрос, а есть ли люди, которые могут тебе сказать, нет, пользоваться не буду, мне не надо, и ты скажешь ему, окей, не надо вообще, ради
0: мы
1: бога.
0: Не заставляем, у нас нет обязаловки какой-то, да, что вот, если ты, там, не знаю, не прошел что-то, то сейчас все там тебе...
2: А ты знаешь эту прекрасную историю про токен-максинг же, да, в западных компаниях? Я для аудитории поясню, есть просто потрясающая же история про то, как запрещенная и признанная экстремистской в России Мета, она больше всех преуспела в этом кейсе, сказала сотрудникам, что мы сейчас будем лучших награждать, а тех, кто будет в хвосте, наказывать.
0: Да, пошли сжечь токены, да?
2: Да, пошли сжечь токены на всякие бесполезные задачи, там, по кругу. А для руководства ты там суперпродуктивный, по факту ты просто жжешь электричество, вообще непонятно зачем.
0: Ну да, поэтому мы все-таки за разумный подход, нам не нужны галочки, какие-то красивые цифры, нам нужно качественное изменение нашей работы. Вот, ну и плюс дальше мы ведем и AI-мастерские, где вот как раз ребята, которые что-то прикольное сделали, они приходят, показывают, как они это сделали, какие инструменты. Самый эффективный, кстати, подход по обучению. У нас к таким вебкастам подключаются там по 2000 человек примерно, вот, и дальше они идут, повторяют что-то, делают, это прям самое классное такое вот сарафанное радио.
1: Слушай, давай немножко про тебя поговорим. Вот у тебя ишка с концом рабочего дня заканчивается. оплачивается, или ты ее в личной жизни тоже как-то имплементируешь?
0: Ну, такое, знаете, вот может быть не очень сложно, но там я как раз вот понял такую масштабность, как бы, насколько можно упростить. Такой бытовой кейс на даче. У меня есть там маленький бассейнчик такой, да, вот с

0: там с противотоком. Вот, и там какой-то, ну, там какая-то пыль летит, знаете, там...
1: 100% ручки это какие-то
0: налетают, да. И, соответственно, мне мастер в свое время показал, как его фильтровать, как там пылесосить, это убирать, все вот. И я все делал каждый раз, а какой-то мелкий песок, он у меня весь обратно, значит, вылетал. Я думаю, что делать, как-то все бесполезно. Вот, я потом, когда вот этого агента своего сделал, я ему просто фотографировал на стене вот это все оборудование, говорю, слушай, вот оборудование, вот такая ситуация. У меня здесь мелкий песок, как-то вместо фильтрации обратно в бассейн попадает, что мне делать? Он все это разобрал по картинке, понял, какое оборудование, какие форсунки, где что, и дал мне пошаговую инструкцию, как надо, куда что повернуть, что поделать в последовательности. Вот,
1: помогло?
0: И... Вообще, я думаю, елки-палки.
1: Все, избавился от песка?
0: Да, это просто 2 года неправильно сидел.
1: Серьезно? Так оказалось?
0: И после этого вот оно так решилось. Ну, то есть, какое-то вот просто одно действие сделал, задал вопрос. Да, так бы я там сидел, значит, там в интернете, чатил, изучал, находил оборудование, какие-то формы там
1: смотрел. YouTube смотрел бы,
0: да. Так все это, там, полминуты, все, и все сделал. Вот, поэтому, конечно, я в быту тоже использую. У меня есть, ну, такой рабочий болталк, я так сказал, да, по всяким разным вопросам. Потом я от него сделал ответвление, сделал такой AI-ментора. Такой, он такой ментор, коуч, психолог, прям интересно, такой туда самые мощные модели, значит, поставил. Вот, и там прям интересно он разбирает, прям так я... Так смотрю, как он меня препарирует, какие-то вопросы.
1: Ты имеешь, что рабочие конфликты, вот это все.
0: Где-то персонально, где-то рабочее, то есть вот такой на стыке вот всего этого. Потом из последнего я сделал AI брокера. Ну, так просто интересно.
1: И как, вот. Как результат?
0: Я ему сказал, вот тебе, значит, сумма под управление, так. Значит, анализируй рынок и давай мне рекомендации, я буду просто делать, что ты скажешь. Так. Вот мне нужна, там, не знаю, доходность 30% годовых. Вот,
1: немало ты захотел.
0: Если его... сделаешь, я тебе удвою портфель под управлением. Вот. Но я это сделал в момент, как раз, когда у нас пару месяцев назад рынок начал валиться. Поэтому статистика у него пока не очень, как бы...
1: То есть, как бы, против рынка не попрешь, да, в общем, может быть, прекрасный советник, но если рынок идет вот, как бы,
0: но, кстати, все равно, вот он сейчас, вот я сравниваю, то он чуть лучше, чем индекс Мосбиржи идет.
1: Ну, уже неплохо. То есть, как бы, в минусе, но не настолько.
2: Мне просто интересно, столько ИИшка занимает в твоей жизни, а есть что-то, что ты принципиально делаешь сам, и ИИшке не доверяешь?
0: Знаете как, читать... Думать, придумывать и критически мыслить, это вот человек должен как бы делать. Да, и тогда действительно у тебя ИИшка, вот эти вещи она не должна заменять, она тебя может усилить, как вот тот самый концепция экзоинтеллекта. Да, но придумать сам человек должен. Да, я вот именно так действую. Я придумываю, а потом говорю, ребят, покачайте, покритикуйте, доработайте, там, предложите, но идея будет все равно моя, потому что здесь вот... Тем мы, наверное, уникальны, как люди, да, у нас есть свой индивидуальный опыт, какой-то своя чуйка, какие-то идеи, взгляды, этим мы ценны, и это вот то, что, наверное, должно оставаться с нами.
2: Прекрасный, мне кажется, вывод для нашей программы.
1: Да, абсолютно точно, спасибо большое.
2: Это был Сергей Анохин, генеральный директор Билайна, и программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: Автоньюз. Дела у Volkswagen продолжают ухудшаться. Концерн снизил прогноз по прибыли на 11,5 миллиардов долларов. Почти половина этой суммы связана с Porsche. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о новых проблемах главного европейского автопроизводителя. Около 6 миллиардов из общего снижения прогноза приходится на бренд Porsche, которым Volkswagen владеет на 75%. На спортивную марку одновременно давят падение спроса на люксовые автомобили в Китае и американские импортные пошлины. В прошлом году рентабельность Porsche составила чуть больше 1%. Немецкие СМИ также писали о возможном сокращении еще 4000 сотрудников. Однако компания эти сообщения опровергла. А вот закрытие дилерских центров избежать не удалось. В Китае марка намерена сократить количество салонов со 150 до 80 к концу этого года. Кроме того, Porsche сворачивает собственную зарядную инфраструктуру. Руководство решило, что партнерство с независимыми компаниями – более выгодная стратегия. При этом проблемы Volkswagen не ограничиваются одним брендом. Азиатские производители усиливают позиции в Европе, а еще растут продажи электромобилей, которые пока не приносят большую прибыль. Все это в служебной записке описал финансовый директор Арно Антлиц. Дальнейшее ухудшение ситуации, особенно в Китае, может негативно отразиться на финансовых результатах. Сильнее всего, по оценке компании, пострадают легковые автомобили марок Audi и Volkswagen. При этом нынешний прогноз рассчитан исходя из сохранения действующих тарифов и не учитывает возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке. 2 недели назад концерн согласовал с акционерами план трансформации, который предусматривает сокращение еще 50 тысяч рабочих мест Volkswagen, упрощение структуры компании и возможное закрытие отдельных заводов. Рабочие на производствах Volkswagen

провели акции протеста. Глава производственного совета и профсоюзы призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политике субсидирования со стороны Европейского союза и продолжению поэтапной программы вывода предприятий из эксплуатации.

0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Криптовалюта для путешественников.
3: Скорость перевода и низкие комиссии. Нет конвертации и хороший запасной вариант при блокировке банковских карт. Вот очевидные плюсы использования криптовалюты в путешествиях. С помощью крипты уже бронируют хостелы, отели, авиабилеты и автомобили. Все чаще некоторые частные гиды указывают для оплаты криптокошелек. В некоторых ресторанах, например, в Дубае, появляется табличка «Принимаем криптовалюту». Какие монеты лучше для конкретной поездки, решает, учитывая комиссии и привязанность курса к доллару. В любом случае, имеет смысл искать заранее локальные криптосообщества, которые подскажут надежные обменники и места приема. Есть ли риски и правила безопасности? Конечно. Если будете платить напрямую, уточняйте, какой вид монет ждет продавец. Проверяйте адреса, ведь ошибка равна потере денег. Обязательно сохраняйте скриншоты и контакты другой стороны. Изучите законы. Где-то криптоплатежи запрещены категорически, где-то требуют декларирования. И еще, желательно избегать публичного Wi-Fi. Подключайтесь через мобильный интернет или надежный VPN. Сегодня цифровая валюта уже не сказка, а удобный инструмент. Достаточно разобраться в базовых принципах и начать с простого. Например, попробовать оплатить что-то онлайн с помощью наиболее популярной и проверенной крипты, прежде чем брать криптокошелек в дальнее путешествие.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Дефицит федерального бюджета по итогам года может составить до 3% ВВП. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, расходы выросли, но остаются в этих пределах. Основной источник финансирования – остатки средств. Заимствования немного превысят план, но на устойчивости это не отразится. Также Минфин ждет пополнения ФНБ на сумму от 600 миллиардов до триллиона рублей. За 8 месяцев дефицит составил почти 2,6% ВВП. Сдвиг в бюджетной политике поднимает траекторию ключевой ставки, но не исключает ее снижение в 2027 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. По его словам, ставка все равно будет ниже, чем в этом году, однако снижение окажется менее глубоким, чем предполагалось в начале года. Конечная цель – вернуть инфляцию в твердую пятерку. Решение будут принимать по фактической ситуации. Правительство России обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца года. Как сообщил Минсельхоз, решение направлено на поддержку производителей и экспортеров в условиях перестройки логистики. Кроме того, пошлины на подсолнечное масло и шрот не будут превышать уровень августа – 7748 рублей за тонну масла и 312 рублей за тонну шрота. Российские подразделения Nestlé и Ашан заявили, что продолжат деятельность в полном объеме. Обе компании опубликовали схожие сообщения о передаче активов во временное управление. Они подчеркнули, это не национализация и не смена собственника. Клиентам, партнерам и сотрудникам гарантировали выполнение всех обязательств. Также в компании выразили уверенность, что сотрудничество с Лев-менеджментом поможет дальнейшему развитию. Paramount близок к завершению сделки с Warner Bros. Discovery. Все юридические препятствия сняты. Примерно через 2 недели слияние закроют. Компания обещает выпускать больше 30 фильмов в год. Это одна из крупнейших сделок в истории Голливуда. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.

0: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин, и в ближайшие полчаса все главное о ключевых событиях понедельника.
1: Радио РБК. Картина дня.
0: Нефть марки Brent опустилась ниже $100 за баррель. Котировки на торгах в понедельник в моменте упали почти на 4%. Аналитики связывают это с надеждами инвесторов на деэскалацию на Ближнем Востоке. Но пока ситуация в Ормузском проливе остается неопределенной, и поставки нефти из стран Персидского залива сокращаются. Индия и Китай уже переориентировались на импорт российских энергоресурсов. Но на фоне принятия в США закона об адских санкциях, Нью-Дели может снизить закупки нефти из России. Об этом пишет Bloomberg со ссылка на источники. По данным аналитической платформы Kepler, которые приводит агентство, импорт из России уже сократился. По итогам сентября он может составить около 2 миллионов баррелей. Это самый низкий уровень с апреля месяца. Он составляет чуть более 3/4 всех поставок нефти в страну. Однако заместить российские энергоресурсы будет трудно. Сейчас единственная альтернатива – поставки из стран Персидского залива. Об этом рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
2: Пока не открыт Ормузский пролив, на рынке ощущается острый дефицит и нет вообще свободных объемов. А если мы говорим про долгосрочную перспективу, то это прежде всего США и восстанавливающаяся добыча в Персидском заливе, то есть это Саудовская Аравия, вероятно, Иран, особенно если с него будут частично сняты санкции. Ну, это совершенно другие, конечно, характеристики, но в Китай мы поставляем не только Urals, но и легкие низкосернистые сорта, дальневосточные в частности. Поэтому там конкуренция может быть. Но если говорить про сернистые, то это скорее Иран. Иранская российская нефть на рынке Китая давно конкурирует между собой. Самый простой вариант замещения российской нефти – это поставки из Персидского залива. Тем более, что ОПЕК плюс недавно всем принял решение об увеличении добычи, пока не реализовано из-за кризиса. Поэтому это самое короткое плечо, которое может быть, особенно до Индии, да, в общем, до Китая тоже. То есть любые российские поставки, кроме дальневосточных, они идут дольше.
0: Венгрия тем временем попросила не вводить пошлины за закупки сырья из России. При этом власти страны на встрече с американской стороной заявили, что планируют снижать зависимость от российских энергоресурсов. Аналитики, в том числе в нашем эфире, высказывали мнение, что законом об адских санкциях США давят на Китай и Индию. С введением пошлин в самих Штатах может разогнаться инфляция, потому что торговля с Пекином и Нью-Дели продолжается, отметил заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов.
3: Если говорить о США конкретно, то здесь получается следующая ситуация. Если, соответственно, переложить издержки на Индию и Китай, вот эти 100% пошлины, они, естественно, включат их в товары. А Китай и Индия сегодня это больше трети мирового производства. То есть во всех производственных цепочках участвуют либо Индия, либо Китай. Китай чаще, естественно. Куда они переложат? На цену, на товары, которые будут продаваться в США. Мне кажется, у Трампа такая приблизительная идея, что если вдруг даже рост цен произойдет, он всегда может сказать, ну не я же принял этот законопроект, а Конгресс, я тут, в общем-то, особенно и ни при чем. С одной стороны, он ястреб, с другой стороны, он вроде как тут ничем никому и не обязан. Он может сказать, ну извините, его приняли, так сказать, таким подавляющим большинством, что я ничего не мог сделать. Я бы, может, и хотел, но увы. Во-первых. Во-вторых, Трамп не обязан предпринимать те действия, которые написаны в законе. Ему дается право вводить пошлину. Он может, условно говоря, 1% или там 10% пошлину, условно говоря, и дальше продолжить торг с Индией, с Китаем.
0: Дональд Трамп в соцсетях написал, что Москва, цитата, «утратила контроль над своей нефтеперерабатывающей промышленностью». Конец цитаты. Он подчеркнул, что конфликт с Украиной нужно завершать. Биткоин на максимуме с начала года. Его стоимость в понедельник поднималась выше $86 000 за монету. Прирост за сутки составил 4,5%. Все криптовалюты из топ-100 оказались в плюсе за прошедшие 24 часа, пишет РБК Крипто. По данным аналитического агентства CoinEsk, причина такой динамики в падении цен на нефть и надеждах на менее жесткую денежно-кредитную политику Федрезерва США. Кроме того, американский Сенат на прошлой неделе заблокировал законопроект Clarity Act. Предполагалось, что документ будет регулировать рынок криптовалют. Сейчас в США уже есть правила для такой формы денег, но они не объединены федеральным законом. Решение его отклонить отразилось на стоимости биткоина. Об этом рассказал основатель форума Blockchain Life Сергей Хитров.
4: Ушла неопределенность. Все ждали Clarity Act, который даст понятные правила игры на американском крипторынке, но он провалился и ушло вот это ожидание. А ушло оно связано с тем, что

0: комиссия по фьючерсам ценным бумагам взяли на себя обязанности, назовем так, установление правил игры. И это все как бы спровоцировало первое такое движение роста. Второй момент. Очень много было шортов на крипторынке. Их ликвидация стала таким топливом для роста. Ну и также тоже третий очень важный момент. Произошел достаточно крупный приток ликвидности через биткоин и ETF, которые также спровоцировали рост рынка. К моменту голосования Clarity Act и на следующий день заседания ФРС рынок уже заложил, что ставка будет поднята и то, что документы не примут. То есть подтверждение того, что голосование провалилось, ФРС подняли ставку, а после этого рынок все равно в росте. Рынок достаточно сильный и даже такие плохие новости на него не влияют. Надо просто понимать, что сам акт — это просто правила игры на рынке США. И крипторынок-то он глобальный, и развитие крипторынка не зависит от одного закона. И самое главное, рынок показал, что он способен расти даже без таких законов. Если мы говорим о перспективе года, надо понимать, что очень большой тренд токенизированных акций, которые приходят в крипторынок, и его пик развития, лично я считаю, это начало 2027 года.
1: На прошлой неделе в США продвинулось рассмотрение законопроекта о стратегическом резерве биткоинов. Документ должен законодательно закрепить инициативу Дональда Трампа по формированию запасов криптовалюты. Этот план американский президент изложил в указе еще весной прошлого года. И к политическим международным новостям. Фридрих Мерц должен изменить курс, чтобы остановить рост партии «Альтернативы для Германии». С такой оценкой выходит «Гардиан». По мнению газеты, неспособность канцлера справиться с экономической нестабильностью и низким уровнем жизни приводит к растущей популярности оппозиции. Впервые в истории правящая партия не войдет в земельный парламент. Их место займет «Альтернатива для Германии». А Блумберг со ссылкой на источники в Христианско-демократическом союзе подчеркивает, что с каждым проигрышем в регионах отставка Мерца становится все ближе. Выступая перед сторонниками, канцлер Германии прокомментировал исторический провал ХДС на выборах в Мекленбурге, Передней Померании. По словам Мерца, в проигрыше партии его вины нет.
2: Мы не смогли преодолеть 5% барьер, и целая фракция лишается представительства в Ландтаге. Это тяжелый удар, последствия которого мы будем ощущать еще долгое время. Нам предстоит еще долго обсуждать сложившуюся ситуацию. Результаты выборов и причины, стоящие за ними, выходят далеко за рамки моей персоны. Мы являемся свидетелями глубокой трансформации партийно-политической системы Германии, как это происходит во многих других странах мира.
1: Между тем, канцлер отменил запланированное выступление на Генеральной ассамблее ООН на этой неделе, чтобы подготовить экстренные меры реагирования на политическую ситуацию в стране. Правящая коалиция ХДС-СДПГ потеряла большинство и на выборах в Палату депутатов Берлина. Их место в земельном парламенте заняли левые. Напомню, что ранее АДГ получила 38% голосов на выборах в Ландтаг Мекленбурга Передней Померании. Обозреватель Ян Милкумов отметил, что главным препятствием для партии остается Брандмауэр – отказ ведущих партий от совместной работы с АДГ.
3: Они пытаются пробить себе туда путь, но даже в этих двух землях ни та, ни другая не могут, ни в той, ни в другой они не могут сформировать правительство, потому что у них меньше половины, а все основные партии Германии, собственно, не все основные, а все поголовно, говорят о том, что у них Брандмауэр. Они не сотрудничают с неофашистами. И в этом смысле, кто станет править и Саксен-Анхальт, и Мекленбург-Форпоммерн, это большой вопрос. Скорее всего, там будут некие коалиционные правительства, которые будут состоять из социал-демократов, зеленых, Die Linke и кого-то. Вот еще.
1: Пока газета «Бильд» призывает Мерца уйти в отставку, бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила с обращением к правящей партии. Ее слова приводит агентство ДПА. Меркель отметила, что ХДС нужно вернуться к основам, которые заложил еще первый канцлер Германии Конрад Аденауэр. Это способность к сотрудничеству с другими партиями и обращение к каждому гражданину страны. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в топ самых популярных бюджетных направлений для отдыха на новогодние праздники. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования «Островок». Самым дешевым вариантом размещения оказалась Тверь. Средняя стоимость ночи в отелях составляет чуть более 5000 рублей. Ну, для сравнения, в Вологде 5700 рублей, в Кисловодске 5900. Помимо этого, среди самых популярных направлений для поездок на новогодние

0: И праздники у россиян оказались ожидаемы. Две столицы, это Москва и Санкт-Петербург, а также Суздаль, Нижний Новгород и Ярославль. Почему россияне выбирают малые города для отдыха, разбиралась Лиза Майнгард.
1: Большая часть туристов посчитала, что лететь в этом году куда-то будет слишком дорого, и гораздо бюджетнее обойдется поездка на личном автомобиле. Потом у нас уже несколько лет на подъеме тренд на русскость. Все хотят наделать красивых фотографий в этой исконно русской обстановке со старинными усадьбами, баранками, самоварами, ну и, конечно же, параллельно понаслаждаться архитектурой и историческими местами. На рост спроса поездок в ту же Вологду также существенно повлияло то, что этот город выбрали новогодней столицей России в этом году. На этом фоне, соответственно, количество броней увеличилось на 42% в годовом выражении, это данные от аналитиков. Плюс Вологда, и как в целом и все остальные другие города, это некие тоже перевалочные пункты между дальнейшими путешествиями. Конкретно с Вологды это промежуточный путь до Великого Устюга. Если вы едете посмотреть на Деда Мороза всей семьей из Москвы или Санкт-Петербурга, а оттуда почти 80% отдыхающих, вам придется сделать остановку. Об этом рассказал местный гид Алексей Красиков.
2: Примерно 80% приходится на Москву и Петербург, и примерно 20% на другие города России, прежде всего соседние с нами регионы, это Ярославская область, Костромская, Тверская. Последние годы достаточно много туристов на Новый год из Нижнего Новгорода. То есть те регионы, с которыми хорошая автомобильная доступность. Плюс еще один очень важный фактор для Вологды – это соседство с Великим Устюгом. Из Москвы или Петербурга доехать на машине до Великого Устюга без остановки, такой серьезной остановки с ночевкой, достаточно сложно. Естественно, большинство путешественников Великий Устюг – это путешественники детьми, и такое расстояние преодолеть без остановки нельзя, поэтому люди останавливаются на ночь, а иногда и на две ночи.
1: В целом сейчас еще есть время забронировать что-то себе до середины октября. Дальше либо уже космические цены, либо раскупают все билеты, бронируют все номера, и почти вариантов не остается. Длина бронирования в среднем, как мне рассказали турагенты, это 5-6 дней. За это время реально уложиться в сумму до 150 тысяч рублей на всю семью, если это мы говорим о поездках в старинные города. Ну, на горнолыжные курорты, конечно, нужно будет выложить сумму гораздо внушительнее. Минимум от 250 тысяч рублей за семью из трех человек. Неожиданно относительно бюджетным, скажем так, направлением стал Дальний Восток. Видимо, слишком мало отважных лететь из Москвы столько километров, ну и поэтому он показал такие цифры. Как раз для горнолыжного отдыха, помимо Шерегеша, Розы Хутор, Домбай и прочих, россияне в этом году выбирают Сахалин. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
3: У нас основная главная беда, да, что рейсы очень дорогие. Я думаю, что где-то вот к октябрю, то есть вот уже будет просто очень сложно что-то покупать, потому что будет дорого. Но сейчас раскладывают буквально последние билеты. Я думаю, что в октябре уже, то есть в конце мы увидим стоп продаж по январским праздникам просто из-за того, что цены уже в небеса. Есть хорошие цены со стороны Дальнего Востока. И вот у нас уже который год мы замечаем, что наши туристы горнолыжку покупают на Сахалине. Это прям уже тренд последних лет. И еще один важнейший тренд, который мы видим последние годы, зимние туры по трассе Якутск-Магадан, та самая знаменитая Калмыцкая дорога.
1: Отдельной популярностью пользуется Мурманск. Туда едут ради северного сияния и русской кухни. Арктический туризм в топах, как мы видим, уже который год.
0: О том, где россияне планируют отдыхать на новогодние праздники в этом году, рассказывала Лиза Майнгард. И к другим темам понедельника. Пекари просят проверить рост цен на жиры. Соответствующее письмо в Федеральную антимонопольную службу направил Национальный союз хлебопечения, пишет Коммерсант. Пекари указывают, что за месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали для них на 15-20%. Причина в падении импорта пальмового масла на 22%. Основные поставки растительных масел в Россию шли через терминал в Тамане, а он вышел из строя после атак на порт 30 июля, отмечает издание. В результате в сентябре производители ожидают рост стоимости маргарина до 30%, а заменители молочного жира до 60%. А это давит на себестоимость самой продукции пекарей, а также зависимые от нее кондитерские изделия. Для участников индустрии рост цен, возможно, еще критичнее, чем для покупателей, ведь им приходится согласовывать новые расценки с продуктовыми сетями, объяснил президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
4: В хлебе маргарина минимум. Ну, а если речь идет, конечно, уже о удобной продукции, да, либо слоеной, то, да, там это вопрос не только вкуса, он же влияет и на мягкость, на структуру мягкости, на сохранение свежести, а в слойке маргарина вообще участвует в формировании слоев. Но от этого продукта совершенно невозможно избавиться, его заменить просто меньше. Нужно исходить из того, какое это колебание. Если оно разово и откатится цены назад, то, может быть, это вообще никаким образом не повлияет. Но дело в том, что в последнее время растут все остальные составляющие хлеба, это и логистика, и заработные платы, трибунал, там корректировки возможны в будущем. Нам не

0: выгодно повышать цены, потому что это целый ряд согласований с торговлей, ну и, разумеется, это совершенно не радует потребителей.
1: В августе, по данным Росстата, килограмм пшеничного хлеба в среднем стоил примерно 120 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее. Аналогично подорожали и сдобные булки. Но пальмовое масло используется не только в хлебе. Универсальность принесла ему колоссальную популярность. За последние 20 лет, по данным Олеоскоп, его импорт в мире вырос на 64%. Еще одна сфера, где активно используют пальмовое масло, это кондитерские изделия. А в них заменить этот ингредиент и вовсе невозможно, отмечает президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев.
2: Опасности в этих жирах не больше, чем во всех остальных растительных жирах, соевых, подсолнечных и так далее. По вкусу палитра, которую разработала индустрия на основе пальмового масла кондитерских жиров, они лучше, они меньше имеют привкуса и лучше подходят для изготовления кондитерских изделий. Это же не картошку жарить. Кто захочет привкус подсолнечного масла в кондитерских изделиях? В конфетах, например, с начинками, везде в начинках применяются именно жиры на основе пальмового масла, потому что они просто мягче, и начинка становится мягкая и приятная на вкус. А если сделать ее исключительно на какао-масле, она будет такая же твердая, как шоколад, и конфету просто будет не разгрызть. В последнее время цены начали расти. Это связано с большим спросом на пальмовое масло, и несколько урожаев не успевает. Плюс еще добавилась российская ситуация, связанная с сложностями в портах в нашем Черном море. Сейчас пальмовое масло идет обходом через Санкт-Петербург. Это все удлиняет логистику и тоже уже влияет на наши внутренние цены.
1: Помимо снижения доступности пальмового масла в России, роль сыграл и мировой рост цен. Сейчас оно стоит в среднем чуть выше $1 за тонну. По отношению к январю рост составил 12,5%. Дополнительные факторы – это подорожание фрахта и ослабление рубля. За прошлый год в мире продали 7 тысяч роботов-гуманоидов. Для сравнения, всего в мире функционирует больше 4 миллионов роботов. Каждый год их число растет примерно на 500 000. Данные приводит Reuters со ссылкой на Международную федерацию робототехники. Но есть и другие данные. По прогнозу Bank of America, по итогу текущего года число проданных роботов-гуманоидов может вырасти до 90 тысяч, а к 30-му году уже больше, чем до 1 000 000. Чем объясняется такой оптимизм и кому нужны роботы в виде человека? Разбиралась Яна Ритунская.
3: Производители роботов и сами признают, что пока у гуманоидов просто нет нужного рынка сбыта, он еще, по сути, формируется. Потенциально они могут быть полезны практически в любой работе, которую прямо сейчас делает человек. Это и промышленность, и сервис, и медицина, и ритейл, подать, принести. Но пока не для каждой сферы они технологически готовы. Надо сказать, что вот эти скромные цифры продаж аналитики объясняют тем, что пока просто никто не покупает роботов, чтобы с ними работать. Их покупают, чтобы изучать. То есть производство, лаборатории покупают себе этих роботов, тестируют у себя на линиях и дальше уже принимают решение о том, нужно ли увеличивать заказ. Ну и вот как, опять же, Банк в Америка говорит, видимо, как раз прошлый год, 25-й, стал годом такого анализа, а уже по итогам 26-го серьезно вырастут продажи. То есть позитивный такой взгляд, что где-то они найдут свое применение. Ну, в России роботы неплохо работают на данный момент в маркетинге. Это практически единственная, наверное, отрасль, которая их использует. Именно как элемент развлечения. И вот именно эта сфера больше других в России развита.
1: Яна, я читаю сейчас, что входит в официальное определение робот-гуманоида, это немаловажно. Это робот с человекоподобным внешним видом, способный автономно работать в среде, предназначенной для людей. И важно, что наличие ног не является обязательным условием. А для чего вообще делать робота тогда гуманоидным?
3: Ну, со стороны может показаться, что для развлечения, но есть и практическая цель. Если роботов планируют внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается просто не уйти. Так говорится владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
4: Человекоподобные роботы созданы для того, чтобы быть в тех местах, где может человек ступени, да, по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинает они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да? Ну, они эстетичны. Будет.
3: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. Назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей. При этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация, там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов.

0: При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумались, не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. Как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO-компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь.
1: Но у такой схемы развития отрасли есть серьезные риски. Так считается основатель компании «Промобот» Олег Кивакурцев.
2: Вот такое массовое, веерное или даже конвейерное субсидирование редко когда заканчивается хорошо. Поскольку это инвестиции венчурные, и никто не знает, через сколько лет, наконец-таки, эти роботы будут приносить прибыль. А я обращаю внимание, что все производители человекоподобных роботов в Китае — это убыточные компании, а некоторые — глубоко убыточные компании на сотни миллионов долларов. И когда они станут прибыльны, непонятно. Здесь государство берет на себя риск, и поэтому мы видим активное развитие отрасли. В перспективе 5-10 лет, возможно, ситуация изменится, но пока она больше похожа на благотворительность, чем на бизнес.
0: Ну, по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводят закупки таких роботов, используют их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштабное применение. И в ближайшие лет 10, скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
3: О том, как будет развиваться гуманоидостроение, рассказала Яна Ритунская.
4: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
5: Бешеные деньги.
4: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов в ссылке отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
5: Бешеные деньги.
6: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
7: Конечно.
6: А кто тогда будет нести ответственность?
7: Страховая компания.
8: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
9: Резать лося.
10: Лося.
9: Словарь биржевого сленга,
10: без которого не обойдется ни один инвестор.
11: Джоны, амеры.
12: А теперь минутка ностальгии. Джоны, они же амеры. Это американские трейдеры. Их рабочий день начинается в 16:30 по Москве или в 17:30 при переходе на зимнее время. Термин был актуален до введения санкций против СПБ-биржи. Дело в том, что торги акциями США на этой площадке начинались гораздо раньше, чем основная сессия в Америке. Из-за этого россияне каждый раз пытались угадать то настроение, с которым джоны придут торговать. В целом, их не то чтобы очень любили, но без них стало гораздо скучнее. Эх, джоны, джоны, ну где же вы? Мы так по вам скучаем. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Авторская программа Юрия Таманцева. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до образования и здравоохранения. В каждом выпуске разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Таманцев. В итоге. По вторникам и четвергам в 15:10.
7: Для меня искусственный интеллект

0: Интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
4: Что это было?
2: В эфире.
5: Рынок зависит от ипотеки и рассрочек. Он все еще зависит, но мы же знаем, что в 2025 году произошло определенное ужесточение льготных программ. Вот как сильно реально упал спрос и какие суррогаты его заменяют сегодня?
6: Ну, здесь мы точно не открыли Америку, но мы хотели совокупность факторов подчеркнуть вот в одной фразе, в одном предложении. У нас есть сегменты и регионы, где таких сегментов больше всего, комфорт-класс, массовый сегмент, который достаточно трагично зависит от ипотеки. Без ипотеки там вообще нет сделок. И поэтому мы видим, какой эффект. Если правила ипотеки ужесточаются, доля ипотеки существенно не уменьшается, но оборот снижается, потому что у тебя количество потенциальных покупателей сразу сокращается. В некоторых регионах для того, чтобы поддержать продажи, к сожалению, пользуются специфическими условиями ипотеки, которые не очень любит Центробанк и о чем постоянно говорит.
2: Директор платформы bnmap.ru про Сергей Лобжанидзе в программе Игната Бушухина «Недвижимость».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски каждый

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне
1: через умные колонки
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. ВОЗ сбила ночью в небе над Воронежской областью 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. Десятки беспилотников сбили ночью в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев. В ходе атаки повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. Услуги электро- и теплоснабжения потребителям Нерюнгринского района поставляются без ограничений после пожара на ГРЭС, сообщается на сайте дальневосточной генерирующей компании. Возгорание произошло на площади 40 квадратных метров. Загорелись трансформаторная подстанция, кабель-канал. Есть пострадавший. Срок ремонта и причины отключения выясняются. США не станут ограничивать экспорт дизельного топлива, так как в Белом доме не считают, что это позволит снизить рекордно высокие цены, пишет газета Financial Times, ссылаясь на сотрудника администрации. Издание отмечает, что власти США пытаются урегулировать внутренний рынок, наращивая поставки топлива за счет смягчения правил перевозки и экологических стандартов, но эти усилия пока возымели ограниченный эффект. Финская авиакомпания Finnair в конце октября запустит прямой рейс из Хельсинки в австралийский Мельбурн в обход России. Перелет будет длиться почти 24 часа, сообщил портал Simple Flying. Авиаперевозки по маршруту стартуют 25 октября. Будет предусмотрена техническая остановка в Бангкоке. Ранее Finnair объявила о сокращении расходов из-за убытков, связанных с закрытием воздушного пространства России. За первый квартал года компания потеряла почти 133 миллиона евро. Подсветку в честь Дня Тигра включат на российских телебашнях с 23 по 30 сентября. На медиафасаде Останкинской башни будут транслировать видеоролик, снятый фотоловушкой в Хабаровском крае, где запечатлены хищники. В других городах телебашни будут раскрашены в цвета тигра. Больше новостей на сайте РБК.
3: Мы сегодня вообще день богат на новости про животных. Сегодня Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, если что. 22 сентября 2026 на календаре. У микрофонов Илья.

0: Приходько, Ирина Савельева. Кстати, сегодня еще Всемирный день без автомобиля. Так что, может быть, вы уже отказались от личного транспорта или еще только планируете, в силу разных причин, можете это сделать сегодня. А что на рынках происходит?
1: Доброе утро. На рынках по-прежнему быки и медведи, если мы говорим про животных. Но торги на утренней сессии Мосбиржи открылись едва заметным движением вверх. 2265 пунктов по индексу Мосбиржи. На динамику повлияли обвал мировых цен на нефть, ухудшение геополитического фона, не порадовал рынок и заявление главы Минфина Антона Силуанова по бюджету. Нефть утром корректируется вверх после резкого снижения накануне. Brent растет на процент, торгуется выше $101 за баррель. Инвесторы оценивают шансы на возобновление переговоров и перемирие на Ближнем Востоке. В фокусе визит президента Ирана в ООН. Рубль пытается укрепляться, поддержку ему оказывает пик продаж со стороны экспортеров. На межбанке сейчас доллар ниже 84, евро чуть выше 96.
0: Слушайте в этом часе. Трамп на голубом экране. Президент США на фоне конфликта с журналистами запустил свой собственный телеканал. А что там показывает? Посмотрим. Неделя высокого уровня стартует в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Какие встречи ожидаются и что пишут по этому поводу журналисты? Узнаем. Ну а прямо сейчас о том, что Евросоюз близок к соглашению об исключении Алишера Усманова из санкционного списка по запросу Франции. В этом сообщает Евроньюз, ссылаясь на Дипкорпус.
1: После нескольких дней консультаций дипломаты готовятся к сценарию, при котором Усманова исключат из санкционного перечня, пишет издание. На прошлой неделе Франция и Словакия заблокировали предложение продлить европейские санкции на год и потребовали исключить Усманова из санкционного списка. В итоге ограничения продлили только на неделю. Главная интрига. Какое решение принял Совет ЕС? Продлить или нет ограничения против российских бизнесменов? За этим сюжетом следит Алексей Орлов. Он сейчас с нами в студии. Алексей, сейчас на часах 7 часов 4 минуты, если быть совсем точно, решение есть уже по этому поводу?
2: Нет, решения нет, но оно, как ожидается, будет именно сегодня, по крайней мере, так пишет агентство Рейтер. То есть, если начинать с самого начала, то накануне появилась информация о том, что якобы вот-вот должно было уже появиться это самое решение, затем его отложили на несколько часов, должны были его принять вечером в понедельник, но вот пока никаких официальных документов на каких-то официальных ресурсах Евросоюза так и не появилось. Поэтому пока действительно непонятно, продлеваются эти санкции или нет. Все-таки еще ничего не известно в этом плане. Ну и вот как писало агентство Рейтер со ссылкой на свои источники, послы ЕС договорились снять все санкции при условии, что ни одно правительство из стран Евросоюза не будет возражать против этого шага. Ну, в общем-то, это стандартная процедура. Ну и надо сказать, что кроме Усманова также обсуждалась фамилия еще одного бизнесмена, Михаила Фридмана.
0: Если говорить о процедурах, как выглядит вообще процесс снятия санкций?
2: Да, тут есть два способа. И первый, создается некое предложение, то есть пишется официальное письмо, запрос, оно направляется в Брюссель, и после этого решение должно быть единогласно принято всеми 27 странами Европейского Союза. Если хоть кто-то из них выступает против, то, соответственно, решение не принимается. Ну, если мы говорим про санкции, то санкции продлеваются. Второй способ, он закреплен в 14-й статье Европейского Союза. Вот Совет ЕС обязан не реже, чем один раз в 12 месяцев пересматривать вот те самые причины, предпосылки, основания, по которым человека или компанию внесли в этот самый список рестрикций. Ну и если таких оснований нет на момент вот этого пересмотра, то с человека или компании должны снять эти самые ограничения.
0: То есть, иными словами, существует два способа – заявительный и практически автоматический.
2: Все верно, именно так. И вот это новое решение, о котором мы говорили накануне и сегодня, то есть, когда Евросоюз на 3 года сразу продлит санкции, а не на полгода. Оно как раз-таки и сделано для того, чтобы вот этот простой способ, чтобы его исключить, чтобы невозможно было пересматривать эти решения каждые полгода. По крайней мере, так нам объяснил партнер юридической фирмы Bitchability Litigation Сергей Гландин.
3: Сейчас блокирующие санкции продлеваются 2 раза в год, в середине сентября и в середине марта. Сделано это было Советом ЕС осознанно для того, чтобы затруднить и свести к нулю шансы на оспаривание этих самых санкций через суд. Потому что нормативно-правовой акт действует полгода, а судебное разбирательство по первой инстанции продолжается где-то 1,5 года. Изменение срока на 3 года влечет за собой 2 последствия. Последствие первое. Если сейчас по статье 14 Совет ЕС обязан проверять каждого физического и юридического лица вот тому критерию, по основаниям которого он был включен

0: в санкционный список раз в 12 месяцев, то теперь это будет 3 года. То есть 3 года они могут не рассматривать никакие заявления.
1: Ну и Гландин добавляет, если бы новые санкции приняли уже сегодня или накануне вечером, то у бизнесменов было бы всего 2 месяца на оспаривание, а у Брюсселя на пересмотр. Ну и, соответственно, следующая возможность уже появилась бы только через 3 года.
2: Алексей, если заглянуть в будущее, что будет после отмены санкций?
1: Ну, в этом случае любая страна ЕС может свободно пускать на свою территорию этого человека или вести бизнес с ним или с этой компанией. Также этот человек получает доступ к своему банковскому счету, ну или у него просто разблокируются другие функции. И вот если Брюссель все-таки не будет продлевать эти санкции, это может послужить, кстати, примером для юрисдикций других стран, например, США и Британии. По крайней мере, так считает юрист практики санкционного права и комплайенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
3: Продление санкций на 3 года может решить проблему, которая возникала при судебном оспаривании санкционных ограничений, которая заключалась в том, что пока идет оспаривание старых актов о введении санкций и о продлении санкционных ограничений, появлялись новые акты о продлении. Ситуация осложняется тем, что с санкциями США и Великобритании, которые в определенных случаях прямо применимы к тому, чтобы соответствующие активы были заблокированы. В некоторых случаях, допустим, финансовые организации или контрагенты будут бояться взаимодействовать из-за санкционного риска, но все же снятие санкций Европейского Союза это будет значительный шаг к тому, чтобы упростить доступ к активам и в некоторых случаях вернуть доступ к этим активам.
1: Ну и в конце просто скажу, что по данным агентства Рейтер, которое написало со ссылкой на свои источники, Латвия выступила против решения снять с Фридмана и санкции и Усманова. Так что посмотрим, какое решение все-таки сегодня или в ближайшие дни примет Совет Евросоюза.
4: Спасибо, это был Алексей Орлов. В любом случае это будет прецедент, причем очень важный. Наблюдаем за этой историей, рассказываем главное. 7:09 в российской столице, через 40 секунд о том, на кого похожи инвесторы.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: 7:10 в российской столице. Как вы знаете, Московский финансовый форум проходит в российской столице, и неожиданные совершенно, может быть, новости для кого-то оттуда приходят. А на кого похожи инвесторы, задумались накануне участники сессии «Российские финансовые активы» на Московском финансовом форуме, пришли к выводу, внимание, осел, феникс, рыба и бычок. Выбирайте, что вам ближе.
5: Утро вне конкуренции.
2: Помимо обсуждения инвестиционного потенциала рынка и оценок вложений в государственные ценные бумаги, модератор сессии спросил у представителей российских банков и Центробанка, на каких животных похожи инвесторы. Получилась довольно любопытная выборка.
6: Председатель правления Московской биржи Виктор Житков.
7: Птица Феникс. Вот сколько нашего российского инвестора уже говорили, что он пропал, да? А он возрождается. Никуда не девался, на самом деле. Я считаю, что птица Феникс характеризует нашего инвестора.
6: Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
8: Ну, мне кажется, что аллегория из мира животных Кирилл Тримасов уже полностью раскрыл эту тему в Владивостоке, поэтому воздержусь, мне его не переплюнуть. И птица Феникс тоже прекрасная.
6: Заместитель министра финансов Владимир Колычев.

0: такой очень яркий, позитивный настрой, бодрость вообще какого-то духа. И это, наверное, характерно и для российских инвесторов. Инвестор, наверное, это тот, кто, с одной стороны, символично поддерживает и вкладывается в реальный сектор, а с другой стороны, ну вот каждый день работает и надеется на то, что действительно наш российский рынок будет расти.
1: Первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
2: Российский инвестор, по моему мнению, он склонен переоценивать краткосрочную информацию и недооценивать долгосрочную. С одной стороны, близорук. А с другой стороны, обладает все-таки скорее короткой памятью. Близорукое животное с короткой памятью, чтобы еще и было не обидно, пусть это будет рыба.
1: Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хатимский.
3: Для того, чтобы вообще инвестировать на российском рынке, нужно очень много усилий. Для меня это пчела скорее, потому что, во-первых, на самом деле ликвидность сейчас очень сильно зависит от действий небольших инвесторов. И на самом деле у нас бы рынок просто пересох вообще, если бы не огромные усилия, которые вкладывают миллионы людей. Перенос пыльцы там с цветочка на цветочек и постоянные какие-то заботы. Пчела такой самый яркий образ.
4: Вспоминали про Восточно-экономический форум, напомним, в начале сентября он проходил. Там звучали описания экономической ситуации в России, и упомянутый уже советник главы ЦБ Кирилл Тримасов тогда выбрал верблюда, поскольку животное может выживать в самых экстремальных ситуациях. Пояснение очень простое было. Президент «Опоры России» Александр Калинин сравнил все происходящее с белым медведем. Причина, собственно, та же — экстремальные условия, и можно выжить. Ну а спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов заявил, что экономику во время геополитической нестабильности можно сравнить с режимом берсерка. Звучит страшно. Такая модель, цитата, «вообще не экономика и может существовать лишь ограниченное время». Глава РСПП Александр Шохин предложил концепцию трех китов, то есть развитие людей, бизнеса и технологий. Вообще, в последнее время много каких-то сравнений родом из животного мира возникает, когда мы говорим про экономику. Ну, а если сравнить с кем инвестора из животных, мне кажется, это должно быть максимально толстокожее какое-то животное сейчас, поскольку инвесторы уже иногда не обращает внимания на какие-то сигналы, внешние вызовы. Я посмотрел, самое толстокожее животное в мире – кашалот. Внимание, толщина его кожи может достигать 35 сантиметров. Ну и бегемот тоже где-то рядом. Ваши варианты принимаем, кстати, в телеграм-радио РБК. На кого похож российский инвестор? 7 часов 14 минут в российской столице. Что еще важно сегодня?
5: Самарская область под атакой беспилотников. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Силы ПВО работали этой ночью и на Украине. 4 человека пострадали в Киеве, 2 погибли в Днепропетровске, сообщают местные власти. В Нью-Йорке начинается Генассамблея ООН. И, как говорится в таких случаях, посмотрите на афишу. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским, с президентом Ирана, а госсекретарь Марко Рубио проведет переговоры с Сергеем Лавровым. Расскажем об ожиданиях от этих встреч. На московской бирже сегодня появится новый инструмент – вечные фьючерсы на индексы криптовалют. Кому это нужно, расскажем в дальнейшем эфире. А о том, какие инструменты сейчас в фокусе внимания российских инвесторов, расскажем в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки утро» специально к открытию основной торговой сессии каждый будний день в 9 часов 9 минут.
4: Это к разговору о том, что в России надо жить долго. 7.15 столицы. Параметры бюджета на ближайшие 3 года могут стать позитивным сюрпризом для рынка. Дело в том, что денежно-кредитная и бюджетная политика, скорее всего, пойдут рука об руку. Таковы оценки РБК. К тому же дефицит и расходы казны могут оказаться ниже ожиданий. Значит, есть основания полагать, что бюджетные риски перестают играть решающую роль, как было до этого. Но, по крайней мере, для траектории ключевой ставки точно. Откуда берется такой оптимизм? На какие цифры обратили внимание на московском финансовом форуме, разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
6: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
7: Российская экономика после недавнего решения Центробанка по ключевой ставке находится в режиме стенд-бай. Совсем скоро ожидаем новый прогноз Минэкономразвития и внесение проекта федерального бюджета в правительство. И по обеим этим темам в последнее время поступали скорее положительные сигналы. Так, министр экономического развития Максим Решетников недавно заявил, что рост ВВП в 2026 году составит 0,6%, а не 0,4%, как предполагалось ранее. ожидания. Небольшой, но позитив. Бизнес-климат слегка улучшился в сентябре, хотя остается в отрицательной зоне. Улучшились ожидания компаний по спросу и по производству на ближайшие 3 месяца. Об этом на прошлой неделе сообщил Банк России. Ну а с федеральным бюджетом, судя по всему, складывается позитивный сюрприз. И пессимистичное ожидание того, что бюджетная политика

0: пойдет вразрез с денежно-кредитной, не оправдываются. Ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать из недавних заявлений президента и свежих комментариев министра финансов. В понедельник, 21 сентября, они прозвучали на Московском финансовом форуме, где мне тоже довелось присутствовать. Итак, дефицит бюджета в 2027 году составит 2% ВВП. Проект бюджета формируется, исходя из базовой цены нефти в 50 долларов за баррель. Как подсчитали в Альфа-банке, это значит, что общий дефицит может составить 5 триллионов рублей. Общие расходы – 47 триллионов. Это существенно меньше предыдущих ожиданий. А так называемый первичный структурный дефицит, то есть разница между непроцентными расходами и суммой общих доходов при базовой цене нефти, будет ниже, чем озвученный ранее прогноз Банка России. Учитывая, что регулятор даже предупреждал о вероятности выхода бюджетных параметров за пределы этого прогноза, теперь можно надеяться, что риск для денежно-кредитной политики, связанный с проектом бюджета, не реализуется, а значит, Центробанк сможет раньше вернуться к снижению ключевой ставки. В выступлении Силуанова на Московском финансовом форуме я также обратил внимание на то, что, пожалуй, впервые официально озвучено, что правительство приняло ряд мер по бюджетной консолидации, то есть по сокращению части расходов. Что это за меры, министр не уточнил. И это одна из интриг предстоящего бюджета. Аналитики Сбербанка в понедельник написали, что обещанный 2% дефицит потребует улучшения бюджетного баланса почти на 1,5 триллиона рублей в 2027 году. А это возможно либо через снижение расходов, либо через более высокие ненефтегазовые доходы. Но проблема в том, что обе эти предпосылки не кажутся экономистам гарантированными. Поэтому многое, включая скорость снижения ключевой ставки в 2027 году, будет зависеть от фактической консолидации бюджета, а не просто от заявленных планов. Ну а то, как планы расходятся с реальностью, мы не раз уже наблюдали в предыдущие годы, в том числе на примере федерального бюджета. Кстати, по итогам 2026 года дефицит окажется больше запланированного, сообщил на том же Московском финансовом форуме Антон Силуанов. Хотя и пообещал, что дефицит все-таки не превысит 3% ВВП.
1: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
2: 7:19 в Москве. Правила аудита могут измениться из-за кейса Евротранса. Центробанк может ужесточить регулирование после того, как компания допустила дефолт по всем своим облигационным выпускам. Об этом сообщила глава департамента корпоративного управления ЦБ Екатерина Абашеева. Евротранс, акции которого периодически подскакивают на 20% в отсутствие каких-либо новостей, уже стал мемом для инвесторов. Еще один топ-менеджер регулятора Михаил Мамута говорил, что изучает кейс на предмет манипулирования и готовит предложения, связанные с повышением прозрачности со стороны эмитентов. Как выглядит манипулирование на российском рынке сегодня? И какова роль инвестиционных аналитиков? Герой программы «Да или нет» президент холдинга «Финам» Владислав Кочетков, Никита Гмыза оставался беспристрастным.
3: «Да или нет». Мы когда договаривались об интервью, вы сказали, что платная аналитика в целом такой редкий кейс. Почему так?
4: Она встречается чаще всего в формате, когда тот или иной инвестиционный банк приходит, эмитент, спрашивает, а почему вы меня не покрываете? Ему говорят, а мы вас не покрываем в силу того, что эмитентов много, а аналитика у нас на всех не хватает, а вы маленький. И если вы хотите вот получить время нашего аналитика, чтобы он вас покрыл, нужно заплатить. Эмитент платит, компания его покрывает. При этом никто не гарантирует, что записка будет с рекомендацией покупать, она вполне может быть и продавать, и с негативом. Записка будет объективной, он просто покупает время аналитика. Такая практика есть, в том числе в некоторых крупных компаниях, но тем не менее она не массовая, в том числе потому, что эмитент далеко не всегда готов платить. Стоит это удовольствие, как правило, несколько миллионов рублей, и многие эмитенты говорят, спасибо, нет, нам не нужно. Есть практика, понятно, размещение рекламы у разных блогеров, инфлюенсеров, у которых аудитория зачастую больше, да, чем у аналитиков инвестиционных домов. Вот это вот уже относительно массовый кейс. Во многих бюджетах, которые я видел там по продвижению тех или иных ценных бумаг, на инфлюенсеров отводится вполне себе серьезный бюджет. Аналитиков я этих бюджетов не видел никогда.
3: Мы тут проверили судебную статистику за 8 лет, и по статье о манипулировании рынком, вот как вы думаете, сколько дел мы нашли?
4: Слушайте, ну, тут напрашивается ответ ноль.
3: Вот вы близки в целом. Мы нашли два. По-вашему, это что значит? Что практика редкая или просто плохо ищут и не находят?
4: Ну, вот мы же видим, что ЦБ выявляет случаи. То есть системы брокерские, есть системы биржевые, есть какая-то внутренняя аналитика Центрального банка. Они достаточно продвинуты. И, если что, брокер, когда видит, что его клиент манипулирует, он на него, ну, как называется, внутри стучит. ЦБ выявляет манипуляторов, дальше передает правоохранительные органы. А вот правоохранительные органы у нас от рынка ценных бумаг крайне далеки. Но аналитиков

0: больше триггерится ФАС. То есть сейчас любой прогноз про рубль, нефть, бензин и что-то еще, это прям риск, что прилетит письмо от ФАС, что прекратите рынком манипулировать, ваши прогнозы на цены влияют. Это есть, но там ни до уголовки, ни до административки не доходит.
1: У нас просто как будто такое ощущение сложилось, что немного это секрет Полишинели. Знаете, вот все как будто бы в курсе, что такое существует, но никто никого за руку не ловил.
0: Слушайте, я не уверен, что прям аналитики именно активно участвуют в манипулировании. Как минимум, многие аналитики у нас не настолько влиятельны, чтобы их позиция повлияла на массового инвестора, который начал покупать-продавать.
1: Мне кажется, вы немного недооцениваете тогда уж влияние аналитиков на рынок. У нас все-таки розничных инвесторов очень много.
0: Может быть, мы в свое время проводили опрос клиентов. Там получился парадоксальный вывод, что клиенты аналитики любят, аналитику читают, аналитику ждут, но, как правило, ей не следует.
1: Парадоксально, да, как будто бы? А эмитенты, может быть, вы знаете какие-то случаи, когда они пытаются аналитикам заплатить за хороший прогноз?
0: Бывает обратное. Безусловно, эмитенты давят иногда на аналитиков, когда прогноз плохой. Через свои АЯРы и прочее. У нас недавно был кейс, когда аналитик оценил ущерб, нанесенный одной крупной компании хакерской атакой. Там была целая истерика АЯР с требованием отозвать этот комментарий.
1: Вы, конечно, не стали ничего менять в своем прогнозе?
0: Не, мы уперлись. В том числе потому, что прогноз с точки зрения аналитика был объективный.
1: И как вы ответили АЭРу?
0: Ой-ой-ой, спасибо, что обратили внимание. Готовы организовать дальнейший диалог с аналитиком и получение дополнительной информации с вашей стороны, безусловно, позволит скорректировать наш прогноз. Ну, то есть, безусловно, в моменте послали нафиг, но послали вежливо.
1: Подводя итог всему диалогу, давайте честно. Эмитенты сохраняют коммерческие отношения с инвест-аналитиками? Да или нет?
0: Да.
2: Да или нет?
3: А можно делать инвестиции в недвижимость. Если хотите ориентироваться в этой теме, слушайте программу «Недвижимость. Большой разговор» сегодня в 16.10 на радио РБК. Москва часто фигурирует в международных рейтингах как один из самых зеленых мегаполисов. А как это влияет на объекты недвижимости, которые продаются в столице? В 16.10 «Недвижимость. Большой разговор».
2: Технологии и тренды.
4: Возможно, вы уже видели в соцсетях вирусные ролики, где муха играет в Майнкрафт и Дум, торгует биткоином, готовит шаурму или пытается вести автомобиль. Что же там происходит? Это не дрессированное насекомое, а цифровая модель, которой разработчики поручили управлять происходящим на экране. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как цифровой мозг мухи стал игрушкой интернета и почему с живым мозгом такой фокус пока не повторить. В начале сентября Google Research и научный центр Джанелия при медицинском институте Говарда Хьюза представили карту центральной нервной системы самца мухи дрозофилы. Более 166 тысяч нейронов и 125 миллионов контактов между ними. Работа заняла около 10 лет, а искусственный интеллект помогал разбирать снимки электронного микроскопа. Ученые хотели понять, как нервные цепи превращают зрение, вкус и другие сигналы в движение, агрессию или брачное поведение. Но данные открыли для скачивания по лицензии Creative Commons, и программисты почти сразу начали помещать виртуальный мозг в Minecraft, Doom, Beat Saber и другие совершенно чужие мухи-среды. Важно, это не сознание и даже не полноценная цифровая копия насекомого. Это коннектом, лишь схема связей между нейронами. Разработчики сами определяют, какие сигналы из игры получит модель и в какие движения превратится ее ответ. Поэтому муха может управлять персонажем, но это не значит, что она понимает правила игры или учится побеждать. И это уж точно не означает, что завтра в Майнкрафт можно будет загрузить живую муху. Цифровую модель можно перегрузить, неправильно стимулировать, а после ошибки просто запустить заново. С живым организмом сначала нужно научиться безопасно считывать сигналы мозга, а затем возвращать в него зрительную, тактильную и другую информацию, при этом достаточно точно и не повреждая нейроны. Это задача нейроинтерфейсов, она более сложная, чем запуск компьютерной симуляции. И все же вирусный эксперимент показывает серьезный сдвиг. Раньше результат большой научной работы оставался внутри лаборатории и статьи. Теперь открытые данные, свободные инструменты и ИИ-помощники позволяют независимому разработчику быстро придумать неожиданное продолжение чужого исследования. Ученые опубликовали карту мозга, а интернет превратил ее в персонажа. Зомби-муха не приблизила переселение сознания в компьютер, зато наглядно показала, технология развивается быстрее, когда доступ к ее базовым деталям получает любой желающий.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 это 20%.

0: Я согласен.
1: Это за полгода, а годовых это уже получается 40.
2: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Прежде чем советоваться с прихотью, посоветуйтесь со своим кошельком. Бенджамин Франклин.
4: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
5: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуо, Лисия, Аважбэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. РБК тренды.
2: Цифровой рубль и зарплата. С сентября зарплату можно будет получать не только на обычный банковский счет, но и в цифровых рублях. Для этого счет цифрового рубля должен быть открыт и у сотрудника, и у работодателя. Переход добровольный. Работник сам выбирает такую форму выплаты и передает работодателю реквизиты счета. При этом всей компании переходить на цифровой рубль не потребуется. Часть сотрудников сможет получать зарплату в новой форме, остальные, как и раньше, на банковские счета. Полученные цифровые рубли не обязательно хранить в цифровом кошельке. Их можно бесплатно перевести через банковское приложение в обычные безналичные рубли, а при необходимости затем снять наличные. Отдельный интерес – экономика для работодателя. До конца 2026 года перечисление зарплаты в цифровых рублях бесплатно. С 2027 года тариф составит 1 рубль за каждую выплату, но не менее 15 рублей за реестр. То есть для сотрудника это еще один способ получать зарплату, а для компании – потенциально более дешевый канал ее перечисления.

Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Массированная атака беспилотников отражена в Самаре. Предварительно повреждено остекление в нескольких домах, кровля зданий и автомобиль, заявил глава города Иван Носков. За прошедшую ночь над Ростовской областью сбили более 70 беспилотников, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Ситуация после ЧП с возгоранием трансформаторной подстанции на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии находится на контроле. Идут работы по устранению последствий технологического нарушения, сообщили в региональном министерстве ЖКХ и энергетики. Ограничения по теплоснабжению электроэнергии отсутствуют. Огонь, напомню, охватил 40 квадратных метров. Есть один пострадавший. Администрация президента США предложила инвестировать 5 миллиардов долларов в новый фонд. Он поможет странам Ближнего Востока восстановить энергетическую инфраструктуру, пострадавшую в результате войны с Ираном, и снизить их зависимость от Ормузского пролива для транспортировки нефти и газа, пишет Wall Street Journal. По данным издания, Вашингтон добивается от 8 ближневосточных партнеров, от Саудовской Аравии, Эмиратов, Катара, Бахрейна, Кувейта, Омана, Ирака и Иордании, аналогичного общего взноса. Ракетные войска КНДР провели испытания оружия нового типа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Испытания прошли 20 сентября. Подробности о новом вооружении не раскрываются. Ким Чен Ын отметил, что испытания стали демонстрацией ультрасовременных оборонных технологий, а также назвал новую систему непреодолимой силой. Не менее 1500 слов по иностранному языку должны знать школьники 10-11 классов. Это следует из приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, пишет ТАСС. Школьники должны знать основные формы, способы словообразования, распознавать и употреблять изученные морфологические формы и синтаксические конструкции, а также владеть социокультурными знаниями о стране изучаемого языка. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: London is the capital of Great Britain. Вот пятерка слов уже в запасе у меня имеется. Но если серьезно, с русским языком-то бы справиться, здесь иностранный. Кстати, сколько иностранных слов будет сказано на полях того, что проходит в Нью-Йорке прямо сейчас, а там встреча на Генассамблее запланирована у мировых лидеров, прямо сейчас расскажем детали.
1: Утро вне конкуренции.
2: Ну вот Украина не предлагала России встречу на Генассамблее ООН. Об этом заявил агентство РИА Новости замглавы российского МИДа Александр Алимов. На неделе высокого уровня Генассамблеи ООН Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Неделя высокого уровня стартует уже сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Чего ждать, узнала Далила Цальбеляна сейчас на студии. Далила, а что известно о встрече Лаврова и Рубио?
3: График Лаврова на Генассамблее вообще насчитывает десятки встреч, достаточно плотные. Среди них, например, как раз переговоры с госсекретарем США. По словам самого Лаврова, обсуждать будут, в частности, возможную роль США в урегулировании на Украине. Но интересно, что точная дата встречи неизвестна и не объявлялась ни со стороны России, ни со стороны США. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия уже готова к новому раунду переговоров по Украине, и ей, цитата, есть что сказать.
0: Зато известна дата встречи Трампа и Зеленского. Мы об этом подробнее мне накануне рассказывали, как СМИ оценивают гипотетическое рандеву.
3: Как отмечает Guardian, Трамп намерен оказать на Зеленского давление, чтобы тот договорился с Россией о прекращении огня в энергетической сфере. Вообще, расписание у Трампа на неделе Генассамблеи достаточно плотное. Об этом в эфире CBS рассказала обозреватель Оливия Газис.
4: В этом году на Генассамблее ООН будут обсуждаться войны на нескольких фронтах. И это разительно отличается от прошлого года, когда Трамп заявил, что положил конец 7 глобальным конфликтам. Ожидается, что он встретится с Зеленским. Также президент соберет лидеров стран Персидского залива для обсуждения войны в Иране. Раньше Трамп проводил личные встречи, чтобы снизить напряженность в отношениях с такими странами, как Канада. Но в этом году у него не запланирована встреча с премьер-министром Марком Карни. Зато Трамп встретился с главами Великобритании, Северной Ирландии, Японии. Но не было никаких сигналов, что Трамп хочет ослабить давление в отношении торговых партнеров.
3: Еще одна важная встреча, которая предстоит Трампу на полях Генассамблеи, это встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О ней очень много сейчас пишут в СМИ и на нее возлагают некоторые надежды, поскольку ожидается, что Трамп и Пезешкиан могут обсудить в том числе и урегулирование на Ближнем Востоке. В этой связи интересно, что пресс-пулу Пезешкиана США визы не выдали. Самому Пезешкиану иранской делегации, естественно, все-таки выдали. И здесь также СМИ отмечают, что если иранцы визы получили, то, например, палестинские чиновники так и не смогли их добиться и на Генассамблею не приедут. Что же касается встречи Трампа с представителями стран Персидского залива, это тоже достаточно горячая сейчас тема, особенно учитывая, что Саудовская Аравия, как мы помним, сейчас сталкивается с активизацией атак хуситов. И неоднократно Саудовская Аравия, как пишут СМИ, просила у Трампа включиться в этот вопрос и помочь стране с отражением атак со стороны йеменских мятежников. Но Трамп отказывал, и поэтому ожидается, что встреча с представителями стран Персидского залива может быть достаточно такой напряженной.
2: Далила, ну а в целом чего ждать от недели Генассамблеи ООН?
3: Ну, самое главное, я надеюсь, что меня сейчас услышат все, кто будет на этой Генассамблее, это, как пишет CNN, мировым лидерам не надо бояться, поскольку печально известный эскалатор ООН был отремонтирован как раз к этому крупнейшему дипломатическому событию.
0: Возможно, что-то в мире теперь поменяется.
3: Возможно, может, у Трампа изменится отношение к ООН, например.
0: И настроение, соответственно.
3: Да. Кстати, как сообщил источник CNN, на этой неделе также состоится высокоуровневый брифинг для Совета мира Трампа. Это интересно, поскольку ранее Трамп допускал, что этот Совет мира может заменить ООН. В отличие от Трампа, ряд политиков решили вообще в этом году на Генассамблее не выступать. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит Генассамблею из-за необходимости присутствия в Берлине. Мы помним, у него там сейчас сложные выборы, и его партия показывает не очень хорошие результаты. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября и даже встретится с Трампом, но, как ожидается, на Генассамблее выступать не будет. Также не будем забывать, что эта Генассамблея станет последней для Антонио Гутерреша в качестве генсека организации, и его полномочия, я напомню, истекают 31 декабря 2026 года.
0: Дембельский аккорд, получается.
3: Именно так. Ну и в этой связи, естественно, на Генассамблее будет обсуждаться, кто же станет следующим генсекретарем ООН. Этот вопрос неоднозначный и непредсказуемый, отметил главный редактор журнала Foreign Policy Джеймс Бейс в эфире CNN.
5: Есть несколько кандидатов.

0: некоторые женщины. Он никогда не возглавляла женщина, и многие допускают, что сейчас самое время. Но главный вопрос в том, какую роль этот человек сыграет и какой властью будет наделен. Гутерреш во многом последний глава ООН, который помнит холодную войну и у которого были определенные планы на работу организации. На его правление пришлось множество конфликтов, и это станет его наследием. Часто говорят, что ООН парализована, но делает она на самом деле много. Мы всегда возвращаемся к вопросу, если бы не было ООН, что бы мы делали? И ответ, мы бы пытались ее создать.
1: На прошлой неделе Гутерреш заявил журналистам, что на Генассамблее будет использовать встречи с мировыми лидерами для продвижения деэскалации на Ближнем Востоке и свободы судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Он также пообещал попытаться добиться прекращения огня на Украине. Однако эксперты и СМИ все-таки не ждут прорывов в этих вопросах.
2: Спасибо, это была Далила Цербель, которая поделилась ожиданиями от предстоящей недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН. Главное, конечно, это встреча главы российской дипломатии Сергея Лаврова. Будем изучать график, рассказывать о любых подробностях, ну и вообще, какие мировые лидеры будут встречаться и что будут обсуждать. Да, кстати, по поводу встречи Трампа и Зеленского, J.D. Vance накануне сообщал, что встреча может состояться или 22 сентября, то есть сегодня, или 23-го, то есть есть еще какая-то небольшая в этом плане неопределенность. Но вообще хочется сказать, что зачем Дональд Трамп туда поехал? У него теперь есть Трамп ТВ, он, в принципе, может просто выступать на своем канале и больше никуда не выезжать. Об этом мы, кстати, расскажем через 7 минут буквально. Но раньше этого времени наступит в нашем эфире момент анализа рыночной ситуации этим утром от Алевтины Пинкальской буквально через минуту 23 секунды.
3: Реклама. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
1: 7.40 точное московское время. В студии Ирина Савельева, Илья Приходько. 0,3% показывает рост индекс Мосбиржи на утренней сессии. Что сегодня влияет на настроение инвесторов и что нужно знать? Спросим у финансового обозревателя РБК Алевтины Пинкальской. Она с нами в студии.
7: Рынки на РБК.
2: Хотя костюм Алевтины Пинкальской сегодня в красной зоне. Можно будет в этом убедиться в 9 часов 10 минут, когда мы будем анализировать утреннюю ситуацию на рынках.
8: В совместном эфире радио РБК и телеканал РБК.
2: Алевтина, что определяет настроение инвесторов, кроме красного цвета, этим утром?
8: Ну, конкретно вот утром у нас индекс Мосбиржи, конечно, слегка зеленый, подрастает на 0,3%. Торги идут выше планки 2270 пунктов. Но, как говорится, еще не вечер, а только утро, всего 40 минут после старта основной сессии, поэтому вообще неизвестно, как откроется основная. Часто мы видим противоположные движения в ходе утренних торгов и основной торговой сессии. Но если кратко, что вообще сегодня определяет у нас движение рынка? Ну, во-первых, это снижение нефтяных цен. У нас накануне в моменте уходил Brent ниже 100. Сегодня с утра чуть он отскочил вверх, 101,5. Но, тем не менее, помним, что еще там полторы недели назад было почти 110. Видим такое снижение нефтяных цен. На что это влияет? Влияет на то, что из российского нефтегазового сектора уходит вложение и перетекает в банковский сектор. Ну, по крайней мере, такую картину наблюдали мы накануне. Снижался у нас Роснефть, Лукойл, а банковский сектор рос. Но между тем Газпром, в отличие от остальных, подрастал на 1,5% в моменте. Я думаю, связано вот с этими разговорами о том, что, возможно, Германия когда-нибудь возобновит переговоры о закупках российского газа, хотя все очень неясно и под вопросом, но, тем не менее, как обычно, рынок растет на слухах и предположениях. Итак,

0: Так, снижение нефтяных цен. Первое, переток из нефти в банковский сектор. И, наверное, третий важный тренд для российского рынка сегодня – это распродажи на рынке долга. У нас снижается RGBI, индекс гособлигаций, и доходность некоторых выпусков долговых бумаг, проблемных эмитентов, самолета, того же самого, который также снижается и на рынке акций, делимобиля, показывают очень большую двузначную доходность.
1: Левтина, рубль пытается укрепиться. Это тоже связано с как раз поступлениями от нефтяных доходов?
0: Да, рубль у нас закрыл торги понедельника чуть ниже 12,5 рублей, тоже по юаню. Смотрю на спотовый рынок Мосбиржи. Напомню, что еще накануне, совсем недавно было почти под 13. Да, возможно, еще связано с заявлениями, которые накануне звучали на московском финансовом форуме. Там вот Антон Силуанов раскрыл новые бюджетные параметры. У нас сейчас в фокусе внимания то, какой будет бюджет принят уже вот осенью. И он сказал, что цена отсечения будет $50. Сейчас у нас 59, то есть цена отсечения будет снижена. То есть что такое цена отсечения? Это тот уровень продажи российского сорта Urals. Если мы зарабатываем выше, продаем по цене выше, то все это откладываем в ФНБ, в нашу копилку. Они идут на текущие расходы. И теоретически, конечно, это тоже влияет на курс рубля.
2: Ну, что интересно, мы буквально полчаса назад рассказывали о том, с кем сравнивали российского инвестора. На
0: я приберегла эту тему на 9.
2: Но все-таки будем использовать ее в качестве анонса тогда на 9, потому что уже звучал осел, феникс, рыба, бычок. Да.
0: А до этого тигр был.
2: Вот как ты считаешь, все-таки российский инвестор, он кто из животного мира?
0: Я думаю, у нас будет свобода самоопределения. Каждый может выбрать, на кого похож лично он.
2: Дипломатичный ответ от Алевтины Пинкальской этим утром в эфире радио РБК в 9 часов 10 минут. Рынки утра, совместный эфир с телеканалом РБК. БК не пропустите. 7 часов 44 минуты. Прямо сейчас расскажем о том, что важно сегодня.
1: Самарская область под атакой беспилотников. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Силы ПВО работали этой ночью и на Украине. 4 человека пострадали в Киеве, 2 погибли в Днепропетровске, сообщают власти. Европейские санкции против 3000 россиян не могут полноценно продлить уже вторую неделю из-за фигур Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их якобы хотят исключить из списка, но согласие всех членов Союза пока добиться не удалось. Через 20 минут поможем распутать запутанный клубок европейской бюрократии и разберемся, какое решение в итоге примет Брюссель. На московской бирже сегодня появится новый инструмент – вечные фьючерсы на индексы криптовалют. Кому это нужно, расскажем через полчаса. А о том, какие инструменты сейчас в фокусе внимания российских инвесторов, расскажем в совместном эфире телеканала и радио РБК. Программа «Рынки утра» специально к открытию основной торговой сессии каждый будний день в 9 часов 9 минут.
2: 7 часов 45 минут в российской столице. Значит, Дональд Трамп запустил свой телеканал. Мы все посмотрели. И прямо сейчас я смотрю, показывает на сайте Белого дома, можно найти трансляцию, Дональд Трамп на международном экономическом форуме вот рассказывает, что сейчас без звука, к сожалению, не могу процитировать, но канал работает. Президент США начал транслировать все происходящее в администрации сам. Почему? Это ответ на действия американских журналистов, которые отказались освещать его деятельность. Напомним, несколько дней назад Трамп официально запретил корреспондентам «Политика», CNN и MSNBC участвовать в официальных мероприятиях президентского пула в качестве представителей прессы. В пресс-релизе на сайте Белого дома анонс решения опубликован с заголовком «Доступ в Белый дом – это привилегия». Неправо. Ну, а запуск своей онлайн-трансляции на Ютубе на сайте Белого дома Трамп анонсировал буквально сегодня утром. Президент США назвал это ни много ни мало телевидением. Пока напоминает просто, конечно, некий видеоблог, где выступление Трампа чередуется с выступлениями каких-то американских военных. Буквально полчаса назад было ровно так. На канале администрации президента появилось видео под названием «Трамп ТВ». Здесь. В нем чередуются кадры из популярных американских сериалов. К слову, «Друзья», «Офис», «Современная семья», «Гриффины», «Спанч Боб», пожалуйста, на фоне играет техномузыка. Давайте послушаем.

0: смотреть. Но это мое личное впечатление.
1: Но вообще за несколько часов до официального запуска трансляции на экране ожидания зрителей ждал трейлер для «Трамп ТВ». В 60-секундном ролике чередуются кадры выступлений президента США с наложенными поверх звуками аплодисментов и его проходок по ковровым дорожкам у самолетов. В конце патриотичная речь президента о величии его страны.
2: Золотая эпоха Америки начинается сейчас. С этого дня наша страна расцветет, и нас будут уважать на мировой арене. И каждый день я просто буду ставить в приоритет именно нашу страну.
0: Так и представляется надпись «Скоро во всех кинотеатрах страны». Ну а если серьезно, после заявления Трампа 5 самых крупных телеканалов страны, ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC, например, отказались транслировать его выступление. В качестве солидарности с коллегами телеканал Newsmax запустил такую вот историю, заглушил голос Дональда Трампа на трансляции открытия новой гранитной вертолетной площадки на южной лужайке Белого дома. Зрители, кстати, потеряли как будто бы не сильно много. Между тем, вице-президент Джей Ди Венс отметил, что отказ журналистам в допуске – это логичный шаг со стороны Белого дома. По его словам, предыдущие администрации президентов-демократов повели бы себя также в отношении прореспубликанских медиа.
1: Несмотря на это, главный медиа-аналитик CNN Брайан Стелтер отмечает, настолько плохими отношения между Белым домом и журналистами не были еще никогда.
3: В истории еще не было таких прецедентов, когда президент выгонял журналистов из Белого дома. Нечто подобное было в 2018 году, когда у нашего коллеги Джима Акосты отозвали журналистское удостоверение, а затем в 2019 году то же самое произошло с Брайаном Карамом. Но это были единичные случаи, которые разрешились в течение нескольких дней. Теперь Трамп идет гораздо дальше, запрещая целым редакциям появляться на территории Белого дома. Это одна из самых резонансных атак администрации на прессу на сегодняшний день.
0: Медиа-скандал достаточно серьезный. Интересно, как он будет развиваться. Но а если вы не хотите смотреть Трамп ТВ, мы будем рассказывать главное. Посмотрите телеканал РБК и программу «Таманс» в итоге сегодня в 15:10, например.
1: А сейчас о том, что за прошлый год в мире продали 7 тысяч роботов-гуманоидов. А всего на планете трудятся более 4 миллионов человекоподобных андроидов, и каждый год их число растет примерно на 500 000. Данные приводит Рейтер со ссылкой на Международную федерацию робототехники. А к концу этого года число проданных роботов-гуманоидов может вырасти до 90 тысяч, прогнозирует Bank of America. А к 30-му их может стать уже больше 1 000 000. Чем объясняется такой оптимизм в прогнозах, и кому нужны роботы в виде человека, разбиралась Яна Ритунская.
4: Производители роботов и сами признают, что пока у гуманоидов просто нет нужного рынка сбыта, он еще, по сути, формируется. Потенциально они могут быть полезны практически в любой работе, которую прямо сейчас делает человек. Это и промышленность, и сервис, и медицина, и ритейл, подать, принести. Но пока не для каждой сферы они технологически готовы. Надо сказать, что вот эти скромные цифры продаж аналитики объясняют тем, что пока просто никто не покупает роботов, чтобы с ними работать. Их покупают, чтобы изучать. То есть производство, лаборатории покупают себе этих роботов, тестируют у себя на линиях и дальше уже принимают решение о том, нужно ли увеличивать заказ. Ну и вот как, опять же, Bank of America говорит, видимо, как раз прошлый год, 25-й, стал годом такого анализа, а уже по итогам 26-го серьезно вырастут продажи. То есть позитивный такой взгляд, что где-то они найдут свое применение. Ну, в России роботы неплохо работают на данный момент в маркетинге. Это практически единственная, наверное, отрасль, которая их использует. А именно как элемент развлечения. И вот именно эта сфера больше других в России развита.
5: Яна, вот я читаю сейчас, что, что входит в официальное определение робот-гуманоида, это немаловажно. Это робот с человекоподобным внешним видом, способный автономно работать в среде, предназначенной для людей. И важно, что наличие ног не является обязательным условием. А для чего вообще делать робота тогда гуманоидным?
4: Ну, со стороны может показаться, что для развлечения, но есть и практическая цель. Если роботов планируют внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается, просто не уйти. Так говорится владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
6: Человекоподобные роботы созданы для того, чтобы быть в тех местах, где может человек ступени, да, по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинает они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да?

0: неэстетично будет.
1: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. Назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей. При этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация, там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов. При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумались, не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. На примере компании Unitree Robotics спустя один день после IPO там был рост на 460% акций этой компании. Но месяц прошел, и падение пришло больше, чем на 40%. Теперь, как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO других компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь.
2: Но у такой схемы развития отрасли есть серьезные риски. Так считается основатель компании Промобот Олег Кивакурцев.
3: Вот такое массовое, веерное или даже конвейерное субсидирование редко когда заканчивается хорошо. Поскольку это инвестиции венчурные, и никто не знает, через сколько лет наконец-таки эти роботы будут приносить прибыль. А я обращаю внимание, что все производители человекоподобных роботов в Китае — это убыточные компании, а некоторые глубоко убыточные компании на сотни миллионов долларов. И когда они станут прибыльны, непонятно. Здесь государство берет на себя риск, и поэтому мы видим активное развитие отрасли. В перспективе 5-10 лет. Возможно, ситуация изменится, но пока она больше похожа на благотворительность, чем на бизнес.
1: Ну, по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводит закупки таких роботов, использует их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштабное применение. И в ближайшие лет 10, скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
4: Накануне блогер Фрэнки Лапенна провел бой с 80-килограммовым роботом Т-800. Бой был в клетке, длился недолго. Робот, которым управлял оператор, провел серию ударов. Итог – технический нокаут.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня Джоли Гранд Бистро на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести, плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро – это Париж в декорациях старой Москвы. Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
6: Резать лося.
7: Лося.
6: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лангусты и шортисты.
8: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене,

0: компания и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. У меня вот такая прибыль, а у меня вот такие дивиденды. Иди сюда, научу тебя шортить. Сам иди за лонг, ответишь? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
2: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев?
5: Из последних это вот Александр Дюма «Граф Монте-Кристо». Мне очень нравится это произведение. Не знаю почему, вот сейчас где-то месяц назад купил книгу и решил ее перечитать. Там есть все. Мне нравится, как с ним поступили потом, как он не сломался, как вершил правосудие. Там есть все.
3: Александр Дюма, «Граф Монте-Кристо». Наконец-то Дантес, благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений. Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия. Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес.
1: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 утра в столице, в студии Павел Потапов. Российские силы ПВО за ночь сбили 297 дронов, сообщили в Минобороны. Над Воронежской областью уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших нет, ранее сообщил губернатор Александр Гусев. Десятки беспилотников сбили ночью в Самарской области, заявил глава региона Вячеслав Федорищев. В ходе атаки повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и автомобили. 70 БПЛА уничтожили и в Ростовской области. Эммануэль Макрон обсудил с Дональдом Трампом введение моратория между Украиной и Россией на атаки по энергетическому сектору, передает Рейтер. По итогам встречи Макрон заявил, что они провели очень хорошую и очень конструктивную дискуссию и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону. Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз строить мосты после поражения на выборах в Мекленбурге Передней Померании, пишет Die Welt. Партия набрала лишь 4,9% голосов, значительно уступив правой АДГ, и впервые в истории не прошла в земельный парламент. Проблем с дисконтом цен на криптовалюту в России по сравнению с мировыми площадками после запуска криптовалютных торгов не будет, так как ликвидность на российский рынок перетечет с зарубежных площадок. Такое мнение высказал замминистра финансов Иван Чебесков в разговоре с РБК в кулуарах Московского финансового форума. Он добавил, что в рамках работы над законопроектом по регулированию криптовалют международные биржи проявляли к нему интерес.

0: Мемориал филологу и писателю Джону Рональду Руэлу Толкину установят в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, пишет Times. Презентация состоится следующей весной в честь 90-летия со дня выхода «Хоббита» и 50-летия книги «Сильмариллион». Памятник Толкину установят в уголке поэтов аббатства рядом с мемориальной плитой Клайву Стейплзу Льюису, автору «Хроник Нарнии». Больше новостей на сайте РБК.
1: Один персонаж из вселенной Толкина, Торин Дубощит, как-то сказал: «Когда бы мы все ценили не только золото, а еду, веселье и песни, этот мир был бы гораздо приятнее». Что оценят участники рынка этим утром, прямо сейчас Ирина Савельева расскажет.
2: Доброе утро. В небольшом плюсе индекс Мосбиржи на утренней сессии. 2268 пунктов. На настроение влияют ситуация на рынке нефти. Неоднозначный геополитический фон. Не порадовали рынок и заявление главы Минфина Антона Силуанова по бюджету. Нефть утром корректируется вверх после резкого снижения накануне. Брент растет на процент, торгуется выше $101 за баррель. Инвесторы оценивают шансы на возобновление переговоров и перемирие на Ближнем Востоке. В фокусе визит президента Ирана в ООН. А рубль пытается на этом фоне укрепляться. Поддержку ему оказывает пик продаж со стороны экспортеров. На межбанке сейчас $84, €96.45.
1: В этом часе в нашем эфире. Европейские санкции против России зависли в воздухе из-за споров вокруг 2 миллиардеров. К чему это может привести, расскажем. С сегодняшнего дня Мосбиржа торгует вечными фьючерсами на индекс криптовалют. Расскажем, как это будет работать. Ну а прямо сейчас о том, как прошли выборы в России и как их оценивает сам Центр избиркома.
3: Утро вне конкуренции.
2: Оснований для отмены итогов выборов в России нет, это заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, из 5 сообщений о серьезных нарушениях подтвердились 3. Подсчет голосов продолжается, окончательные результаты Центр избирком планирует объявить не ранее 25 сентября. Владимир Путин встретится с Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов, это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информация о формате встречи будет сообщена позднее. Примерный состав парламента уже понятен, существенных изменений не предвидится. Редакция радио РБК решила узнать, какие планы народные избранники строят на свой новый срок.
1: Но нужно понимать важность момента, поэтому и планы наверняка сейчас строить нужно в каком-то более возвышенном, может быть, даже литературном стиле, чтобы ответы не растянулись на много часов, когда люди перечисляют первое, второе, третье, приводят свои программы предвыборные. Мы попросили народных избранников подобрать стихотворный эпиграф к 9-му созыву депутатов Государственной Думы. Давайте послушаем, что получилось.
4: Избравшийся депутат Александр Асафов.
5: Анна Андреевна Ахматова. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
4: Избравшийся депутат Александр Борисов.
6: Я гражданин Псковской области, наверное, конечно, за Пушкина, я не знаю, но, может быть, там какой-нибудь. Друзья, прекрасен наш союз. Как душа неразделима вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Дальше, честно, я не помню. Так хотелось бы, чтобы это стало девизом, поэтому, вот, мне кажется, вполне себе. Это, по-моему, Пушкин посвящал своим коллегам, ученикам по Царскому селу. Друзьям депутатам.
4: Избравшийся депутат Олег Матвеичев.
7: Я думаю, что все бы согласились с тем, что нам нужна одна победа. Поэтому из фильма «Белорусский вокзал» песня «10-й наш десантный батальон» Булата Акуджавы стихи. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
1: На победителях, кстати. После обработки 97% протоколов 5-процентный барьер на выборах преодолевает 4 партии. Напомним, лидирует «Единая Россия». Результат почти 58%. На втором месте КПРФ 14%. Третий ЛДПР 9%. На четвертом месте «Новые люди». Но выборы, кстати, в Госдуму запомнятся еще и исторической явкой. ЦИК отмечает, превысил на 59%. Это максимальный показатель за последние 15 лет. Ну, как говорил Тютчев, аршином общим не измерить. У России особенная стать. В Россию можно только верить. 8 часов 7 минут в российской столице. Через минуту 25 секунд разбираемся в санкционных интригах вокруг фигур российских бизнесменов.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес.

0: А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: 8.08 на часах в студии. Красивая цифра, легко запомнить. А у нас санкционная интрига. Снимут или продлят ограничения для российских бизнесменов, например, Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Совет Евросоюза, как ожидается, примет это решение сегодня. Так чего ждать? Разбираемся.
4: Утро вне конкуренции.
5: Итак, в прошлый понедельник страны ЕС не смогли договориться о продлении персональных рестрикций против россиян. Уточним, что процедура о пересмотре санкционного списка стандартна, ее проводят ежегодно в сентябре и марте. Но теперь Брюссель намерен ввести санкции сразу на 3 года. Франция и Словакия предложили не вводить режим против миллиардера Усманова, а Люксембург вступился за Фридмана. Чтобы принять подобное решение, за него должны проголосовать все 27 стран Союза. И, как сообщило агентство Рейтер, окончательное решение об исключении Фридмана и Усманова из списка рестрикций в обмен на продление режима против остальных 3000 лиц и компаний может быть принято сегодня, но с этим не согласна Латвия.
3: Главный вопрос. Можно ли считать этот процедурный тупик как прелюдия к тому, что 1000 россиян случайно вообще окажутся вне санкций? Это ключевое. С нами на связи юрист санкционной практики адвоката Дель Кредере Артем Косумян. Артем, доброе утро. Вот как вы считаете, если сегодня ЕС не примет решение о продлении персональных санкций, то режим автоматически прекратит действовать в ближайшую ночь на среду. Что будет с теми, кто в списке?
6: Да, смотрите, действительно, если как устроены европейские санкции, они устроены в начале единогласия, и на текущий момент они продлеваются раз в полгода. Вот это было временное решение, продление еще на неделю, поэтому если их не продлят в очередной раз, то, по идее, они прекратят свое действие. Но я бы не стал из этого делать вывод, что если не будет какого-то решения, то значит, что все европейские компании перестанут автоматически соблюдать их ограничения, когда они истекут.
3: Почему?
6: Проще говоря, я думаю, это связано с тем, что европейские компании, они понимают, что санкционный режим, он тем не менее, его какая-то часть, она до сих пор сохраняется, что тоже очень важно. Есть другой санкционный регламент, есть еще дополнительные санкционные регламенты. И все понимают, что общего намерения отменять санкционный режим нет. Но это поставит какую-то странную ситуацию. Да? Например, если окажется, что санкции уже истекли, но кто-то продолжает их соблюдать, то те, против кого санкции направлены, они могут уже требовать, да, например, подавать какие-то иски и так далее. То есть это может приводить к какой-то неясной ситуации. Вот та ситуация, которая сложилась, она говорит, показывает, насколько может быть дефективен принцип единогласия, который действует в Совете Евросоюза, когда один из 27 членов, по сути дела, может использовать вето на продление санкций.
3: Ну, потому, очевидно, Евросоюз и пытается продлить санкции не на полгода, а сразу на 3, чтобы просто не возвращаться к этому вопросу в ближайшее время.
6: Да, именно так. Именно в этом заключается основная идея. Об этом очень много раз говорили. Делать продление на как можно более дольший срок, насколько это возможно. Это тоже может вызывать юридические проблемы, могут быть иски в суд Европейского Союза про то, насколько вообще правомерно вводить ограничения на такой большой срок и насколько это отвечает основным правам и свободам. Но вы полностью правы, многим государствам европейским, вообще Евросоюзу как институции, конечно, интересно было бы продлевать на большой срок, чтобы каждый раз не приходить к вот этому политическому торгу, к уступкам и так далее, где один может заблокировать любое решение. Потому что вообще

0: И многие компании, даже если они учреждены в Европейском Союзе, они все равно, ну, например, банковские компании, они все равно соблюдают санкции очень многих юрисдикций. Но, безусловно, какое-то имущество, которое находится в ЕС, по идее, его юридическим последствиям должно быть полное снятие ограничений.
1: Артем, вы о многих юридических нюансах сейчас рассказали, но ключевой это вопрос. Фридман и Усманов под санкциями останутся или нет? Как вы считаете?
0: Знаете, вполне возможно, что в обмен на более долгое продление санкций эти два бизнесмена они будут исключены из санкционного списка. Это исключать нельзя. Уже были прецеденты исключения из санкционных списков некоторых бизнесменов именно в административном и внесудебном порядке. Вполне возможно, что это произойдет. Я думаю, в ближайшее время это покажет, как закончится, по сути дела, вот эти переговоры, вот этот политический торг между европейскими государствами. Я не исключаю, что вполне возможно это решение будет достигнуто. Например, в качестве примера, да, какая мотивация у Люксембурга? Против Люксембурга начато большое международное разбирательство в связи с изъятием активов, да, инвестиционный арбитраж. Поэтому вполне возможно, что у этой стороны есть большая мотивация в том, чтобы не подвергаться таким международным правовым рискам, и для них это может быть достаточно серьезно, и они будут на этом настаивать.
1: Но смотрите, да, Рейтер писал, что если ни одно европейское правительство возражать не будут, то санкции снимут. Но, очевидно, возражения возникли. И это бюрократический тупик, в котором сейчас, по сути, находится Евросоюз, в частности. Из него выход-то какой-то все-таки есть, на ваш взгляд?
0: Выход один для них. На самом деле для них выход договориться и прийти к компромиссу, потому что если не договорятся, то они окажутся в ситуации, где санкционного режима нет. Может быть, в этой ситуации они будут искать, понимаете, как бы суррогат санкционного режима. Никто не мешает взять каждой стране, да, у себя такие идеи когда-то обсуждали, кстати говоря, если у нас что-то не получается на коллективном уровне, мы просто каждый у себя примем, да.
1: Ну, то есть некий распад единого санкционного поля европейского возможен в случае, если не получится найти какой-то консенсус общий в Евросоюзе сейчас.
0: Да, в принципе, это так. Если не получается принять на универсальном уровне в каждой стране такое регулирование, то вполне возможно, что они могут рассмотреть такой вариант. Каждый ведет у себя идентичные законы на национальном уровне. Но это, конечно, не очень, наверное, хорошо с точки зрения там санкционной политики Евросоюза.
1: А для тех, кто под санкциями, это будет лучше, если, не знаю, там отдельно Латвия, отдельно, не знаю, Германия, Франция будут принимать какой-то свой корпус санкционных ограничений в отношении россиян?
0: Ну, знаете, наверное, в каком-то смысле, даже если бы оказалась такая ситуация, то, наверное, в каком-то смысле это даже чуть лучше, потому что подходы европейских стран к санкциям на национальном уровне, они очень сильно отличаются. Кто-то очень категорично, очень строго исполняет санкции, кто-то, наоборот, за 4,5 года нет ни одного прецедента там привлечения к ответственности.
1: То есть у россиян может появиться некое окно возможностей в случае, если Евросоюз все-таки не выработает единую позицию сейчас по конкретно вот этой ситуации, по Фридману и Усману?
0: Да, знаете, можно сказать так. Если у них будут трудности с продлением этого санкционного режима в очередной раз на полгода или на больший срок, то они окажутся в очень непростой юридической ситуации, где им, с одной стороны, надо, чтобы санкции действовали каким-то образом, но, с другой стороны, на это нет понятного юридического основания. А делать что-то без юридического основания – это все-таки большой мавитон.
1: Очень интересно. Спасибо. Да, юрист санкционной практики, коллеги-адвокаты Дель Кредере Артем Косумян был в эфире радио РБК. Вот мы имеем ситуацию, когда Фридман и Усманов поставили в тупик европейскую бюрократию сейчас относительно санкционного вопроса, и решение может быть вообще неожиданным. Например, переход санкций в ведение исключительно национальных правительств. А это уже, как говорит наш эксперт, окно возможностей для подсанкционных россиян. Следим за этой темой. 8:17 в Москве.
2: Что важно к этой минуте? Силы ПВО уничтожили 297 беспилотников над регионами России за прошедшую ночь. Самарская область под атакой беспилотников. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Силы ПВО работали этой ночью и на Украине. 4 человека пострадали в Киеве, 2 погибли в Днепропетровске, сообщают местные власти. В Нью-Йорке начинается Генассамблея ООН, и, как говорится в таких случаях, посмотрите на афишу. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским, с президентом Ирана, а госсекретарь Марко Рубио проведет переговоры с Сергеем Лавровым. Через 15 минут расскажем об ожиданиях от этих встреч.
1: 8:18 в Москве. Главное, чтобы ожидания были не вечными, в отличие от фьючерсов на индексы криптовалют. Они вечные. С сегодняшнего дня Мосбиржа торгует. Ими речь

0: речь об однодневных контрактах, которые не имеют фиксированной даты экспирации, автоматически пролонгируются на следующий торговый день. Вечные фьючерсы на индексы биткоина, эфира, соланы, рипла и трона доступны только квалифицированным инвесторам и не предполагают поставки цифровой валюты. Расчеты будут проходить в рублях. Мосбирж говорят, такие контракты – дополнительная возможность диверсифицировать активы инвесторов. Кто будет это покупать? Прямо сейчас спросим у директора по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Романа Носова. Он подключается к эфиру. Роман, доброе утро. Скажите главное, вот сейчас можно практически скоро будет торговать легально криптовалютами, а здесь запускают фьючерсы. Кому это нужно?
1: Знаете, это абсолютно логичный и правильный путь к созданию диверсифицированной модели, правильной рыночной рабочей по управлению в том числе портфелями ценных бумаг, в которые включена криптовалюта. Вот я как профессиональный участник могу дать очень такой четкий и понятный ответ на вопрос. Буду работать с этими инструментами, и шаг со стороны Мосбиржи абсолютно логичный и правильный.
2: А в чем особенности этих вечных фьючерсов? Можно ли потерять на них больше, чем вложить?
1: Безусловно, вот, скажем так, дисклеймер о том, что это инструмент для квалифицированных инвесторов, здесь имеет абсолютно логичную и правильную природу и суть. Сами по себе криптовалюты являются волатильными инструментами, которые часто не имеют схожей природы или зависимости с теми инструментами, которые представлены, допустим, в обычной жизни на московской бирже, которые торгуются. Вот, поэтому сама природа криптовалют предполагает повышенный риск. Ну а производные инструменты, в механику которых встроен либо леверидж, либо простым языком кредитное плечо, безусловно, несут для себя повышенные риски. Поэтому понимать, как это работает, обязательно нужно. Ну и, собственно, если понимаешь, если знаешь, как это встроить в нормальную рабочую модель рыночную, да, по управлению портфелями, то инструмент будет востребован, и он уже сейчас, безусловно, нужен.
0: Роман, а где-то подобный инструмент есть, чтобы посмотреть, как это работает там? Кроме России.
1: Конечно. В данном случае мы, как это часто бывает, идем по пути уже существующих примеров. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, да, несмотря на то, что, соответственно, сейчас мы не особо дружим, да, но на самом деле логика и модели работы на фондовых рынках, она всегда очень похожа. Единственный момент, что мы идем, наверное, от обратного, да, у нас сначала создается вся необходимая инфраструктура со стороны Московской биржи, за что и огромное спасибо для работы с производными инструментами. Ну, я надеюсь, в ближайшее время, благодаря изменению законодательства, у нас будет вся линейка. У нас будут базовые активы в виде криптовалют в наших цифровых депозитариях. И у нас будут производные инструменты. И вот комбинация между базовыми активами и производными инструментами – это то, что необходимо для создания устойчивых портфелей, снижения возможных рисков и получения, надеюсь, необходимой нормы доходности, то, зачем, собственно, и приходят инвесторы, в том числе в альтернативный класс активов, такие как крипта.
0: Роман, если не секрет, индексы все-таки на что вас больше интересуют? На биток, на эфир или вы все сразу в портфель добавите?
1: Смотрите, здесь, как и во многих других инструментах, да, или логике, интерес приходит в тот момент, когда на рынках возникает устойчивый тренд. Ну, не секрет, что на рынке криптовалют за последние там 12 месяцев была не самая благоприятная ситуация, ее можно было назвать криптозимой. Вот. Но в середине лета текущего года ситуация начала меняться, два хороших движения импульса у нас состоялись, и вот уже в процессе, да, когда мы видим формирование растущего тренда, к базовым, самым ликвидным инструментам, к производным, в том числе на биткоин и эфир, постепенно, я думаю, можно будет добавлять в том числе те инструменты альткоина.
0: Ну, вы ответили, да, на мой вопрос, я главное услышал. Спасибо. Директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов был в эфире. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 8:22. Криптозима, криптолет, криптохоккей. Есть ли что-то подобное в мире спорта? Прямо сейчас Илья Попов расскажет.
3: Спорт на РБК. пока только просто хоккей, в который временно, к сожалению, не сможет играть капитан Вашингтона Александр Овечкин. Едва-едва хоккеист приступил к тренировкам и уже получил травму нижней части тела. В официальном заявлении клуба говорится, что со дня на день Овечкин должен вернуться в строй. Это значит, что повреждение не носит какого-то серьезного характера. Ну а портал NHL Network выпустил новую часть своего рейтинга 50 лучших действующих игроков NHL. Овечкина в нем нет. И

0: И на этот раз опубликовали с места с 20 по 11. И здесь есть, кстати, два россиянина. Нападающий Миннесоты Кирилл Капризов занимает 14-ю строчку. Ну а страж ворот Tampa Bay Андрей Василевский 13-й. И, кстати, NHL Network также сделал такое важное уточнение, что Андрей Василевский лучший вратарь лиги. То есть больше никого из голкиперов мы в рейтинге TSN не увидим. А нас, кстати, ждет еще... С 10 по первые места.
1: Интрига сохраняется еще.
0: Да, но там будут исключительно полевые игроки.
1: Принято.
0: Вратарей не будет.
2: Илья, наткнулась на сообщение, что полузащитник Галатасарая Алексей Батраков поделился впечатлениями от выступлений в чемпионате Турции. И как ему там играется?
0: Тяжело. Говорит, чемпионат Турции сложный, хотя вот многие любители футбола считают, что турецкое первенство не супер какое-то сильное, но Батраков говорит, что по сравнению с российским там все происходит значительно быстрее, нужно принимать решения в кратчайшие сроки. Так что Алексей Батраков постепенно адаптируется к турецкому чемпионату. Ну и также Алексей Батраков сказал, что пока что главное впечатление от того месяца, что он провел в новой стране, в новой команде, в новом чемпионате, это дебют в турецком первенстве, а также, наконец-то, первый матч в Лиге чемпионов. Маленькая детская мечта Алексея Батракова сбылась. На очереди первый гол в Лиге чемпионов.
1: А Леонид Слуцкий сравнил менталитет, например, китайских и российских футболистов и сказал, что россияне вечно гундят, а китайцы никогда не задают лишних вопросов. Ты согласен?
0: Не знаю, я не работал с китайскими футболистами, в отличие от Леонида Слуцкого. Но мне, кстати, еще очень нравится его фраза, что они пытаются выполнить все, что ты им говоришь, но насколько качественно, это уже другой вопрос.
1: Спасибо, это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. РБК «Тренды».
5: Старение населения – самый предсказуемый глобальный экономический тренд. Уже к 2040 году люди старше 60 лет будут контролировать почти треть мирового дохода, формируя новые рынки в сфере туризма, досуга, финансов и здравоохранения. Наглядный маркер трансформации – индустрия слухопротезирования. Современные сурдологические центры переходят от разовых продаж к модели непрерывного ведения пациента, которая включает регулярную диагностику, адаптивную настройку и обучение. Такая перестройка бизнеса под реальные нужды аудитории не просто увеличивает прибыль, но и напрямую улучшает качество жизни.

0: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
1: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
3: «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди».
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
6: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
6: РБК в цифрах.
2: Скромный размер 77 на 53 сантиметра и не более 20 секунд на просмотр из-за потока туристов в Лувре. Все это о Моне Лизе Леонардо да Винчи. В 1962 году перед выставкой в США картина была застрахована на рекордные 100 миллионов долларов. С учетом инфляции на сегодняшний день такая сумма эквивалентна почти миллиарду.

0: Половина девятого в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО уничтожили 4 беспилотника над Ульяновской областью. Пострадавших разрушений нет, сообщил губернатор Алексей Русских. Массированная атака беспилотников отражена в Самаре. Предварительно повреждены остекления в нескольких домах, кровля здания и автомобили, заявил глава города Иван Носков. За ночь над российскими регионами, по данным Минобороны, были уничтожены 297 дронов. Российские военные минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и химической промышленности, объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и портам Украины в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях, сообщили в Минобороны. Предварительная причина пожара на территории Нерюнгринской ГРЭС в Якутии – аварийный режим работы электрооборудования, сообщили в пресс-службе МЧС. В результате пожара огнем повреждены трансформаторная подстанция, генератор, техническое оборудование, стеновые панели и кабельные полуэтажи на общей площади 90 квадратов. Один человек пострадал. В телеграм-чате агентства Say Agency, организатор выступления Kanye West в Петербурге, появилось сообщение о том, что в случае отмены концерта зрители получат возврат средств. При этом организаторы не опровергли факт проведения мероприятия. Белый дом на своем YouTube-канале запустил Trump TV, трансляцию выступления президента США. Это произошло на фоне того, как ABC, CBS, NBC и Fox News приостановили освещение мероприятия президента через пул. Таким образом, телесети встали на сторону CNN, которому наряду с MS Now и Политика закрыли доступ в Белый дом. Лучшие видео, ключевые выступления и самые интересные моменты, которые нельзя пропустить, транслируются круглосуточно и обновляются в режиме реального времени, говорится в описании трансляции Trump TV. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Прямо сейчас на Трамп ТВ показывают самого Дональда Трампа, который отвечает на вопросы журналистов, а сзади него стоят, очевидно, кондитеры, какой-то кулинарный фестиваль, не знаю, не хватает бегущей строки. Телеграм-радио РБК принимает ваше сообщение 24/7. Александр спрашивает. Добрый день, я обычный физик без экономического образования. Подскажите, пожалуйста, почему в банках начинают предлагать депозиты на год под ставку от 16 до 18%? Банки что-то знают насчет инфляции в будущем? Но ответ здесь заключается в следующем, что уже в октябре вступят в силу новые тарифы ЖКХ. Прогнозы по инфляции существенной роли

0: не играют, потому что инфляция, очевидно, повысится после того, как будет новая тарифная сетка. Банкам из-за всех возможных ужесточений регуляторных не хватает ликвидности. Они привлекают деньги физических лиц, поэтому ставки по депозитам сейчас растут. Надеемся, на ваш вопрос, Александр, мы ответили.
1: Утро вне конкуренции.
2: Но прямо сейчас к важному политическому событию. Трамп встретится с Зеленским в Нью-Йорке 22 сентября. Это следует из рабочего графика американского президента. Встреча пройдет на полях Генассамблеи ООН в 20:15 по московскому времени. Сегодня, кстати, в Нью-Йорке начинается неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН. Россию на ней представляет глава МИД Сергей Лавров. В центре внимания Генассамблеи конфликты на Украине и в Иране. Чего ждать, спросим у старшего научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Кошкина. Он подключается к нашему эфиру. Павел, доброе утро. Действительно, запланировано много важных встреч. Ну, конечно, нас в первую очередь интересует встреча Лаврова и Марко Рубио. Чего ждать?
3: Я думаю, стороны просто будут обсуждать процесс, мирный процесс по регулированию, ну, скорее всего, с упором на проблемы, которые возникли недавно, на продолжающие удары по энергообъектам, вопреки договоренности, ну или, по крайней мере, такому небольшому перерыву от активной фазы, скажем так, вот этого напряжения. По сути, пройдет сверка часов. То есть мы не видим новой формулы, новой формулы не предложили. И судя по риторике российских официальных лиц, я думаю, будут попытки вот этой новой формулы, попытки обсудить новую формулу, скажем так.
0: То есть каких-то все-таки решений или совместных заявлений не будет. Это все-таки будет что-то больше похоже на условно неформальное какое-то, наверное, да, общение, нежели на какие-то серьезные встречи, которые фиксируют общие позиции.
3: Я думаю, да, потому что Генассамблея ООН, как правило, да, объединяет лидеров стран или министров иностранных дел тех или иных стран. Но редко когда, то есть особенно применительно к России и США в последнее время идут такие программные официальные заявления. Были наоборот случаи, когда стороны отказывались делать совместные заявления и выступали поодиночке. То есть это уже новая реальность, с которой необходимо смириться. Поэтому я не ожидаю прогресса на самом-то деле. Это будет просто, мне кажется, такая дежурная встреча, свидетельствующая о намерении обеих сторон продолжать дипломатию без перспектив большого прогресса. А риторика Дональда Трампа, она, конечно же, понятна. Он заинтересован поддерживать вот этот интерес аудитории и будет всегда говорить о том, что прогресс рано или поздно наступит, потому что он хочет, естественно, приписать заслугу себе, если проблема сдвинется с мертвой точки и урегулирование наступит. Ну,
0: да, о чем он обязательно расскажет в эфире телеканала Трамп ТВ, потом мы понимаем. Но есть еще и встреча Трампа и Зеленского. Но, с другой стороны, будет ли там обсуждаться какое-нибудь энергетическое перемирие? Да, идея была вброшена Трамп.
2: Гардин, кстати, накануне писала, что Трамп намерен призвать Зеленского прекратить огонь по энергетическим объектам. Вот пойдет ли на это Киев?
3: Я думаю, будут, опять же, то есть мы не узнаем наверняка, что они будут обсуждать точно в кулуарах, но заявление 100% последует со стороны Трампа и со стороны Зеленского. Я тоже сомневаюсь, что будет какое-либо взаимопонимание. Ну, Трамп может надавить на Зеленского, но мы видим в последнее время, что его заявления не имеют того эффекта, который он рассчитывает получить. Вот.
0: Ну, я вспоминаю, кстати, предыдущую встречу Трампа и Зеленского. Она была в середине лета, в июле, в Белом доме. Тогда вообще представители прессы допущены не были, и не было никаких совместных заявлений. Сейчас мы увидим то же самое, как вы думаете?
3: Да. Я думаю, да. Ну, возможно, так будет. И к тому же, мне кажется, все эти публичные заявления Трампа о необходимости прекратить удары по энергообъектам, ну, это может быть та самая попытка отвлечь внимание от реального содержания переговоров. То есть попытка...
0: Ну, некой публичной такой завесы, да. Мысль ясна, спасибо. С нами на связи был старший научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Павел Кошкин. Эксперт не ждет никаких прорывов, серьезных официальных заявлений. Скорее, как считает Павел Кошкин, общение, например, Лаврова и Рубио будет больше таким обменом позиций, если можно.
2: Сверкачасов, да, сказал Павел Кошкин, да. Ну, а у Трампа еще запланированы встречи с иранским президентом и другими игроками ближневосточного региона. И вот об ожиданиях от

0: переговоров мы расскажем через полчаса.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
4: 8:39 в российской столице. Продолжаем знакомить вас с актуальной информационной картиной этого утра. Напоминаем, на календаре 22 сентября, год 2026. Может быть, для кого-то шокирующие совершенно данные от Financial Times. Пособие не заставляет людей работать меньше. Как же так?
5: Утро вне конкуренции.
0: Аналитики изучили миф о ленивых европейцах.
4: Ух ты, интересно.
0: Его суть в том, чтобы якобы избалованные пособиями сотрудники трудятся меньше. И часто в таких аргументах сравнивают рабочую этику в странах Европы и в США. Но на практике, пишет Financial Times, оказалось наоборот. В Европе уровень занятости выше, чем в Штатах, несмотря на пособия. В Северной Европе, где статистически пособия наиболее щедры, занятость даже выше, чем в Южной. Так все-таки помощь от государства экономике вредит или помогает? Попробуем разобраться в этом вопросе вместе с руководителем отдела бизнеса РБК Ильей Носаревым. Он присоединяется к нашему эфиру.
4: Илья, доброе утро. Неужели сесть на пособие – это не великая европейская мечта?
6: А нет, совершенно нет. Более того, там так и не получится, потому что получатели пособия заставляют все-таки искать работу, да. Если идет не об иностранцах, у которых с этим довольно сложно, а о своих гражданах, то они, как правило, находят работу, даже побывав на пособии.
0: Илья, а вообще откуда взялся этот такой стереотип, что в Европе все ленивые, а вот в США прям там все так трудятся?
6: Его очень любят сторонники свободного рынка, например, американские республиканцы, когда критикуют Европу, они в том числе упоминают, что вот вас разбаловали пенсия, вас разбаловала бесплатная медицина, вы поэтому мало работаете. Но Financial Times, интересно, она вот почитала, привела цифры, что на самом деле, если брать европейцев взрослых, там 25-54 лет, то они работают не меньше, чем в Штатах, даже чуть больше, там статистически незначительно, но тем не менее. А если брать молодежь, то да, она работает несколько меньше, чем в Штатах, но это потому, что в Европе есть традиция получать высшее образование. Если мы возьмем в Штатах молодежь и посмотрим, какое количество из них ничего не делает, да, не ищет работу, не получает образование, их получится гораздо больше, чем в Европе. И вот как бы после этого говорить о лености какой-то европейцев очень трудно.
0: Но интересно, кто и зачем создает миф о ленивой Европе, которая не может угнаться за США?
6: Скорее всего, это делают корпорации, да, вот эти вот разговоры о лени европейцев, они частый аргумент для того, что экономику надо дерегулировать, да, а главные выгодополучатели от этой идеи – это именно корпорации, да. Если мы посмотрим, заглянем в историю, то мы увидим, что такая же примерно риторика использовалась в Штатах в 70-е годы для ослабления профсоюзов, да, тоже говорилось, что, ну, смотрите, вот там пенсии, какие-то там выплаты по больничным, например, они заставляют людей не работать. Люди садятся на больничные и остаются на них годами. Это полная чушь, конечно. Да, ну вот примерно такая риторика использовалась и тогда. Тоже в интересах корпораций.
4: Илья, ну а может быть и нынешние данные, которые публикует Financial Times, это тоже неспроста, а какой-нибудь прогрев, например, к отмене пособий властями ЕС?
6: Думаю, что нет, потому что на самом деле они как раз говорят о том, что пособия

0: эти нужны. Вот. И таких публикаций относительно мало, да, зато они снабжены цифрами, а это не голая риторика, такая в интересах корпорации, где цифр обычно нет, либо они берутся с потолка, например, берется ВВП, который вообще один из самых манипулятивных показателей, если мы возьмем-то ВВП с учетом инфляции, пускай, да, но ВВП в реальных ценах, да, европейских, американских, мы увидим, что у европейца после ежемесячных трат остается на счету больше, чем у американца, да, получается, что европеец зарабатывает больше, а не меньше, а при этом американский ВВП, он типа растет.
1: Илья, так все-таки финансовая помощь своим сотрудникам – это польза или вред для экономики? Ну и для граждан тоже.
0: Несомненная польза. Несомненная польза, потому что такой сотрудник более лоялен, он не думает, где добыть денег, да, до конца месяца. Он не будет работать на конкурента, чтобы эти деньги получить. Да, он сосредоточится на своей работе.
2: Понятно, спасибо. Возможно, не отказался бы от пособия руководителя отдела бизнеса РБК Илья Носарев, который сейчас нам все подробно рассказал. Детали, как всегда, в подписке РБК. Эта тема очень интересна. Кстати, этот подход экстраполировать на российскую экономическую действительность, потому что тема всевозможных субсидий, пособий, поддержки.
1: Дивидендов.
2: И это тоже, да, кстати, интересно. Вот как это все влияет на российский рынок? Мне кажется, что люди, которые занимаются экономическими исследованиями, могли бы взять эту тему на карандаш и рассказать детали. А вдруг, кстати, у вас есть соображения по этому поводу, пишите телеграм-радио РБК прямо сейчас. Часы в студии показывают 8:44. Это значит, что мы расскажем о том, что важно знать сегодня.
1: Силы ПВО уничтожили 297 беспилотников над регионами России. За прошедшую ночь под атакой оказалась Самарская область. Есть повреждения гражданских объектов, в том числе частных домов и автомобилей. Силы ПВО работали этой ночью и на Украине. 4 человека пострадали в Киеве, 2 погибли в Днепропетровске, сообщают местные власти. Европейские санкции против 3000 россиян не могут полноценно продлить уже вторую неделю из-за фигур Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Их якобы хотят исключить из списка, но согласие всех членов Союза пока добиться не удалось. Поможем распутать запутанный клубок европейской бюрократии и разберемся, какое решение в итоге примет Брюссель. На московской бирже сегодня появится новый инструмент – вечные фьючерсы на индексы криптовалют. Спрос пока не очевиден, а о том, какие инструменты сейчас в фокусе внимания российских инвесторов, расскажем в совместном эфире телеканала «Радио РБК». Программа «Рынки утро» специально к открытию основной торговой сессии каждый будний день в 9:09.
2: 8:45 в Москве. Бой с тенью, или как ловят москвичей, с серыми доходами. Практически детективная история. В столице насчитывается около 150 тысяч жителей, которые владеют недвижимостью и автомобилями, но, судя по налогам, не работают. Об этом РБК рассказала заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы, начальник управления налогового анализа Дарья Мурченко. По ее словам, государство стало вычислять таких граждан, анализируя их налоговый потенциал. Если нарушение выявляется, налоги доначисляются. Тут все, собственно, логично. Мурченко отметила, что, собственно, только начало пути это всего лишь. Среди способов найти теневые доходы – это анализ рынка недвижимости. Оценки Дом РФ есть соответствующие. Доля жилья, которая сдается неофициально и без уплаты налогов в среднем, составляет 95%. Отмечается, что особое внимание в таком случае будет уделяться работоспособным гражданам с нулевым доходом и большим количеством объектов недвижимости или автомобилями во владении. А вот как вот можно выявить подобные теневые доходы, по какой формуле можно рассчитать тот самый налоговый потенциал?
1: Обсудим с автором программы «Налоговая база» Екатериной Виноградовой. Она подключается к нашему эфиру. Екатерина, доброе утро. Как все-таки отслеживают такую теневую аренду и кого привлекают к подсчету?
3: Коллеги, доброе утро. С теневой арендой в Москве борются прежде всего с помощью участковых. Есть целая система их работы, профилактический обход административного участка, в рамках которого участковые обходят квартиры, выявляют, что там, да, живут действительно арендаторы, а не собственники, и собирают различные документы, которые это подтверждают. Договоры, квитанции и так далее.
2: Но участкового можно не открыть. А как это все попадает в итоге в налоговую?
3: Но вот участковый собирает показания в рамках своих полномочий. То есть я предполагаю, что он может опрашивать и свидетелей, например, а дальше уже собранную информацию передает в налоговые органы. И, соответственно, налоговики подключают свои каналы, свои ресурсы. И если выявлено, что действительно налоги с этой аренды не платят, то, соответственно, собственники получают письма счастья.
2: Это интересный очень механизм, потому что я думал, что сначала

0: отслеживает переводы с карты на карту, которые совершаются.
1: Ну, или вообще какие-то транзакции.
0: Между людьми, да-да-да. Тут, оказывается, есть и обход ногами. Но получается, что в таком
2: Пока что у налоговой нет доступа к переводам на карту, но, возможно, он появится в дальнейшем, потому что соответствующий законопроект есть, он лежит в Госдуме, и мы ждем, будет ли по нему дальнейшее движение.
1: Екатерина, а почему нулевой доход становится проблемой для гражданина?
2: Ну, вообще, это не всегда проблема, давайте оговоримся, не будем все-таки пугать наших слушателей, потому что есть много ситуаций, когда у человека даже в трудоспособном возрасте может быть нулевой доход. Например, если вы в декрете или если получили инвалидность и так далее. Но проблемой он становится тогда, когда у вас параллельно в собственности много объектов недвижимости и транспорта, а именно десятки. Именно с такими москвичами сейчас работают мэрия и налоговая.
0: Ну да, действительно, выглядит подозрительно. А вот этот самый налоговый потенциал, о котором Мурченко говорит, что это такое и как его посчитать?
2: Налоговый потенциал, как я поняла, рассчитывается мэрией, прежде чем передать данные в налоговую. Потому что понятно, что налоговая, ее ресурсы ограничены, и нужно работать только с какими-то крупными пока что рыбами, да? с большим потенциалом начислений. Как он рассчитывается? Для жилой недвижимости это 5% кадастровой стоимости берется как годовая аренда, а для нежилой, соответственно, 20-30%.
0: Что в таком случае делать, наверное, ключевой сейчас вопрос, чтобы крупная рыба стала премудрым пескарем в этом случае, я бы так выразился.
2: Ну, во-первых, очень важно не подменять выявление риска в презумпции виновности. Да, это относится к налоговым органам, и граждане тоже должны это понимать, потому что само по себе ни квартира, ни автомобиль, ни отсутствие официальной зарплаты не являются доказательством получения скрытого дохода. То есть налоговая должна это доказать и подтвердить. Но если это произошло, вина доказана, то нарушителям грозит доначисление НДФЛ за 3 последних года со штрафом до 40%. А если еще произойдет переквалификация деятельности в предпринимательскую, тогда уже к НДФЛ добавится и НДС.
0: Но каким-то образом отбиться от претензий налоговые все-таки есть шанс, Екатерина?
2: Можно их предотвратить, зарегистрировавшись, например, в качестве самозанятого и инициативно уплатив налоги за 3 предыдущих года. Это у нас налоговое законодательство сделать не запрещает.
0: Исчерпывающе спасибо автор программы «Налоговая база» Екатерина Виноградова, которая, кажется, изучила все детали в этой теме и где-то успокоила, где-то, наоборот, прямо сейчас дала полезные советы. Детали, как всегда, в подписке РБК. И также слушайте программу «Налоговая база» в нашем эфире периодически. 8:50 в российской столице.
1: SpaceX впервые попробует вывести Starship на орбиту. Компания Илона Маска готовит 14-й испытательный полет. Он должен был состояться уже сегодня, но в итоге компания перенесла его на неделю. Ракета стартует с площадки SpaceX в Техасе. Это первая попытка вывести верхнюю ступень системы на полноценную околоземную орбиту. Во время миссии 124-метровая ракетная система в составе разгонного блока Super Heavy и корабля должна подняться на высоту почти 275 километров. И совершить 6 витков вокруг Земли.
0: Все это действительно впечатляет. Ты сейчас читала, и у меня возникает вопрос, а почему мы за этим должны следить? Этот вопрос адресуем главе Института космической политики Ивану Моисееву, который присоединяется к нашему эфиру. Иван, доброе утро. А почему это важно вообще?
3: Доброе утро. Ну, если кратко сказать, это вторая революция в космонавтике, которую устраивает американец Маск. Первая революция – это когда он перешел на многоразовую первую ступень. А вот это вот уже будет вторая революция, когда он делает, во-первых, самую большую в мире ракету, а во-вторых, делает ее полностью многоразовой, как первую и вторую ступень. Это очень сильно удешевит вывод нагрузки в космос. И, в общем-то, в течение 5-10 лет он полностью изменит картину нашей космической деятельности, я имею в виду мировой космической деятельности.
1: У вас есть какие-то ожидания от этой миссии? Как вы думаете, получится совершить революцию второй раз?
3: Я думаю, в данном случае, учитывая то, что много запусков уже было, и Маск движется вперед осторожно в этом случае, я бы 10 против 1, что будет успех.
0: Но все-таки запуск могут перенести еще, как считаете?
3: Могут, но уже достаточно долго переносили. это входит в конфликт с очень оптимистичными заявлениями Маска, но тем не менее соответствует техническим

0: к реальности. Сооружение очень сложное, вот, его отработка требует больших усилий.
1: Иван, как через 5, может быть, лет будет выглядеть наш космос, если сегодня все получится, и запуск, например, состоится ли сегодня или завтра?
0: Ну, во-первых, значит, вот первое направление использования этой суперракеты – это усовершенствование системы Starlink. Она будет выводить новые спутники, которые в 3 раза больше предыдущих и в 10 раз эффективнее. Второе направление – это высадка американцев на Луну очередная.
1: Ну, то есть этого уже более чем достаточно для того, чтобы говорить о революции. Действительно, мы с вами согласны. Спасибо. В космос вместе с Илоном Маском заглядывали мы также совместно с главой Института космической политики Иваном Моисеевым в эфире радио РБК.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: По прогнозам, вложения в коммерческую недвижимость сократятся на четверть – до 421 миллиарда рублей. Лидером остается офисный сегмент. В него вложено более 195 миллиардов или почти половина всех инвестиций в коммерцию. Внутри сегмента отдельно выделяются розничные офисы. Покупка офисных блоков как альтернатива другим инструментам вложения капитала. Здесь объем вырос на 31% – до 63 миллиардов рублей. А средний размер сделки увеличился в 1,5 раза. На втором месте – производственно-складской сегмент. Около 109 миллиардов рублей инвестиций. Большая часть приходится на крупные склады. Торговая недвижимость потеряла 23%. Объем вложений составил 89 миллиардов в этом году. Это средний уровень за последние 6 лет. Почти все сделки прошли в Москве. Гостиничный сегмент просел сильнее всего. Минус 60% до 18 миллиардов рублей. Зато география стала разнообразнее. Больше половины пришлось на Санкт-Петербург, а не Москву. Единственный сегмент, где зафиксирован рост, это жилая недвижимость. Инвестиции выросли на 45% и достигли почти 179 миллиардов рублей, а доля жилого сегмента увеличилась до 29%. Основной объем здесь традиционно сосредоточен в Москве. Далее идут Санкт-Петербург и регионы. Важный сдвиг в структуре. Доля вложений с чисто инвестиционными целями выросла до 83% против 64% годом ранее, а покупки активов под собственные нужды сократились почти в 2,5 раза. Главная причина общего снижения – не только дорогие деньги, но и дефицит качественных объектов, способных дать инвестору требуемую доходность.
4: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
5: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Заливное. Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
7: Нет, спасибо, я на диете.
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни сегодня в 21:00 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
9: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала

0: выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Атака БПЛА на промышленное предприятие отражена в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили в канале администрации города. Сбиты десятки беспилотников. Также этим утром губернатор Самарской области Вячеслав Федоричев заявил, что в результате атаки беспилотников повреждены частные дома и автомобили. За ночь над российскими регионами, по данным Минобороны, были сбиты 297 БПЛА. Спасатели ищут 4 человек в тайге Иркутской области, где на прошлой неделе медведь убил 2 мужчин. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по региону. В каждом случае пропавшие ушли в лес и не вернулись. Налоговые резиденты России должны будут отчитываться перед ФНС о криптовалюте на некастодиальных кошельках, заявил ТАСС замминистра финансов России Иван Чебесков на московском финансовом форуме. Чебесков также напомнил, что сведения нужно подавать не позднее 180 дней со дня утверждения ФНС форм, форматов и способа предоставления уведомлений. Агентство Fitch впервые присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитенту американскому производителю электромобилей Tesla на уровне 3B со стабильным прогнозом, говорится в пресс-релизе. Текущий рейтинг Tesla отражает сильные позиции компании на рынке как мирового лидера в области производства электромобилей и ее намерение стать компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте. МВД со следующего года перестанет вносить данные о детях в загранпаспорта родителей, сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы. Ведомство ранее выданные документы сохранят действие до истечения своего срока. Решение принято в связи с участившимися случаями отказа во въезде в страны Евросоюза несовершеннолетним россиянам, у которых отсутствует индивидуальный загранпаспорт при наличии записи о них в документах родителей. Больше новостей на сайте РБК.
2: Утро вне конкуренции в ваших радиоприемниках, умных устройствах, умных колонках. Может быть, просто на сайте РБК вы нас слушаете. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Мы продолжаем вас знакомить с актуальной информационной картиной начала этого дня, 22 сентября 2026. Краткий обзор рыночный прямо сейчас.
3: Доброе утро. Основные торги на Мосбирже открылись ростом на 0,5%. 2270 пунктов по индексу Мосбиржи. На настроение влияет ситуация на рынке нефти, а также неоднозначный геополитический фон. Нефть утром корректируется вверх после резкого снижения накануне. Brent сейчас растет на 1,5%, почти $102 за баррель. Инвесторы оценивают шансы на возобновление переговоров и перемирие на Ближнем Востоке. Рубль пытается укрепляться. На межбанке сейчас доллар ниже 84,

0: Евро-96.
1: Другие детали через 5 минут в совместном эфире радио и телеканала РБК в программе «Рынки утра». А прямо сейчас переходим к геополитической повестке. Президент Турции Эрдоган призвал отменить право вето в Совбезе ООН и вообще отказаться от постоянного членства.
2: Утро вне конкуренции.
0: В статье для агентства Bloomberg под заголовком «ООН должна отменить право вето Совета Безопасности» президент Турции также заявил о необходимости усилить полномочия Генассамблеи. Сегодня в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Чего ждать, узнала Далила Цельбель, она с нами в студии. Далила, одна из центральных тем – Ближний Восток. Чего ждем на этом фоне?
3: Обсуждений, конечно, очень много, поскольку на Генассамблее будут присутствовать и Дональд Трамп, и президент Ирана Масуд Пезешкиан, и премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, и главы стран Персидского залива. В частности, ожидается встреча Трампа и Пезешкиана. Это сейчас очень громкая тема, и ее обсуждают практически все СМИ. И здесь также отмечу, что, например, если иранской делегации американцы выдали визы для того, чтобы они посетили Нью-Йорк и поучаствовали в Генассамблее, то, как отмечают американские телеканалы и, например, CNN, палестинские чиновники такой привилегии не получили. Также в центре внимания встреча Трампа с главами стран Персидского залива, отметила в эфире CBS обозреватель Оливия Газис.
4: В этом году на Генассамблее ООН будут обсуждаться войны на нескольких фронтах. И отразительно отличается от прошлого года, когда Трамп заявил, что положил конец 7 глобальным конфликтам. Ожидается, что он встретится с Зеленским. Также президент соберет лидеров стран Персидского залива для обсуждения войны в Иране. Раньше Трамп проводил личные встречи, чтобы снизить напряженность в отношениях с такими странами, как Канада. Но в этом году у него не запланирована встреча с премьер-министром Марком Карни. Не было никаких сигналов, что Трамп хочет ослабить давление в отношении торговых партнеров.
1: Далила, как вообще журналисты оценивают присутствие Трампа на этой Генассамблее?
3: Как отмечает Associated Press, Трамп выступит на Генассамблее в непростой для мира и его президентства момент. Это, опять же, связано с Ираном. Если в прошлогоднем выступлении в ООН Трамп заявил, что США, цитата, «уничтожили ядерный потенциал Ирана», то в этом году он возвращается в Генассамблею все с теми же проблемами, с той же войной с Ираном. И, кстати, с теми же причинами Трамп неоднократно заявлял, что надо бы не допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие.
0: Далила, а чего в целом ждем от этой недели?
3: Как отмечает CNN со ссылкой на источники, на этой неделе состоится также высокоуровневый брифинг для Совета мира Трампа. Как отмечает телеканал, это такое примечательное совпадение, поскольку Трамп допускал, что Совет мира может даже заменить ООН. Генассамблея станет последней для Антонио Гутерреша в качестве генсека организации. Его полномочия, напомню, истекают 31 декабря. Поэтому, конечно, обсудят и кандидатов в генеральные секретари. Кто займет место Гутерреша, вопрос неоднозначный и непредсказуемый, отметил главный редактор журнала Foreign Policy Джеймс Бейс в эфире CNN.
5: Есть несколько кандидатов, некоторые женщины. ООН никогда не возглавляла женщина, и многие допускают, что сейчас самое время. Гутерреш во многом последний глава ООН, который помнит холодную войну и у которого были определенные планы на работу организации. На его правление пришлось множество конфликтов, и это станет его наследием. Часто говорят, что ООН парализована, но делает она на самом деле много. Мы всегда возвращаемся к вопросу, если бы не было ООН, что бы мы делали? И ответ – мы бы пытались ее создать.
1: Ну, не только ближневосточный трек, но еще и переговоры Трампа и Зеленского. Спасибо, это была Далила Цельбель. Алевтина Пинкальская уже в студии прямо сейчас. О рынках подробнее. Что, кстати, важнее сейчас? Украинский трек для российской экономики или ближневосточный, если кратко?
6: Не люблю, когда отвечают обтекаемо, но придется в зависимости от тех заявлений, которые мы услышим. Где будут заявления более значимые, на то будет и больше влияния.
1: Все ответы мы уже услышим наверняка скоро. Что еще волнует этим утром участников рынка, инвесторов, мы услышим уже буквально далее в эфире радио РБК. Ну, а, кстати, напомню, что на полях Генассамблеи глава МИД России Сергей Лавров еще планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио. По словам Лаврова, обсудят они, в частности, роль США именно в украинском урегулировании. Ну и, кроме того, уже сегодня вечером Трамп в Нью-Йорке проведет переговоры, как мы уже сказали, с Владимиром Зеленским об ожиданиях экономических буквально через минуту.
2: Реклама. В
7: Внедорожник должен уметь съехать с асфальта. Но проводить на бездорожье все время совсем не обязательно. Герой нового цикла программы «Как тест-драйв» – «Тэнк 300». Рамная конструкция и внедорожные возможности здесь сочетаются с комфортным салоном и современными решениями. Изучаем дизайн, технические характеристики, надежность и возможности автомобиля. Не пропустите программу «Как тест-драйв» на радио РБК и откройте для себя внедорожник «Тэнк 300».

0: 300. Спонсор программы ООО Great Wall Motor Rus.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: горки утро.
1: Нефтяные горки продолжаются. Баррель Brent дешевеет и в моменте ушел ниже $100 за баррель. Ну а тем временем министр финансов Антон Силуанов заявил, что в бюджет на следующий год будет заложена цена российского сорта Urals в $50. Почему Минфин настроен так пессимистично и что это будет значить для рубля? Будем обсуждать. Всех приветствую. Это «Рынки утра» в совместном эфире радио РБК и телеканал РБК. Меня зовут Алевтина Пинкальская. Вместе с Денисом Муравьевым обсуждаем инвестиции, экономику, личные финансы. Будет интересно и, конечно, вместе с вами хотим это обсуждать с нашими слушателями и зрителями, поэтому пишите комментарии, мнения, вопросы, все, что думаете. В Telegram радио РБК мы все вопросы читаем в прямом эфире, радуемся самым интересным и обязательно отвечаем. И сегодня у нас в студии радио РБК и телеканал РБК Ольга Коношевская, инвестиционный советник. Здравствуйте, здравствуйте, Ольга. Смотрите, с чего хотела бы начать разговор. У нас накануне на Московском финансовом форуме все активно обсуждали на самом высоком уровне, на какое животное похож российский инвестор. Варианты были на любой вкус и цвет, от медоеда до осла. Ольга, а вот вы как инвестор себя сейчас с кем ассоциируете?
2: Наверное, с пящей змеей. Это стратегия, когда мы точечно забираем какие-то движения с рынка и потом уходим в спячку на некоторое время, пока не появляются какие-то новые интересные актуальные истории.
1: Это прекрасная иллюзия на долгосрочного инвестора такого.
2: У меня скорее стратегия активных инвестиций. Я не совсем... долгосрочный инвестор, у меня больше позиционная торговля. Uh-huh. Вот, то есть это не совсем краткосрок, но это и не долгосрок в классическом понимании, то есть некая стратегия золотой середины.
1: Отлично. Обращаясь к нашим слушателям и зрителям, напишите, пожалуйста, в Telegram радио РБК, а вы себя с кем ассоциируете на российском рынке, если вы инвестируете, ну или в любом случае являетесь, возможно, не активными, а более консервативными инвесторами. Денис, ну что ж, после этого хочется узнать, как у нас открылся рынок. На утренних торгах была такая нотка оптимизма, небольшой рост. Сохранился ли он после открытия основной сессии?
3: Да, он сохранился, 2271 пункт, прибавляем 0,4, спокойное открытие. Но каждое утро в нашем заведении начинается одинаково. Если мы посмотрим на котировки, то у нас прибавляет энергосбытовые компании, дальневосточная энергетическая компания, плюс 9%. Как вам такое, друзья?
1: Неплохо.
3: Можно было бы заработать за 4 торговых сессии 50%. Да, не самые большие обороты.
1: Не привноси.
3: И, скорее всего, с большим капиталом люди будут выглядеть как слоны в посудной лавке, потому что всего на 22 миллиона наторговали. Но в целом вот такая вот идея энергосбытовых компаний, она по-прежнему у нас на столе. Но если мы посмотрим на торги, где у нас больше все-таки или около 1 миллиона, то выделяется компания ВТБ, плюс 2% наторговали на 1,5 миллиарда. И если мы посмотрим на торги, которые у нас были накануне, то как раз-таки все у нас зависит от нефтегазового сектора. Когда цены на нефть идут вниз, а они у нас опускались ниже $100 за бочку, то нефтяные котировки у нас падали, и следом за ними падали и компании наши нефтегазовые, кроме «Газпрома», потому что он прибавлял 1,5% на фоне победы, локальной победы партии «Альтернатива для Германии». И вот как раз таки, как только цены опускаются, деньги, а их не так много на российском рынке акций, деньги, они перетекают из нефтегазового сектора в банковский. И вот эта закономерность, она вчера как раз таки очень четко проявилась, и мы видим, как три наших больших кита банковских, это Сбербанк, ВТБ, Т-технологии, прибавляли больше 1%. Сегодня эта тенденция сохраняется, особенно это касается бумаг ВТБ, как я уже и сказал.
1: Отлично. Ну, отдельно отмечу анималистичные тоже сравнения, которыми было пропитан обзор Дениса. Ольга, а вы сейчас выступаете в роли покупателя или продавца на рынке?
2: У меня сейчас в позициях не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. У меня в позиции шорт по самолету и пока больше ничего с российского рынка. Я внимательно присматриваюсь, ну, кроме облигаций, понятно, вот. Внимательно присматриваюсь, сможет ли наш индекс обновить локальный максимум, который был достигнут 14 сентября,

0: период. Угу. Вот. А насчет повышения ключевой ставки у нас пока, наверное, судить рано, надо будет оценить данные по инфляции, но для банков это в том числе еще средство, ставка, да, то есть является средством для того, чтобы остановить отток вкладчиков, который неизбежно возникает вместе со снижением, да, то есть на какое-то время просто дольше удержать депозиты населения. То есть
1: а удастся ли удержать, учитывая, что длина ОФЗ дает 16,4% доходности?
0: Пока доходности сопоставимы, но обычному, даже не инвестор, да, обычному гражданину, физлицу, не все, к сожалению, пользуются услугами биржи, да, то есть и им проще пока хранить деньги на депозите.
2: Ну что ж, давайте обсудим нефть. Вот вы на рынке сейчас ничего фактически не покупаете, а нефть кто-то, кажется, распродает. Она в моменте была накануне ниже 100 долларов, сегодня чуть скорректировалась вверх, но тем не менее. Что происходит и стоит ли инвестору за этим следить пристально?
0: Я считаю, что в нефти сейчас крайне такая новостная волатильная торговля. Я пока присматриваюсь, если будет разворот наверх, но это крайне спекулятивная история, то есть прям вот максимально агрессивные спекуляции. Это даже не инвестиции, это прям вот конкретно агрессивные спекуляции. Сейчас происходит технический откат после достаточно серьезного перегрева на новостях о том, что Трамп отказал Саудовской Аравии в нанесении ударов по хуситам. Вот, и после такого резкого подъема наблюдаем техническую корректировку. Внимательно слежу за развитием ситуации. Да, то есть то же самое, если будет проход на перехай, вот, то не исключаю, что мы можем увидеть цены в районе 120-150. Да, то есть там нет точного таргета, потому что все будет зависеть от длительности развития вот этого конфликта, да, то есть как долго будет сохраняться дефицит. Но в общем и целом, если разворачиваются наверх и продолжают расти, для российского рынка, скорее всего, это будет позитив. У нас, наверное, тогда возобновится рост по нашему нефтяному сектору в этом случае. Пока, ну, то есть в позиции наблюдателя слежу
2: за развитием событий. Хорошо, как раз про нефтяной сектор, что с котировками сейчас?
1: Если мы посмотрим на котировки наших нефтяников, то мы видим, что цены на нефть у нас сегодня находятся выше уже 102 долларов за бочку, прибавляют практически 2%. Ну и следом следуют наши нефтяники. Больше всего у нас прибавляют котировки Роснефти, больше 1%, торгуются по 362 рубля 60 копеек. И следом у нас идут бумаги Руснефти, акции, которые чаще всего и быстрее всего реагируют на конъюнктуру на нефтяных рынках. Ну и дальше Газпромнефть, Татнефть и Башнефть. Но все находятся в плюсе, кроме обыкновенных акций Башнефти. Кстати, почему?
2: Да.
0: Сейчас, к сожалению, Башнефть не была в списке приоритетов. Последний раз, когда, ну, то есть вот недавно буквально, да, то есть когда ставил лонг по российской нефтянке, в портфеле были Роснефть, Лукойл и частично Газпром. Вот, не смогу ответить на вопрос, к сожалению, почему Башнефть сейчас отстает. Вот.
1: А кто больше всего интересен?
0: А мне больше всех нравится Лукойл на данный момент. Ну, вот, наверное, вот эта пара Лукойл и Роснефть, да, то есть примерно на сопоставимые доли в портфелях.
2: Угу. Смотрите, интересно, какая ситуация. У нас цены на нефть выше 100, да, сейчас скорректировались, но, тем не менее, высокие уровни. Между тем, министр финансов Антон Силуанов заявил накануне, что в бюджет на 2027 год будет заложена цена отсечения. Собственно говоря, будет бюджет верстаться из расчета по Юрусу в 50 долларов. Кстати, давайте послушаем, что он сказал, министр финансов Антон Силуанов, по этому поводу.
3: Мы запланировали в проекте бюджет на следующую трехлетку 50 долларов за баррель на все три года. Для чего это делается? Для того, чтобы в первую очередь обезопасить бюджет от различных изменений цен на энергоресурсы в мире. Они сейчас высокие, завтра низкие, а бюджет должен выполнить все те обязательства, которые запланированы. Поэтому будут хорошие ценовые параметры, пополним фонд национального благосостояния. Если будет более скромные параметры, соответственно, выполнены все обязательства и при более низких ценах. Поэтому бюджет составлен, исходя из достаточно умеренно консервативных прогнозов цены на нефть.
2: Ольга, не кажется ли вам, что Минфин уж слишком консервативен, учитывая текущие уровни?
0: Я думаю, что они используют текущую ситуацию, да, для того, чтобы, как сказать, восполнить дефицит бюджета. Особенно это актуально после первого квартала. У нас идея, да, снижения цены отсечения возникла в первом квартале. Дальше из-за конфликта США и Ирана цены на нефть взлетели, поэтому этот вопрос был отложен вот как раз, получается, до осени. Да, и сейчас в проект бюджета закладывается уже та цена, по которой, как сказать, Минфин хочет, соответственно,
2: Но ведь в дефицит, да. Снижением ценотечения дефицит бюджета не профинансируешь, поскольку у нас все излишки будут идти не на текущие расходы, не на закрытие дефицита, а фонд национального благосостояния. То есть кажется, что в принципе Минфин очень пессимистично смотрит на нефтяную конъюнктуру на следующий год, по крайней мере.
0: Мне кажется, они после первого квартала немножко так перестраховываются, то есть это консервативная оценка, так же, как,

0: допустим, где-то во втором квартале Полюс давал оценку по золоту в районе 3000, то есть так же, как Полюс, да, то есть как производители, они просто перезакладываются вот этой ценой, да, под издержки, под планы и так далее. И то же самое делает сейчас Минфин, то есть они прекрасно понимают, что если все-таки какие-то мирные договоренности будут достигнуты, то цена на нефть быстро откатывается где-то в район 70-80 в диапазон, и потом, если... соответственно, предложение начинает восстанавливаться, мы можем наблюдать вот как раз откат с 70 до 50. То есть откат со 100 в район 80 может происходить быстро, резко, да, и дальше плавное постепенное снижение.
1: Подожди, сейчас я быстренько спрошу. Да. Но самое главное, почему нас это интересует, это вопрос рубля. Вот буквально недавно Банк России обосновал ослабление рубля, которое случилось в августе, тем, что в июне-июле были низкие цены на нефть. Экспортеры, наши нефтяные компании, получили мало валютной выручки, мало ее продавали, мало покупали рубли, и рубль ослаб. Если учитывать вот такой прогноз по нефти, что нас ждать по рублю тогда?
0: Сейчас, к сожалению, очень сложно что-то прогнозировать, да, из-за конфликта в ценах на нефть. Значит, если мы видим повышение цен на нефть в район 120-140, соответственно, по доллару рубля нас ожидает коррекционный откат. Я не думаю, что пойдут сильно глубже, потому что в долларе рубле уже оформился хороший, качественный восходящий тренд. То есть сейчас идет коррекция относительно основной волны, да, после вот так же, как в нефти, да, то есть после основной волны роста. Вот, локально мы наблюдаем откат, если, да, то есть, опять же, если каким-то образом конфликт США и Ирана сходит на нет постепенно, цена на нефть откатывается, соответственно, можем увидеть продолжение вот этой динамики по доллару-рублю, то есть продолжение ослабления рубля.
2: Кстати, сегодня рубль у нас прибавляет 0,5% со своих пиковых значений. Рубль укрепился уже на 4,5%. Он к нам пришел вопрос от Павла. Здравствуйте, сижу в долларе США, уже полтора года покупал по 92 рубля. Когда дадут выйти из него? И дадут ли?
0: Я надеюсь, что до конца этого года цена достигнет 90, то есть примерно, да, то есть, и, наверное, первый квартал это район 90-96. Если только не будет вот какого-то такого пикового сценария по нефти, когда нефть уходит в район 150. Если нефть уходит в 150, тогда этот сценарий откладывается, ну, наверное, на несколько кварталов.
2: Ольга, я еще уточню по поводу нефти. Вы сказали, что она может прийти к 50 долларам. Я так понимаю, это по бренду, то есть Urals будет стоить 20-30?
0: По бренду ожидаю котировку... резкое снижение где-то в район 75-80, да, то есть быстрый откат туда, ну, то есть вот уже недавно тоже возвращались.
2: И это первая цель.
0: Да, это первая цель. И потом более плавное снижение, наверное, в район, ну, то есть вот они постепенно, как сказать, медленно и плавно сползали где-то по, не знаю, по несколько процентов за месяц, да, по 3-4% шло вот такое вот поступательное нисходящее движение, то есть на росте предложения. Я могу предположить, что, наверное, где-то за полгода цена может доехать в значение, то есть 70 и глубже туда, да, то есть постепенно.
2: А у нас еще
0: к этому дисконт.
2: При таких,
0: да,
2: ценах мы никогда в жизни не сверстаем бюджет.
1: А вот про бюджет. Еще накануне Антон Силуанов пообещал, что дефицит будет комфортным бюджета для снижения ставки. Вот процитирую, что бюджет 26 может быть исполнен с дефицитом в пределах 3% ВВП, несколько выше ожиданий, но в принципе, мы это видим по оперативным данным. По исполнению бюджета, напомню, что дефицит закладывался на уровне 3,8 триллиона рублей. По последним данным за 8 месяцев уже на уровне 5,8 триллионов. Действительно ли мы сможем удержать дефицит в комфортных значениях, как вам кажется, чтобы это также не повлияло на инфляцию?
0: Безусловно. То есть тот скачок, который мы наблюдали во втором квартале, да, по дефициту бюджета, он является проинфляционным фактором. Сейчас вот как раз... те расходы, да, просто Минфин в начале квартала обычно авансирует большую часть расходов. Вот, поэтому скачок, который наблюдался во втором квартале, сейчас немножко скомпенсировался. Будем надеяться, да, что у Минфина получится до конца года прийти к этим цифрам, потому что нам бы всем, конечно, хотелось, да, чтобы у нас дефицит бюджета все-таки сократился хотя бы до обозначенных Минфином цифр, да, и чтобы Центральный банк все-таки, как сказать, как минимум, сохранил, будем надеяться хотя бы на то, чтобы Центральный банк сохранил текущую ставку и, соответственно, в 2027 году у нас продолжалось снижение.
2: Но пока рынок ОФЗ не верит в этот позитив.
1: Да, но, кстати, отмечу, что накануне у нас ИЦБ комментировал все вот эти важные вопросы. Во-первых, он сказал, что изменение траектории ставки из-за бюджета в октябре маловероятно. И в целом похвалил решение Минфина сократить цену отсечения в бюджетном правиле. Сейчас у нас 59 рублей за бочку, а, как я уже говорил, в следующем году будет 50. Спасибо большое. У нас в студии была Ольга Коношевская, инвестиционный советник. Ну и, кстати, спасибо вам, зрители, читателям и слушателям за ваши вопросы и комментарии. Вот Иван написал: не знаю, какое я животное, но российский фондовый рынок напоминает овцу. С начала года заработал 6%. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок.

0: Коллеги, вы себя ассоциируете с каким-нибудь тотемным инвестиционным животным?
1: Знаешь, Алевтина, я бы, наверное, себя с черепахой ассоциировала. Это животное ассоциируется как раз с медлительностью, осторожностью и, в первую очередь, с умением выжидать, что, как мне кажется, очень важно для долгосрочных инвестиций. Это были «Рынки утра», совместный эфир телеканала и радио РБК. За ключевыми событиями следили Алевтина Пинкальская, Денис Муравьев и наш гость Ольга Коношевская, инвестиционный советник. Еще один большой разговор о рынках и инвестициях ждет нас в 17.10 по московскому времени. А через полчаса в эфире радио РБК в разрезе кейса компании «Евротранс» будем разбираться, как выглядит манипулирование на российском рынке сегодня и какова роль инвестиционных аналитиков.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
4: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
3: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: РБК в цифрах.
6: 8848 метров. Высота горы Эверест. В горизонтальной проекции это два Невских проспекта.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10.
2: РБК «Тренды».
6: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи

километров. Пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал провести масштабную реформу ООН, отменить право вето в Совете Безопасности, отказаться от Института постоянного членства, а также усилить полномочия Генеральной Ассамблеи. Об этом он написал в статье для агентства Bloomberg. По мнению Эрдогана, простое расширение числа привилегированных членов Совбеза не решит проблему концентрации полномочий в руках ограниченной группы государств. Корпус стражи исламской революции Ирана готов к затяжной войне с США, заявил представитель корпуса бригадный генерал Хосейн Махеби, передает ТАСНИМ. Также военный чиновник заявил о поражении США и Израиля в конфликте с Ираном. По его словам, это признают военные и политические эксперты, в том числе в Соединенных Штатах. ФАС проводит анализ финансово-экономических показателей деятельности крупнейших производителей маргарина, сообщила служба. В службе там подчеркнули, что при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования. Массовые мероприятия, экскурсии, турслеты ограничили в Томской области до 1 ноября из-за нападения медведей, сообщил губернатор Владимир Мазур. Он отметил, что в Минприроды направлены предложения о увеличении срока действия охотничьей лицензии на добычу медведей и снижении размера пошлины для охотников. Сотрудники рекламной и маркетинговой сфер чаще других россиян опасаются, что развитие искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест, сообщили в компании PRDEV. Среди представителей сферы создания контента, включая копирайтеров, редакторов и SMM-специалистов, таких опасений придерживаются 54% опрошенных. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.

0: Продолжаем знакомить вас с информационной картиной сегодняшнего утра. У микрофонов Илья Приходько, Ирина Савельева. Но прямо сейчас от тем, связанных с искусственным интеллектом, перейдем к темам, связанным с образованием. Хотя и там без искусственного интеллекта в последнее время как-то не обходится. Миноборнауки, между тем, предложило изменить правила поступления в вузы, начиная с будущего учебного года. То есть речь идет о 2027-2028.
1: Вне конкуренции.
2: Более детально расскажем. Ведомство хочет ужесточить требования к профильным предметам. Например, число направлений, для которых физика обязательно вырастет до 37, а экзамен по истории станет обязательным там, где вузы ранее могли выбрать между ней и обществознанием. Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Если абитуриент набрал 60 и более баллов на ЕГЭ по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует эти результаты в основном конкурсе, он сможет получить от 15 до 25 дополнительных баллов. Правила для участников школьных олимпиад тоже станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители. Учитываться будут результаты за 10 и 11 классы.
0: Попробуем это сейчас все оценить. Каковы возможности для поступления после изменений? На связи со студией директор Московского института электроники и математики имени Тихонова Высшей школы экономики Дмитрий Коваленко. Дмитрий, доброе утро. Как вы оцениваете вот эти все нововведения?
3: Коллеги, доброе утро. Ну, первое, что я хочу сказать, процесс поступления в вузы каждый год

0: охватывает миллионы людей. Это и абитуриенты, родители, учителя, предметники, работа, образование. Поэтому все, что связано с порядком приема, конечно, вызывает очень живое обсуждение. И надо сказать, что именно порядок приема вузы, который Минобор достаточно часто меняет, корректирует, он достаточно хорошо подвержен таким общественным обсуждениям. И на самом деле Минобор, регулятор, слышит то, что говорят родители, то, что говорят университеты и так далее. В этом смысле изменения, которые предлагает Минобр в этом году, они существенные, они, на мой взгляд, в основном очень полезные. Но, как мне кажется, часть из них еще будет меняться по ходу вот общественных обсуждений и корректироваться по ходу, собственно, продвижения самого нормативного документа. Что позитивно? Позитивно, что, безусловно, правильно закрепляются предметы за теми или иными группами специальностей. Конечно, если ребята поступают на машиностроительные, например, специальности, без физики это делать странно, хотя некоторые вузы шли по этому пути. Ну или, например, на специальности, связанные с информационной безопасностью, теперь обязательным предметом стала математика. Это тоже кажется достаточно позитивно, потому что есть профили, связанные исключительно, допустим, с кодированием, шифрованием, где математика нужна.
1: Ну, вы математик, поэтому вам они и кажутся, наверное, в основном позитивными.
0: Да, но в целом это правильное решение. Кроме того, в этом году вся страна увидела, что увеличилось количество победителей школьных олимпиад, поэтому предложение Минобра закрепить льготу только для победителей олимпиад в 10-11 классе тоже, мне кажется, достаточно позитивное. Это важно, чтобы ребята, победив олимпиаду в 9 классе, не расслаблялись и продолжали получать качественное образование в 10-11 классе.
2: Дмитрий, хотят также отменить многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретной специальности или направлении. Что это значит для тех, кто поступает в вузы?
0: На самом деле многопрофильный конкурс проводило не такое большое количество вузов, поэтому я не думаю, что это нововведение затронет очень большое количество абитуриентов, но, по сути, ребята сразу при поступлении будут понимать свою будущую специальность. У них, может быть, чуть-чуть сузится выбор, то есть вуз, который проводил прием на несколько специальностей, а уже по ходу обучения распределял ребят между ними, вот теперь не сможет это делать. Но, еще раз, эта история не была прямо очень сильно массовой. Мне кажется, что она не сильно на что-то повлияет.
1: Ну, что касается там, ужесточения правил для олимпиадников, это будет ли положение тех, кто поступает по общему конкурсу, легче все-таки? Да, это была одна из основных таких проблемных точек этой приемной кампании.
0: Я не думаю, что сильно сократится количество победителей олимпиад, которые получат эту льготу, но, Ричард, речь о чем идет? О том, что ребята, которые раньше могли поступить в вуз по льготе, победив в олимпиаде 8-9 класс, теперь этого сделать не смогут. Но это очень талантливые ребята, я думаю, что многие из них продолжат участвовать в олимпиадах в 10-11 классе, просто у них будет больше стимула, больше мотивации для того, чтобы вот развиваться. Но само количество олимпиадников, эта мера конкретная, вряд ли сократит очень сильно.
1: Ну, то есть это некая такая корректировка, которая, может быть, несколько изменит общую картину, но фундаментально все-таки ничего не изменит.
0: Да, я думаю, что это так.
1: Спасибо. С нами на связи был директор Московского института электроники и математики имени Тихонова Высшей школы экономики Дмитрий Коваленко. Что еще важно знать? Что изменения затронуты те, кто планирует продолжать образование в магистратуре, да, там, где она сохраняется. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. Если говорить о платном обучении, то будет разрешено использование маткапитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Вводится обязательная предоплата за первый семестр. Ведомство полагает, поможет это зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные, уже в свою очередь, места более справедливым, хотя мы знаем, что и количество платных мест в вузах тоже несколько сокращается. 9 часов 37 минут в российской столице, 40 минут полезной деловой, 40 секунд полезной деловой информации.
2: Ну, вообще 40 минут у нас тоже всегда полезная информация.
1: А это 24 на 7, я бы сказал. Так вот, через 40 секунд о том, что правила аудита могут измениться из-за кейса Евротранс. Как именно?
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: 9:40:38. Куда-то я спешу сегодня все-таки. 9:38 в Москве. Прямо сейчас Илья Приходько, Ирина Савельева у микрофонов. Центробанк может ужесточить регулирование после того, как компания допустила дефолт по всем своим облигациям.

0: инновационным выпуском. Об этом говорит глава департамента корпоративного управления МЦБ Екатерина Башеева.
1: Утро вне конкуренции.
2: Евротранс, акции которого периодически подскакивают на 20% в отсутствии каких-либо новостей, уже стал мимом для инвесторов. Еще один топ-менеджер регулятора Михаил Мамута говорил, что изучает кейс на предмет манипулирования и готовит предложения, связанные с повышением прозрачности со стороны эмитентов. Как же выглядит манипулирование на российском рынке сегодня и какова роль инвестиционных аналитиков? Герой программы «Да или нет» президент холдинга «Финам» Владислав Кочетков. Никита Гмыза оставался беспристрастным.
3: Да или нет?
4: Мы когда договаривались об интервью, вы сказали, что платная аналитика в целом такой редкий кейс. Почему так?
5: Она встречается чаще всего в формате, когда в тот или иной инвестиционный банк приходит эмитент, спрашивает, а почему вы меня не покрываете? Ему говорят, а мы вас не покрываем в силу того, что эмитентов много, а аналитика у нас на всех не хватает, а вы маленький. И если вы хотите вот получить время нашего аналитика, чтобы он вас покрыл, нужно заплатить. Эмитент платит, компания его покрывает. При этом никто не гарантирует, что записка будет с рекомендацией покупать, она вполне может быть и продавать, и с негативом. Записка будет объективной, он просто покупает время аналитика. Такая практика есть, в том числе в некоторых крупных компаниях, но тем не менее она не массовая, в том числе потому, что эмитент далеко не всегда готов платить. Стоит это удовольствие, как правило, несколько миллионов рублей, и многие эмитенты говорят, спасибо, нет, нам не нужно. Есть практика, понятно, размещение рекламы у разных блогеров, инфлюенсеров, у которых аудитория зачастую больше, да, чем у аналитиков инвестиционных домов. Вот это вот уже относительно массовый кейс. Во многих бюджетах, которые я видел там по продвижению тех или иных ценных бумаг, на инфлюенсеров отводится вполне себе серьезный бюджет. Аналитиков я этих бюджетов не видел никогда.
4: Мы тут проверили судебную статистику за 8 лет. И по статье о манипулировании рынком, вот как вы думаете, сколько дел мы нашли?
5: Слушайте, ну тут напрашивается ответ ноль.
4: Вот вы близки в целом. Мы нашли два. По-вашему, это что значит? Что практика редкая или просто плохо ищут и не находят?
5: Ну вот мы же видим, что ЦБ выявляет случаи. То есть есть системы брокерские, есть системы биржевые, есть какая-то внутренняя аналитика центрального банка. Они достаточно продвинуты. И если что, брокер, когда видит, что его клиент манипулирует, он на него, ну как это называется, внутри стучит. ЦБ выявляет манипуляторов, дальше передает правоохранительные органы. А вот правоохранительные органы у нас от рынка ценных бумаг крайне далеки. На аналитиков больше триггерится ФАС. То есть сейчас любой прогноз про рубль, нефть, бензин и что-то еще, это прям риск, что прилетит письмо от ФАС, что прекратите рынком манипулировать. Ваши прогнозы на цены влияют. Это есть. Но там ни до уголовки, ни до административки не доходит.
4: У нас просто как будто такое ощущение сложилось, что немного это секрет полишинели. Знаете, вот все как будто бы в курсе, что такое существует, но никто никого за руку не ловил.
5: Слушайте, я не уверен, что прям аналитики именно активно участвуют в манипулировании. Как минимум, многие аналитики у нас не настолько влиятельны, чтобы их позиция повлияла на массового инвестора, который начал покупать-продавать.
4: Мне кажется, вы немного недооцениваете тогда уж влияние аналитиков на рынок. У нас все-таки розничных инвесторов очень много.
5: Может быть. Мы в свое время проводили опрос клиентов. Там получился парадоксальный вывод, что клиенты аналитики любят, аналитику читают, аналитику ждут, но, как правило, ей не следует.
4: Парадоксально, да, как будто бы? А эмитенты, может быть, вы знаете какие-то случаи, когда они пытаются аналитикам заплатить за хороший прогноз?
5: Бывает обратное. Безусловно, эмитенты давят иногда на аналитиков, когда прогноз плохой. Через свои АЯРы и прочее. У нас недавно был кейс, когда аналитик оценил ущерб, нанесенный одной крупной компанией хакерской атакой. Там была целая истерика АЯР с требованием отозвать этот комментарий.
4: Вы, конечно, не стали ничего менять в своем прогнозе?
5: Не, мы уперлись, в том числе потому, что прогноз с точки зрения аналитика был объективный.
4: И как вы ответили АЭРу?
5: Ой-ой-ой, спасибо, что обратили внимание, готовы организовать дальнейший диалог с аналитиком и получение дополнительной информации с вашей стороны, безусловно, позволит скорректировать наш прогноз. Ну, то есть, безусловно, в моменте послали нафиг, но послали вежливо.
4: Подводя итог всему диалогу, давайте честно, эмитенты сохраняют коммерческие отношения с инвест-аналитиками, да или нет?
5: Да.
3: Да или нет?
0: 9 часов 43 минуты в Москве. Будут ли прямо сейчас отраслевые новости в эфире радио РБК? Да или нет? Да, отвечает Павел Потапов.
3: О чем говорят отрасли?
6: Да, доброе утро.
3: Финансы.
6: Клиенты ВБ-банка могут бесплатно пользоваться сетью банкоматов ВТБ по всей России, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Проект стал возможен благодаря стратегическому партнерству компании. Держатели карт ВБ-банка могут снимать в банкоматах ВТБ до 500 тысяч рублей в месяц без комиссии. Операции пополнения не ограничены по сумме, также совершаются бесплатно.
1: Промышленность.
6: Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская сталь» выступила против возможного запрета экспорта из России бензола. Вместо этого там предлагают увеличить загрузку мощностей по выпуску чистого бензола, пишут ведомости, ссылаясь на письмо организации в Минпромторг. Бензол – исходное сырье для производства пластмасс, синтетической резины, красителей, лекарственных препаратов, а также используется при производстве моторного топлива. Он синтезируется при переработке нефти и угля.
1: Технологии.
6: Яндекс и ВК обсуждают создание совместного предприятия, рассказали РБК, два источника на рынке информационных технологий. Какие именно активы будут переданы в состав совместного предприятия, пока финально не определено. Возможно, в него войдет ВК-Тек, а со стороны Яндекса облачная платформа хранения данных Яндекс.Клауд, платформа Яндекс.360, а также актив и структура Яндекс.Би2Би-Тек в сфере искусственного интеллекта. Яндекс в ответ на запрос РБК заявил, что компания не комментирует слухи.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: Облака белогриивы, лошадки, хочется добавить в догонку последней новости. 9:45 в Москве. Вот пока кто-то вкладывается в крипту, думает о том, как это все регулировать, кто-то берет и запускает свой телеканал. Например, так сделал Дональд Трамп.
2: Президент США начал транслировать все происходящее в администрации сам в ответ на действия американских журналистов, которые отказались освещать его деятельность. Напомним, что несколько дней назад Трамп официально запретил корреспондентам «Политика», CNN и MBS, участвовать в официальных мероприятиях президентского пула в качестве представителей прессы. В пресс-релизе на сайте Белого дома анонс этого решения опубликован с заголовком «Доступ в Белый дом – это привилегия, а не право».
0: Прямо сейчас я решил посмотреть, что показывает обсуждаемый нами канал Трамп ТВ. Выступление Дональда Трампа. Он стоит на трибуне в красной кепке, на которой написано «Make America Great Again». Выступление, судя по всему, проходит на площадке военной академии в Вестпойнте. Не знаю, о чем говорит сейчас американский лидер, но примерно такую же картинку я видел и 15 минут назад, и час назад в качестве ремарки. Но вообще запуск своей онлайн-трансляции на Ютубе и сайте Белого дома, смотрим мы именно там, Трамп анонсировал сегодня утром. Президент США называет это телевидением. На канале администрации президента появилось видео под названием «Трамп ТВ здесь». В нем чередуются кадры из популярных американских сериалов «Друзья», «Офис», «Современная семья», «Гриффины», это отдельно радует, и «Спанч Боб». А на фоне играет техномузыка.

0: За несколько часов до официального запуска трансляции на экране ожидания зрителей ждал трейлер для Трамп ТВ. А что там, собственно?
1: В 60-секундном ролике чередуются кадры выступления президента США с наложенными поверх звуками аплодисментов и его проходок по ковровым дорожкам у самолетов. А в конце – патриотичная речь президента о величии его страны.
2: Золотая эпоха Америки начинается сейчас. С этого дня наша страна расцветет, и нас будут уважать на мировой арене. И каждый день я просто буду ставить в приоритет именно нашу страну.
0: Звучит, конечно, интригующе. Ну а после заявления Трампа 5 крупных телеканалов страны, ABC, CBS, CNN, Fox News, NBC, взяли, да и отказались транслировать его выступление. И в качестве солидарности с коллегами телеканал Newsmax заглушил голос Дональда Трампа на трансляции открытия новой гранитной вертолетной площадки на южной лужайке Белого дома.
1: Между тем, вице-президент Джей Ди Венс отметил, что отказ журналистам в допуске – это логичный шаг со стороны Белого дома. По его словам, предыдущие администрации президентов-демократов повели бы себя также в отношении прореспубликанских медиа. Несмотря на это, главный медиа-аналитик CNN Брайан Стелтер отмечает, настолько плохими отношения между Белым домом и журналистами не были еще никогда.
3: В истории еще не было таких прецедентов, когда президент выгонял журналистов из Белого дома. Нечто подобное было в 2018 году, когда у нашего коллеги Джима Акосты отозвали журналистское удостоверение, а затем в 2019 году то же самое произошло с Брайаном Карамом. Но это были единичные случаи, которые разрешились в течение нескольких дней. Теперь Трамп идет гораздо дальше, запрещая целым редакциям появляться на территории Белого дома. Это одна из самых резонансных атак администрации на прессу на сегодняшний день.
1: После того, как журналистов перестали пропускать на территорию резиденции, Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото Белого дома. Рядом со зданием стоят мешки для мусора с надписями CNN, MSNBC и «Политика». Вслед за этим журналисты подали на администрацию президента в суд. Они уведомили федеральное правительство о подаче иска о нарушении первой поправки Конституции США. Согласно этому пункту, президент и его администрация не имеют права ограничивать свободу слова и работу СМИ.
0: В связи с этой темой лично у меня только два вопроса. Первое, будет ли реклама на Трамп ТВ и как она будет выглядеть? Очень просто интересно, как профессионалу, который работает в медиа не первый год. А второй вопрос, можно ли будет писать письма в редакцию? Как, например, Джанни Инфантино тут тоже написал письма всем руководителям футбола по всему земному шару. Зачем он это сделает, прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
4: Спорт на РБК.
5: Илья, ты знаешь, мне кажется, большой друг Дональда Трампа, президент ФИФА Джанни Инфантино, может рекламировать главу американского государства на канале Дональда Трампа.
0: Логичный ход, кстати. Для этого писем не потребуется никаких писать.
5: Да, так вот, до выборов президента ФИФА осталось менее полугода. Недовольство действиями Джанни Инфантино нарастает, оно уже велико. Ну и Джанни Инфантино, как опытный функционер, он решил постепенно налаживать отношения с главами национальных федераций и конфедераций тоже. Так вот, Джанни Инфантино написал письмо и предложил сделать два важных шага. Во-первых, заказать независимую проверку того, как же ФИФА принимают важные решения, а заодно получить рекомендации, что нужно улучшить. Ну и кроме того, Инфантино предлагает провести консультации с футбольными конфедерациями и ассоциациями, обсудить, как же сделать процесс принятия решений надежнее, понятнее и прозрачнее. Ну и вообще, наконец-то определиться, кто и за что должен отвечать, а именно президент ФИФА, совет этой организации и Конгресс. Я напомню, Джанни Инфантино занимает пост президента ФИФА пока с 2016 года, то есть за 10 лет пока не получилось определиться, кто же за что должен отвечать.
0: Как будто бы есть попытка снять с себя ответственность вообще за все происходящее вот таким обращением эпистолярным.
5: Как будто Джанни Инфантино решил поиграть в кота Леопольда, который говорит, давайте жить дружно. И вообще, наконец-то, все-таки все решать сообща. Почему-то, когда Джанни Инфантино предложил продать часть коммерческих прав на чемпионат мира, такого вопроса у него не возникало, но он, кстати, уже за это оправдался. Он сказал, что эта идея слишком рано попала в публичное поле, не успели ее до конца обсудить, проработать, чтобы, наконец, уже вынести на суд общественности.
0: Джанни Инфантино, опережая время.
1: Очень много скандалов, мне кажется, в футбольной сфере. Например, в один из таких скандалов попал бывший нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. В Англии, да, его лишили прав и оштрафовали.
5: Да, Мохамед Салах, футболист довольно опытный, по футбольным меркам такой, ну, можно сказать, даже пожилой. И вот говорят, что в спорте первое, что уходит с годами, это скорость. Но Мохамед Салах готов с этим поспорить. Дело в том, что в Англии у египтянина отобрали права за превышение скорости на 10 км в час. Представляете, где нужно было двигаться со скоростью 48, он буквально-таки несся 58 км в час.
0: Российские футболисты, конечно, негодуют, наверное, тоже в связи с этой новостью.
5: Да, ну и вот в ближайшие полгода, если он окажется в Великобритании, то за руль автомобиля, например, своего Rolls-Royce, на котором он и превысил скорость, вот у Салаха не получится это сделать.
0: А с другой стороны, есть возможность сфотографироваться у скалы Салаха, как я понимаю. Что это такое? Где это находится? И поедешь ли туда ты?
5: Пока нет. Мохамед Салах, помимо того, что развивает турецкий футбол, он еще и развивает туризм на территории этой страны. Дело в том, что Мохамед Салах, прибыв в новую для себя страну, решил попутешествовать и отправился на плато Курт-Дерри, где сделал фотографию возле одного из камней. И вот наиболее предприимчивые турецкие товарищи, они теперь к этому камню водят экскурсии, а фанаты клуба Трабзонспор, за который сейчас и выступает Мохамед Салах, они буквально хлынули к этому камню, чтобы сделать такие же фотографии, как есть у Мохамеда Салаха в его соцсетях, причем у того же камня и в такой же позе. Ну и, кстати, возле этого булыжника даже поставили специальный знак и написали на нем «Плато Салаха».
0: Ну, очень, кстати говоря, по-турецки осталось узнать, сколько все это стоит, потому что бесплатно, наверное, не бывает ничего в этом случае. И сможет ли при этом сам футболист, например, претендовать на какие-нибудь выплаты и отчисления по этому поводу? Мне кажется, вот пока многие футболисты планируют тренерскую карьеру после завершения основной футбольной, можно вводить экскурсии в Турции, как считаешь?
5: Почему бы и нет, но в целом Мохамед Салах в Турции зарабатывает довольно приличные деньги. Я думаю, что такие мелочи его не интересуют, как походы с туристами.
0: На личную скалу все-таки Салах заработал. Спасибо, это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
6: Кто есть кто? 212Т01 – это автомобиль с названием, которое придумал калькулятор. Есть автомобильные бренды, названия которых звучат дорого. Lexus, Land Cruiser, Audi. Есть те, что звучат технологично. Lucid, Zeekr, Tesla. А есть 212. Просто 212. Как будто не автомобильная компания, а номер кабинета в районной поликлинике. Или код домофона, который хозяин забыл поменять с момента покупки. Причем модель называется Т01, поэтому вся конструкция выглядит так, словно вместо машины вам выдали промышленный образец. Изделие 212, тип Т01, эксплуатация в особо тяжелых условиях. За этим совершенно бездушным названием стоит история. Современный 212 – это наследник старого Beijing Jeep 212, который выпускался в Китае еще с 60-х и был одним из местных родственников нашего УАЗика. Только новый Т01 решили нарядить в модный костюм, поставить современный салон и сделать вид, что прошлого вообще не было. Внешне здесь вообще отдельный вид китайской психотерапии. Квадратный кузов, почти вертикальные стойки, круглая оптика, огромный капот, запаска сзади, никакой аэродинамической пластики. Машина выглядит так, будто дизайнеру показали современный кроссовер и спросили, а можешь сделать наоборот? И он смог. Причем Т01 не просто изображает суровость. Это действительно рамный внедорожник с двумя жесткими мостами, подключаемым полным приводом и понижающей передачей. На бездорожье Т01 ведет себя так, будто асфальт когда-то лично его обидел. На трассе начинает проявляться обратная сторона всей этой брутальности. Рама, мосты, высокий кузов, масса больше 2 тонн. Все это великолепно, но пока под колесами грязь, камни и подозрительно глубокий овраг. Но когда заканчивается приключение и начинается обычная поездка по МКАДу, выясняется, что Т01 все-таки не Каен и даже не Тигуан. Получился забавный контраст. Снизу мосты, раздатка и рама, а сверху планшет и беспроводные технологии.
7: Кто есть кто?
6: Так кто есть кто? По духу 212 Т01 пытается зайти на территорию Jeep Wrangler, Ford Bronco и Toyota Land Cruiser Prado. Но делает это без американского пафоса и без японского культа надежности. Перед нами китайский внедорожник из старой школы, которому прикрутили современную электронику. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Резать лося.
8: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Лучок. Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, Лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму Лучка, Норку, Трубу, Яшу и на сдачу немного Гидро. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
10: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
4: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
13: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
11: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой. И Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
4: Библиотека РБК.
11: Заведующая Элина Тихонова.
14: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. В результате атаки беспилотников в Самарской области погиб один человек, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается необходимая медпомощь. Ликвидацией последствий атаки занимаются экстренные службы. Работает оперативный штаб. Продолжается сбор информации. Один школьник погиб, 4 ранены в результате вооруженного нападения на школу в районе Тургутлу турецкой провинции Маниса, сообщает газета «Сёджу». Издание отмечает, что подробности произошедшего выясняются. Власти Петропавловска-Камчатского разделили город на 9 зон из-за медведей. За каждый из них отвечают мобильные группы. Это сделано для того, чтобы опытные охотники могли оперативно прибыть к месту обнаружения животного, сообщается на официальном сайте городской администрации. Владимир Путин не планирует участвовать в саммите G20 в США в декабре, сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники. При этом, отмечает агентство, президент России поедет на саммит АТЭС. В этом году председательствовать на форуме будет Китай. Саммит пройдет в городе Шэньчжэнь 18-19 ноября. Путин планирует лично участвовать во встрече впервые с 2017 года, отмечает Bloomberg. Дональд Трамп сегодня встретится с Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, следует из расписания Белого дома. Ожидается, что встреча состоится в 13:15 по местному времени, то есть в 20:15 по Москве. Paramount Skydance достигла соглашения с Калифорнией и еще 11 штатами США, которые пытались заблокировать ее слияние с Warner Bros. Discovery. Договоренность снимает юридические препятствия для завершения сделки, сообщает CNN. По условиям соглашения Paramount обязуется создать после закрытия сделки совет по редакционной независимости из 5 опытных журналистов. Этот совет должен защищать CBS News и CNN от давления со стороны владельцев и акционеров. Кроме того, компания должна выпускать в кинотеатрах не менее 30 фильмов в год. Слияние планируется завершить не позднее начала октября. Больше новостей на сайте РБК.
2: Эй, режиссер, заканчивай съемку. Это кино я уже смотрел. Но теперь, кажется, интрига разрешена. У микрофона Илья Приходько, ближайший час в нашем эфире. Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Какие ожидания от этой встречи для российско-украинского конфликта? Расскажем. Мосбиржа начала торговать вечными фьючерсами на индексы криптовалют. Как будет работать этот инструмент? Все подробности приведем. Ну а прямо сейчас к санкционной интриге сегодняшнего дня. Итак, снимут или продлят ограничения, санкции против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана? Разбираемся. В прошлый понедельник страны ЕС не смогли договориться о продлении персональных рестрикций против россиян. Уточним, что процедура пересмотра санкционного списка стандартная. Ее проводят ежегодно, то бишь в сентябре и в марте. Но теперь Брюссель намерен продлить ограничения сразу на 3 года, а не на 6 месяцев, как было до этого. Чтобы принять подобное решение, за него должны выступить все 27 стран Евросообщества. Как сообщило агентство Рейтер, окончательное решение об исключении Фридмана и Усманова из списка рестрикций в обмен на продление режима против остальных 3000 лиц их компаний может быть принято сегодня. С этим, правда, не согласна Латвия. Юрист санкционной практики коллегии адвокатов Дель Кредере Артем Косумян допустил, что уже в полночь персональных ограничений ЕС не будет.
3: Было временное решение о продлении еще на неделю, поэтому если их не продлят в очередной раз, то, по идее, они прекратят свое действие. Но я бы не стал из этого делать вывод, что если не будет какого-то решения, то значит, что все европейские компании перестанут автоматически соблюдать их ограничения, когда они истекут.
2: Почему?
3: Европейские компании, они понимают, что санкционный режим, его какая-то часть, она до сих пор сохраняется, что тоже очень важно. Есть другой санкционный регламент, есть еще дополнительные санкционные регламенты, и все понимают, что общего намерения отменять санкционный режим нет. Но это поставит какую-то странную ситуацию. Да? Например, если окажется, что санкции уже истекли, но кто-то продолжает их соблюдать, то те, против кого санкции направлены, они могут уже требовать, да, например, подавать какие-то иски и так далее. То есть это может приводить к какой-то неясной ситуации. Та ситуация, которая сложилась, она говорит, показывает, насколько может быть дефективен принцип единогласия, который действует в Совете Евросоюза, когда один из 27 членов, по сути дела, может использовать использовать вето на продление санкций.
2: Ну, потому, очевидно, Евросоюз и пытается продлить санкции не на полгода, а сразу на три, чтобы просто не возвращаться к этому вопросу в ближайшее время.
3: Да, именно в этом заключается основная идея. Об этом очень много раз говорили. Делать продление на как можно более дольший срок, насколько это возможно. Это тоже может вызывать юридические проблемы. Могут быть иски в суд Европейского Союза про то, насколько вообще правомерно вводить ограничения на такой большой срок и насколько это отвечает основным правам и свободам. Но многим государствам европейским, вообще Евросоюзу как институции, конечно, интересно было бы продлевать на большой срок, чтобы каждый раз не приходить к вот этому политическому торгу, к уступкам и так далее, где один может заблокировать любое решение. Потому что вообще в Евросоюзе это не так. Вообще решения принимают квалифицированным большинством и нет возможности одному заблокировать. Но в этом случае есть.
4: Артем, возвращаясь к фигурам Усманова и Фридмана, если их исключают, что на практике будет с их активами в Европе? Смогут ли они распоряжаться ими уже на следующий день?
3: В принципе, да. Если нет европейских санкционных ограничений, то по общему правилу те активы, которые находятся в Евросоюзе, все ограничения против них должны быть сняты. Но нужно помнить, что санкционные ограничения, они не исчерпываются санкциями Европейского Союза. Есть ограничения в США, Великобритании и в некоторых других юрисдикциях. И многие компании, даже если они учреждены в Европейском Союзе, они все равно, например, банковские компании, они все равно соблюдают санкции очень многих юрисдикций. Но, безусловно, какое-то имущество, которое находится в ЕС, по идее, его юридическим последствиям должно быть полное снятие ограничений.
2: Артем, вы о многих юридических нюансах сейчас рассказали, но ключевой это вопрос. Фридман и Усманов под санкциями останутся или нет? Как вы считаете?
3: Знаете, вполне возможно, что в обмен на более долгое продление санкций эти два бизнесмена, они будут исключены из санкционного списка. Это исключать нельзя. Были прецеденты исключения из санкционных списков некоторых бизнесменов, именно в административном и внесудебном порядке. Вполне возможно, что это произойдет. Я думаю, в ближайшее время это покажет, как закончится, по сути дела, вот эти переговоры, вот этот политический торг между европейскими государствами. Я не исключаю, что вполне возможно это решение будет достигнуто. В качестве примера, да, какая мотивация у Люксембурга? Против Люксембурга начато большое международное разбирательство в связи с изъятием активов, да, инвестиционный арбитраж. Поэтому вполне возможно, что у этой стороны есть большая мотивация в том, чтобы не подвергаться таким международным правовым рискам, и для них это может быть достаточно серьезно, и они будут на этом настаивать.
2: Но смотрите, да, Рейтер писал, что если ни одно европейское правительство возражать не будут, то санкции снимут. Но, очевидно, возражения возникли. И это бюрократический тупик, в котором сейчас, по сути, находится Евросоюз, в частности. Из него выход-то какой-то все-таки есть, на ваш взгляд?
3: Выход один для них. На самом деле, для них выход договориться и прийти к компромиссу, потому что если не договорятся, то они окажутся в ситуации, где санкционного режима нет. Может быть, в этой ситуации они будут искать, понимаете, как бы суррогат санкционного режима. Никто не мешает взять каждой стране, да, у себя такие идеи когда-то обсуждали, кстати говоря. Если у нас что-то не получается на коллективном уровне, мы просто каждый у себя примем, да.
2: Ну, то есть некий распад единого санкционного поля европейского возможен в случае, если не получится найти какой-то консенсус общий в Евросоюзе сейчас.
3: Да, в принципе, это так. Если не получается принять на универсальном уровне в каждой стране такое регулирование, то вполне возможно, что они могут рассмотреть такой вариант. Каждый ведет у себя идентичные законы на национальном уровне. Но это, конечно, не очень, наверное, хорошо с точки зрения там санкционной политики Евросоюза.
2: А для тех, кто под санкциями, это будет лучше, если, не знаю, там отдельно Латвия, отдельно, не знаю, Германия, Франция будут принимать какой-то свой корпус санкционных ограничений в отношении россиян?
3: Наверное, в каком-то смысле, даже если бы оказалась такая ситуация, то, наверное, в каком-то смысле это даже чуть лучше, потому что подходы европейских стран к санкциям на национальном уровне, они очень сильно отличаются. Кто-то очень категорично, очень строго исполняет санкции, кто-то, наоборот, за 3,5 года нет ни одного прецедента там привлечения к ответственности.
2: То есть у россиян может появиться некое окно возможностей в случае, если Евросоюз все-таки не выработает единую позицию сейчас по конкретно вот этой ситуации, по Фридману и Усману?
3: Да, знаете, можно сказать так. Если у них будут трудности с продлением этого санкционного режима в очередной раз на полгода или на больший срок, то они окажутся в очень непростой юридической ситуации, где им, с одной стороны, надо, чтобы санкции действовали каким-то образом, но, с другой стороны, на это нет понятного юридического основания. А делать что-то без юридического основания – это все-таки большой моветон.
2: Еще один штрих к этой истории. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Усманова 16,5, даже больше миллиардов долларов, у Фридмана 10 миллиардов.
0: Реклама.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
6: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
7: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: 10:11 в Москве. Оснований для отмены итогов выборов в России нет. Это заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой. По ее словам, из 5 сообщений о серьезных нарушениях подтвердились только 3. Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты Центр избирком планирует объявить не ранее 25 сентября. Владимир Путин встретится с Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информация о формате встречи будет сообщена позднее. Примерный состав парламента уже понятен. Существенных изменений не предвидится. Редакция радио РБК решила узнать, какие планы народные избранники строить на свой новый срок. Чтобы ответы не растянулись на много часов и не скатились перечисления первое, второе, третье, мы попросили депутатов подобрать стихотворный эпиграф к 9-му созыву Государственной Думы.
9: Избравшийся депутат Александр Асафов.
10: Анна Андреевна Ахматова. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
9: Избравшийся депутат Александр Борисов.
11: Я гражданин Псковской области, наверное, конечно, за Пушкина, я не знаю, но может быть там какой-нибудь. Друзья, прекрасен наш союз. Как душа неразделима вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Дальше, честно, я не помню. Так хотелось бы, чтобы это стало девизом, поэтому вот, мне кажется, вполне себе. Это, по-моему, Пушкин посвящал своим коллегам, соученикам по Царскому селу. Друзьям депутатам.
9: Избравшийся депутат Олег Матвеичев.
12: Я думаю, что все бы согласились с тем, что нам нужна одна победа. Поэтому из фильма «Белорусский вокзал» песня «10-й наш десантный батальон» Булата Акуджавы стихи. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.
2: И о победителях. После обработки 97% протоколов 5-процентный барьер на выборах преодолевают 4 политические партии. Лидирует «Единая Россия» почти 58% голосов. На втором месте КПРФ 14%, на третьем ЛДПР 9%, на четвертой «Новые люди» там 8%. Эти выборы в Госдуму запомнятся еще и исторической явкой. По данным ЦИК, она превысила 59%. И это максимальный показатель за последние полтора десятка лет.

10.14 от тем внутриполитических к глобальным политическим. Сегодня Дональд Трамп встретится с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Это следует из рабочего графика американского лидера. Встреча пройдет на полях Генассамблеи ООН. 20.15 по Москве. Засекаем.

0: стороны просто будут обсуждать мирный процесс в урегулировании, ну, скорее всего, с упором на проблемы, которые возникли недавно. На продолжающие удары по энергообъектам, вопреки договоренности, ну, или, по крайней мере, такому небольшому перерыву вот, активной фазы, скажем так, вот этого напряжения, по сути, пройдет сверка часов. То есть мы не видим новой формулы, судя по риторике российских официальных лиц. И я думаю, будут попытки вот этой новой формулы, попытки обсудить новую формулу, скажем так.
1: То есть каких-то все-таки решений или совместных заявлений не будет. Это все-таки будет что-то больше похоже на условно неформальное какое-то, наверное, да, общение, нежели ну, какие-то серьезные встречи, которые фиксируют общие позиции.
0: Я думаю, да, потому что Генассамблея ООН, как правило, да, объединяет лидера стран или министров иностранных дел тех или иных стран. Редко когда, то есть особенно применительно к России и США в последнее время идут такие программные официальные заявления. Были наоборот случаи, когда стороны отказывались делать совместные заявления и выступали поодиночке. То есть это уже реальность, с которой необходимо смириться. Поэтому я не ожидаю прогресса на самом-то деле. Риторика Дональда Трампа, но она, конечно же, понятна. Он заинтересован поддерживать вот этот интерес аудитории и будет всегда говорить о том, что прогресс рано или поздно наступит, потому что он хочет, естественно, приписать заслугу себе, если проблема сдвинется с мертвой точки и урегулирование наступит. Ну,
1: да, о чем он обязательно расскажет в эфире телеканала Трамп ТВ, потом мы понимаем. Но есть еще и встреча Трампа и Зеленского. Но с другой стороны, будет ли там обсуждаться какое-нибудь энергетическое перемирие? Да, идея была вброшена Трампу.
2: Гардиан, кстати, накануне писала, что Трамп намерен призвать Зеленского прекратить огонь по энергетическим объектам. Вот пойдет ли на это Киев?
0: Я думаю, будут, опять же, то есть мы не узнаем наверняка, что они будут обсуждать точно в кулуарах. Заявление 100% последует со стороны Трампа и со стороны Зеленского. Я тоже сомневаюсь, что будет какое-либо взаимопонимание. Ну, Трамп может надавить на Зеленского, но мы видим в последнее время, что его заявления не имеют того эффекта, который он рассчитывает получить.
1: Ну, я вспоминаю, кстати, предыдущую встречу Трампа и Зеленского. Она была в середине лета, в июле, в Белом доме. Тогда вообще представители прессы допущены не были, и не было никаких совместных заявлений. Сейчас мы увидим то же самое, как вы думаете?
0: Да, я думаю, да. К тому же, мне кажется, все эти публичные заявления Трампа о необходимости прекратить удары по энергообъектам, это может быть та самая попытка отвлечь внимание от реального содержания переговоров.
1: Трамп сегодня проведет и двусторонние встречи с премьер-министрами Великобритании и Японии и примет участие в мероприятии, посвященном деятельности США, созданном США регионального альянса по борьбе с организованной преступностью. Мосбиржа начала торговать вечными фьючерсами на индексы криптовалют. Речь об однодневных контрактах, которые не имеют фиксированной даты закрытия, автоматически пролонгируются на следующий торговый день. Эти фьючерсы могут стать неплохим дополнением в портфеле инвесторов, так считает директор по работе со состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
3: Это абсолютно логичный и правильный путь к созданию диверсифицированной модели, правильной рыночной рабочей по управлению, в том числе портфелями ценных бумаг, которые включена криптовалюта.
2: В чем особенности этих вечных фьючерсов? Можно ли потерять на них больше, чем вложить?
3: Дисклеймер о том, что это инструмент для квалифицированных инвесторов, здесь имеет абсолютно логичную и правильную природу и суть. Сами по себе криптовалюты являются волатильными инструментами, которые часто не имеют схожей природы или зависимости с теми инструментами, которые представлены, допустим, в обычной жизни на московской бирже, которые торгуются. Вот поэтому сама природа криптовалют предполагает повышенный риск, ну а производные инструменты, механику которых встроен либо леверидж, либо простым языком кредитное плечо, безусловно, несут для себя повышенный риск.
1: Роман, а где-то подобный инструмент есть, чтобы посмотреть, как это работает?
3: Конечно, в данном случае мы, как это часто бывает, идем по пути уже существующих примеров. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, да, несмотря на то, что, соответственно, сейчас мы не особо дружим, но на самом деле логика и модели работы на фондовых рынках, она всегда очень похожа. Единственный момент, что мы идем, наверное, от обратного, да, у нас сначала создается вся необходимая инфраструктура со стороны Московской биржи, за что и огромное спасибо, для работы с производными инструментами. Ну, я надеюсь, в ближайшее время, благодаря изменению в законодательстве, у нас будет вся линейка. У нас будут базовые активы в виде криптовалют в наших цифровых депозитариях, и у нас будут производные инструменты, и вот комбинация между базовыми активами и производными инструментами – это то, что необходимо для создания устойчивых портфелей, снижения возможных рисков и получения, надеюсь, необходимой нормы доходности, то, зачем, собственно, и приходят инвесторы, в том числе в альтернативный класс активов, такие как крипта.
1: Роман, если не секрет, индексы все-таки на что вас больше интересует? На биток, на эфир или вы все сразу в портфель добавите?
3: Как и во многих других инструментах, да, или о логике, интерес приходит в тот момент, когда на рынках возникает устойчивый тренд. Не секрет, что на рынке криптовалюта за последние там 12 месяцев была не самая благоприятная ситуация, ее можно было назвать криптовалютой.

0: еще зимой. Но в середине лета текущего года ситуация начала меняться. Два хороших движения импульса у нас состоялись. И вот уже в процессе, да, когда мы видим формирование растущего тренда к базовым, самым ликвидным инструментам, к производным, в том числе на биткоин и эфир, постепенно, я думаю, можно будет добавлять.
1: Данные Мосбиржи. С момента запуска ключевых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года более 70 тысяч квалифицированных инвесторов совершили подобные сделки. Общий объем операций превышает 600 миллиардов рублей. За прошлый год в мире продали 7 тысяч роботов-гуманоидов, а всего на планете трудится более 4 миллионов таких устройств, пишет Рейтер, ссылаясь на Международную федерацию робототехники. А к концу этого года число проданных гуманоидов роботов может вырасти до 90 тысяч число. Чем объясняется такой оптимизм, выясняла Яна Ритунская.
2: Производители роботов и сами признают, что пока у гуманоидов просто нет нужного рынка сбыта, он еще, по сути, формируется. Потенциально они могут быть полезны практически в любой работе, которую прямо сейчас делает человек. Это и промышленность, и сервис, и медицина, и ритейл, подать, принести. Но пока не для каждой сферы они технологически готовы. Надо сказать, что вот эти скромные цифры продаж аналитики объясняют тем, что пока просто никто не покупает роботов, чтобы с ними работать. Их покупают, чтобы изучать. То есть производство, лаборатории покупают себе этих роботов, тестируют у себя на линиях и дальше уже принимают решение о том, нужно ли увеличивать заказ. Ну и вот как опять же Банк оф Америка говорит, видимо, как раз прошлый год, 25-й стал годом такого анализа, а уже по итогам 26-го серьезно вырастут продажи. То есть позитивный такой взгляд, что где-то они найдут свое применение. Ну, в России роботы неплохо работают на данный момент в маркетинге. Это практически единственная, наверное, отрасль, которая их использует. А именно как элемент развлечения. И вот именно эта сфера больше других в России развита.
3: Яна, я читаю сейчас, что входит в официальное определение робот-гуманоида, это немаловажно. Это робот с человекоподобным внешним видом, способный автономно работать в среде, предназначенной для людей. И важно, что наличие ног не является обязательным условием. А для чего вообще делать робота тогда гуманоидным?
2: Ну, со стороны может показаться, что для развлечения, но есть и практическая цель. Если роботов планируют внедрить в человеческую среду, то от гуманоидного вида, ну, получается просто не уйти, так говорится владелец и гендиректор корпорации роботов Артур Зархи.
4: Человекоподобные роботы созданы для того, чтобы быть в тех местах, где может человек ступени, да, по ступеням подниматься, там, открывать двери. Все сделано под человека. Вот есть компания китайская, которая делает только нижнюю часть робота. Ноги и все. И он ходит ногами, да, но он все равно начинает они приделывать ему руки, потому что, чтобы открывать дверь, ему нужна рука. И в итоге получается, что нужен все равно человекоподобный робот-гуманоид. Поэтому, знаете, здесь такой философский вопрос, почему так? Может быть, голову убрать, без головы будет, да? Ну, не эстетично. Будет.
2: Ну и причем в Китае уже пошли дальше, там представили роботов, которые обладают мимикой и жестами. Назначение у них быть компаньонами, быть собеседниками для человека, работают на базе нейросетей. При этом в России, как вот говорят сами руководители компаний по производству роботов, пока подход такой, что сначала смотрят на отрасль, понимают, где реально она будет востребована, и только потом начинают инвестиции. Например, в Китае совершенно иная ситуация, там государство финансирует как производство, так и стимулирует спрос на гуманоидов. При этом настолько это стало активно происходить, что там даже задумали, не пора ли как-то свернуть несколько вот это усердие. На примере компании Unit 3 Robotics спустя один день после IPO там был рост на 460% акций этой компании. Но месяц прошел, и падение пришло больше, чем на 40%. Теперь, как пишет Рейтер, китайские власти задумались о регулировании в этой среде и даже сдерживают поток IPO других компаний, чтобы как раз не разгонять вот этот пузырь.
5: Но у такой схемы развития отрасли есть серьезные риски. Так считается основатель компании Промобот Олег Кивакурцев.
6: Вот такое массовое, веерное или даже конвейерное субсидирование редко когда заканчивается хорошо. Поскольку это инвестиции венчурные, и никто не знает, через сколько лет наконец-таки эти роботы будут приносить прибыль. А я обращаю внимание, что все производители человекоподобных роботов в Китае — это убыточные компании, а некоторые глубоко убыточные компании на сотни миллионов долларов. И когда они станут прибыльны, непонятно. Здесь государство берет на себя риск, и поэтому мы видим активное развитие отрасли. В перспективе 5-10 лет. Возможно, ситуация изменится, но пока она больше похожа на благотворительность, чем на бизнес.
2: Ну, по некоторым данным, опять же, которые приводит Рейтер, оборонное ведомство Китая даже уже проводит закупки таких роботов, использует их, чтобы развертывать в боевых условиях. Но, как говорят мои собеседники, пока восстание роботов нам не грозит, как и их масштабное применение. И в ближайшие лет 10, скорее, например, человек все-таки в бою победит робота, так считают сами производители.
1: В Москве 10:24.
7: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
8: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
9: Что это было? В эфире.
10: Самое главное, почему мы не закрываемся, потому что мы относимся к бизнесу как к бизнесу, но делаем это хорошо. И мне кажется, что вся проблема 26-го года заключается в том, что очень многие люди не делали бизнес, а делали некое хобби, и сейчас они столкнулись с тем, что это хобби стало дорогим для них. И мне кажется, что это очень важно, понимать то, для чего ты это делаешь, и бизнес — это про зарабатывание. И мы тут шутили недавно, что мы не будем покупать терки в Китае и перепродавать их в Москве, потому что мы можем заработать на этом кучу денег, но нам не нравится такой формат зарабатывания денег. Именно это отличает бизнесменов, у которых сейчас все, в принципе, нормально, от тех, кто закрывается.
9: Сооснователь сети кафе «Excellent» Светлана Михалева в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.
11: К началу 25 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
12: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
7: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК.
9: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
7: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
9: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, знал. Только в Китае компания теряет больше $1 миллиарда в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. За

0: Воевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
1: Ошибка на миллион.

0: 10:30 в столице, в студии Павел Потапов. Прокуратура Самарской области организовала горячую линию для пострадавших в результате атаки БПЛА на регион. По информации губернатора Вячеслава Федорищева, беспилотники атаковали промышленные предприятия. В Самарской области погиб один человек, пострадали четыре. Как сообщали главы Самары и Новокуйбышевска, в городах зафиксировали повреждения жилых домов и автомобилей. ФСБ сообщила о задержании и аресте в Севастополе гражданина России, который передавал украинской военной разведке информацию об объектах Черноморского флота. Число пострадавших в ДТП с опрокинувшейся маршруткой в Самарской области выросло до 19, среди них подросток. Пятеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. ДТП произошло накануне вечером на 967-м километре трассы М5 «Урал». Акционеры Т-технологии на внеочередном общем собрании одобрили консолидацию банка «Точка», сообщает компания. Оценку 100% АО «Точка» и цену одной акции для сделки компания объявит в ближайшие недели. Сервис заказа такси ВБ-такси открывает ранний доступ для пользователей в Ереване, говорится в пресс-релизе Wildberries. Армения станет четвертой страной присутствия ВБ-такси наряду с Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines, AJet и Pegasus вынуждены приостановить рейсы в Иран и из Ирана на фоне вступления в силу новых санкций США против иранского авиационного сектора, сообщило издание Middle East Eye. На сайтах перевозчиков отсутствуют рейсы в Иран как минимум до марта 2027-го. Принц Гарри начал обсуждать создание документального фильма о своей матери, принцессе Диане. Он хочет приурочить проект к 30-й годовщине ее смерти, к 31 августа 2027 году, сообщает Телеграф. При этом окончательное решение о формате и запуске фильма пока нет. Предполагается, что проект будет создан компанией, принадлежащей Гарри и Меган Маркл, а права на него может получить Netflix. И срочное сообщение с лент-новостей. Встреча Лаврова и Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке, заявил глава департамента МИД в интервью ТАСС. Это были новости. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Вот стало известно теперь встреча, когда пройдет глав дипломатии Соединенных Штатов и России 23 сентября. Будем следить за заявлениями. Я просто напомню, что сегодня, опять же, на полях Генассамблеи ожидается встреча Трампа и Зеленского в 20:15 по Москве. Тоже будем следить за тем, как проходят эти события. 10:33. Прямо сейчас в Москве у микрофона Илья Приходько. О том, что искусственный интеллект поможет налоговикам, подробнее прямо сейчас. Как именно, кстати, поможет? Федеральная налоговая служба представила новый инструмент для оценки финансового состояния бизнеса. Он поможет проанализировать риски банкротства и варианты возврата долга. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев. Этот самый инструмент объединяет налоговые сведения и данные внешних источников, финансовую модель, информацию об активах, пассивах, операциях должника, аффилированности и рисках вывода имущества. Вот говорят в Минфине, что ЕФА построен на гибридной архитектуре с применением инструментов искусственных технологий, и которые используются для прогноза вероятности банкротства, текущей и ликвидационной стоимости бизнеса. Вот так все это сформулировано, достаточно громоздко. Попытаемся разобраться, как это все будет работать. С нами на связи сооснователь и интегратора Металлаб Сергей Батурин. Сергей, доброе утро. Насколько вот это все может рабочим оказаться в итоге, как вы считаете?
2: Да, доброе утро. Вы знаете, это отличный инструмент по улучшению качества работы с долгами. Да? У нас сейчас времена непростые, был период высокой ставки. Естественно, бизнес не весь, наверное, сможет выдержать такую нагрузку. И нужно разделить тех, кто, грубо говоря, уйдет в банкротство, и тех, кто все-таки может продолжать работу через данный, в общем-то, инструмент. Так что, скорее всего, он пойдет на...

0: на благо.
1: Сергей, когда речь заходит об искусственном интеллекте, все-таки ИИ сейчас галлюцинирует очень часто. Нет ли здесь каких-то рисков, что искусственный интеллект что-то проанализирует не так, или не те данные интерпретирует, и будут ошибки, от которых потом очень сложно будет, наверное, как-то уйти и бизнесменам, и налоговой?
0: 100% вы правы. Должны мы отметить, что в данной функции человек не устранен, да, то есть человек будет вторым этапом проверять все то, что выдает искусственный интеллект. И что очень важно, на текущий день мы видим, как подобный инструмент, грубо говоря, улучшается с каждым там, месяцем эксплуатации. То есть чем больше данных получится на входе, чем больше раз мы проведем какой-то анализ, я имею в виду специалист плюс машина, тем выше будет вероятность более точного ответа.
1: Сергей, а что касается, допустим, сохранности данных, которые анализирует вот эта и система, построенная на искусственном интеллекте, нет ли вероятности, не знаю, утечек, риска безопасности? Вот с этим что? Про это, кстати, никто не говорит.
0: Безусловно, потому что об этом вообще никто еще ничего толком не может сказать.
1: Пока оно не начало работать, очевидно.
0: Конечно, потому что здесь вопрос не в том, что можно найти в части кибербезопасности какую-то дыру. Скорее всего, там все хорошо защищено. Скорее проблема в том, что искусственный интеллект может выдать какое-то неожиданное действие, которое будет, ну, грубо говоря, не в нашу пользу. И здесь очень важно, я говорю, делить огромный вот этот массив данных на большие, точнее, на небольшие кусочки, размещенные в разных дата-центрах, размещенные в разных, грубо говоря, подразделах для обработки лишь части данных. Да? То есть вот это распределение позволит, если даже произойдет какая-то ситуация, позволит утечку, грубо говоря, сбалансировать. То есть она будет небольшой.
1: А Сергей, все-таки как вы считаете, вот этот самый сервис, да, который сейчас презентует налоговая служба, он больше для налоговиков или все-таки больше для бизнесменов? То есть вот как бы вы могли бы это оценить?
0: Однозначно в пользу правительства, государства и различных органов управления, да, все-таки у нас даже сейчас премьер, да, там, Сергей Мишустин, он все-таки построил вообще саму службу ФНС с точки зрения ее архитектуры айтишной, да, с точки зрения цифровизации. Я думаю, что мы сейчас видим просто следствие этого, да, у нас продолжается данная служба, грубо говоря, быть в анклаве использования технологий. Это в целом хорошо. Сможет ли при этом бизнес, банки применить это в пользу себя? Это вопрос, наверное, уже такой, знаете, философский. Однозначно нужно научиться, да, и это лишь один из инструментов применения данной технологии.
1: Сергей, все-таки как вы полагаете, если сейчас внедряется такой инструмент, пока это все контролирует человек, может ли наступить момент в обозримом будущем, давайте так, на горизонте 5 или 10 лет, когда только искусственный интеллект будет принимать решение о том, насколько компания финансово здорова, насколько у нее есть риски банкротства и так далее?
0: Однозначно. Однозначно это будет происходить где-то на том самом горизонте 5-10 лет. Объясню почему. Скоринг уже частных лиц практически там в банках уровня там первой десятки происходит автоматически. Туда не входит человек. Да? Единственное, что может происходить, это если произойдет какая-то жалоба, апелляция и так далее. Тогда уже рассмотрение может быть на уровне людей. И единственное, что может сдерживать данный темп развития, это, конечно, само инфраструктура с точки зрения железа. Это огромный массив так называемых видеокарт, серверов, электричества, которое будет потребляться. И здесь, наверное, нужно поработать не только ребятам из команды софт-разработчиков, да, но и тем, кто обеспечивает эту всю инфраструктуру.
1: Спасибо. С нами на связи был сооснователь и интегратор Металлаб Сергей Батулин. Но, кстати говоря, мощностей электрических для подключения новых дата-центров в Центральной России нет. И даже за Уралом с этим проблема. Об этом РБК рассказывал подробнее. К этой теме еще вернемся. Далее несколько минут полезной деловой информации и перейдем к метафорическим сравнениям российских инвесторов.
2: На правах рекламы.
3: Как тест-драйв?
4: Помимо надежного мотора и полного привода, от современного внедорожника ждешь и набора электронных помощников, которые делают повседневную эксплуатацию удобнее. Например, у того же Tank 300 уже в базовом оснащении есть адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и массаж водительского сидения. А за городом пригодятся системы помощи при спуске и трогании на подъеме, а также функция, которая позволяет автоматически поддерживать минимальную скорость на бездорожье. В топовой комплектации City Premium набор ассистентов еще шире. Здесь есть помощь при выезде с парковки с задним ходом и перестроении, мониторинг слепых зон, ассистент движения в пробке и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. И я хочу напомнить, что это полноценный рамный внедорожник, но по набору электронных помощников он способен конкурировать с городскими премиальными кроссоверами. А что с надежностью? На площадках объявлений по всей России немало автомобилей, которые прошли десятки, а то и сотни тысяч километров. Причем многие внедорожники действительно использовались по назначению, регулярно выезжали на оффроуд и эксплуатировались в достаточно тяжелых климатических условиях. Владельцы машин отмечают хорошую связку двигателя и коробки, достойную динамику и общую неприхотливость автомобиля. Но важный момент – регулярное техническое обслуживание никто не отменял. Стоит помнить, что на официально приобретенный Tank 300 действует гарантия 3 года или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше.
5: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
2: Реклама.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: 10 часов 41 минута в Москве. Илья Приходько у микрофона. А сейчас к анимализму перейдем ненадолго. Осел, феникс, рыба и бычок. Нет, это не начало интерактивной игры на радио РБК. Именно на этих животных похожи инвесторы. Ну, как минимум, так считают участники сессии «Российские финансовые активы» на Московском финансовом форуме. Помимо обсуждения инвестиционного потенциала рынка и оценок вложений в государственные ценные бумаги, модератор сессии спросил у представителей российских банков и ЦБ, а на каких животных похожи инвесторы. Получилась, к слову, любопытная выборка.
7: Председатель правления Московской биржи Виктор Житков.
8: Птица Феникс. Вот сколько нашего российского инвестора уже говорили, что он пропал, да? А он возрождается. Никуда не девался, на самом деле. Я считаю, что птица Феникс характеризует нашего инвестора.
7: Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
9: Ну, мне кажется, что аллегория из мира животных Кирилл Тримасов уже полностью раскрыл эту тему в Владивостоке, поэтому воздержусь, мне его не переплюнуть. И птица Феникс тоже прекрасная.
7: Заместитель министра финансов Владимир Колычев.
10: Первый вариант – это осел. Он очень трудолюбив. Ну, по сути, это такой символ смирения. Иисус там на осле пришел. Требуется, мне кажется, на российского инвестора. А с другой стороны, вот мне Денис подсказал, медоед. Я такого животного, честно говоря, раньше не знал. Он, во-первых, бесстрашный. То есть он может конкурировать и бороться с животными, которые намного сильнее его. А во-вторых, он адаптивный и выживаемый. Ему удается долго жить. А в России надо жить долго.
7: Председатель правления и генеральный директор управляющей компании «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.
11: У нас в компании есть маскот Аврюша, поэтому нам действительно все-таки кажется, что бычок – это все-таки надежда на рост рынка, на такой очень яркий, позитивный настрой, бодрость вообще какого-то духа. И это, наверное, характерно и для российских инвесторов. Инвестор, наверное, это тот, кто, с одной стороны, символично поддерживает и вкладывается в реальный сектор, а с другой стороны, ну вот каждый день работает и надеется на то, что действительно наш российский рынок будет расти.
7: Первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.
12: Российский инвестор, по моему мнению, он склонен переоценивать краткосрочную информацию и недооценивать долгосрочную. С одной стороны, близорук, а с другой стороны, обладает все-таки скорее короткой памятью. Близорукое животное с короткой памятью, чтобы еще и было не обидно, пусть это будет рыба.
7: Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хатимский.
13: Для того, чтобы вообще инвестировать на российском рынке, нужно очень много усилий. Для меня это пчела скорее, потому что, во-первых, на самом деле ликвидность сейчас очень сильно зависит от действий небольших инвесторов. И на самом деле у нас бы рынок просто пересох вообще, если бы не огромные усилия, которые вкладывают миллионы людей. Перенос пыльцы там с цветочка на цветочек и постоянные какие-то заботы. Пчела такой самый яркий образ.
1: Наш звукорежиссер подсказывает, что состав бременских музыкантов тоже был из животных, но я напоминаю, что там был еще и петух, кот, пес, и вообще возглавлял все это дело трубадур, если говорить о сравнениях. А вот на Восточном экономическом форуме в начале сентября звучали описания экономической ситуации в России. Тоже не обошлось без анималистических сравнений. Например, советник главы ЦБ Кирилл Тримасов выбрал верблюда. Это животное может выживать в самых экстремальных условиях. Так он объяснил свой выбор. Президент «Опоры России» Александр Калинин сравнил ситуацию с белым медведем, объяснив это тем же. Ну а спецпредставитель президента по связям с международными организациями, именно Борис Титов, заявил, что экономику во время геополитической нестабильности можно сравнить не иначе, как с режимом Берсерка. Такая модель, здесь цитата, вообще не экономика и может существовать лишь ограниченное время. Глава РСПП Александр Шохин предложил, кстати, концепцию трех китов – развитие людей, бизнеса и технологий. А вам при этом что ближе? Пишите в телеграм-радио РБК. В 10.45 в Москве Яндекс и ВК обсудят создание совместного бизнеса с облаками и искусственным интеллектом. Об этом в РБК рассказали два источника на рынке информационных технологий. Компания рассматривает создание совместного предприятия на базе активов Яндекс B2B Tech и ВК Tech. Такое партнерство даст Яндексу и ВК возможность устранить лишнюю конкуренцию и консолидировать рынок. До 30% от него будут контролировать компании, если объединят усилия, рассказал корреспондент РБК Александр Ситюков.
14: Яндекс B2B Tech и ВК Tech – это в целом технологические компании, которые исторически Яндекс развивал и в которых разрабатывал и масштабировал технологии для собственных сервисов. Соответственно, туда входят облачные решения, решения по кибербезопасности, ИИ, работы с данными и другие. Эти компании продают технологии, которые Яндекс и ВК, собственно, развивал изначально для себя. Соответственно, это корпоративные технологии на рынок, потому и B2B. Суть сделки в том, чтобы эти обе компании упаковать в одно совместное предприятие, которое будет заниматься примерно теми же самыми вещами, что эти компании занимались по отдельности, но это позволит им сокращать расходы и увеличивать продажи за счет объединения клиентуры и решений. Доли в СП будут поделены поровну. Полезны они будут ровно тем, что эта сделка позволит им консолидировать рынок. Сейчас на рынке не так много игроков, которые бы занимали какую-то существенную долю общую. До сих пор компании примерно делили 20% и 10%, соответственно, Яндекс и ВК. Теперь это будет один игрок, который будет контролировать примерно 30% рынка. Соответственно, им теперь конкурировать с другими игроками будет проще.
1: B2B-сектор – один из самых быстрорастущих, между прочим, причем в обеих компаниях, об этом говорят эксперты. По итогам прошлого полугодия Яндекс B2B Tech выросла на 32%, и сейчас можно говорить о сумме в 29 миллиардов рублей. Выручка ВК Tech на сопоставимые 35% год-году и составила 9 миллиардов рублей. Полную версию этого материала, как и другие эксклюзивы РБК, можно прочитать на нашем сайте. В мультимедиа-арт-музее открывается, между тем, 16-е международное фото-биеннале. В программе этого года современная фотография, советский авангард, история кино и история московского метро. Главный международный проект – это выставка Роджера Балина, одного из самых известных современных фотографов. Также привезут работы и других иностранных фотохудожников Александра Котьер и Ян Шлегеля. Такое сочетание мирового современного искусства и исторических проектов, в том числе и документов, позволяет биеннале показать фотографию во всем ее многообразии, говорит директор мультимедиа-арт-музея Ольга Свиблова.
15: На фотобиеннале мы показываем в трех ракурсах фотографию. Мы показываем фотографию во всем ее разнообразии. И у фотографии много ликов, много жанров, много языков. Современное искусство использует фотографию как важнейшее медиум. Это звездные художники, которых мы привезли на фотобиеннале. Сегодня это нелегко. Но фотографии — это еще и документ. Поэтому у нас есть большой пул выставок и метрополис времени. времени и даешь автомобиль. История начала советской автомобилизации. История начинается как раз 20-е и 30-е. Это расцвет фотографической школы российской, русского фотоавангарда, который стал важнейшей частью мирового модернизма. И импульс, который русская фотография и русский фотографический модернизм внесли, он действует до сих пор. И в дизайне, и в полиграфии, везде.
1: Для посещения выставка доступна, начиная с завтрашнего дня, то есть 23 сентября, приурочена она к 30-летнему юбилею мультимедиа-арт Музея Москвы. Международная фотобиеннале также знаменует и другую фотографию, и фотографию, да и дату в том числе, 200-летие фотографии, вот о чем я хотел сказать. Ее прообраз и гелиогравюру в 1826 году изобрел француз Нисе Форньепс. Тогда он создал первую дошедшую до нас фотографию. Она называется «Вид из окна в Легра». Параметры бюджета на ближайшие 3 года могут стать позитивным сюрпризом для рынка. Дело в том, что денежно-кредитная и бюджетная политика, скорее всего, пойдут рука об руку. Да, такие оценки приводит РБК. К тому же дефициты и расходы казны могут оказаться ниже ожиданий. А значит, есть основания полагать, что бюджетные риски перестают играть решающую роль. По крайней мере, для траектории ключевой ставки. Откуда берется подобный оптимизм и на какие цифры обратили внимание на московском финансовом форуме? Разбирался обозреватель РБК Иван Ткачев.
16: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
17: Российская экономика после недавнего решения Центробанка по ключевой ставке находится в режиме стенд-бай. Совсем скоро ожидаем новый прогноз Минэкономразвития и внесение проекта федерального бюджета в правительство. И по обеим этим темам в последнее время поступали скорее положительные сигналы. Так, министр экономического развития Максим Решетников недавно заявил, что рост ВВП в 2026 году составит 0,6%, а не 0,4%, как предполагалось ранее. Небольшой, но позитив. Бизнес-климат слегка улучшился в сентябре, хотя остается в отрицательной зоне. Улучшились ожидания компаний по спросу и по производству на ближайшие 3 месяца. Об этом на прошлой неделе сообщил Банк России. Ну а с федеральным бюджетом, судя по всему, складывается позитивный сюрприз. И пессимистичное ожидание того, что бюджетная политика пойдет вразрез с денежно-кредитной, не оправдываются. Ну, по крайней мере, такой вывод можно сделать из недавних заявлений президента и свежих комментариев министра финансов. В понедельник, 21 сентября, они прозвучали на Московском финансовом форуме, где мне тоже довелось присутствовать. Итак, дефицит бюджета в 2027 году составит 2% ВВП. Проект бюджета формируется, исходя из базовой цены нефти в $50 за баррель. Как подсчитали в Альфа-банке, это значит, что общий дефицит может составить 5 триллионов рублей. Общие расходы 47 триллионов. Это существенно меньше предыдущих ожиданий. А так называемый первичный структурный дефицит, то есть разница между непроцентными расходами и суммой общих доходов при базовой цене нефти, будет ниже, чем озвученный ранее прогноз Банка России. Учитывая, что регулятор даже предупреждал о вероятности выхода бюджетных параметров за пределы этого прогноза, теперь можно надеяться, что риск для денежно-кредитной политики, связанный с проектом бюджета, не реализуется, а значит, Центробанк сможет раньше вернуться к снижению ключевой ставки. В выступлении Силуанова на Московском финансовом форуме я также обратил внимание на то, что, пожалуй, впервые официально озвучено, что правительство приняло ряд мер по бюджетной консолидации, то есть по сокращению части расходов. Что это за меры, министр не уточнил. И это одна из интриг предстоящего бюджета. Аналитики Сбербанка в понедельник написали, что обещанный 2% дефицит потребует улучшения бюджетного баланса почти на 1,5 триллиона рублей в 2027 году. А это возможно либо через снижение расходов, либо через более высокие ненефтегазовые доходы. Но проблема в том, что обе эти предпосылки не кажутся экономистам гарантированными. Поэтому многое, включая скорость снижения ключевой ставки в 2027 году, будет зависеть от фактической консолидации бюджета, а не просто от заявленных планов. Ну а то, как планы расходятся с реальностью, мы не раз уже наблюдали в предыдущие годы, в том числе на примере федерального бюджета. Кстати, по итогам 2026 года дефицит окажется больше запланированного, сообщил на том же Московском финансовом форуме Антон Силуанов. Хотя и пообещал, что дефицит все-таки не превысит 3% ВВП.
16: Добавленная стоимость с Иваном Ткачевым.
1: В пресной речи Антон Силанов сказал, несмотря на продолжительное внешнее давление, Россия обладает значительным запасом прочности и опирается прежде всего на внутренние ресурсы. Бюджетная система сбалансирована, государственный долг остается на безопасном уровне, а рост нефтегазовых доходов снижает зависимость госфинансов от внешних факторов.
16: Качество жизни.
18: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит,

0: дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, ни счастливым, непродуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильный график, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.
1: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
2: Да, что нам-то делать?
3: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном.

0: будням на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.
3: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
4: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах.
0: Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
5: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
6: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
5: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио ожидается 23 сентября в Нью-Йорке, рассказал в интервью ТАСС директор Департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов. Встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН прорабатывается, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Парашютные испытания перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля пройдут осенью текущего года на Дальнем Востоке, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным. О российской орбитальной станции уже много сказано, но у нас намечены ближайшие шаги. Первый – это запуск и отработка нового перспективного многоразового пилотируемого транспортного корабля, отметил Баканов. Банк России работает над тем, чтобы подростки с 14 лет также могли открывать счета в цифровых рублях и надеется реализовать это к концу следующего года, сообщил заместитель председателя регулятора Зульфия Кахруманова. Дом РФ увеличил чистую прибыль по МСФО за 8 месяцев года на 40% в годовом выражении до 76 миллиардов 600 миллионов рублей, говорится в пресс-релизе компании. Там отметили, что прогноз на этот год предполагает чистую прибыль на уровне 117 миллиардов. Постановление о введении системы идентификации зрителей на матчах Кубка России по футболу подписано, сообщил РИА Новости источник знакомой ситуации. Карта болельщика действовала на майском суперфинале Кубка между московским «Спартаком» и «Краснодаром». После матча в Лужниках президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что высокая посещаемость встречи должна была закрыть вопросы и дебаты об отказе от «Фан-Айди». Дистанцию гонок на этапах Гран-при чемпионата Формулы-1 в сезоне 2027 года сократят на 15 километров, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации. В рамках корректировки правил, касающихся силовых установок и расхода топлива, было одобрено сокращение общей дистанции гонки с 305 до 290 километров, что эквивалентно уменьшению количества кругов на 2 или 3, говорится в сообщении. Больше новостей на сайте РБК.
2: В российской столице. Доброго дня. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Юрий Карпекин. И кратко о том, что происходит на фондовых площадках уже в разгар основной сессии. Начинали с открытия в 0,5% в зеленой зоне 2,270. Это индекс московской биржи на 9 утра. Сейчас добавляем 1,5%, 2290 пунктов. Что касается цены на нефть, то третий день она у отметки $100. В данный момент $101.42. И криптовалюта отскочила после двухдневного подъема. Сейчас 1,5% в просадке, $85,253 за один биткоин. О чем в этом часе поговорим? О многом. Ну и начнем, наверное, с тех санкций, которые Евросоюз думает или оставить, или продлить в отношении наших миллиардеров. Меньше 13 часов осталось до момента, когда персональные ограничения Евросоюза против россиян перестанут действовать, если Евросоюз не договорится продлить режим рестрикций. Какой финал будет у этой истории, которую некоторые сравнивают со сказкой? От лирического переходим к сути. Российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана сегодня могут исключить из санкционных списков в обмен на продление ограничений против остальных 3000 лиц и компаний, которые связаны с Россией. В прошлый понедельник страны Евросоюза не смогли об этом договориться. Уточним, что процедура о пересмотре санкционного списка стандартная. Ее проводят ежегодно в сентябре и марте. Но теперь Брюссель намерен ввести санкции сразу на 3 года. Если страны Евросоюза не договорятся о пролонгации рестрикций, они автоматически перестанут действовать в полночь. Что это значит для Фридмана и Усманова, а также тысячи других россиян? Об этом в нашем эфире Илья Приходько и Ирине Савельевой рассказал Алексей Орлов.
3: Для начала отмотаем пленку все-таки на неделю. В прошлый понедельник Франция и Словакия предложили не вводить режим этот санкционный против миллиардера Усманова, а Люксембург вступился за Фридмана. И возникли дискуссии. Санкции продлили всего лишь на неделю. Решение должны были принять уже накануне, если бы ни один из участников ЕС не выступил против. Но, как позже выяснилось, вечером решение заблокировала Латвия. И вот в ее МИДе заявили агентству Рейтер, что союзники, далее цитата, продолжают согласовывать позиции по этому вопросу. А как мы знаем, чтобы принять подобное решение, нужно, чтобы за него проголосовали все 27 стран Евросоюза. Если решение не будет принято до полуночи, то уже завтра персональные ограничения автоматически перестанут действовать.
4: Вот интересно, почему решение ЕС хочет продлить решение об ограничении не на год, а сразу на 3?
3: Это связано с механизмом выхода как раз из списка рестрикций. Вот продление на 3 года позволит не пересматривать решение об исключении санкций каждый год, как это принято по действующей процедуре. Об этом нам рассказал партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин.
5: Сейчас блокирующие санкции продлеваются 2 раза в год, в середине сентября и в середине марта. Сделано это было Советом ЕС осознанно для того, чтобы затруднить и свести к нулю шансы на оспаривание этих самых санкций через суд. Потому что нормативно-правовой акт действует полгода, а судебное разбирательство по первой инстанции продолжается где-то 1,5 года. Изменение срока на 3 года влечет за собой 2 последствия. Последствие первое. Если сейчас по статье 14 Совет ЕС обязан проверять каждого физического и юридического лица вот тому критерию, по основаниям которого он был включен в санкционный список, раз в 12 месяцев, то теперь это будет 3 года. То есть 3 года они могут не рассматривать никакие заявления.
3: Ну и если санкции снимают, то любая страна Евросоюза может свободно пускать на свою территорию этого человека или вести с ним бизнес. И вот если Брюссель отменит ограничения, это может послужить примером для юрисдикций других стран, например, США и Британии. Так считает юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.
6: Продление санкций на 3 года может решить проблему, которая возникала при судебном оспаривании санкционных ограничений, которая заключалась в том, что пока идет оспаривание старых актов о введении санкций и о продлении санкционных ограничений, появлялись новые акты о продлении. Ситуация осложняется тем, что с санкциями США и Великобритании, которые в определенных случаях прямо применимы к тому, чтобы соответствующие активы были заблокированы. В некоторых случаях, там, допустим, финансовые организации или контрагенты будут бояться взаимодействовать из-за санкционного риска, но все же снятие санкций Европейского Союза это будет значительный шаг к тому, чтобы упростить доступ к активам и в некоторых случаях вернуть доступ к этим активам.
7: При этом остается открытым вопрос, будет ли Вашингтон вообще присматриваться к тому, что происходит в Евросоюзе в отношении санкций, будет ли являться Брюссель примером для Дональда Трампа. Получается, что российские миллиардеры сейчас подвели европейскую бюрократию к некому универсальному способу по отмене санкций.
3: Вот эта юридическая система ЕС, она, конечно, попала в некий такой тупик. Сначала дождемся решения Совета ЕС о продлении или не продлении рестрикций. Но дело может быть еще и в том, что, как сообщало агентство Рейтер, еще в 2024 году Фридман подал иск к Люксембургу о незаконной блокировке активов и потребовал выплатить компенсацию в размере 16 миллиардов долларов. Ну, вероятно, власти страны оценили финансовые риски, и именно это заставило страну пересмотреть отношение к персональным санкциям. Правда, непонятно, поступали подобные иски против других стран, например, Франции и Словакии. Это вот остается сейчас под вопросом. По крайней мере, европейские агентства об этом не сообщали. Однако утверждать, что теперь каждый может подать иск к конкретному государству и потребовать компенсацию, например, чтобы эта страна требовала УЕС снять с тебя санкции, ну, вряд ли это подойдет всем. По каждому человеку решение будет приниматься индивидуально. И об этом нам рассказал руководитель практики санкционного права Верба Легал Марат Самарский.
8: Обратиться в Совет Европейского Союза с просьбой пересмотреть санкции, оспорить их в суде, а при определенном наличии оснований требовать компенсационные требования, это вполне доступные, опробованные и в целом даже рабочие правовые инструменты. Сильная юридическая работа может менять переговорную ситуацию, и когда государство приходит объяснять и своим гражданам, и соседям по блоку Европейского Союза слабые места своей позиции, оценивать риски убытков, то тогда у него появляется определенная дополнительная мотивация искать какие-то выходы и решения. При этом универсального рецепта по «подай иск на миллиарды, и тебя снимут санкции» нет и не существует. И чужой делистинг, то есть исключение санкций, сам по себе не дает права требовать точно такой же результат.
3: По словам нашего собеседника, если ЕС все-таки продлит санкции на 3 года, то доказать в суде Евросоюза свою невиновность и потребовать снять рестрикции будет гораздо сложнее.
2: В конце добавлю, что согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Усманова оценивается в

0: 16 миллиардов 600 миллионов, а Фридмана в 10 миллиардов долларов.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
0: Тема урегулирования украинского конфликта уже звучит перед Генассамблеей ООН. Франция и США пробуют убедить Россию отказаться от ударов по энергетическим и гражданским объектам Украины. Париж и Вашингтон подготовят мораторий на удары России по критической украинской инфраструктуре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Это произошло в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Как сообщали источники BFM TV, основная цель французского президента — направить американского коллегу, цитата, к принятию верных решений. В частности, убедить его не прекращать поддержку Украины и продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Сам Макрон позитивно оценил встречу с Трампом.
2: У нас была долгая дискуссия по Украине и России. Также мы обсуждали необходимость помогать нашим украинским друзьям еще решительнее, когда речь идет о перехвате воздушных целей и вопросах обороны. Мы также вернулись к вопросу энергетики и возможному введению моратория на удары.
0: По словам Макрона, они с Трампом также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и войну США против Ирана. Позднее на полях Генассамблеи ООН Эммануэль Макрон провел встречу с Владимиром Зеленским. Подробности их разговора пока неизвестны. Ранее французский президент говорил, что выступает за серьезные переговоры об условиях мирного урегулирования между Россией и Украиной. Внимание журналистов также приковано к переговорам Зеленского и Трампа. Они должны встретиться в 20:15 по московскому времени. Это следует из рабочего графика американского президента. Скорее всего, встреча пройдет дежурно, ожидать конкретных последствий от нее не стоит. Ирине Савельевой Илья Приходько рассказал старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Павел Кошкин.
3: Стороны просто будут обсуждать мирный процесс, урегулировать, скорее всего, с упором на проблемы, которые возникли недавно. На продолжающие удары по энергообъектам, вопреки договоренности, или, по крайней мере, такому небольшому перерыву от активной фазы, скажем так, вот этого напряжения, по сути, пройдет сверка часов. То есть мы не видим новой формулы, судя по риторике российских официальных лиц. Я думаю, будут попытки вот этой новой формулы, попытки обсудить новую формулу, скажем так.
4: То есть каких-то все-таки решений или совместных заявлений не будет? Это все-таки будет что-то больше похоже на условно неформальное какое-то, наверное, да, общение, нежели какие-то серьезные встречи, которые фиксируют общие позиции.
3: Я думаю, да, потому что Генассамблея ООН, как правило, да, объединяет лидеров стран или министров иностранных дел тех или иных стран. Редко когда, то есть особенно применительно к России и США в последнее время идут такие программные социальные заявления. Были наоборот случаи, когда стороны отказывались делать совместные заявления и выступали поодиночке. То есть это уже реальность, с которой необходимо смириться. Поэтому я не ожидаю прогресса, на самом-то деле. Риторика Дональда Трампа, она, конечно же, понятна. Он заинтересован поддерживать вот этот интерес аудитории и будет всегда говорить о том, что прогресс рано или поздно наступит, потому что он хочет, естественно, приписать заслугу себе, если проблема сдвинется с мертвой точки и урегулирование наступит.
4: Да, о чем он обязательно расскажет в эфире телеканала Трамп ТВ, потом мы понимаем. Но есть еще и встреча Трампа и Зеленского. Но, с другой стороны, будет ли там обсуждаться какое-нибудь энергетическое перемирие, да, идея была вброшена Трамп.
5: Гардиан, кстати, накануне писала, что Трамп намерен призвать Зеленского прекратить огонь по энергетическим объектам. Вот пойдет ли на это Киев?
3: Я думаю, будут, опять же, то есть мы не узнаем наверняка, что они будут обсуждать, точно, в кулуарах. Но заявление 100% последует со стороны Трампа и со стороны Зеленского. Я тоже сомневаюсь, что будет какое-либо взаимопонимание. Ну, Трамп может надавить на Зеленского, но мы видим в последнее время, что его заявления не имеют того эффекта, который он рассчитывает получить.
4: Ну, я вспоминаю, кстати, предыдущую встречу Трампа и Зеленского, она была в середине лета, в июле, в Белом доме. Тогда вообще представители прессы допущены не были, и не было никаких совместных заявлений. Сейчас мы увидим то же самое, как вы думаете?
3: Да, я думаю, да. К тому же, мне кажется, все эти публичные заявления Трампа о необходимости прекратить удары по энергообъектам, это может быть та самая попытка отвлечь внимание от реального содержания переговоров.
0: Также, согласно официальному рабочему графику, Трамп сегодня проведет двусторонние встречи с премьер-министром

0: Вы слушаете радио РБК. Правила аудита могут измениться из-за кейса Евротранса. Центробанк может ужесточить регулирование после того, как компания допустила дефолт по всем своим облигационным выпускам, сообщила глава департамента корпоративного управления Центробанка Екатерина Абашова. Евротранс, акции которого периодически подскакивают на 20%, в отсутствие каких-либо новостей уже стал мемом для инвесторов. Еще один топ-менеджер регулятора Михаил Мамута говорил, что изучает кейс на предмет манипулирования и готовит предложения, связанные с повышением прозрачности со стороны эмитентов. Как выглядит манипулирование на российском рынке сегодня и какова роль инвестиционных аналитиков? Герой программы «Да или нет» — президент холдинга «Финам» Владислав Кочетков. Никита Гмыза оставался беспристрастным.
1: «Да или нет». Мы когда договаривались об интервью, вы сказали, что платная аналитика в целом такой редкий кейс. Почему так?
2: Она встречается чаще всего в формате, когда в тот или иной инвестиционный банк приходит эмитент, спрашивает, а почему вы меня не покрываете? Ему говорят, а мы вас не покрываем в силу того, что эмитентов много, а аналитика у нас на всех не хватает, а вы маленький. И если вы хотите вот получить время нашего аналитика, чтобы он вас покрыл, нужно заплатить. Эмитент платит, компания его покрывает. При этом никто не гарантирует, что записка будет с рекомендацией покупать, она вполне может быть и продавать, и с негативом. Записка будет объективной, он просто покупает время аналитика. Такая практика есть, в том числе в некоторых крупных компаниях, но, тем не менее, она не массовая, в том числе потому, что эмитент далеко не всегда готов платить. Стоит это удовольствие, как правило, несколько миллионов рублей, и многие эмитенты говорят, спасибо, нет, нам не нужно. Есть практика, понятно, размещение рекламы у разных блогеров и инфлюенсеров, у которых аудитория зачастую больше, да, чем у аналитиков инвестиционных домов. Вот это вот уже относительно массовый кейс. Во многих бюджетах, которые я видел там по продвижению тех или иных ценных бумаг, на инфлюенсеров отводится вполне себе серьезный бюджет. Аналитиков я этих бюджетов не видел никогда.
1: Мы тут проверили судебную статистику за 8 лет, и по статье о манипулировании рынком, вот как вы думаете, сколько дел мы нашли?
2: Слушайте, ну, тут напрашивается ответ ноль.
1: Вот вы близки в целом. Мы нашли два. По-вашему, это что значит? Что практика редкая или просто плохо ищут и не находят?
2: Ну, вот мы же видим, что ЦБ выявляет случаи. То есть есть системы брокерские, есть системы биржевые, есть какая-то внутренняя аналитика центрального банка. Они достаточно продвинуты. И если что, брокер, когда видит, что его клиент манипулирует, он на него, ну, как это называется, внутри стучит. ЦБ выявляет манипуляторов, дальше передает правоохранительные органы. А вот правоохранительные органы у нас от рынка ценных бумаг крайне далеки. На аналитиков больше триггерится ФАС. То есть сейчас любой прогноз про рубль, нефть, бензин и что-то еще, это прям риск, что прилетит письмо от ФАС, что прекратите рынком манипулировать. Ваши прогнозы на цены влияют. Это есть. Но там ни до уголовки, ни до административки не доходит.
1: У нас просто как будто такое ощущение сложилось, что немного это секрет полишинели. Знаете, вот все как будто бы в курсе, что такое существует, но никто никого за руку не ловил.
2: Слушайте, я не уверен, что прям аналитики именно активно участвуют в манипулировании. Как минимум, многие аналитики у нас не настолько влиятельны, чтобы их позиция повлияла на массового инвестора, который начал покупать-продавать.
1: Мне кажется, вы немного недооцениваете тогда уж влияние аналитиков на рынок. У нас все-таки розничных инвесторов очень много.
2: Может быть. Мы в свое время проводили опрос клиентов. Там получился парадоксальный вывод, что клиенты аналитики любят, аналитику читают, аналитику ждут, но, как правило, ей не следует.
1: Парадоксально, да, как будто? А эмитенты, может быть, вы знаете какие-то случаи, когда они пытаются аналитикам заплатить за хороший прогноз?
2: Бывает обратное. Безусловно, эмитенты давят иногда на аналитиков, когда прогноз плохой. Через свои АЯРы и прочее. У нас недавно был кейс, когда аналитик оценил ущерб, нанесенный одной крупной компании хакерской атакой. Там была целая истерика АЯР с требованием отозвать этот комментарий.
1: Вы, конечно, не стали ничего менять в своем прогнозе?
2: Не, мы уперлись, в том числе потому, что прогноз с точки зрения аналитика был объективный.
1: И как вы ответили АЭРу?
2: Ой-ой-ой, спасибо, что обратили внимание. Готовы организовать дальнейший диалог с аналитиком и получение дополнительной информации с вашей стороны, безусловно, позволит скорректировать наш прогноз. Ну, то есть, безусловно, в моменте послали нафиг, но послали вежливо.
1: Подводя итог всему диалогу, давайте честно. Эмитенты сохраняют коммерческие отношения с инвест-аналитиками? Да или нет?
2: Да.
3: Да или нет?
0: Вы слушаете радио РБК, 11.20, российской столицы. Дональд Трамп запустил свой телеканал. Президент США начал транслировать все происходящее в администрации сам в ответ на действия американских журналистов, которые отказались освещать его деятельность. Напомню, что несколько дней назад Трамп

Трамп официально запретил корреспондентам «Политика», CNN, MSNBS участвовать в официальных мероприятиях президентского пула в качестве представителей прессы. В пресс-релизе на сайте Белого дома анонс этого решения опубликован с заголовком «Доступ в Белый дом – это привилегия, а не право». Запуск своей онлайн-трансляции на YouTube и сайте Белого дома Трамп анонсировал сегодня утром. Президент США назвал это телевидением. На канале администрации президента появилось видео под названием «Трамп ТВ здесь». В нем чередуются кадры из популярных американских сериалов «Друзья», «Офис», «Современная семья», «Гриффин» и «Спанч Боб». На фоне играет техномузыка.

0: За несколько часов до официального запуска трансляции на экране ожидания зрителей ждал трейлер для Trump TV. В 60-секундном ролике чередуются кадры выступления президента Соединенных Штатов Америки с наложенными поверх звуками аплодисментов и его проходок по ковровым дорожкам у самолетов. В конце патриотичная речь президента о величии его страны.
1: Золотая эпоха Америки начинается сейчас. С этого дня наша страна расцветет, и нас будут уважать на мировой арене. И каждый день я просто буду ставить в приоритет именно нашу страну.
0: После заявления Трампа пять самых крупных телеканалов страны – ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC – отказались транслировать его выступление. В качестве солидарности с коллегами телеканал Newsmax заглушил голос Дональда Трампа на трансляции открытия новой гранитной вертолетной площадки на южной лужайке Белого дома. Между тем, вице-президент Джей Ди Венс отметил, что отказ журналистам в допуске – логичный шаг со стороны Белого дома. По его словам, предыдущие администрации президентов-демократов повели бы себя также в отношении прореспубликанских медиа. Несмотря на это, главный медиа-аналитик CNN Брайан Стелтер отмечает, настолько плохими отношения между Белым домом и журналистами не были еще никогда.
2: В истории еще не было таких прецедентов, когда президент выгонял журналистов из Белого дома. Нечто подобное было в 2018 году, когда у нашего коллеги Джима Акосты отозвали журналистское удостоверение, а затем в 2019 году то же самое произошло с Брайаном Карамом. Но это были единичные случаи, которые разрешились в течение нескольких дней. Теперь Трамп идет гораздо дальше, запрещая целым редакциям появляться на территории Белого дома. Это одна из самых резонансных атак администрации на прессу на сегодняшний день.
0: После того, как журналистов перестали пропускать на территорию резиденции, Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом фото Белого дома. Рядом со зданием стоят мешки для мусора с надписями CNN, Политика, MSNBC и других журналистских сообществ. Вслед за этим журналисты подали на администрацию президента в суд. Они уведомили федеральное правительство о подаче иска о нарушении первой поправки Конституции Соединенных Штатов Америки. Согласно этому пункту, президент и его администрация не имеют права ограничивать свободу слова и работу средств массовой информации. Оставайтесь на нашей частоте, все самое интересное впереди.
3: Автоньюз. Дела у Volkswagen продолжают ухудшаться. Концерн снизил прогноз по прибыли на 11,5 миллиардов долларов. Почти половина этой суммы связана с Porsche. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о новых проблемах главного европейского автопроизводителя. Около 6 миллиардов из общего снижения прогноза приходится на бренд Porsche, которым Volkswagen владеет на 75%. На спортивную марку одновременно давят падение спроса на люксовые автомобили в Китае и американские импортные пошлины. В прошлом году рентабельность Porsche составила чуть больше 1%. Немецкие СМИ также писали о возможном сокращении еще 4000 сотрудников. Однако компания эти сообщения опровергла. А вот закрытие дилерских центров избежать не удалось. В Китае марка намерена сократить количество салонов со 150 до 80 к концу этого года. Кроме того, Porsche сворачивает собственную зарядную инфраструктуру. Руководство решило, что партнерство с независимыми компаниями – более выгодная стратегия. При этом проблемы Volkswagen

0: Volkswagen не ограничиваются одним брендом. Азиатские производители усиливают позиции в Европе, а еще растут продажи электромобилей, которые пока не приносят большую прибыль. Все это в служебной записке описал финансовый директор Арно Антлиц. Дальнейшее ухудшение ситуации, особенно в Китае, может негативно отразиться на финансовых результатах. Сильнее всего, по оценке компании, пострадают легковые автомобили марок Audi и Volkswagen. При этом нынешний прогноз рассчитан исходя из сохранения действующих тарифов и не учитывает возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Две недели назад концерн согласовал с акционерами план трансформации, который предусматривает сокращение еще 50 тысяч рабочих мест Volkswagen, упрощение структуры компании и возможное закрытие отдельных заводов. Рабочие на производствах Volkswagen провели акции протеста. Глава производственного совета и профсоюзы призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политике субсидирования со стороны Европейского Союза и продолжению поэтапной программы вывода предприятий из эксплуатации.
1: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
3: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери. Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни сегодня в 21.00 на радио РБК.
3: РБК тренды.
2: За пределами чата. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже живет в технологической сингулярности. Времени, когда прогресс ускоряется, а вчерашние чудеса быстро становятся обыденностью. Научного согласия с такой оценкой нет. Но почти одновременно OpenAI рассказала об инциденте, который объясняет, почему этот разговор возник именно сейчас. Во время испытания моделям предложили взломать специально подготовленную систему. Но вместо обычного решения они нашли ошибку в самом тесте. Через нее вышли в интернет и добрались до закрытых ответов. Проще говоря, искусственный интеллект не решил задачу. Он нашел способ подсмотреть ответ. Это не восстание машин. Искусственный интеллект не поставил себе новую цель. Он слишком настойчиво выполнял заданную. Столкнувшись с препятствием, модели самостоятельно нашли обходной путь и провели длинную последовательность действий. Возможно, сингулярность еще не наступила. Но время, когда искусственному интеллекту недостаточно сказать, что делать, уже наступает. Теперь приходится заранее объяснять ему, чего делать нельзя.

11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Уголовное дело могут возбудить после проверки производителя вакцины и сывороток для животных «Мультикан-8». Эту информацию подтвердили РБК в прокуратуре Москвы. Ведомство отреагировало на нарушения в коммерческой организации. Сообщения о нежелательных побочных реакциях у животных после вакцинации «Мультиканом-8» начали появляться в середине августа. Подача воды в Новороссийске снижена более чем наполовину из-за проблем с электроснабжением на насосной станции номер 1, сообщает пресс-служба городского водоканала.

Во вторник утром вода в городе подавалась с 6 до 8 по Москве. Организован подвоз воды по заявкам жителей. По окончании работ водоснабжение будет восстановлено. Аварийная ситуация не прогнозируется, отметили в пресс-службе. «Газпром» возобновил поставки газа по трубопроводу «Силы Сибири» в Китай после завершения плановой профилактики, говорится в сообщении холдинга. Работы проводились с 15 по 22 сентября. Два частных спутника запустят в октябре с космодрома «Восточный», сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оба аппарата обеспечат высокодетальную съемку и позволят дополнительно нарастить группировку, которая в любое время дня и ночи обеспечивает съемку поверхности Земли, добавил гендиректор. Иран готов в течение 7 дней открыть движение по Ормузскому проливу, если США выполнят условия иранской стороны. Об этом японскому агентству Киода заявил представитель иранских властей. В требования, в частности, входит снятие блокады с портов Ирана. Шоу фонтанов у небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае временно проводиться не будет, сообщила Gulf News. По ее данным, представитель компании, которая обслуживает фонтаны, не сообщил причин, а также не назвал примерную дату возобновления работы. Газета пишет, что в прошлый раз работу знаменитых фонтанов приостанавливали на 5 месяцев в прошлом году для ремонта. Танцующие фонтаны в Дубае у подножия самого высокого здания мира – одна из главных достопримечательностей города.

0: изменить правила приема на следующий учебный год.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. Обсуждали инициативу Миноборнауки изменить правила поступления в вузы с 2027-2028 учебного года. Изменения затронуты те, кто планирует продолжить образование в магистратуре. В одном вузе можно будет подать документы максимум на 5 направлений. В сфере платного обучения будет разрешено использование мат-капитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Вводится обязательная предоплата за первый семестр. По мнению ведомства, это поможет зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. Вы слушаете радио РБК, Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке завтра. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. А при этом официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с Интерфаксом отметила, что возможность встречи еще прорабатывается. Сегодня в Нью-Йорке стартует, напомню, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Чего ждать, узнали Илья Приходько, Ирина Савельева и Далила Цельбель.
2: График Лаврова на Генассамблее вообще насчитывает десятки встреч. Среди них, например, как раз переговоры с госсекретарем США. По словам самого Лаврова, обсуждать будут в частности возможную роль США в урегулировании на Украине. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия уже готова к новому раунду переговоров по Украине, и ей, цитата, есть что сказать.
3: Зато известна дата встречи Трампа и Зеленского. Мы об этом подробнее накануне рассказывали. Как СМИ оценивают гипотетическое рандеву?
2: Как отмечает Guardian, Трамп намерен оказать на Зеленского давление, чтобы тот договорился с Россией о прекращение огня в энергетической сфере. Вообще, расписание у Трампа на неделе Генассамблеи достаточно плотное. Об этом в эфире CBS рассказала обозреватель Оливия Газис.
4: В этом году на Генассамблее ООН будут обсуждаться войны на нескольких фронтах. Это разительно отличается от прошлого года, когда Трамп заявил, что положил конец 7 глобальным конфликтам. Ожидается, что он встретится с Зеленским. Также президент соберет лидеров стран Персидского залива для обсуждения войны в Иране. Раньше Трамп проводил личные встречи, чтобы снизить напряженность в отношениях с такими странами, как Канада. Но в этом году у него не запланирована встреча с премьер-министром Марком Карни. Зато Трамп встретился с главами Великобритании, Северной Ирландии, Японии. Но не было никаких сигналов, что Трамп хочет ослабить давление в отношении торговых партнеров.
2: Еще одна важная встреча, которая предстоит Трампу на полях Генассамблеи, это встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О ней очень много сейчас пишут в СМИ и на нее возлагают некоторые надежды, поскольку ожидается, что Трамп и Пезешкиан могут обсудить в том числе и урегулирование на Ближнем Востоке. В этой связи интересно, что пресс-пулу Пезешкиана США визы не выдали. Самому Пезешкиану иранской делегации, естественно, все-таки выдали. И здесь также СМИ отмечают, что если иранцы визы получили, то, например, палестинские чиновники так и не смогли их добиться и на Генассамблею не приедут. Что же касается встречи Трампа с представителями стран Персидского залива, это тоже достаточно горячая сейчас тема, особенно учитывая, что Саудовская Аравия, как мы помним, сейчас сталкивается с активизацией атак хуситов. И неоднократно Саудовская Аравия, как пишут СМИ, просила у Трампа включиться в этот вопрос и помочь стране с отражением атак со стороны йеменских мятежников. Но Трамп отказывал, и поэтому ожидается, что встреча с представителями стран Персидского залива может быть достаточно такой напряженной.
5: Далила, но в целом чего ждать от недели Генассамблеи ООН?
2: Ну, самое главное, я надеюсь, что меня сейчас услышат все, кто будет на этой Генассамблее, это, как пишет CNN, мировым лидерам не надо бояться, поскольку печально известный эскалатор ООН был отремонтирован как раз к этому крупнейшему дипломатическому событию.
3: Возможно, что-то в мире теперь поменяется.
2: Возможно, может, у Трампа изменится отношение к ООН, например.
3: И настроение, соответственно.
2: Да. Кстати, как сообщил источник CNN, на этой неделе также состоится высокоуровневый брифинг для Совета мира Трампа. Это интересно, поскольку ранее Трамп допускал, что этот Совет мира может заменить ООН. В отличие от Трампа, ряд политиков решили вообще в этом году на Генассамблее не выступать. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит Генассамблею из-за необходимости присутствия в Берлине. Мы помним, у него там сейчас сложные выборы, и его партия показывает не очень хорошие результаты. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября и даже встретится с Трампом, но, как ожидается, на Генассамблее выступать не будет. Также не будем забывать, что эта Генассамблея станет последней для Антонио Гутерреша в качестве генсека организации, и его полномочия, я напомню, истекают 31 декабря 2026 года.
3: Дембельский аккорд, получается.
2: Именно так. Ну и в этой связи, естественно, обсудят и кандидатов в генеральные секретари. Кто займет место Гутерреша, вопрос неоднозначный и непредсказуемый, отметил главный редактор журнала Foreign Policy Джеймс Бейс в эфире CNN.

0: There are several candidates.
1: Есть несколько кандидатов, некоторые женщины. Он никогда не возглавляла женщина, и многие допускают, что сейчас самое время. Но главный вопрос в том, какую роль этот человек сыграет и какой властью будет наделен. Гутерреш во многом последний глава ООН, который помнит холодную войну и у которого были определенные планы на работу организации. На его правление пришлось множество конфликтов, и это станет его наследием. Часто говорят, что ООН парализована, но делает она на самом деле много. Мы всегда возвращаемся к вопросу, если бы не было ООН, что бы мы делали? И ответ, мы бы пытались ее создать.
2: На прошлой неделе Гутерреш заявил журналистам, что на Генассамблее будет использовать встречи с мировыми лидерами для продвижения деэскалации на Ближнем Востоке и свободы судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Он также пообещал попытаться добиться прекращения огня на Украине. Однако эксперты и СМИ все-таки не ждут прорывов в этих вопросах.
3: Это была Далила Цельбель. Добавлю, что, как пишет Jerusalem Post, визит Нетаньяху в США для выступления на Генассамблее ООН сократили до одного дня. График премьер-министра Израиля не предполагает встреч с Дональдом Трампом. Это будет одна из кратчайших поездок политика в Соединенные Штаты Америки за всю его карьеру. Искусственный интеллект поможет налоговикам. ФНС представила новый ИИ-инструмент для оценки финансового состояния бизнеса. Он поможет проанализировать риски банкротства и варианты возврата долга. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев. Искусственный интеллект поможет не только вовремя выявлять нарушителей, но и оказывать поддержку бизнесу на грани банкротства. Илья Приходько рассказал сооснователь и интегратора MetaLab Сергей Батулин.
4: Это отличный инструмент по улучшению качества работы с долгами. Да, у нас сейчас времена непростые, был период высокой ставки. Естественно, бизнес не весь, наверное, сможет выдержать такую нагрузку. И нужно разделить тех, кто, грубо говоря, уйдет в банкротство, и тех, кто все-таки может продолжать работу через данный, в общем-то, инструмент. Так что, скорее всего, он пойдет на благо.
5: Сергей, когда речь заходит об искусственном интеллекте, все-таки ИИ сейчас галлюцинирует очень часто. Нет ли здесь каких-то рисков, что искусственный интеллект что-то проанализирует не так? Или не те данные интерпретируют, и будут ошибки, от которых потом очень сложно будет, наверное, как-то уйти и бизнесменам, и налоговой.
4: 100% вы правы. Должны мы отметить, что в данной функции человек не устранен. То есть человек будет вторым этапом проверять все то, что выдает искусственный интеллект. И что очень важно, на текущий день мы видим, как подобный инструмент, грубо говоря, улучшается с каждым там месяцем эксплуатации. То есть чем больше данных получится на входе, чем больше раз мы проведем какой-то анализ, я имею в виду специалист плюс машина, тем выше будет вероятность более точного ответа.
5: Сергей, а что касается, допустим, сохранности данных, которые анализирует вот эта система?
4: Проблема в том, что искусственный интеллект может выдать какое-то неожиданное действие, которое будет, ну, грубо говоря, не в нашу пользу. И здесь очень важно делить огромный вот этот массив данных на небольшие кусочки, размещенные в разных дата-центрах, размещенные в разных, грубо говоря, подразделах для обработки лишь части данных. Да? То есть вот это распределение позволит, если даже произойдет какая-то ситуация, то, грубо говоря, сбалансировать.
5: А Сергей, все-таки как вы считаете, вот этот самый сервис, да, который сейчас презентует налоговая служба, он больше для налоговиков или все-таки больше для бизнесменов?
4: Однозначно пользу правительства, государства и различных органов управления. Все-таки у нас даже сейчас премьер, да, там, Мишустин, он все-таки построил вообще саму службу ФНС. С точки зрения ее архитектуры айтишной, с точки зрения цифровизации, я думаю, что мы сейчас видим просто следствие этого.
5: Сергей, все-таки как вы полагаете, если сейчас внедряется такой инструмент, пока это все контролирует человек, может ли наступить момент в обозримом будущем, давайте так, на горизонте 5 или 10 лет, когда только искусственный интеллект будет принимать решение о том, насколько компания финансово здорова, насколько у нее есть риски банкротства и так далее?
4: Однозначно это будет происходить где-то на том самом горизонте 5-10 лет. Объясню почему. Скоринг уже частных лиц практически там в банках уровня там первой десятки происходит автоматически. Туда не входит человек. Единственное, что может происходить, это если произойдет какая-то жалоба, апелляция и так далее. Тогда уже рассмотрение может быть на уровне людей. И единственное, что может сдерживать данный темп развития, это, конечно, инфраструктура с точки зрения железа. Это огромный массив, так называемых, видеокарт, серверов, электричества, которое будет потребляться. И здесь, наверное, нужно поработать не только ребятам из команды разработчиков, да, но и тем, кто обеспечивает эту всю инфраструктуру.
3: Константин Чекмышев напомнил, что в рамках банкротства погашение требований кредиторов третьей и четвертой очереди составляет около 5%. Хотя ситуация с погашением задолженности банкротов перед бюджетом обстоит лучше и доля выплат составляет около 19%, банкротство предприятия все равно влечет существенные потери, поэтому преимущество следует отдавать реструктуризации долгов, если это возможно, подчеркнул он. Подержанный люкс не в спросе у автомобилистов. Российский рынок БУ автомобилей премиального сегмента продолжает снижаться. По данным агентства «Автостат», в августе 2026 года в стране продали всего 181 такую машину. Это на 22% меньше, чем годом ранее. Вторичный рынок люксовых авто падает уже 3 месяца подряд. Несмотря на общий спад, лидером спроса остается бренд «Бентли». В августе россияне приобрели 59 подержанных автомобилей этой марки. В топ-5 моделей также вошли Bentley Continental GT и Maserati Levante, а также Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus. За 8 месяцев текущего года объем продаж БУ люксовых авто составил 1640 единиц. Это на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. На связи со студией руководитель агентства по подбору премиальных автомобилей «Метод Смирнова» Дмитрий Смирнов. Дмитрий, добрый день. С чем связано это падение?
6: Я думаю, что большая часть людей, которые готовы купить себе люксовый автомобиль, на сегодняшний момент просто-напросто рассматривают не БУ, а новый. Потому что по исследованиям сейчас тенденция такая, что люди покупают автомобили уже с более долгим горизонтом планирования владения, скажем так. И за счет этого в любом случае это существенная сумма. Купить автомобиль с пробегом люкс-сегмента, и поэтому люди просто-напросто выбирают новое. Это вот, на мой взгляд, такая история.
3: А не останавливает покупателей БУ автомобиля отсутствие запчастей? Но, может быть, тенденция такая, зачем возиться с машиной с большим пробегом, у которой уже наверняка что-то должно посыпаться, если, вот, как вы говорите, можно подкопить и взять новую?
6: В том числе это и есть причина отсутствия официальных дилеров этих брендов в России, отсутствие поддержки производителя, отсутствие прямых поставок запчастей. Это 100% одна из причин.
3: А кто покупатель на новые машины?
6: На новые машины люкс-сегмента?
3: Да.
6: Обеспеченные люди, предприниматели, и это люди, которые находятся, скажем так, немножечко за кулисами общего, да, которые не особенно хотят светиться на аудитории, да, покупают автомобили, они у них в гаражах хранятся, как, может быть, даже в какой-то момент времени, и как и инвестиция, и эксплуатируют немного эти автомобили, потому что как раз для каких-то таких ежедневных поездок используется более, скажем так, дешевый сегмент автомобилей, а эти автомобили стоят в гаражах и выезжают на них исключительно, когда нужно получить удовольствие от вождения.
3: А каков ваш прогноз до конца этого года? Какой тренд будет преобладать? Все-таки будут больше новых машин брать? Бэушные машины станут брать реже?
6: Ну, мы сейчас и видим этот тренд, что, учитывая, что люди не хотят ремонтировать автомобили, все рассматривают покупку нового автомобиля для того, чтобы продлить вот этот вот период владения без каких-то капитальных вложений в ремонт, в обслуживание и так далее. Поэтому я думаю, что люди будут покупать именно новые автомобили в ближайшее время.
3: Ну что ж, будем следить за статистикой и будем обращаться в том числе и в ваше агентство по подбору премиальных автомобилей. Напомню, на прямой связи с нашей студией был руководитель агентства «Метод Смирнова» Дмитрий Смирнов. И мы говорили о том, что российский рынок БУ автомобилей премиального сегмента в этом году продолжает снижаться.
7: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
8: Кинопортфель.
7: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы. И очень хорошо на этом

0: зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
1: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет – это навсегда.
2: Господи! Люси, вы очень мне нужны!
3: Я тоже в отчаянии!
0: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
4: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лудоманить.
6: Биржа – это идеальное место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
7: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
6: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
9: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
10: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
11: Что это было? В эфире.
12: На мой взгляд, необходимо рассмотреть возможность упрощения регулирования мини-нефтеперерабатывающих заводов и небольших установок для переработки. Скажи, пожалуйста, это технически вообще возможно? От масштаба зависит вот эта сложность сертификации? Можно что-то буквально упростить в этом отношении?
13: Дело в том, что этим путем мы уже ходили. То есть не для мини-НПЗ, да, но для химико-технологических установок, в том числе, которые сейчас работают у нас, у наших клиентов, которые являются первым классом опасности, мы тот путь, который 3 года назад многие говорили, что нет, вы никогда на модульное изделие не получите необходимый сертификат, мы его прошли и получили, и очень многие этому удивились.
14: Поясни, что это значит? То есть вот ваша установка, что это значит, что с ней можно делать? Вот ты говоришь, мы получили на свою модульную установку сертификат.
13: Это значит, что она может законно эксплуатироваться на опасном производственном объекте, быть при этом поднадзорной не всем необходимым контролирующим структурам, и она полностью соответствует всему техническому регулированию и всему законодательству.
10: Основатель и генеральный директор инжиниринговой компании «Арскотек» Артем Воловиков в программе «Технологии и тренды».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую

0: Из ДПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В столице полдень, в студии Павел Потапов. Американская сторона не выдала визу для поездки на мероприятие по линии Генассамблеи ООН заместителю главы МИД Александру Алимову. Он курирует направление Всемирной организации в российском дипломатическом ведомстве, заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов. Он отметил, что невыдача визы – это серьезное нарушение обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру Всемирной организации. Органы МЧС смогут согласовывать введение в регионах режимов чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности. Об этом говорится в законопроекте министерства. Ведомства подсчитали, что за 2 года режим ЧС вводился в России более 880 раз, в том числе необоснованно. В качестве примеров злоупотребления в МЧС приводит пожар в жилом секторе в Чувашии, сход грунта на региональную дорогу на Сахалине, отключение холодной воды в Саратовской области. Поправки сэкономят ресурсы и бюджетные средства, выделяемые на ликвидацию последствий ЧС, считают авторы законопроекта. Ремонтные работы на гидроузле оставят тысячи жителей Кисловодска без воды на сутки, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. Работы начнутся утром 24 сентября. Завершить их планируют ориентировочно 25-го. В зону ограничений попадут 23 санатория, 206 улиц и 2 поселка. Будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам жителей. Экстренное предупреждение объявлено в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемых дождей с грозами. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС. За день в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков. Число вновь открытых нефтегазовых месторождений сократилось в мире в 2025 году до самого низкого уровня за последние 45 лет. Это связано, в частности, с существенным сокращением инвестиций в разведку, сообщает японская газета Nikkei. По ее расчетам, в 2025 было открыто всего 19 месторождений промышленного масштаба. Это самое низкое количество с 80-го года и менее 10% от пикового уровня 2013 года. Владимир Путин побеседовал по телефону с туркменским коллегой Сердаром Бердымухамедовым и тепло поздравил лидера страны с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. Президенту Туркменистана сегодня исполнилось 45 лет. Больше новостей на сайте РБК.
3: Спасибо, Павлу Потапову. Ну и еще одна встреча, а возможно несколько встреч пройдут и в рамках Генассамблеи ООН. Давайте узнаем подробнее. Тема урегулирования украинского конфликта уже звучит перед Генассамблеей ООН. Франция и Соединенные Штаты попробуют убедить Россию отказаться от ударов по энергетическим и гражданским объектам Украины. Париж и Вашингтон подготовят мораторий на удары России по критической украинской инфраструктуре. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Это произошло в Нью-Йорке на полях Генассамблеи. Как сообщили источники BFM TV, основная цель французского президента – направить американского коллегу, цитата, к принятию верных решений. В частности, убедить его не прекращать поддержку Украины и продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Сам Макрон позитивно оценил встречу с Трампом.
4: У нас была долгая дискуссия по Украине и России. Также мы обсуждали необходимость помогать нашим украинским друзьям еще решительнее, когда речь идет о перехвате воздушных целей и вопросах обороны. Мы также вернулись к вопросу энергетики и возможному введению моратория на удары.
3: По словам Макрона, они с Трампом также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и войну США против Ирана. Позднее на полях Генассамблеи ООН Эммануэль Макрон провел встречу с Владимиром Зеленским. Подробности их разговора пока неизвестны. Ранее французский президент говорил, что выступает за серьезные переговоры об условиях мирного урегулирования между Россией и Украиной. Внимание журналистов также приковано к переговорам Зеленского и Трампа. Они должны встретиться в 20:15 по московскому времени. Это следует

0: из рабочего графика американского президента. Скорее всего, встреча пройдет дежурно. Ожидать конкретных последствий от нее не стоит. Ирине Савельевой и Илье Приходько рассказал старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Павел Кошкин.
1: Стороны просто будут обсуждать мирный процесс, урегулировать, скорее всего, с упором на проблемы, которые возникли недавно. На продолжающие удары по энергообъектам, вопреки договоренности, или, по крайней мере, такому небольшому перерыву от активной фазы, скажем так, вот этого напряжения, по сути, пройдет сверка часов. То есть мы не видим новой формулы, судя по риторике российских официальных лиц. Я думаю, будут попытки вот этой новой формулы, попытки обсудить новую формулу, скажем так.
2: То есть каких-то все-таки решений или совместных заявлений не будет? Это все-таки будет что-то больше похоже на условно неформальное какое-то, наверное, да, общение, нежели какие-то серьезные встречи, которые фиксируют общие позиции.
1: Я думаю, да, потому что Генассамблея ООН, как правило, да, объединяет лидеров стран или министров иностранных дел тех или иных стран. Редко когда, то есть особенно применительно к России и США в последнее время идут такие программные социальные заявления. Или наоборот, случаи, когда стороны отказывались делать совместные заявления и выступали поодиночке. То есть это уже реальность, с которой необходимо смириться. Поэтому я не ожидаю прогресса, на самом-то деле. Риторика Дональда Трампа, она, конечно же, понятна. Он заинтересован поддерживать вот этот интерес аудитории и будет всегда говорить о том, что прогресс рано или поздно наступит, потому что он хочет, естественно, приписать заслугу себе, если проблема сдвинется с мертвой точки и урегулирование наступит.
2: Да, о чем он обязательно расскажет в эфире телеканала Трамп ТВ, потом мы понимаем. Но есть еще и встреча Трампа и Зеленского. Но, с другой стороны, будет ли там обсуждаться какое-нибудь энергетическое перемирие, да? Идея была вброшена Трамп.
3: Гардин, кстати, накануне писала, что Трамп намерен призвать Зеленского прекратить огонь по энергетическим объектам. Вот пойдет ли на это Киев?
1: Я думаю, будут, опять же, то есть мы не узнаем наверняка, что они будут обсуждать, это точно, в кулуарах. Но заявление 100% последует со стороны Трампа и со стороны Зеленского. Я тоже сомневаюсь, что будет какое-либо взаимопонимание. Ну, Трамп может надавить на Зеленского, но мы видим в последнее время, что его заявления не имеют того эффекта, который он рассчитывает получить.
2: Ну, я вспоминаю, кстати, предыдущую встречу Трампа и Зеленского, она была в середине лета, в июле, в Белом доме. Тогда вообще представители прессы допущены не были, и не было никаких совместных заявлений. Сейчас мы увидим то же самое, как вы думаете?
1: Да, я думаю, да. К тому же, мне кажется, все эти публичные заявления Трампа о необходимости прекратить удары по энергообъектам, это может быть та самая попытка отвлечь внимание от реального содержания переговоров.
0: Также, согласно официальному рабочему графику, Трамп сегодня проведет двусторонние встречи с премьер-министром Великобритании и Японии и примет участие в мероприятии, посвященном деятельности созданного США регионального альянса по борьбе с организованной преступностью «Щит Америки». Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН начнется, напомню, вечером по московскому времени и завершится 28 сентября. Для участия в Нью-Йорк съезжаются около 130 глав государств и правительств. В центре внимания Генассамблеи конфликты на Украине и в Иране. В первый день с трибуны Генассамблеи выступит президент США Дональд Трамп. Россию на сессии представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Экзоинтеллект как цифровой экзоскелет. Искусственный интеллект уже не только выполняет команды, но и советует, какие решения принимать. В Билайне он одновременно становится советником руководителя, рабочим инструментом сотрудников и продуктом для клиентов. Главный вопрос, кто в итоге кем управляет. Разберемся в этом вопросе через минуту в программе «ИИ в деле».
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: В программе упоминается компания Мета и ее продукты. Признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
8: 2035 год. Звонишь другу, а в трубке говорят: умный помощник не может принять вызов. У абонента закончились токены.
9: Очень не смешной анекдот, если честно.
8: Ну и не должно быть. В чем дело? С апреля

0: Билайн первым в России положил в тариф ИИ-токены. Следом так сделали уже Мегафон и МТС. То есть шутка наполовину сбылась. Токены в пакете есть, они могут закончиться.
1: Как это работает и как меняет модель использования услуг связи? Вот сегодня и спросим у человека, который это придумал. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков. И это программа ИИ в деле. О том, как не дать искусственному интеллекту заменить себя.
2: ИИ в деле.
3: Да, я в деле.
0: И у нас в студии Сергей Анохин, генеральный директор Билайна. Сергей, привет.
4: Всем привет.
0: Вы предложили действительно абонентам ИИ-токены наравне с минутами и гигабайтами. Насколько это востребованный продукт или поначалу был скорее маркетинг?
4: Ну, для начала успокою, эти токены никак не повлияют на то, что прекратится голосовая связь или интернет. Это действительно дополнительная фишка. Это не маркетинг, это очень понятный востребованный сервис и услуга. Мы открою такую секретную тайну. Мы, на самом деле, ИИшки встроили в наши тарифы более года назад. Да, мы добавили нейрочат, да, что можно было из приложения Билайна или там тогда еще в одном из мессенджеров пользоваться любыми там самыми популярными нейронками либо сценариями, там без VPN-ов, без зарубежных карточек, очень удобно. Вот, и мы поняли, что на самом деле потребление и пользование такими сервисами есть. Оно такое хорошее проникновение получило. Вот, и дальше, в общем-то, мы подумали, что, наверное, это действительно становится нашим таким каждодневным инструментом все больше и больше. Вот, и, ну, наверное, пришло время сделать это действительно таким же гигиеническим элементом связи, да, и возможности доступа там в интернет, в технологии, как минуты, смс-ки, гигабайты. Вот, и таким образом добавили. И сейчас мы видим растущий спрос, растущее проникновение. Действительно, люди пользуются этими токенами, они решают какие-то задачи, докупают токены. Поэтому в целом это абсолютно такой рабочий инструмент и востребованная услуга.
1: Слушай, ну токены вообще, это же дорого. У вас уже экономика сходится или пока это только инвестиции?
4: Когда мы на все действующие линейки добавили там условно по 300 токенов каждому человеку, конечно, это было от нас вот просто инвестиция. Дальше у нас все равно экономика рассчитана, что люди начинают пользоваться, начинают переносить это использование из внешних каких-то менее удобных сред в нашу более удобную среду и начинают уже докупать у нас, и общая экономика такого модели, она сходится.
0: Я знаю, что вы эту историю двигаете не только для абонентов, и, может быть, даже в первую очередь не для абонентов, вы и для сотрудников активно развиваете. Знаю, что у тебя есть вообще свой ИИ-помощник целый, да, такой совет директоров. Расскажи, пожалуйста, как это выглядит, почему ты начал с себя, а потом уже и к сотрудникам перейдем.
1: И зачем тебе целых 22, я дополню.
4: Ну, все начиналось скромно, как, наверное, у всех. Это болталка там с каким-нибудь чат-GPT, там, Perplexity, там, Алиса или еще кем-то. Вот, а дальше я съездил в Китай, у нас была экспедиция, там, как раз по ИИ, я посмотрел, там все говорят, агенты, OpenClaw, там что-то такое. Плюс у ряда коллег я посмотрел, что уже есть там загруженный свой контекст, там какая-то история. Я думаю, так, а у меня-то что-то пока этого нет, надо посмотреть. Вот, и оказалось, что это достаточно просто. Вот я развернул своего там агента на тот момент на OpenClaw, посмотрел просто, где это можно сделать, там, поупражнялся пару ночей, с ним начал решать какие-то вопросы, бытовые задачи. Вот, а потом действительно произошла как-то численность и агентов тоже растет, как и любой организации. Вот я поставил задачу проработать план форсайт-сессии отраслевой.
0: Форсайт-сессия с живыми сотрудниками?
4: Да-да, я просил, я хочу форсайт-сессию провести там по перспективам отрасли, вот мне предложи формат. Вот он мне сделал формат, прериды, там тексты, что нужно почитать до, там формочки, которые надо будет заполнять во время форсайт-сессии. Вот, и говорит, вот такой набор экспертов тебе от специалистов и топов от компании нужны. Вот, я что-то подумал, говорю, а давай ты мне создашь, тогда еще было 16, кстати, создашь мне таких субагентов, обучишь их вот по вот этим отраслям, по доменам знаний, прицепил к ним разные модели, чтобы они еще там друг с другом спорили. Это не одна и та же модель была в разных масках. Вот. И говорю, а теперь запускай эту форсайт-сессию. Вот. Я в течение дня в фоновом режиме ее раза три прогнал. И на выходе у меня был там огромный массив информации, там протокол их обсуждений, споров, принятия решений, выработка там вот этих всех скоркард, там трендов и подготовка материалов в формате там для правления, для сайт-директоров, там в стиле там разных там консалтинговых компаний. Вот. И вот это вот все мне выгрузилось. Вот. Я еще просил, говорю, сколько это все мне стоило с точки зрения токенов, оборудования? 4000 рублей. Вот. А это, в принципе, я там вместо 5 дней, там 16 топов вот, провел. Ну, прислал своей команде.
0: А ты сравнивал результаты? Да, вот только хотел спросить.
4: Да, я прислал своей команде. Говорю, слушай, я погонял тут свой AI-борд новый, а вот они что думают насчет отраслей. Ну, и мне так Сергей говорит, ну что, все, мы пошли.

0: Я говорю, не-не-не, подождите. Здесь вся ценность именно в совместном мышлении, да, что эта команда ИШная, она за нас выполнила большую аналитическую работу, да, с пластом знаний где-то больше и шире, чем наш у каждого.
1: Да, конечно.
0: Но у него не хватает нашего контекста, нашего личного опыта, экспертизы, которую мы как люди, как топ, как команда прошли. Поэтому это нам сильно может ускорить погружение, да, такой всесторонний взгляд, но дальше нужно, я говорю, ценность от нас добавить наш неоцифрованный опыт, да, и посмотреть, во что мы верим, во что мы не верим, что мы возьмем во внимание, и существенно быстрее, скажем так, вот эту развилку пройти и взять какой-то инсайт и себе в работу. Вот, собственно, так это пошло. Ну, а дальше стало добавляться разные эксперты.
2: Ну, то есть я правильно понимаю, что у каждого из твоих вот этих и агентов есть какое-то маленькое поле, и плюс это разные модельки, и в этом их отличие. То есть они не все примерно одно и то же делают.
0: Да, в этом было принципиально, чтобы это были разные модели, они по-разному смотрели на ситуацию, потому что у каждой модели есть свой профиль. Какая-то попроще, какая-то больше на поиск ориентирована, какая-то больше на технологии. Обязательно там встроить защиту от галлюцинаций, факт-чекинг, плюс там адвокат дьявола, который будет качать каждого из них. Ну, то есть такая перекрестные проверки. Вот, и тогда эта система действительно получается сбалансированной, дает качественный результат.
2: А было такое, что виртуальный борт говорит,

0: вбросил в обсуждение, которое мне Ишный Бор дал, что он интересный взгляд и просто синтезировал несколько наших отдельных идей в какую-то сводную концепцию, еще подсветил, где здесь возникает конкурентное какое-то уникальное свойство, которое нас может там выделить и помочь быстрее развиваться. И вот этот взгляд, я говорю, ребята, вот смотрите, вот что думаете вот насчет вот такой вот группировки, например, да? Это было оценено, да, говорит, это интересная штука, и мы это взяли как бы достойным таким вводной информацией для дальнейшей работы.
1: А булшит какой-то был, что вот, ну, совсем ерунда какая-то, и надо переделывать, и вообще не стоит использовать, и как-то ты менял после этого?
0: Ну, конечно, все-таки главное, я не беру вслепую, знаешь, что-то они мне нагенерили, говорю, потом беру и форвожу, говорю, вот идите исполняйте, да? Во-первых, конечно, это, если это серьезные вопросы, то это несколько итераций. А если говорить про бытовую часть, там, конечно, булшит много, там и тогда такая ерунда получается.
2: Насколько у тебя команда к этому уже готова? Насколько сотрудники активно сами себе что-то подобное настроили и знают, что, ну, вот Сергей там погоняет свой AI-борд, я тоже погоняю свой AI-борд, я подготовлю, приду, и мы будем говорить на равных.
0: В какой-то момент я даже был отстающим. Вот, я смотрел на своих коллег, я смотрю, у них там уже какие, говорю, свои агенты, контекст, а я тогда все еще там, значит, просто чатился с ишками в браузере. Вот, а потом я вот такой квантовый скачок произвел, там ребята такие говорят, блин, ну вот
2: отстаешь. Прокачался.
0: Теперь мы отстаем, теперь нам надо тебя догонять. И это хорошо, вот нас вот так вот друг друга ускоряет. И команду, вот если говорить там про вот такую ключевую там топ-линейку, там все ребята прокачаны, все используют достаточно обширно. Вот, и мы дальше это все, конечно, в компанию транслируем.
1: А можно сразу про цифры спрошу, если считал? Уже деньги, часы сэкономлены есть? Вот уже какие-то конкретные там условно?
0: Ну, здесь, наверное, пока мы такую общую сводную цифру не сделали, потому что это очень разные направления. Ну, например, мы встроили, запустили инженера, который сидит круглосуточно вместе с диспетчерской командой и мониторит работу инфраструктуры, да, и обрабатывает инциденты. То есть это такой уже сотрудник прям сидит вместе вот в штате с как-то людьми, с нормальными людьми, да. Например, мы каждый год существенно расширяем нашу инфраструктуру, количество базовых станций, объектов мониторинга становится сильно больше. Да, а мы по численности не растем в этой части, может быть, даже где-то и понимаем, что можем уменьшиться как раз за счет каких-то технологий. Вот, и вот здесь такой эффект. Да, где-то мы, допустим, заменили там всеми нелюбимые там, не знаю, бот-помощники или какие-то ассистенты в службе поддержки, да, на языковую модель, которая существенно качественнее обслуживает. Да, у нас растет удовлетворенность наших клиентов и скорость решения их задач.
2: И падает количество сообщений «позови человека».
0: Ну, и в том числе, как бы, да, то есть, тем не менее, мы все равно принципиально для нас решение приняли, что у нас точно человек есть, точно с ним нам можно и нужно связаться с каким-то сложным ситуациям. Не будем полностью это все убирать. Это все-таки
2: это важно, 100%.
0: Человеческий контакт, мы верим в это и будем сохранять.
2: Знаешь, про что хотелось спросить? У вас есть платформа, «Экзоинтеллект», вы ее назвали, для своих сотрудников. Там уже, если я не путаю метрики, 10 тысяч человек, 600 ассистентов работает, но хочется понять, а какая часть из этого прям ежедневная работа, а какая скорее пока вау-эффект?
0: А, ну, конечно, вау-эффект, он добавляет вдохновение и желание изучать, осваивать, а при этом тоже внутри обсуждаем, не надо романтизировать там ишку, это просто алгоритмы. Вот у нас действительно 10 тысяч сейчас человек уже зарегистрировано, вот последние метрики, где-то около 6-7 тысяч уже это такое, то, что называется MAU, это ежемесячные пользователи, и около 3 тысяч DAO, то есть это ежедневные. То есть моя цель, конечно же, это то, когда вот внутри себя обсуждаем, говорю, ребят, я хочу, чтобы мы DAO, вернее, MAU довели примерно до 80%. Допустим, у нас для нашей сети продаж, да, есть уже целый набор агентов, которые помогают где-то обслужить клиента, где-то разобраться в тарифах. Вот, и там уже тысячи людей, которые каждый день этим пользуются.
1: Сразу вопрос, а есть ли люди, которые могут тебе сказать, нет, пользоваться не буду, мне не надо, и ты скажешь ему, окей, не надо, не надо вообще...
0: Ради мы бога. Не заставляем, у нас нет обязаловки какой-то, да, что вот если ты, там, не знаю, не прошел что-то, то значит, все там тебе...
2: А ты знаешь эту прекрасную историю про токен-максинг же, да, в западных компаниях? Я для аудитории поясню, есть просто потрясающая же история про то, как запрещенная, признанная экстремистской в России мета, она больше всех преуспела в этом кейсе, сказала сотрудникам, что мы сейчас будем лучших награждать, а тех, кто будет в хвосте,
0: да,
2: наказывать.
0: Пошли жечь токены, да?
2: Да, пошли жечь токены на всякие бесполезные задачи, там, по кругу. А для руководства ты там суперпродуктивный, по факту ты просто жжешь электричество вообще непонятно зачем.
0: Ну да, поэтому мы все-таки за разумный подход, нам не нужны галочки, какие-то красивые цифры, нам нужно качественное изменение нашей работы. Вот, ну и плюс дальше мы ведем и AI-мастерские, где вот как раз ребята, которые что-то прикольное сделали, они приходят, показывают, как они это сделали, на каких инструментах. Самый эффективный, кстати, подход по обучению. У нас к таким вебкастам подключается там по 2000 человек примерно. Вот, и дальше они идут, повторяют что-то, делают. Это прям самое классное такое вот сарафанное радио.
1: Слушай, давай немножко про тебя поговорим. Вот у тебя ишка с...

0: Ну, сам рабочего дня заканчивается, или ты ее в личной жизни тоже как-то имплементируешь?
1: Ну, такое, знаете, вот может быть не очень сложно, но там я как раз вот понял такую масштабность, как бы, насколько можно упростить.
2: Такой бытовой кейс на даче. У меня есть там маленький бассейнчик такой, да, вот с противотоком. Вот, и там какой-то, ну, там какая-то пыль летит, знаете, там...
3: 100% ручки это же дача.
2: Налетают, да. И, соответственно, мне мастер в свое время показал, как его фильтровать, как там пылесосить, это убирать, все вот. И я все делал каждый раз, а какой-то мелкий песок, он у меня весь обратно, значит, вылетал. И я думаю, что делать, как-то все бесполезно. Вот, я потом, когда вот этого агента

0: минусе, да, но не настолько. Да, да, да. Да.
1: Мне просто интересно, столько яишек занимает в твоей жизни, а есть что-то, что ты принципиально делаешь сам, яишки не доверяешь?
2: Знаете как? Читать, думать, придумывать и критически мыслить, это вот человек должен.
3: И получение, я надеюсь, необходимой нормы доходности, то, зачем, собственно, и приходят инвесторы, в том числе в альтернативный класс активов, такие как крипта.
4: Роман, если не секрет, индексы все-таки на что вас больше интересует? На биток, на эфир или вы все сразу в портфель добавите?
3: Как и во многих других инструментах, да, или логике, интерес приходит в тот момент, когда на рынках возникает устойчивый тренд. Не секрет, что на рынке криптовалюта за последние там 12 месяцев была не самая благоприятная ситуация, ее можно было назвать криптозимой. Но в середине лета текущего года ситуация начала меняться. Два хороших движения импульса у нас состоялись. И вот уже в процессе, да, когда мы видим формирование растущего тренда к базовым, самым ликвидным инструментам, к производным, в том числе на биткоин и эфир, постепенно, я думаю, можно будет добавлять.
5: По данным Мосбиржи, с момента запуска первых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года уже более 72 тысяч квалифицированных инвесторов совершили сделки с этими контрактами на Мосбирже, а общий объем таких операций превысил 600 миллиардов рублей. Больше новостей с фондовых рынков буквально через полторы минуты. Алевтина Пинкальская уже в студии.
6: РБК «Отрасли». Столичные промышленники получат расширенную финансовую поддержку. Об этом на Московском финансовом форуме 2026 договорились Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства и Совкомбанк. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Соглашение предусматривает взаимодействие в сфере промышленной политики Москвы и реализацию программ поддержки предприятий. Оно позволит клиентам Совкомбанка сделать привлечение средств для модернизации и развития производств на территории столицы более доступным. Генеральный директор фонда Сергей Чумичев отметил, что одним из самых популярных инструментов стала программа компенсации 50% от ключевой ставки по инвестиционным кредитам. В 2025 году максимальный размер кредита увеличили с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок с 3 до 5 лет. РБК «Отрасли». Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencyde.ru/16+. Рынки на РБК.
5: Ну, как и обещано, подробнее рассказываем о том, что происходит на фондовых рынках. Третий день подряд нефть снижается в Лондоне. 99,64 на данный момент и порядка 0,7% в красной зоне. Как это отражается на остальных игроках, Алевтин?
7: Интересно, что индекс Мосбиржи, несмотря на дешевеющую нефть, сегодня подрастает, причем довольно уверенно, в плюсе на 1,5%. Торги идут уже в шаге от отметки 2300 пунктов. Интересно, что, кажется, большее влияние на настроение инвесторов оказывает не вот эти вот возможные переговоры США и Ирана, которые снижают премию за нефть, а ожидание какого-то позитива от контактов России и США. В МИДе заявили, что намечена встреча Лаврова и Рубио на 23 сентября, уже на завтрашний день. И, скорее всего, вот этот геополитический позитив несколько перевешивает.
5: Ну, в мире криптовалют, как отмечали коллеги буквально 3 минуты назад, наступила некая некалендарная весна, идет потепление и в отношении торговли битком, и в отношении альткоинами. А что происходит у нас с фондовым рынком, с рынком акций? Дом РФ, насколько я понимаю, опубликовал отчетность за 8 месяцев по МСФО. Какие результаты?
7: Сильные результаты. В целом, если говорить секторально, то вчера мы наблюдали такой явный переток из нефтегазового сектора в банковский сектор. И росли крупнейшие игроки, в том числе Дом РФ. Сегодня отчитался. Чистая прибыль за 8 месяцев Дом РФ прибавила почти 40% год к году и составила 70 около 77 миллиардов рублей. Результаты сильные, но ожидаемо сильные, поэтому мы видим, что особой ракеты в бумагах Дом РФ нет, она выглядит примерно так же, как рынок, растет на 1,5%. Но Дом РФ

0: В целом у нас тот самый игрок, который сильно уверенно растет с момента IPO, что у нас, к сожалению, на российском рынке происходит не так часто, как хотелось бы.
1: К сожалению, да. Вот аналитики Газпромбанка ожидают, что в ближайший год индекс Мосбиржи может вырасти до отметки 2700-2900. Среди факторов поддержки они отмечают снижение ключевой ставки, уменьшение риск премии и реинвестирование дивидендов и бейбеки. Вот что по этому поводу думаешь ты и насколько этот прогноз реален?
0: Мне кажется, что все-таки основной фактор, который будет оказывать влияние на настроение российских инвесторов, это геополитика. Более того, постоянно обсуждаю это с аналитиками и в эфире радио РБК, и телеканала РБК, и очень запомнилось мне одно мнение. Так, эксперт из Freedom Finance сказал, что, по его мнению, 70% роста или падения индекса Мосбиржи — это влияние геополитики. Только 30%, все остальные факторы, доминирующим среди остальных является, конечно, ставка. Учитывая не слишком оптимистичные прогнозы, судя по приходящим данным по инфляции, в том числе по динамике ставки, кажется, что геополитика будет управлять настроениями инвесторов. И да, конечно, возможен вариант того, что вырастет индекс и до 2700, и даже выше, если будут заявления вот в части геополитики, которые поддержат настроение.
1: Ну что ж, будем надеяться на оптимистичный прогноз. Кстати, аналитики в фаворитах отмечают и Дом РФ, а также отмечают и Сбер, и X5, и МТС, Яндекс, естественно, как технологичный лидер, и Промомед, а также Базис и группу Позитив. Ну что ж, будем следить вместе с Алевтиной Пинкальской за развитием событий. Оставайтесь на нашей частоте.
2: Рынки на РБК.
1: Санкционная интрига. Снимут или продлят ограничения против российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Разбираемся. Итак, в прошлый понедельник страны Евросоюза не смогли договориться о продлении персональных рестрикций против россиян. Уточним, что процедура о пересмотре санкционного списка стандартная, ее проводят ежегодно в сентябре и в марте. Но теперь Брюссель намерен продлить ограничения сразу на 3 года. Чтобы принять подобное решение, за него должны проголосовать все 27 стран Евросоюза. Как сообщило агентство Рейтер, окончательное решение об исключении Фридмана и Усманова из списка рестрикции в обмен на продление режима против остальных 3000 лиц и компаний может быть принято сегодня. С этим не согласна Латвия. Юрист санкционной практики коллегии адвокатов Дель Кредере Артем Касумян допустил, что уже в полночь персональных ограничений Евросоюза не будет.
3: Было временное решение, продление еще на неделю, поэтому если их не продлят в очередной раз, то, по идее, они прекратят свое действие. Но я бы не стал из этого делать вывод, что если не будет какого-то решения, то значит, что все европейские компании перестанут автоматически соблюдать их ограничения, когда они истекут.
1: Почему?
3: Европейские компании, они понимают, что санкционный режим, его какая-то часть, она до сих пор сохраняется, что тоже очень важно. Есть другой санкционный регламент, есть еще дополнительные санкционные регламенты, и все понимают, что общего намерения отменять санкционный режим нет. Но это поставит какую-то странную ситуацию, да. Например, если окажется, что санкции уже истекли, но кто-то продолжает их соблюдать, то те, против кого санкции направлены, они могут уже требовать, да, например, подавать какие-то иски и так далее. То есть это может приводить к какой-то неясной ситуации. Та ситуация, которая сложилась, она говорит, показывает, насколько может быть дефективен принцип единогласия, который действует в Совете Евросоюза, когда один из 27 членов, по сути дела, может использовать вето на продление санкций.
4: Ну, потому, очевидно, Евросоюз и пытается продлить санкции не на полгода, а сразу на 3, чтобы просто не возвращаться к этому вопросу в ближайшее время.
3: Да, именно в этом заключается основная идея. Об этом очень много раз говорили. Делать продление на как можно более дольший срок, насколько это возможно. Это тоже может вызывать юридические проблемы. Могут быть иски в суд Европейского Союза про то, насколько вообще, ну, правомерно вводить ограничения на такой большой срок и насколько это отвечает основным правам и свободам. Но многим государствам европейским, вообще Евросоюзу как институции, конечно, интересно было бы продлевать на большой срок, чтобы каждый раз не приходить к вот этому политическому торгу, к уступкам и так далее, где один может заблокировать любое решение. Потому что вообще в Евросоюзе это не так. Вообще решения принимают квалифицированным большинством, и нет возможности одному заблокировать. Но в этом случае есть.
5: Артем, возвращаясь к фигурам Усманова и Фридмана, если их исключают, что на практике будет с их активами в Европе? Смогут ли они распоряжаться ими уже на следующий день?
3: В принципе, да. Если

0: нет европейских санкционных ограничений, то по общему правилу те активы, которые находятся в Евросоюзе, все ограничения против них должны быть сняты. Но нужно помнить, что санкционные ограничения, они не исчерпываются санкциями Европейского Союза. Есть ограничения в США, Великобритании и в некоторых других юрисдикциях. И многие компании, даже если они учреждены в Европейском Союзе, они все равно, ну, например, банковские компании, они все равно соблюдают санкции очень многих юрисдикций. Но, безусловно, какое-то имущество, которое находится в ЕС, по идее, его юридическим последствиям должно быть полное снятие ограничений.
1: Артем, вы о многих юридических нюансах сейчас рассказали, но ключевой это вопрос. Фридман и Усманов под санкциями останутся или нет? Как вы считаете?
0: Знаете, вполне возможно, что в обмен на более долгое продление санкций эти два бизнесмена, они будут исключены из санкционного списка. Это исключать нельзя. Были прецеденты исключения из санкционных списков некоторых бизнесменов, именно в административном и внесудебном порядке. Вполне возможно, что это произойдет. Я думаю, в ближайшее время это покажет, как закончится, по сути дела, вот эти переговоры, вот этот политический торг между европейскими государствами. Я не исключаю, что вполне возможно это решение будет достигнуто. В качестве примера, да, какая мотивация у Люксембурга? Против Люксембурга начато большое международное разбирательство в связи с изъятием активов, да, инвестиционный арбитраж. Поэтому вполне возможно, что у этой стороны есть большая мотивация в том, чтобы не подвергаться таким международным правовым рискам, и для них это может быть достаточно серьезно, и они будут на этом настаивать.
1: Ну, смотрите, да, Рейтер писал, что если ни одно европейское правительство возражать не будут, то санкции снимут. Но, очевидно, возражения возникли. И это бюрократический тупик, в котором сейчас, по сути, находится Евросоюз, в частности. Из него выход-то какой-то все-таки есть, на ваш взгляд?
0: Выход один для них. На самом деле, для них выход договориться и прийти к компромиссу, потому что если не договорятся, то они окажутся в ситуации, где санкционного режима нет. Может быть, в этой ситуации они будут искать, понимаете, как бы суррогат санкционного режима. Никто не мешает взять каждой стране, да, у себя такие идеи когда-то обсуждались, кстати говоря, если у нас что-то не получается на коллективном уровне, мы просто каждый у себя примем, да.
1: Ну, то есть некий распад единого санкционного поля европейского возможен в случае, если не получится найти какой-то консенсус общий в Евросоюзе сейчас.
0: Да, в принципе, это так. Если не получается принять на универсальном уровне в каждой стране такое регулирование, то вполне возможно, что они могут рассмотреть такой вариант. Каждый ведет у себя идентичные законы на национальном уровне, но это, конечно, не очень, наверное, хорошо с точки зрения там санкционной политики Евросоюза.
1: А для тех, кто под санкциями, это будет лучше, если, не знаю, там отдельно Латвия, отдельно, не знаю, Германия, Франция будут принимать какой-то свой корпус санкционных ограничений в отношении россиян?
0: Наверное, в каком-то смысле, даже если бы оказалась такая ситуация, то, наверное, в каком-то смысле это даже чуть лучше, потому что подходы европейских стран к санкциям на национальном уровне, они очень сильно отличаются. Кто-то очень категорично, очень строго исполняет санкции, кто-то, наоборот, за 3,5 года нет ни одного прецедента там привлечения к ответственности.
1: То есть у россиян может появиться некое окно возможностей в случае, если Евросоюз все-таки не выработает единую позицию сейчас по конкретно вот этой ситуации, по Фридману и Усману?
0: Да, знаете, можно сказать так. Если у них будут трудности с продлением этого санкционного режима в очередной раз на полгода или на больший срок, то они окажутся в очень непростой юридической ситуации, где им, с одной стороны, надо, чтобы санкции действовали каким-то образом, но, с другой стороны, на это нет понятного юридического основания. А делать что-то без юридического основания – это все-таки большой моветон.
2: И буквально несколько минут назад в Кремле отреагировали на предложение некоторых стран Евросоюза исключить Фридмана и Усманова из списка санкций. Москва считает любые ограничения против российских бизнесменов и всех россиян незаконными, их надо отменить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В конце также добавлю, что согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Усманова оценивается в 16 миллиардов 600 миллионов долларов, а Фридмана в 10 миллиардов долларов. Прокуратура Москвы начала проверку в отношении производителя вакцин для животных из-за нарушений в производстве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Как пишет ТАСС, речь идет о вакцине Мультикан-8 производителя Ветбиохим. Эту информацию подтвердил РБК источник в правоохранительных органах. РБК направил запрос представителю Ветбиохима. Как отметили в прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий обнаружено нарушение требований законодательства по производству лекарств ветеринарии. Для их устранения надзорное ведомство внесло представление главе компании-производителя, а также инициировало привлечение виновников к административной ответственности. Кроме того, материалы проверки передали для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Я напомню, что в

0: вакцина Мультикан-8 предназначена для профилактики у собак чумы, вирусных инфекций, паравирусного и коронавирусного энтерита, а также бешенства.
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я на проспекте Вернадского, в Атлантика. Это второй ресторан Максима и Сергея Дыриных. Первый уже хорошо знают на Кутузовском. Здесь сразу понятно – главный герой – море. Открытая кухня, роу-бар, рыба – и морепродукты на льду, а в огромном аквариуме – лобстеры и крабы. Меню огромное, около 120 позиций. И это задачка. Хочется заказать слишком много. Я бы начал с морепродуктов и не стал распыляться. Заливной с камчатским крабом и красной икрой – хорошая идея. Вроде бы знакомая советская конструкция, но краб сразу переводит ее в совсем другой жанр. Еще интереснее – краб-кейк с черным трюфелем. Сочетание неожиданное, но краб здесь не теряется. А это важно, ведь трюфель слишком мощно играет в любом блюде. Котлета из черной трески наоборот. История понятная и спокойная. И, пожалуй, именно такие блюда мне здесь нравятся больше всего. Хороший продукт и минимум шоу вокруг него. А на десерт возьмите лава-кейк с мисо, трюфельным мороженым и, конечно, черной икрой. Вот тут я бы сказал так. Блюдо спорное, но точно запомнится. Сохранили и фирменную традицию «Атлантика». Каждый день недели один вид рыбы или морепродуктов становится главным. Осьминог, гребешок, устрицы, краб или креветки. Его отдают гостям по приятной цене. Итог. «Атлантика» на Вернадского – ресторан с очень широким размахом. Иногда даже слишком широким. Потому что главная сила «Атлантика» все-таки не в количестве деликатесов на одной тарелке, а в самом продукте. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
2: Ключевые вопросы.
3: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
2: Разбор острых тем.
4: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
2: Самая точная информация.
5: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
2: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Для меня создать бизнес значит сделать то, чем можно гордиться, объединить талантливых людей и выстроить то, что может серьезно изменить жизнь окружающих. Слишком многие измеряют свой успех тем, сколько денег они зарабатывают или с кем они общаются. На мой взгляд, истинный успех должен измеряться тем, насколько вы счастливы. Ричард Брэнсон.
7: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
8: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
7: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
9: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
9: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
10: Сок на миллионы. В 2016 году стартап Juicero решил сделать для свежего сока то же, что кофейные капсулы сделали для кофе. Компания выпустила высокотехнологичный пресс за $699. Пользователю не нужно было мыть и резать фрукты. Достаточно вставить фирменный пакет с уже подготовленными овощами и фруктами. Машина подключалась к интернету, считывала QR-код, проверяла срок годности и только после этого выжимала сок. Пакеты стоили еще от $5 до $7 за порцию. Идея понравилась инвесторам. Они вложили около $134 миллионов. Позже цену пресса снизили до $399. Но настоящий удар случился в 2017 году. Журналисты обнаружили, что фирменный пакет можно просто взять в руки и выжать самостоятельно. Причем это занимало меньше времени, а сока получалось почти столько же, сколько после работы дорогого пресса.

0: пресса. Оказалось, что главное устройство стартапа стоимостью в сотни долларов можно было заменить парой рук. После скандала покупателям предложили вернуть деньги, а уже в сентябре 2017 года компания закрылась. Juicero привлекла более 100 миллионов долларов на технологию, без которой ее продукт, как выяснилось, прекрасно работал.
1: Ошибка на миллион.

Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В столице час дня с новостями Ася Касьянова. Отказ США выдать визу замглавы МИД России Александру Алимову будет одной из тем обсуждения с Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, США такими действиями нарушают обязанности страны, хозяйки штаб-квартиры ООН. Также представитель Кремля отметил, что Россия считает необходимой реформу Совета Безопасности организации, предполагающую расширение этой структуры. Российские IT-разработчики начали сталкиваться с кибератаками на используемые в работе инструменты искусственного интеллекта, пишет РБК. Согласно опросу Ассоциации «Отечественный софт» и «Апсек Solutions», более 80% компаний используют нейросети для написания кода, но лишь 11% считают ИИ-код безопасным. С первыми взломами уже столкнулись 4% организаций. Поражение Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца на местных выборах поставило под угрозу согласование бюджета Евросоюза на 2 триллиона евро, пишет Financial Times. Издание отмечает, чиновники в Брюсселе всерьез обеспокоены тем, что ослабление немецкого лидера помешает выработать единый ответ на торговое давление со стороны Китая, заблокирует смягчение климатических правил и сорвет долгосрочные программы финансовой поддержки Украины. Ущерб по уголовному делу в отношении бывшего начальника вещевого управления Росгвардии Александра Бусыгина превышает 200 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее суд приговорил его к 8 годам колонии, признав виновным в получении взятки в 6 миллионов рублей. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация. Туроператоры не выпускали предупреждений для туристов об угрозе COVID-19 в Таиланде и не отменяют из-за этого уже оплаченные туры, заявили в профильной ассоциации. Ранее в СМИ писали, что россиян якобы просят отменить туры в Таиланд из-за мощной вспышки коронавируса. Больше новостей на сайте РБК.
2: В российской столице вы слушаете радио РБК и кратко о том, что происходит на фондовых площадках в разгар основной сессии. Индекс Московской биржи по-прежнему в хорошем зеленом тренде на 1,5% в плюсе, хотя начинали с 0,5% в 9 утра. 2290 пунктов в данной минуте. Нефть третий день дешевеет на лондонской бирже, уже 98,93, но, как сказала Левтина Пинкальская, это никак пока не отражается на китах и индекса Московской биржи. Будем следить за развитием событий. Что касается криптовалюты, то здесь тоже после существенного роста идет отскок. 86 029 долларов за один биткоин к данной минуте. Заявление немецкой партии «Альтернатива для Германии» о целесообразности налаживания контактов с Россией импонирует Москве, в отличие от заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом заявили в Кремле. Пресс-секретарь президента.

0: Дмитрий Песков также прокомментировал заявление украинского президента Зеленского о готовности остановить удары по российским НПЗ в обмен на полное прекращение огня. «Россия выступает за прочный мир, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст», — заявил Песков.
1: Господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская сторона всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир. Мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. А что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
0: В Кремле также отреагировали на предложение некоторых стран Евросоюза исключить Фридмана и Усманова из списка санкций. Москва считает любые ограничения против российских бизнесменов и всех россиян незаконными. Их надо отменить, заключил Песков. Дональд Трамп запустил свой телеканал. Президент США начал транслировать все происходящее в администрации в ответ на действия американских журналистов, которые отказались освещать его деятельность. Напомню, что несколько дней назад Трамп официально запретил корреспондентам «Политика», CNN и MSNBC участвовать в официальных мероприятиях президентского пула в качестве представителей прессы. В пресс-релизе на сайте Белого дома анонс этого решения опубликован с заголовком «Доступ в Белый дом. Это привилегия, а не право». Запуск своей онлайн-трансляции на Ютубе и сайте Белого дома Трамп анонсировал сегодня утром. Президент США назвал это телевидением. На канале администрации президента появилось видео под названием «Трамп ТВ здесь». В нем чередуются кадры из популярных американских сериалов «Друзья», «Офис», «Современная семья», «Гриффины» и «Спанч Боб». На фоне играет техномузыка.

0: За несколько часов до официального запуска трансляции на экране ожидания зрителей ждал трейлер для Trump TV. В 60-секундном ролике чередуются кадры выступлений президента США с наложенными поверх звуками аплодисментов и его прохода по ковровым дорожкам у самолетов. В конце патриотичная речь президента о величии его страны.
1: Золотая эпоха Америки начинается сейчас. С этого дня наша страна расцветет, и нас будут уважать на мировой арене. И каждый день я просто буду ставить в приоритет именно нашу страну. Put America first.
0: После заявления Трампа пять самых крупных телеканалов страны – ABC, CBS, CNN, Fox News и NBC – отказались транслировать его выступление. В качестве солидарности с коллегами телеканал Newsmax заглушил голос Дональда Трампа на трансляции открытия новой гранитной вертолетной площадки на южной лужайке Белого дома. Между тем, вице-президент Джей Ди Венс отметил, что отказ журналистам в допуске – логичный шаг со стороны Белого дома. По его словам, предыдущая администрация президентов-демократов повели бы себя также в отношении прореспубликанских медиа. Несмотря на это, главный медиа-аналитик CNN Брайан Стелтер отмечает настолько плохими отношения между Белым домом и журналистами не были еще никогда.
2: В истории еще не было таких прецедентов, когда президент выгонял журналистов из Белого дома. Нечто подобное было в 2018 году, когда у нашего коллеги Джима Акосты отозвали журналистское удостоверение, а затем в 2019 году то же самое произошло с Брайаном Карамом. Но это были единичные случаи, которые разрешились в течение нескольких дней. Теперь Трамп идет гораздо дальше, запрещая целым редакциям появляться на территории Белого дома. Это одна из самых резонансных атак администрации на прессу на сегодняшний день.
0: После того, как журналистов перестали пропускать на территорию резиденции, Дональд Трамп опубликовал сгенерированные

0: искусственным интеллектом фото Белого дома. Рядом со зданием стоят мешки для мусора с надписями CNN и «Политика». Вслед за этим журналисты подали на администрацию президента в суд. Они уведомили федеральное правительство о подаче иска о нарушении первой поправки Конституции Соединенных Штатов Америки. Согласно этому пункту, президент и его администрация не имеют права ограничивать свободу слова и работу средств массовой информации.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Вы слушаете радио РБК. Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке завтра. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова в разговоре с Интерфаксом отметила, что возможность встречи еще прорабатывается. Сегодня в Нью-Йорке стартует неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Чего от нее ждать, узнали Илья Приходько, Ирина Савельева и Далила Цельбель.
2: График Лаврова на Генассамблее вообще насчитывает десятки встреч. Среди них, например, как раз переговоры с госсекретарем США. По словам самого Лаврова, обсуждать будут в частности возможную роль США в урегулировании на Украине. Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия уже готова к новому раунду переговоров по Украине, и ей, цитата, есть что сказать.
3: Зато известна дата встречи Трампа и Зеленского. Мы об этом подробнее накануне рассказывали. Как СМИ оценивают гипотетическое рандеву?
2: Как отмечает Guardian, Трамп намерен оказать на Зеленского давление, чтобы тот договорился с Россией о прекращение огня в энергетической сфере. Вообще, расписание у Трампа на неделе Генассамблеи достаточно плотное. Об этом в эфире CBS рассказала обозреватель Оливия Газис.
4: В этом году на Генассамблее ООН будут обсуждаться войны на нескольких фронтах. И это разительно отличается от прошлого года, когда Трамп заявил, что положил конец 7 глобальным конфликтам. Ожидается, что он встретится с Зеленским. Также президент соберет лидеров стран Персидского залива для обсуждения войны в Иране. Раньше Трамп проводил личные встречи, чтобы снизить напряженность в отношениях с такими странами, как Канада. Но в этом году у него не запланирована встреча с премьер-министром Марком Карни. Зато Трамп встретился с главами Великобритании, Северной Ирландии, Японии. Но не было никаких сигналов, что Трамп хочет ослабить давление в отношении торговых партнеров.
2: Еще одна важная встреча, которая предстоит Трампу на полях Генассамблеи, это встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. О ней очень много сейчас пишут в СМИ и на нее возлагают некоторые надежды, поскольку ожидается, что Трамп и Пезешкиан могут обсудить в том числе и урегулирование на Ближнем Востоке. В этой связи интересно, что пресс-пулу Пезешкиана США визы не выдали. Самому Пезешкиану иранской делегации, естественно, все-таки выдали. И здесь также СМИ отмечают, что если иранцы визы получили, то, например, палестинские чиновники так и не смогли их добиться и на Генассамблею не приедут. Что же касается встречи Трампа с представителями стран Персидского залива, это тоже достаточно горячая сейчас тема, особенно учитывая, что Саудовская Аравия, как мы помним, сейчас сталкивается с активизацией атак хуситов. И неоднократно Саудовская Аравия, как пишут СМИ, просила у Трампа включиться в этот вопрос и помочь стране с отражением атак со стороны йеменских мятежников. Но Трамп отказывал, и поэтому ожидается, что встреча с представителями стран Персидского залива может быть достаточно такой напряженной.
5: Далила, ну а в целом чего ждать от недели Генассамблеи ООН?
2: Ну, самое главное, я надеюсь, что меня сейчас услышат все, кто будет на этой Генассамблее, это, как пишет CNN, мировым лидерам не надо бояться, поскольку печально известный эскалатор ООН был отремонтирован как раз к этому крупнейшему дипломатическому событию.
3: Возможно, что-то в мире теперь поменяется.
2: Возможно, может, у Трампа изменится отношение к ООН, например.
3: И настроение, соответственно.
2: Да. Кстати, как сообщил источник CNN, на этой неделе также состоится высокоуровневый брифинг для Совета мира Трампа. Это интересно, поскольку ранее Трамп допускал, что этот Совет мира может заменить ООН. В отличие от Трампа, ряд политиков решили вообще в этом году на Генассамблее не выступать. Например, канцлер Германии Фридрих Мерц пропустит Генассамблею из-за необходимости присутствия в Берлине. Мы помним, у него там сейчас сложные выборы, и его партия показывает не очень хорошие результаты. Председатель КНР Си Цзиньпин посетит США с 23 по 25 сентября и даже встретится с Трампом, но, как ожидается, на Генассамблее выступать не будет. Также не будем забывать, что эта Генассамблея станет последней для Антонио Гутерреша в качестве генсека организации, и его полномочия, я напомню, истекают 31 декабря 2026 года.
3: Дембельский аккорд, получается.
2: Именно так. Ну и в этой этой связи, естественно, обсудят и кандидатов в генеральные секретари. Кто займет место Гутерриша – вопрос неоднозначный и непредсказуемый.

0: отметил главный редактор журнала Foreign Policy Джеймс Бейс в эфире CNN.
1: Есть несколько кандидатов, некоторые женщины. Он никогда не возглавляла женщина, и многие допускают, что сейчас самое время. Но главный вопрос в том, какую роль этот человек сыграет и какой властью будет наделен. Гутерреш во многом последний глава ООН, который помнит холодную войну и у которого были определенные планы на работу организации. На его правление пришлось множество конфликтов, и это станет его наследием. Часто говорят, что ООН парализована, но делает она на самом деле много. Мы всегда возвращаемся к вопросу, если бы не было ООН, что бы мы делали? И ответ, мы бы пытались ее создать.
0: На прошлой неделе Гутерреш заявил журналистам, что на Генассамблее будет использовать встречи с мировыми лидерами для продвижения деэскалации на Ближнем Востоке и свободы судоходства через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы. Он также пообещал попытаться добиться прекращения огня на Украине. Однако эксперты и СМИ все-таки не ждут прорывов в этих вопросах.
2: Это была Далила Цельбель. Добавлю, что, как пишет Jerusalem Post, визит Нетаньяху в Соединенные Штаты для выступления на Генассамблее ООН сократили до одного дня. График премьер-министра Израиля не предполагает встреч с Дональдом Трампом. Это будет одна из кратчайших поездок политика в Соединенные Штаты Америки за всю его карьеру. Искусственный интеллект поможет налоговикам. ФНС представила новый ИИ-инструмент для оценки финансового состояния бизнеса. Он поможет проанализировать риски банкротства и варианты возврата долга. Об этом на Московском финансовом форуме рассказал заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев. ЕФА объединяет налоговые сведения и данные внешних источников, финансовую модель, информацию об активах и пассивах, операциях должника, аффилированности и рисках вывода имущества. По словам Чекмышева, ЕФА построен на гибридной архитектуре с применением инструментов искусственного интеллекта, которые используются для прогноза вероятности банкротства, текущей и ликвидационной стоимости бизнеса. Искусственный интеллект поможет не только вовремя выявлять нарушителей, но и оказывать поддержку бизнесу на грани банкротства. Илья Приходько рассказал, основатель и интегратора MetaLab Сергей Батулин.
3: Это отличный инструмент по улучшению качества работы.

0: на текущий день мы видим, как подобный инструмент, грубо говоря, улучшается с каждым там месяцем эксплуатации. То есть чем больше данных получится на входе, чем больше раз мы проведем какой-то анализ, я имею в виду специалист плюс машина, тем выше будет вероятность более точного ответа.
1: Сергей, а что касается, допустим, сохранности данных, которые анализирует вот эта система?
0: Проблема в том, что искусственный интеллект может выдать какое-то неожиданное действие, которое будет, ну, грубо говоря, не в нашу пользу. И здесь очень важно делить огромный вот этот массив данных на небольшие кусочки, размещенные в разных дата-центрах, размещенные в разных, грубо говоря, подразделах для обработки лишь части данных. Да? То есть вот это распределение позволит, если даже произойдет какая-то ситуация, то, грубо говоря, сбалансировать.
1: А Сергей, все-таки как вы считаете, вот этот самый сервис, да, который сейчас презентует налоговая служба, он больше для налоговиков или все-таки больше для бизнесменов?
0: Однозначно пользу правительства, государства и различных органов управления. Все-таки у нас даже сейчас премьер, да, там, Мишустин, он все-таки построил вообще саму службу ФНС. С точки зрения ее архитектуры айтишной, с точки зрения цифровизации, я думаю, что мы сейчас видим просто следствие этого.
1: Сергей, все-таки как вы полагаете, если сейчас внедряется такой инструмент, пока это все контролирует человек, может ли наступить момент в обозримом будущем, давайте так, на горизонте 5 или 10 лет, когда только искусственный интеллект будет принимать решение о том, насколько компания финансово здорова, насколько у нее есть риски банкротства и так далее?
0: Однозначно это будет происходить где-то на том самом горизонте 5-10 лет. Объясню почему. Скоринг уже частных лиц практически там в банках уровня там первой десятки происходит автоматически. Туда не входит человек. Единственное, что может происходить, это если произойдет какая-то жалоба, апелляция и так далее. Тогда уже рассмотрение может быть на уровне людей. И единственное, что может сдерживать данный темп развития, это, конечно, инфраструктура с точки зрения железа. Это огромный массив так называемых видеокарт, серверов, электричества, которое будет потребляться. И здесь, наверное, нужно поработать не только ребятам из команды разработчиков, да, но и тем, кто обеспечивает эту всю инфраструктуру.
2: Константин Чекмышев напомнил, что в рамках банкротства погашение требований кредиторов третьей и четвертой очереди составляет около 5%, хотя ситуация с погашением задолженности банкротов перед бюджетом обстоит лучше, и доля выплат составляет около 19%. Банкротство предприятия все равно влечет существенные потери, поэтому преимущество следует отдавать реструктуризации долгов, если это возможно, подчеркнул он. Альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением Владимира Путина, заявил Дмитрий Песков. Ситуация с поставками зерна через Черное море осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки зерна в альтернативные направления, сказал пресс-секретарь российского президента. Правила аудита могут измениться из-за кейса Евротранса. Центробанк может ужесточить регулирование после того, как компания допустила дефолт по всем своим облигационным выпускам, сообщила глава департамента корпоративного управления Центробанка Екатерина Абашова. Евротранс, акции которого периодически подскакивают на 20% в отсутствии каких-либо новостей, уже стал мемом для инвесторов. Еще один топ-менеджер регулятора Михаил Мамута говорил, что изучает кейс на предмет манипулирования и готовит предложения, связанные с повышением прозрачности со стороны эмитентов. Герой программы «Да или нет» — президент холдинга «Финам» Владислав Кочетков, Никита Гмыза оставался беспристрастным.
3: «Да или нет». Мы когда договаривались об интервью, вы сказали, что платная аналитика в целом такой редкий кейс. Почему так?
4: Она встречается чаще всего в формате, когда в тот или иной инвестиционный банк приходит эмитент, спрашивает, а почему вы меня не покрываете? Ему говорят, а мы вас не покрываем в силу того, что эмитентов много, а аналитика у нас на всех не хватает, а вы маленький. И если вы хотите вот получить время нашего аналитика, чтобы он вас покрыл, нужно заплатить. Эмитент платит, компания его покрывает. При этом никто не гарантирует, что записка будет с рекомендацией покупать, она вполне может быть и продавать, и с негативом. Записка будет объективной, он просто покупает время аналитика. Такая практика есть, в том числе в некоторых крупных компаниях, но тем не менее она не массовая, в том числе потому, что эмитент далеко не всегда готов платить. Стоит это удовольствие, как правило, несколько миллионов рублей, и многие эмитенты говорят, спасибо, нет, нам не нужно. Есть практика, понятно, размещение рекламы у разных блогеров, инфлюенсеров, у которых аудитория зачастую больше, да, чем у аналитиков инвестиционных домов. Вот это вот уже относительно массовый кейс. Во многих бюджетах, которые я видел там по продвижению тех или иных ценных бумаг, на инфлюенсеров отводятся вполне себе серьезные бюджеты. Аналитиков я этих бюджетов не видел никогда.
3: Мы тут проверили судебную статистику.

0: рынку за 8 лет. И по статье о манипулировании рынком, вот как вы думаете, сколько дел мы нашли?
1: Слушайте, ну, тут напрашивается ответ ноль.
0: Вот вы близки в целом. Мы нашли два. По-вашему, это что значит? Что практика редкая или просто плохо ищут и не находят?
1: Ну, вот мы же видим, что ЦБ выявляет случаи. То есть есть системы брокерские, есть системы биржевые, есть какая-то внутренняя аналитика центрального банка. Они достаточно продвинуты. И если что, брокер, когда видит, что его клиент манипулирует, он на него, ну, как это называется, внутри стучит. ЦБ выявляет манипуляторов, дальше передает правоохранительные органы. А вот правоохранительные органы у нас от рынка ценных бумаг крайне далеки. На аналитиков больше триггерится ФАС. То есть сейчас любой прогноз про рубль, нефть, бензин и что-то еще, это прям риск, что прилетит письмо от ФАС, что прекратите рынком манипулировать, ваши прогнозы на цены влияют. Это есть. Но там ни до уголовки, ни до административки не доходит.
0: У нас просто как будто такое ощущение сложилось, что немного это секрет полишинели. Знаете, вот все как будто бы в курсе, что такое существует, но никто никого за руку не ловил.
1: Слушайте, я не уверен, что прям аналитики именно активно участвуют в манипулировании. Как минимум, многие аналитики у нас не настолько влиятельны, чтобы их позиция повлияла на массового инвестора, который начал покупать-продавать.
0: Мне кажется, вы немного недооцениваете тогда уж влияние аналитиков на рынок. У нас все-таки розничных инвесторов очень много.
1: Может быть, мы в свое время проводили опрос клиентов. Там получился парадоксальный вывод, что клиенты аналитики любят, аналитику читают, аналитику ждут, но, как правило, ей не следует.
0: Парадоксально, да, как будто бы? А эмитенты, может быть, вы знаете какие-то случаи, когда они пытаются аналитикам заплатить за хороший прогноз?
1: Бывает обратное. Безусловно, эмитенты давят иногда на аналитиков, когда прогноз плохой. Через свои АЯРы и прочее. У нас недавно был кейс, когда аналитик оценил ущерб, нанесенный одной крупной компании хакерской атакой. Там была целая истерика АЯР с требованием отозвать этот комментарий.
0: Вы, конечно, не стали ничего менять в своем прогнозе?
1: Не, мы уперлись. В том числе потому, что прогноз с точки зрения аналитика был объективный.
0: И как вы ответили АЭРу?
1: Ой-ой-ой, спасибо, что обратили внимание, готовы организовать дальнейший диалог с аналитиком и получение дополнительной информации с вашей стороны, безусловно, позволит скорректировать наш прогноз. Ну, то есть, безусловно, в моменте послали нафиг, но послали вежливо.
0: Подводя итог всему диалогу, давайте честно. Эмитенты сохраняют коммерческие отношения с инвест-аналитиками? Да или нет?
1: Да.
2: Да. Или нет? Технологии и тренды.
3: Возможно, вы уже видели в соцсетях вирусные ролики, где муха играет в Майнкрафт и Дум, торгует биткоином, готовит шаурму или пытается вести автомобиль. Что же там происходит? Это не дрессированное насекомое, а цифровая модель, которой разработчики поручили управлять происходящим на экране. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как цифровой мозг мухи стал игрушкой интернета и почему с живым мозгом такой фокус пока не повторить. В начале сентября Google Research и научный центр Джанелия при медицинском институте Говарда Хьюза представили карту центральной нервной системы самца мухи дрозофилы. Более 166 тысяч нейронов и 125 миллионов контактов между ними. Работа заняла около 10 лет, а искусственный интеллект помогал разбирать снимки электронного микроскопа. Ученые хотели понять, как нервные цепи превращают зрение, вкус и другие сигналы в движение, агрессию или брачное поведение. Но данные открыли для скачивания по лицензии Creative Commons, и программисты почти сразу начали помещать виртуальный мозг в Minecraft, Doom, Beat Saber и другие совершенно чужие мухи-среды. Важно, это не сознание и даже не полноценная цифровая копия насекомого. Это коннектом, лишь схема связи между нейронами. Разработчики сами определяют, какие сигналы из игры получит модель и в какие движения превратится ее ответ. Поэтому муха может управлять персонажем, но это не значит, что она понимает правила игры или учится побеждать. И это уж точно не означает, что завтра в Майнкрафт можно будет загрузить живую муху. Цифровую модель можно перегрузить, неправильно стимулировать, а после ошибки просто запустить заново. С живым организмом сначала нужно научиться безопасно считывать сигналы мозга, а затем возвращать в него зрительную, тактильную и другую информацию, при этом достаточно точно и не повреждая нейроны. Это задача нейроинтерфейсов, она более сложная, чем запуск компьютерной симуляции. И все же вирусный эксперимент показывает серьезный сдвиг. Раньше результат большой научной работы оставался внутри лаборатории и статьи. Теперь открытые данные, свободные инструменты и ИИ-помощники позволяют независимому разработчику быстро придумать неожиданное продолжение чужого исследования. Ученые опубликовали карту мозга, а интернет превратил ее в персонажа. Зомби-муха не приблизила переселение сознания в компьютер, зато наглядно показала технологию.

0: и развивается быстрее, когда доступ к ее базовым деталям получает любой желающий.
1: Можете ли вы с уверенностью сказать, что в вашей машине не установлено поддельных запчастей? Эксперты говорят, что такая вероятность есть, и она, увы, не маленькая.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
3: РБК в цифрах.
4: Площадь Якутии свыше 3 миллионов квадратных километров. На этой территории могли бы поместиться 5 Франций.
5: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
6: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
4: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
7: ХВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Грейдуа, Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

Москве 13:30 с новостями Ася Касьянова. Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня не вяжутся с его недавними сообщениями о намерении нанести ущерб российской экономике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия выступает за прочный мир на Украине навсегда, а не за временное перемирие, отметили в Кремле. Комитет Госдумы по финансовому рынку в 9-м созыве может перейти от «Справедливой России» к «Единой России», пишет «Франк Медиа» со ссылкой на несколько источников в финансовой сфере. Вариант замены Анатолия Аксакова, возглавляющего комитет с 2016 года, на другого кандидата находится в стадии обсуждения, сообщил источник РБК. По его словам, это связано не лично с Аксаковым, а с перераспределением портфелей комитетов между фракциями. Евросоюз разрабатывает предложение по выводу российских активов из-под юрисдикции бельгийского депозитария Евроклир. Об этом сообщили в службе внешней разведки России. По данным ведомства, лидеры ЕС стремятся реализовать операцию до проведения выборов в ряде европейских стран в 2027 году. В Брюсселе опасаются, что без конфискации этих средств они не смогут бесконечно финансировать Украину, отмечает СВР. Правительство Молдавии предложило с 26 сентября ввести режим чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах на 60 дней. Президент Майя Санду уточнила, что эта превентивная мера поможет властям оперативно реагировать на возможные перебои с подачей света и воды, а также поступлением топлива. Кризис вызван сильной засухой и ростом цен на газ в Европе. Для вступления режима ЧП в силу его должен одобрить парламент. Три человека погибли, четверо

0: пострадали при пожаре в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке. Об этом сообщили в управлении МЧС по Башкирии. Ранее ведомстве рассказали, что горит четырехэтажное здание ТЦ, спасатели проводят эвакуацию людей, прокуратура города проводит проверку. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Вы слушаете радио РБК. Прокуратура начала проверку в отношении производителя вакцин для животных. По данным источника РБК, речь идет о вакцине Мультикан-8 производителя Ветбиохим. РБК направил запрос представителю Ветбиохима. В прокуратуре заявили, что проводят проверку в отношении частной компании, изготовителя лекарств для ветеринарного применения из-за поступивших жалоб. По итогам проверки руководителю коммерческой организации вынесли представление. Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вакцина предназначена для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, правовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспириоза и бешенства. Как это повлияет на рынок? Давайте разбираться. На связи со студией президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. Кирилл, добрый день. Как эта ситуация отразится на рынке производства вакцин для животных, на ваш взгляд?
2: Добрый день. Ну, надо отметить, что, конечно, эта ситуация очень неординарная. Она возникает, ну, по сути дела, на рынке вакцин первый раз. И, конечно, очень важно сохранять спокойствие и дождаться результатов всех проверок, всех исследований для того, чтобы в первую очередь разобраться в причинах. Откуда могли появиться какие-то вирусы ОРВИ в вакцинах. Это касается одной партии, нескольких партий или во многих партиях это будет обнаружено. Но самое главное, еще раз говорю, это причины, как какие-либо, так сказать, включения могли оказаться в вакцине. При том, что надо понимать, что производство вакцин – это, ну, суперчистое производство, по сути дела, стерильное. И, в общем, выверенная технология и хорошее оборудование и так далее. То есть наверняка каким-то образом был какой-то искусственный занос. Всего остального, ну, опять, в любом случае, надо дождаться результатов всех проверок, действий, испытаний, исследований и так далее. Что касается рынка вакцин, да, безусловно, это достаточно серьезный такой удар по рынку вакцин, потому что, ну, чтобы вы понимали, на рынке доля Мультикана составляет, ну, там более 23%. Это одна из основных вакцин, которыми в настоящее время потребители могут вакцинировать своих животных. Если к этому добавить еще вакцину Мультифил, которая, ну, для кошек, она занимает, опять-таки, на рынке долю чуть менее 20%. То есть в общей сложности это, ну, порядка 43% рынка. Это большая доля. И, конечно, наверняка у потребителей возникнут какие-либо вопросы к производителю и к самой вакцине, ее надежности, возможности применять, безопасно и так далее. Я не нагнетаю никакую панику, я считаю, что нужно разобраться в причинах, дождаться того, чем закончится это все, и посмотреть на то, как производитель будет исправлять ситуацию.
1: Но пока вот рассматривают эту 20-ю серию вакцины, как пишут наши коллеги из «Коммерсанта», и нашли этот живой вирус болезни АУЕСК, известный как псевдобешенство, что делать владельцам собак? Есть ли какая-то альтернатива Мультикану-8 на время, пока идет разбирательство?
2: Вне всякого сомнения, на рынке присутствуют другие вакцины. Ну, надо понимать, что у нас основным заболеванием является вирус бешенства, против которого у нас обязательная вакцинация. Вообще вакцин разных, в том числе мультивалентных, достаточно большое количество на рынке. Ну, помимо мультикана и мультифила, есть и другие, как российских производителей, так и зарубежные. До сих пор существует определенный приток импортных вакцин, поэтому выбор в принципе есть. Вопросы в насыщение рынка. Потому что, ну, в общем, действительно, с этим могут быть проблемы, если это долгосрочная проблема. Если это касается только одной партии. Я почему сказал, что очень важно разобраться в причинах. Это одна партия или несколько, это системная ошибка или случайная.
1: Ну, вот сейчас 20-ю серию изучают и говорят, что именно она стала причиной всех разбирательств. Именно там были найдены как раз живой вирус болезни АОЕСКИ.
2: Да, я это тоже знаю, но очень важно посмотреть на все остальное. Если это касается одной партии, то никакой ситуации с глобально на рынок вакцин это никак не повлияет. Производитель очень крупный, очень мощный, он сможет быстро перевыпустить новые партии вакцин, в которых, конечно, уже ничего не будет, которые будут проверяться до того, как они выйдут в свободное обращение, будут введены в оборот. Поэтому очень важно разобраться. Здесь, понимаете, есть контрольные образцы, которые на производстве обязательно отбираются. Так вот, по информации, которую я обладаю, у них ничего обнаружено не было. Поэтому очень важно разобраться, каким образом в эту партию попали исключения, которые там совершенно не нужны.
1: Ну, да, вот производитель связывал гибель животных с организованным вмешательством третьих лиц. Сейчас разбираются с этой ситуацией. Насколько это возможно вообще вмешаться третьим лицам в ту или иную стадию производства вакцины?
2: Ну, теоретически этого быть не должно, потому что это абсолютно чистое производство. Там работают конкретные люди, которые, так сказать, специально подготовлены для работы, имеют определенную квалификацию, которые, конечно же, так сказать, проверены и надежны. Вот. Ну, я почему говорю, что очень важно разобраться. Если это случайность и такая однократная проблема, то да, конечно, безусловно, пострадали люди, пострадали животные, нужно с этим разбираться, но предприятие продолжит выпускать новые качественные вакцины.
1: Спасибо большое. На прямой связи с нашей студией был президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. В середине сентября пресс-служба Ветбиохима заявила РБК, что в данных на исследование образцах вакцины Мультикан-8 вируса АОЕСКИ не обнаружено. Компания назвала случившееся серьезным вызовом и отметила, что все серии вакцины сняты с производства до выяснения причин.
3: На правах рекламы.
4: Как тест-драйв?
3: Помимо надежного мотора и полного привода, от современного внедорожника ждешь и набора электронных помощников, которые делают повседневную эксплуатацию удобнее. Например, у того же Tank 300 уже в базовом оснащении есть адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и массаж водительского сидения. А за городом пригодятся системы помощи при спуске и трогании на подъеме, а также функция, которая позволяет автоматически поддерживать минимальную скорость на бездорожье. В топовой комплектации City Premium набор ассистентов еще шире. Здесь есть помощь при выезде с парковки с задним ходом и перестроении, мониторинг слепых зон, ассистент движения в пробке и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. Я хочу напомнить, что это полноценный рамный внедорожник, но по набору электронных помощников он способен конкурировать с городскими премиальными кроссоверами. А что с надежностью? На площадках объявлений по всей России немало автомобилей, которые прошли десятки, а то и сотни тысяч километров. Причем многие внедорожники действительно использовались по назначению, регулярно выезжали на оффроуд и эксплуатировались в достаточно тяжелых климатических условиях. Владельцы машин отмечают хорошую связку двигателя и коробки, достойную динамику и общую неприхотливость автомобиля. Но важный момент – регулярное техническое обслуживание никто не отменял. Стоит помнить, что на официально приобретенный Tank 300 действует гарантия 3 года или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше.
4: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
3: Реклама.
5: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проект

0: Проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Оснований для отмены итогов выборов в России нет, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, из 5 сообщений о серьезных нарушениях подтвердились 3. Подсчет голосов продолжается. Окончательные результаты Центр Сберком планирует объявить не ранее 25 сентября. Владимир Путин встретится с Эллой Памфиловой, чтобы подвести итоги выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Информация о формате встречи будет сообщена позднее. Примерный состав парламента уже понятен, существенных изменений не предвидится. Редакция радио РБК решила узнать, какие планы народные избранники строят на свой новый срок. Чтобы ответы не растянулись на много часов, мы попросили их подобрать стихотворный эпиграф к 9-му созыву депутатов Государственной Думы.
4: Избравшийся депутат Александр Асафов.
5: Анна Андреевна Ахматова. Мужество. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет.
4: Избравшийся депутат Александр Борисов.
6: Я гражданин Псковской области, наверное, конечно, за Пушкина, я не знаю, но может быть там какой-нибудь. Друзья, прекрасен наш союз. Как душа неразделима вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Дальше, честно, я не помню. Так хотелось бы, чтобы это стало девизом, поэтому вот, мне кажется, вполне себе. Это, по-моему, Пушкин посвящал своим коллегам, ученикам по Царскому селу. Друзья, друзьям депутатам.
4: Избравшийся депутат Олег Матвейчев.
7: Я думаю, что все бы согласились с тем, что нам нужна одна победа. Поэтому из фильма «Белорусский вокзал» песня «10-й наш десантный батальон» Булата Акуджавы стихи. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим.
3: Кстати, о победителях. После обработки более 97% протоколов 5-процентный барьер на выборах преодолевают 4 партии. Лидирует «Единая Россия» с результатом почти 58% голосов. На втором месте КПРФ с 14%, на третьем ЛДПР 9%, на четвертом «Новые люди» с 8%. Отмечу, что эти выборы в Госдуму запомнятся исторической явкой. По данным ЦИК, она превысила 59%. Это максимальный показатель за последние 15 лет. Автомобилистам не интересен подержанный люкс. Российский рынок БУ автомобилей премиального сегмента продолжает снижаться. По данным агентства «Автостат», в августе 2026 года в стране продали всего 181 такую машину. Это на 22% меньше, чем годом ранее. Вторичный рынок люксовых авто падает уже 3 месяца подряд. Несмотря на общий спад, лидером спроса остается бренд «Бентли». В августе россияне приобрели 59 подержанных автомобилей этой марки. В топ-5 моделей также вошли Bentley Continental GT, Maserati Levante, Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus. За 8 месяцев текущего года объем продаж БУ люксовых авто составил 1640 единиц. Это на 5% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Автовладельцы хотят максимально продлить удовольствие от использования автомобиля без поломок, поэтому выбирают новые, рассказал руководитель агентства по подбору премиальных автомобилей «Метод Смирнова» Дмитрий Смирнов.
8: Большая часть людей, которые готовы купить себе люксовый автомобиль, на сегодняшний момент просто-напросто рассматривают не БУ, а новый, потому что

0: что по исследованиям сейчас тенденция такая, что люди покупают автомобили уже с более долгим горизонтом планирования владения, скажем так. И за счет этого, в любом случае, это существенная сумма. Купить автомобиль с пробегом люкс-сегмента, и поэтому люди просто-напросто выбирают новое. Это вот, на мой взгляд, такая история.
1: А не останавливает покупателей БУ автомобиля отсутствие запчастей?
0: В том числе это и есть причина отсутствия официальных дилеров этих брендов в России, отсутствие поддержки производителя, отсутствие вот прямых поставок запчастей – это 100% одна из причин.
1: А кто покупатель на новые машины?
0: Обеспеченные люди, предприниматели. И это люди, которые находятся, скажем так, немножечко за кулисами общего, да, которые не особенно хотят светиться на аудитории, да, покупают автомобили, они у них в гаражах хранятся, как, может быть, даже в какой-то момент времени, и как и инвестиция, и эксплуатируют немного эти автомобили, потому что как раз для каких-то таких ежедневных поездок используется более, скажем так, дешевый сегмент автомобилей, а эти автомобили стоят в гаражах и выезжают на них исключительно, когда нужно получить удовольствие от вождения.
1: А каков ваш прогноз до конца этого года? Какой тренд будет преобладать? Все-таки будут больше новых машин брать? Бэушные машины станут брать реже?
0: Ну, мы сейчас и видим этот тренд, что, учитывая, что люди не хотят ремонтировать автомобили, все рассматривают покупку нового автомобиля для того, чтобы продлить вот этот вот период владения без каких-то капитальных вложений в ремонт, в обслуживание и так далее. Поэтому я думаю, что люди будут покупать именно новые автомобили в ближайшее время.
1: К слову про люксовые машины, вчера в Москве зарегистрировали первую за 13 лет Bugatti серии V16 Mistral, имя покупателя не разглашается. Суперкары выпускали с 2024 по 2026, в мире было продано 99 экземпляров по цене около 5 миллионов евро. С 2024 года гиперкар держит мировой рекорд максимальной скорости для серийного автомобиля с открытым верхом. Автомобиль разогнался почти до 454 километров в час.
2: Спорт на РБК.
1: Студия, Илья Попов, доброго дня. Ну вот Bugatti недавно в Москве зарегистрировали за 13 лет первую этой серии V16 Mistral. Кто-то приобрел 454 километра в час, Илья. Это для какого вида спорта, ну хотя бы вблизи приемлемо? Для Формулы-1, наверное, только?
3: Да, пожалуй, да. Но в Формуле-1 таких нет скоростей, тем не менее.
1: На какой скорости надо пройти на Кубок России с 1 октября, чтобы тебя не остановили из-за фан-ID? Насколько я понимаю, он понадобится на стадионах, принимающих матчи РПЛ.
3: Да, на скорости можно на любой, но с препятствиями. Действительно, фан-ID введут теперь и в матчах Кубка России с 1 октября. Первым об этом сообщил журналист Иван Карпов. Однако журналисты издания «Спортэкспресс» обратились к генеральному директору махачкалинского «Динамо» Шамилю Газизову. И вот он сказал, что да, мы в курсе введения фан-ID на матчах Кубка, приготовились к этому и не продавали билеты заранее. В общем, клубам РПЛ об этом решении сообщили еще месяц назад. Это тоже сказал Шамиль Газизов. Так что теперь придется получать карту болельщика и для того, чтобы посмотреть за играми Кубка страны. Но это касается только встреч, которые будут проходить на стадионах команд РПЛ.
1: Мы сейчас находимся в сентябре, но давай заглянем в октябрь. 3 октября в Екатеринбурге, насколько я понимаю, пройдет товарищеский матч нашей сборной с Намибией. Уже, говорят, продаются билеты.
3: Да, эта информация наверняка заинтересует тех, у кого нет карты болельщика, поскольку на товарищеские матчи сборной России фан-ID не нужен. И вот действительно на матч с Намибией поступили в продажу билеты. Минимальная стоимость составляет 500 рублей, а стоимость самых дорогих 15 тысяч рублей. Демократично, Юрий?
1: Ну, по мне, так не очень демократично на самом деле. На Намибию можно и по телевизору посмотреть, я думаю. Поделимся потом с тобой результатами этой игры и эмоциями, полученными от нее. Надеюсь, они будут только положительными, как и те эмоции, которые может испытать клуб «Краснодар», насколько я понимаю. Он засматривается на нападающего «Манчестер Юнайтед».
3: Бывшего. И ЦСКА, кстати, тоже. И это, возможно, будет дополнительной мотивацией для тех, у кого все еще нет фан-ID. Главное спортивное издание Франции «Экип» сообщает, что Краснодар и ЦСКА ведут переговоры с бывшим нападающим Манчестер Юнайтед Антони Марсиалем. В 2024 году он английский клуб покинул, затем выступал за греческий АЕК. Съездил он также в Мексику, ну а сейчас находится в статусе

0: свободного агента, так что никаких денег за него платить не надо, и можно будет его подписать вне трансферного окна. Летнее уже закрылось, до зимнего еще далеко, но, возможно, Марсьяля мы увидим в РПЛ, и, как знать, тряхнет француз стариной, и у нас проявит свои лучшие качества, чего у него так не получилось сделать за 9 лет в Манчестер Юнайтед.
1: Ну, вот он свободный агент, а есть агент, который занят делом. Это Глеб Чистяков, агент российского нападающего Александра Овечкина. Он объяснил, почему форвард пропустил последние предсезонные игры. Расскажи, пожалуйста, подробнее.
0: Да, Александр Овечкин не выходил на лед ни в матче с Бостоном, в первом предсезонном матче Вашингтона, ни во втором с Филадельфией. И клуб официально сообщил, что у российского нападающего травма нижней части тела. Некоторые любители хоккея даже забеспокоились. Как же так? Александр Овечкин только-только приступил к тренировкам со своей командой и сразу же получил травму. Но вроде как Вашингтон уточнил, что повреждение это несерьезное. Со дня на день Овечкин вернется к тренировкам со своей командой. И вот действительно агент Глеб Чистяков рассказал, что оказывается никакой травмы у Александра Овечкина нет. Он просто пропускает предсезонные игры, потому что они не так важны, и сейчас есть риск получить травму, чего ни в коем случае делать не надо. Все-таки уже 29 числа, через неделю, стартует новый регулярный чемпионат НХЛ, в котором, кстати, у Вашингтона есть определенные шансы на то, чтобы финишировать в зоне плей-офф. Сам Овечкин сказал, что у него цель на предстоящий сезон отнюдь не побить рекорд Уэйна Грецки по общему количеству голов в НХЛ, а именно завоевать второй кубок Стэнли. И одной из причин того, что Овечкин продлил контракт с Вашингтоном, стала работа клуба на трансферном рынке. Овечкин сказал, что много сильных игроков подписали, поэтому он и продолжит выступать за этот клуб.
1: Ну что ж, будем болеть и за Сашу, и за всех наших спортсменов вместе со спортивным обозревателем РБК Ильей Поповым.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати-поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере флориста знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой. Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Сиплый. Немного олдскульный термин, но оттого не менее интересный. Сиплый, он же CP, он же S&P 500. Главный американский фондовый индекс. Этот бенчмарк отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. В линейке топовых индикаторов Америки также есть NASDAQ и Dow Jones.

0: Jones. NASDAQ в простонародье называют наждаком, а Dow Jones можно просто по-дружески Dow. Слушайте, вы чего Сиплова-то уронили? Поднимите немедленно! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
1: Контекст, смыслы, последствия. Что с этим делать и как это влияет на нас? Подводим итоги дня вместе с экспертами в программе «Что это значит?» По будням с 6 до 9 вечера на радио РБК.
2: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
3: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
4: Планы работать дальше, расти команду, масштабироваться, несмотря на все сложные времена. Кризисные времена, они на самом деле очень классные, интересные. Они тебя держат в тонусе, они тебе дают энергию. Выживает сильнейший. Сейчас именно происходят такие времена. Что касается нашего бизнеса, очень много закрывается брендов. Особенно это коснулось уже регионов. Закрываются такие бренды, для меня сильные, да, иногда видишь, мы все. Думаешь, рестораны, и одежда, и в цветах происходит то же самое. Сложные времена пройдут, самый темный час перед рассветом, поэтому все будет классно. Мы настроены эти трудные времена пережить, сохранить свою команду, может быть, даже ее расширить и масштабироваться, продолжать делать свое дело круто, радовать своих клиентов и...
5: Невозможно радостно звучит.
1: Основатель проекта «РУЦ» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
6: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
6: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
8: 32 часа дня с новостями Ася Касьянова. Иран готов открыть Ормузский пролив в течение недели, если США ослабят военное давление, пишет агентство Kyodo News со ссылкой на представителя иранских властей. Тегеран уже передал это предложение Вашингтону через посредников. Власти Ирана призывают вернуться к переговорам и планируют обсудить ситуацию на Генассамблее ООН. Однако личная встреча Масуда Пезешкиана и Дональда Трампа на полях саммита исключена, отмечает издание. Ситуация с поставками зерна через Черное море существенно осложнилась из-за действий Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия экспортирует зерновые по альтернативным маршрутам, отметил представитель Кремля. Китай намерен урегулировать торговые разногласия с Европейским Союзом, в том числе в автомобильной отрасли, путем консультаций. Об этом заявили в Министерстве коммерции КНР. Там не хотят, чтобы ЕС шел по пути ограничения доступа к рынку. Сбербанк рассчитывает на рекордную чистую прибыль по итогам 26-го и надеется, что сможет выплатить акционерам дивиденды в размере 50% от прибыли. Об этом заявил глава банка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным. В результате атаки дрона поврежден пост радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенный в 13 километрах от установок, сообщили на станции. Там отметили, радиационная обстановка контролируется. Парламент Литвы одобрил в первом чтении поправку Конституции, которая отменяет запрет

0: при этом размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. Там заявили, что шаг необходим для полноценного участия Литвы в системе ядерного сдерживания НАТО. Чтобы изменения вступили в силу, парламенту нужно одобрить их еще дважды с трехмесячным перерывом. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в торговом комплексе «Стерлитамака», где погибли люди, сообщают следователи. Возгорание произошло в кирпичном четырехэтажном здании на улице Коммунистической. Огонь охватил 2000 квадратных метров. По данным управления МЧС по региону, 3 человека погибли и 4 пострадали. Больше новостей на сайте РБК.
1: В 14:03 в Москве вы слушаете радио РБК. Россияне проявили небывалую тягу к звездам. Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимались с 12 апреля по 30 июня. Его тонкости изучил Владимир Расулов. Он сейчас в студии. Владимир, так каких же людей берут в космонавты? И у кого больше шансов попасть в их список?
2: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов — это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Это очень важный факт. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, уже сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. И самое трудное на первом этапе как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
3: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях. Смотрят, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, цель идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
2: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
4: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавты, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
2: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизации и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знания истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
4: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, вот момент отбора

0: в отряд космонавтов, еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
1: Кто именно и сколько человек в итоге пройдут в отряд космонавтов, станет позже. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца года.
2: О том, кого берут в космонавты, рассказал мой коллега Владимир Расулов.
3: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
4: В Советском Союзе шоколадная промышленность представляла собой мощный и стандартизированный сектор. Однако в конце 90-х в него начали внедряться транснациональные корпорации, и далеко не все их попытки заканчивались успехом. Марс, американский кондитерский гигант, в 2000 году решил выпустить у нас конфеты под названием «Держава». «Угощение для общения» звучал один из слоганов рекламной кампании. Над продвижением работали такие авторитетные агентства, как McKinsey и BBDO. По зарубежным стандартам, каждую конфету для продажи в развес следовало запаковывать с учетом гарантии ее неприкосновенности до момента потребления. Но поскольку чисто технологически данный момент не успели продумать, именно на наших конвейерах, торопились к новогодним праздникам, конфеты переместились в подарочные коробки, что и стало началом конца. Розничная накрутка на коробке тогда достигала 100%, в то время как развесной товар продавался с наценкой в 2 раза дешевле. Попав в премиальный сегмент, «Держава» не смогла конкурировать с популярными марками шоколада. Более того, новинка слишком напоминала продукцию «Красного октября» и «Бабаевского», поскольку использовала советские рецепты, то есть формирование уникального имиджа тоже не получилось. В результате к 2002 году на бренд «Держава» приходилось всего 0,36% продаж сладостей при рекламной кампании в 3 миллиона долларов, без учета производства и сбыта. Вложения не окупились, и, признав упущенную выгоду, производство прекратили. Это был один из крупнейших провалов в истории маркетинга и заставил «Марс» пересмотреть стратегию работы на российском рынке.
3: Ошибка на миллион.

0: День главное.
1: День главное на РБК – это совместный эфир телеканала и радио РБК. Смотрите нас или слушайте, как вам удобнее. Вот о чем хотим поговорить в этом часе. Во втором блоке обратим внимание на рынок зерна, как он меняется в связи с теми трудностями, которые имеют экспортеры России, Украины, какие маршруты есть у российского зерна, как меняется его стоимость. Ну а в первой части тоже поищем некое зерно в предложениях Миноборнауки по изменению правил поступления в вузы для российских выпускников. Миноборнауки прокомментировал РБК, в чем состоит список этих изменений. Сейчас послушаем. Ну, а в студии для вас работают Андрей Левченко.
2: И Вита Лахова.
1: Итак, список изменений касается предметов, которые вынуждены будут сдавать школьники, которые нацелены на поступление на определенные специальности. И также дополнительных баллов, которые могут быть начислены тем ребятам, которые успевают не только учиться, но и участвовать в различных спортивной и общественной деятельности. Давайте послушаем.
3: Физика станет обязательным вступительным испытанием для всех направлений и специальностей в области машиностроения. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между этим предметом и обществознанием. Математика будет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности. Многопрофильный конкурс отменяется. Дополнительные баллы получит абитуриент за четвертый результат ЕГЭ, если он по своему желанию сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 и более баллов и не использовал этот экзамен в конкурсе. Новые баллы будут начислять за достижения, дополнительное образование в проекте «Код будущего» и по программам ДОСААФ, наличие медали Совета Федерации за проявленное мужество. Право поступления без экзаменов будет только у победителей олимпиад. Учитываться будут только результаты за 10-11 классы.

0: Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый вуз будет по-прежнему утверждать самостоятельно. Порядок приема дополняется нормами о возможности оплаты обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита.
1: Вот, спасибо, что прокомментировали. Ну вот, я не знаю, у тебя какая реакция. Я посмотрел, так изучил, я не могу сказать, что у меня есть претензии. Там есть вопрос по пункту, где начисляются дополнительные баллы за некоторые проекты там, и так далее. Там вот мне не совсем подготовку в организациях ДОСАФ, я вот не совсем понимаю. А все остальное мне кажется логичным.
2: Логичным, и мне кажется, здесь самый интересный и самый, может быть, спорный пункт, поправят меня люди, которые непосредственно сталкиваются с выпускниками и с необходимостью выбирать лучших для зачисления, это, конечно, пункт, который касается олимпиад, потому что, ты помнишь, мы с тобой на эфирах обсуждали, сколько было вопросов по тому, как распределяются места между теми, кто успешно сдал ЕГЭ и теми, кто успешно показал себя в олимпиаде. Ну, кто имеет больше возможностей и шансов? Вот насколько эти изменения коснутся именно вопроса выбора?
1: Я несколько лет назад на это обратил внимание. У меня как раз сын учился в старших классах, и он просто в разговоре что-то общались, как дела в школе, туда-сюда. И он такой говорит, а там рассказывают про мальчика, который не появляется на занятиях. Я говорю, а почему не появляется?
2: Готовится к олимпиаде.
1: Готовится к олимпиаде. Я говорю, и что? Ну, а как? Он сделал ставку там на определенные два предмета. Ну, там крутые, мощные олимпиады такие, которые позволяют говорить о том, что этот человек действительно обладает хорошими... Я не помню, по-моему, физика, да? Ну, тут не попрет. Но все равно было это удивительно, да? Человек там меньше уделяет учебе, а концентрируется на олимпиадах. Вот глядя на то, что здесь написано, ты же вот, Вита, преподаешь в ВУЗе, да? В принципе, ну, ВУЗ, вот эти требования, которые тут выдвигаются, они ведь позволяют набрать в ВУЗ более подготовленных, мотивированных студентов.
2: Ну, как посмотреть, опять же, что определяет уровень подготовки? Все-таки баллы ЕГЭ или все вот это дополнительное, что перечислено в предложении? Я предлагаю к ВУЗу, собственно, и обратиться.
1: Ну, давай.
2: У нас Денис Дмитриев на связи, директор по молодежной политике, ответственный секретарь приемной комиссии МФТИ. Денис, приветствуем. Ну, мы начали с олимпиад, не зря. В общем-то, в МФТИ есть некий свой подход к тому, победители и призеры каких олимпиад достойны учебы в МФТИ, как проводить этот отбор. Вот эти правила, которые пока на уровне общественных обсуждений, для вас что-то меняют или нет?
3: Да, добрый день, коллеги. На самом деле, я бы здесь обратил внимание, что те изменения, которые сейчас анонсированы в порядке приема, они обсуждались сообществом, некоторые вопросы обсуждались не первый год, и вот сейчас они уже воплотились в этот проект. С точки зрения олимпиад тоже были такие обсуждения уже по итогам приемной кампании 2026 года. Ну, вообще, последние там, два года возникает вопрос по учету олимпиадников. С одной стороны, знаете, этот вопрос касается буквально там двух десятков вузов, с другой стороны, ну, он вызывает очень большое обсуждение, этот вопрос очень важный, и мы в этом плане МФТИ уже с 2024 года мы системно уменьшаем количество учитываемых олимпиад, и здесь как бы мы две задачи на самом деле решаем. Первая задача – это вот мы тоже считаем, что должны быть равные условия доступа и для олимпиадников, и для ребят, которые получают высокие баллы ЕГЭ. А вторая задача – это та задача, которая становится там, актуальна в последнее время. Действительно, там, искусственный интеллект, различные технологии приходят более активно в нашу жизнь, и поэтому… Мы не знаем, как проводятся все олимпиады, и целенаправленно сокращаем количество учитываемых олимпиад для того, чтобы сосредоточить свои усилия на конкретных мероприятиях. Вот. А то, что вы сказали про там, подготовку к олимпиадам, да, то, что ребята отвлекаются, мы как бы тоже еще одно решение приняли, что в следующем году баллы ЕГЭ, у нас для поступающих по ЕГЭ всегда балл был 85 последние несколько лет, и мы приняли решение, что этот балл нужно поднять для поступающих по олимпиадам, чтобы ребята были как бы в этом плане в одинаковых позициях, и входные требования были одинаковые для всех. Неважно, там по ЕГЭ ты по олимпиаде поступаешь, нужно вот этот балл набрать. Поэтому изменения, которые сейчас анонсированы, они нас никак не коснутся. Более того, они в каком-то виде даже там согласованы, обсуждены с университетским сообществом. И мы их поддерживаем, и, собственно, эти изменения внедряем. Уже сейчас будем, по сути, уже анонсируем для наших поступающих.
2: Денис, а еще один момент, на который мы обратили внимание, дополнительные баллы ЕГЭ. Если ребенок сдал

0: нету, поэтому эти дополнительные баллы это, знаете, некоторое компромиссное решение, которое в том числе обсуждалось. Мы считаем, что это некоторый шаг к тому решению, которое предлагаем мы, в том числе, чтобы ребята готовились не просто там по двум профильным предметам к ЕГЭ сосредоточились, да, там сосредоточились на какой-то там олимпиаде по одному предмету. Это как раз-таки не очень хорошо. Важно, чтобы как бы ребята уделяли внимание и другим предметам. Но с точки зрения русского языка, у нас вот русский язык 70 баллов, и мы считаем, что это уровень достаточный для там, людей, которые готовятся по техническому инженерному научному профилю. То есть инженер должен быть грамотным, да, но он не должен знать русский язык там, на 100 баллов, знать все правила, обороты, но он должен грамотно писать текст, выражать свои мысли, и вот это, нам кажется, главным.
1: Денис, Денис, а вот по сути этих предложений, еще раз повторим, они для общественного обсуждения предложены. А вот если вот резюмировать, если все эти предложения будут реализованы, можно ли рассчитывать, что качество абитуриентов, поступающих в вузы, не про ваш вуз, а вот в целом повысится? Это первый вопрос. И второй вопрос. Не произойдет ли такого, вы знаете, ужесточения чрезмерного? Что вот в итоге там вроде человек неплохой, но вот с учетом всех этих требований у него не получится поступить. То есть что мы будем иметь в итоге, вот, с вашей точки зрения?
0: Смотрите, здесь это как раз изменение в мягком режиме вводится. То есть здесь, по сути, дается некоторая такая дополнительный стимул, мотивация абитуриентам готовиться не по двум профильным предметам, а по трем. Мы же понимаем, когда студент приходит в аудиторию, ему математики и физики недостаточно. Ему нужно информатику в глубоком объеме осваивать на университетском уровне, и химия даже есть, и ряд других технических дисциплин. Поэтому с точки зрения качества именно вот самого подготовки абитуриента, это приведет к увеличению качества. Да, с точки зрения, что кто-то не поступит, здесь скорее просто произойдет такая ситуация, что тот, кто смог подготовиться к четвертому ЕГЭ и получить достаточно высокие баллы, он окажется чуть выше списка.
1: Готовиться придется серьезнее. И коротко, вот ответьте, пожалуйста, да. Денис. А вот у вас вот после тех изменений, которые вы озвучили в МФТИ, уровень студентов первого курса повысился, знаний, то есть они вас устраивают, преподаватели не приходят и не начинают говорить, кто кого набрали.
2: Победитель по математике, а физику не знает.
1: Да, физику не знает, да. И вот вы заметили это повышение уровня студентов первого курса?
0: Вы знаете, давно не было такого, что преподаватели приходили с обратной связью, что там студенты какие-то слабые, да.
1: У вас, наверное, таких нет.
0: Единичный случай бывает всегда. Нет. У нас просто высокие и входные требования, и мы каждый год вместе с преподавателями обсуждаем, какие изменения внести, в том числе там и по олимпиадам, и по баллам ЕГЭ.
2: Спасибо,
1: это
2: Денис.
1: МФТИ, да. Спасибо.
2: Давайте еще одно мнение послушаем. Борис Илюхин с нами на связи, старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Президентской академии. Борис, как вам проект изменений? Насколько он действительно делает более справедливым, что ли, доступ к бюджетным местам вот в те топовые вузы, которых, собственно, изменения-то и коснутся?
3: Знаете, я надеюсь, что он делает более справедливым порядок зачисления вообще во все вузы страны. Давайте с этого начнем, да, не только в топовые. Там про олимпиады можно спорить, засчитывать 100 баллов, засчитывать олимпиаду. Но вот коллеги говорят, что топовые вузы начинают сокращать количество олимпиад, которые они засчитывают. Это нормальный действенный способ, вот без всяких изменений в порядке приема, который можно было применять. И вот то, что мы слышали в средствах массовой информации этим летом, это вот как раз те вузы, которые все подряд олимпиады засчитывали, потом получили как олимпиадников где-то на каких-то направлениях больше, чем мест. К сожалению, к счастью, на самом деле, да, потому что ребята их выбрали. Вот. Во всем остальном могу только Дениса абсолютно поддержать, что человек, который дополнительно к физике еще изучал информатику, да, или химию, биологию, вот, или любой другой предмет, который ему пригодится, это человек, который более подготовлен, да, фундаментально, потому что мы принимаем вузы по результатам вступительных испытаний, да, их ограниченное количество, но ведь в вузе-то надо учиться по большему количеству предметов. Опять же, то же самое касается специальностей группы, например, машиностроения или энергетика. Мы, по-моему, немножко переувлеклись информатикой, да, когда ребят приходят, информатику знают, а фундаментальные основы физики не очень изучили.

0: потому что к физике не готовились и физику не сдавали. И вот там как раз то, о чем вы рассказываете, преподаватели начинают жаловаться. Да? Вот. Поэтому в целом я думаю, что эта история совершенно положительная, она положительно отразится на приеме в вузы. Да, немножко будет сложнее тем ребятам, которые ориентировались на олимпиады, но здесь, еще раз повторюсь, олимпиадники – это в конце концов тоже ребята, которые целенаправленно готовились и очень систематически усердно занимались.
1: Борис, ну хорошо, а те, кто участвует в волонтерском движении, те, кто получает дополнительные баллы за ДСАФ, те, кто получают дополнительные баллы за наличие медали за проявленное мужество. Ну вот здесь не перегибаем ли мы? Хочется поощрить детей и спортом заниматься, и общественной деятельностью. Ну к знаниям какое отношение это имеет?
0: Вы знаете, на самом деле к знаниям это имеет отношение, может быть, не самое прямое, но это имеет отношение к уровню коммуникации, к уровню ответственности человека, да, и тому, насколько он хочет действительно получать высшее образование. Здесь надо понимать разницу весовых категорий. Все-таки баллы вступительных испытаний – это гораздо более высокого порядка баллы, нежели баллы дополнительные, которые даются и за ГТО, и за дополнительно ДСАФ. Ничего плохого в этом на самом деле не вижу. Волонтерская деятельность – вообще очень правильная история. Да? Готов ли человек в принципе помогать другим людям? Вот. Про медали тут тоже оставлю без комментариев, потому что совершенно логичная история. Да? Человек, который проявил себя. Вот. Поэтому не вижу в этом ничего плохого, разницы в весовых категориях. И опять же, обратите, пожалуйста, внимание, что изменения вводятся за 2 года до того, как они будут применяться.
2: Пока еще обсуждение, А то многие могут подумать, что уже они вводятся.
1: И кинуться сдавать нормы.
2: Да. А Борис, а скажите, а с вашей точки зрения, эти изменения, они не приведут к тому, что меньше желающих будет поступать в вузы?
0: Вы знаете, пока у нас на уровне демографии все с этим делом нормально. У нас количество выпускников 11 класса, вот мы не прогнозируем резкого снижения, и количество бюджетных мест пока не уменьшается, правда, не сильно увеличивается, но не уменьшается.
2: 620 тысяч.
0: Поэтому я думаю, что
2: по итогам этой кампании, и тоже тут важно, кстати, Борис, просто вы продолжите, дополню. 1 100 000 человек подали заявление на поступление в ВУЗ, 1 000 000 поступили. Из 1 620 000 это бюджетники. 60% поступивших их учебу оплачивает государство. И, соответственно, это логично. Государство, исходя из интересов развития экономики, заказывает музыку. Кто платит, тот и заказывает музыку. Что думаете?
0: Абсолютно согласен, только учтите, что это бюджетные места с учетом магистратуры. То есть это не первый.
2: Кстати, нововведение по магистратуре. Тоже такие, надо четче определяться, да, кем ты хочешь быть. Тоже логично.
1: Да, еще раз, подчеркнем, это пока проект, и, возможно, изменения будут. Плюс, если вступит в силу, то с 27-го года, то есть те выпускники, которые сейчас в 11 класс пошли, их пока ничего это не коснется. Но все-таки, что...
0: Десятиклассникам я бы попросил посмотреть на это более внимательно.
1: Присмотреться стоит уже сегодня. Вот как раз о подготовке и поговорим. Юлия Литвиненко с нами на связи, основатель онлайн-школы «Неформат», репетитор по истории и обществознанию. Юлия, очевидно, что вас коснется пункт, связанный с тем, что истории станет больше в перечне тех направлений, которые необходимо сдать для поступления на гуманитарные факультеты. Уже обществознание становится меньше в этих требованиях, истории больше, и это реалии уже этого года, а, видимо, со следующего еще больше вузов будут этому соответствовать. Видите уже рост спроса на занятия по истории, как вам приходится перестраивать работу в связи с этим?
2: Так и физики тоже, и математики.
1: Юлия историю преподает, что она больше по лирикам, чем по физикам.
2: Да.
1: Юлия, слышите нас?
3: Да, по физике не подскажу. Да, слышу. А вы меня?
1: Да, отлично вас слышим, говорите.
3: Хорошо. Пока что, скажу честно, изменения спроса я не сильно заметила. То есть спрос ровно такой же остается на обществознание. И спрос на историю, он все такой же. небольшой относительно обществознания.

0: возможно, после того, как опубликовали, да, вот этот проект, что-то поменяется. Так что пока что я все равно отмечаю то, что на обществознание иду не вот в ближайших 2-3 лет спрос перераспределится между этими двумя предметами.
1: Борис, а поправьте меня, если я ошибаюсь, с этого года же все девятиклассники сдают историю в формате зачет-незачет?
2: Нет. Ребята сдают в 9 классе только собеседование.
1: Ну вот, формат зачет-незачет, да, не ОГЭ.
2: Допуск итоговой аттестации.
3: Угу. А еще, кстати, мы же телеканалы про деньги.
1: Вот. И радио тоже.
3: И радио. И здесь, конечно, тоже обратил внимание, сначала не понял, зачем, а потом прочитал. Значит, вводится обязательная предоплата за первый семестр. И дальше, там, по мнению ведомства, это может зафиксировать выбор поступающего и сделает конкурс на платные места более справедливым. А потом разобрался, оказывается, некоторые, значит, там до последнего момента не оплачивают обучение, имея возможность поступить в разные вузы. За ними закрепляют, там, условно говоря, 4 места в одном вузе платных.
1: И то другие есть, ребята не могут
3: их занять. А другие не могут поступить. И, соответственно, здесь есть предложение. Ребята, вы определяетесь раньше, в каком вы вузе хотите, чтобы из-за вас не страдало 4 человека века в других вузах. Тоже, мне кажется, логично. Да, Борис?
2: Совершенно верно. Более того, напомню, что в этом году Министерство науки и высшего образования ограничило некоторым вузам планы платного приема. То есть, когда у вас было неограниченное количество мест, вы могли заключать неограниченное количество договоров и ждать потом, кто из них оплатит. А сейчас, когда у вас есть верхняя планочка, то надо четко понимать, кто придет, а кто не придет, насколько серьезно его намерение.
3: Понятно.
1: Ну да, но тут надо оговориться, что речь идет об ограничении на те специальности, которые не востребованы рынком труда. То есть это опять отсечение гуманитарных специальностей, на которых больше хотят учиться, чем рынок потом готов переварить специалистов. Ну, в любом случае, следим за тем, как эти изменения будут обсуждаться, что скажут представители вузов. Ну и, конечно, к этой теме вернемся, а после рекламы поговорим про рынок зерна.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
6: Soft Skills.
7: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
6: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
8: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК тренды.
6: Цифровой рубль. С 1 сентября начинается новый этап внедрения цифрового рубля. Крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам возможность проводить операции с новой формой денег, а часть крупного бизнеса принимать их при оплате. Цифровой рубль существует наряду с наличными и обычными безналичными деньгами. Выпускает его Банк России. Сами цифровые рубли хранятся на платформе Центробанка, а доступ к ним банки предоставляют через свои приложения. При этом цифровой рубль не заменяет привычные деньги. Открывать специальный счет автоматически никто не будет. Использование новой формы рубля остается добровольным. Масштабирование рассчитано на несколько лет. В 2027 году требования распространяются на более широкий круг банков и компаний. Следующий этап запланирован на 2028. То есть с 1 сентября начинается не переход России на цифровой рубль, а его массовое внедрение.

Реклама. От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК отрасли на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.

0: день главное.
1: День главный – это совместный эфир телеканала и радио РБК в студии Андрей Левченко.
2: Вита Лахова.
1: Обратим внимание на ситуацию на рынке зерна в этой части нашей программы. Цифры говорят о том, что за вторую декаду сентября вчетверо снизились отгрузки российской пшеницы на экспорт. Bloomberg называет Черное море вторым Армузом из-за рисков, которые мировая продовольственная система получает в связи с нехваткой того самого зерна, которое из года в год экспортировали Россия и Украина. Посмотрим, что происходит с ценами и какие пути и возможности есть у экспортеров, чтобы свою продукцию все-таки на рынке поставлять.
2: Да, и вот, кстати говоря, первый вопрос, который хотелось бы задать одному из участников нашей программы, Николаю Лучеву, руководителю аналитического центра «Мастерская агротрендов», это вот как раз вопрос масштаба проблем. Потому что, действительно, встречал комментарии, они приблизительно звучат так, что вот для рынка зерна Черное море куда важнее, чем для рынка нефти Армузский пролив.
1: То есть не второй Армуз, а первый буквально.
2: Это буквально первый Армуз, да. И люди, эксперты говорят, что вот вы сконцентрировали внимание на ситуации на рынке нефти, а вы посмотрите, что творится на рынке продовольствия. Ну вот Bloomberg там немножко посмотрел, вот таблица передо мной. Доля России и Украины в объеме импорта в 2025 году. Там Египет сейчас около 50%, Турция около 80%, Испания, Италия, Бангладеш, Иран, Нидерланды, Саудовская Аравия, Вьетнам. Вот. Но можно ли говорить о том, что вот эта проблема настолько серьезна, что необходимо предпринимать экстренные меры? Николай Лычев, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов», с нами на связи. Николай, а вы как считаете?
3: Добрый день, коллеги, уважаемые зрители, слушатели РБК. Я считаю примерно так же, как вы, так же, как считает Bloomberg. Только, мне кажется, ситуация еще хуже, потому что Черное море – это не Армуз, это сверхармуз вообще на самом деле. Потому что, ну, я не знаю, через Армуз проходит порядка 30-40 по разным позициям трафика мировых удобрений, особенно фосфатов. Да? А у нас 80-90% пшеницы подсолнечного масла. Поэтому это критически важная инфраструктура, которая сейчас не задействована. Да, и, конечно, проблема сверхсложная, и самое трудное в том, что мы с такой проблемой сталкиваемся вообще впервые в рыночной истории нашей страны.
1: Ну, проблема-то не только для нашей страны, да, проблема общемировая. Давайте поймем, что с ценами происходит на мировом уровне и на российском. Мы уже об этом говорили, это разнонаправленная абсолютно динамика. Российские экспортеры не могут продать свое зерно, цена снижается. Ну вот я встречала цифру на 24% год к году. Это вот последние данные сентябрьские. Поправьте, если уже они изменились. В мире ситуация ровно противоположная.
3: Да, цены меняются постоянно. Давайте я буду оперировать не процентами, а абсолютными цифрами.
2: Вот это интересно.
3: Понятнее, нагляднее, да, вот, который настоящий момент, наконец, прошлой недели, потому что это еще не завершилось, только началось. Экспортные цены в мире, да, ну, скажем, биржевые цены в мире уверенно преодолели отметку на продажную пшеницу $300 за тонну, далее где-то крутится вблизи 300. На международных тендерах, может быть, цена только, ну, как-то так подснижена, но все равно она вот на этих уровнях. Это мировая цена. У нас вот Фобалтика, да, то есть базисы на терминале Балтийском, Высоцк, Услуга, вот эти наши российские терминалы, ну, на уровне плюс-минус, я сейчас вам общие цифры называю, чтобы вас долями всякими запятыми ваших зрителей не грузить, это $270 за тонну продовольственной пшеницы. Внутри России, ну, это просто близко к катастрофе, потому что это, если мы берем европейскую Россию, да, цена на хозяйстве на уровне 8000 рублей за тонну, это $100, просто, понимаете, а себестоимость с учетом инвестиционной составляющей, у тех, кто хорошую продовольственную пшеницу интенсивным путем или экстенсивным путем производит, 9-12 рублей за килограмм, 9-12 тысяч рублей за тонну. Вот он разрыв, да, вот в $30-40 с мировой ценой, да, на экспорте, несмотря на то, что на Балтику начали больше поставлять. И вот она разница во внутренней цене между тем, что предлагает рынок 8 да, за тонну, и до 12 себестоимость. Я уж не говорю про то, что заработать надо что-то, какую-то маржу получить, как-то да, что-то посеять, налоги заплатить, зарплаты. Мы вообще, честно говоря, просто чисто по себестоимости.
2: Хорошо, а вот давайте, Николай, вот вы картину нарисовали, давайте человек из земли, Адель Хайрулин, генеральный директор агрохолдинга «Красный Восток». Адель, ну вот ситуацию с зерном, можно, с точки зрения ценообразования, предложения, можно назвать катастрофой? Вот Николай такой термин употребил.
4: Да, да, это самое подходящее слово, потому что даже если мы берем за основу то, что у нас был 2010 год засуха страшная, когда была эмбарго на вывоз зерна, то сейчас мы находимся в вынужденном эмбарго в условиях того, когда она стоит сейчас на уровне 6-7 рублей на внутреннем рынке, а себестоимость по Волжье уже доходит до 11-12 рублей с учетом привлеченных лизингов и кредитов. То есть, да, эта ситуация еще усугубляется тем, что и цены на москвичные, ввиду закрытия Новороссийска, очень сильно упали, то есть процентов на 35-38, что тоже довольно критично, и эта ситуация, она крайне опасна, и уже мы можем спокойно сейчас сказать то, что ряд хозяйств в Поволжском федеральном округе, в Урале, в Центральном федеральном округе, они неплохо так сокращают площади посева озимого, то есть в Поволжье эта цифра варьируется от 20 до 30%, то, что будет сильно меньше.
1: Хорошо, проблему обрисовали, катастрофа, понятно, почему мы именно это слово употребляем. Николай, те меры, которые принимаются, во-первых, обнуление экспортных пошлин до 31 декабря правительство объявило, во-вторых, планы Минсельхоза по госзакупкам зерна в 3 миллиона тонн, они способны, ну, хотя бы как-то вот нивелировать ситуацию, понятно, что совсем выровнять нет.
3: Конечно, сейчас любая мера, как, например, да, вчерашнее решение, да, вступившее в силу по обнулению пошлин на экспорт пшеницы до 31 декабря, это в плюс, в общем-то, да, это разгрузка какая-то, передышка, так, ну, вот так скажем, передышка для экспортеров, да, и косвенно для аграриев. Но понимаете, все, что, то, что вы перечислили, те меры, которые вы не перечислили, там, да, порядка 5-7 сейчас, во-первых, большинство из них только планируется как интервенция, а во-вторых, все это паллиатив, по большому счет, коллеги. Вот потому что пока у нас экспортная пробка вот эта вот закрыта, можно все что угодно делать, те же интервенции проводить. Ну какой смысл, да, интервенционировать по большому счету, если у нас экспорта нету? Ну там закупят несколько миллионов тонн, вот и все. По большому счету это не решит, это временно спасет энное количество хозяйств, например, да. Экспортная пошлина, ее отсутствие, точнее, кстати, по подсолнечнику ее не убрали, а мы скоро начнем собирать ее, тоже будем много масла производить, ее никто не убрал, но тем не менее, да, хотя бы подснизили. Вот это все паллиатив. Это временные меры, которые они приятны, они несколько облегчают, вот, дают выдохнуть, да, а полноценно вдохнуть мы по-любому не можем, потому что черноморский экспорт и азовский у нас фактически на стопе.
1: Николай, а с хранилищами насколько остро проблема стоит?
3: Хранилище острая проблема, она только начала обостряться, да, на конец августа в ЮФО, да, как раз откуда и поставлялись ключевые объемы, да, и самые ранние объемы пшеницы на экспорт за рубеж, ну вот на 90% плюс уже были заполнены. Вторые по заполняемости это мощности хранения в ЦЧР, Тамбов, Воронеж, вот там, да, вот эти все регионы, и это мы еще, понимаете, это конец августа 90%, и это мы еще не начали собирать подсолнечник, понимаете, и загружать его в те же элеваторы. Поэтому, конечно, мощностей явно не хватит, их уже не хватает, по большому счету, на юге. Почему? Потому что юг всегда был ориентирован на быстрый оборот пшеницы на экспорт. Буквально с колес собрали, да, на коротком ключе отэкспортировали. Значит, да, в меньшей степени это центр или там, да, Урал. Но в любом случае мы собираем большой урожай, на самом деле, пшеницы и зерна вообще, и тех же зернобобовых. Рекордный урожай подсолнечника ожидается. Поэтому то, что мощности не хватит, не нужно быть экспертом, это видно уже сейчас.
2: А тогда возникает еще один вопрос, Николай. Госзакупки зерна. Вот там появились цифры, что 2026-2027 3 миллиона тонн там планируют закупить. Может быть, имеет смысл больше это делать? Первый вопрос. И второй вопрос. Внутреннее потребление. Там есть резерв для того, чтобы увеличить?
3: Какой-то резерв есть, понимаете, здесь у нас, например, ну, в России присутствуют те же мощности Росрезерва, да, о которых, ну, это секрет, мы не знаем, сколько они составляют, что-то там еще есть, но мы их просто не видим. Вот. Что касается и интервенции, ну, вот эти 2-3 миллиона тонн, 26-й год, 27-й год,

0: сейчас даже в расчет в балансе не беру, потому что будут ли, не будут ли, когда на каких условиях, непонятно. По-хорошему...
1: Ну вот Рейтер сообщил, что... Я процитирую... Николай, Рейд, процитирую, Минсельхоз, госзакупки зерна в Российской Федерации рассчитаны на 2026-2027 объем 3 миллиона тонн. Просто вы сказали, там 2-3 миллиона, а вот тут речь о 3 миллионах идет. Еще раз цитата по Рейтер.
0: Вот я как раз хотел договорить пару фраз, да, что для того, чтобы начать какой-то экспертный разговор о том, что это имеет смысл с точки зрения бизнеса и балансов, это не меньше, вот как недавно заявил губернатор Ставропольского, по-моему, края, не меньше 10 миллионов тонн и с четкой географической локализацией для регионов Большого Юга. То есть это ЮФО плюс примкнувший к ним Ставропольский край, да, Северный Кавказ. Вот тогда мы поговорим. Будет решение, слушайте, будет решение, будет документ, приглашать, я вам все расскажу. Но пока об этом смысла говорить.
2: Ну, а пока сегодня Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России, задали вопрос журналисты о проблемах поставок зерна по Черному морю. Предлагаю послушать комментарий.
3: Ситуация с поставками зерна через Черное море осложняется, осложнена существенно. Причиной этому были действия украинской стороны. Что касается российского зерна, то по поручению президента обеспечиваются альтернативные пути транспортировки для зерна в альтернативные направления. Что касается темы, этой темы в инициативе турецкой стороны, то вопрос действительно ставился нашими турецкими партнерами во время недавних контактов президента Путина и президента Эрдогана в Бишкеке. И далее фигурировал в соответствующей дипломатической переписке.
1: Ну вот как раз про транспортировку.
2: И про альтернативные маршруты.
1: Да, Денис Касьяненко, руководитель отдела по развитию международного бизнеса DAS Global Logistics. Денис, ну действительно, ведь мы большая страна. Есть Балтийское море, есть Каспийское море, там есть Казахстан, есть возможность там на Дальний Восток отправить.
2: Дружественные соседи, ты хотел сказать. Дружественные соседи.
1: Ну есть. Да, то есть в принципе, это вот эти направления могут компенсировать выпадающее Черное море.
4: Добрый день, коллеги. Добрый день, коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Понимаете, в чем дело, что Азово-Черноморский бассейн обеспечивал до 90% отгрузок. Вот. И это мощности порядка 60 миллионов тонн. То есть, по сути, 100% с плюсом того, что мы экспортируем. Да, несомненно, увеличились отгрузки на Каспий. Вот. То есть, в два раза. Вот. Уже отгрузили больше 3 миллионов тонн. В перспективе до конца года будет еще 3 миллиона. И, возможно, расширение до 10 миллионов. Но этого недостаточно. При условии, что необходимо расширять флот, это сегодня 180 задействовано единиц флота, еще 100 потенциале есть, необходимо вкладываться в инфраструктуру, тогда мы можем чего-то достигнуть. Но это процесс, который, возможно, будет длиться и год, и два. Что касается Балтийска, портов и Мурманска, да, несомненно, они есть, там у нас отгружаются, есть элеваторы для отгрузки удобрений, там у нас высвободились мощности из того угля, который сейчас в меньшей степени идет. Но это тоже вопрос 1-2-3 миллионов в ближайшие вот полтора года, да, либо год. То есть это небольшие мощности. Еще одна альтернатива всегда являлась это контейнеризирование перевозки зерна, но это 5% от всего объема было. Ну, мы можем увеличить на какой-то объем, но все равно это будет немного, плюс надо учитывать логистику. То есть контейнеризация отгрузок через Балтику, либо через Дальний Восток в сторону, там, у нас, получается, покупатели такие, как Корея, Северная, Южная, Вьетнам, Китай активно, она имеет место быть, но это небольшие объемы. То есть если мы даже сейчас везем на Китай, в вагонах, то есть это примерно порядка 5000, там, 6000 тонн в одном составе. Представляете, надо отправить 1000 поездов, чтобы обеспечить 5%, 10% от южного потока, который вот, ну, у нас сейчас шел через порты. Это очень много, столько вагонов нет. Контейнерные поезда еще меньше в объеме, да, имеют место перевозить. То есть, по сути, альтернативы-то есть, но они это узкие горлышки очень. И это такая перспектива работы на годы, чтобы это расширить. Ну,
1: тогда вообще непонятно.
4: Что касается...
1: пожалуйста, я думал, закон. Денис, пожалуйста.
4: Да-да.
1: Нет, просто хотел тогда спросить, вот вообще... вырисовывается ситуация, которая быстро не решается,
2: ну, патовая, по сути, которая решается только геополитически.
1: Да, то есть только разблокировка Черного моря, там, прекращение, а если нет? Россия и Украина вместе, это 50% мирового экспорта, там, Николай, поправьте, если не прав. А вот если эта ситуация не разрешится, то есть у нас так хлеб есть, у нас проблема, конечно,

0: Переизбыток, его и низкие цены. А вот те страны, которые были заинтересованы в покупке этого зерна, у них-то что будет? Что будет с ценами на нефть? Там читаешь, там Франция уже начинает активно продавать, США экспортируют. Те страны, которые там 18 лет никуда ничего не отправляли. Николай, тогда какие перспективы вырисовываются, если реально смотреть, вот если ситуация будет такой, какой мы сейчас ее видим?
1: Ну, вырисовываются перспективы дальнейшего роста мировых цен на, да, если мы про пшеницу, да, как базу говорим, да, сам большой товар, на пшеницу, зерновые вообще, и обвала цен внутренних на зерновые внутри страны. А, кстати, если вот забегать вперед, пофантазировать, а что будет, когда все откроют? Ну, если вот, вот все откроют, мы сейчас говорим про Россию плюс Украину, а на самом деле это четверть, да, вот вы сказали про треть, четверть мирового рынка, мировой торговли пшеницей. Кстати, она во второй половине сезона, скорее всего, потому что до конца года никто ничего решать не хочет, вываливается на рынок. Это обвал мировых цен в таком случае уже. Будет интересно. Больно, но интересно на самом деле. Вот такие перспективы в целом вообще.
2: Ну вот вопрос, если это будет обвал, есть ли, скажем так, заинтересованные стороны, чтобы это как можно позже случилось, потому что мы сейчас говорим о какой-то, о некой мировой катастрофе, о том, что, опять, по сути, все игроки, независимо от политических убеждений, заинтересованы в том, чтобы черноморское направление стало безопасным, а получается, что не совсем так.
1: Ну, на самом деле, все заинтересованы, но все друг друга обвиняют, кто первый начал, кто, значит, на самом деле виноват. Я здесь бы, если пофантазировать, опять-таки, да, вот у меня первое образование с участием политологии было, поэтому что-то вот через эту призму взгляда смотришь, здесь могут хорошо пролоббировать какое-то небольшое условное открытие со местными инспекциями, со всеми делами, эти, да, хотя бы небольшой ручеек. Это крупные потребители российского зерна, крупнейший из которых, который начнет страдать в ближайшие месяцы, это Турция. И после нее Египет, а после нее Бангладеш.
0: Да.
1: Египет, да, в принципе, обладает каким-то ресурсом в этом смысле. Они закупились хорошо зерно под конец сезона, до где-то октября им точно ноября хватит, ну а потом они заплачут. И, я думаю, будут более активно лоббировать какое-то хотя бы условное открытие. Зерновую сделку 2.0 мы не хотим, но что-то похожее по дипломатическим каналам.
0: Ну вот, кстати, мы с утра, Николай, говорили о том, что сегодня в Нью-Йорке открылась 81-я Генассамблея ООН, да, там, и я так подозреваю, предполагаю, что тема зерна будет там на вершине рейтинга с точки зрения обсуждения, потому что, ну вот,
2: еще раз... вообще площадка ООН выглядит подходящей, чтобы этот вопрос решить,
0: да.
2: Рассматривать ООН в классическом понимании и...
0: Чем он должен, да, заниматься,
2: чем должен,
0: Николай?
2: Заниматься, чем занимался
0: долгосрочные последствия, опять же, все-таки хорошо, если разблокируют, найдут какое-то решение, а если нет? Вот с точки зрения российских аграриев, российских производителей зерна, вот, ну, вот они столкнутся с тем, что, значит, зерна много, продать некому. Если продавать, то там даже с минусом к себестоимости. Соответственно, на следующий год они посеют меньше зерна. И тогда мы, соответственно, через год, через два столкнемся с дефицитом. Правильно я понимаю?
2: Или уже эти решения принимаются? Потому что понятно, что посевная кампания стартует не... Ну, кампания стартует позже.
0: Ну да, на год раньше, да.
2: Решения должны приниматься заранее.
1: Посевная кампания, коллеги, уже стартовала. Ранняя зима, сеем вовсю. Несколько миллионов тонн посеяли, миллионов гектаров посеяли. Давайте порассуждаем, что может быть. Первое, что я как эксперт могу сказать, тут даже не нужно опять-таки быть каким-то аналитиком, это слабый озимый сев, особенно по зерновым. От зерновых выгод пшеницы будут отказываться в первую очередь. В пользу чего? В пользу, первое, культур, которые потребляются в больших объемах внутри страны. Ну, то есть пшеница посеет, но меньше на корма и на продовольственные цели. Больше посеет отдельных масличных, например, рапса, которые имеют безопасную экспортную альтернативу, потому что ввозится в основном Китай. Это восточный безопасный логистический маршрут. То же самое с соей, которую много Китай покупает, да, и отчасти там реэкспорт идет в соседние с Китаем страны, я думаю. Вот, теоретически, пофантазировав, может быть, это какие-то культуры, те же зернобобовые, отчасти пшеницы, ячмень и кукуруза, которые могут в большем количестве экспортироваться по транспортному международному коридору север-юг в сторону Пакистана и Индии, да, оттуда до Индии, но это уже сложно и дорого, но тем не менее теоретически есть. И, конечно, третий — это Иран, который за последний период стал крупнейшим, временно крупнейшим
0: импортером
1: российских зерновых, но он кукурузу в основном покупает, да, и ячмень, пшеница, по-моему, только на третьем месте. Вот какие альтернативы. Соответственно, если я работаю с контрагентами, которые на этих трех

0: направлениях работает, я могу хорошо подсеяться, да, или увеличить посевы рапса. Но в целом
1: хочется верить, что это все-таки план Б и план С, до которого не дойдет. Ну, да, и в геополитическую развязку, по крайней мере, ситуации в Черном море очень хочется верить.
2: Кукуруза, королева российских полей. Ну,
1: Андрей уже... Левченко, Вита Лахова, да. День главный. Оставайтесь на РБК.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олрич выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
5: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
4: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
6: Где наши зрители обитают, там мы тоже должны быть.
7: Там местные не очень довольны, потому что их лишили всякой возможности влиять на землепользование. Все теперь на уровне региона.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями. Острые темы, неудобные вопросы. От экономики и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник, четверг в 15:10.
8: Богатый человек – это тот, который, если прямо сейчас закончатся все источники финансирования, сможет прожить на том же уровне жизни минимум 5 лет. Неважно, сколько заработаешь – миллион рублей или миллион долларов.
9: Рынки. Главное.
3: Акции, котировки, дивиденды, ключевые события и прогнозы. Все для тех, кто следит за финансами. Разбираем влияние на рынке вместе с экспертами. Что стоит за движениями котировок? Какие инвест-идеи определят день? На что обратить внимание? Стратегии, сценарии, аналитика. Главное, что должен знать инвестор сегодня.
9: По будням в 17:10 на радио РБК.
10: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни сегодня в 21:00 на радио РБК.
3: Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц. что читает,

0: председатель совета директоров киностудии «Союз Мультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
1: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союз Мультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
2: Роберт Айгер. Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney. В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.
3: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли на 0,5% и достигли отметки 14,2%. По данным Банка России, годовая инфляция в стране на конец августа составила 6,3%. Согласно прогнозу регулятора, по итогам всего года она зафиксируется в диапазоне 6-7%. Дональд Трамп готов ко встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Но конкретных планов на этот счет пока нет, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Ранее японские СМИ со ссылкой на иранские власти писали, что в Тегеране исключили возможность прямых переговоров лидеров. При этом Иран через посредников уже передал Вашингтону предложение открыть Ормузский пролив в течение недели, если американская сторона первой снизит военное давление в регионе. Госдума осенью рассмотрит законопроект об уголовной ответственности за незаконную организацию обращения криптовалюты. Как сообщил ТАСС, замминистра финансов Иван Чебесков, наказывать будут тех, кто разворачивает криптобизнес без лицензии или включения в реестр. При этом обычные операции граждан с цифровыми монетами под запрет и статьи не попадут. Сбербанк по итогам 26-го может обновить рекорд по прибыли и дивидендам, заявил председатель правления банка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным. В 25-м году банк увеличил чистую прибыль по международным стандартам на 8% до отметки 1,7 триллиона рублей. На выплату дивидендов направили 850 миллиардов или 37 рублей 64 копейки на одну акцию. Число погибших в торговом комплексе в Стерлитамаке увеличилось до 4, пострадавших до 5, сообщили в МЧС. Возгорание произошло в кирпичном 4-этажном здании на улице Коммунистической. Огонь охватил 2000 квадратных метров, к этому часу его потушили. Предварительной причиной пожара стала аварийная работа электросети, сообщили ТАСС в оперативных службах. По предварительным данным, также система пожаротушения и оповещения в ТЦ не сработали. Больше новостей на сайте РБК.
2: На самом деле быстрее новостей, самые оперативные службы информации радио РБК. Ну и кратко расскажу тогда и о том, что происходит на фондовых площадках в начале этого часа. У микрофона Юрий Карпекин. Индекс Московской биржи прибавляет 1,5% в сравнении с вчерашним днем. 2290 пунктов к данной минуте и остается.

0: остался лишь один незакрытый вопрос – нефтегаз или банки. За последний месяц индекс Мосбиржи нефти и газа вырос на 17%, а индекс Мосбиржи финансов снизился на 3%. Какой из секторов интереснее сейчас, обсудим обязательно в программе «Рынки главные» в 17.10 на телеканале и радио РБК. Не пропустите в 17.10. В геополитической повестке Франция усилит систему ПВО Украины. Париж и Киев подписали контракт на поставку радиолокационных систем и ракет-перехватчиков для нужд ВСУ. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, страны G7 также окажут Киеву необходимую поддержку в энергетической сфере. Кроме того, Франция и США попробуют убедить Россию отказаться от ударов по энергетическим и гражданским объектам Украины. Для этого Париж и Вашингтон подготовят специальный мораторий, сказал Макрон после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
1: У нас была долгая дискуссия по Украине и России. Также мы обсуждали необходимость помогать нашим украинским друзьям еще решительнее, когда речь идет о перехвате воздушных целей и вопросах обороны. Мы также вернулись к вопросу энергетики и возможному введению моратория на удары.
0: Позднее на полях Генассамблеи ООН Эммануэль Макрон провел встречу с Владимиром Зеленским. Подробности их разговора не разглашаются. Внимание журналистов также приковано к переговорам Зеленского и Трампа. Они должны встретиться в 20:15 по московскому времени, сообщили в Белом доме. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли следить за встречей президентов Украины и США, а также прокомментировал заявление Зеленского об условиях прекращения огня.
2: Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Мы выступаем за прочный мир, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается из-за дня в день. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
0: Продолжая тему Генассамблеи, там встретится глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Как ожидается, дипломаты обсудят урегулирование конфликта на Украине. Правда, ждать сюрпризов от этих переговоров не стоит, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Павел Кошкин.
3: Стороны просто будут обсуждать мирный процесс, урегулировать, скорее всего, с упором на проблемы, которые возникли недавно. На продолжающие удары по энергообъектам, или, по крайней мере, такому небольшому перерыву от активной фазы, скажем так, вот этого напряжения. По сути, пройдет сверка часов. То есть мы не видим новой формулы, судя по риторике российских официальных лиц. Я думаю, будут попытки обсудить новую формулу, скажем так. По заявлению 100% последует со стороны Трампа и со стороны Зеленского. Я тоже сомневаюсь, что будет какое-либо взаимопонимание. Ну, Трамп может надавить на Зеленского, но мы видим в последнее время, что его заявления не имеют того эффекта, который он рассчитывает получить.
0: Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН начнется, напомню, вечером по московскому времени и завершится 28 сентября. Россию на сессии представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Итак, что в итоге с полисом ОСАГО? Ремонт по ОСАГО обойдется дороже. С 19 сентября при расчете выплат по авариям действует новый справочник Российского союза автостраховщиков в соответствии с порядком, утвержденным Банком России в июле. Теперь для расчета медианы цен используют только те оригинальные детали, которые составляют не менее 30% от общей стоимости, а аналоги, которые дешевле оригинала на 70 и более процентов, из формулы полностью исключат. Кто в итоге и как в итоге изменится стоимость полиса, к чему приведет персонализация тарифов и станет ли больше китайцев на дорогах, узнаем буквально через полторы минуты в программе «Таманцев в итоге».
4: Реклама. Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваша конкуренция.

0: Конкурентное преимущество. 18+. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Крипта становится финансовым рынком. В России начинается, пожалуй, самый интересный этап в истории криптовалют. Государство не запрещает крипту и не признает ее деньгами. Вместо этого ее пытаются встроить в существующую финансовую систему. С 1 сентября начинает формироваться регулируемый рынок. Легальные обменники, брокеры, депозитарии. Для неквалифицированных инвесторов тестирование и лимит в 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Но интересно другое. Главными участниками нового рынка могут стать вовсе не частные криптоэнтузиасты. Эксперты ожидают, что основные обороты обеспечат профессиональные инвесторы и компании, прежде всего бизнес, которому криптовалюта нужна для международных расчетов. Одновременно меняется и экономика самого криптообмена. Сегодня значительная часть рынка существует в формате P2P и независимых обменников. Его годовой оборот отраслевые ассоциации оценивают в 10-13 триллионов рублей. После окончания переходного периода работать с рублями предполагается уже через регулирование инфраструктуру. И вот здесь происходит главное. Криптовалюта начиналась как технология, которая позволяла обходиться без банков и других финансовых посредников. Российская модель фактически делает обратное. Создает вокруг крипты новый слой посредников. Банки, брокеры, депозитарии и лицензированные обменники. Зато появляется то, чего крипторынку долго не хватало. Понятные правила для крупного капитала и бизнеса. Поэтому главный результат регулирования может оказаться парадоксальным. Крипта в России станет менее похожа на альтернативу финансовой системе и гораздо больше на еще один класс активов внутри нее.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Россия. Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах в телерадиоэфире РБК. В студии сегодня Евгений Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, далее РСА, и Андрей Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». Почему мы здесь сегодня? Явилась авторынку новая версия справочника РСА по стоимости запчастей для расчета выплат по ОСАГО. И за этой, на первый взгляд, технической историей стоит гораздо более крупный вопрос, на мой взгляд. Что запчасти дорожают, ремонт дорожает, автомобили дорожают, люди все дольше ездят на неновых машинах. Что происходит со всей экономикой автомобиля, с рынком, с нами? Евгений Иванович, начнем с самого простого. Новые справочники стоимости запчастей уже заработали. Средняя стоимость деталей по версии РСА выросла примерно на 8,2%. Рост выплат в среднем прогнозно 7-8% через долю запчастей в стоимости ремонта. При этом средняя выплата в июле, если я не ошибаюсь, уже была на 14,6% выше, чем в январе. Тогда как средняя премия выросла только на 5,7%. Вы следите за мной, чтобы не обманно. Правильно говорить, что новые справочники сами по себе добавляют к цене ОСАГО порядка тех самых 7-8%. Насколько подорожает полис?
1: Сразу скажу, нет. Столько не произойдет, потому что уже часть подорожания как раз заложена в 5%, которые были с начала года. Это первое. Второе. Действительно, увеличение будет, но мне кажется, что все-таки увеличение будет для аварийных водителей. Вот очень плохо, когда мы меряем всегда средним температуру по больнице. Потому что для плохого водителя увеличится процентов на 20-25, для хорошего, я думаю, что процента на 1-2, не больше. Даже при новых справочниках.
0: Ну, все равно хотел спросить, что увидит водитель в средний водитель?
1: 5, я думаю, 10, что 80% водителей, то есть вот большая часть, она увидит совсем незначительное изменение стоимости полиса ОСАГО, ну, не более 5%.
0: У нас 80% аварийных водителей. Так
1: вот. У нас 20% аварийных, а 80% не аварийных. Вот так.
0: Я просто спрашиваю человека, в структуре бизнеса, которого сервис сейчас, насколько я могу представить, самый маржинальный сегмент автомобилей.
2: Я думаю, что в целом я согласен с тем, что 80% это не аварийных водителей, а 20% аварийных. Но опять же, аварии всякие разные бывают. Есть аварии, ты немножко потер бампер, либо поцарапал дверь. А есть аварии, где либо полный тоталь, либо приходится менять полмашины.
0: Угу. Хорошо, пойдем дальше. И здесь, на мой взгляд, появляется вот такой парадокс. Чем дороже становится ремонт, тем сильнее человек хочет застраховать собственный автомобиль. 33% пролонгации каска,

0: через дилерские каналы. Еще примерно треть клиентов оформляет добровольное страхование непосредственно у страховщика или через агента. Это ваши данные, которые я нашел. Насколько человек готов платить за каско сейчас, если сам автомобиль уже стоит несколько миллионов? И насколько страхование становится для дилера дополнительной услугой, частью F&A бизнеса?
1: Для дилера, наверное, это один из немногих способов получать какой-либо доход, потому что, конечно, страховые компании платят дилерам и всем участникам рынка, кто в этом процессе взаимодействует, комиссию, и это является частью сделки. Но когда мы формируем конечную стоимость для клиента, мы зачастую отдаем часть этой комиссии клиенту стоимость автомобиля. Это тоже надо учитывать. Поэтому в конечном счете дилер зарабатывает на нескольких этапах сделки, но при этом доход у него становится больше. Это правда.
0: Ну, страховая компания действительно в конечном счете платит дилеру или сервису за ремонт. Кто здесь в итоге первым получает дополнительные деньги, а кто просто перекладывает выросшие издержки не из кармана в карман, а на следующего участника цепочки?
2: Да нет, здесь, мне кажется, между страховщиками и дилерами есть хороший баланс. Не открою тайны, наверное, все-таки здесь еще есть третий игрок, это банки, которые в автокредитах, вот они, наверное, все-таки несколько больше нас, двоих участников, зарабатывают, потому что и страховые компании, и как раз дилеры, мы на переднем рубеже, мы работаем с клиентом, когда у него происходит несчастье. Вот там как раз вся маржинальность и уходит на компенсацию, регулирование убытков и прочие вещи. Поэтому, на мой взгляд, на сегодняшний момент, кстати, автокаска, как ты правильно сказал, автокаска серьезно востребована. При этом я бы хотел сказать следующую тенденцию. У нас, знаете как, появилось новое такое понятие мини-каска. Вот, оно, может быть, не так активно продается на площадках дилеров, вот, потому что там все-таки более новые автомобили, там люди хотят защитить полностью комплексный автомобиль, застраховать его от всего. А вот автомобили, которые уже там 5, 7, 10 лет и старше, они сейчас очень активно покупают, владельцы автомобилей, покупают так называемый мини-каско, которая только на усеченный набор рисков, когда, например, там у второго участника нету полиса, или когда, например, он сам там виноват, или когда, например, вот сейчас началось активная продажа полисов от падения БПЛА. Потому что тоже очень многие покупают уменьшенный полис мини-каско от падения БПЛА, и страховые компании сейчас активно стали предлагать это. Поэтому вот эти дешевые полисы, это прям очень хорошая новая тенденция.
0: То есть вот мы с вами прощались в предыдущей программе, как раз когда говорили по поводу страхования от БПЛА, и тогда вот этот сегмент был самый проблемный, то есть не могли найти решение, чтобы застраховать автомобили от падения. Сейчас есть это...
2: Наверное, послушали страховщики нашу передачу с тобой и держали в тайне, да, держали в тайне, и тут вдруг, вот последний, наверное, месяц, прям мы видели череду заявлений страховых компаний, мы видели активное начало внедрения полисов, кто-то прям автоматически включает это в покрытие, кто-то делает мини-продукт с таким небольшим добавлением стоимости, который позволяет как раз застраховать свой автомобиль от падения БПЛА. Продукт востребованный, страховщики вовремя сориентировались, ну, это защищает, помогает гражданам.
0: Ну, не зря работает. Не зря встречаемся. Кстати, что по поводу автокредитования сейчас, какие программы предлагаются? В первичном, во вторичном сегменте мы еще долго не увидим вот того, что видели когда-то там 3%, 4% от производителей.
1: Ну, почему же? Сейчас очень много программ, которые делают автопроизводители, финансируя ставку. Поэтому по новым автомобилям такие программы есть. По автомобилям с пробегом, конечно, их нет. Там полная ставка, и ее платит клиент. Мы надеемся, что все-таки на следующий год мы увидим ставку ниже 10%, хотя, конечно, прогнозы Банка России сегодня немножко другие. Но это не даст возможности рынку опять заново продать столько машин, которые было до начала СВО.
0: Про рынок будем отдельно говорить. Рост стоимости ремонта действительно толкает человека в добровольное страхование?
1: Конечно, толкает добровольное страхование, потому что, когда случается несчастье, на первой линии оказываются страховые компании, а дальше он приезжает все равно к мастерской сервисной. И там от того, как работает мастерская, официально либо неофициально, зависит состояние клиента, кто попал в неприятную историю. И, конечно, мы как дилеры хотели бы, чтобы большинство клиентов приезжали, неважно, ОСАГО или КАСКО, к официальным сервисным станциям, которые имеют и оборудование, и людей, и запасные части, чтобы сделать качественный ремонт и сделать

0: Для страховых компаний сейчас есть некий сдерживающий фактор, потому что иногда, к сожалению, даже желание страховщика отремонтировать автомобиль наталкивается на определенные ограничения в законе, которые сейчас есть, и которые, мы считаем, нужно скорректировать и сделать реформу натурального возмещения, чтобы больше ремонтировать.
1: По аналоговым и первичным деталям, да?
0: Нет. Именно, смотри, сейчас очень сложно страховщику, например, срок 30 дней ограничен, только новыми запасными частями. Ну да, для нового автомобиля это работает, но когда машине там уже там 5 или 6 лет, запчасти не в наличии, у нас сейчас таких огромных складов нету, и выдать направление, и в случае чего попасть на большие штрафы, что ты не отремонтируешь автомобиль, страховщику очень затруднительно. Да и станция не хочет получать автомобиль, у которого сейчас наличия запасной части нету, а через 30 дней ты должен его отдать, иначе начинают штрафы капать. Поэтому мы говорим, надо реформу, надо менять подход, чтобы страховая компания выдавала направление, оно было какое-то по сроку ограниченное. Вот выдали направление, не смог приехать человек, повторно приезжаешь к страховщику, чтобы он повторно выдавал, вдруг другая станция сможет отремонтировать. Ну, еще ряд вещей, регулирующих процесс направления и ремонта автомобилей.
1: Это прям все благостно у вас. Какие трения возникают, какие претензии, вы скажите?
2: Претензий как таковых именно к страховым компаниям особо нет. Почему? Потому что они все зарегулированы Банком России и законом, который позволяет либо не позволяет делать некоторые вещи. Ну, для примера, срок ремонта по КАСКО по Москве 90 дней, 3 месяца. Срок ремонта по ОСАГО ограничен законом 30 дней, и можно продлить до 45. Мы считаем, что нужно приравнять вот эти сроки к реальным срокам поставок запчастей и ремонта машин. Ну почему нет? Чем отличается ремонт КАСКО и ОСАГО с точки зрения поставок запчастей? Ничем. Это все равно ремонт автомобиля, который выполняется по определенным правилам, стандартам при наличии запчастей.
0: Ну и, конечно, нужно дифференцировать машины. Я, конечно, мы воюем с дилерами, производителями новых автомобилей, но мы понимаем, то есть очень часто они ограничены требованиями, когда им производитель сказал, что машина должна ремонтироваться только оригинальными запасными частями. А тогда цена полиса более дорогая и прочее. Но когда автомобилю там 15 или там даже 20 лет, и, конечно, загонять его, искать для него оригинальную запасную часть крайне проблематично. Лучше пускай будет более дешевый полис, и, соответственно, можно было не оригинальными запасными частями ремонтировать. И вот основа дисбаланса при ремонте как раз возникает из-за этого. Какой же автомобиль, какой запасной части ремонтировать, достаточно это или нет? И мне кажется, вот реформа это позволит сделать.
1: Разве нет претензий по лимиту на ремонт? Вот это 400 тысяч рублей. Сколько сейчас человек превышает по статистике стоимость?
0: Менее 10% сейчас. Менее 10%, которые вылезают за лимит 400 тысяч рублей. Но это, видишь, с учетом износа. То есть все-таки вычитается износ, и поэтому вот величина 400 тысяч для 90% страховых случаев достаточно. Просто Россия очень огромная, в Москве, конечно, пропорция чуть другая, но в целом по Российской Федерации доля сейчас 400-тысячных и выше автомобилей 10%.
1: Ну, не, я не знаю, вот люди рынка говорят, что стоимость ремонта стала вообще одной из главных проблем, в том числе и статистикой по тому, что показывает сектор, сегмент ОСАГО у страховых компаниях. Реально ремонтировать автомобиль стало кратно дороже. Вот насколько не по справочнику, допустим, да, совсем соглашайтесь. А по-вашему, вот есть заказ-наряд, чтобы посмотреть, сколько стоит в дилерском центре, в зависимости от марки автомобиля, ремонт?
2: Перед эфиром я попросил показать мне, коллег, сколько стоит ремонт одного автомобиля по справочнику по ОСАГО и по КАСКО. Угу. Для примера, это автомобиль BMW. По КАСКО ремонт автомобиля с одинаковым набором детали и работ будет стоить 1 115 000. Если этот же автомобиль будет ремонтироваться по нормативам ОСАГО, то стоимость ремонта запчастями и работой будет 585 тысяч рублей. В два раза меньше. Но нужно понимать, что стоимость работ, норматив, норма часа по ОСАГО 900 рублей, а по КАСКО 2200. Если взять другую машину, например...
1: То есть, правильно я понимаю, что по ОСАГО невыгодно вам ремонтировать?
2: Мы не сможем оплатить работу наших механиков прозрачно, со всеми отчислениями в бюджет, чтобы тариф был 900 рублей, норма час.
1: Что вы делаете в этом случае? Говорите, ребята, мы не будем ремонтировать, случае... или давайте как-то порешим по-другому?
2: Нет, в этом случае мы просто не берем такие направления по ОСАГО,

0: И такой клиент вынужден ехать туда, где отремонтируют за такую сумму.
1: Вот и вся благостность ваша.
0: Но давайте посмотрим другой автомобиль. Наиболее популярный в России – это Havail Julion. Мы сделали такой же аналогичный расчет. По ОСАГО стоимость ремонта будет 146 тысяч рублей. При этом по КАСКО эти же работы будут расценены 319 тысяч рублей. И основное различие – это стоимость запчастей. Mm-hmm. В случае ОСАГО мы должны будем где-то найти их за 120 тысяч рублей, а в случае с КАСКО компания страховая готова будет согласовать за 270 тысяч рублей. Вот что мы можем поставить на эту машину за 120 тысяч рублей? Ну, наверное, только БУ. Либо совсем плохой аналог, который вряд ли будет безопасен для дорожного движения.
1: То есть, я не понял, западные запчасти стоят дешевле, чем китайские?
0: Нет, нет, нет. Если по ОСАГО, и мы ставим аналоговые запчасти, их цена должна быть не более чем 120 тысяч рублей. А если по КАСКО, то нам разрешат их приобрести за 270 тысяч рублей. Понимаете, в два раза то же самое дешевле по ОСАГО. Это значит, что мы должны где-то найти эти запчасти в два раза дешевле.
1: Где?
0: Неизвестно где. Либо поставить...
2: Рынок,
0: нелегальный привоз, нелегальные продавцы и так далее, и так далее.
1: А как вы можете вообще аналоговые ставить? Есть же ограничения Центробанка же есть, отсечения.
2: Да, но отсечение Центробанка говорит о том, что для расчета справочников и использования запасных частей, которые применяются, отсечение 30%. То есть цена оригинала 10 тысяч рублей. Вот любая запчасть, которая стоит дороже, чем 3 тысячи, то есть... 30% от этой цены, может попадать в расчет справочника. И поэтому, если запасная часть привозится, сертифицирована в Российской Федерации, она есть на маркетплейсах, страховые компании вынуждены использовать ее для расчета стоимости полиса ОСАГО, потому что она допустима по методике. Она не отличается более чем на 70%, то есть от величины оригинальной запасной части.
1: А насколько дилеров, ремонтников удовлетворяет вот это отсечение?
0: Нас, конечно же, это не удовлетворяет. Почему? Потому что при расчете стоимости детали делается выборка таких запчастей без учета реальности поставки таких запчастей. Это же электронная версия складов запчастей, которые могут быть предложены, но нет гарантии, что запчасть будет поставлена. А в реальной жизни ее может не быть в наличии, может быть другой срок поставки и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, если бы запчасти были бы на рынке в свободном доступе, ну хорошо, мы будем их брать на рынке, но их же нет. В этом-то и проблема.
2: Но я хочу тут один пример привести. Вот, тут же конфликтная ситуация есть. Вы знаете, вот мы долго думали, какое отсечение сделать, например, ну не 30%, как отсекать, условно говоря, некачественные запасные части. У нее есть сертификат. Мы даже нарвались на то, что как только мы начали с одними производителями разговаривать запасных частей и говорить, ну вот у вас не совсем качественные запасные части, у нас есть замечания с сервисов о том, что не подходят. Нам говорят, только попробуйте. Нет, даже не китайские, а только попробуйте нас ограничить, потому что у нас разрешено, у нас есть сертификат. На каком основании вы признаете нашу запасную часть не соответствующий требованиям. И, с одной стороны, мы понимаем, что, наверное, нужно в этом смысле наводить порядок, но, наверное, все-таки это не задача страховщиков, это, наверное, надзорных органов, там, Роскачество, Росстандарт, которым нужно все-таки при сертификации запасных частей на транспортные средства или допуск определенных производителей запасных частей более трепетно к этому относиться. И вот когда запасная часть допущена на рынок российский, да ради бога, мы будем ее предлагать и ставить. Сейчас они все допущены.
1: У нас также любят вот эти все сводные реестры. Почему нельзя сделать, вот насколько это сложно сделать, единый какой-то реестр сертифицированных аналогов?
2: Пожалуйста.
0: Да. Нет, невозможно. Ну, невозможно. Китайские запчасти, их производят в больших количествах, миллион брендов. Наша идея была в том, чтобы обязать бренды, которые представлены на российском рынке, самим сертифицировать тех поставщиков, которые пытаются выйти на рынок. Ни страховщики, ни регулятор тем более, и ни дилеры не смогут это сделать. Очень большой спектр поставщиков, спектр брендов и качество этих поставщиков. Они все отличаются. А вот бренды, кто пришли в Россию, имеют в Китае очень большие штаты людей, кто может обеспечить качественный отбор поставщиков запасных частей на наш российский рынок.
1: Я тут вот впадаю просто в прекрасное. Да? Вот мы несколько лет слышали, давайте использовать аналоги, иначе ремонт станет неподъемным. Теперь получается что? Обратно.

0: слишком дешевые аналоги нельзя учитывать. И средняя стоимость запчастей, естественно, вырастает. В общем, мы сейчас признаем, что прежде вся экономика, экономия по этому поводу была фикцией какой-то, фиктивной.
1: Нет, почему? Сейчас пытаемся найти баланс.
0: Кто?
1: Я считаю, надзорные органы все-таки не, правильно было сказано, не страховщики и не, значит, дилеры. Либо представительство, либо надзорные органы, должен быть баланс. Потому что за качество на сегодняшний момент сертификации допуска запасных частей на рынок все-таки отвечаем не мы. Если на рынке они продаются, эти запасные части, они используются в реальном обращении, то единственное, что может сделать Банк России, он это и сделал, он ограничил постой. Он говорит, вот самое удобное для меня, совсем дешевые запасные части, это практически гарантия, что это, наверное, некачественная запасная часть. И он ставил ограничение 30%.
0: Поэтому, наверное, в вашем версии вашего нового справочника китайские запчасти для некоторых видов машин вы понижаете на 6%. Что это значит, узнаем уже после рекламы. Оставайтесь с нами.
2: Таманцев в итоге.
3: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами. По будням с 18 до 21.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
6: Я делаю то, что наверняка делают многие, когда представляют себе наихудший сценарий. Но я не избегаю этого сценария, только дотронувшись до него, я сразу прекращаю думать и начинаю думать о чем-то более приятном. Наоборот, я начинаю визуализировать, но уже из так называемой метапозиции. Не как я участник, а как я, попав в эту ситуацию, смотря на себя со стороны, какой оптимальный для меня сценарий поведения в такой ситуации. И вот после 3-4 циклов прокручивания этих ситуаций, самых неприятных, вот те, которые мы можем себе представить, вдруг мозг начинает вырабатывать полуавтоматические программы, которые тебе в реальных переговорах уже будет несложно реализовать.
3: Основатель клуба первых. Автор книги «Нейропереговоры. Как добиваться своего, используя науку о мозге» Максим Карпов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Реклама.
1: От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК отрасли на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
2: Пропустили программу?
3: Бывает.
2: Слушайте, когда вам удобно. На сайте rbk.ru.

0: Да, мы продолжаем. У нас в студии я и все те же. Это господин Уфимцев, президент Российского союза автостраховщиков, и господин Ольховский, генеральный директор холдинга «Автодом». На чем мы остановились? На том, что Российский союз автостраховщиков уверен в том, что китайские машины сегодня действительно дешевле в ремонте, и значит, китайцев становится дешевле содержать.
1: Так? Ну, по нашим оценкам, в новых справочниках

0: цены выросли на все марки машин, да, просто на какие-то на 1-2%, на какие-то на 15-20%. Конечно, европейские и японские автомобили, на них больше получился рост, на китайские автомобили, может быть, меньше. Но я бы не сказал, что китайские автомобили легче ремонтировать на сегодняшний момент, и те же элементы, которые кузовные там или другие используются для наиболее массового ремонта, но они такие же, мне кажется, по затратам, как и по обычным стандартам автомобилям. Ну, не берем премиум-класс.
1: Евгеньевич, вот это важный момент. То есть понижение стоимости ремонта в справочнике ни на один бренд нет. И если информация эта появляется в интернете, то это неверный подсчет.
0: То есть это выборка на какие-то отдельные узлы и агрегаты. Понятно, что у марки, может быть, там крылья, капот, там, условно говоря, да, чуть снизились, но зато на стекла, там, на оптику повысились. Мы считаем совокупно среднюю величину вот этого портфеля запасных частей по автомобилю. Так вот, на марке китайского производства среднее снижение не произошло. Может, какой-то 1-2 элемента, там, я не знаю, там 10 элементов снизились, но большинство элементов по ним увеличилось.
1: Знаете, а подгоняется под статистику. Более половины автовладельцев автомобилей китайских не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период этого года. 35% автомобилей китайских марок не старше 3 лет ни разу вообще владельцы не обращались за ремонтом, что на 15% больше, чем год назад. И для владельцев, затративших на ремонт менее 20 тысяч рублей, доля эта выросла с 27 до 35%. То есть ситуация с китайцами начинает налаживаться и по запчастям, и по ресурсу?
2: И да, и нет. Потому что ситуация, она дифференцирована от бренда. Кто-то смог наладить поставки запчастей, имеет склады в Российской Федерации и готов обеспечить определенный сервисный уровень поставки запчастей не хуже, чем было у европейцев. Кто-то все равно еще имеет проблемы с логистикой, с наличием запчастей здесь, и, безусловно...
1: Можно я уточню вот сразу, Андрей Сергеевич, с какими брендами, если вот вы имеете такую информацию, налаживается кое-как поставка запчастей? С теми, которые постепенно локализуются на территории России? Или которые здесь представлены просто официально, но не имеют здесь ни собственных производств, ни сборки какой-то, да, отверточной?
2: Конечно, с теми, кто уже пытается собирать в России. Безусловно, к ним идут машинокомплекты, в том числе и запасные части. У них работают большие команды по логистике и по поставке запасных частей, поэтому у них ситуация более комфортная. Но далее, как работает вот последнее плечо до дилера, это, конечно, тоже вопрос. И там бывают проблемы. Но в целом ситуация лучше у них, чем те бренды, которые только дистрибьюторы и везут прямым импортом в Россию автомобили и уже здесь продают. Вторая проблема – это сменяемость моделей, которая у китайцев идет невероятными темпами. Ну, мне кажется, скоро они уже обгонят Apple по скорости замены моделей. Каждый год будет выходить новая модель.
1: Гнутая причем?
2: Разная модель, и мы будем видеть в один год одну модель, на следующий год ее не будет, будет новая модель, и, соответственно, что происходит? Меняется на 50-60% артикулы запчастей. Это нужно дистрибьютору поддерживать громаднейшие объемы складов. Склады стоят инвестиций, инвестиции стоят денег. Соответственно, стоимость запасных частей будет расти. Это очевидный факт.
0: Да, либо будем ремонтировать колес, возить. Каждый
1: своими иероглифами там нумеруется. Нужно бы этот иероглиф срисовать. Потом Я прошу прощения.
0: Нет, ну, я говорю, либо будем ремонтировать с колес, для этого нужны поставки, поэтому, конечно, 30 дней срока вот по китайцам, по таким, как раз и бьет. Может быть, у него запчасти-то и есть, но пока ты ее с Китая привезешь, потому что здесь нет склада, к сожалению, любой срок ремонта там выйдет. Поэтому я вот согласен, мы много делали инициатив по изменению ремонта, и думаю, что как раз, наверное, складов в ближайшее время у нас не будет большого количества. Надо трансформировать систему ремонта, я имею в виду по ОСАГО, там, да, для того, чтобы срок был больше.
1: Хорошо бы не те, которые есть, и которые мы привыкли делать, да.
0: Да, поэтому, но китайцы, конечно, массовые, но все-таки большую часть парка составляют отечественные автомобили, старые европейские автомобили. Вот, по ним на сегодняшний момент запасные части поставляются, и некоторые локализованные здесь запасные части, ну, а для отечественных так вообще здесь производятся запасные части, мы наблюдаем, в принципе, в достаточном количестве. И вот, например, по отечественным запасным частям мы видим достаточно хорошую ситуацию на сегодняшний момент в части ремонта.
1: Заканчивая этот блок, Андрей Сергеевич, что сегодня больше всего дорожает? Детали, работа, логистика, кузовной ремонт в сервисе? Какой процент стоимости, допустим, ремонта? Это сама деталь, сколько работала? Или это...
2: Дорожает то и другое, безусловно, потому что стоимость жизни растет, механиков не становится больше, особенности квалифицированных механиков, но при этом в любом заказ-наряде, как правило, 80-85% это стоимость запасных частей. Работа в заказ-нарядах это 15-20%. Поэтому, конечно, задача любого предприятия удерживать квалифицированный персонал, потому что это очень важно.
1: Норма часы механиков тоже дорожает?
2: Конечно, дорожают, потому что каждый механик хочет жить лучше, так и есть. И он выбирает, куда пойти работать. При этом механики, как правило, работают посменно, 2 через 2, 3 через 3 и так далее. При этом, отработав у какой-то компании, у дилера, 2 дня он идет, остальные 2 дня дорабатывает у кого-то еще. Это правда.
1: Молодежи много в этом сегменте. Раньше, я помню, сервис был лакомым куском для молодого человека.
2: Мы с удовольствием приглашаем молодых ребят, учим, обучаем, но большая часть хочет быть блогерами. Это тоже очевидный факт сегодня, который мы видим из тех людей, кто приходит.
1: Ну что, ждет ли автомобилистов заметное удорожание? Все-таки сервисное обслуживание, дальше машин у дилеров, дальше. В этом году дальше. Прогнозируете рост стоимости дальнейший?
2: Мы прогнозируем рост стоимости, безусловно, в определенные сезоны. Это зимний период, когда потребность кузовных элементов гораздо выше, чем в летний период. Мы к этому тоже готовимся, но все равно курс валюты определяет стоимость конечного заказ-наряда. Потому что запасные части, в особенности для иностранных машин, это все равно поставляемые запасные части за пределами и за пределов России. И очень важен курс валюты.
0: Ну, я здесь соглашусь, мы уже начали формировать, собирать, то есть, как только мы сделали справочник и запустили, у нас уже идет сборка, так скажем, запасных частей, стоимости их там, да, по новым справочникам. Мы действительно увидели, что то колебание, которое произошло, курса, которое было за летние месяцы, оно уже начинает сказываться на стоимость запасных частей, да, они поползли вверх, потому что они очень часто привозные, вот, и, соответственно, влияние, наверное, на декабрьскую версию запасных частей, которые будет делать Российский союз автостраховщиков, если курс останется на этом же уровне, вот 84 там, рубля, будет то уже скажется, да.
1: Будет повышаться?
0: Да.
1: Будет повышаться здесь, будет повышаться там, и будет, наверное, повышаться самое, как бы, главное для клиента. А еще и потому, что страховщики терпят убытки, действительно. Страховая отрасль в части ОСАГО на грани краха. Насколько соответствует действительности вот эта оценка ситуации, которую я тоже читаю в пабликах, и не лежит ли она в плоскости «страховщики снова плачут»?
0: Ну, давайте так, не краха, а кризиса. Это все-таки две разные вещи. Крах, мне кажется, уже самая крайняя точка. Кризис действительно определенный есть, потому что итоги первого квартала, ну, может быть, погодные условия, в том числе такие аномальные, сказались в этом году. Они привели к тому, что страховщики совокупно получили больше 100% уровень убыточности. И выплаты в 41 регионе у нас превышали сборы. То есть страховая компания пока себе работала в минус, что, конечно, приводило к сложным, серьезным последствиям. У нас спас перестраховочный пул, который выравнивает убыточность между регионами, когда хорошие регионы, как говорится, поддержали плохие. Но кризис есть, и на наш взгляд, на сегодняшний момент как раз задача страхового сообщества, мы очень активно работаем с регионами, в этих проблемных регионах ситуацию...
1: Какой процентный разброс?
0: Ну, плохие, хорошие. Ну, вот пополам получилось. 41 регион из 86 регионов, которые есть. 41 регион, те, которые ушли у нас в минус для страховых компаний. Раньше была проблема такая, что у нас в красной зоне были в основном такие, ну, небольшие регионы, которые, может быть, не столь автомобильные. Когда ты имеешь там в ряде республик Кавказа убыток, то это не было сильно смертельно. Но когда у нас начали очень крупные регионы, как, например, Новосибирск, уходить в минус, там, да, Владивосток, где большое количество автомобилей, то, конечно, это по кассе для страховых компаний сыграло очень серьезную роль. Но хочу сказать, что мы очень активно, начиная с... весны этого года с региональными властями, вот в этих регионах проводим там рабочие группы, региональные такие рабочие, определяемся с проблемами, что нужно изменить для того, чтобы ситуация поменялась. Мне кажется, это позволит из кризиса выйти страховым компаниям, ситуацию улучшить, ну и опять же, еще раз говорю, реформа нужна ремонта, потому что мы считаем, что лучше машину ремонтировать.
1: Вы слышали вчера, кстати, аплодисменты страховщикам? Я сейчас... Вот, я, сначала статистика. В первом квартале 26 года коэффициент убыточности ОСАГО составил, знаете, 98%. Это данные Центробанка. Показатель

0: Рада включает в себя не только выплаты, но и резервы, расходы на урегулирование. Чистая прибыль всего страхового рынка за первое полугодие снизилась почти на треть, до примерно 206,5 миллиардов рублей. Я не понимаю, зачем, как, каким образом Мишустина заставили вас отметить? Я не понимаю, почему он вчера говорил, что...
1: Потому что там еще есть одна цифра очень важная. Дело в том, что по итогам 6 месяцев количество жалоб на страховые компании, по данным Центрального банка, упало на 9%. То есть страховые компании модернизируются, конкуренция позволяет более эффективно работать. Но на сегодняшний момент, с одной стороны, мы видим, что даже несмотря на увеличение существенной средней выплаты, вот, страховые компании стараются удерживать на приемлемом уровне страховой взнос, они не сильно растут. И самое главное, жалобы падают. 9% снижения жалоб, я считаю, это хороший показатель, поэтому, наверное, и глава правительства отметил страховое сообщество как достаточно хорошую отрасль, в которой пытаются находить баланс между экономикой и проблемами людей.
0: Это потому что Ольховский больше берет в ремонт, каким-то образом крутится, вертится, чтобы найти запчасти. Ну, давайте вот в сумме, еще раз я на вас нажму, в сумме, если все собрать по поводу ситуации ОСАГО, страховщики будут все-таки переносить в тариф накопившуюся и убыточность, и стоимость, увеличение стоимости ремонта?
1: Часть, да. Но часть, мы надеемся, все-таки мы исправим ситуацию, мы продолжаем с регионами исправлять, чтобы те 41 проблемный регион не требовали с хороших регионов изменения стоимости полиса.
0: Плюс 8%, да, я так понимаю, по году, да, вырастет стоимость ОСАГО, да, мы с вами сказали, плюс 8 где-то в среднем.
1: Плюс 8 вырастет, но это будет, опять же, среднее. Вот я не
0: люблю
1: среднее.
0: Будет ежегодный прирост?
1: Нет, я не думаю, что на следующий год будет такого скачка, если не подскочит курс валюты, который влияет на запасные части.
0: Верите, Андрей Сергеевич?
2: Для того, чтобы, в принципе, поднять, я думаю, что 8% достаточно. Но если мы хотим все-таки делать качественный сервис у дилеров, хотя бы не 5%, как сегодня происходит, а 50 или 60% нужно поднимать значительно больше. Не сможет дилер по таким расценкам делать качественный ремонт.
0: Подождите, уточните, 50% поднимать что? Стоимость полиса ОСАГО?
2: Возможно, да. Но он должен быть реальный полис, который обеспечивается ремонтом у дилера. Но мы не понимаем, как ставятся какие запчасти у каких-то сервисных станций, которые не могут подтвердить качество запасных частей. А эти же машины у нас на дорогах. Почему у нас одна машина едет гарантированно безопасно, а другая машина непонятно как?
0: Потому что камеры не работают. Есть полис, нет полиса. Вот Уфимцев обещал уже, что 2 года назад, сейчас все заработает, сейчас будет. Почему нет камеры, которая вычисляет до сих пор?
1: Ну, я очень надеюсь, что они все-таки заработают.
0: В этом году? В следующем?
1: Я думаю, что в этом году, как и было по поручению президента, информационная система ГИБДД будет поставлена и начнет использоваться, ну, не сразу для проверки камер, а для того, чтобы там тестировать и начинать работать. Поэтому надеюсь, что запуск этой новой информационной системы, где есть прям наш модуль по проверке наличия или отсутствия полиса ОСАГО, он тоже там в ней устанавливается, да, нужна там сертификация, проверка, технические стороны, которые для всей России. Но то, что система, как мы знаем, действительно будет запущена, это уже точно, и, конечно, надеюсь, что в следующем году уже она будет работать.
0: Андрей Алексеевич, понимаете, плюс 50% на мой... Это все равно, что отпустить тарифы в свободное плавание, тарифы класса.
2: Ну, тут вопрос, что мы хотим получить? Мы хотим получить поднятие для галочки, или мы хотим реально сделать изменения, чтобы машины ремонтировались качественно? Нужно выбрать, вам шашечки или ехать. Это непростой вопрос, но он должен быть решен когда-то. Можно идти 5 лет, каждый год повышать, либо один раз принять правильное решение и повысить до требуемого уровня. Мы же, как открытая книга, готовы обсуждать расценки, запчасти и прочие вещи со всем рынком. Со страховыми компаниями, с Банком России, с другими регуляторами. Ну, это же правильная вещь, чтобы машины были безопасны на дороге. Скоро появятся роботизированные машины, и это будет вообще другая эпоха. мы перестаем их контролировать. Мало того, что мы перестаем контролировать...
1: А закон уже на выходе, да, закон уже на выходе. Уже скоро начнут эксплуатироваться реально беспилотные транспортные средства, которые действительно по-другому будут эксплуатироваться и ремонтироваться, может быть.
0: Если на дороге кто-то будет сидеть сверху на Яндекс, вот это вот доставки будет.
2: Никто не будет сидеть, машина будет как некий снаряд ехать по дороге бесконтрольно с непонятно какими запчастями. Вот о чем я хочу сказать. И нужно сегодня уже делать шаги к тому, чтобы поменять подход. Ремонт должен быть качественный. Должен быть кто-то, кто верифицирует этот ремонт, верифицирует запчасти.
0: Она может вообще ОСАГО отменить, оставить только КАСКО?
1: Нет, я думаю, что должен быть баланс. Смотрите, ОСАГО все-таки обязательный вид страхования, и в нем есть социальная составляющая. Тоже очень важно. Потому что разные автовладельцы, которые ездят... Ну, представьте, КАСКО – это защита своего автомобиля, а ОСАГО – это ты попал в чью-то другую машину. То есть у тебя твой уровень благосостояния позволяет иметь не очень дорогой автомобиль. А попасть толку, ты можешь в очень дорогой.
0: Что толку, если отремонтировать по ОСАГО, его не могу
1: практически. Ну, свой там 15-летний автомобиль могу, можно отремонтировать.
0: Если я превышаю лимит, что дальше? Я с кого?
1: С виновника.
2: Потерпевший идет в суд.
0: Суд.
2: И взыскивает вас через суд. И это обычная процедура, которая может занимать там 3 месяца, 6 месяцев, может и годы.
1: Да. И по нашей статистике, в первый год взыскание с виновника вот этих сверхлимитных не превышает по деньгам не более 9%. 10% только удается отсуживать. Поэтому, вот, например, может быть, сейчас не стоит изменять какие-то подходы, но, может быть, поменять лимит, вот это 400 тысяч, увеличить до 1 миллиона, для того, чтобы хотя бы для людей убрать эту вот необходимость порочную, идти в суд и разбираться на остаток вот этого своего ремонта с виновником, когда тебе не хватило 400 тысяч. Поэтому сейчас есть инициативы, может быть, рассмотреть действительно поднятие лимитов по жизни и здоровью до 2 миллионов рублей, а лимитов по, мы называем, железу, да, по имуществу, до 1 миллиона рублей. И это было бы первым этапом все-таки не шоковой такой корректировкой тарифов, а вот таким первым этапом для того, чтобы все-таки начать двигаться в нужном направлении.
0: Ну, почему по жизни и здоровью? Можно легко повысить сейчас по железу, который, в принципе, то же самое жизни и здоровье, это невозможно
1: на
0: сделать.
1: 100 ДТП только 10 с поврежденным, значит, повреждением жизни и здоровья. То есть 90% ДТП – это чисто имущественные ДТП, когда бампер, крыло, там, то есть железо пострадало. И только 10%, ну, чуть больше по статистике, там 12, это те, когда в результате ДТП пострадала жизнь и здоровье. Поэтому цена увеличения лимитов по жизни и здоровью, она несколько отличается от лимитов по железу, так называемому.
0: Нужно как-то резюмировать, наверное, наш разговор. Андрей Сергеевич, что нужно, что необходимо, чтобы спокойно ремонтировались машины за адекватные деньги? Ну, понятно, что чисто риторически сейчас будет вопрос, но тем не менее.
2: Если сказать в двух словах, наверное, нужно все-таки взглянуть заново и почаще смотреть на коррекцию стоимости запасных частей, потому что все-таки запасные части, которые приобретает сервисная станция, должны быть как минимум безопасны. И здесь как раз вопрос коррекции справочника запчастей в более, наверное, частых итерациях. И проверка того перечня запчастей, которые находятся в минимальной цене, на предмет реальности поставки. Тогда, возможно, все выровняется, и будет понятно, что эта цена запчасти, которую может приобрести дилер, в целом она более-менее безопасна, ее можно установить.
0: Ну и, наверное, нужно понять, да, насколько мы готовы к персональному ОСАГО, где водитель платит именно за свой риск. Это, по-моему, то, о чем вы говорили.
1: Нет, мы все-таки за автомобиль. Легче проверять. То есть, с одной стороны, вроде бы, когда ты покупаешь полис чисто для себя, казалось бы, для автовладельца, у которого там одна машина, это хорошо, удобно там, да, и прочее, но проверять наличие полиса всегда, и все страны к этому приходят, выгодно по автомобилю.
0: Я благодарю вас за этот разговор, благодарю нашего зрителя и слушателя за то, что были с нами сегодня. Спасибо,
1: Томас. Спасибо.
0: Спасибо. Я благодарю. Спасибо. Спасибо еще.
1: Может, опять что-то поменяется?
0: Да, может быть, да.
1: Может, как с БПЛА что-нибудь застрахуют.
3: Таманцев в итоге. Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о привычках и их формировании. Почему ребенку так трудно привыкнуть чистить зубы, убирать игрушки, делать уроки в одно и то же время? И почему после 3 недель усилий он все равно срывается? Если мы обратимся к науке, то она дает нам четкий ответ. Привычки живут.

0: Живут не в префронтальной коре, а в базальных ганглиях. Базальные ганглии – структуры глубоко в мозге, отвечающие за автоматические действия. Когда мы делаем что-то впервые, префронтальная кора работает на полную мощность. Она планирует, контролирует, исправляет ошибки. Но она быстро устает. Поэтому эволюция создала систему базальных ганглий. Они берут на себя повторяющиеся действия, переводя их в автоматический режим. Но переключение из префронтальной коры в базальные ганглии требует времени. Минимум 21 день повторений при полной последовательности условий. Если вы пропускаете день, процесс сбивается. Инструкция к действию. Во-первых, не меняйте условия. Чистить зубы всегда после завтрака. Убирать игрушки перед сном. Последовательность должна быть строгой. Это помогает базальным ганглиям записать маршрут. Второе. Визуальные подсказки. Повесьте картинки напоминания. Базальные ганглии лучше запоминают зрительные образы, чем слова. Третье. Не давайте сложных инструкций. Базальные ганглии запоминают последовательность действий как один паттерн. Если вы вставляете новый шаг, этот паттерн ломается. Четвертое. Терпение. Первые 2-3 недели – критический период перестройки. Не ругайте за срывы, просто мягко возвращайте в русло. Нейронная сеть перестраивается медленно. И пятое. Не пытайтесь вводить более одной привычки за раз. Базальные ганглии могут записать только один новый автоматизм в период. Перегрузка приводит к тому, что не запоминается вообще ничего. Привычка – это не про силу воли, это про нейробиологию повторения. Дайте базальным ганглиям время и последовательность, и они сделают все за вас. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
1: В 15:55 российской столице вы слушаете радио РБК, у микрофона Юрий Карпекин. Президент Владимир Путин принял в Кремле главу Сбербанка Германа Грефа. По словам Грефа, Сбербанк выплатит 850 миллиардов рублей дивидендов. Это рекорд в истории финансовой компании. Греф надеется на рекордную прибыль по итогам года и планирует направить на дивиденды 50% от нее. Посмотрим, как отреагирует рынок. И еще к заявлениям. Поддержка Крыма и регионов. Сбербанк запустил программу реструктуризации помощи жителям и бизнесу Крыма и Севастополя. Речь идет об отсрочках платежей и кредитных каникулах для пострадавших. Компания ведет благотворительные программы в 31 регионе. Об образовании и искусственном интеллекте. В 31 регионе России работает школа 21, рассказал Греф. По его словам, до конца года откроют еще 20 кампусов. Сбербанк развивает инженерное образование, особенно в сфере искусственного интеллекта. По его словам, высокими темпами развивается все, что связано с перемещением искусственного интеллекта и физическим миром. Глава Сбербанка также анонсировал, что в ноябре компания покажет новых антропоморфных роботов в ноябре 2026 года, подчеркнул Герман Греф. Он собирается представить новых человекоподобных роботов. О цифровых ФАПах и медицине. Сбербанк развивает проект «Цифровые ФАПы». Это портативные комплексы, которые позволяют фельдшеру проводить диагностику на дому. В разработанном компанией чемодане фельдшера есть оборудование для УЗИ и кардиограммы, а также портативный рентген. Как правило, регион покупает такой ФАП, а Сбербанк получает персонал и обучает персонал его использованию.
2: Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
3: Хавейл, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуо, Лисия, Жапэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов.

0: Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 4 часа дня с новостями Ася Касьянова. Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН прекращение атак на энергообъекты, сообщил госсекретарь США Марко Рубио. Вашингтон хочет, чтобы Москва и Киев отказались от взаимных ударов по таким целям. США также обеспокоены атаками на связанные с ними суда из-за украинского конфликта. Эту проблему необходимо решить, отметил Рубио. Встреча Трампа с Зеленским, как ожидается, состоится сегодня вечером. Цены на топливо в ЕС в августе выросли более чем на 23% год к году, свидетельствуют данные Евростата. Самый высокий годовой рост зафиксировали в Болгарии, Литве, Финляндии, Германии и Франции. Обстановку на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива обсудили по телефону Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль-Сауд. Лидеры назвали дипломатию единственным способом решения конфликта. Как сообщили в Кремле, стороны призвали к скорейшему прекращению боевых действий в Йемене и запуску диалога под эгидой ООН, а также договорились продолжать контакты. Банк России намерен разрешить снимать наличные в банкоматах напрямую со счета цифрового рубля. Об этом сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. Нововведение позволит гражданам обналичивать третью форму национальной валюты без предварительного перевода денег на обычный безналичный счет. ФАС подготовила проект приказа об учете в тарифе электросетевых компаний расходов на безопасность, в том числе понесенных в прошлые годы. В частности, в перечень предлагают включить затраты на восстановление объектов после повреждений, цитирую, «в результате актов незаконного вмешательства». Водитель скорой помощи погиб в Запорожской области в результате атаки дрона. Еще 3 человека ранены. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняли. Об этом сообщает Росавиация. Меры действовали более 2 часов. Больше новостей на сайте РБК.
3: В 16:03 в российской столице. Коротко о том, что происходит на фондовых площадках. Аналитики Газпромбанка ожидают, что в ближайший год индекс Мосбиржи может вырасти до отметки 2700-2900 пунктов, но на данный момент 2292 пункта. Подробнее о прогнозах аналитиков можно почитать в канале «Сам ты инвестор». Вузы позитивно оценили реформу, которую предлагает Миноборнауки с 2027-2028 года. Речь идет об изменениях в порядок приема в университеты, который опубликован на портале проектов нормативных актов. В документе ведомство, помимо прочего, предлагает добавлять выпускникам баллы, если помимо необходимых для поступления экзаменов абитуриент сдал дополнительные ЕГЭ. Это будет касаться математики, физики, химии, информатики и биологии. Согласно инициативе, за сверхурочный экзамен можно будет получить

0: от 15 до 25 дополнительных баллов, но только в случае, если экзамен сдан на 60 плюс баллов. Такая инициатива поможет решить проблему, когда ребенок всю старшую школу готовится только к профильным предметам ЕГЭ и не уделяет должного внимания остальной школьной программе, считает ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана Иван Сидельников.
1: Сегодня мы видим большую проблему в школьном образовании, что ребята с 10 с 11 класса, а зачастую уже из 9, бросают учиться комплексно и начинают фокусироваться на трех предметах, которые они планируют сдавать в рамках единого государственного экзамена. В конечном итоге получается, что вроде как ребенок знает, например, физику, информатику и математику, но при этом он неорганично развит, он не имеет широкого кругозора, но формально процедура конкурса предполагает только 3 ЕГЭ, и непонятно, от чего нельзя отказаться. Все изменения, которые приняли, они очень мудрые со стороны Миноборнауки, и они значительно не влияют на судьбу детей при поступлении. Если, например, ребенок не хочет готовиться, предположим, к 4 ЕГЭ, то он все равно сможет поступить в университет, и это не вызовет проблемы. Другой вопрос, как это скажется на круге специальностей, что преференции получат как раз те ребята, которые изначально учились, а не только готовились к поступлению.
0: Среди других предложенных изменений – ужесточение требований к профильным предметам. Поступающих на инженерные специальности хотят обязать сдавать физику, будущих специалистов инфобезопасности, профильную математику. А в специальностях, где раньше на выбор предлагалось сдавать обществознание или историю, обязательным предметом хотят оставить именно историю. Также планируют ужесточить правила учета олимпиад школьников. Согласно документу, поступление без вступительных испытаний будет давать только диплом победителя, полученный в 10 или 11 классе. Количество олимпиадников это не снизит, но поможет мотивировать победителей из 8 и 9 классов продолжать качественно учиться в старшей школе, считает директор МИЭМ имени Тихонова и проректор Высшей школы экономики Дмитрий Коваленко.
2: Позитивно, что правильно закрепляются предметы за теми или иными группами специальностей. Конечно, если ребята поступают на машиностроительные, например, специальности, без физики это делать странно, хотя некоторые вузы шли по этому пути. Кроме того, в этом году вся страна увидела, что увеличилось количество победителей школьных олимпиад, поэтому предложение Минобра закрепить льготу только для победителей олимпиад в 10-11 классе тоже, мне кажется, достаточно позитивное. Я не думаю, что сильно сократится количество победителей олимпиад, которые получат эту льготу. Это важно, чтобы ребята, победив в олимпиаде в 9 классе, не расслаблялись и продолжали получать качественное образование в 10-11 классе. Многопрофильный конкурс проводило не такое большое количество вузов, поэтому я не думаю, что это нововведение затронет большое количество абитуриентов, но, по сути, ребята сразу при поступлении будут понимать свою будущую специальность. У них, может быть, чуть-чуть сузится выбор, то есть вуз, который проводил прием на несколько специальностей, а уже по ходу обучения распределял ребят между ними, теперь не сможет это делать.
0: Кроме того, в перечне предложенных Миноборнауки изменений обязательная предоплата за первый семестр для тех, кто учится платно. Также для всех вузов в документе разрешено использование материнского капитала и образовательных кредитов для оплаты обучения. Сколько сегодня стоит озеленение частного дома или двора в пересчете на участок, на сотку или на конкретный проект? Какие факторы сильнее всего влияют на итоговую цену? Узнаем в программе «Недвижимость». Большой разговор с Игнатом Бушухиным. В гостях у Игната основатель и генеральный директор студии «Дерево Парк» Андрей Кочетков. Буквально через полторы минуты все, что касается озеленения и благоустройства наших городов.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И сегодня тема для разговора о озеленении и благоустройстве наших городов. В этой теме, я уверен, как в футболе и недвижимости разбираются все россияне. Так вот, у меня собеседник сегодня очень компетентный в этом вопросе, Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Дерево Парк».
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Андрей, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну вот про зеленение городов. Смотрите, Москва часто

0: фигурирует в различных международных рейтингах как один из самых зеленых мегаполисов, но в некоторых исследованиях она либо отсутствует, либо уступает Берлину, Риму или Мадриду. Возможно, это связано с политикой, но вот ваш взгляд, насколько корректно вообще сравнивать Москву с европейскими городами? Кто более зеленый?
1: Слушайте, ну, на мой взгляд, в принципе, сравнивать корректно, потому что Москва является, ну, достаточно большим мегаполисом, и Москва сейчас, ну, это действительно моя такая точка зрения, действительно сейчас достаточно и зеленый город, и с точки зрения самого мегаполиса и функций, которые сейчас сюда интегрированы и так далее, я действительно считаю это сейчас одним из лучших мегаполисов мира. Ну, и в принципе, потому что я еще и Москву, и Россию тоже очень сильно люблю. Но в целом, если говорить про озеленение, здесь очень сильно много параметров, да. В Москве действительно достаточно большое количество зеленых зон. Просто что такое зеленая зона? Вот тут можно разобраться. И, наверное, основной показатель, один из основных в плане озеленения городов, это доступность каждого человека до того или иного сквера, парка, да, и так далее. То есть это количество минут пешком, которые тебе понадобятся для того, чтобы попасть в ту или иную озелененную, собственно, зону.
0: Ну вот мы как бы в Москве строим 15-минутный город.
1: Как раз-таки в Москве, вот, ну, повторюсь, в целом, я, наверное, без подробностей, то есть я конкретно не знаю, сколько по районам в шаговой доступности, то есть там по Петербургу у меня есть такая аналитика, по Москве я детально не изучал, но то есть по большому счету Москва достаточно сейчас зеленый город. Единственное, если мы начинаем сравнивать, понимаете, что такое? Ну то есть любой зеленый пустырь, который даже есть, это тоже считается озеленением. То есть, например, в Советском Союзе, если говорить там, например, про Санкт-Петербург, да, или, ну, и, например, какие-то 90-е годы, озеленение было условно больше в городах, потому что застройка вырубила достаточно большое количество зеленых насаждений. Другой вопрос заключается в том, что насколько эти зеленые насаждения были эксплуатируемыми.
0: Про советский опыт, да, еще спрошу, но все-таки вот если сравнивать с какими-то мировыми мегаполисами, вот, ну, с чем можно сравнить Москву?
1: Слушайте, Москва уникальна, вообще каждый мегаполис уникальный. Что мне нравится сейчас конкретно в Москве, основная, наверное, логика — это связанность пространств и выстраивание зеленого каркаса. Зеленый каркас для любого города — крайне важная история. То есть, ну, даже вот базово, да, там берем какой-нибудь, там, не знаю, Стокгольм, и там достаточно большое количество животных прямо в городе. Ты их можешь встретить.
0: У нас,
1: да,
0: тоже лосиный остров.
1: Можешь встретить, можешь не встретить, да, но там их больше, потому что большое достаточно биоразнообразие, это первое. И второе, зеленый каркас, он в том числе для того, чтобы тебе было комфортно передвигаться, да, чтобы легкие у тебя там лучше, да, дышали. Опять-таки, озеленение сильно влияет на ментальность там и так далее, и так далее. Не на ментальность, а в смысле на то, как мы реагируем на стресс, это снижает уровень стресса и прочее, прочее. И помимо этого, это еще и некие транзиты для животных, которые могут спокойно зайти в город, выйти в город. Условно говоря, я сейчас не про лосей каких-то говорю, да, больших. То есть это же, может быть, и небольшие достаточно, да, истории. Вот, поэтому Москва в этом плане сейчас развивается, на мой личный взгляд, очень неплохо и на мировой арене тоже. То есть это такой один из лидирующих действительно городов. Конкретно в нюансах надо смотреть. Я бы говорил про, наверное, недостаточность конкретно биоразнообразия. Биоразнообразие — это абсолютно разные типы разных посадок. Это нужно для того, чтобы поддерживать натуральные вот эти вот экосистемы и касательно там очистки воздуха, да, если мы говорим про зеленые легкие, и про то, чтобы всякие полезные насекомые появлялись, шмели, бабочки там и прочее, прочее, прочее. То есть вот в этом, наверное, я бы сказал, что есть то, куда нужно углубляться точно, да, то есть опять-таки зеленого каркаса мало не бывает, да, то есть его нужно еще больше связывать.
0: Вы из Петербурга, ваша компания, штаб-квартира, ее находится в Санкт-Петербурге. Как сравнить можно Москву с Санкт-Петербургом?
1: Ну, Москва тут на, я не знаю, на 10 голов впереди, потому что в Санкт-Петербурге, в принципе, очень маленькое количество зеленых зон. Это первое. Второе, в Санкт-Петербурге, ну, на мой личный взгляд, есть ребята, которые исследуют про деревья и так далее. То есть, действительно, Санкт-Петербург потерял большое количество озеленения за последних 20-30 лет, даже 40, не соединился как раз-таки зеленого каркаса в Санкт-Петербурге. Очень сильно мало зеленых коридоров там и прочее, прочее. То есть есть такая некая несвязанность пространств с озеленением. Озеленения действительно не хватает. То есть, если берем, например, район Петроградский, у нас там офис, и его исследовали тоже с точки зрения, сколько минут каждому человеку идти до того или иного зеленого пространства, сколько озеленения идет на человека и так далее. Здесь, конечно, Санкт-Петербург глобально отстает. Но то есть, если мы говорим про, опять-таки, озеленение, да, или какие-то ТЭПы, то, условно, вытоптанный газон — это же тоже считается озеленением, да, но и вот если сравнивать по таким темпам, возможно, все будет и окей, но по большому счету для населения, конечно, тут углубляться нужно.

0: По Питеру это целая такая проблема, которую комплексно целый ряд архитекторов там. И мы в том числе участвовали в создании как бы логики зеленого каркаса Санкт-Петербурга. Не совсем это все случилось. Случается, но очень сильно маленькими шагами. Но я надеюсь, что все это поправится, так скажем. Москва в этом плане на порядок опережает. И ваши программы, как «Моя улица», которые еще с 16-го года там пошли, они сделали сильный буст развития зеленых экосистем, в принципе, в городе. И налаживание логик благоустройства. То есть, когда это не просто для машин, выделяется тротуар, приходит ритейл и так далее, и так далее.
1: Про советскую систему озеленения и вот современное российское, кто выигрывает, кто более эффективный, когда города были более зелеными?
0: Тоже нельзя, на мой взгляд, это сравнивать впрямую. То есть в Советском Союзе было, ну, вот это плановая как бы экономика и плановое развитие, так скажем, городов, да. То есть если мы говорим про условно какой-то вид сверху, то в виде сверху зеленых зон в Советском Союзе было больше. По крайней мере, и в Питере, да, и в большом количестве городов. Но сами подходы сейчас, на мой взгляд, они гораздо более прогрессивные. Больше было связанностей, больше думали о зеленых пространствах, но конкретно о каких решениях, да, то есть задача была Советского Союза наполнить озеленением достаточно простым, базовым и быстро растущим. Поэтому тополя, поэтому достаточно простое озеленение, просто наполнить. До сих пор там целая куча ошибок оттуда, благоустройство где-то выше, дорог оттуда грязь идет и так далее, и так далее. Этого просто можно бесконечно количество раз перечислять, но в целом подходы сейчас, на мой взгляд, гораздо более уже какие-то и продуманные, и прогрессивные и так далее. Но вот, наверное, чуть в более меньшем масштабе. Вот я, наверное, как-то
1: понятно,
0: так скажу.
1: Да. Про экономику. Сколько стоит вот одно взрослое дерево, которое сажают либо в городе, либо в каких-то крупных девелоперских проектах, потому что сейчас вот, ну, во всех новостройках там все время в рекламе посадили крупномеры. Дерево, береза. 4 метра.
0: Сколько стоит машина, например, с 4 колесами? Вот немножко разные стоимости. Слушайте, ну она просто настолько огромная, я ее назову. Ну, окей. Ну, то есть можно дерево купить и за, там, не знаю, там 15 тысяч рублей какое-то, да, то есть это будет или 20 тысяч рублей, но это совсем будут прутики, да, как бы небольшие.
1: Да.
0: Ну, совсем, да, то есть это как бы деревом считать, по смете оно может и проходить как дерево, но по факту это будет как бы палка, да, с каким-то там количеством ветвей, да. Деревья можно покупать и за миллион, и за миллионы, и даже рублей, если мы говорим про какие-то истории с, формированные специально, да, то есть как деревья.
1: Формированные деревья?
0: Есть бонсаи, например, да, которые там, это елки, которые стригут там по 30-40 лет специальным образом формируют, делают перешколку, это постоянная пересадка дерева, чтобы другую немножко корневую систему, да, сформировать. И такого рода деревья, ну, за которыми действительно там 40 лет там стригут, они стоят дорого. Ну, оно может и миллион рублей стоить. Но опять-таки это одно уникальное дерево, которое на весь жилой комплекс может создать какой-то вау-эффект. Среднее, наверное, я бы сказал, если мы говорим про какое-то среднее такое озеленение, ну, пусть это будет. Очень сильно зависит лиственная, экранированная, неэкранированная, большая корневая система, маленькая, хвойная и так далее. Но, я не знаю, ну пусть будет там, не знаю, 8 тысяч рублей, это то, что нужно закладывать, наверное, если мы хотим видеть достаточно крупное хотя бы дерево, уже большое, то есть там, не знаю, 4-6 там, метров, да, и более-менее с плотной лесой. То есть очень сильно на стоимость влияет, экранированное или нет, то есть стрижется дерево, либо не стрижется. От этого зависит, опять-таки...
1: То есть просто из леса нельзя его взять, да?
0: Можно все что угодно. Просто из леса, первое, как бы вы найдете... Такого добра продается у нас достаточно много, и, в принципе, это сильно дешевле, чем из питомника. Но, первое, в лесу крайне сложно найти дерево, которое будет с каждой стороны одинаковое, это первое. А второе, приживаемость. Его будет, не знаю, раз в 5 меньше. И, то есть вероятность того, что оно приживется, будет крайне маленькой, потому что питомник формирует другой тип корневой системы. У питомника у любого раз в 2 года должна быть перешколка. Перешколка — это когда дерево просто пересаживается из одного места в другое. И если мы говорим про растение, которое растет в лесу, оно растет, как правило, корнями вниз, либо направо-налево, большими, толстыми. Питомник формирует другую мочковатую как раз-таки корневую систему. Это много корешков. За счет вот этих перешколок дерево как бы адаптируется. И таким образом при посадке вот этого дерева у вас приживаемость с очень большой долей вероятности.
1: Это правда, что до 2022 года большинство деревьев в девелоперских проектах были неотечественными?
0: И сейчас, на самом деле, то есть мы, как крупная ландшафтная компания, с нами работают и немецкие питомники, и другие питомники, мы до сих пор ввозим. Но единственное, мы не комплектуемся...
1: Деревья из Германии до сих пор ввозим в Россию?
0: Да, конечно. Ну, слушайте, там мы не комплектуемся полностью по Германии. Хотя есть, ну, вот в Москве сейчас конкретно, мы там просчитываем несколько, не буду название девелопера говорить,

0: очень сильно красиво, это круто, да. Вот какие-то вот такие позиции комплектуем Германии, какие-то кустарники, смысл их вести оттуда нету никакого. И мы даже девелоперам говорим, ну зачем нам вести какие-то кизильник или еще что-то, вы переплатите там X2, у вас кизильник мы посадим, он через 4 месяца будет ровно точно таким же, мы его там попостригаем, это вам будет дешевле там в 10 раз.
1: Ну, березы-то березы русские.
0: Березы русские, но есть они русские. Да нет, на самом деле, ну, мы сейчас, слава богу, за последние 10 лет питомниководство России, оно достаточно сильно изменилось, и, в принципе, можно набирать. Единственное, конечно, проблема сейчас заключается в том, что, когда мы комплектуем объект любой, комплектация идет минимум с 30 разных питомников. Невозможно, к сожалению, в одном питомнике купить все и все посадить. Нельзя. То есть, либо там будет недостаточно визуальная как бы характеристики, либо какие-то плохие кома, это все там будет умирать, либо просто нету такого посадочного материала. Поэтому, ну вот мы это комплектуем по всей России, зачастую там минимум с 25-30 питомников.
1: Какова роль озеленения и вообще вот такого ландшафтного дизайна сегодня в современных жилых проектах, в новостройках? Сколько стоит квадратный метр двора такого благоустроенного? И как это сказывается на стоимости квадратного метра непосредственно квартиры?
0: Парадигму как-то складывается на квадратный метр, я, если честно, не знаю в деталях, но по стоимостям, да, я назову, то есть мы делаем много проектов, и к нам девелоперы зачастую сразу приходят с техническим заданием непосредственно на, ну, по стоимости за квадратный метр. То есть если мы говорим про московские комплексы, бизнес-плюс, вот, ну, такой бизнес-плюс, такой хороший, это работает в районе там 30-40 тысяч рублей за квадратный метр. Это не про озеленение, это про все вместе, да, то есть это такая усредненная оценка от 28 до 40, условно говоря, это такой хороший бизнес-плюс, начало какого-то условно премиума, да, допустим. Туда входит все, это усредненные работы, работы, материалы, детские площадки, естественно, озеленение и так далее, и так далее. И там уже ты сам делаешь определенную градацию, сколько озеленения, сколько там зависит от проекта, зависит, естественно, от площади. Если мы говорим про 20 гектар, это, естественно, меньше сумма, потому что загруженность функции на 20 гектар будет ниже, чем на полгектарном там объекте, которого нужно максимально нафаршировать, так скажем, функции детскими площадками и какими-то регуляционными зонами, да, и так далее, и так далее. В плане, насколько это сейчас является преимуществом, на мой взгляд, я все-таки ландшафтник, но это сейчас становится одним из основных конкурентных преимуществ. Ну, пример простой, не знаю, в Санкт-Петербурге, да и в Москве, в принципе, такие примеры. Вот мы делаем благоустройство, фотографируем его, и на билбордах, я смотрю, вот в городе висит наши фотографии конкретно и продают. Ну, то есть мы благоустройство сфоткали, и где-то сзади там домик. И они продают за счет благоустройства. И вот такое прямо сейчас вот, ну, многое на самом деле где. И очень много сейчас пишут именно про благоустройство, что вот да, вот компания «Деревопарк» какая-то там сделала там и так далее. Все, вот у нас такие-то функции. И в дальнейшем уже рассказывают про мопы, саму архитектуру и так далее. То есть ландшафт сейчас максимально ценится, и несмотря на не самые приятные, так скажем, периоды, наверное, для девелопмента, не сильно это все сокращается бюджет именно здесь.
1: Какие тренды сейчас вот в таком благоустройстве новостроек?
0: Ну, давайте, наверное, по классам разберемся, да, то есть если мы говорим про озеленение, то сейчас идет такой тренд, он давно уже идет на такую естественность, натуральность, да, он там начал приходить еще достаточно давно.
1: Ну, такой небрежный, да?
0: Ну, условно, мы стараемся копировать природу, то есть мы привносим пласты природы в город, и это достаточно сложно. Вроде звучит очень сильно просто, но на самом деле для того, чтобы понять, как эта природа работает, есть там программирование садов, блэкбокс-гарденинги, там это прочее, прочее. То есть наша задача — это вот такие создание естественных биоценозов, да, биоценозы — это то, что, ну вот условно, вы приходите в лес, и вы там видите биоценоз. Ну, то есть условно растет сосна, с нее падают хвоинки, она раскисляет почву, в этой почве хорошо растут грибочки, грибочки помогают рододендрону, который там тоже в этой кислой почве возится, там, да, растет и так далее. И это экосистема, которая сама по себе растет, она не требует участия человека, она красивая, потому что мы в этом родились, это не может нам казаться некрасивым, да, природа, так скажем. Поэтому при внесении пластов натуральных в городскую ткань, которая достаточно агрессивна относительно там леса, да, и так далее, потому что нету ни части растений, ни животных, которые это все там поддерживают, эту экосистему, плюс там нагрузки пешеходные, транспортные, там, и такие сякие, вот, соответственно, вот это, наверное, можно выделить как такой некий тренд, он идет достаточно давно. Тут я могу часами про это рассказывать.
1: Очень увлеченно рассказываете, прямо влюблены в свою профессию. Большое вам спасибо за этот разговор. Поговорили про озеленение, да, и про благоустройство и городов, и новостроек. Мой

0: Беседник Андрей Кочетков, основатель и генеральный директор ландшафтной компании «Дерево Парк». Было очень интересно. Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы, и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
4: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет. Это навсегда.
5: Господи! Люси, вы очень мне нужны.
6: Я тоже в отчаянии.
3: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
2: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Отскок дохлой кошки.
8: Это выражение вряд ли понравится защитникам животных, но без него на бирже не обойтись. Отскок дохлой кошки. Когда произошла мощная распродажа, котировки могут немного подрасти, но потом обвал все равно возобновляется. То есть подъем временный и может стать ловушкой для инвестора. Термин основан на предположении, что даже мертвая кошка подпрыгнет, если сбросить ее с большой высоты. Выражение пришло из США. На Уолл-стрит это называют «dead cat bounce». И да, ни одна кошка в ходе подготовки этой рубрики не пострадала. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
9: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
10: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
11: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
12: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
13: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
12: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
14: Soft Skills.
2: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
14: Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
2: РБК Тренды.
14: Цифровой рубль и бюджет.
11: Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное

Средства можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

0: столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. США прорабатывают вопрос о размещении на территории Гренландии по меньшей мере двух военных баз, заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, соглашение Вашингтона с Данией позволяет построить на острове столько военных баз, сколько необходимо. Ранее канцелярия датского премьера сообщила, что Дания, США и Гренландия подпишут договор об укреплении безопасности в Арктике и Северной Атлантике 22 сентября. Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода «Восток-Запад» после атак хуситов, сообщает Рейтер. Прокачка нефти пока идет в сниженном объеме. Эр-Рияд также готовится возобновить отгрузку сырья через порт Янбу на побережье Красного моря. Существующие институты глобального управления устарели и отражают интересы ушедшей в прошлое эпохи. Об этом на сессии Генассамблеи ООН заявил генсек организации Антонио Гутерриш. Он назвал это главным вызовом для человечества, подчеркнув, что механизмы коллективных действий не справляются с современными угрозами. Акции североамериканских компаний упали после того, как Дональд Трамп раскрыл планы закупок калийных удобрений в Белоруссии. Они должны составить конкуренцию более дорогому импорту из Канады, сообщает Wall Street Journal. Рынок цифровизации строительной отрасли в России оценивается в 26 миллиардов рублей в год. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его оценкам, к 2028 году цифра может вырасти до 130 миллиардов рублей. В Башкирии проведут проверку торговых центров после пожара в комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке. Такое поручение дал глава республики Ради Хабиров. Сегодня в результате возгорания в ТЦ погибли 4 человека, еще 5 пострадали. Предварительной причиной пожара стала аварийная работа электросети, сообщили ТАСС в оперативных службах. Системы пожаротушения и оповещения в ТЦ не сработали. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: РБК отрасли.
2: Сегодня поговорим о том, как Москва удерживает статус одного из главных туристических центров мира. В 2025 году столицу посетили рекордные 26,5 миллионов гостей, а вклад туризма в экономику города составил почти 2 триллиона рублей. Город сознательно ушел от модели «посмотреть Кремль» и уехать к экономике впечатлений. За счет каких инструментов удается не только удерживать, но и наращивать поток? Я Андрей Семибратов. В рубрике «Свое» поговорим об этом с Булатом Нурмухановым, заместителем председателя комитета по туризму города Москвы. Булат, что стало ключевым драйвером такого роста и перехода к экономике впечатлений?
3: Москва преобразилась и сформировала такую качественную городскую среду, которая стала привлекательной не просто для москвичей, но и для гостей столицы.
2: Какие инструменты и проекты помогают сделать визит в столицу уникальным опытом, а не просто списком достопримечательностей?
3: В 2024 году по поручению мэра Москвы в Москве впервые был создан беспрецедентно масштабный и длительный проект под названием «Лето в Москве». Это был наш эксперимент, который собрал в себя более 400 площадок по всему городу, собрал сотни тысяч мероприятий. Уникальный продукт, который стал востребован не только для москвичей, но и для гостей столицы. Теперь, когда турист приезжает в Москву, он посещает не только объекты показа в виде Красной площади или ВДНХ, а он становится участником всех тех событийных проектов, которые проходят по всему городу.
2: Как удается привлекать иностранных гостей и адаптировать продукт под разные культурные запросы?
3: Знаете, удается очень легко, потому что Москва – это лучший город Земли, и все те иностранные делегации, которые посещают Москву, все в унисон подтверждают этот тезис. В 2025 году Комитет по туризму перезапустил портал Discover Moscow, который является витриной туристических предложений города Москвы. Сегодня этот портал является ключевым инструментом для продвижения Москвы за рубежом. Под брендом Discover Moscow в прошлом году у нас состоялись крупные фестивали,

0: стояли за рубежом. Так, например, в июне месяце стоялись московские сезоны на улице Ванфудзин в городе Пекине. И за несколько дней этот фестиваль посетило свыше 2 миллионов человек. И если говорить про промежуточные результаты по турпотоку из Китая, то стоит отметить, что в этом году их приехало на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в абсолютном значении турпоток составил почти 240 тысяч путешественников. Когда мы продвигаем Москву за рубежом, то мы в том числе формируем ее как мегаполис, как столицу международного делового туризма. И в этой связи в городе проводятся несколько крупных отраслевых мероприятий. Если говорить про моду, то это Московская международная неделя моды. Если говорить про кино, то это Московская международная неделя кино. Если говорить про дизайн и интерьер, то это Московская международная неделя дизайна и интерьера. Если говорить про туризм, то это Московский международный форум делового туризма, Mid Global MICE Congress, который состоится в декабре этого года. То есть мы формируем Москву как такой международный центр компетенции стран глобального юга. И приглашаем сюда делегации из разных стран, а также как официальная делегация, так и бизнес-делегация, которые приезжают сюда, вдохновляются Москвой, а после этого приезжают сюда со своими семьями или друзьями в качестве классических туристов.
1: Что касается будущего, куда смотрит Москва в плане вообще развития туристической экосистемы?
0: Нашим приоритетным направлением в развитии туристической экосистемы города будет являться персонализация. Потому что на сегодня недостаточно дать туристу информацию о том, что можно посмотреть в Москве, а гораздо важнее помочь собрать собственный маршрут в соответствии с интересами путешественников. Для этого мы продолжаем развивать единую цифровую туристическую экосистему РУСПАС. Здесь можно забронировать отель, заказать столик в ресторане, купить билеты в музей или на личные прогулки. Также воспользоваться конструктором с использованием искусственного интеллекта, который составит индивидуальный маршрут на основе персональных интересов пользователя. Помимо этого, мы продолжаем развивать официальный туристический портал Discover Moscow. Здесь можно найти подборки музеев и прогулочных маршрутов, афишу событий и другую полезную информацию. Сейчас можно уже заявить, что этот портал превратился в мультиязычную экосистему. Ну и, безусловно, мы продолжим расширять и делать еще более разнообразным событийный ряд города Москвы. Такие проекты, как «Лето и зима в Москве», будут становиться еще масштабнее, интереснее не только для москвичей, но и для гостей столицы.
1: О том, что помогает столице оставаться одним из главных туристических мест в мире, мы поговорили с Булатом Нурмухановым, заместителем председателя комитета по туризму города Москвы. Это были «Отрасли» на РБК. Будьте в курсе, слушайте главное.
2: РБК «Отрасли». Реклама.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
4: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: 16:38 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Россияне проявили небывалую тягу к звездам. Они подали рекордное число заявок на отбор в отряд космонавтов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам руководителя госкорпорации, 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на едином портале госуслуг. Первичный отбор прошли 350 из них. Заявления в рамках открытого набора в отряд принимали с 12 апреля по 30 июня. Так каких же людей берут в космонавты?

0: проекты и у кого больше шансов попасть в этот список, выяснял Владимир Расулов.
1: Начнем с того, что зумерам попасть в космос сейчас проще, чем миллениалам. Одно из первых требований к желающему пройти отбор в отряд космонавтов – это возраст. Желающий должен быть гражданином России не старше 35 лет. Физические параметры тоже здесь имеют значение. Претендент должен быть ростом от 150 до 190 сантиметров и весить от 50 до 90 килограммов. Все, что меньше или больше, сразу не подходит. А ступня кандидата должна быть не больше 46 размера. У будущего космонавта, ко всему прочему, обязательно должно быть высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук. Он должен владеть иностранными языками и, конечно, обладать безупречным здоровьем. Самое трудное на первом этапе – как раз собрать для конкурсной комиссии медицинские документы. Таким опытом поделился аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК МАИ Никита Матасов.
2: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования твоего организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы твоего организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга. При различных раздражителях смотрят, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, если идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
1: Если претендент проходит вот этот первый этап, то ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов. Ну а там уже будут проверять, соответствует ли кандидат образованию, профессиональной квалификации и опыту работы. Будут выяснять его психологические качества, подходит ли он по медицинским показаниям и, естественно, проверят физподготовку. Для примера, нужно будет пробежать 1 километр за 3 минуты 30 секунд, проплыть 800 метров вольным стилем за 20 минут 10 секунд и еще подтянуться на перекладине 12 раз. О том, как морально ощущается вот этот очный этап, мне рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
3: Очный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому, если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
1: В списке испытаний от Роскосмоса я, например, нашел и неочевидное. Там будет собеседование по культурологии на тему многообразия в мире культур, цивилизации и религии, наиболее значимых достижениях в российском и мировом искусстве, а также знаний истории России и Российской Конституции. Но при этом, даже если человек пройдет все отборы, не сразу получится полететь в космос после вот этих всех испытаний, говорит летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
3: Вообще для того, чтобы подготовить профессионального космонавта, от момента отбора в отряд космонавтов еще на позицию кандидата в космонавты до выполнения первого космического полета, если в процессе подготовки все идет нормально, требуется порядка 5-6 лет на подготовку. Если мы говорим именно о профессиональных космонавтах, а не об участниках космического полета. Это первое. Второе, нужно понимать, что даже если все 300 кандидатов благополучно пройдут все этапы отбора, это не значит, что все 300 кандидатов будут зачислены в отряд. Определяется определенное количество позиций для очередного набора, и эта цифра достаточно небольшая.
1: Сколько человек и кто именно пройдет очередной отбор в отряд космонавтов, станет ясно позднее. Роскосмос намерен завершить конкурс и объявить победителей до конца этого года.
0: О том, как проходит открытый отбор в отряд космонавтов, рассказал Владимир Расулов. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимет вопрос о прекращении американских поставок оружия Тайваню, сообщили сразу три источника Рейтер. По их словам, Китай также может попросить остановить доставку уже заказанного Тайванем оружия взамен на содействие в давлении на Иран. Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон завтра, 23 сентября. Официальные переговоры с господином Трампом состоятся на следующий день, а 25 сентября китайский лидер может посетить Национальный архив Соединенных Штатов. По данным источников агентства, именно там стороны, возможно, обсудят вопрос о поставках оружия Тайваню. Как отмечает Рейтер, Си Цзиньпин сошлется на соглашение США и Китая 1982 года,

0: которая предусматривает постепенное сокращение американских поставок острову. При этом в сопроводительной записке документа президент США Рональд Рейган связал это обстоятельство с готовностью Китая решать разногласия с Тайванем мирным путем. Дальше корпоративные новости в нашем эфире. Ася Касьянова уже в студии.
1: О чем говорят отрасли?
2: Российские инвесторы стали активнее изучать рынок недвижимости Вьетнама для реализации проектов на фоне конфликта на Ближнем Востоке. О росте интереса к этому направлению РБК рассказали консультанты, получающие такие запросы. По словам одного из них, некоторые компании рассматривают возведение в стране объектов коммерческой недвижимости, в том числе офисов и логистических комплексов.
1: Технологии.
2: Сбербанк в ноябре планирует представить новых человекоподобных роботов. Об этом глава банка Герман Греф заявил на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, презентация приурочена к международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», которая пройдет в Москве с 25 по 27 ноября. Греф также подчеркнул, что всего за год в сфере использования ИИ произошли колоссальные изменения.
1: Ритейл.
2: NVIDIA возобновила регистрацию пунктов выдачи заказов под своим брендом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Ритейлер намерен открыть ПВЗ в 13 российских регионах, в том числе Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской, Ростовской, Новосибирской областях и не только. Сейчас по всей стране работает 850 партнерских пунктов.
1: Финансы.
2: Арбитражный апелляционный суд утвердил взыскание более миллиарда рублей с компаний «Новолекс» и «Константиновский рудник» в пользу «Альфа-банка». Финорганизация выдавала банковскую гарантию холдингу «Новолекс» для строительного подряда с медплавильным комбинатом «Светогор», а «Константиновский рудник» выступал поручителем по этой сделке.
1: Отрасли на РБК. Для тех, кто умеет слышать.
0: Прокуратура начала проверку в отношении производителя вакцин для животных. По данным источника РБК, речь идет о вакцине Мультикан-8 производителя Ветбиохим. РБК направил запрос представителю Ветбиохима. В прокуратуре заявили, что проводят проверку в отношении частной компании-изготовителя лекарств для ветеринарного применения из-за поступивших жалоб. По итогам проверки руководителю коммерческой организации вынесли представление. Также инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Вакцина предназначена для профилактики у собак чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенства. Если повреждена большая партия вакцины, то на рынке может возникнуть некий ее дефицит, отметил ранее в эфире президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев.
3: Надо отметить, что, конечно, эта ситуация очень неординарная. Она возникает, по сути дела, на рынке вакцин первый раз. И, конечно, очень важно сохранять спокойствие и дождаться результатов всех проверок, всех исследований для того, чтобы в первую очередь разобраться в причинах, откуда могли появиться какие-то вирусы ОРВИ на вакцинах. Это касается одной партии, нескольких партий или во многих партиях это будет обнаружено. Самое главное, еще раз говорю, это причины, как какие-либо, так сказать, приключения могли оказаться в вакцине. При том, что надо понимать, что производство вакцин это суперчистое производство, по сути дела стерильное и, в общем, выверенная технология, хорошее оборудование и так далее. То есть наверняка каким-то образом был какой-то искусственный занос. Чтобы вы понимали, на рынке доля Мультикана составляет более 23%. Это одна из основных вакцин, которыми в настоящее время потребители могут вакцинировать своих животных.
0: Что делать владельцам собак? Есть ли какая-то альтернатива Мультикану? Но 8 на время, пока идет разбирательство.
3: Вне всякого сомнения, на рынке присутствуют другие вакцины. Надо понимать, что у нас основным заболеванием является вирус бешенства, против которого у нас обязательная вакцина. Вообще вакцин, в том числе мультивалентных, достаточно большое количество на рынке, как российских производителей, так и зарубежных. До сих пор существует определенный приток импортных вакцин, поэтому выбор в принципе есть. Вопрос в насыщении рынка, потому что, действительно с этим могут быть проблемы, если это долго долгосрочная проблема.
0: Производитель связывал гибель животных с организованным вмешательством третьих лиц. Сейчас разбираются с этой ситуацией. Насколько это возможно вообще вмешаться третьим лицам в ту или иную стадию производства вакцины?
3: Теоретически это быть не должно, потому что это абсолютно чистый производство. Там работают конкретные люди, которые, так сказать, специально подготовлены для работы, имеют определенную квалификацию, которая, конечно же, так сказать, проверена и надежна.

0: Напомню, в августе ветбей Хим сообщила об отзыве нескольких серий мультикана 8 после информации о гибели собак в Ярославской области. Позднее Россельхознадзор обратился в прокуратуру для проведения совместной проверки ветбей Хима. По данным ведомства, жалобы на серьезные нежелательные реакции при применении вакцины поступали также из Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской и Московской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Кубани. В середине сентября в пресс-службе Ветбиохима заявили РБК, что в данных на исследование о образцах вакцины Мультикан 8 вируса АУЕСКИ не обнаружено. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Франции Антони Марсиаль ведет переговоры с ЦСКА и Краснодаром, утверждает издание «Экип». Прошедшим летом футболист покинул мексиканский Монтеррей, поскольку игрок находится в статусе свободного агента. По правилам, его еще можно заявить для участия в российских соревнованиях, несмотря на закрытое трансферное окно. Но сделать это необходимо до 25 сентября включительно. О других спортивных новостях прямо сейчас Илья Попов.
1: Спорт на РБК. С 1 октября система FanID будет действовать и на матчах Кубка России по футболу. Первым об этом сообщил журналист Иван Карпов. По его сведениям, карта будет нужна для посещения игр с участием клубов РПЛ на их стадионах. Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сказал «Спортэкспрессу», клубу о соответствующем решении сообщили еще месяц назад. Руководители «Галатасарая» продолжают верить в тренера команды Акана Бурука, несмотря на разгромное поражение в прошлом туре от «Трабзонспора» 0-4. Естественно, не эту неудачу российский полузащитник стамбульской команды Алексей Батраков считает самым ярким впечатлением за тот месяц, что игрок провел в новой стране.
2: Ну, наверное, дебюты и первые вообще в чемпионате Турции за «Галатасарай». И, конечно, Лига чемпионов, как я говорил, что моя маленькая мечта там сбылась. До сих пор, наверное, еще не до конца могу поверить, потому что потрясающие эмоции, в принципе, атмосфера непередаваемая. Мне кажется, кто не был ни разу на матче в Турции, не сравнится пока ни с чем, где вообще что-то я видел, смотрел или был вообще.
1: Предстоящий 24 сентября матч с Нидерландами станет для Юргена Клоппа дебютным во главе немецкой сборной. Тренер записал специальное обращение ко всем болельщикам Бундестим. Ко всему сказанному наставнику можно добавить только: какой же Клопп скромный.
3: Привет всем. Возможно, кто-то из вас меня знает, а кто-то нет. Я здесь новенький, новый главный тренер сборной Германии. Я знаю, что у немецкого футбола и нашей сборной огромное количество болельщиков по всему миру, которые поддерживают команду из самых разных уголков планеты. И я хочу искренне поблагодарить вас за это. Может быть, увидимся на стадионе. С нетерпением жду начала. Поехали!
1: Новый тренер теперь и у французской сборной. Зинедин Зидан сменил Дидье Дешама. Ну и у кого, как не у капитана национальной команды, можно узнать об эмоциях перед работой с новым наставником, отвечает Килиан Мбаппе.
4: Приятное предвкушение. Все для футболистов будет в новинку, ведь до этого нас тренировал только Дидье Дешам. Я играл под его руководством 10 лет. Вне зависимости от того, кто возглавляет сборную Франции, ее цель — остаться прежней, побеждать. Определенно нас ждут перемены, но мы полны надежд. Лично я думаю, все будет отлично.
1: Капитан Вашингтона Александр Овечкин получил травму нижней части тела. В официальном заявлении говорится: повреждение несерьезное, со дня на день нападающий должен восстановиться. Ови пропустил и второй предсезонный матч Capitals, но столичные справились и без россиянина. Выиграли у Филадельфии 5-2. Сразу три россиянина оказались в пятерке лучших тяжеловесов рейтинга организации смешанных единоборств UFC. Сергей Павлович по сравнению с предыдущей версией поднялся на одну позицию и теперь занимает второе место, аккурат вслед за Томом Аспиналом. Александр Волков, напротив, опустился на две строчки, вторую променял на четвертую. Еще один наш боец Резван Куниев, пятый. Рим хочет подать заявку на проведение Олимпийских игр 2036 или 2040 года, заявил мэр итальянской столицы Роберто Гуальтьери. И все предельно понятно объяснил: большие спортивные события – мотор экономического роста и урбанистического развития. Сейчас занимаются проектами стадионов и площадок, что укрепит олимпийскую кандидатуру Рима.
5: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Поговорим про кофе. Напиток со своей культурой и буквально идеологией. Одни считают кофе чуть ли не эликсиром долголетия, другие

0: и энергетиком, от которого легко словить тревогу и плохой сон, а третий находится где-то посередине и просто пьют его, потому что очень сильно любят. Недавно Американская кардиологическая ассоциация решила навести порядок в знании о кофе. Эксперты пересмотрели большой массив данных и пришли вот к какому выводу. Для большинства здоровых взрослых умеренное потребление кофе не проблема. Ориентир в районе 400 мг кофеина в сутки, то есть примерно 3-5 чашек обычного черного кофе. Это безопасная для сердца доза, если у вас нет с ним проблем. Впрочем, если мы говорим про пользу или вред, то важна не только доза, но и форма. В обзоре Американской кардиологической ассоциации речь идет прежде всего о чистом черном кофе, без сиропов, сахара и жирных сливок. Потому что с ними кофе превращается в настоящий десерт. А у десертов, как мы понимаем, совсем другие правила игры. Что особенно интересно? Умеренное потребление кофе в исследованиях связывают с более низким риском ишемической болезни сердца, а также инсульта и сердечной недостаточности. Но это не значит, что кофе – это лекарство, и его надо срочно назначать всем подряд. Скорее, есть повод относиться к нему как к части здорового рациона, но без иллюзий, что он превратит вас в долгожителя. При этом нужно разделять кофе и кофеиносодержащие энергетики. Последние могут давать неприятные скачки давления, сердцебиения и даже нарушение ритма, в том числе у молодых и в целом здоровых людей. И еще один важный момент. Универсальной нормы кофе все-таки не существует. Один и тот же эспрессо у одного человека вызовет легкий прилив энергии, а у другого тремор и тревожность. Все зависит от возраста, генетики, лекарств, сопутствующих заболеваний и того, как быстро организм перерабатывает кофеин. Если после кофе у вас стабильное сердцебиение или плохой сон, это повод пересмотреть дозу или формат. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте сигналам организма, а не громким заголовкам. И повышайте качество жизни на РБК.
1: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
2: Конечно.
1: А кто тогда будет нести ответственность?
2: Страховая компания.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
4: РБК в цифрах.
3: 3 Оскара, 4 Эмми и 9 Золотых Глобусов. Мэрил Стрип по праву считается живой легендой кинематографа и рекордсменкой по числу номинаций на главные премии. Третью статуэтку Оскара она получила за роль Маргарет Тэтчер в драме «Железная леди». Гонорар в $1 000 000 актриса перевела Национальному музею женской истории.
5: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
6: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
3: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
4: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает генеральный директор стартапа «Оптик», бывший директор по продуктам Google, один из создателей мобильного приложения YouTube Андрей Дороничев.
9: Самая лучшая книга «Бессмертная» — это «Thinking Fast and Slow». «Думай быстро, решай медленно», мне кажется, называется по-русски. Для меня очень важная книга Толстой «Моя исповедь», как такой блюпринт, чертеж целой жизни великого человека и напоминание о том, что правда важна.
7: Лев Толстой. «Исповедь». Разумное знание привело меня к признанию того, что жизнь бессмысленна. Жизнь моя остановилась, и я хотел уничтожить себя. Оглянувшись на людей, на все человечество, я увидал, что люди живут и утверждают, что знают смысл жизни. На себя оглянулся. Я жил, пока знал смысл жизни. Как другим людям, так и мне смысл жизни и возможность жизни давала вера. Оглянувшись дальше на людей других стран, на современных мне и на отживших, я увидал одно и то же. Где жизнь, там вера. С тех пор, как есть человечество, дает возможность жить, и главные черты веры везде и всегда одни и те же.
4: Библиотека РБК.
7: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 5 вечера с новостями Ася Касьянова. 5 крупнейших западных нефтяных компаний получили почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине, заявил генсекретарь ООН Антонио Гутерриш. По его словам, бизнес наживается на последствиях ситуации, а обычные потребители тем временем столкнулись с ростом расходов на энергию, продовольствие и страхование. Спрос на сжиженный природный газ в мире превысит 900 миллиардов кубометров к 2035 году. Это в полтора раза больше, чем в 2025, сообщает «Газпром». По его данным, основной рост обеспечат страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китай и Индия. Ситуация с поставками зерна через Черное море существенно осложнилась из-за действий украинской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия прорабатывает альтернативные направления для транспортировки грузов. В Калужской области вновь введут временные ограничения на продажу бензина из-за локальных логистических сбоев с поставками топлива на некоторые АЗС, сообщил губернатор Владислав Шапша. Отпуск топлива будет происходить по системе «чет-нечет». Заправка возможна только в бак автомобиля. Банк России планирует до конца 2027 года предоставить возможность гражданам с 14 лет открывать счета цифрового рубля, заявила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. Сейчас такая возможность предусмотрена только для граждан старше 18 лет. Явка на выборах в Госдуму превысила 59,5% после обработки почти всех протоколов. Всего в голосовании приняли участие больше 67 миллионов избирателей, сообщил ЦИК. Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Об этом сообщила пресс-служба организации. Статусы получили спортсмены, выступающие в одиночном, парном катании и танцах на льду. Больше новостей на сайте РБК.
2: .03 в российской столице. И кратко о ситуации на фондовых площадках в начале этого часа. Индекс Московской биржи за последний час превышал отметку 2300 пунктов на ожиданиях новостей с Генассамблеи ООН. Триггером роста на рынке выступили геополитические новости, отметили аналитики БКС «Мир инвестиций». На данный момент 2298 пунктов. Что касается нефти марки Brent, то она ушла ниже отметки в $100. На торгах в Лондоне $99.03 в данный момент торгуется Brent. Ну и кратко о криптовалюте. В данный момент идет корректировка после двухдневного роста, и один биткоин стоит сейчас $86 013. Совет Безопасности ООН должен быть реформирован. Именно так генеральный секретарь организации Антонио Гутерриш начал свое выступление в Нью-Йорке. По его словам, альянс должен отражать вызовы современного мира, а это возможно только при изменениях внутри Совета Безопасности. Между тем, Франция уже отвечает на современные конфликты. Лидер Пятой Республики Эммануэль Макрон в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о новом контракте на вооружение, который подписали Париж и Киев. Кроме того, Франция и Соединенные Штаты попробуют убедить Россию отказаться от ударов по энергетическим и гражданским объектам Украины. Для этого Париж и Вашингтон подготовят специальный мораторий, сказал Макрон после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

0: У нас была долгая дискуссия по Украине и России. Также мы обсуждали необходимость помогать нашим украинским друзьям еще решительнее, когда речь идет о перехвате воздушных целей и вопросах обороны. Мы также вернулись к вопросу энергетики и возможному введению моратория на удары.
1: Позднее на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций Эммануэль Макрон провел встречу с Владимиром Зеленским. Подробности их разговора не разглашаются. Внимание журналистов также приковано к переговорам Зеленского и Трампа. Они должны встретиться в 20:15 по московскому времени. Об этом сообщили в Белом доме. Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будут ли следить за встречей президентов Украины и США, а также прокомментировал заявление Зеленского об условиях прекращения огня.
2: Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Мы выступаем за прочный мир, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. Что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается из-за дня в день. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
1: Президент Украины Владимир Зеленский, который, напомню, прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, как ожидается, должен встретиться с Дональдом Трампом, а также лидерами ряда других стран. По словам Зеленского, встреча с Дональдом Трампом может многое изменить. Продолжая тему Генассамблеи, там встретится глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Как ожидается, дипломаты обсудят урегулирование конфликта на Украине. Правда, ждать сюрпризов от этих переговоров не стоит, считает старший научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Павел Кошкин.
3: Стороны просто будут обсуждать мирный процесс, урегулировать, ну, скорее всего, с упором на проблемы, которые возникли недавно. На продолжающие удары по энергообъектам, ну или, по крайней мере, такому небольшому перерыву от активной фазы, скажем так, вот этого напряжения. По сути, пройдет сверка часов. То есть мы не видим новой формулы, судя по риторике российских официальных лиц. Я думаю, будут попытки обсудить новую формулу, скажем так. О заявлении 100% последует со стороны Трампа и со стороны Зеленского. Я тоже сомневаюсь, что будет какое-либо взаимопонимание. Ну, Трамп может надавить на Зеленского, но мы видим в последнее время, что его заявления не имеют того эффекта, который он рассчитывает получить.
1: Неделя высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН начнется вечером по московскому времени и завершится 28 сентября. Россию на сессии представит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. За темой встречи Зеленского и Трампа в Нью-Йорке редакция радио РБК следит весь день. В вечерней программе «Что это значит?» мы расскажем о том, какие ожидания от нее в западной прессе. Слушайте программу «Что это значит?» с 18:00 по Москве. Открыл сегодня канал «Сам ты инвестор», смотрю, а там опрос. Нефть и газ или банки? За последний месяц индекс Мосбиржи нефти и газа вырос на 17%, а индекс Мосбиржи финансов снизился на 3%. Какой из секторов интереснее сейчас? Обсудим прямо сейчас в программе «Рынки. Главное» на телеканале и радио РБК. Через минуту не переключайтесь.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
6: час с учителем. Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Риск приходит от незнания того, чем вы занимаетесь. Если вы понимаете

0: экономику процесса, если вы знаете людей, которые им управляют, и если цена является разумной, вы не рискуете. Инвестору не нужно делать необычайные вещи, чтобы получить необычайный результат. Достаточно просто делать обычные вещи, но избегать совершения крупных катастрофических глупостей. Уоррен Баффет.
1: Рынки главное.
2: 7 триллионов рублей. Таков был спрос сегодня на аукционах репо, который проводил ЦБ. Два аукциона прошли, один в рамках недельного, и там привлечено было 6 триллионов кредитными организациями под ставку чуть выше 14%. Ну и на день, или, вернее, овернайт, на ночь, скорее всего, привлекли еще триллион, уже под более высокую ставку, почти 14,3. Ликвидность, ну, если она не в дефиците, то, по крайней мере, всем нужна. А это программа «Рынки». О самом главном с Александрой Панфиловой в течение ближайшего часа. А сегодня у нас замечательный гость, начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мои инвестиции» Сергей Кучин. Сергей, здравствуйте, рады вас видеть.
3: Здравствуйте.
2: И слышать. Наш эфир проходит как на радио, так и на ТВ. Саша, если мы посмотрим, или ты лучше озвучь котировки.
4: А давай посмотрим, потому что падение сменилось отскоком. Индекс Мосбиржи пробил отметку 2300. Возможно, потому что сегодня, кстати, им исполнилось 29 лет. Поздравим индекс Мосбиржи.
2: Ура!
4: Рост почти на 2%. Все акции, которые входят в индекс, перешли в зеленую зону. Даже бумаги Роснефти, которые полдня в минусе торговались. При этом сама нефть стоит $99 за бочку. А Саудовская Аравия собирается перезапустить нефтепровод «Восток-Запад». Отскакивают акции самолета, «Алросы», «Черный металлургов». Продолжает расти на больших объемах «Газпром», уже выше 100 рублей, впервые за 2,5 месяца. Ну и среди лидеров и по росту оборотам также бумаги «Озон», плюс почти 4% прямо сейчас, и наторговали уже на 4,5 миллиардов. А поводом стала новость о том, что Минфин прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для «Озона» и его селлеров, по аналогии, как это было с РВБ. Об этом замминистра финансов Алексей Сазанов заявил в газете «Ведомости». Ну, вообще, звезды этого дня сегодня — это банки. Вот прямо перед эфиром вышел отчет Центробанка. Кстати, чистая прибыль банков в августе почти не изменилась. Чуть-чуть она снизилась. А в лидерах роста акция ВТБ, плюс почти 3%. Бумаги Сбера прибавляют больше процента. Сегодня Герман Греф на встрече с президентом подтвердил планы, что банк заработает в этом году рекордную прибыль и направит 50% от нее на дивиденды. Акции ДумРФ растут на процент с лишним. Банк представил стабильно сильные результаты за 8 месяцев. Ну и бумаги Т-технологии тоже рост выше процента. Акционеры одобрили допомиссию для консолидации банка «Точка» сегодня. Ну, впрочем, кажется, что это уже было в цене. Ну, вот мы, кстати, спросили наших читателей телеграм-канала «Сам ты инвестор», в рост какого сектора они верят, в банки или нефтегаз. Всего 6% пообещали написать свой, отличный от этих вариантов, в комментариях. Остальные голоса поделились между двумя этими секторами. Это 51% за банки, 41% за нефтянку. Делитесь, кстати, своим мнением в телеграме «Радио РБК», все читаем. Ну, вот почему мы эти два сектора взяли? Вот у нас в этом году, кажется, тенденция наметилась. Акции банков снижаются, нефтянка растет. Нефтянка снижается, банки растут. Вот что это? Это ликвидности маловато?
2: Ну, как ты видишь, да, спрос огромный. Сегодня аукцион прошел 7 триллионов. Двумя неделями назад меньше банки привлекали. Банкам нужны средства, средств не хватает. Говорят, что они в наличку уходят. Ну, посмотрим, я бы все-таки спросил нашего гостя. Сергей, ваши клиенты, состоятельные клиенты БКС, сегодня вышло исследование, и хотим с вами его обсудить, предпочитают сейчас фонды денежного рынка, а не акции, облигации, там еще другие продукты. Расскажите, почему фонды денежного рынка так популярны?
3: Не только фонды денежного рынка и репо с центральным контрагентом состоятельные клиенты очень часто используют. Нравится, потому что у тебя ликвидность овернайт. Простыми словами, вечером деньги разместил, утром у тебя они уже на счете. И с учетом сложного процента с капитализацией, потому что те проценты начисляются каждый день, безусловно, это привлекает. Но мы все долго ждали, когда будет центральный банк понижать ключевую ставку. Ставку понизили с 21 до 14, а доходности по ОФЗ мы видим практически около исторических максимумов. Поэтому, безусловно, мы ждем и дальше понижения ключевой ставки, но инвестор устал и больше продолжают смотреть в ликвидные инструменты, пусть даже они там теряются.

0: 1-2% пункта доходности.
1: Что ты в плюсе находишься, а не в минусе. И вот действительно справедливо мы заметили, что как только растет нефтянка, деньги уходят из банков. Растут банки, деньги уходят из нефтянки. А вот клиенты, что они в акциях все-таки видят? Наверное, краткосрочные пока какие-то истории.
0: Да, это только физические лица, то есть спрос со стороны юридических лиц мы вообще не видим на рынок акций. И, как вы подметили, действительно, ликвидности не хватает, идет переток из одного сектора в другой. И если посмотреть сегодня же, как ведут у нас ОФЗ, там продолжается распродажа. В ОФЗ как раз работают юридические лица, банки, управляющие. Там действительно есть проблема, а физлица видят заголовки в телеграм-каналах либо где-то еще. Эти импульсивные движения мы видим неоднократно, но и сейчас две, наверное, главные истории, которые отыгрываются на рынке акций, это бумаги, самолет и что будет у нас с «Газпромом» на этой неделе.
1: Ну, давайте сначала про «Газпром» поговорим. Он уже не первый день у нас просто в лидерах во всех номинациях. А сегодня даже 100 рублей пробил. Помнишь, Саша, у нас вчера была Валентина Савенкова, она говорит, что там под 100 рублями очень важный уровень сопротивления. Не знаю, Сергей, вы обращали внимание на это или нет, но вот «Газпром» ниже 100 рублей, он не так часто бывает. Последний раз его видели, заметили в 2008 году, там, и долго он не продержался. Может быть, поэтому инвесторы, которые уже опытные, они вспомнили, ну ничего себе, давай покупай.
0: Да, в 2008 году он стоил только там $100, да, за одну бумагу. Сейчас
1: в долларах стоит... было все по-другому.
0: Поэтому, смотрите, сейчас история номер один – это бюджет на следующие 3 года, и некоторые считают, что правительство заложило возможные дивиденды от «Газпрома» за 2026 год. Даже если так, мы посчитали, что там в районе 10-15 рублей будет выплачено, это ниже, чем доходности по фонду ликвидности, о котором мы опять проговаривали. Поэтому, на мой взгляд, развязка этого сюжета очень близко. В четверг-пятницу... В четверг, мы увидим бюджет на следующий год. И, на мой взгляд, там уже будет понятно все.
1: Ну, в общем, в любом случае, этот нарратив сейчас отыгрывают вместе с выборами в каких-то немецких землях. То есть, вот, ну, надо людям во что-то играть. Давайте еще посмотрим, во что люди играют. Сегодня похоже, что уже играют в «Озон». В «Озоне», в принципе, там фундаментальная история, она видна невооруженным глазом. Акции очень сильно упали, при том, что бизнес у «Озона» продолжается, и вполне возможно, он в прибыль выйдет в этом году. Так что и рост продолжается. Ну, понятно, что будут какие-то потери, но, может быть, они не столь существенные, как рынок заложил.
0: Да, когда произошла ситуация с хранилищами «Озона», в частности, несколько было у них пожаров, все начали закладывать проекцию, то, что у нас было с «Wildberries», и ожидали, что в дальнейшем может компания пострадать, но у них все-таки отличается бизнес. Если ВВБ это все в собственности, то компания «Озон» в большей степени это арендовала. Поэтому, наверное, рынок потом начал переосмысливать, переоценивать свои риски и заходить обратно в бумагу.
1: Давайте еще поговорим про одну фишку, которая всем интересна. Самолет. Что там? Его шортят, что ли, жестко?
2: Еще на таких объемах.
0: Да, с самолетом ситуация очень непростая. И, наверное, здесь отголоски ситуации с Евротрансом, который у нас вышел фактически на дефолт по облигациям. Разговоры на рынке только будет банкротство, либо не будет. И после того, как еще Сбербанк зашел туда в управление.
1: А это точно подтвержденная информация?
2: Мы же пока не знаем.
0: Опять это вот те разговоры, которые на рынке были. Если действительно у компании такие проблемы, и это крупнейший застройщик все-таки в стране, пойдет на банкротство. Мы видим, что происходит с их облигациями. Бумага с погашением через год, доходность 100% почти. Но переживают, потому что предыдущая ситуация с дефолтами точно оптимизма не добавила. И бумагу шортят дополнительно.
1: Понятно. Ну, давайте теперь от застройщиков к банкам перейдем. У банков пока все получше гораздо. Сегодня отчитался у нас ДомРФ.
2: Давай напомню основные цифры зачета. Все-таки компания бумаги растущая. Интересно поговорить о них. Прибыль выросла на 40%. Результаты укладываются в годовой прогноз компании. Вообще они одни из самых высоких в этом секторе. А в процентных доходах рост на четверть. В комиссионных, это где еще учитывается секьюритизация и вот эти агентские вознаграждения, рост вообще 46%. Расходы на резервы низкие, рентабельность рентабельность высокая, кредитный портфель подрос, но только розница немного снизилась.

0: взгляд, при понижении последующем ключевой ставки, безусловно, будет бенефициар, это Дом РФ, это ипотека. Вот, наверное, его все-таки выделю. Результаты действительно неплохие, но есть вот эта ложка дегтя.
1: Что со Сбером? Он как-то анемично себя ведет. Я имею в виду акции. Герман Оскарович прекрасно себя ведет.
0: Тяжелая компания с точки зрения капитализации. Ее, чтобы двинуть на 1-2%, достаточно много надо ликвидности. Мы уже с вами проговорили о том, что ее действительно дефицит. Сейчас все отыгрывают историю с нефтегазом, опять с выборами в Германии. Ну, действительно смешно, как бы, но тем не менее нам задают...
1: Как будто у нас выборов нет в стране,
0: да,
1: нам... немецкие еще отыгрывают земельные какие-то.
0: Нам об этом задают вопросы даже наши инвесторы на полном серьезе. То есть действительно много об этом говорят и ждут, что запустят и северные, и южные, и восточные потоки, какие только есть. Но вот такая ситуация. Просто не хватает ликвидности на Сбер.
2: Давайте еще, может быть, один банк обсудим. Вот доп. Эмиссию этой технологии в целях консолидации банка.точка мы обсуждаем тут давно, но вот сегодня в нашем канале «Сам ты инвестор» эта тема неожиданно вызвала горячее обсуждение.
1: Ой, там разгорелось, все было горячо, действительно.
2: Даже в бот радио РБК.
1: Да. Да, люди такое впечатление в теме там, а может быть, нет, просто говорят, что в теме.
2: А
1: но
2: может
1: мне было
2: быть.
1: Интересно почитать.
2: Да, даже в бот радио РБК писали с просьбой это обсудить. Но вот если подытожить все это там горячее обсуждение по зарплатам и так далее, обсудить просят, насколько ценный актив в виде точки получит в итоге эта технология, условно, стоит ли все это того?
0: Ну, у них это давно была программа прописана, то есть я не знаю, почему сейчас именно...
2: Погрузились люди.
0: Да, погрузились.
1: Просто сейчас доп. Эмиссия.
0: Да, про нее же и раньше говорили, да. То есть это уже, в принципе, было все заложено в цене.
1: По факту, да.
0: Да, то есть...
2: Хорошо, ну как вы оцениваете, тем не менее?
0: Да нейтрально, абсолютно никак на результаты точки, на мой взгляд, на данный момент и не скажется, и это не такой объем бизнеса, если посмотреть глобально на те инвестиции.
1: Ну вот, вы знаете, по этому пути консолидации шли и другие банки. Кто-то органически растет, кто-то по пути консолидации, например, ВТБ. И это все, мы видим, не всегда просто получается.
0: ВТБ это отдельно,
1: сегодня,
0: да.
1: Сегодня ВТБ растет, ну, да.
0: ВТБ отдельная история.
1: Оттолкнулись от минимума.
0: И еще раз, если с точки зрения доп. Размещения объем, который проводится,
1: небольшой.
0: Это небольшое размытие капитала, да.
2: Ну что, еще одна корпоративная новость дня, яркая, мы еще не затронули. Яндекс и ВК обсуждают возможность создания совместного предприятия. Об этом пока доподлинно неизвестно. РБК об этом рассказали источники. В самих компаниях от комментариев отказались, хотя мы их звали присоединиться к нашему эфиру в том числе. Совместное предприятие будет основано на базе Яндекс B2B тех и ВК тех. Какие именно активы будут переданы в совместное предприятие, пока что непонятно. Но вот по словам экспертов, опрошенных РБК, делается это все для консолидации рынка, для устранения лишней конкуренции, то есть условно... с целью получить большую долю IT-бюджета и B2B клиента. И в результате этого партнерства может появиться технологический лидер, такой с долей рынка примерно в 30%. Как вы оцениваете этот потенциальный пока что вклад направления в результаты и Яндекса, и ВК по отдельности?
0: Вот, наверное, у нас не только дефицит ликвидности, но и какой-то дефицит новостей, потому что обсуждаем возможные потенциальные переговоры компании Яндекса, ВК. Тут вопрос, надо еще как отнесется к этому ФАС, потому что 30% доля бизнеса, это надо будет согласование с их стороны. И опять в сфере...
2: Там... А что, покупай на слухах, продавай на новостях, может быть, так и оценивают.
0: Видимо, да, сейчас так и реакция рынка происходит, потому что невозможно даже еще потенциально оценить модели, сколько даст это дополнительной выручки или какие капитальные затраты у компании будут. Поэтому я бы вообще игнорировал это на данный момент новость. И пока просто невозможно эти слухи даже как-то оценить реально.
1: Ну, никакого хайпа здесь пока нет, потому что, когда мы видим некоторые истории заокеанские, стоит только упомянуть искусственный интеллект, сразу же 20% вверх. А здесь вот и ничего, казалось бы. То есть, может, хайп попробовали?
0: Возможно, попытались действительно на этом сыграть, но... тут надо...
1: денег нет, чтобы купить их.
0: Да, денег нет, но вы держитесь, да? Тут вопрос еще в другом. Если даже действительно будет история с ИИ и развитием каких-то там ЦОДов, строительства, помимо инвестиций, где брать само железо, назовем так, если грубо. Это в любом случае придется покупать либо у восточных партнеров, либо у западных. Как это будет просто сделать? Мы видим, что с импортозамещением у нас не все так идет гладко, а в IT-сфере, на мой взгляд, тут проблем будет больше.
2: Нам, кстати, пишут, поступают вопросы зрителей немножко в стороне от рынка акций. Пишет нам Александр в Телеграм радио РБК, вы тоже присоединяйтесь. Добрый день, я обычный физик без экономического образования. Подскажите, пожалуйста, почему банки начинают предлагать депозиты на год под ставку 16-18%? Банки что-то знают насчет?

0: счет инфляции в будущем?
1: Тут обязательно надо посмотреть 16%.
0: Насколько? Ну, наверное, краткосрочно.
1: Краткосрочно, да, и, скорее всего, сумма. Ограниченная сумма, да, это, как правило.
2: Можно в 20 банках набрать, наверное,
1: но
2: на один месяц.
1: Безусловно, тенденция повышения депозитов, ставок по депозитам идет, и уже мы неоднократно сегодня проговорили, идет дефицит ликвидности в банковской системе, это факт, и уже невозможно это игнорировать. Но и второе, мы видим, что траектория ключевой ставки, на мой взгляд, хоть и Центральный банк до сих пор говорит, что она не изменилась, она все-таки меняется не в сторону понижения, а в сторону паузы. Мы в этом году не исключаем, что больше понижения ставки не будет. Мой личный прогноз, как я уже говорил, что будет понижение до 13, а потом пойдем обратно на 15. Поэтому посмотрим дальше.
2: Сегодня еще доп. Эмиссия МВидео. МВидео выходит со своими пунктами выдачи заказов еще в 10 российских регионов. Может ли МВидео со временем стать конкурентом Wildberries и Озону? Или пока об этом говорить преждевременно?
1: Мне кажется, пока преждевременно говорить. Все-таки у МВидео надо тоже посмотреть, какой там огромный долг. Поэтому не безграничная кубышка, и развиваться будет очень непросто. Поэтому я бы пока даже рядом эти две компании не ставил.
2: Хорошо, еще мы говорим про инфляцию, говорим про ритейл.
0: Да, мы вот видим, что акции продуктовых ритейлеров опережают сегодня рынок. X5 и Магнит прибавляют выше, чем все остальные. Вчера мы вот обсуждали, что Лента тоже была в лидерах роста.
2: Ленту исключили из индекса.
0: Да. Ну вот на это все новости, которые могли привести.
2: Странно, лидеры рынка исключить из индекса.
0: Ну да, вот из новостей, разве что крупнейшие российские ритейлеры все активнее монетизируют трафик покупательский через рекламу, но вообще каких-то явных причин такого роста нет. Как вы на этот сектор смотрите?
1: Я бы еще обратил внимание на металлургов сегодня.
0: Тоже,
1: то
0: да,
1: это,
0: отскакивают.
1: Опять, это чисто техническая история, никакого позитива, либо там по компаниям, по корпоративным прибылям ничего не было, это идет закрытие коротких позиций. И мы это видим, много было открыто и в Алросе коротких позиций, поэтому на данный момент при общем позитиве индекса ММВБ компании, где много было коротких позиций, они ведут себя сильнее рынка. Здесь, повторюсь, это техническая история, никакого изменения с точки зрения фундаментальных показателей у компании не было.
0: То есть ритейл тоже шортили активно до этого?
1: Да, безусловно.
2: А может быть, просто все готовятся к каким-то новостям из Нью-Йорка, там сессия ООН, и, как всегда, политические новости всех забавляют на рынке.
1: Главное верить.
2: Слушайте, а вот состоятельные клиенты, они вот так вот играют на короткие, или это все-таки профучастники, роботы там в основном? В эти политические новости?
1: Нет, состоятельные клиенты, как правило, консервативные, по большей части, наверное, портфеля. Опять, это фонды ликвидности, облигации с постоянно с переменным купоном. И, конечно, безусловно, все хеджируют себя от возможной девальвации уже который год. Это валютные облигации. Поэтому, да, какая-то доля капитала, купонные выплаты идут на спекуляции, но это не про инвестиции, это, наверное, получить какой-то азарт, какой-то адреналин.
2: Просто я имею в виду, вот уже который раз, наверное, 628-й, одни и те же новости поднимают рынок на час, а потом все сдувается. То есть это явно не люди действуют, это явно боты.
1: Не исключено, но давайте так, все-таки физические лица подключаются к информационному фону, и, безусловно, армия физиков могут на текущий момент толкать российский рынок, потому что ликвидности нет, и мы видим такие колебания, перетоки по секторам одним и тем же миллиардом рублей могут толкнуть
2: на 5%. У нас есть свой Reddit, у нас есть свой GameStop. Ну что ж, сейчас мы прервемся ненадолго, потому что в студии уже у нас время новостей на радио РБК и на телеканале РБК, а мы вернемся буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
3: В 17.30 в Москве с новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. США предложат остановить удары по украинской инфраструктуре российской энергетики. Как заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире Fox News, Вашингтон считает это идеальным исходом и готов сделать все для прекращения конфликта. Ранее Трамп говорил, что Россия и Украина согласились на взаимный мораторий, но официально это не подтверждалось. В Кремле идеи назвали хорошие, однако отметили, что предметных переговоров пока нет. Банк России зафиксировал замедление роста ипотечного кредитования в августе до 0,5%.

0,7%. Объем выдачи вырос на 5%, составил 381 миллиард рублей, из них 56% пришлось на программы с господдержкой. По семейной ипотеке выдано 182 миллиарда, на 18% больше, чем в июле. Рыночная ипотека сократилась до 167 миллиардов, ее сдерживают ставки около 18%. Портфель розничных кредитов вырос на 1%, корпоративных почти на 1,5%. Торговый комплекс «Солнечный» в Стерлитамаке не проверяли пожарные с 2013 года. Его не было ни в планах, ни в перечне объектов с категорией риска, пишет ТАСС. При этом по классификации комплекс должен проверяться каждые 2-3 года. Напомню, пожар в ТК начался сегодня днем. Погибли 4 человека, 5 пострадали. К этой минуте пожар полностью ликвидирован. Лефортовский суд Москвы признал журналиста иноагента Юрия Дудя виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Как сообщили в Мосгорсуде, ему назначен административный штраф 40 тысяч рублей. Дудь внесен в реестр в апреле 2022 года. Ранее ему заочно назначили почти 2 года колонии. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Новости, заявления, события. Каждый день новые поводы задать главный вопрос. Что с этим делать и как это влияет на нас? Разбираемся в программе «Что это значит?». Контекст, смыслы, последствия. Подводим итоги дня вместе с экспертами.
1: По будням с 18 до 21.
2: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
3: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
2: Нет, согласен.
3: Ну, это за полгода, а годовых это уже получается 40.
0: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Мегаватты майнеров. Криптомайнеры все глубже заходят в искусственный интеллект. Anthropic заключила контракт примерно на 35 миллиардов долларов на облачные вычисления. Один из дата-центров этой инфраструктуры строится в Техасе, на площадке компании, выросшей из бизнеса по майнингу биткоина. Мощность проекта около 350 мегаватт. И здесь интересна сама логика перехода. Майнинг заранее создал то, что сегодня особенно нужно AI. Дата-центры, подключение к электросетям, охлаждение и большие энергомощности. Теперь эта инфраструктура получает нового клиента. Для части майнинговых компаний искусственный интеллект становится более привлекательным направлением, чем добыча биткоина. Получается, криптобум фактически профинансировал инфраструктуру для следующего технологического бума. И одним из самых ценных наследий майнинга могут оказаться не добытые монеты, а площадки и мегаватты, которые теперь нужны искусственному интеллекту.
4: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама.
1: Вы это слышали?
2: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
1: Теперь слышали.
2: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
1: 18+.
3: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
0: Рекламный щит.
4: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
5: И не знаю, почему другие покупают одежду, видимо, чтобы просто голыми не ходить. А я от этого получаю удовольствие. Не от того, что ты купил, а от ожидания. Когда ты смотришь, ходишь по магазину. Для меня такое времяпрепровождение и удовольствие.
4: На показ. Программа Екатерины Воробьевой о самом интересном из мира моды. Главные тренды, новости, вызовы и возможности индустрии. Что действительно важно, что стоит покупать и зачем следить.
0: По пятницам 14:10 на радио РБК. На показ. Экономим ваше время, а времена.

0: главное.
1: В студии Данил Бабич. Мы по-прежнему говорим о самом главном вместе с нашим гостем, начальником управления персонального брокерского обслуживания БКС Мир Инвестиций Сергеем Кучиным и, конечно же, с Александрой Панфиловой.
2: Ну что, дорогие, продолжаются. Индекс Мосбиржи ускоряет свой рост. 2% с небольшим, 2303 пункта. А лидеры роста, падения все те же. Вот единственная была реакция в акциях NVIDIA кратковременная. РБК сообщила о том, что NVIDIA заявила о нехватке оборотных средств. Индекс RGBI теряет 0,18%. Падение усилилось после анонса аукционов по размещению УФЗ. Завтра Минфин предложит рынку 6-летние и 12-летние бумаги с фиксированным купоном. Нам как раз пишут наши слушатели в телеграм-радио РБК, вы тоже присоединяйтесь. Выгодно ли сейчас взять длинные УФЗ 238 или 254 или остаться в фонде ликвидности? Горизонт от года.
3: Если горизонт от года, безусловно, это фонд ликвидности, потому что не исключено дальнейшее движение негативное по ФЗ, если Минфин объявит бюджет на следующий год более дефицитным, чем мы его там ожидаем. И более того, если этот дефицит будет закрываться новыми выпусками ФЗ, поэтому в какой-то момент может давление на ФЗ, несмотря на то, что ключевая ставка будет 14, продолжаться. Поэтому если горизонт года, это короткий горизонт инвестирования на фондовом рынке, я предпочел бы фонд ликвидности.
2: Ну вот поводов для роста рынка госдолга нет со стороны данных, которые выходят. Инфляционные ожидания в сентябре подскочили на 0,5% пункта, 14,2%. Выше показатель был за последние годы только в этом июле. При этом впереди индексация тарифов ЖКХ. А вот если мы данные за последние годы длинные посмотрим, то ожидания часто растут постфакту. Ну и что интересно, ожидаемо через 5 лет инфляция ожидания, наоборот, упала. Юань на Мосбирже прибавляет 0,6%, 12 рублей 58 копеек прямо сейчас. Вот вы же, кстати, в БКС, кажется, скорректировали свой прогноз по рублю после того, как Антон Силуанов вот вчера в эксклюзивном комментарии РБК анонсировал снижение цены отсечения до 50 долларов. Или нет?
3: Нет, мы его не скорректировали. Мы ждем, что ослабление рубля в следующем году будет примерно на 4 рубля, то есть снижение бюджетного правила на 9 долларов, на наш взгляд, добавит примерно 4 рубля к текущему курсу. Поэтому на конец года у нас курс 82-83, на следующий год мы ждем, что примерно на 4 рубля курс будет выше.
1: Сергей, а как вы и ваши клиенты относитесь к цифровому рублю? Задают ли вам вопросы и что вы отвечаете?
3: Да, безусловно, задают вопросы, и все в один голос говорят, что это делается для того, чтобы был тотальный контроль. Кому скрывать нечего, мне кажется, это только хорошо, поэтому...
2: А что вы отвечаете, зачем цифровой рубль обычному россиянину? То есть зачем он бизнесу и государству, понятно, там плюсы очевидные.
3: Физическим лицам, на мой взгляд, он не нужен ни для чего, поэтому единственное, что есть много действительно ситуаций, когда происходит взлом там и госуслуг, и потом у тебя куда-то эти денежные средства пропадают, безусловно, в цифровом рубле будет это проще все вернуть и отследить. Поэтому...
1: Да, во-первых, потом комиссионные, скорее всего, это будет дешевле просто. Да, если ты платишь, то ты платишь без комиссии.
3: Ну, знаете, мне кажется, это приведет к обратной ситуации. Если не будет комиссионного дохода у кредитных организаций, скорее всего, значит, будут зарабатывать больше на кредитах. То есть будут повышать свою маржинальность именно за счет этого. Поэтому где-то придет, где-то уйдет.
1: Что лучше, цифровой рубль или биткоин?
3: И то цифровая валюта.
1: Мы как раз сейчас будем говорить про криптовалюту.
2: Да, биткоин торгуется немножко ниже достигнутых вчера локальных максимумов. Вот прямо сейчас чуть ниже 86 тысяч долларов. Замминистра финансов Иван Чебесков, кстати, заявил, что объем криптооперации в России составляет около 50 миллиардов рублей в день. Ну и новых инструментов становится все больше. Сегодня Московская биржа запустила торги вечными фьючерсами на крипту, а именно на биткоин, на эфир, на солану, на рипл и на трон. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.
1: Ну что ж, а у нас как раз на связи управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. Мария, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Мария, хотелось бы, во-первых, поздравить вас с рядом юбилеев. Ну, сегодня 25 лет индексу Московской биржи, но

0: 19 сентября исполнилось 25 лет рынку деривативов, так что вдвойне вас поздравляем. Ну, давайте с места в карьер. Вы отвечаете за деривативы на Московской бирже, так что это ваш праздник. В 2001 году все только начиналось, а сейчас, наконец-то, вы дошли до криптовалют. Насколько будет востребован этот инструмент? Наверняка вы какие-то исследования проводили свои предварительно, и для кого он предназначен?
1: Смотрите, в первую очередь важно сказать, что любые инструменты срочного рынка на криптоактивы доступны только квалифицированным инвесторам. Но несмотря ни на что, квалифицированных инвесторов на срочном рынке более половины всех физических лиц, и их объем торгов достигает 90% от объема торгов всех физических лиц. То есть квалифицированные инвесторы – это целевая аудитория непосредственно данного инструмента. Плюс на срочном рынке представлена широкая линейка инструментов на криптоактивы. Уже более года торгуются фьючерсы на акции фонда EBIT, фонда BlackRock, фонда ETH, которые повторяют динамику биткоина, второй повторяет динамику эфира. Плюс летом мы расширили линейку, добавили 5 фьючерсов месячных на также монеты самые популярные. И вот сегодня, да, эта линейка пополнилась вечными фьючерсами на эти самые 5 монет. И, наверное, вечный фьючерс – это классический инструмент криптоплощадок, ведь 90% оборота по криптодеривативам, по криптоплощадкам приходится именно на бессрочные фьючерсы. Поэтому мы планируем увидеть в этом инструменте достаточно большое количество интересантов, да, это в первую очередь и арбитражные стратегии от наших клиентов, это и инвесторы, то есть все те, кто хочет разбавить свой портфель, диверсифицировать свой портфель также новыми инструментами.
0: Сергей, ваши клиенты заинтересовались?
2: А можно вопрос Марии по поводу бессрочного фьючерса на биткоин? Там также будет фандинг, стоимость фондирования, то есть если ты купил?
1: Да, в вечных фьючерсах есть предусмотрено стабилизирующий компонент фандинг, коэффициент от 0 до 0,35% сверху. Также считается раз в минуту с 9 часов до 19.00.
2: Да, это важный вопрос был, потому что здесь надо понимать, если ты купил бессрочный фьючерс, у тебя будет как минимум стоимость этого фандинга начисляться, поэтому это не для такого институционального удержания. На мой взгляд, наверное, это больше спекулятивные сделки, потому что у тебя есть внутренняя маржа, назовем это так.
0: Коротким горизонтом.
2: Безусловно, да. Поэтому если все-таки говорить про долгосрочное удержание данного инструмента, тех же цифровых валют, ну, наверное, можно найти альтернативу.
0: А какой сейчас, насколько велик спрос на криптоактивы среди ваших клиентов?
2: После того, как биткоин вышел, так скажем, из спячки и пробили уровень 82 тысячи, да, достаточно очень активно идет запрос именно на ETF, вот уже сказали, это EBIT, и на прямой биткоин, да, интерес очень сильно вырос как раз последние там 2-3 недели.
0: Мария, какие еще планы у вас? Я так понял, что вы довольно активны, наверное, еще что-то ждет нас в ближайшие месяцы?
1: Ну, сентябрь был у нас максимально плодотворным на новые интересные контракты, да, то есть в сентябре мы запустили уже 20 вечных фьючерсов на иностранные ценные бумаги, плюс пополнили вот сегодня еще 5 вечными фьючерсами. В дальнейшем планируем расширять линейку иностранных активов, также активно.
0: Надо расширяться, потому что 20 это маловато. Явно там меню должно быть побогаче. Но хорошо, лиха беда начала. Главное, чтобы бизнес и дальше шел и процветал. Желаем вам всевозможных успехов. Еще раз с праздником, со всеми юбилеями. Спасибо большое, Мария, за ваше время и ваши комментарии. А Мария Патрикеева, управляющий директор рынка деривативов в Московской бирже, была с нами на связи. Такой вопрос вам, Сергей. Мы поговорили про криптоактивы.

0: А вот, насколько мы знаем из того же исследования БКС, которое сегодня опубликовано, ваши клиенты сейчас интересуются иностранными акциями и любят это делать, туда заходить через CFD. Расскажите об этом продукте. Потому что еще несколько лет назад наш регулятор был резко против CFD.
1: Безусловно, потому что раньше был прямой доступ к западным площадкам, и не было необходимости делать какой-то суррогат. Сейчас у нас есть, безусловно, риски блокировки, владея прямым активом на западных площадках, поэтому в рамках лицензии Центрального банка брокер может предоставлять доступ к западным площадкам без рисков блокировки, форвардные контракты, простыми словами скажем. Это когда на внешнем контуре откупается акция, и инвестор здесь видит форвардный контракт, выпущенный самим брокером. Денежные средства с этого счета у клиента никогда юрисдикцию Российской Федерации не пресекает, в том и дело, что нет риска.
0: Тут вопрос такой, а насколько широко меню?
1: Меню изо дня в день пополняется, и здесь, наверное, автором выступает наш клиент. Uh-huh. Если есть спрос на какую-то компанию, либо фонд, либо там металлы, мы обязательно рассмотрим и добавим, если это будет с экономической точки зрения.
0: Чем форвардный контракт отличается от вечного фьючерса?
1: Тем, что можно торговать на собственные средства, и у тебя не будет стоимость фондирования, как в вечном фьючерсе, потому что много инвесторов, которые торговали вечным фьючерсом на валюту, купив и просидев год, и когда курс вроде бы не изменился, а у тебя счет минус 15%, и многие не понимали, почему это произошло. А вот в форвардных контрактах такая ситуация исключена, и если ты торгуешь только на собственные средства, у тебя будет действительно прямая репликация, повторение базового актива, изменение цены.
0: Да, еще хотел бы спросить у вас по поводу одного актива, который год назад был очень популярен, и сейчас, наверное, сохраняет свою популярность, судя по той информации, которую мы имеем. Банк Китая импортировал рекордные 1000 тонн золота с начала года, передают некоторые средства массовой информации с ссылкой на данные из КНР. Собственно говоря, золото. А как лучше туда заходить, на ваш взгляд?
1: Ну, у нас на московской бирже есть инструмент GLD-RUP. Это не производный инструмент, это действительно базовое золото, где у тебя идет зависимость от изменения курса рубля к американскому доллару и от мировых цен на золото.
0: Ну, условно говоря, покупаешь золото за рубли.
1: Да,
0: и сразу видишь, сколько.
1: Безусловно, да. То есть, тут надо понимать, если рубль укрепляется, то, естественно,
0: как рассчитывается курс, тот же самый валютный курс, он привязан к курсу ЦБ, правильно?
1: Все верно, да.
0: Еще есть разные варианты: золотые сертификаты, монеты, слитки. Люди как к этому относятся?
1: Очень популярны были в свое время ОМС, это обезличенные металлические счета, но на достаточно большой спред, и есть лаг с ликвидностью, то есть с реализацией сделки. Когда, еще раз повторюсь, появился инструмент на московской бирже, действительно очень крупные счета, состоятельные клиенты, и этот продукт используют, и нет необходимости в других вариантах инвестиций в золото. Даже я сейчас видел несколько ситуаций с клиентами. Продавали физическое золото, покупали GLD-RUP на московской бирже.
2: Угу. К Китаю и к металлам еще приходят новости уже второй день по компании «Русал». Вчера мы обсуждали, что «Русал» снизит цены на алюминий в России. И вот сейчас Bloomberg пишет, что «Русал» ищет покупателей для своих активов на Ямайке и в Гаяне. Какой мы тут вывод делаем в связи с акциями «Русала»?
1: Боюсь провести параллели. Буквально на этой неделе мы видели, что во временное управление перешли компания «Ашан» и остальные. Возможно, каким-то способом себя страхуют, хеджируют от возможных недружественных шагов со стороны западных партнеров. Поэтому могу пока провести параллель, наверное, только такую. Внутри не разбирался.
0: Наверное, все-таки мы вернемся к тому, с чего начали, но, может быть, так подробно не обсуждали. То банки, мы про банки поговорили, про «Газпром» поговорили, а вот про нефть.

0: нефтянку, непосредственно такую вот нефтянку, мы не поговорили-то с вами. Хорошие показатели, судя по всему, будут у нефтяного сектора. Там и Татнефть, и Лукойл, и Газпромнефть, и Роснефть. Кто ваши фавориты?
1: Наш фаворит – это Лукойл. Мы ждем очень щедрые дивиденды за первое полугодие. Но это, наверное, у всех брокеров компания «Лукойл» вызывает только положительные эмоции и делится постоянно своей прибылью с миноритарными инвесторами, поэтому это не может не радовать. Также нам нравится и «Газпромнефть», щедрые дивиденды. Поэтому все те компании, которые готовы делиться с нами, с инвесторами, нам, безусловно, это нравится.
2: А расти еще будет «Лукойл»? Такой вопрос. Дивиденды, понятно, щедрые будут.
1: Мы дождемся все-таки, какие объявят дивиденды за первую половину года. И мы видим, что цена на нефть у нас очень высокая, поэтому мы считаем, что второе полугодие должно быть у Лукойла успешное. Вопрос, единственное, что, на мой взгляд, риск Винтекс-Фол, который уже обсуждали, еще все-таки до конца этот риск, на мой взгляд, не ушел. И я не исключаю, что могут на другие компании тоже распространиться этот налог.
0: Именно на частные компании?
1: Да, на все абсолютно.
0: Угу. Ну, у Роснефти, наверное, все-таки они и так много платят, нет?
1: И Роснефть, и все остальные могут, да. Здесь будем смотреть еще раз за бюджетом на следующие 3 года. Очень важно будет увидеть его.
2: Ну что, нас регулярно просят обсудить ситуацию с облигациями Балтийского лизинга. Там есть факторы для беспокойства, и выход держателя крупного, и отчеты, и новостной фонд. Но вот завтра к нам придет заместитель генерального директора по работе с инвесторами. Пишите нам вопросы в радио, в чат радио РБК. Сергей, а пока коротко, что с облигациями Балтлизинга и почему все паникуют?
1: Это, как говорится, сарафанное радио. Произошла ситуация у нас с Евротрансом, с облигациями. Мы видели, что потянуло застройщиков и все остальные. Поэтому все ВДО сейчас под очень сильным давлением, даже несмотря на то, что у компании может быть не все так плохо, как...
2: А у нее не все кажется. Так плохо?
1: Не могу комментировать, не смотрел, не буду выдумывать даже.
0: Проблема с ВДО, наверное, заключается в том, что у каждой компании своя какая-то история, и полностью вникнуть в эту историю, если ты находишься вовне, не можешь, потому что иногда даже сами действующие лица не понимают, что происходит до конца.
1: Но у нас же, в принципе, когда выходит компания с купонным доходом 24, там, и 20...
0: Надо понять, что они не просто так, такие добрые и щедрые.
1: Это какой должен быть бизнес, чтобы у тебя маржинальность была выше? Ну, тут риски надо распределять.
0: Да, ну, ясно. Хорошо, а как относиться к рейтингам? Что такое рейтинг, коротко?
1: Здесь,
0: это прогноз просто и мнение.
1: Здесь тоже у меня большие вопросы, особенно с последними событиями. Но давайте так, мы не будем придираться к российским рейтинговым агентствам. Такие же ситуации случались и, везде, и да, международных, да. В частности, вот мы там с мексиканскими компаниями, когда покупали их облигации, то что видели.
0: Это так случиться может с каждым. Сергей, спасибо вам большое за ваше время и комментарии. Начальник управления персонального брокерского обслуживания БКС «Мои инвестиции» Сергей Кучин был у нас в гостях. Программа «Вели» Александра Панфилова.
2: И Даниил Бабич.
0: До свидания.
1: До свидания.
3: Рынки главные. Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены.

0: После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
1: Ошибка на миллион.
3: Кто знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
4: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
5: ХВЛ, Джили, Дэнфэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Рейдуа, Лисия, Аваж. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК.
6: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни сегодня в 21.00 на радио РБК.
1: РБК в цифрах.
2: 1 472 000 долларов – аукционная цена кроссовок баскетболиста Майкла Джордана. В 1984 году лига запретила ему играть в красно-черной модели Nike Airship из-за отсутствия обязательного белого цвета. Бренд обратил это в рекламу о запрещенной обуви. В итоге за первый год вместо планируемых 3 миллионов заработал на продаже 126 миллионов.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. С
5: Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
8: 18:00 в столице.
9: Время реформировать ООН.
5: ЧЕС. Что это значит?
8: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
9: И это не наша идея по реформе ООН, об этом заявил генсек организации на Генассамблее. Вот в Нью-Йорке неделя высокого уровня началась. Как решать накопившиеся проблемы организации? Это проблемы, которые связаны и с престижем в мире, с уровнем доверия ООН и финансами в том числе. Вообще стоит вопрос о том, что она может обанкротиться. Ну, к слову, позиция России такая, что как минимум нужна реформа Совета Безопасности.
8: Ну, заявил об этом Гутерреш, да, символично, что это последняя его сессия, да, его полномочия истекают 31 декабря этого года. Подробно Генассамблею сегодня, конечно, будем обсуждать. Кроме того, потребители против маркетплейсов. Новая битва. Критикуют законопроекты и право селлеров ограничить возврат отдельных категорий товаров. Я думаю, что вопрос, который многих заботит и касается. Что нельзя будет вернуть или что можно будет вернуть, но за деньги? И не проиграют ли маркетплейсы в таком случае битву офлайн-торговли?
9: Ну, как раз по этому вопросу мы хотим провести интерактив сегодня, спросить вас, наших слушателей, а перестанете ли вы в такой ситуации пользоваться маркетплейсами, если нужно будет оплачивать возврат и не будет возможности заказывать огромное количество позиций, чтобы выбрать в пункте выдачи заказа, и пойдете ли, например, в торговый центр. Теперь ждем ваше сообщение в нашем Телеграме.
8: Пишите нам в Телеграм и в Макс, в поисковике вбивайте радио РБК и в бот пишите сообщение.
9: Ну и без физики истории никуда. Миноборнауки меняет правила приема вуза в следующем году. Самые важные изменения мы разберем. Успеют ли ученики подготовиться? Мы начинаем наш трехчасовой эфир. ЧЕС стартует еще и на телеканале в 19 часов. А сейчас новости в студии Артем Самойлов. Артем, вижу, что Трамп выступает уже на Генассамблее. Несколько заявлений по урегулированию на Украине. Что конкретно сказал?
10: Да, конечно, Трамп, естественно, коснулся темы России и Украины. Естественно, про Иран заявил. Ну и, конечно, про величие Америки. Не забыл. Об этом прямо сейчас. Добрый вечер. О самом главном к этой минуте прямо сейчас. США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта, заявил Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, это случится быстрее, чем многие ожидают. Он также выразил уверенность, что сделка с Ираном будет заключена сразу после ноябрьских выборов в Соединенных Штатах. Президент США заявил, что ему предстоит решить, пойти на соглашение или полностью стереть Иран с лица земли. Трамп пообещал скорое падение мировых цен на нефть и оперативные поставки боеприпасов союзникам. К слову, иранская делегация почти в полном составе отсутствует в зале. Послы стран ЕС впервые в истории согласовали продление персональных санкций против России сразу на 3 года вместо полугода. Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, речь идет о рестрикциях против 3000 человек. Одновременно под давлением Франции и Люксембурга постпреды согласились снять санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Ранее Франция присоединилась к Словакии, настаивавшей на исключении Усманова. Затем Люксембург потребовал того же для Фридмана. Чистая прибыль российских банков в августе снизилась на 0,7% до 440 миллиардов рублей, как следует из материалов Банка России. Показатель почти не изменился к июлю. Совокупный финансовый результат сектора составил 436 миллиардов рублей, что немного ниже прибыли из-за отрицательной переоценки ценных бумаг. В июле результат был 422 миллиарда. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Венера этим вечером достигнет максимальной яркости, однако, как сообщили астрономы, увидеть ее в средних широтах почти невозможно. Планета восходит и заходит вместе с Солнцем и теряется в его лучах. В Москве вечером ожидается облачная и дождливая погода, что еще больше осложнит наблюдение. У меня на этом пока все, ну а сразу после короткой рекламы программа «Что это значит?», подробности выступления Трампа в ООН и его предстоящая встреча с Зеленским.
5: Реклама.
11: Приводите друзей.

0: и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: ЧЕС. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем наш информационный вечер.
5: С легкой подачи Артем Самойлов. Продолжим говорить о том, какие заявления уже прозвучали от Трампа на Генассамблее. Вот из основного это он сказал, что война на Украине закончится быстрее, чем многие думают. Вашингтон очень тесно сотрудничает с Москвой и Киевом. А встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома ожидается сегодня, после 8 вечера по московскому времени. Последний раз лидеры виделись меньше 2 месяца назад, 28 июля. Сейчас попытаемся вкратце вам описать, на каком фоне вообще эти переговоры будут проходить. У нас в студии Алевтина Сорокина. Алевтина, что успели заявить официальные лица из последнего перед этой встречей?
6: Да, теперь совершенно ясно, что в эпицентре обсуждения энергетическое перемирие. И сперва были только догадки западной прессы, но появились и действительно реакции официальных лиц. Первым из них был, пожалуй, лидер Пятой Республики, французский президент Эммануэль Макрон. Он встретился с Трампом и Зеленским перед началом Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и призвал к введению моратория на удары по энергетическим объектам между Украиной и России. По итогам встречи Макрон опубликовал большое публичное заявление в своих соцсетях. Он сообщил, что действительно и с Трампом, и с Зеленским он обсуждал, как можно обеспечить как раз мораторий на удары по объектам инфраструктуры. Но будем переходить от позиции
5: Франции. Да, Макрон, конечно, молодец, пытается поучаствовать даже в тех переговорах, в которых он не участвует, а что непосредственно участники.
6: Да, но для него вопрос, к слову, тоже очень остро стоит. Франция тоже столкнулась с большими проблемами из-за топливного кризиса. Но, переходя к Вашингтону, Марко Рубио был сегодня приглашен в эфир Fox News. И там он ответил, прокомментировал предстоящую встречу между Трампом и Зеленским тоже. Он подчеркнул, что США в рамках этой встречи будут предлагать остановку ударов по украинской инфраструктуре и российской энергетике.
7: Одна из вещей, которые нас волнуют, состоит в том, что за последние несколько месяцев в ряде случаев были атакованы суда, связанные с США и снабжающие нас нефтью. Возможно, не специально, но тем не менее, они были атакованы Украиной. Этот вопрос нужно решить, так быть не должно. Именно поэтому президент всегда хотел закончить эту войну. И он готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ей конец. Это сложно, но мы продолжаем надеяться, что что-то произойдет.
6: Причем не только Рубио едины. Постпред США при ООН Майк Уолтс тоже был сегодня в эфире американского телевидения, в частности, в эфире CNN. И там он сообщил американскому слушателю, ну и нам с вами в том числе, что не исключает возможность обсуждения сокращения ударов не только по энергетической, но и по зерновой инфраструктуре.
4: А что пишут в прессе по поводу встречи?
6: Ну вот, до реакции официальных лиц, безусловно, были догадки западной прессы, в частности, французской. Газета «Le Monde» была абсолютно уверена в том, что Зеленский и Трамп будут обсуждать как энергетическое перемирие, так и вопрос обороны, как раз ракеты «Патриот». И телеканал CNN тоже к этой версии прислушивается. Они пригласили в студию бывшего заместителя пресс-секретаря Пентагона, помощницу Джона Кирби, Сабрину Сингх. Она не сомневается в том, что как раз одним из главных вопросов на этой встрече будет именно вопрос вооружения, особенно в преддверии очень непростой зимы для Киева. Но вместе с этим Сингх отмечает, что для Вашингтона ситуация сейчас очень непростая, как минимум потому, что гораздо ближе к Белому дому сейчас совсем другой конфликт на Ближнем Востоке.
8: По итогам этой кулуарной встречи мы снова увидим, как Украина снова будет настаивать на предоставлении Соединенными Штатами необходимых ей ракет-перехватчиков. Мы знаем,

0: что эта зима может быть не просто опасной для Киева. Россия будет атаковать их энергоносители, и мы уже видели это прошлой зимой. В преддверии уже этой Украина хочет убедиться, что у них есть все необходимые возможности для обороны. С другой стороны, мы знаем, что США сейчас не хватает вооружения из-за войны в Иране. Это может стать главным препятствием в этих переговорах.
1: Трамп действительно вот вопрос средств на оборону воспринимает очень болезненно. И помимо встречи с Зеленским, которая есть в его расписании, глава Белого дома должен сегодня в том числе провести встречу с премьер-министром Великобритании Инди Бёрнемом. И британская пресса очень большое внимание уделяла тому, что Трамп, по сообщениям источников, будет давить на Бёрнема и требовать разъяснений по увеличению расходов на оборону. И мы понимаем, что, безусловно, речь идет про финансовую поддержку Киева.
2: Алевтина, можно предположить, что, наверное, на полях Генассамблеи могла бы состояться и трехсторонняя встреча, я имею в виду с участием американской стороны, украинской и, возможно, российской, но планов таких, по всей видимости, нет.
1: Да, мы, безусловно, здесь с тобой будем опираться на официальную реакцию и, конечно, на официальную реакцию Москвы. Зам главы МИДа России Александр Алимов говорил, что Россия не получала от Украины предложений о встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но вместе с этим он также сказал, что Россия рассмотрит такое предложение, если Украина выступит с соответствующим обращением. Впрочем, безусловно, будет встреча двухсторонняя между Москвой и Вашингтоном в лице Рубио и Сергея Лаврова. Она должна пройти 23 сентября в Нью-Йорке. Это тоже официальная информация от Москвы.
2: Значит, завтра будем как раз следить.
1: Да.
2: Состоится и какие заявления будут звучать. Мы обратили внимание, что не все приехали, кто мог бы приехать. Канцлер Германии, например, не прибыл. И председатель КНР Си Цзиньпин. Вот последний почему? Потому что у него встреча готовится 24 числа с...
1: Безусловно. Да-да-да, ты права. У нас большая рубрика из тех, кто мог прийти, но не пришли. И у каждого свои причины. У Мерца это политический кризис в Германии. У Си это непростой вопрос, связанный с тарифными войнами. Но он тоже будет в США просто 24 сентября. И, что самое главное, вопрос Тегерана все еще остается подвешен. Масуд Пезешкиан тоже на встречу в Нью-Йорк не приехал.
2: Алевтина, тебе спасибо большое. Наш обозреватель с рассказом о том, кто с кем встречается на полях Генассамблеи ООН. Это была Алевтина Сорокина. Ну, а мы сейчас из Нью-Йорка перенесемся обратно в Россию и поговорим об инфляционных ожиданиях россиян, которые выросли.
3: ЧЕС. Что это значит?
4: Да, инфляционные ожидания в сентябре до отметки 14,2% выросли. Я напомню, что в августе показатель снижался до 13,7%. В июле он был на максимуме за год 14,7%. Ну, что такое инфляционное ожидание? Это не показатель инфляции, конечно, а то, какую инфляцию ждут
2: люди. А вот вообще любопытно, как это все происходит. Да? То есть цены начинают расти, россияне наблюдают. Естественно, этот процесс в магазинах. Идут покупать товары быстрее впрок. Пока они не подорожали, производители, в свою очередь, видят этот возросший спрос и начинают повышать цены. Население опять видит новую волну роста цен.
4: Да, такой замкнутый круг.
2: Спираль инфляционная, это так и называется, с которой как раз Центробанк и борется с помощью высокой ставки. И вот вопрос, а на чем на этот раз, вот с августа по сентябрь, выросли инфляционные ожидания россиян?
4: Ну, аналитики говорят о том, что, конечно, топливная история повлияла, потому что рост цен на топливо формирует такую логику, что следующим этапом перенесутся эти цены уже с топлива на продукты. И отсюда и роста инфляционных
2: ожиданий. Мне кажется, еще кроме такого топливного кризиса, который мы наблюдаем, есть еще же повышение тарифов с 1 октября, о котором тоже не надо забывать. И, наверное, это тоже вносит свой вклад в инфляционные ожидания. Ну вот что говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. К топливному кризису добавилось еще и падение курса рубля. Давайте послушаем.
5: Два важные индикатора – это ситуация на топливном рынке и ситуация на валютном рынке. Я напомню, что у нас вторая половина августа и там еще даже начало сентября были периоды, когда курс рубля показывал достаточно быстрое ослабление. Параллельно с этим у нас на топливном внутреннем рынке возникла такая вторая волна напряженности. Сочетание этих двух факторов, я думаю, что они как раз повлияли на инфляционные ожидания населения. Центрального банка же, строго говоря, нету прямо ориентира жесткого по тому, на каком уровне инфляционные ожидания населения должны находиться. Тут важна их динамика. У нас инфляционные ожидания сместились в интервал от 13 до 15%. Это такая вот реакция на шок предложения. С другой стороны, то, что они в августе у нас снижались, показало, что в принципе

0: принципе, при нормализации ситуации они достаточно чувствительны к улучшению контекста на внутреннем рынке. Это хорошая новость.
1: Ну, ты знаешь, вообще этот показатель интересный. Вот как Наталья Орлова сказала, с одной стороны, нет какого-то параметра установленного, в каких рамках должны быть инфляционные ожидания. Угу. С другой стороны, Центробанк, мы знаем, смотрит на этот показатель при принятии решения.
2: Да не просто
1: решения.
2: Смотрит, а достаточно внимательно. Это такой один из ключевых показателей, на который ориентируется.
1: Сравнить его с реальной инфляцией, Минэкономразвитие у нас 6,24. Последний раз 14 сентября говорило, что инфляция на таком уровне. Получается, что ожидаемая инфляция более чем в два раза выше фиксируемой.
2: А практически так и происходит. Я даже, знаешь, нашла график сегодня, который отражает ожидаемую инфляцию населением, наблюдаемую и годовую инфляцию. И это вот горизонт с 2016 до 2024 года. И всегда инфляция ниже, чем то, что ожидает население. За исключением, знаешь, был период, это первая половина 2022 года, там эти графики местами сходятся. Ну, по всей видимости, тот год был такой сам по себе достаточно сложный. Поэтому, в принципе, это норма. То, что есть расхождение по цифрам, ничего в этом такого примечательного и нет. И что касается там текущих инфляционных ожиданий и динамики, как она будет влиять на ключевую ставку, здесь тоже, естественно, есть оценки. И, в принципе, понятно, что они в пользу сохранения ключа на заседании в октябре. Вот об этом говорит аналитик по макроэкономике управляющей компанией «Ингострах инвестиции» Александр Иванов.
3: Высокие инфляционные ожидания – это однозначно проинфляционный фактор. И для ЦБ это однозначный сигнал, что их денежно-кредитная политика должна быть жестче, чем сейчас. Это фактор за то, чтобы не снижать ставку. Другое дело, что ну и все мы, и ЦБ понимает, что сейчас у нас шоковый момент. Как бы ЦБ ставку не зажимал, даже если он ее повысит, то все равно, к сожалению, не на все он может ставкой повлиять. Прежде всего, на шоки предложения. Денежный рынок или там рынок облигаций будет реагировать и закладывая то, что ЦБ будет проводить более жесткую политику. Соответственно, доходности на рынке бондов будут как минимум не снижаться, скорее всего, расти дальше. Кредиты, депозиты, посмотрим, они тоже реагируют, естественно, на ключевую ставку.
1: Вот мы, Аня, сейчас говорили про инфляционные ожидания граждан, а есть еще показатели инфляционные ожидания бизнеса. Они растут уже третий месяц подряд. Сейчас в сентябре показатель уже на уровне 7%, там тоже рост 0,7%. Чем это обусловлено? Ну вот теми же самыми тарифами на ЖКО, о которых ты уже сказала. Ну и вот наименее оптимистичные прогнозы у промышленников и у агрокомплекса. Об этом говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
4: Основная часть строит планы с точки зрения того, что ситуация будет ухудшаться, и цены вырастут на десятки процентов. Разброс от 10 до 20. Прежде всего, это те, которые наиболее энергоемкие. Там, где самые высокие затраты на электроэнергию, на топливо. Сложные ожидания у нашего агропромышленного комплекса. Тут наложилось сразу несколько факторов. Тяжелая ситуация с внешними рынками и многократный рост издержек внутри страны. Все, что связано с нашей промышленностью и все, что касается переработки, особенно пищевки, услуг, вот здесь, конечно, тоже такие достаточно сложные ожидания. Все, что связано с предстоящим ростом тарифов, вот у них, конечно, ситуация пока наиболее сложная.
2: Если подводить некий итог, то понятно, что если выросли инфляционные ожидания, то, скорее всего, пространство для снижения ставки у Центробанка на следующем заседании будет очень ограничено. И действительно, вот есть предположение, что, скорее всего, ее сохранят на том уровне, на котором он есть. Но вопрос, да, если вы хотите низкие ставки по кредитам и низкую ключевую ставку, то отвечайте как-то иначе, когда вам представители Инфом задают вопросы. Да, а это как раз Инфом на основании результатов его опроса Центробанк делает вывод об инфляционных ожиданиях. Но это, конечно, такая легкая шутка. Отвечайте, как есть, потому что это отражает картину и важно для экономики решение Центробанка.
1: Ну, а вот что еще может способствовать инфляции, росту цен, так это, возможно, новые условия возврата товаров на маркетплейсах. Об этом прямо сейчас.
5: Час. Что это значит?
2: Вернуть получится, но, по всей видимости, не все, да? Вот так можно эту тему описать.
1: И, возможно, за деньги.
2: Да, несколько общественных организаций потребительских раскритиковали те изменения, которые ужесточают правила возврата приобретенных товаров на маркетплейсах. Редакция «Радио РБК» ознакомилась с замечаниями общественной потребительской инициативы, а почему вообще эта реакция прозвучала. Второй пакет мер по регулированию платформенной экономики разрабатывает Минэкономразвития. Мы на днях как раз в эфире обсуждали эти изменения.
1: Ну и, собственно, что содержится вот в этих поправках ведомства? Первое. Покупатели не смогут отказаться от товара надлежащего качества. Вернуть

0: Ну, что именно не устроило ассоциации, когда возврат товара становится потребительским экстремизмом, разбиралась в этом вопросе Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Вот общественные организации, Оль, считают, что новые поправки очень ограничивают права потребителей. А если товар не соответствует тому, что было в карточке, а такое бывает?
1: Да, вот эту проблему в ассоциациях как раз отдельно подсвечивают. Например, если товар был испорчен еще во время доставки покупателю, платить придется потребителю, потому что вся ответственность лежит на нем. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы, как считают в ассоциации, в достоверном описании, потому что все итоговые несоответствия возложат в итоге на покупателя. Но вообще-то возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. И ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
2: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать. А пытаются ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот эту людочку якобы для потребления.
1: Маркетплейсы, ну, в данной ситуации, они как бы тоже находятся в сложном положении, потому что на онлайн-платформах есть категории товаров, которые при возврате проверяются дополнительно. Ну, вот, например, БАДы или там спортивное питание. Если человек забрал их домой, а потом принес и решил вернуть, то придется все заново перепроверять, потому что есть такой риск, что таблетки или там протеин подменили. Такое тоже бывает.
3: Но поэтому речь идет все-таки о каких-то категориях товаров, а не обо всех.
1: Да, речь именно об этом. И при регулировании новых норм тоже очень важно учитывать специфику каждой товарной категории, считает президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
4: Сложность его заключается в том, что необходимо нащупать баланс, где будет сохраняться возможность потребителю привычным образом заказывать и отказываться от этих товаров, но при этом прекрасно понимаем озабоченность, которую высказывают селлеры, в том, что такие возвраты влияют на их логистику и экономику. Подход должен быть категорийным и учитывать, собственно, особенности каждого вида продукции.
1: Но при этом мы наверняка даже среди своих знакомых, друзей можем найти там одного-двух человек, которые там для какого-нибудь корпоратива заказывают себе костюм или платье, надевают один раз, потом возвращают.
3: А потом возвращают
1: маркетплейс.
3: Мы можем найти действительно одного-двух, а насколько вот эта проблема масштабна потребительского экстремизма, о котором маркетплейсы уже не первый год говорят?
1: Они говорят об этом не первый год, но юридически потребительского экстремизма вообще-то не существует. Закон о защите прав потребителей полностью защищает последних, и ну, при этом, чтобы продавцу там принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, это не просто отжать кнопочку в личном кабинете. Об этом, в частности, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамаджанова.
5: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары, то, что покупатель считает для себя излишним. Но он может это поносить для бесплатной аренды, а потом вернуть.
1: При этом для селлеров дополнительный удар по марже примерно до 10-15% от чистой прибыли.
0: Спасибо. С нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала о том, как хотят изменить правила возврата товаров с маркетплейсов.
6: Технологии и тренды. Возможно, вы уже видели в соцсетях вирусные ролики, где муха играет в Майнкрафт и Дум, торгует биткоином, готовит шаурму или пытается вести автомобиль. Что же там происходит? Это не дрессированное насекомое, а цифровая модель, которой разработчики поручили управлять происходящим на экране. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как цифровой мозг мухи стал игрушкой интернета и почему с живым мозгом такой фокус пока не повторить. В начале сентября Google Research и научный центр Джанелия при медицинском институте Говарда Хьюза представили карту центральной нервной системы самца мухи дрозофилы. Более 166 тысяч нейронов и 125 миллионов контактов между ними. Работа заняла около 10 лет, а искусственный интеллект помогал разбирать снимки электронного микроскопа. Ученые хотели понять, как нервные цепи превращают зрение, вкус и другие сигналы в движение, агрессию или брачное поведение. Но данные открыли для скачивания по лицензии Creative Commons, и программисты почти сразу начали помещать виртуальный мозг в Minecraft, Doom, Beat Saber и другие совершенно чужие мухи-среды. Важно, это не сознание и даже не полноценная цифровая копия насекомого. Это коннектом, лишь схема.

0: взаимосвязей между нейронами. Разработчики сами определяют, какие сигналы из игры получит модель и в какие движения превратится ее ответ. Поэтому муха может управлять персонажем, но это не значит, что она понимает правила игры или учится побеждать. И это уж точно не означает, что завтра в Майнкрафт можно будет загрузить живую муху. Цифровую модель можно перегрузить, неправильно стимулировать, а после ошибки просто запустить заново. С живым организмом сначала нужно научиться безопасно считывать сигналы мозга, а затем возвращать в него зрительную, тактильную и другую информацию, при этом достаточно точно и не повреждая нейроны. Это задача нейроинтерфейсов, она более сложная, чем запуск компьютерной симуляции. И все же вирусный эксперимент показывает серьезный сдвиг. Раньше результат большой научной работы оставался внутри лаборатории и статьи. Теперь открытые данные, свободные инструменты и ИИ-помощники позволяют независимому разработчику быстро придумать неожиданное продолжение чужого исследования. Ученые опубликовали карту мозга, а интернет превратил ее в персонажа. Зомби-муха не приблизила переселение сознания в компьютер, зато наглядно показала, технология развивается быстрее, когда доступ к ее базовым деталям получает любой желающий.
1: Хочешь больше вовлеченности и контроля? Плати. Производители делают механическую коробку привилегией для тех, кто по-настоящему любит управлять автомобилем.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире Радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: РБК тренды.
3: Выгода цифрового рубля. 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

0: Вы слушаете программу ЧЕС.
1: ЧЕС. Что это значит?
0: В студии Александр Ляпин и Анна Заброда, и в ближайшее время. Геополитический лед тронулся в направлении Арктики. США, Дания и Гренландия подписали документ о безопасности, который может расширить американское военное присутствие на острове.
2: Вот любопытно, сохранит ли Гренландия в такой ситуации свой суверенитет? Да, и как вообще американское присутствие меняет баланс сил в регионе?
0: Тем более, что Трамп уже заявил сегодня, что Америка немедленно приступает к строительству двух военных баз в Гренландии. Кроме того,

0: того, Голливуд готовится к одной из крупнейших сделок вообще в истории медиарынка. Paramount покупает Warner Bros. Discovery за $110 миллиардов, и под одной крышей могут оказаться Paramount Pictures и Warner Bros., HBO Max, Paramount Plus, а также CNN и CBS. Вот каким будет этот новый медиагигант и как он изменит рынок контента?
1: Учитывая, что там выделяется определенная сумма, есть обязательство, что должно быть произведено определенное количество картин за короткий промежуток времени, я так понимаю, что деньги это небольшие на такое количество. Вот не получим ли мы очень много не очень качественного кино?
0: Будем выяснять.
1: И ваш фан-айди, пожалуйста, паспорт болельщика, выходит за пределы чемпионата, приходит в Кубок России. С 1 октября может стать обязательным на домашних кубковых матчах клубов РПЛ. Что об этом думают сами болельщики, футболисты, и как меняется посещаемость игр в зависимости от того, есть фан-айди или его нет?
0: Потому что мы помним, что с введением фан-айди посещаемость действительно изменилась. Ну а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
2: Восемнадцать часов 32 минуты в Москве. Добрый вечер. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие считают, заявил Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, США тесно взаимодействуют с руководством России и Украины. Трамп также сообщил, что намерен задействовать закон о санкциях против Москвы. Документ предусматривает ограничение пошлины против России и крупнейших покупателей ее энергоресурсов. Госсекретарь США Марко Рубио ведет переговоры с властями Кубы. Об этом заявил Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, Вашингтон стремится к фундаментальному изменению ситуации в республике. Трамп назвал кубинскую систему абсолютно провалившимся государством, предсказал ее падение. Подробности переговоров он не привел, отметив лишь «посмотрим, что получится». После этого кубинская делегация в полном составе покинула зал Генеральной Ассамблеи ООН. Число пострадавших при пожаре в торговом комплексе в Стерлитамаке выросло до 11. Об этом сообщили в МЧС. Также стало известно, что власти города возьмут на себя организацию похорон погибших. Напомню, пожар в торговом комплексе начался сегодня днем. Погибли 4 человека, 5 пострадали. К этой минуте пожар полностью ликвидирован. В Калининский суд Санкт-Петербурга поступил крупнейший в России иск организатору концерта Канье Уэста. Анна и Сергей Еремеевы требуют взыскать более 380 тысяч рублей. Они купили 4 билета, но потребовали деньги назад, узнав, что площадка не подтверждена. Организатор отказал. Это уже второй подобный иск в Петербурге. Еще несколько подали в Москве и в Воронеже. До заявленного концерта меньше месяца, но его судьба до сих пор не ясна. Это были новости. Далее на радио РБК в программе ЧЕС все подробности заявления Трампа о Гренландии.
0: Ну и прямо сейчас будем выяснять, что же будет происходить в Гренландии. Две военные базы, как ситуация может развиваться и как расклад сил может поменяться в регионе.
3: ЧЕС. Что это значит?
1: Две военные базы в Гренландии не когда-нибудь, а прямо сейчас США начинают немедленно строить. Вот такое заявление Трампа на Генассамблее ООН. На том же мероприятии власть штатов Дании и самого большого в мире острова планирует подписать соглашение о безопасности Гренландии. Вот в рамках этого документа американцы планируют расширить свое военное присутствие. И, кроме того, должны таким образом завершиться долгие споры Копенгагена и Вашингтона о принадлежности Гренландии. В деталях этого соглашение разбирался Владимир Расулов. Он у нас в студии. Володя, что можно сказать, что у Трампа очередная победа?
4: Практически. Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно на эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Но, правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. И Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе.
0: И вместо

0: двух упряжек две военные базы построить.
1: Поставить две базы. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки, планируют заключить с королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями этого острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИРАН Александр Петров.
2: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие Соединенных Штатов, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
1: По данным Рейтер, США в рамках вот этого соглашения планируют расширить число военных баз в Гренландии с одной до трех.
3: Понятно, какими они будут, да? Что это за базы, где будут находиться?
1: А как утверждает агентство, Вашингтон планирует восстановить военную базу времен Холодной войны на юге острова, а также создать еще одну на восточном побережье. Речь идет о восстановлении объекта в населенном пункте Нарсар-Суак, там в 50-х годах была американская военная база Blue и West One. И, кроме того, новый объект планируется в населенном пункте Местерсвик. Это аванпост, который сейчас использует лыжный патруль на тех самых собачьих упряжках ВМС Дании. Министр иностранных дел королевства Ларс Лекке Расмуссен в интервью местному телеканалу заявлял, что в значительной степени именно НАТО теперь будет присматривать за арктическим регионом. Все это укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные, но это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния Москвы и Североатлантического альянса. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
4: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 «Рейдер».
1: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. Но и последовала реакция от американской стороны. Американский госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
3: То есть двумя новыми может еще и не ограничиться. Но есть и реакция Москвы. Да, понятно, что Арктика – это зона интересов России. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что возможное подписание соглашения по Гренландии – это дело соответствующих стран. Володя, тебе спасибо. Наш обозреватель Владимир Расулов о том, как Гренландия становится первой линией обороны США.
5: Ну а буквально через пару мгновений об одной из самых крупных сделок в истории Голливуда.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
7: Час. Что это значит?
5: Ну, перенесемся из Гренландии в Голливуд. Paramount открыла себе путь к покупке Warner Brothers. Генпрокуроры 12 американских штатов достигли таки соглашения с компанией, передает об этом CNN. Это, по сути, был последний барьер для того, чтобы эту сделку провести. Кстати, CNN тоже затрагивается в этой сделке. По поводу телеканала есть даже отдельный пункт в соглашении предстоящем. Сейчас будем подробнее разбираться.
3: Ну что, генпрокуроры США согласились отозвать

0: подать антимонопольный иск против покупки Warner Brothers. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. И среди них, например, обязанность выпускать 30 фильмов в год в течение 2 лет, по 30 каждый год. А еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская. Она у нас в студии. Ян, мы несколько параметров, да, и условий этой сделки перечислили, если их учитывать. Насколько это удачная сделка для компании? Или это какой-то такой компромисс, не совсем радостный?
1: Ну, многие обозреватели указывают на то, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, $110 миллиардов, вот такая сумма, согласована за покупку Warner Brothers. Это больше, чем, кстати, изначально хотели заплатить Netflix. Они планировали 87 миллиардов там с копейками за Warner Brothers платить. Но вот Paramount переплюнула. Кроме того, они, кстати, еще должны заплатить почти $3 миллиарда отступных для Netflix, собственно, за то, что они обошли в этой гонке. Нужно понимать, что Paramount сейчас после покупки Warner Brothers будет владеть довольно-таки гигантами индустрии. То есть многие называют вообще всю эту сделку чуть ли не смертью Голливуда, переживали за то, что конкуренция будет убита. Ну, действительно, крупнейшие медиа-активы практически объединяются. HBO-сервис также получает для себя Paramount. То есть и выход на стриминг будет гораздо более широким, чем это было раньше в этой кинокомпании. Но вместе с тем это все же огромные инвестиции, и прибыль Paramount, ну, тяжело, скажем так, сочетается с вот этими вложениями. Плюсом к этому рынок в последнее время постоянно меняется. Если мы говорим про те же стриминги, то предпочтение аудитории буквально от сезона к сезону может быть непостоянным. Могут закрывать даже, казалось бы, перспективные проекты. Но в чем точно, можно сказать, выиграла Paramount, что увеличивается возможность для создания новых кино, для нового кино, новых проектов. В частности, вот даже говоря про студии, которых у Warner Brothers больше. Говорит об этом кинокритик и главный редактор портала «Профи Синема» Нина Рамадановская.
2: Я была на обоих студиях, и на Paramount, и на Warner. И сама студия Paramount, она в несколько раз, вот даже по площади, она меньше, чем студия Warner Brothers. Мне кажется, что здесь как раз стремление таким образом поправить это положение. Я не вижу в этом большой угрозы и не считаю, что это катастрофа. Например, студия MGM, ну, со Львом, да, помните, которая в свое время производила огромное количество фильмов, она практически ушла с рынка производства контента и сосредоточилась на игровом бизнесе. Ну, где-то половина казино Лас-Вегаса стоит под брендом MGM. Бывает и так.
1: Ну, то есть для Warner Brothers тоже не все потеряно, для компании могут определить свой вектор развития. Но соглашение включает в себя обязательство Paramount инвестировать в кино именно американское. Так, например, $1.5 миллиарда новых инвестиций в течение 5 лет они должны направить на кинопроизводство и выпускать по 30 фильмов каждый из первых 2 лет. То есть первые 2 года по 30 фильмов Paramount будет обязана выпускать.
0: 60.
1: А дальше, да, дальше в течение еще 3 лет по 32 фильма в год. Для сравнения, сейчас Paramount запланировала 16 фильмов на 27 год и 7 на 28. А Warner Brothers, ну, более в этом смысле были продуктивными и запланировали на следующий год 19 фильмов и на 28 год 15 релизов.
0: Ну, то есть суммарно выглядит суммарно, как будто бы не так много, но денег хватит на это? Запланированных.
1: Надо сказать, что $1.5 миллиарда это не все инвестиции, которые Paramount может направить на это, но, скорее всего, как кинокритики тоже предполагают, конечно, руководство студии захочет сокращать косты и захочет как можно меньше долларов, вообще денег да, тратить на
0: производство. То есть мы можем получить не очень качественные продукты на выходе?
1: Или наоборот, это будет шанс для молодых талантов, скажем, задешево, но красиво исполнить новый продукт, который удивит, возможно, даже бывалых.
3: Спасибо. Сделки, предстоящие сделки по покупке компании Paramount, компании Warner Brothers, рассказывала Яна Ритунская.
4: Чес. Что это значит?
0: Мы сегодня прям перемещаемся в Америку, в Россию, и потом опять в Америку, в Россию. Да, вот снова мы в России оказываемся. Про Fan ID поговорим, который будет действовать на матчах Кубка России уже с 1 октября.
3: Да, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет об этом РИА Новости со ссылкой на свои источники. Карта болельщика потребуется на матчах Кубка России с участием команд российской премьер-лиги, если игра проходит на их домашнем стадионе. Вот это требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов первой и второй лиги эта система пока не вводится. Но вот как это повлияет на посещаемость матча и экономику клубов, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, что говорят болельщики? Как они отреагировали?
5: Они выступает резко против. Это в целом было ожидаемо, потому что в 2022 году, когда только появился Fan ID на матчах, и клубы выступили с массовым бойкотом, это было так. Ну, сейчас в фанатских пабликах гуляет, конечно, возмущение, нецензурные комментарии, которых полно, но пока вот таких подобных объявленных бойкотов я никого не видела. Ну, это, естественно, на момент выхода материала в эфир. Так называемые активы среди фанатов придерживаются следующей позиции. Домой по паспорту не ходят. Они давят на то, что запрещая им свободное посещение матча, и ущемляются их права. Ну и приводят в пример возможность аннулирования паспорта в любой момент без объяснения причин. Фанаты считают, что таким образом с ними можно будет расправляться, если они, например, будут выступать против действий руководства клуба. Хотя на самом деле тут стоит отметить, что такие случаи вправду были, но аннулировали паспорт болельщика в уже случаях каких-то фанатских стычек, драках, ну то есть абсолютно заслуженно. Отдельно болельщики недовольны тем, какая атмосфера складывается на трибунах в отсутствие ультрасов на матчах. Об этом рассказал фанат из Санкт-Петербурга Дмитрий.
6: У меня есть фан-айди, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают, и из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-айди, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что, например, на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
5: А раз фанаты против, значит, и клубам придется не сладко. Спортивные аналитики ожидают спад посещаемости.
0: Ожидают. Я помню, в 2022 году, когда только речь зашла о том, что фан-айди появится, а потом уже фан-айди вводился, говорили о том, что да, никто не будет ходить, сейчас вот упадет посещаемость. Ну, а на деле-то что произошло? Вот какие цифры?
5: На деле я с тобой соглашусь, потому что по данным, за первый год действия фан-айди, по данным РПЛ, средняя посещаемость домашних матчей в первый год упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, посещаемость снизилась еще сильнее на почти 24%. В то же время последние три сезона, с 23 по 26 годы, показывают хоть и медленный, но все же рост по посещаемости. За три года она выросла с 11 тысяч человек до 13,5 тысяч. Так что эффект бунта болельщиков, возможно, будет, мы этого не исключаем, и об этом говорят спортивные аналитики, но
0: будет, видимо, не очень долгим.
5: Да, незначительный и краткосрочный. Да, все верно.
3: Привыкают к фан-айди, короче.
5: Да, привыкают. Ну и сами клубы, на самом деле, тоже подготовились, ожидая этого. Вот, допустим, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Эмиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении фан-айди заранее. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу, а решили чуть-чуть подождать для того, чтобы у болельщиков была возможность сделать все необходимые документы. Кому реально стоит опасаться? Малым клубам, которым нужно будет найти финансирование на оборудование для считывания фан-айди и оплачивать дополнительную работу персонала на матчах. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
7: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили и с фан-айди, и без фан-айди. То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за полторы минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клуба, чтобы фан-айди считывал аппаратуру.
0: Лиза, а как за время действия фан-айди изменился портрет болельщика? Вот стало ли больше ходить, например, с семьей, с детьми?
5: Ты совершенно правильно все подметила, и об этом говорят и сами представители клубов. Семей на трибунах действительно стало больше. Никто теперь не опасается.
3: Ну, безопаснее стало.
5: Да, стало безопаснее, стычек каких-то фанатских группировок, и, соответственно, это мероприятие теперь стало больше семейного формата.
3: Вот интересно, в футболе вводится этот фан-айди, а на другие спортивные состязания не планируется распространять?
0: Мне кажется, хоккей, изначально были разговоры, даже опасения, что чуть ли не на фигурные ледовые шоу будут вводить фан-айди.
5: Ну, опасаются сейчас больше всего, конечно, хоккейные фанаты, потому что такие разговоры ходят, с такими инициативами выступали различные спортивные федерации, министерства спорта, но пока дальше вот таких обширных дискуссий это никуда не ушло.
0: Что касается сложности с оформлением Fan ID, как это быстро делается?
3: Это... Были мнения, что это так сложно, что это...
5: Там надо, на самом деле, один раз сесть и сделать. Я вот как человек, который...
0: Не на каждый...

0: не на каждую игру.
1: Получал Fan ID, ты просто вводишь необходимые документы, паспортные данные, там, личные свои данные оставляешь и отправляешь заявку на согласование, она тебе приходит очень быстро, то есть, по сути, нужно сесть один раз, сделать, и потом несколько раз это не подтверждать, не продолжать. Один раз сделал, и все, можешь спокойно ходить по этой карте, предъявлять ее в электронном виде.
2: Спасибо. Лиза Майнгард рассказывала нам о том, что Fan ID могут ввести и введут уже, по всей видимости, с 1 октября и на матче Кубка России. Это был, ну, по-моему, последний крупный кубок, который еще проводился без Fan ID, так что теперь...
0: Вот мы выяснили, что сложности с оформлением Fan ID нет, да, и, скорее всего, такое фанатское сопротивление, это первая эмоциональная реакция, как показывают цифры, болельщики все равно посещают те матчи, которые им интересны.
3: Чес. Что это значит?
2: Если вы подключились к нам сейчас, что уже успели обсудить, конечно же, это встреча предстоящая Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
0: На полях Генассамблеи ООН, которая стартовала в Нью-Йорке. И, к слову, кроме того, что запланированы такие крупные политические переговоры в разных форматах, есть еще и вопрос, который поднял Антонио Гутерреш. Это будущее организации и ее реформа. Мы об этом тоже в 20 часов поговорим, что принципиально нужно изменить, чтобы вернуть ООН, имидж организации, которая действительно оказывает влияние на мировые процессы.
2: В Москве, кстати, солидарная с этой точки зрения. Еще из важного, Дональд Трамп заявил, что в Гренландии немедленно Америка приступит к строительству двух военных баз. Ну, сегодня тоже было мероприятие, где подписали документы.
0: Да, уже вот новость буквально несколько минут назад, что США, Дания и Гренландия подписали соглашение, которое позволяет Америке расширять военное присутствие на острове.
2: Ну, о чем это говорит? Очевидно, что вот в этом регионе арктическом, вокруг которого в последнее время страсти накаляются, но становится все интереснее. Ну,
0: да, и Америка усиливает свое присутствие в Арктике.
2: И вот как эксперты некоторые сказали у нас в эфире, что да, действительно, это одна из дипломатических побед Дональда Трампа.
0: Еще одна тема, которую мы обсуждали, это изменения на маркетплейсах. Нельзя будет возвращать товары бездумно, скажем так.
2: Уже нельзя.
0: Категории, которые, в принципе, такую возможность ограничат, а по другим, возможно, будет платная отмена. И вот потребительские сообщества выступают против такого, говорят, что это нарушение прав покупателей. Мы спрашивали у наших слушателей, как вы относитесь к тому, что возврат может стать платным или, в принципе, такой опции не будет. Простимулирует ли вас это вернуться к офлайн-покупкам?
2: Ну, обычным магазинам, да, если уже просто, ну, как бы резона, что ли, не будет на маркетплейсах покупать.
0: Пишите нам.
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Джоли Гранд Бистро» на Пресне. Французское бистро с московским размахом. Легко, элегантно и немножко театрально. Ресторан занял историческое здание фабрики братьев Мамонтовых. У входа резной фасад кондитерской и цветочная лавка. Словно маленькую французскую улицу спрятали внутри старой Москвы. Дальше два уровня, арочное окно, потолки высотой почти 12 метров, торжественная лестница и открытая кухня. Много света, воздуха и деталей. Росписи по мотивам Анри Руссо, растительные светильники и текстиль с орнаментами Уильяма Морриса. За французскую кухню отвечают Виктор Кислинский и выпускник Cordon Bleu Вадим Борисихин. Их формула – французская классика, без тяжести плюс современная европейская техника. В меню – блюда, которые не требуют расшифровки. Тартары, салаты, паста, рыба и мясо. Все знакомо, но собрано аккуратно, легко и с парижской интонацией. Что здесь брать? Утку конфи. Это беспроигрышная классика. Еще закажите улиток эскарго, нисуаз со свежим тунцом на гриле и паштет из стерляди. Французская кухня во многом держится на бульонах и соусах. И тут особенно круто поработали с базой. При этом есть близкие нам русские интонации. Например, рядом с луковым супом в меню стоит уха, тоже построенная прежде всего вокруг хорошего бульона. Отдельная глава – десерты Андрея Сокольникова. Золотой орех, медовик и тарт с земляникой. Классика становится легче, ярче и эффектнее. Итог. Джоли Гранд Бистро Это Париж в декорациях старой Москвы.

0: Высокая лестница, открытая кухня, цветы, шампанское и десерты, ради которых стоит оставить место. Это «Фуди», и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Складывается впечатление, что США бьют наших.
2: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
3: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
4: РБК в цифрах.
3: 118 химических элементов содержится в современной таблице Менделеева. Последний, 118-й, искусственный радиоактивный элемент оганесон, назван так в честь российского физика-ядерщика Юрия Оганесяна, открывшего его.
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
7: Что читает генеральный директор Эйлер аналитические технологии Дмитрий Глушаков.
8: Я сейчас читаю Айзека Азимова «Академия». Очень интересно с той точки зрения, что написана книга была в 1960-х годах, 70-х. Повествует она о событиях в году 22 тысячи с чем-то, когда уже люди заселили всю галактику. Но при этом происходящее в этой книге очень сильно напоминает текущую обстановку в мире.
6: Айзек Азимов, «Академия».
9: Гааль настраивался на прыжок через гиперпространство совсем недолго, хотя в обычных межпланетных перелетах эти ощущения нельзя испытать. Путешествие в обычном пространстве могло проходить со скоростью, не превышающей скорости света, что известно науке еще из забытой эпохи истории человечества. Поэтому на путешествие даже между ближайшими обитаемыми системами уходили бы годы. А в гиперпространстве этой неподдающейся воображению области, не являющейся ни пространством, ни временем, ни веществом, ни энергией, ни вакуумом, можно было пересечь всю галактику за мгновенный промежуток времени.
4: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 19.00 в столице.
2: Время платить налоги.
1: И спать спокойно.
0: ЧЕС. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
2: Продолжаем наш телерадиомарафон, и сейчас коллеги из телеэфира подключаются. В 19.00 ЧЕС стартовал и там. Слушайте, смотрите нас, как вам удобнее. Ну, а что мы запланировали в ближайшее время на радио РБК? Первая тема – безработных владельцев имущества выводят из тени. Налоговая нашла аж 150 тысяч трудоспособных граждан, москвичей, которые живут на какие-то доходы, по всей видимости, теневые, от сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств. Это эксклюзив РБК, вы можете ознакомиться с ним еще и на сайте. Как налоговая ищет таких предприимчивых граждан, что им грозит и что делать тем, кто хочет обелиться? Мы пытаемся дать советы вместе с налоговым консультантом.
1: Кроме того, лишний ЕГЭ или общественная деятельность добавят баллы при поступлении. Миноборнауки хочет изменить правила приема в вузы в следующем году. Что изменится принципиально, разберем и попытаемся дать какие-то рекомендации вместе с нашими гостями, как повысить шансы на поступление.
2: И депутаты против падала. В Екатеринбурге поспорили, что нужнее, корт или платная парковка. Мы порассуждаем, как организовать городское пространство так, чтобы все были довольны в 20 часов.
1: Ну, а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Добрый вечер. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. ЕС продлили санкции против России и снял их с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Как сообщают Financial Times и Reuters, санкции против почти 3000 российских физлиц и организаций продлены сразу на 3 года вместо полугода. Снятие ограничений с Усманова требовала Франция и Словакия, затем к ним присоединился Люксембург и по Фридману. Против выступала Латвия, из-за чего переговоры затянулись до последнего момента. Оба бизнесмена под санкциями ЕС 2022 года. Дональд Трамп, премьер Дании и глава правительства Гренландии подписали соглашение о переходе к США обязательств по обеспечению безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят две крупные базы. Он подчеркнул, ни один противник Вашингтона не сможет разместиться или инвестировать там без письменного согласия США. Датский премьер заявил, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. Российские военные поразили беспилотниками логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе. Как сообщили в Минобороны, удары наносились по логистике, портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным ведомства, оба объекта поражены. Большинство немцев считают, что Фридрих Мерц должен покинуть пост канцлера. Как свидетельствуют результаты опроса Форса, 55% респондентов высказались за отставку, 40% за то, чтобы он остался. В исследовании участвовали более 1500 человек. Ранее другой опрос показал, что работу Мерца положительно оценивают лишь 10% немцев. Это были новости. Далее в программе. Что это значит о том, что налоговая вывела из тени владельцев квартир и машин, живущих на нелегальный доход от аренды, как их находят, что им грозит и как легализоваться. Все подробности менее чем через минуту.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 нет. УБРН 124 770 063 85 70.
4: Условия и тарифы на сайте а7дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Час. Что это значит?
1: Ну что, Ань, добрались до москвичей с серыми доходами, да? Выявляют их теперь с помощью даже дорожных камер и участковых. Вот как рассказали РБК в столичном департаменте эконом-политики, около 150 тысяч жителей, если точно, там, по-моему, цифра 154 тысячи жителей города, владеют недвижимостью и автомобилями, но, судя по их налогам, не работают.
0: Эксклюзив РБК.
2: Да, нет доходов, нет налогов, но есть имущество, автомобили, квартиры, как так интересно получается. Мы с самого утра разбираем тему в нашем эфире. Вычислять серых арендодателей помогают и участковые, в том числе. Юристы отмечают, что такой метод самый эффективный из возможных, однако нарушителей слишком много. По данным Дом.РФ, 95% примерно жилья сдается неофициально, но, если я не ошибаюсь, это цифра по стране. С помощью дорожных камер власти следят за тем, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался как такси. При этом, как отмечают в мэрии, если у гражданина доход ноль, при этом 70 транспортных средств собственности, объяснить это каким-то коллекционированием автомобилей такси, не да, именно не получится.
1: Ну, вот, впрочем, органы исполнительной власти все еще им, органам, все необходимо доказывать все-таки факт уклонения. Об этом рассказала автор эксклюзива РБК, ведущая программы «Налоговая база» Екатерина Виноградова.
5: С теневой арендой в Москве борются прежде всего с помощью участковых. Есть целая система их работы, профилактический обход административного участка, в рамках которого участковые обходят квартиры, выявляют, что там, да, живут действительно арендаторы, а не собственники, и собирают различные документы, которые это подтверждают. Договоры, квитанции и так далее. Я предполагаю, что он может опрашивать и свидетелей, например, а дальше уже собранную информацию передает в налоговые органы. Если выявлено, что действительно налоги с этой аренды не платят, то, соответственно, собственники получают письма счастья. Нулевой доход. Проблемой становится тогда, когда у вас параллельно в собственности много объектов недвижимости и транспорта, а именно десятки. Но само по себе ни квартира, ни автомобиль, ни отсутствие официальной зарплаты не являются доказательством получения скрытого дохода. То есть налоговая должна это доказать и подтвердить.
2: Кроме работы участкового и камеры, есть еще такой момент, как движение денег по счетам, да, если налоговая уже обратила внимание на каких-то людей, граждан, и получает от банка информацию, что есть регулярные платежи, которые примерно в один и тот же срок приходят, а некоторые даже и с пометкой «за аренду», да,
1: примерно
2: такое тоже бывает,
1: та же сумма.
2: То, конечно, сразу возникают вопросы и начинается проверка дополнительная. Но дальше, что делают налоговые органы, разберемся. У нас на связи управляющий партнер юридической фирмы «Гид права», один юридический консалтинг, Илья Назаров. Илья, мы вас приветствуем. А только ли московская налоговая практикует вот такое выявление бездоходных, да, назовем их так, арендодателей, или в регионах тоже активно над этим работают?
6: Всем добрый день. В Москве работают, безусловно, гораздо активнее. И я хотел вот отметить, что с недавнего времени налоговая уже напрямую имеет доступ к банковским счетам граждан.
2: Если раньше, то есть дополнительный запрос не нужно делать?
6: Не нужно. Мы сейчас по очень большому количеству клиентов уже получаем информацию, что налоговая напрямую просит их пояснить те или иные операции по счетам.
2: Это
6: уже вход банков.
2: Эксклюзивная возможность именно московской налоговой или, в принципе, у там, любых региональных отделений есть такая опция?
6: В принципе, да. То есть налоговые сейчас получили прямой доступ к движению по счетам граждан. Теперь для этого в банк обращаться налоговый не требуется. Поэтому администрирование сократилось.
2: Угу. А внимание привлекают только те, и в большей степени те, у кого нет доходов, но есть имущество?
6: Я бы сказал, что внимание привлекают в первую очередь платежи. Вот как вы правильно сказали в начале, если это регулярные платежи на одну и ту же сумму и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. И часто, вот как мы видим, задействуется искусственный интеллект, который как раз вот это все очень быстро и определяет.
2: То есть он анализирует каким-то образом весь массив платежей и выделяет те транзакции, которые наиболее подозрительны. А потом, по всей видимости, подключается уже человек, который это все анализирует и собирает дополнительную доказательную базу.
6: Верно. И как мы даже видим, что часто даже искусственный интеллект может рассылать уже первичные требования. То есть человеческий фактор сводится к минимуму, а все начинает делать искусственный интеллект. Вот. Но систематичность и регулярность, конечно, сейчас вот на первом месте по риску стоит. Поэтому надо с этим быть крайне внимательным.
2: Вы сказали по поводу того, что сейчас московская налоговая более активная, чем региональная, но я не нашла какую-то общую статистику по стране, какое количество вот таких арендодателей, которые в тени находятся. То есть пока все-таки это скорее точечная работа, чем массовая?
6: Я думаю, что это самое-самое начало массовой работы. Если раньше действительно было точечно, то вот мы сейчас стоим на пороге того, что скоро, совсем скоро это будет очень массово. Поэтому те, кто еще не вышли из серой зоны, вот, наверное, сейчас есть последний, скорее всего, шанс это сделать и перейти вот в правовое поле.
2: Угу. По поводу тех, кто, возможно, хочет это сделать, да, есть оценка Дом РФ, что 95% примерно рынка долгосрочной аренды находится в теневом секторе, и, возможно, кто-то действительно хочет обелиться, но опасается, что будут начислены пени за все предыдущие там, периоды, а это могут быть годы, как мы понимаем. Вот что посоветуете таким людям?
6: Здесь необходимо отличить изначально, является ли именно в вашем случае аренда предпринимательской деятельностью или не предпринимательской деятельностью. Потому что если у вас, условно, одна квартира, и вы, ну, я имею в виду ту, которую вы сдаете, да, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете или проживают члены вашей семьи, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. И тогда такой доход должен быть обложен НДФЛом, то есть налогом на доходы физических лиц. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки, то есть от суммы неуплаченного налога, за неподачу декларации. Если это сделать самостоятельно, то штраф 20% за занижение базы неуплат налога можно избежать. Если налоговые находят быстрее вас это, то дополнительно к 30% начисляются еще и 20% за неуплату налога. То есть, по сути, это штраф до 50% от суммы неуплаченного налога, если мы говорим про личную сдачу. Uh-huh. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, и вот, как вы вначале сказали, большое количество квартир, транспортных средств и прочее, то тут могут быть доначисления в базу по ОСН. Если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе, а если же у лица нет ИП, и это, наверное, самый-самый рискованный случай, тогда налоговый считает, что это лицо ИП на основной системе, которое помимо НДФЛ 13% необходимо, которому необходимо уплачивать еще и НДС за реализацию на территории России. И вот это, пожалуй, самый рискованный случай. Поэтому те, кто не зарегистрированы в качестве ИП, но фактически имеют большое количество объектов, здесь нужно быть крайне осторожным.
2: Илья, понятно, что платить налоги – это не право, а обязанность, и все должны это делать, но как складывается практика, когда вот такие люди выходят из тени, неважно, там они в частном порядке сдают квартиру или прям занимаются предпринимательской деятельностью, а налоговая просто говорит: хорошо, спасибо, что вы вышли, мы теперь будем это все учитывать, и не проводит дополнительную проверку по предыдущим периодам, или как раз начинает поднимать всю эту информацию и еще тщательнее проверять.
6: Предыдущие периоды проверяются, да, в большинстве случаев проверяются, и мы говорим про срок давности, который по налоговым правонарушениям составляет 3 года. То есть от того года, в котором мы с вами находимся, 26-й год, да, налоговый имеет право проверять доходы, полученные в 25-м, 24-м и 23-м налоговых периодах. И вот за эти периоды, если совсем полностью обеляться, рекомендуется, конечно же, тоже подать декларацию и заплатить налог. И пени, как мы говорим.
2: Угу. Илья, спасибо вам большое. Управляющий партнер юридической фирмы «ГИТПРАВО» 1 юридический консалтинг Илья Назаров был в нашем эфире. Ну вот мы сказали уже, да, заплатите налоги и спите спокойно. Все риски, какие могут быть, если вы пытаетесь в тени сдавать недвижимость или какое-то другое имущество в аренду, обозначили. Дальше решение за вами. Ну еще раз напомним, да, что налоги платить не то чтобы можно, а это обязанность.
1: Меня больше всего в разговоре с Ильей, конечно, впечатлило, что налоговый искусственный интеллект теперь применяет. Все, приехали. Теперь искусственный интеллект все это фиксирует. Представляешь, какая там работа идет.
2: Представляю.
1: Все параметры теперь есть у налоговой.
2: 150 тысяч москвичей, да, уже в зоне повышенного внимания.
1: И даже... Забыл, что хотел сказать. Даже все движения по счету налоговые теперь видят. Это тоже важно.
0: Что это значит?
1: А у нас в студии Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Это значит время новостей рынков. Ну что, у нас индекс московский на бирже на 2300 ровно уже. Нефть около 100 крутится уже который день. Ну и помимо этого будем обсуждать вечные фьючерсы на криптовалюты. Они начали торговаться на Мосбирже. Ну и кроме того, акции «Газпрома» по 100 рублей. Ну просто какие-то круглые цифры сегодня.
0: Рынки, итоги.
7: Ограничения вывели российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Как реагируют рынки на эти новости, расскажут наши коллеги.
8: Это «Рынки», в студии Даниил Бабич. Итак, основную сессию рынок акций закрывает в районе 2300 по индексу Московской биржи. Этот уровень как будто бы притягивает к себе участников рынка. Гособлигации упали немного на фоне объявленных аукционов ОФЗ завтра. Ну, а краткосрочные ставки, наоборот, подросли. Подросли существенно. Почти 14,5% к вечеру. Еще несколько цифр. Важная цифра. Банк России сегодня проводил аукционы репо. И на этих аукционах довольно большие объемы проходили. Всего 7 триллионов рублей заняли участники рынка. 6 триллионов

0: на аукционе 7-дневного репо по ставке выше 14%. Ну, а 1 триллион на день занимали кредитные организации у Банка России, и заняли они под высокую ставку 14,3% практически. Отметим также еще, что Банк России был ньюсмейкером по макроданным. Инфляционные ожидания населения в сентябре, согласно опросу, который заказывает у социологического агентства Инфон, Банк России подросли на 0,5% до 14,2%, а средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках превысила за последнюю неделю 13%. Ну, ждем, безусловно, завтрашний день, 23 сентября, аукцион ОФЗ, выпуски 26-249 и 26-253. 26-249 с даты погашения в июне 32 года, это шестилетние бумаги, аукцион пройдет с полудня до 12:30. И аукцион 26-253, это бумаги подлиннее, погашение, что в октябре 38 года, то есть 12-летний, он пройдет уже с 2:30 до 3. Вот это нас и ждет. Ну, посмотрим, как удастся Минфину привлечь средства на этих аукционах. На прошлых аукционах удалось. И, судя по всему, шансы есть и завтра, потому что банки заняли денег под это дело, если кому-то и не хватает. Но отметим, что участники рынка не торопятся покупать длинные бумаги, не торопятся покупать акции, потому что есть и другие варианты поинтереснее. Если мы посмотрим на динамику российского рынка акций, то увидим, что индекс акций сейчас находится примерно в 40% от своего максимума 2021 года. И вот исследование одного из крупнейших российских брокеров и старейших брокеров БКС говорит о том, что состоятельные клиенты сейчас выбирают активно фонды денежного рынка и краткосрочные облигации надежных эмитентов. Ну, действительно, если мы посмотрим на краткосрочные ставки, что ставка РУОНИ, который привязан на один из крупнейших фондов сберегательный, что ставка РУСФАР, который привязан в фонд ликвидности от ВИМ, они находятся в районе 14%. И все это, конечно же, делает краткосрочные процентные инструменты очень интересными для инвесторов, потому что будущее пока видится туманно, ну, может быть, скоро прояснится история с бюджетом, но пока не ясна история с ключевой ставкой, как быстро ее будут снижать и будут ли снижать в этом году, никто не знает. Внимание, сегодня привлек рынок нефти, опять его будоражит российский рынок акций, отметим, что реагировал на высокие цены на нефть. Ну, мы видели сегодня хороший спрос. Продолжается в акциях «Газпрома», которые протестировали 100 рублей. Там, по мнению ряда технических аналитиков, находится важный уровень сопротивления. Вместе с ними также активно торговались бумаги и других компаний и сектора. Ну, а цены на нефть флиртуют. Это ноябрьский фьючерс на Brent с отметкой $100 за баррель и сохраняет такое явление, как бэквардация во фьючерсах. Это значит, что декабрьские фьючерсы дешевле ноябрьского, а январьские дешевле декабрьского. Это выгодно для спекулянтов, которые держат длинные позиции. Аналитики Bank of America повысили свои прогнозы по ценам на нефть. Отметим, что цены на нефть сейчас торгуются примерно на 50% выше, чем год назад. Ну и банковский сектор также привлек внимание. Глава Сбербанка Герман Греф сегодня встречался с президентом России. И вот что Герман Оскарович, президент-председатель правления Сбербанка, сказал по поводу прибыли и дивидендов.
1: У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. Это в нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью.
0: Банк России сегодня опубликовал свое исследование банковского сектора. Отметим, что в августе чистая прибыль российских банков сохранилась на уровне прежнем 440 миллиардов рублей. А вот Дом РФ опубликовал отчет

0: Выглядит у девелоперов, так же, как и в IT-секторе, в NVIDIA дела не очень идут, доп. Эмиссия. Ну, а вот в Озон дела пошли получше, рост примерно на 4% на хороших оборотах. Предстоящая возможная сделка, по крайней мере, РБК писала о переговорах Яндекса и ВК, о создании совместного предприятия, пока инвесторов не очень вдохновило. Банк России не сильно изменил курсы на завтра. Юань 12.53, доллар 84.07, евро 96.59. Ну и сегодня начались на московской бирже торги вечными фьючерсами на криптовалюты, биткоин, эфириум, Solana, Ripple и Tron. Возможно, эти инструменты будут востребованы, но биткоин пока находится в 25% ниже от уровня того, что было годом ранее.
1: А у нас в студии Даниил Бабич. Даниил, ты знаешь, мы вот сегодня традиционно тебе задаем вопрос не по рынкам, а по тому, что мы спрашиваем у наших слушателей. У нас тема сегодня возможные новые условия возврата товаров на маркетплейсах, и теперь возврат может быть платный. Вот как бы ты отнесся к такому новшеству, что за возврат товара теперь нужно еще дополнительно платить?
0: Все зависит, наверное, от тех условий, которые прилагаются. Наверное, если товар бракованный, то платный возврат — это неправильно.
2: Нарушает права покупателя.
0: Да, да, конечно. Ну, это больше к юристам вопрос, как бы, потребительский сектор. С другой стороны, ну, посмотрим. Я говорю, что акции Озона, может быть, сегодня поэтому подросли.
2: Ну, а ты бы, например, вот если у тебя стоит выбор заказать какое-то неограниченное количество товаров на маркетплейсе, но заплатить за возврат или пойти в магазин, ты какой путь предпочитаешь?
0: Я тебе скажу честно, я не заказываю товары на маркетплейсах.
1: Вообще
0: никогда. Я люблю ходить в магазин. Да, у меня жена все заказывает на маркетплейсе, а я люблю гулять. Я занимаюсь Теренкуром.
2: Так, ну, если жена делает заказы с твоей карточки, то я думаю, не, в ближайшее время...
0: Она со своей делает, все нормально.
2: Даниил, спасибо тебе большое, что поучаствовал в нашем опросе. Ведущий рынков на РБК Даниил Бабич. Еще раз, да, повторим, что мы спрашиваем у наших слушателей, как вы относитесь к тем изменениям, которые могут вступить в силу, потому что пока это законопроект, который рассматривается у платформенной экономики. Пишите ваши сообщения в наш телеграм радио РБК.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати-поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Стершенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
3: Кино

0: Еленой Фоминой.
1: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
2: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
0: РБК в цифрах.
2: Длина экватора примерно 40 тысяч километров. Его можно преодолеть почти за 3 года ежедневной 8-часовой ходьбы.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение, но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
0: Таманцев в итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Криптоставки под запретом. Крипторынок снова сталкивается с запретами. На этот раз под удар попали сервисы прогнозов. В Аргентине суд обязал заблокировать крупнейшую платформу криптоставок в мире. Интернет-провайдеры должны закрыть доступ к сайту, а магазины приложений ограничить установку. Причина – претензии регуляторов. Платформа фактически работала как нелегальное онлайн-казино, без проверки личности, возраста и каких-либо ограничений. При этом сам формат – это не классические ставки. Пользователи покупали прогнозы «да» или «нет» на реальные события, от выборов до цен на криптовалюты. Но именно это и вызывает вопросы. Граница между аналитикой и азартной игрой здесь почти исчезает. Аргентина не первая. Ранее доступ к таким сервисам ограничили во Франции, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В 2026 году к ним присоединились Португалия, Венгрия и Нидерланды. А вот в США противоположный тренд. Там крупные игроки, наоборот, заходят в рынок прогнозов и инвестируют в такие платформы. И здесь возникает ключевой вопрос. Это новый финансовый инструмент или просто азартные игры в цифровой оболочке? Ответ на него сейчас и определяет, будут такие сервисы расти или уходить в тень.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Слушайте радио РБК.
1: Час. Что это значит?
2: В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И в ближайшие полчаса-час мы поговорим с вами о подготовке десятиклассников и олимпиадников к новым правилам поступления в вузы.
0: Да, Миноборнауки предлагает изменить правила приема. Из главного — обязательная физика для будущих инженеров и история для гуманитариев. Также отмена многопрофильных конкурсов и автоматическое поступление только для победителей олимпиад.
2: Мне кажется, что очень часто, очень стремительно все эти правила меняются. Интересно, как к этому относятся сами школьники и их родители. А как все изменения изменят образовательную траекторию? Что уже сейчас делать десятиклассникам и одиннадцатиклассникам, наверное, тоже? Готовы ли к изменениям российские школы? Будем говорить со всеми участниками этого процесса.
0: Мы продолжаем одну из ключевых тем. На Генассамблее ООН должна состояться встреча Трампа и Владимира Зеленского. В Вашингтоне уже обозначили повестку. Это энергетическое перемирие между Россией и Украиной. А также потребовали от Киева прекратить удары по танкам, связанным с США. Как сложится разговор Трампа и Зеленского на таком геополитическом фоне, будем выяснять.
2: Но Трамп уже заявил, что конфликт надо заканчивать, и Штаты будут этому способствовать. Еще одна тема. Депутаты против администрации
0: города целый. Да, и по какому вопросу, это очень интересно и неожиданно. В Екатеринбурге народный избранник потребовал от города убрать площадку для падала и построить на ее месте платную парковку. Вот такая дилемма в Екатеринбурге. Кто все-таки прав в этой истории и как вообще работает вот этот механизм?

0: благоустройство городов, что, где и почему построят, кто это решает, какие этапы это проходит, будем в нашем эфире обсуждать. Ну, а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
1: Половина восьмого в Москве. Добрый вечер. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Турция продолжает контакты с Россией и Украиной для предотвращения расширения географии конфликта, заявил с трибуны Генассамблеи ООН Таип Эрдоган. Он также назвал недопустимыми атаки на торговые суда в Черном море. По Газе Эрдоган призвал мировое сообщество усилить давление на Израиль. Израильская делегация покинула зал Генассамблеи ООН. Численность сотрудников Росатома на иранской АЭС Бушер выросла до 63 человек. Как сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, прошедшей ночью туда прибыли еще 18 специалистов. Он отметил, обстановка на площадке спокойная, но значительное наращивание персонала возможно только после мирных договоренностей между Ираном и США. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из официального распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. АвтоВАЗ в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущено несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Это были новости. Далее на радио РБК в программе «ЧС» о новых правилах поступления в вузы. Что уже решено, что пока нет и к чему готовиться.
0: Да, новые правила Миноборнауки, касаются они десятиклассников, сразу предупредим, но также олимпиадников, ну и вообще много нововведений. Что же изменится для поступающих в вузы прямо сейчас?
2: ЧС. Что это значит?
3: Если так широкими мазками, обязательная физика, история вместо обществознания, ограничения для олимпиадников и предоплата за первый семестр. Это не все возможные нововведения. Что из этого уже предрешено, что пока остается в зоне дискуссии, кого изменения коснутся, к чему готовятся родителям и ученикам, мы разбираемся вместе с обозревателем телеверсии ЧЕЗ Марией Городильной. Она с нами в студии. Мария, давай так по порядку, да, мы, насколько понимаем, что не все правила утверждены, и коснутся они тех, кто пока в 10 классе, то есть вступит через год в силу.
4: Да, коллеги, важно отметить, что речь идет сейчас о проектах, то есть документы опубликованы на федеральном портале, но их еще будут, конечно же, обсуждать, дорабатывать, это не какой-то на 100% принятый закон. И вот в комментарии РБК Миноборнауки отдельно подчеркнуло, что все запланированные изменения начнут действовать с 2027-2028 учебного года, то есть это актуально для тех, кто 1 сентября 2027 года пойдет в 11 класс. К тем, кто сейчас планирует заканчивать школу в следующем году, это не относится.
0: Мария, давай теперь о предметах. Мы так понимаем, что физику чаще придется сдавать. Касается это истории. В тех вузах, где раньше вот выбирали между историей и обществознанием, история будет обязательной. Насколько масштабны эти изменения?
4: Ну, на самом деле, не столь масштабны. Речь не идет о том, что физика станет обязательной для всех или история. Все это касается конкретных направлений. Вот давайте начнем с физики. Ее сделают обязательной на всех специальностях группы машиностроения. И в результате в целом направлений таких будет 37. Но, конечно, готовиться к ЕГЭ по физике сложно. Это исторически школьники называют самым сложным предметом. И преподаватели тоже говорят, что самая главная проблема в том, кто будет учеников готовить. Вот давайте послушаем, что нам рассказал репетитор по предмету Никита Балакирев.
5: Основная проблема сдачи ЕГЭ по физике состоит в том, что как таковых физиков в школах уже не было в 80-х годах, еще в советское время, когда считалось, что система образования достаточно сильная и мощная. Чтобы преподавать физику как предмет, его необходимо самому изначально изучить, и для этого специально очень сильно себя развивать в этой отрасли. И вообще поэтому физическое образование в России достаточно было слабым последние годы и постепенно идет на спад в силу экономических целесообразных причин.
4: Ну и добавлю, что история, это актуально для гуманитариев, она тоже станет обязательной на 35 направлениях. Раньше там вуз мог выбирать, и порой, чтобы привлечь абитуриентов, выбирали обществознание, оно считается полегче, но на самом деле везде есть свои сложности, готовиться нужно по-разному, предметы разные, компетенции проверяют, в этом уверена преподаватель истории Дарья Гордымова.
6: к истории

0: сложнее готовиться, чем к обществознанию. Обществознание очень структурированный экзамен, там все идет по блокам, то есть вы учите сначала один блок, например, там человеку общества, и у вас сразу идут задания, три задания по этому блоку. Очень легко берете тему, сразу по этой теме нарешиваете задания. В истории не так, там большой объем информации надо выучить. Вся эта информация подается очень замиксованно, скажем так. Поэтому начать сразу готовиться по материалам, которые будут похожи на то, что вам попадется в экзамен, не получится. То есть должно пройти какое-то время.
1: Есть изменения, которые касаются тех, кто планирует учиться платно. Ну, может быть, и не планирует, но так может получиться. Что здесь?
2: Чтобы убрать так называемый виртуальный конкурс, хотят ввести обязательную оплату первого семестра. Дело в том, что сейчас абитуриент может вот раскидать свои документы, заключить договоры сразу с несколькими вузами, временно занимать несколько платных мест. Это все очень неудобно, очень много волокиты создается, потому что другие поступающие не понимают, что делать, они не могут на места претендовать. В общем, бардак, если так можно выразиться. И вот эта вот оплата первого семестра, она должна зафиксировать окончательный выбор. Это гарантирует вузу, что место действительно занято, остальные абитуриенты понимают ситуацию. При этом в правилах еще, кстати, что важно, отдельно будет закреплена возможность использовать материнский капитал, образовательные кредиты, но на самом деле не надо думать, что в плане вот этой предоплаты все так бесповоротно, как заявил нам Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Если учиться не понравится, деньги вернут.
3: Практика того, когда студент отчисляется, заплатив за обучение, она сформировалась. Поэтому прям бояться, что вот если вдруг вы поступили и передумали, решили забрать свои деньги, она есть. Она есть, и уже вузы достаточно хорошо отрабатывают это и стараются не идти на конфликт, потому что были судебные прецеденты касаемо оплаты обучения. И в большинстве из них учебные заведения проигрывали. И поэтому сейчас, если вы придете, скажете спустя месяц, ну вот не мое, то 99% пересчитают так, как это справедливо с точки зрения той нагрузки, которая уже была проведена на вашем обучении.
1: Мария, спасибо тебе большое. Наш обозреватель Мария Городилина. По ощущениям, новые правила должны сделать поступление каким-то таким более адресным, да?
4: Более сфокусированным.
1: То есть профильные предметы привязываются к конкретным специальностям.
4: Скорее всего, раньше придется принимать решение.
1: Да, конкурс проводится по каждому направлению, а не по многим профилям. И дополнительные достижения помогают подняться в рейтинге.
4: Но там есть и, мне кажется, сложности, особенно вот с этими дополнительными баллами. Мы про это подробно не сказали. Дополнительные баллы по смежным предметам ЕГЭ. Ведь придется тогда...
1: Не по смежным, по дополнительным.
4: По дополнительным,
1: то есть, если ты сдаешь,
4: да,
1: ЕГЭ, а тебе эти предметы, например, не нужны
4: не
1: для
4: нужны,
1: поступления,
4: да,
1: ты получаешь все равно дополнительные баллы.
4: Но если ты
1: баллы
4: захочешь это сделать, тебе надо будет выбирать и дополнительно к ним готовиться. Это повышает нагрузку. Ну, эту тему продолжим далее в эфире буквально через пару мгновений.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+. Час. Что это значит?
1: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И к нам присоединился Илья Коршунов, заместитель директора Института образования НИУ Высшей школы экономики, Константин Тхостов, директор лицея 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга по телефону, и Александр Ритонский, отец двоих детей. Константин, Александр, Илья, мы вас приветствуем. Илья, скажи, пожалуйста, насколько вообще вот эти изменения, они необходимы? Не выглядит ли это как изменения ради изменений?
6: Нет, не выглядит. Вы знаете, вообще образование всегда следует за бизнесом. Мы с вами на бизнес-канале. И чем сложнее бизнес, чем он более специализированный, чем более сложные производственные технологии используются, тем сложнее будет образование. И поверьте, мы еще столкнемся с большим количеством изменений и усложнений в ЕГЭ на протяжении ближайших 10-15 лет.
4: Вот это еще не все.
6: Это, я думаю, что не все. У меня у самого, я первый класс отвел своего сына в этом году, и я, так сказать, тоже напрягся, но понял, что через 10 лет будет еще сложнее. Поэтому это все естественно.
1: Но вы в системе образования находитесь, и вы, наверное, привыкли, в принципе, к тому, что постоянно что-то меняется. Так ли спокойны все остальные родители, которые смотрят, вот родители 10-классников, например, сейчас смотрят, и у них вот мир, можно сказать, перевернулся. Но если не так, это грубо, да, звучит, все равно какие-то изменения

0: к которым нужно сейчас будет готовиться.
1: Ну, смотрите, изменения все-таки достаточно разумные. Да? Во-первых, речь идет о специализациях. И раньше физика была по направлениям, да, просто количество этих направлений расширилось. Ну, смотрите, машиностроение. Ну, конечно, там нужна физика. И вот я не согласен с предыдущим коллегой, который сказал, что физики у нас плохо. Да это не так. Мы и в космос ракету запустили, и атомные станции у нас работают, и много чего еще мы показали в последнее время, что напрямую с физикой, теплофизикой и другими явлениями связано. Поэтому, дорогие коллеги, у нас физика хорошая. Давайте стремиться, чтобы побеждать.
2: Слушайте, ну здесь могли бы возразить, что да, с физикой хорошо. И есть у нас МФТИ, есть Бауманка. Это ограниченное количество сильных вузов, но мы-то все-таки говорим про школы образовательные, про средний уровень. Если посчитать 40 тысяч школ у нас в России, ну, действительно, не во всех у нас могут физику хорошо преподавать. А теперь получается, что если молодой человек или девушка сделали выбор в сторону инженерных профессий, им где-то нужно будет хорошо подготовиться по физике.
1: Вы знаете, это утверждение на словах, что нас плохо готовят по физике. Во-вторых, существует объединение учителей физики, которые не дают им возможности провалиться. Есть огромное количество онлайн-ресурсов, которые подтягивают преподавателя. Они не дают ему расслабиться. Поверьте, физики преподаватели одни из лучших преподавателей в школах.
0: Мы не сомневаемся в этом. Константин, хотелось бы спросить про подготовку. Да, вот этих 2 лет достаточно для того, чтобы сейчас родителям и учителям каких-то детей куда-то переориентировать? Потому что обществознание – это один из самых популярных предметов на ЕГЭ. Вот теперь получается, что там, где нужны были баллы по обществознанию, нужна будет история. А кто-то уже с 9 класса, может быть, к обществознанию готовился.
3: Это мы сами придумали историю, извините, не историю, мы сами себе придумали обществознание, понимаете, потому что оно раньше изучалось в старшей школе, когда уже все уложилось в головах взрослеющих, и тогда уже курс обществознания все дополнял, как это было в советское время. Потом мы оглянулись, там, так скажем, как у наших коллег за рубежом, и вдруг решили в 5 класс воткнуть обществознание. А дальше мы вообще пошли сумасшедшим каким-то путем. Мы на все специальности, надо или не надо, запихнули то самое обществознание. Ну, например, в пединституты, неважно на какой факультет, физико-математический ты поступаешь, там, на филологию, ты все равно сдаешь обществознание. Не предмет. Физика, например, да, на физмат, у меня первое образование, к вопросу, знают ли физику или не знают. На самом деле, в современной школе действительно физику преподают хорошо, поэтому и растет уровень результативности наших детей, в том числе и на международных олимпиадах. Но, опять же, я сдавал и математику, и физику для того, чтобы поступить на физмат. Сейчас, ну, вот в свое время, это заменили обществознанием. Слава богу, мы умеем, как сильная страна, признавать ошибки и исправлять их. Поэтому все становится на круги своя.
0: Константин, я поняла, вы приветствуете эти изменения, но вопрос был про время. Вот такие динамические изменения, которые отводятся 2 года, это не слишком для детей, которые с 8 там, или с 9 класса могут уже начинать готовиться к ЕГЭ?
3: Слишком. Школа – это вообще не про ЕГЭ. Школа – это про знания. Знаний за курс 9, 10, 11 класса хватит вполне для того, чтобы с помощью этих знаний ребенок самоопределился в своей будущей профессии. А вот если школа натаскивает на ЕГЭ, вот тогда не будет ни результатов, ни профессии. А диплома в высшем образовании, возможно, и будет.
1: И даже своим вопросом вы подталкиваете к тому, чтобы люди хватались за ЕГЭ. Школа не про ЕГЭ. Вот можно я поспорю с вами?
0: Ну, школа не про ЕГЭ, но жизнь диктует свои условия, да? Дети некоторые в 10-11 классе...
1: Попробуйте не посмотреть на это так.
0: А как? Подождите, если ребенок хочет поступить на бюджет, он в 10-11 классе оставляет в приоритете только те предметы, которые ему нужны для поступления, остальные, ну вот... Как-то они есть.
1: Ну, так оно и есть, да. Но смотрите, вы говорите последним, а дается 2 года, правильно? Значит, все продумано.
2: У нас на связи есть, собственно, отец 2 детей, Александр Ритунский. Александр, ну вот наши гости уверяют, что и с образованием все хорошо в школах, и времени достаточно. Вы как оцениваете вот эти...
0: И родители спокойны.
2: И родители спокойны, да. Вот как бы вы эти изменения оценили?
4: Ну, я могу сказать о том, что, конечно, 2 года – это не так много, и особенно если ребенок не готовился, например, и не собирался сдавать физику мне ближе просто, да, то это серьезная нагрузка, особенно если ребенок хочет поступить, например, в престижный вуз. Все мы знаем, что порой нам даже 100 баллов не хватает, чтобы пройти куда-то, ну, в тот же самый МФТИ. Поэтому вот эти изменения на... скажем так, в процессе пути, уже на заключительных этапах к ребенка в школе, это, конечно, не очень хорошо, на мой взгляд.
2: А вы готовы

0: помимо школы обращаться еще к каким-то ресурсам, которые будут подтягивать ребенка? Ну, репетитора, разумеется, я имею в виду.
1: Я вообще считаю, что сейчас в нынешних условиях ни ОГЭ, ни ЕГЭ достойно сдать на хороший балл без репетитора, скажем так, ну, не какому-то среднему ребенку, как бы без каких-то выдающихся способностей невозможно. Поэтому, конечно, мы своих детей, ну, я своих детей, старшего дочь и сына, который сейчас в 9 классе, мы уже второй год привлекаем репетиторов, целенаправленно готовимся на те экзамены, которые собираемся сдавать.
2: Ну, а Илья, я прошу прощения, да, Илья да. тяжело вздохнул на этой фразе, да?
3: То, да, что... знаете, нужно всегда иметь какие-то обходные пути. Ну вот слушайте, ну вот не поступите вы в МФТИ, да, почти 100% не поступите, да, туда 100 баллов нужно иметь, даже больше, да, 110. Чтобы прорваться. Нужно иметь что-то другое, нужно иметь что-то в запасе. В запасе колледж, в запасе работа в высокотехнологической фирме, в запасе то, где вы получаете востребованные навыки, а фундаментальные представления доучиваетесь одновременно. И более того, вы знаете, сейчас много таких цифровых инструментов, которыми надо обязательно воспользоваться. Вот подумайте какой-то хитрый обходной путь. Не рубитесь головой в МИФИ. Это не так будет легко.
2: Вот есть обходной путь. Можно заниматься общественной деятельностью, волонтерством и получать дополнительные баллы.
3: Же не по профилю физики, понимаете, да? Нужно заниматься физикой, увлекаться именно тем, что делает хорошие, прекрасные физические вещи.
2: Участвовать в олимпиадах?
3: Не обязательно. Почему? Идите в компанию.
0: Теперь же, видишь, участие в олимпиадах тоже ужесточается. Раньше призеры могли поступать,
3: да, теперь только победители. Да, теперь только победители.
0: А как вы считаете, сократится ли желающих в олимпиадах участвовать в связи с этим?
3: Немножко подсократится, я думаю. Но ведь, смотрите, вот этот сумбур с олимпиадами немножко, да, который нас постиг, когда очень много таких людей оказалось, мы его и отыграли обратно, по большому счету. Так что это тоже разумные меры. Вы знаете, я бы вообще отметил, что вот то, что происходит такой баланс, да, и правительство, и министерство очень быстро реагируют на изменения. Это говорит вообще о хорошем пока времени этой жизни для нас с вами.
2: Кстати, тему, как все будет меняться для олимпиадников, в том числе будут обсуждать наши коллеги в программе «Чат с учителем» в понедельник. Вита Лахова и Тимур Чернов. Начало в 15 часов на радио РБК.
0: Чувствуем, что Константин Тхостов хочет что-то добавить. Константин?
4: Да, очень хочу, потому что, еще раз, путь репетиторов – дорога в никуда. Потому что если кто заинтересован в успехе ребенка, то это его собственная семья и его собственная школа. А вот оценка репетитора была, собственно, озвучена в нашем эфире, что нет физики, поэтому добро пожаловать к репетиторам. Да и не смысл в репетиторах, а смысл научить ребенка и физику, и математику применять, и самоопределяться в своей будущей профессии. И следственно, на МФТИ действительно не сошелся. Это лидер у нас был, есть и остается. Ну, собственно, еще с советских времен в профессиональной подготовке очень узких специалистов. Все остальные вузы, которые требуют при поступлении физику, вполне доступны для ребят, которых могут научить учителя физики в школе, дав знания и показав, каким образом их применить на экзамене в форме ЕГЭ.
0: Константин, ну я тут с вами не соглашусь. Вот я сам Бауманку закончил. Я когда поступал, я учился в физико-математической школе, абитуриенты из обычных школ не могли принципиально поступать в Бауманку. Это невозможно.
4: Конечно. Ну так не надо лезть в Бауманку. Есть вузы с технической направленностью в каждом регионе.
0: В общем, приехали. В МФТИ не надо, в Бауманку не надо. Куда еще не надо тогда?
4: Ну, Бауманка, вы понимаете уровень Бауманки и спрос для Бауманки? Хорошо, у нас все поедут в Бауманку, ну, я понимаю. А кто же региональной экономики-то будет тащить? У нас ведь как раз-таки в этом проблема достаточно большая в профориентации для своей экономики и для своих региональных особенностей. И вот здесь каждый вуз региональный достаточно...
2: В любом случае есть конкурс немаленький в региональных ведущих вузах на специальности. И вот вопрос, вот Илья, вы сказали, да, что школа не натаскивает на ЕГЭ. Но получается, что в любом случае у нас вся система сейчас так простроилась, возможно, задача такая не стояла, что 10-11 класс волей или неволей – это натаскивание на ЕГЭ.
3: Я соглашусь, конечно, с вами. Это действительно компонент присутствует, и вы все интуитивно его дублируете, да? Но смотрите, появились колледжи, а они дают возможность обходного пути без ЕГЭ прийти в университет. Это тоже хорошая возможность. Сегодня количество людей, которые идут в колледж, больше, чем 50%.
0: То есть такой маршрут школа, колледж,
3: обходной.
0: Институт.
3: Да, этот обходной маршрут будет развиваться. Причем, вот вы знаете, раньше, если мы выпускников колледжа, и вот я сам преподаватель с огромным стажем, да, мы их видели, они немножко не так думали, по лицу можно было сказать, что они из колледжа. Сейчас ситуация меняется. Во-первых, колледж хорошо.
2: А с чем это связано?
3: Ну, смотрите, я достаточно жестоко скажу. Дело в том, что, конечно, колледж не настраивает человека на такой когнитивный бросок, да, и, соответственно, эти люди немножко более медлительные.

0: Они думают, они пытаются соображать. У них черты лица двигаются медленнее, я бы сказал так. И поэтому вот это позволяло их отличать. Сейчас ситуация поменялась. Они остро мыслят, они быстро схватывают.
1: То есть качество образования в колледже
0: подтянулось, подтянулось, да.
2: Александр, а вот вы готовы были бы для своего сына, скажем, вот такой маршрут рассмотреть? Школа, колледж, институт?
3: Считаю, что это какой-то второстепенный этап, путь. То есть, конечно, прямой путь, 11 класс, потом институт, специализация, работа. На мой взгляд, это... ну, самое такое, ну, как бы более предпочтительное, скажем так. Хотя, конечно, если ребенок, например, получит, как бы, ну, как бы не покажет необходимый уровень своих знаний, например, на ОГЭ, и не пройдет там 10 класс или там, ну, я думаю, что колледж нужно все-таки после 9 класса определяться, наверное, не нужно ждать до 11. Поэтому такой тоже вариант, конечно, существует, но не такой предпочтительный, как первый.
0: Я знаю академиков, которые после колледжа академиками стали, понимаете?
1: Понятно, что возможности есть, да, было бы желание, но мы говорим, наверное, все-таки в большей степени про тех детей, кто уже там с 8-9 класса ориентирован на поступление в высшее учебное заведение. А что касается олимпиадников, да, вот мы сказали, это один из таких острых вопросов последних лет, они занимают бюджетные места, вот теперь льготы для них немножко сокращаются. По вашим прогнозам, что мы увидим в вступительной кампании через год, получается, когда эти правила вступят в силу?
0: Вы знаете, да, наверное, конкуренции среди вот этих олимпиадников будет больше, олимпиадные задачи станут сложнее, победить в них будет труднее. Олимпиадников станет меньше, а роль ЕГЭ и роль подготовки вот такой на протяжении последнего года, как мы с вами сейчас согласились, она усилится.
1: Спасибо вам большое. Ну, мы обсуждаем ЕГЭ. Вы слушаете ЧЕС на радио РБК.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
5: По прогнозам, вложения в коммерческую недвижимость сократятся на четверть, до 421 миллиарда рублей. Лидером остается офисный сегмент. В него вложено более 195 миллиардов или почти половина всех инвестиций в коммерцию. Внутри сегмента отдельно выделяются розничные офисы. Покупка офисных блоков как альтернатива другим инструментам вложения капитала. Здесь объем вырос на 31% до 63 миллиардов рублей, а средний размер сделки увеличился в полтора раза. На втором месте производственно-складской сегмент. Около 109 миллиардов рублей инвестиций. Большая часть приходится на крупные склады. Торговая недвижимость потеряла 23%. Объем вложений составил 89 миллиардов в этом году. Это средний уровень за последние 6 лет. Почти все сделки прошли в Москве. Гостиничный сегмент просел сильнее всего. Минус 60% до 18 миллиардов рублей. Зато география стала разнообразнее. Больше половины пришлось на Санкт-Петербург, а не Москву. Единственный сегмент, где зафиксирован рост, это жилая недвижимость. Инвестиции выросли на 45% и достигли почти 179 миллиардов рублей, а доля жилого сегмента увеличилась до 29%. Основной объем здесь традиционно сосредоточен в Москве. Далее идут Санкт-Петербург и регионы. Важный сдвиг в структуре. Доля вложений с чисто инвестиционными целями выросла до 83% против 64% годом ранее, а покупки активов под собственные нужды сократились почти в 2,5 раза. Главная причина общего снижения – не только дорогие деньги, но и дефицит качественных объектов, способных дать инвестору требуемую доходность.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
6: Со второй попытки. В 1970-х IKEA решила выйти на японский рынок. Казалось, скандинавский минимализм должен хорошо сочетаться с японским интерьером. Но мебель оказалась слишком большой для компактных квартир. Многие жители городов ездили на общественном транспорте. Тащить домой тяжелые плоские коробки было неудобно. А идея «купи, принеси и собери сам» плохо сочеталась с японской культурой сервиса, где покупатель привык к гораздо большей помощи со стороны магазина. При этом IKEA долго не хотела менять ассортимент и свою привычную модель под местный рынок. В 1986 году компания закрыла японские магазины. Вернулась IKEA только через 20 лет, уже подготовившись иначе. Для японских магазинов сделали интерьеры маленьких квартир, сократили количество огромных диванов и шкафов, часть мебели уменьшили. А доставку и сборку предложили как отдельные услуги. Большинство покупателей ими воспользовались. Ошибка первой попытки была не в продукте, а в уверенности, что успешную бизнес-модель можно перенести в другую страну без изменений. Иногда масштабирование – это не копирование того, что уже работает. Это

0: от того, что придется изменить, чтобы оно заработало снова.
1: Ошибка на миллион.
2: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
3: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
0: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
4: Для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и агент.
5: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
4: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
0: Soft Skills.
1: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
0: Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Что это было? В эфире.
6: Часто история, да? Забудьте все, чему вас учили в университете, когда ты выходишь на работу. И тут я так понимаю, что цель-то как раз в этом, чтобы не нужно было забывать, чтобы ты, условно, студента, который выпустился, знал, как работать там с российскими с УБД, и ты мог его, или там, ну, с любыми другими программными продуктами, ты мог его в штат взять, собственно, с первого дня практически.
7: Вот кто в среде образования, и в том числе работает в IT-компаниях, четко знает, что студенты — это уже далеко не студенты. Третий курс — это уже продвинутые, возможно, даже сотрудники. Многие работают. Известный факт, что со второго курса по IT-специальностям очень много студентов учат, ну, работают, зарабатывают, я бы сказал так.
0: Директор IT-школы Ростелекома Владимир Татаринцев в программе «Технологии и тренды».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждую субботу.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 20:00 в столице, в студии Александр Ляпин и Анна Заброда.
0: ЧЕС. Что это значит?
2: Начнем этот час с реформы ООН. Вот необходимо, чтобы организация соответствовала изменениям в мире. И нужно менять Совбез. Это не мнение ведущих радио РБК, это мнение генсека организации. А мы зададимся вопросом, нужно ли отменять право вето. Тоже такая тема дискуссионная. И вот, в частности, президент Турции Эрдоган написал колонку в Блумберге, если я не ошибаюсь, где высказал мнение, что и право вето нужно отменить.
1: Ну и кроме того, когда мы говорим про реформу Совбеза, речь в частности идет еще о том, чтобы новых членов принимать туда, постоянных и непостоянных. Об этом, кстати, в Москве говорили. В Кремле согласились с мнением Гутерреша, что да, ООН надо реформировать, но вот как, что именно изменять и действительно отменять ли право вето, это вопрос, который сегодня обсудим. Ну и кроме того, будем обсуждать в этом часе
2: битву парковки и корта. Да. Да, вот депутаты в Екатеринбурге спорят, что важнее, что нужнее. Во главу угла здесь ставится, я так понимаю, финансовый вопрос. А что о комфортной городской среде? Как она формируется? Да, слышат ли голоса жителей непосредственно, что они хотят видеть на центральных площадях? Порассуждаем, какими должны быть наши города и центральные площади и улицы, чтобы удовлетворять все потребности.
1: Ну, а в нашей студии

0: и уже с новостями Артем Самойлов.
1: Артем, что там на полях Генассамблеи происходит? В 20:15 по московскому времени должна была стартовать встреча Трампа и Зеленского. Судя по всему, задерживается.
2: Да, пока задерживается примерно на час, но это не точно. Далее расскажу о других событиях. Добрый вечер. Прямо сейчас о самом главном к этой минуте. Конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие считают, заявил Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН. По его словам, США тесно взаимодействуют с руководством России и Украины. Трамп также сообщил, что намерен задействовать закон о санкциях против Москвы. Документ предусматривает ограничения и пошлины против России и крупнейших покупателей ее энергоресурсов. США смогут строить в Гренландии новые базы, но не в одностороннем порядке, а только по согласию с Данией и местными властями. Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Белого дома, любая сторона может предложить новый оборонный район. Если за 90 дней не договорятся, спор поднимется до уровня министров. После пожара в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке пройдут внеплановые проверки пожарной безопасности и учебные тренировки. Об этом сообщили местные власти. Приоритет – помощь пострадавшим и семьям погибших, а также недопущение подобного впредь. В результате пожара погибли 4 человека, 5 пострадали, 1 пострадавшая в реанимации. Москвы и Подмосковье накрыла гроза с ливнем. Сильнее всего на юго-востоке – Жуковские, Раменское, Домодедово, Люберцы. Объявлен желтый уровень опасности. В столице он действует до 11 вечера, в области – до 3 ночи. Ночью дожди продолжатся, температура около плюс 12. В США искусственный интеллект отныне будет называться суперинтеллектом, заявил с трибуны Генассамблеи ООН Дональд Трамп. Он призвал другие страны последовать примеру. По его мнению, новый термин звучит лучше, а слово «искусственный» создает ложное представление о технологии как о чем-то ненастоящем. Это были новости. Далее в программе «Что это значит?» о том, что в ООН признали паралич ООН в вопросах Украины и Ближнего Востока, а Трамп обещает скорый мир и новые санкции. Все подробности сразу после небольшой рекламы.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
3: Час. Что это значит?
0: В студии Александр Ляпин, Анна Заброда. Мы продолжаем, и сейчас одна из главных тем сегодняшних.
1: Будем разбираться, что значит ООН. Заявление о реформировании Организации Объединенных Наций с главной трибуны. Дважды уже, по-моему, сегодня, может быть, и больше раз прозвучала эта идея. И генсек организации сказал, что да, нужна реформа Совбеза ООН, и Трамп об этом заявил. Ну, вот конкретно, например, что говорилось по конфликту на Украине. ООН, по сути, парализован в вопросах прекращения и конфликта на Украине, и на Ближнем Востоке. Да, из-за геополитических разногласий нет каких-то рычагов влияния для содействия миру. И, наверное, это один из основных вопросов к организации, ее миротворческим возможностям. В целом, уже на разных уровнях признается, что ООН не соответствует тем задачам, которые перед ней ставились, когда организация создавалась, и вот на этом фоне все чаще звучат призывы к тому, что нужно что-то менять. А вот что нужно менять? Каким образом это нужно сделать, чтобы ООН вернула себе весь тот потенциал и функционал, который в нее закладывался? Поговорим об этом с Сергеем.

0: Сергеем Орджоникидзе, экс-замкенсеком ООН и бывшим заместителем министра иностранных дел России. Он у нас в студии. Сергей Александрович, мы вас приветствуем.
1: Добрый день.
0: И еще и политические заявления тоже будем параллельно обсуждать, которые сейчас звучат на Генассамблее. У нас по телефону Антон Гришанов, главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем ДИП-академии МГИМО МИД России. Антон, мы вас тоже приветствуем.
2: Добрый вечер.
0: Сергей Александрович, вот я обратила внимание еще и на заявление председателя новой сессии министра иностранных дел Бангладеш, и он сказал следующее. «Мое обещание на 81-ю сессию неустанно работать над восстановлением доверия к этому институту, то есть к ООН». В самой организации, очевидно, уже тоже понимают, что ООН теряет влияние, теряет достаточно стремительно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? В какой момент такой перелом произошел?
1: Ну, давайте посмотрим, что такое Организация Объединенных Наций. Это организация государств, суверенных государств. И ее нельзя рассматривать отдельно, как самодостаточную какую-то структуру. Это, значит, зависит от авторитета ООН, способности ООН принимать или не принимать те или иные решения, зависит от государств, которые туда входят. В истории Организации Объединенных Наций были разные периоды. Был период, когда отношения между государствами носили довольно сдержанный такой характер, более-менее приемлемый, спокойный, тогда в Организации Объединенных Наций принималось огромное количество документов, соглашений практически по всем вопросам, которые существуют в мире, по всем международным аспектам, существующим в мире. Или наоборот, в момент обострения международной обстановки ООН охватывал паралич действий. И то же самое мы наблюдаем и сейчас. Разбалансирование международных отношений, конфликты по всему миру. Никто не может предсказать, что завтра ждет мир точно, какие, события примут негативный оборот,
0: какие позитивные. Ну, как раз как будто бы вот в такой условии.
1: В этих условиях организация не может сама по себе отдельно от государств что-то сделать. Ее нет, этой организации. А эта организация существует в той степени, в которой государства хотят, чтобы она существовала, и так, как государства хотят, чтобы она действовала. Сергей, по-другому не получится.
3: Правильно ли мы понимаем, что тут дело даже не столько в самой ООН и ее механизмах, сколько в том, что государства пришли к такой ситуации, когда они не хотят или не могут по каким-то причинам просто друг с другом договариваться?
1: Они не могут и не хотят, правильно, абсолютно, договариваться, и неважно где, в Организации Объединенных Наций или еще в какой-то другой формате, а организация здесь ни при чем. Я бы, знаете, что вот сравнил, что такое Организация Объединенных Наций, так, чтобы совсем понятно было для слушателей.
3: На примере,
1: сравнил, да. Парламентское государство, где существует премьер-министр, который выполняет основные функции, да, парламент, и президент, который выполняет функции представительские в основном. Да? Вот, значит, ООН, премьер-министр – это Совет Безопасности, потому что он выполняет основные функции, в частности, по поддержанию международного мира и безопасности. Парламент – это Генеральная Ассамблея, которой представлены все. А генеральный секретарь – это вот президент, который символизирует организацию или в данном случае. Вот и все. У генерального секретаря ООН не очень много полномочий. То есть все его полномочия, они очень ограничены.
0: Сергей Александрович, вы сейчас говорите об этом, и складывается ощущение, что тогда ООН вообще не нужна. И вопрос не о реформе стоит, а о том, чтобы, в принципе, распустить организацию.
1: Понимаете, государства должны договариваться по тем или иным вопросам. Это смысл существа международных отношений. Вы не можете договариваться просто так, сидя в своих столицах.

0: лицах. Вы должны где-то встретиться.
1: Ну, у вас должна быть площадка, на которой вы встречаетесь. Хорошо, Сергей Александрович, а вот есть одно из предложений. Давайте вот расширим Совет Безопасности, да. И тогда будет легче. Тут же сразу же возникает такая мысль, что, ну, если раньше было у 5 стран право вето, ну, давайте расширим до 15, тогда у 15 стран будет право вето. Это реально поможет?
0: Вы знаете, вот опыт участия в международных организациях, вот мой в частности, показывает, что чем шире круг участников, тем сложнее договориться. Ну, это естественно, наверное, да?
1: Других объединений, например, ШОС, то же самое.
0: Это естественно. А, значит, на сегодняшний день состав Совета Безопасности, ну, точно не соответствует соотношению сил в мире. Почему? Потому что он формировался, ну, еще в период вот начала деятельности организации, а потом, кстати, и в холодную войну частично. Почему? Например, представитель группы восточноевропейских государств когда-то были наши союзники. Теперь это натовские страны. Но они имеют своего представителя в Совете Безопасности.
1: А какие страны, по вашему мнению, должны войти в Совет Безопасности?
0: А я считаю, что вот вообще-то идеально было бы, наверное, чтобы страны, которые вот, в общем, влиятельные в мире, большие влиятельные страны. Ну, Индия обязательно, конечно. Бразилия, конечно, обязательно. Региональные. Ну, кто-то из какая-то страна африканская, там, большая какая-то. Нигерия, Южная Африка, допустим.
1: А западные страны?
0: А западные, вы знаете, ведь в составе Совета, в силу того, что вот я сказал, он сформируется из региональных групп. Там западных и так большинство.
1: Ну, то есть перекос уже.
0: Перекос. Это несправедливо. И на это и мы указываем, и третий мир указывает, что это, извините, конечно, несправедливо. Просто.
2: Ну, с точки зрения представленности, да, она станет шире, но исходя из того, что вы сказали, что странам и так сложно договориться, как будто бы уровень договороспособности, даже расширение Совета Безопасности, да, это не повысит. Но зато, возможно, увеличит число взносов от стран, потому что сейчас организация признает, что с финансами-то есть проблемы. Какие именно, мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Сергей Александрович, сейчас посмотрим непосредственно на заявление последнее с полей Генассамблеи. Антон, вот мы видим то, что Трамп высказался по ситуации на Украине, но журналисты уже подсчитали, что он сказал всего об этом два раза. А вот вопрос конфликта с Ираном больше внимания уделил. Стоит ли это как-то воспринимать как определенный сигнал тому же Зеленскому, встреча с которым должна была начаться вот в 20:15, но, по всей видимости, на час откладывается?
3: Ну, это тянуло для внутренней аудитории. Американцев накануне промежуточных выборов намного больше волнует иранский конфликт. Он заявил о том, что он якобы намеревается выйти на решение соответственно после этих выборов. То есть это не скоро, это через полтора месяца. Но Украина, она волнует по касательно. Он пытался сбросить тезис, что удары по энергетической инфраструктуре привели к дизельному кризису, но как-то американская публика на это не повелась, и Трамп постепенно от этого отошел, тем более, что он не может их остановить. Он же требовал Зеленского, но удары продолжаются. Вот, собственно, они были, есть и будут, очевидно. Поэтому для него выгоднее сейчас больше внимания уделять Ирану, потому что это реально волнует его электорат. А Украина, тут он мало что может сделать в нынешней ситуации. Мы видим, что процесс продвигается очень медленно.
2: Чего вы ждете от встречи Трампа и Зеленского?
3: Я думаю, что Украина и так должна быть в некоторой эйфории от того, что закон о признанном террористом России был подписан. Но, безусловно, ждать чего-то конкретного от этой встречи не приходится. Наверное, он повторит свой тезис о том, что необходимо отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре. Зеленский скажет, да, если окажется россияне, значит, россияне, разумеется, в нашем лице скажут, что это, так сказать, невозможно. Хотя мы приветствуем любые подобные инициативы, но вот необходимо выходить на обсуждение соответствующих вопросов и так далее. Поэтому встреча, по всей видимости, будет дежурной. С другой стороны, конечно, он гордится тем, что у него теперь есть механизм в виде этих этого закона имени Линдси Грэма, и он может по итогам встречи снова заявить, что он готов применить эти санкции, если он сочтет, что Россия недостаточно близка к миру. Но это Трамп, он всегда

0: принимает скорее позицию того, за редким исключением, с кем поговорил последним, если это не вызывающее поведение его визави, как было с Зеленским год назад. Но он многому научился.
1: Антон, ну а не станет ли как раз это вот закон об адских санкциях как раз аргументом для Трампа, для того, чтобы на Зеленского надавить на сегодня, во время сегодняшнего разговора? Ну, дескать, вот смотрите, я принял закон, я таким образом пытаюсь давить на Москву, теперь ваш ход.
0: Ну, он, конечно, может надавить, но Зеленский прекрасно понимает, что пойти на подобное решение для него политически сложно. Это, по сути, единственное, чем он сейчас может гордиться, вот эти удары по нашей энергоинфраструктуре, что он может преподносить своим спонсорам как достижение Украины на поле боя. В остальном ситуация плачевна. Ну, более того, действительно, все упирается в то, что невозможно только в этой конкретной сфере поставить процесс нанесения ударов на паузу. Мы уже пытались. Помните, был соответствующий мораторий в свое время, аналогичным образом был в свое время мораторий, связанный с зерновой сделкой, но в конечном счете все это рассыпается, нужны более прочные, более серьезные договоренности. Я надеюсь, Трампу это смогли объяснить его представитель.
2: В любом случае, сейчас в воздухе висит вопрос, когда возобновится переговорный трек трехсторонний. Уже даже есть предположение, что, возможно, это будет в октябре. Завтра, я так понимаю, планируется встреча Лаврова и Руби. Во всяком случае, в митинге говорили, что она прорабатывается. Насколько вероятно, что после как раз Генассамблеи мы и узнаем какие-то даты следующей встречи трехсторонней?
0: Встречи нужно проводить, когда есть повестка, есть перспектива того, что она принесет какой-то результат. Пока мы видим, что Украина отказывается от конкретных компромиссов, которые можно было бы имплементировать в рамках решения, переговорного решения этой проблемы. Поэтому пока мы идем вот медленными шажками. Все зависит действительно от того, как вы справедливо заметили, удастся ли Трампу надавить на Зеленского. Но много ли у него рычагов давления на Зеленского? Без потери имиджа, без вступления в конфликт с частью собственной партии, это большой вопрос. Пока что он к ним прибегал лишь однажды после того пресловутого конфликта в овальном кабинете и очень быстро отыграл назад, когда он возобновил поставки вооружений и развединформации Украины.
2: Мы в любом случае следим, ждем, когда начнется встреча Трампа и Зеленского, даже если это не случится во время нашего эфира на радио. В любом случае, коллеги из новостной службы держат руку на пульсе, и все важные заявления наши слушатели услышат. Сергей Александрович, вы тоже сейчас мотали головой. Нет, не согласны, что есть поводы для возобновления переговорного трека?
3: Почему? Есть, конечно, повод. Нет, повод всегда есть, понимаете. Последнее, что надо всегда, так сказать, отвергать, это нежелание посмотреть на возможные контакты. Вот всегда надо исходить из того, что если есть возможность какая-то, так сказать, провести контакт, в той или иной форме, то его можно провести. Его можно провести, но, конечно, при определенных обстоятельствах. Понимаете, говорить тоже, знаете, говорить впустую – это…
2: То есть встреча ради встречи не нужна?
3: Это тоже плохо, это очень плохо. Всегда должно быть какое-то, хоть небольшое, но основание для встречи. Понимаете,
1: задел вот для того, чтобы договоренности
3: какой-то маленький были. Хотя бы задел, чтобы этот задел сделать побольше и так постепенно идти к соглашению.
1: Если сегодня, допустим, во время этого разговора будет принято решение о что-то типа перемирия вот этого энергетического, это можно будет считать заделом для трехсторонней встречи или этого будет еще недостаточно?
3: Нет, конечно, нет. Я сильно сомневаюсь, что будет такое сегодняшнее решение. Сильно сомневаюсь.
2: Давайте вернемся к будущему ООН. Я сказала про ситуацию с финансами. Не хватает денег организации. Есть статистика, что из 193 государств-членов регулярные взносы в бюджет в полном объеме внесли только 117. Это данные за 2025-2026 год. И вот в мае 2026 Гутерреш вообще говорил, что организация находится на грани банкротства, потому что задерживаются выплаты со стороны США и Китая. Если так и дальше будут задержки происходить, и США вообще частично отказывается, я так понимаю, взносы свои вносить, то какова судьба?

0: это в том, что организация разбухла. И огромные финансы...
1: Аппаратно, вы имеете в виду, да?
0: Огромные финансовые траты. Знаете, 70 с лишним процентов бюджета идет на содержание аппарата. Ну, куда это годится? Более того, еще больше финансовых средств уходит на... вот мало кто это знает, но знает, на специализированные учреждения, фонды и программы Организации Объединенных Наций. Некоторые из них очень полезные.
1: Например?
0: Ну, вот, например, Международная организация гражданской авиации. Очень полезная, потому что без нее гражданская авиация не может функционировать. Она определяет и полеты, и маршруты, и выбросы, чтобы не загрязняли атмосферу. Очень устанавливает правила движения.
1: Понятно.
0: Очень много. Также
1: полезные.
0: То же самое и международная организация морская. Метеорологическая организация очень полезна, дает информацию государствам.
2: Ну, в общем, есть ряд организаций, оправданных, да. Которых содержание.
0: Да. А есть, вот, знаете, огромная организация, вот Всемирная организация здравоохранения. Она большая, очень большая. И знаете...
2: Ну, собственно, да, мы, к сожалению, время заканчивается. Видим, что у ООН есть организации, которые стоят того, чтобы их спонсировать. Тем не менее, изменения какие-то организации, очевидно, нужны,
1: будут,
2: в том
1: ждут.
2: Числе и в финансовом плане. Спасибо. У нас в студии были экс-замгенсек ООН и экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе и на связи главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня поговорим о том, почему дети вас не слышат, когда вы зовете их издалека. Вы зовете с кухни обедать, ноль реакции. Подходите ближе и говорите «Я сказала». Он поднимает удивленные глаза. Это не игнорирование, это работа таламуса и его фильтрации. Таламус – это центральная релейная станция мозга. Он принимает все сенсорные сигналы и решает, что важно, а что можно отсечь. Когда ребенок увлечен игрой, его таламус фокусируется на зрительных и тактильных сигналах. Звуки из другой комнаты отсекаются как неважные. Он физически вас не слышит. Ваш голос не достигает слуховой коры, потому что таламус не пропустил его через фильтр. Что делать? Во-первых, подойдите. Не зовите издалека. Присядьте на уровень глаз ребенка. Мягко коснитесь плеча, дождитесь зрительного контакта и только потом говорите. Одно короткое предложение. Второе. Используйте его имя в начале. Имя – это якорь внимания, который даже увлеченный мозг обрабатывает отдельно. Оно пробивает таламический фильтр быстрее, чем другие слова. Третье. Не делайте замечания издалека. Это бесполезно. Вы просто учите ребенка игнорировать ваш голос. Четвертое. Дайте предупреждение. Не выключай мультик сейчас, а через 5 минут мы выключаем. Мозг ребенка не умеет переключаться мгновенно. Таламусу нужно время для перестройки фильтров. Поставьте таймер. Звуковой сигнал тоже дает таламусу команду переключиться. И пятое. Не повторяйте одно и то же 10 раз. Повторение без последствий учит таламус отсекать ваш голос, как фоновый шум. Сказали один раз. Подошли, если не услышали. Без крика. Крик – не усиление сигнала. Крик перегружает таламус, и он отсекает и его тоже. Ваш голос должен быть сигналом, а не шумом. Для этого нужно просто подойти поближе. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
3: Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
5: 4 базовых ингредиента, около 35 сантиметров в диаметре и минута на выпекание. Так выглядит

0: Будет строгий регламент настоящей неаполитанской пиццы. На ее родине с 1738 года работает старейшая пиццерия в мире. В 2017 году ЮНЕСКО внесла традиционное искусство местных мастеров в список нематериального культурного наследия человечества.
1: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни сегодня в 21:00 на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
0: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

0: это значит.
1: Мы продолжаем, и у нас сейчас будет уже, ну, не такая, наверное, острая, ну, во всяком случае, не масштабная тема, но тем не менее очень
2: важно. Тоже вихрь закрутился, да. Не вокруг Трампа, конечно, но вокруг
1: администрации Екатеринбурга.
2: Корта, да, для падала в центре города. Некоторые депутаты выступили против, говорят, не нужен нам никакой такой спортивный объект, верните платную парковку, парковаться в городе негде. Острая проблема для многих городов. Как вот сбалансировать интерес жителей, которые хотят, чтобы вокруг было приятно, организованное пространство с возможностью в том числе заниматься спортом, и интересы водителей, которые приезжают на работу, в том числе в администрацию города, и не могут припарковаться.
1: Ну, а у нас в студии с новостями уже Артем Самойлов.
3: Половина девятого в столице. О самом главном к этой минуте прямо сейчас. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта, заявил сегодня Дональд Трамп в ООН. По его словам, это случится быстрее, чем многие ожидают. Он также выразил уверенность, что сделка с Ираном будет заключена сразу после ноябрьских выборов в США. Президент Америки также пообещал скорое падение мировых цен на нефть и оперативные поставки боеприпасов союзникам. Fitch повысила прогнозы по ценам на нефть и газ в Европе из-за конфликта на Ближнем Востоке. В этом году Brent около $87, в следующем 70. Газ в Европе тоже подорожает, $17 сейчас и $11 в новом 2027. При этом к концу года возможен избыток нефти. Все зависит от того, как быстро закончится конфликт. Новым гендиректором «Ашан» назначен Илья Бердников, сообщается на сайте компании. Ранее он занимал пост исполнительного директора в Росимуществе. По данным источников «Коммерсанта», Бердников будет контролировать компанию. Прежний руководитель Ася Балабай продолжит управлять бизнесом. Напомню, 17 сентября сеть перешла под временное управление.

0: Лев Менеджмент. Это были новости через минуту в программе «Что это значит?» о том, почему депутаты из Екатеринбурга требуют убрать падл-площадку ради платной парковки.
1: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
1: Час. Что это значит?
3: Вы слушаете радио РБК, да, мы продолжаем.
4: Прежде чем пойдем на анонсированную нами тему, вижу сообщение о том, что Зеленский вместе с делегацией прибыл на место встречи с Трампом. Переговоры начнутся в ближайшее время. Ждем, следим. Ну а теперь к Екатеринбургу.
3: Да, что там за история развивается? Депутат из Екатеринбурга потребовал убрать падл-площадку ради парковки. Вот он с таким заявлением выступил во время заседания местной городской думы. Это депутат Александр Колесников. Он заявил, что нужно вместо вот этой площадки для падла вернуть парковку на площади 1905 года и сделать ее платной.
4: Только падл его не устроил, надо
3: там
4: сказать.
3: Там каток,
4: да?
3: Еще там.
4: В принципе, да. Не нравится, по всей видимости, что эта площадь используется не под парковку. Возмущается тем, что там проходят фестивали ландшафтного искусства. Каток, да, зимой заливают. Но вот чем оказались все эти активности хуже парковки, разбиралась наша коллега Лиза Майнгарт. Лиза, дело в деньгах, судя по всему, да? Там фигурирует 1 000 000 рублей.
5: Да, ты совершенно верно заметила, что дело в финансовых отчислениях в бюджет. Депутат раскритиковал решение администрации, заявив, что вместо потенциального дохода в 1 000 000 рублей ежемесячно от парковки, которые могли бы пойти в доход города, площадь используется под сезонные активности. Каток, сады, падл и прочее. По мнению депутата, текущее использование пространства для игры в падл не соответствует статусу делового центра города. Ну, предлагаю послушать.
6: У нас была парковка на площади 5-го года. Что вы там сейчас устроили? Чтоб мажоры днем играли, что ли, в этот, как она называется, падал, не знаю, как называется. А бизнесмену проехать в город, припарковаться, нет возможности. То какие-то сады там устраиваете, то, не знаю, каток для кого-то. Мне вот некогда ходить кататься на каток и в падл играть. Я работаю, и люди работают. Убирайте эту порнографию, делайте платную парковку, отдавайте ее к САПу.
5: Я попыталась связаться с господином Колесниковым с просьбой прокомментировать это заявление, но, увы, безуспешно. Видимо, был занят поиском парковки.
3: Или в падл играл.
4: Он сказал, что не играет, но это все не надо, некогда.
5: Да, он работает.
4: Если мы говорим о деньгах, ну разве все это бесплатно? Каток обычно платный, за редким исключением. Корт для падла, скорее всего, тоже. И, наверное, это стоит сколько-то тысяч в час. Но я не знаю, какие цены в Екатеринбурге.
5: Да, я вот как раз зашла на официальный сайт и посмотрела. Час игры в падла на этом корте стоит 2 500 рублей в будни, вечером и в выходные 3 000 рублей. Чтобы собрать...
4: В принципе, в день, да, 15 до 20 тысяч один корт, ну, может
5: вот,
4: приносить.
5: Да, я сейчас расскажу полную экономику этого всего. Чтобы собрать тот же 1 000 000 за месяц, достаточно продавать около 400 часов по минимальному тарифу по 2 500 рублей. Это чуть больше 3 часов в день на каждый корт. 3 часа в день вообще спокойно окупаются с таким...
4: Учитывая, какой падал популярность.
5: Да, с таким растущим спросом. Зимой там каток. Билет стоил, по данным, опять-таки, местной администрации, от 500 рублей. А за прошлый сезон его посетили почти 80 тысяч человек. То есть там явно было больше 1 000 000 рублей ежемесячно. Я предложила гипотетически сравнить урбанистам, что же все-таки выгоднее, парковка или развлечение для горожан. Не только в вопросах, ну, естественно, финансов, но и с точки зрения городского благоустройства. Мой вопрос несколько смутил собеседников, потому что они указали мне на то, что мы пытаемся сравнить зеленое и мягкое.
4: Мягкое в этом случае парковка.
5: Эффект от парковки в долгосрочной перспективе принесет только череду проблем. Так что идея заменить городское пространство на стоянку абсолютно нецелесообразна. Таким мнением поделился со руководителем программы управления пространственным развитием городов Высшей школы экономики Андрей Борисов.
7: Логика очень простая. Если мы начинаем разруливать историю с парковками и возводим ее в абсолют, то в итоге мы получим город, превращенный в одну большую плоскостную парковку. Мы это уже проходили. И вообще все страны это проходили. Поэтому логики в том, чтобы сделать из площадки парковку, нет никакой. Почему? Потому как появление там парковки, появление дополнительных парковочных мест побуждает автомобилистов просто регулярнее пользоваться своим личным автомобилем. Другое дело, что если, допустим, на зимний период там никакого падала нет, что там сделают зимой? Ну, как бы, тоже вопрос хороший. Предложение, оно скорее популистское, чем обоснованное.
5: А между прочим, популярность падала растет невероятными темпами. По данным Яндекс.Карт, с 2024 года количество специализированных клубов для занятий этим видом спорта в России выросло с 11 до 263. При этом интерес к падалу начал выходить за пределы крупных городов. На август этого года почти половина всех площадок в стране располагались за пределами городов-миллионников. Вот в пятерку городов с наибольшим числом клубов, по данным на август этого года, вошли Москва, 62 клуба, Санкт-Петербург, 15 клубов, Екатеринбург, аж 9 клубов, Волгоград и Самара, там по 6 клубов. Ну, в общем, вот такая инфраструктурная задачка, которую приходится решать местным властям.
4: Мы сейчас тоже в эфире ее попытаемся решить. Лиза, тебе спасибо большое, наш обозреватель Лиза Майнгарт, а у нас в студии Гульнара Сафарова, архитектор общественных пространств и основатель студии Сафарова плюс Лаб. Гульнара, мы вас приветствуем. Как вы относитесь вот к такому выбору, что должно на главной городской или там на одной из главных городских площадей находиться? Пространство для активности, там, прогулок и какой-то общественной жизни, либо вот парковка, потому что это удобно, у нас проблемы с парковочными местами в крупных городах.
8: Добрый вечер. Сразу отвечу, наверное, на вопрос. Конечно, я как архитектор, как урбанист, безусловно, выступаю за мультисценарные пространства, пространства, в которых можно реализовывать разные сценарии. И самое главное, что все вот эти активности, про которые вы говорите, они временные, да, они сезонные, они сменяют друг друга. И это очень классный охват. Таким образом, пользовательский, он растет. А парковка и... вообще владение транспортом в городе, мне кажется, уже все почувствовали, да, что это действительно уже сокращается, действительно это не приоритетная, так скажем, задача обеспечить всех автовладельцев парковочными местами.
4: Вы сказали про мультиформатный вариант, то есть как это должно выглядеть? Сначала строим первые там этажи парковку, а сверху нагружаем ее такими общественными садами и кортами для падала?
8: Нет, это вот летом падал, какие-то пространства для мероприятий, летняя сцена, пространство для, возможно, тренировок, каких-то массовых спортивных событий, зимой каток, место для установки рождественской ели, место для ярмарок и так далее. Так, чтобы каждый сезон, каждый месяц, возможно, даже каждые выходные на площади могло происходить то или иное новое событие и вовлекать горожан в жизнь.
3: Ну, то есть в этом мультиформатности парковка не подразумевалась вами, да?
8: Нет.
3: А вот тут две позиции сталкиваются, как правило, когда говорят про центр города. Вот есть позиция, что давайте центр города вообще освобождать от этого, от автомобиля. В некоторых городах мира вообще либо ограничено въезд автомобилей.
4: Платные,
3: да,
4: либо въезд дорогой.
3: Да, либо он очень дорогой. А кто-то говорит, слушайте, ну что за глупости? Центр часто это именно деловой центр, людям нужно приехать в офис, там, они там работают и так далее. Ну, казалось бы, вот обе позиции, они аргументированы достаточно неплохо. Вот как эту разрешить задачку? Ну что, всех с машин пересадить на общественный транспорт, получается?
8: Получается так. Это общемировая практика. Автомобиль – это не средство массового передвижения. И все подсчеты в городах говорят о том, что это тупиковая ветвь, если мы будем вкладываться в развитие автотранспорта. Именно поэтому так выстрелил, так скажем, общественный транспорт, его разнообразие, которое сейчас у нас в городе появилось. То есть мы не лишаем никого возможности работать в центре. Мы предлагаем ту же самую мультисценарность, да, как можно добраться до места назначения, но при этом автомобиль – это очень-очень узкий круг должен быть пользователей.
3: А есть ли такая модель в каких-то городах и странах, когда центр вообще освобождают от деловых вот этих зданий? Ну, строят офисные вот эти здания коммерческие где-то в других районах.
8: Угу, да, такие тоже проекты есть, когда такой условный сити выносится за пределы центральных частей и образуется, ну, некий такой анклав.
4: Слово про сити, он находится не в самой центральной части города, так вот если да, говорить об этом деловом кластере.
8: Да, в общем и целом и плотность застройки, и высотность застройки в центре, она не говорит о том, что там какое-то места прямо супермассового посещения, да, все-таки это и разнообразные такие здания, да, не только деловые, это культурно-исторические, туристические, и культурные, социальные и так далее, вот, поэтому
4: Ульна, рассказали, что многие страны сейчас идут по такому пути, когда освобождают центральное пространство от парковки и понимают, что нужно развивать общественный транспорт, а не там, личные автомобили, это путь тупиковый. Это просто тенденция, это модно, или есть какие-то исследования, которые доказывают, что городская среда должна вот развиваться по тому пути, по которому она сейчас идет, с организацией вот таких пространств, где можно спортом позаниматься, где можно просто погулять, подышать. На чем это основывается?
8: Ой, мне кажется, вот основоположником этой идеи о о создании пешеходной среды, о создании инфраструктуры для маломобильного транспорта, это, конечно, был Ян Гейл, который, собственно говоря, во многих очень городах пересмотрел правила пользования этими городами и рассказывал, популяризировал идею о том, что город должен быть доступным. И вообще вот эта вот идея города 15-минутной доступности, города, где не нужен автомобиль, где в пределах пешей или велосипедной доступности есть точка приложения труда, есть основные магазины, есть социальные объекты, есть даже, возможно, культурная жизнь. Это вот этот принцип, который вот у урбанистов он уже оскомину вызывает, да, вот принцип 15-минутного города. Да, это уже не то, что модно, это уже просто данность.
4: Это же еще и про психологический комфорт и про психологическое здоровье граждан, я правильно понимаю? У меня нет сейчас цифр под рукой, чтобы об этом сказать, но вот город, который перегружен транспортом и где вся жизнь кипит только вокруг работы и передвижения, это же не про комфортную среду и не про здоровье.
8: Слушайте, ну, конечно, тут даже, мне кажется, никаких особых исследований, цифр не нужно. Конечно, когда вы добираетесь на трех перекладных до места работы там в течение полутора часов, есть в вашей жизни определенный стресс.
3: Гульнара, а вот эта концепция, она всем ли городам подойдет? Потому что, ну, мы знаем, что города разные бывают. Есть радиально-кольцевая Москва, есть прямо перпендикулярный Нью-Йорк-Барселона, есть Стамбул, вообще другая история, есть вытянутые города, которые там очень узкие, но длинные, да?
4: То есть Волгоград.
3: Волгоград, например, да. У них совершенно разная география и планировка самого устройства города. Это всем городам подойдет?
8: Абсолютно всем, потому что вот в этом случае мы уходим от моноцентричного типа города к полицентричному городу, когда нам не нужно ехать в центр за какими-то сервисами, когда у нас много центров расположено в любой структуре, будь то радиальная, будь то кольцевая, будь то линейная. И вот в этих полицентрах, так называемых, они как бы делают вот такой охват как раз-таки на радиус 15-минутной доступности, и у нас есть практически все, что нам нужно в повседневной жизни. Для того, чтобы не перемещаться из конца в конец. И вот это вот понятие маятниковой миграции, когда мы ехали на работу в одно место, и районы вот спальные пустели, да, а потом вот люди массово возвращаются в эти районы, где только можно жить и, ну, не знаю, делать покупки, да, повседневные.
4: Переформатирование городов вот в такие 15-минутные города, где у тебя все в доступности, занимает какое-то длительное время, да, то есть это годы, а может быть, в каких-то случаях десятилетия. А проблема с парковкой остро стоит уже сейчас. Вот какие есть актуальные решения, как вплетать парковочные дополнительные пространства в уже существующую инфраструктуру, так, чтобы это было безболезненно, и не стоял вопрос, вот у нас здесь будет там сад и площадь для гуляния с фонтаном или парковка?
8: Я в своей практике наблюдаю тенденцию только к ужесточению требований по расположению парковочных мест, по их количеству, да, то есть никто сейчас приоритет машинам не отдает. И вот тут вот, скорее всего, работают такие пограничные как бы методы, мне кажется, что вот у нас есть ограниченный, все равно город не резиновый, да, у нас есть ограниченная площадь под парковку, но чтобы там было возможно припарковаться, можно вот ставить ограничение по времени, лимит по времени, да, или ограничение ценой, то есть как бы парковка есть, но ты трижды подумаешь,

0: думаешь, как бы стоит тебе там останавливаться, или, возможно, тебе стоит доехать до ближайшей станции метро и изменить, ну, немножко скомбинировать свой маршрут.
1: Гульнар, простите, мы вас прервем. Начинается встреча Трампа и Зеленского. Мы видим, пошла трансляция. Готовы мы вывести в эфир? Даем прямую трансляцию.
2: Сейчас срочные новости. В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН началась встреча президентов.
3: Thank you very much for this meeting, and thanks for your personal support, bipartisan support when they voted the Lindsey Graham bill. Thank you very much for this.
4: Мы видим, как начинается встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они уже сидят в креслах рядом друг с
1: другом. Пожали руки, Зеленский поблагодарил за эту встречу.
4: Владимир Зеленский, да.
5: Президент Трамп поможет нам закончить эту войну. И я думаю, что это возможно, и это очень важно. Поэтому мы обсудим много разных вещей. Давайте начнем. Большое спасибо. В прошлом году вы сказали, что Украина должна отказаться от части своей территории. Вы по-прежнему так думаете? Я думаю, что Украина должна заключить сделку, и я не готов еще сказать, в чем будет эта сделка, но я думаю, что что-то должно произойти. Они очень хорошие бойцы в любом смысле. Ну, мы посмотрим, что будет, что должно произойти. Они очень способные люди, очень способные лидеры. Удары по нефтеперерабатывающие заводы в глубине страны кажутся очень серьезным событием для России. Ну, это серьезное событие не только для России, это также очень серьезное событие для рынка дизельного топлива. Мы поговорим об этом тоже. Но, конечно, для России это очень серьезно. Люди в Соединенном Королевстве беспокоятся о возможности прямого столкновения между нами. Вы говорите о Соединенном Королевстве и России. Я думаю, что все будет хорошо. Но я думаю, что риторика вашего последнего премьер-министра была слишком жесткой. А этого, ну, я не слышал пока что риторики нынешнего премьера, но я думаю, что он очень сильно на вашей стороне, на Украине, на украинской. И очень интересно, что я видел этот диалог, и диалог был слишком жестким. Вы задумывались о запрете экспорта дизельного топлива из США? Я говорил об этом. Мы производим много дизельного топлива. Это может иметь эффекты и для обычного автомобильного бензина. Но я переговорю об этом с моей командой. Мы обсуждаем это, имеет ли это смысл с точки зрения общей перерабатывающей мощности нефтеперерабатывающих заводов, и мы пытаемся понять, насколько эффективным окажется этот запрет. Господин президент, если президент Зеленский когда-то нам сказал, что он готов приехать в Майами на группу 20 и готов с вами и с Владимиром Путиным встретиться, если вы пригласите на такую встречу Путина, он согласится? Я не знаю, мы встречались уже на Аляске. Я не могу сказать ничего про Майами. У нас в скором времени в Майами будет большая встреча, но... Я думаю, что они оба хотят закончить войну, и Путин, и Зеленский. Люди погибнут на войне. Как выглядит ваша сделка по поводу удобрений калийных? Если будет заключена эта сделка, ведь деньги попадут прямо в руки России. Ну, Белоруссия производит много калийных удобрений, гораздо больше и гораздо лучше, чем канадские. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Вы готовы встретиться с иранской делегацией? Да, мы встретимся сегодня. Через час назад мы встречались. Все было прекрасно. Она закончилась час назад.

0: Она длилась почти три часа и закончилась час назад. Это была очень хорошая встреча, очень хорошая. Ну, вопрос в том, что они выберут, потенциальное величие или уничтожение. В одном случае это будет уничтожение, а другая альтернатива – это потенциальная великая страна. Мы собираетесь ли вы, планируете ли вы применить новый закон? Это очень жесткий закон, мы думаем об этом. Вы будете ли вы его применять в отношении Китая? Мы поговорим об этом. Это будет замечательная встреча с Си Цзиньпином. У нас очень хорошие отношения. Он любит Китай, я люблю США, я люблю США, он любит Китай. Ну, так вот, так это обстоит. Ну, вот завтра вечером будет большая сделка. Все захотят там побывать. У нас будет 2000 человек, если бы у нас была бы готова новая...
1: Это радио РБК. Прямо сейчас мы слушаем прямую трансляцию встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
2: Кто есть кто? Punchee HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий ряд. Здесь все построено вокруг одного человека. Причем того, кто сидит сзади справа и явно не собирается сам открывать дверь. Больше 5 метров длины и схема рассадки 2+2+3. То есть HQ9 – это не просто машина для большой семьи, это автобус, который надел дорогой костюм и внезапно начал считать себя руководителем департамента. Внешность соответствующая. Огромная вертикальная решетка радиатора, хитрый прищур фар, много хрома и красная полоса по центру капота. Punchee делает вид, будто ему по статусу положено парковаться у парадного входа, даже если там висит знак «Только для разгрузки». И самое важное, HQ9 действительно умеет производить впечатление. И делает это он точно не за счет своей динамики. Под капотом двухлитровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
3: Кто есть кто?
2: Так кто есть кто? Punchee HQ9 – это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Резать лося.
5: Лося.
4: Словарь биржевого сленга,
5: без которого не обойдется ни один инвестор. Усредниться.
6: Докупить актив, который уже есть в портфеле при его падении, значит усредниться. Такая сделка снижает среднюю стоимость покупки той или иной акции, и логично, что чем дешевле куплена бумага, тем больше у нее запас роста. Однако у такой стратегии есть свои противники. Они пренебрежительно называют усредняльщиками тех инвесторов, которые вместо того, чтобы закрыть убыточную позицию, наоборот, наращивают ее. Справедливости ради нужно сказать, усреднение несет риски и может привести к еще большим потерям. Элина, дай усредню.
7: Дима, успокойся, эти деньги на еду.
6: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
8: Я, наверное, ИИСКе доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
9: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
10: ИИ в деле.
7: Программа Аркадия Глушенкова.

0: Ира Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает управляющий партнер «Спектр Консалтинг Групп», эксперт школы управления РБК Артур Цыкунов.
4: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Это вообще лучшая книга, которая лет за пять была. Это толстенный такой том, 900 страниц мелкого текста про всю психологию. Там описаны все наши паттерны, почему мы так себя ведем, зачем и что с этим делать. От Рима до современной истории. То есть паттерн, пример, объяснение, тебе прям разжевывают, все понятно. Это супер рабочая штука.
2: Роберт Грин «Законы человеческой природы». Нахождение среди людей вызывает в нас тревогу и неуверенность в том, что о нас думают окружающие. Испытывая такие эмоции, нам очень трудно наблюдать за людьми. Мы слишком заняты собственными чувствами и оцениваем слова и поступки людей на личном уровне. Нравлюсь я им или нет? Но законы помогут избегать таких ловушек. Вы поймете, что корни эмоций и психологических проблем уходят порой очень глубоко. Люди испытывают желания и разочарования, возникшие за годы и десятилетия до вас. В какой-то момент на их пути появились вы и просто стали удобной мишенью для их злости или досады.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Вы слушаете радио РБК, и прямо сейчас продолжаем прямую трансляцию встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в рамках Генассамблеи ООН.
1: Давление на Иран и боевые действия против него, периодически возобновляющиеся, вот сейчас снова идущие, это повестка, которая для Трампа в каком-то смысле, ну не в каком-то, очевидно, важнее, чем российско-украинское урегулирование. Это его война, его кампания. Он считает цели Америки на иранском направлении стратегическими. В конечном счете тут речь идет и о новой конфигурации безопасности на Ближнем Востоке. И, как я полагаю, конечно же, для Трампа важна и энергетическая составляющая, да, связанная с тем, что Иран – это источник нефти и потенциально колоссальный источник газа, который пока что там не разработан. Поэтому это достаточно имеющая долгосрочные последствия политика, за которую он будет по-прежнему цепляться и во внутренней политике, и во внешней.
0: Дмитрий, вот Трамп, отвечая на вопрос, сказал, что прошла у него встреча с иранской делегацией, и длилась она 3 часа. О чем может говорить? Ну, он сказал, что она хорошо закончилась, как обычно, в свойственной ему манере. Но о чем может говорить продолжительность этой встречи? 3 часа?

0: часа, ну, кажется, прилично. Как вы думаете, что могло обсуждаться и какие могут быть результаты у этой встречи?
1: Ну, обсуждается, я думаю, несколько моментов, которые важны сейчас. Это режим функционирования Ормузского пролива прежде всего. Это гарантия безопасности Ирану. Я думаю, что так или иначе американцы должны это обсуждать и понимать, что какие-то гарантии безопасности Ирану должны быть предоставлены в случае закрепления какого-то крепкого мира. Это вторая вещь. Гарантия безопасности Израилю, что гораздо сложнее, учитывая то, что все-таки израильтян сейчас от переговорного процесса отодвинули, и они такой темная лошадка, которая может переговорный процесс еще хорошенько потрясти в какой-то перспективе. И четвертая вещь, которая, возможно, сейчас конкретно не обсуждается, но в каких-то общих моментах может появляться, это будущее американо-иранских отношений после конфликта. Я думаю, что либо и эта администрация, и совершенно точно эта линия будет воспроизведена при следующей администрации, конечно, в американских интересах это большая перезагрузка американо-иранских отношений, вплоть до установления какого-то вменяемого экономического сотрудничества, потому что Иран американцам чрезвычайно интересен.
0: Вот, Дмитрий, вы сказали, что для Трампа сейчас очень важен топливный вопрос в контексте кризиса на Ближнем Востоке, но и в контексте российско-украинского конфликта тоже важен. Вот он сказал о том, что удары по нефтяной инфраструктуре, это российское, это серьезно и для дизельного рынка в целом, но и для России это тоже очень серьезно. Вот как вы думаете, какой главной задачей будет сейчас для Трампа на этих переговорах, в этой беседе с Зеленским, это вот достичь хотя бы энергетического перемирия?
1: Я думаю, что, конечно, энергетическое перемирие важно прежде всего для Зеленского сейчас стратегически, для европейцев, потому что Украина стоит перед зимой. Какой будет эта зима, не знаем, но, видимо, для Украины она может быть весьма тяжелой, учитывая топливо-энергетический кризис. Для Трампа, конечно же, какая-то остановка цен важна. Там дизельное топливо выросло в цене там, в некоторых штатах почти в два раза.
2: Да, это такой больной вопрос сейчас для Трампа. Дмитрий, вам спасибо большое. Дмитрий Новиков, американист, доцент Высшей школы экономики, был в нашем эфире. Обсуждали первые заявления со встречи Трампа и Зеленского. Что можно отметить, что прошла она достаточно спокойно, не как год назад, когда они переругались, и все это было крайне эмоционально.
0: И спокойно, и оперативно.
2: Переговоры за закрытыми дверями уже начались. Мы ждем, какие заявления будут сделаны, если будут официально после уже переговоров. Все вы услышите в эфире радио РБК и в новостях. У нас уже сейчас, к слову, Артем Самойлов. И Артем, за эти 10-15 минут, которые мы обсуждали, что произошло на Генассамблее ООН.
3: Сейчас расскажу все подробно.
0: Итак, в Нью-Йорке в эти минуты проходит встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Перед переговорами за закрытыми дверями Трамп заявил, что у него хорошие отношения с украинским президентом, и стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он отметил, что удары по России повлияли на цены на дизель и стали серьезной проблемой. Трамп также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что тот приедет на саммит G20 в Майами. Зеленский, в свою очередь, заявил, что надеется завершить войну до зимы и рассчитывать на помощь Трампа. Силы ПВО за день сбили 17 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, дроны самолетного типа уничтожены над Курской и Белгородской областями, Крымом и над Черным морем. Период с 8 утра до 8 вечера. Новым генеральным директором Ашан Ритейл России назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай, теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы Ашан, Несле и других компаний перешли под временное управление Лев Менеджмент. Бердников будет курировать стратегию и операции. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда изменила условия допуска российских спортсменов, связанных с ЦСКА и другими клубами при вооруженных силах. Как следует из новой редакции правил, запрет теперь распространяется только на тех, кто добровольно заключил контракт с армией или органами безопасности. Упоминание аффилированных структур из политики федерации убрано. Еще больше новостей, как всегда, читайте на сайте РБК.

0: Реклама.
1: От написания кода до запуска готового продукта. Как искусственный интеллект меняет индустрию разработчиков и трансформирует бизнес. И почему компании переходят к агентным технологиям. Разбираемся на примере GigaConf, технологической конференции Сбера. О главных трендах новой разработки в программе РБК отрасли на радио РБК. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия номер 1481. УГРН 102-77-00-132-195. 18+.
2: Привет, это Евгений Тиханович. Здоровье сегодня все чаще становится таким, знаете, отдельным жизненным проектом. Растет интерес к биомаркерам, трекерам, профилактике, долголетию, а вместе с ним и количество способов контролировать собственный организм, тело и мозг. Но у этой культуры есть обратная сторона. Стремление прожить дольше может незаметно превратиться в такую бесконечную самооптимизацию, где ради будущего здоровья приходится жертвовать спонтанностью, удовольствием и самим настоящим. Так вот, где проходит граница между разумной заботой о себе и культом самоконтроля? Можно ли стремиться к долголетию, не превращая жизнь в подготовку к тому, чтобы жить дольше? И что об этом знают люди, которые уже прожили очень долгую жизнь? Об этом сегодня поговорим с Максимом Кашулинским, журналистом, основателем и редакционным директором издания «Reminder», издания о здоровье и качестве жизни.
3: Качество жизни.
2: Максим, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Давайте для начала введем в курс дела наших слушателей. Вы журналист, у вас за плечами опыт работы в деловых и общественно-политических медиа. Но в какой-то момент, как я понимаю, вы переключились на тему здоровья, на тему качества жизни. И вот уже 7 лет, поправьте, если не прав, делаете издание «Reminder». Как так получилось? О чем издание и кто вы в нем?
4: Все так. Действительно, с 2019 года мы делаем издание «Reminder», которое, как вы сказали, посвящено качеству жизни и в целом улучшению жизни. То есть мы вначале говорили, что это издание, которое позволяет жить чуть-чуть лучше, жить и работать. И почему так получилось? Действительно, может показаться странным, потому что я всю жизнь проработал в деловых изданиях. Я был в первой версии газеты «Ведомости» и занимался экономической, деловой журналистикой, общественно-политической. Но в какой-то момент я, кажется, подвыгорел. И мне стало понятно, что моя работа не приносит никому особенной пользы, не приводит никаким изменениям. И я вернулся к тому, что мне было, ну, наверное, всегда интересно. Мне были интересны люди, мне была интересна, скажем так, наука. Я вообще хотел стать ученым когда-то, но окончил философский факультет, поэтому стал журналистом. Да, и в итоге вот из этих моих интересов сложилось новое медиа, которое было посвящено человеку. Честно сказать, даже когда я работал в Forbes, мне, наверное, больше было интересно не столько микроэкономика или макроэкономика, сколько почему вот у людей, которые сделали успешный бизнес, получилось. Что в них такого?
2: Я тут очень важную ремарку хочу дать. Максим – это тот человек, который вот в том числе на меня очень сильно повлиял своей знаменитой статьей. Максим, я знаю, что вы эту историю 1000 раз уже слышали, от меня в том числе. История про то, когда вышла статья о том, как заботиться о сердечно-сосудистой системе, следить за давлением, о том, что гипертония – такой ласковый убийца, очень постепенный, медленный, но верный. И вот эта статья на меня очень сильно повлияла. Я сделал чекап, и оказалось, что сделал не зря, потому что вот сейчас я это все очень хорошо контролирую. Такой, мне кажется, важный момент.
4: Все так, поэтому можно вот к тем причинам, которые привели к появлению «Reminder», еще причислить то, что вот такую какую-то внутреннюю ипохондрию, мне самому интересно было разобраться со своим здоровьем, и так получилось, что вышло издание, которое рассказывает про здоровье, саморазвитие и практическую философию. То есть тут сложилось все. Интерес к здоровью, саморазвитие – это вот интерес к человеку, а практическая философия – это, видимо, наследие философского факультета, где я учился.
2: Про философию обязательно еще поговорим, потому что меня тема интересует. Как вы думаете, в какой момент тема долголетия стала условно массовой, да, и вышла за пределы биохакерской тусовки? Потому что как будто бы еще, когда вы «Reminder» запускали, мне кажется, она была достаточно нишевой, эта тема.
4: Да, я помню, тогда уже были какие-то первые биохакерские тусовки. Я тогда же познакомился со всеми российскими биохакерами. Кажется, они до сих пор в силе. Все до сих пор продолжают заниматься...
2: Все же здоровы,
4: да, заниматься своим делом. Но надо сказать, что первый подход к теме долголетия

0: учился гораздо раньше, это было еще 20 лет назад, то есть когда я работал в журнале Forbes, были предприниматели, которые интересовались этой темой, они спонсировали даже какие-то международные исследования, мы проводили пару встреч, посвященных долголетию, но тогда это было совсем странным занятием, и мало кого это интересовало. Если говорить про массовость, по-прежнему я не считаю, что эта тема стала массовой, но действительно, условно, да, действительно о ней стали очень много говорить. Мне кажется, это случилось после пандемии ковида, когда был такой всплеск интереса к здоровью, к анализам, и люди, может быть, стали чуть-чуть больше заботиться о себе. И это еще и совпало с определенными изменениями там, в технологиях, в науке, в медиа. И вот теперь все хотят жить вечно.
1: Ну вот, кстати, не все. Знаете, периодически провожу опрос, иногда удивляюсь, что вот не все хотят, и в том числе, кстати, молодые люди, которые мне отвечают на это, что, знаешь, дорогой, вот мне до 70 дожить, и, а дальше уже все. И вот я остановился на мысли о том, что не все все-таки вот хотят жить долго. Вы, как человек с философским образованием, что про это думаете?
0: Я думаю, что все хотят жить долго. Весь вопрос в том, насколько долго. И есть какой-то процент людей, которые верят в своего рода такую предопределенность, да, и вот сколько Богом положено отведено. Лет, да, отведено, столько я и проживу. Есть такой класс людей. И есть люди, которые верят вот в то, что можно активно влиять на свое здоровье, на продолжительность жизни, и, наверное, это вот основная аудитория ремайдера в том числе, ну и ваших проектов тоже.
1: То есть, в любом случае, фатализм, вот этот, да, предопределенность, она все равно никуда не денется, и будут люди, которые продолжат верить. И
0: здесь очень много есть, скажем так, подтем, да, в этом вопросе. Может быть, люди в целом не то чтобы хотят жить дольше, а боятся умирать. Да? То есть, это же тоже нельзя исключать. И мне кажется, что вот есть такое понятие психологии, да, насколько человек агентен, насколько он контролирует, вернее, думает, что он контролирует свои действия, насколько он готов брать за себя ответственность. И, наверное, среди таких людей больше процент тех, кто верит, что можно путем каких-то изменений прожить дольше. Дальше встает вопрос, что значит прожить дольше? Наверное, все-таки правильнее говорить, и к этому все люди постепенно приходят, что речь не только о буквальной продолжительности жизни в годах, а о продолжительности здоровой жизни. То есть сколько человек живет, продолжая заниматься какой-то активной деятельностью. Да, любимой деятельностью. Да, это же очень важно, потому что прожить последние там, 5-7 лет прикованным к больничной койке, наверное, не очень здорово.
1: Да, ну я об этом как раз сказал, что не хотелось бы. Знаете, еще есть развилка, которая меня лично беспокоит. Вот с одной стороны, у нас вроде как больше возможностей заботиться о себе, контролировать свое здоровье и расширять знания о нем. А с другой стороны, ну как будто бы становится меньше пространства для вот этой слабости, да, позволить себе не думать об этом слишком много. И вот была такая идеология, она есть до сих пор, родилась в 1980-х годах, идеология хелсизма, хелтизм по-английски, это когда мир делится на правильных и неправильных менеджеров своего здоровья. Вот есть как бы сильные духом, да, и слабоватые. Вот вам как кажется, есть вот эта дискриминация, которая возникает из-за как раз культа самооптимизации или надуманная проблема?
0: Я бы не назвал это дискриминацией, потому что дискриминация – это все-таки ущемление прав, да, когда человек лишает возможности чего-то делать, но определенное психологическое давление, оно, безусловно, существует, и оно, наверное, только усилилось с 80-х годов просто в силу того, что мы больше потребляем контента, да, и жизнь, которая представлена нам в соцсетях, она не совсем реальная, но, тем не менее, она влияет на поведение человека, да, то есть там есть определенные тренды в косметологии, когда люди делают специально лицо, чтобы выглядеть так, как среднее лицо, которое они видят в соцсети. Mm-hmm. Да? Да, и вот типичный пример, как соцсеть, контент, рилсы могут влиять на поведение человека.
1: Эти бесчисленные wellness-инфлюенсеры, которые рассказывают, как они с утра облучают лицо красным светом, да, и принимают ванну со льдом. Вы про них?
0: Да, то есть это задает какой-то мнимый, как мне кажется, стандарт и создает давление такое психологическое на человека, что нужно так поступать. А если я так не поступаю, то я плохой, я слабый, я безвольный, и что же мне остается?
1: Ну, а вы как смотрите?

0: смотрите на этот вопрос, что с этим делать, и нужно ли что-то с этим делать?
1: Сложно что-то сделать с огромным явлением, которое существует в мире.
0: Да, я имею в виду вот как проекция, да, себя.
1: Да, нужно просто относиться к этому, развивать критическое мышление, да, говорить себе, что это, в общем, все неправда, перепроверять, примерять на себя, советоваться с живыми людьми. Ну, в общем, типичный набор шагов для того, чтобы не жить в этой реальности, а, в общем, воспринимать ее просто как то, чем она является на самом деле. Просто кто-то записал какое-то видео. Да, знаете, в психологии учат не воспринимать все мысли, которые возникают у вас в голове, как истину последней инстанции, да, то есть их можно как-то критически разбирать, смотреть на них со стороны. Точно так же, наверное, можно и на контент, который мы получаем из соцсетей, смотреть немножко на отдаление.
0: И верифицировать данные, потому что часто, конечно, они не соответствуют действительности. Я от себя еще посоветую почаще смотреть интервью, например, с авторитетными учеными, которые на самом деле говорят, что волшебной таблетки не существует, и, скорее всего, пока в ближайшее время не появится. И вот буквально недавно смотрел интервью одно, где как раз этот тезис подтверждается. Там эксперту предлагают оценить разные препараты для долголетия, экспериментальные и не слишком экспериментальные. Он говорит, выкиньте все, ничего не надо. Вот спорт, питание, сон, ну и стресс-менеджмент. Правда, вот со стресс-менеджментом для меня лично все сложнее, потому что там, когда нервная система уже, вот, в общем-то, моглового угла становится, то как будто бы все не так просто. Но да, критическое мышление, как мне кажется, важная составляющая.
1: Я бы добавил еще критическое мышление и самообразование, да, то есть вы сказали смотреть видео ученых, но я думаю, что нужно, может быть, даже более системно подходить к этому, то есть что-то изучать, в том числе, сейчас это довольно просто сделать с помощью искусственного интеллекта, да, то есть задавать вопросы, просить объяснить, почему так, и строить какую-то базу, которая позволит вам, ну вот сразу видеть, это скорее человек говорит правду или скорее нет.
0: Ну и желательно перепроверять искусственный интеллект, конечно, потому что иногда лжет. Очень откровенно так. А я вас почему об этом спрашиваю? Потому что мне еще интересно, какая у вас эволюция взглядов на здоровье и долголетие лично была. Потому что, например, у меня был, знаете, поначалу такой неуемный раш биохакера неофита, когда вот все лучшее сразу. Вот давайте вот эту баночку еще купим, да, вот с каким-нибудь БАДом совершенно бесполезным, по меньшей мере, а может быть, даже и вредным. А давайте вот, вот это, этим красным светом облучаться, а давайте еще что-нибудь сделаем такое необычное. Но потом стихло. Я к культуре самооптимизации отношусь очень аккуратно и осторожно сейчас. Как у вас это все происходило?
1: Я никогда не пил горстями биодобавки, и в целом у меня такой скорее медицинский, что ли, подход. То есть как я отношусь к проблеме долголетия? Я понимаю, что есть риски, которые в конечном итоге приводят к увяданию и смерти. И половина людей в России уж точно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответственно, если вы хотите как-то продлить свою жизнь, то имеет смысл обратить внимание на то, что у вас с сердечно-сосудистой системой. Отсюда вот та статья и родилась. И здесь такой, ну, парадоксальный, что ли, факт, что в целом современная медицина, она очень хорошо умеет справляться с этими рисками, если позаботиться об этом заранее. Не когда у вас уже случился инфаркт, а
0: Это так называемая медицина 2.0.
1: За 25 лет или за 30 лет до этого. И, как ни странно, существуют препараты, существуют методики, которые просто снижают ваш риск и откладывают наступление вот этих вот неприятных событий вроде инфаркта или инсульта. У меня вот скорее такой подход.
0: Например, статины, да, которые, опять же, очень любят демонизировать в соцсетях. Да. Друзья, если кардиолог вам назначил статины, вы не можете их себе сами отменять. Помните это, даже если вам говорят обратное.
1: Со статинами такая история. Я апологет статинов. Я считаю, что это один, ну, это и есть один из самых проверенных препаратов, самых изученных. И они действительно снижают риски инфаркта, инсульта и, по сути, продлевают жизнь. То есть, когда говорят про какую-то волшебную таблетку, одна из них уже существует.
0: Да.
1: И вот благодаря там, научным исследованиям появятся какие-то схожие препараты, и это будут дополнительные таблетки, которые продлевают жизнь. А что же касается того, что их нужно пить на протяжении всей жизни, это вот часто людей пугает, но то есть они говорят, ну, их придется, если я начну пить, их нельзя отменять. В действительности ничего не случится, если вы отмените статины. То есть у вас просто вернется уровень холестерина на тот уровень, который был, к тем цифрам, которые были...
0: Катастрофа не произойдет, да, в момент.
1: Да. То есть их нужно пить всю жизнь, просто потому, что вы хотите всю жизнь контролировать свой уровень холестерина. Вот и все.

0: пример, как крах того самого хелсизма, да, иллюзии, будто здоровье можно полностью контролировать. Что лично вам эта история говорит?
1: Я приведу пример. Есть российский биохакер Дмитрий Веремеенко, который сам сравнивал себя с Брайаном Джонсоном. Они практически одного возраста, и доступны данные сердечно-сосудистой системы, здоровья сердца и сосудов, и того, и другого. Ну, по крайней мере, Дмитрий мог сравнить. И он сказал, что у нас данные примерно одинаковые, то есть мы пришли примерно к одной цели, только Дмитрий тратит на поддержание своего здоровья, на биохакинг, около 3000 долларов в год.
0: А Джонсон сколько, миллион, да?
1: А не миллион, да, как Джонсон. И это очень яркая история, очень яркое сравнение, которое показывает, что в целом, ну, на самом деле, это иллюстрация слова «хайп», во-первых. А во-вторых, это возвращает нас к тому, о чем мы уже говорили, что в целом, возможно, человеку нужно просто принимать статины, что не так дорого. И в этом и будет заключаться весь его биохакинг, который продлит его жизнь на 5-7 лет. Вторая идея, почему Брайан Джонсон может там разочароваться в чем-то, это совершенно нормально. Я встречал не раз энтузиастов радикального продления жизни, которые что-то делали, и потом разочаровывались. Почему это происходит? Потому что, ну, действительно, не изобретается никак та самая таблетка, которая должна окончательно решить проблему старения и долголетия. И, наверное, на этом фоне у людей могут опускаться руки. Плюс, что касается Брайана Джонсона и других примеров людей, которые очень тщательно все разбирают, возможно, лечат или там обращают внимание на какие-то детали, которые не так важны, то здесь, ну, тоже доходит до смешного, да, там Брайан Джонсон слетал куда-то на другой континент и вот показывает результаты замеров, что у него в ходе этого перелета ухудшились все показатели. Да, ну, вполне понятно, да, почему.
0: Почему, да? Да,
1: потому что он летал в другую временную зону, может, вот он мало спал, может быть, он питался какой-то не той едой, к которой он привык. Да, так происходит. Но это создает какую-то избыточную тревожность. Да? То есть от того, что человек слетал, неделю провел в путешествии, возможно, у него на какое-то время ухудшились показатели. Но вряд ли это повлияло в целом на там, прогноз его жизни. Более того, есть же и положительная сторона, он же не просто так летал. Наверное, он получил какой-то новый опыт.
0: Да.
1: Да, он, может быть, там, не знаю, с кем-то познакомился. И почему-то вот это остается за пределами внимания, да, за границами, но фокус смещается на то, что чуть-чуть уменьшились какие-то показатели.
0: И он в том числе создает какое-то неправильное, да, ложное представление у своей аудитории, которое огромное на самом,
1: да,
0: деле.
1: И люди начинают, тут я вот просто продолжу, да, и люди начинают следить за какими-то совершенно неважными деталями, да, и создается просто избыточная тревога.
0: Ну, вы как относитесь к Джонсону, как проповеднику этих идей, они больше вредны или больше полезны?
1: Я думаю, что, для не нас. Знаю, как для всех, но в целом такого рода люди, они все равно подталкивают огромную аудиторию заботиться о своем здоровье. И не все же буквально следуют совету Брайана Джонсона, но, тем не менее, начинают обращать внимание на те или иные детали, и это в целом может быть хорошо для аудитории.
0: Потому что здесь я с вами согласен. Мне кажется, пользы там сильно больше, хотя ненависти очень много в комментариях, неизменно, да, потому что, ну, как мне видится, в принципе, идея продления жизни, такого радикального продления жизни, она вот претит прежде всего тем, кто склонен к фатализму, кто склонен к предопределенности. Вот как вы считаете, оттуда корни произрастают от этой ненависти?
1: Наверное. Хейта. Наверное, оттуда. Плюс все-таки Брайан Джонсон или какие-то другие адепты вот такого биохакинга, да, они создают ощущение, что они в целом все контролируют. И я понимаю, что люди где-то бессознательно чувствуют, что это невозможно контролировать. И это их возмущает.
0: Да, это как будто бы не натурально для них, не органично. Эволюция взглядов, собственных взглядов на долголетие, это нормально? Допустим, там, вот год назад считать, что да, я вот приложу максимум усилий для того, чтобы прожить 120 лет, а через год думаю, ну окей, как бы мне 90 хватит, и вообще не надо так заморачиваться. То есть, потому что у меня вот ровно так было.
1: Мне кажется, что вообще, тут мы вот переходим к каким-то философским вопросам, но кажется, вообще эволюция взглядов – это нормально. То есть как только человек приходит в ситуацию, когда ему все ясно, все понятно, да, то в этот момент заканчивается его развитие, и непонятно, зачем ему жить дальше.
0: Действительно, философский уже вопрос. Мы вернемся к практической части, но про философию тоже поговорим через несколько минут.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
5: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Халвинг. Так называют сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины, но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
6: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Заключение мирной сделки принесет пользу и России, и Украине, заявил Дональд Трамп перед переговорами с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Он выразил надежду, что украинский конфликт удастся разрешить до зимы. Трамп также сообщил, что обсуждает с Владимиром Путиным условия возможного мирного соглашения. По его словам, они с российским президентом могут вскоре провести новую личную встречу, но едва ли это произойдет на саммите G20 в Майами. Также Трамп заявил, что рассчитывает на соглашение по территориальному вопросу, но детали раскрывать не стал. США и Иран провели трехчасовую встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, встреча прошла очень хорошо. Трамп утверждает, что у Ирана есть два варианта будущего – полное уничтожение или потенциальное величие. Он отметил, что Иран мог бы стать великой страной. Иранские авиакомпании приостановили рейсы в Азербайджан, как сообщила пресс-служба Азербайджан Airlines. Решение связано с новым пакетом санкций США против Ирана, включая ограничения для авиасектора. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессон заявил, что с завтрашнего дня всем иранским авиакомпаниям придется прекратить зарубежные рейсы. С 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что это решение связано с обеспечением безопасности. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Еще больше новостей, как всегда, читайте в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Это Евгений Тиханович, у нас в студии Максим Кашулинский, журналист, основатель и редакционный директор издания «Reminder», издание о здоровье и качестве жизни.
2: Качество жизни.
1: Максим, я обещал, что мы от философских материй в разговоре о долголетии перейдем обратно к практическим. Вот уже тему статинов затронули. Хотел у вас спросить, во что вы еще верите в разговоре про долголетие, но я здесь имею в виду прежде всего вот отсутствие этой волшебной таблетки, про которую ученые говорят, про которую говорят врачи, доказательные медицины прежде всего. Вы сами во что верите? Кроме статинов. С ними понятно.
3: Есть другие препараты, которые призваны снижать сердечно-сосудистые риски, да,

0: И это препараты, которые снижают давление, да, какие-то, может, дополнительные к статинам препараты, которые контролируют холестерин.
1: Ну, это не только препараты,
0: да,
1: но и привычки
0: это
1: тоже.
0: Что касается медицины. Что касается привычек, то здесь все опирается на вот какие-то базовые вещи, одна из которых, я верю в это больше всего, это уровень физической активности. Что, ну, есть рекомендация ВОЗ, 150-300 минут умеренной физической активности в неделю, плюс, это все, кстати, забывают, две силовые тренировки.
1: Mm-hmm.
0: Это вот минимум. Но это, да, это довольно много, да, но именно столько рекомендуется для снижения рисков хронических заболеваний.
1: Потому что силовым тренировкам, как я понимаю, сейчас даже больше внимания уделяется, чем раньше, точнее, больше важности вокруг них. И я вот буквально недавно читал книгу Эрика Тополя, известного американского mm-hmm. кардиолога, который говорит, что силовые тренировки еще важнее, чем вы думаете.
0: Ну, они действительно важны, потому что мышцы – это такой, это не просто красивый рельеф, а это очень важный орган организма. И орган, который участвует в том числе в регулировании глюкозы в крови, орган, который влияет на нейропластичность, потому что мышцы выделяют определенные вещества, которые сигнальные, которые способствуют росту нейронных связей в мозге. Силовые тренировки также влияют на весь опорно-двигательный аппарат, в том числе на состав костей. Ну и в целом это действительно такой важный элемент заботы о здоровье. Я думаю, что он отчасти оставался за пределами нашего внимания, потому что, когда мы говорили о силовых тренировках раньше, мы себе представляли в основном бодибилдеров. Вы занимаетесь не для того, чтобы сниматься на обложках журналов, а для того, чтобы поддерживать здоровое достаточное количество мышц в вашем организме.
1: Ну, правильно я понимаю, что вы тоже сторонник вот этой триады сон, питание и нагрузка, физическая нагрузка, плюс еще и управление нервосистемой или что-то еще есть важного?
0: Больше ничего нет. Здесь, наверное, важно расставлять только приоритеты. Сон действительно важен. Мы можем об этом отдельно поговорить. Тут, опять же, не стоит как-то закапываться, да, вот в эту тему сна. Если человек нормально спит, то, в общем, может быть, и не стоит ничего предпринимать. Как говорят иногда психологи, не чешется, не чеши. Да, и с точки зрения сна очень большое значение имеет две вещи. Продолжительность сна и регулярность сна. Причем для продолжительности жизни важнее даже регулярность сна. То есть у вас тот факт, что вы ложитесь спать и встаете примерно в одно mm-hmm. и то же время. Это что касается сна. Физическая активность, на мой взгляд, гораздо важнее, чем питание. Ну, то есть питанию уделяется очень много внимания, очень много споров о том, что можно есть, что нельзя есть. Но лучше бы люди больше занимались физической активностью, чем спорили о там, гречке и авокадо.
1: Знаете, я тут занимаюсь на спортивной площадке во дворе с тренером, и вот выходит сосед, который решил просто там 5 минут попрыгать, что-то потанцевать даже, какая-то хореография случилась. Я тренеру говорю, слушай, как-то странно, несерьезно, вроде 5 минут. Он говорит, слушай, дорогой, люди вообще не занимаются. Люди сидят за рулем, дома, на диване, и даже эти 5 минут – это очень хорошо.
0: Да, и все исследования показывают, что максимальный эффект получают те люди, которые встают с дивана и занимаются хотя бы 5, 10, 15 минут.
1: Прочитал у вас колонку на Reminder. Это ваш текст плюс рассказ предпринимателя Дерека Сиверса, американского предпринимателя, который повествует о том, как вот он многие годы изо всех сил ехал на велосипеде по пляжу Санта-Моники, прилагая максимум усилий и отключаясь от мира полностью. И делал он это, по-моему, за 43 минуты. До конечной точки занимало столько времени, чтобы доехать. А потом он в какой-то момент решил расслабиться, получить удовольствие, наслаждаться природой, быть в моменте, и проехал за 45 минут весь маршрут. И вот у вас в заголовке предложение читателю делать все в полсилы. Ну, или не все, вообще, в принципе, вот делать в полсилы. Так это звучало. Я бы вас хотел попросить объяснить, что вы имели в виду про в полсилы.
0: Мне очень отозвалась эта колонка Дерека Сиверса. Вообще, Дерек Сиверс замечательный человек, предприниматель, который продал свой бизнес еще в конце 90-х годов. И с тех пор вот он куда-то инвестирует, занимается блогингом и в целом превратился в такого мудрого, веселого человека. Я сам один раз на пробежке решил побежать медленнее. И удивился, что вот вышло действительно там на 5 минут больше то же расстояние. Я пробежал, но зато сколько удовольствия получил. И идея делать все в полсилы, ну или не все, но какую-то часть работы или в 3/4 силы, она заключается в том, что иногда мы слишком напрягаемся, желая достичь результата.

0: Да-да. У нас, если взять тот же бег, да, это же в некотором смысле метафора жизни. Вот я бегу и думаю, почему я бегу так быстро, что меня гонит? Я не соревнуюсь ни с кем, я даже не включил трекер, я просто зачем-то бегу быстро.
1: И триатлон это... туда же, наверное, да?
0: Триатлон – это уже следующий этап, я до этого не доходил. Я задаю себе вопрос, зачем я так быстро бегу? И я начинаю притормаживать, останавливаться. И в то же самое время я думаю, что какие-то вещи в жизни меня гонят. Да, нужно сделать быстрее, я подгоняю других людей. Иногда это полезно, иногда нет. И колонка вот эта, да, моя мысль, она подводит к тому, что стоит иногда притормаживать и задавать себе вопрос, зачем мы куда-то гонимся? Действительно ли это того стоит? Или можно чуть-чуть притормозить, получить примерно тот же результат, в этом же смысл истории Сиверса. Но в дополнение к этому результату еще получить настоящее удовольствие, а не стресс, перегруз и выгорание.
1: У меня тут недавно был в студии нейробиолог. Я им задал вопрос о том, почему люди вроде бы следят за собой, занимаются спортом в том числе, ну, чувствуют себя несчастливыми. Хотя вроде все рекомендации говорят о том, что как раз занимайся спортом, спи хорошо, ешь правильно, и будешь, и будет тебе счастье. Вот он как раз и отвечал мне, что, слушай, а некоторые слишком много занимаются спортом, слишком много усилий для этого прикладывают, и потом измотанные, изношенные, и в том числе с изношенной нервной системой. Вот я думаю, что это туда же примерно, в ту же копилку знаний можно
0: да, отнести. И спорт можно, как я сказал, это метафора жизни в том числе. Mm-hmm. Есть вот замечательная книга Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге». Я всем рекомендую ее прочитать, где он рассказывает о том, как он начал бегать, и параллельно, как он стал писателем. То есть это совпало, два этих трека, как сейчас говорят, его жизни. И, во-первых, вы, скорее всего, тоже начнете бегать, прочитав эту книгу. Во-вторых, вы просто получите удовольствие, потому что это замечательный такой автобиографический экскурс.
1: Я знаю, что вы глубоко изучали, ну, не знаю, насколько глубоко, изучали тему долгожителей. Людей уже в таком преклонном возрасте, да, которые прожили долгую жизнь и вроде как смотрели даже какой-то документальный фильм или художественный, я точно не знаю, расскажите. Это те, кого называют суперэйджерами еще. Вот что вы там увидели?
0: Действительно, я сам не изучал, я даже, наверное, никогда не общался с человеком, который старше 100 лет. Uh-huh. Я думаю, нет. Но недавно я смотрел фильм американского режиссера Сэма Грина. Он называется «Самый старый человек на Земле». Идея этого фильма очень простая. Всегда есть самый старый человек на Земле. Uh-huh. Вот сейчас где-то он есть. Мы, может быть, не знаем, кто это, но он существует. И есть книга рекордов Гиннесса, которая ищет таких людей и заносит их в свои справочники. И идея Грина была в том, чтобы ездить к такому человеку, потому что сам такой человек уже никуда не перемещается, и брать у него интервью. Когда самый старый человек умирает, появляется следующий самый старый человек, и Грин ехал к нему, а точнее к ней, потому что все были женщины. В возрасте от 115 до 117 лет примерно. Два вывода, которые я сделал из этого фильма. Первое. Жизнь таких людей, глядя на них, может расхотеться жить очень долго, потому что, конечно, это очень дряхлые, очень пожилые люди. И второе. Я понял, что бесполезно спрашивать у таких людей, почему они прожили так долго, в чем секрет их долголетие. На этот вопрос не знает ответа наука, то есть до сих пор это до конца непонятно. Есть разные теории, разные гипотезы, но все еще это изучается. Но спрашивать самого человека, дожившего до 115 лет, что стало причиной его долголетия, в чем его секрет, это довольно бесполезно. То есть человек либо, если он честно, он скажет «не знаю», кстати, такие были среди героинь фильма. Либо он выдаст какой-то странный случайный ответ, не знаю, я ем йогурт каждый день. И люди начинают есть йогурт, вот что меня пугает.
1: Или часто вот как раз применяют эту ошибку выжившего.
0: Или бывает ошибка выжившего.
1: Да, вот все это считывают как рецепт долголетия. Но там же еще какая проблема есть с этими долгожителями? Часто это подтасовка, я имею в виду.
0: Это
1: часто
0: да.
1: Это неверная информация о годе рождения.
0: Да, все так. Дело в том, что если брать 115-летних людей, то они родились, предположительно, да, в начале 20 века, и тогда система ведения документооборота, учета рождения, смерти была не настолько надежной, и, конечно, есть шанс, что это ошибка. Некоторые люди специально подделывали документы для того, чтобы получить какие-то выгоды.
1: В те времена это проще было делать.
0: Да, да. Поэтому тут надо с легким скепсисом относиться к тому, к той цифре, которая стоит в связи с рождением или там дате смерти.
1: Ну, в том числе вот история про знаменитую долгожительницу Жанну Кальман, да, до сих пор там очень много вопросов, говорят, что это вроде как ее дочь была, на самом деле.
0: Может быть, но вот как ни странно, меня в целом почему-то не интересует вот эта цифра, и даже не интересует, правда это или нет. Ну, то есть неважно. Это все достаточно старые люди, они интересны с точки зрения... Ну, а во-первых, они прожили какую-то очень хорошую жизнь, скорее всего. Во-вторых, да, это интересный объект изучения для геронтологов, биологов, для врачей.
1: Согласен полностью. Да. Знаете, еще что вот меня интересует? То, что в разговоре про долголетие очень много звучит мыслей про продление жизни, и я редко очень слышу про завершение жизни, про ее логический итог, про смерть. Как вы думаете, почему?
0: Во-первых, потому что люди боятся смерти, и, возможно, даже живут с ощущением, что этого не случится никогда, то есть они гонят эту мысль, что вполне естественно. А во-вторых, если брать людей вот с таким инженерным подходом, которые целенаправленно совершают какие-то действия для улучшения здоровья, для того, чтобы продлить свою жизнь, то можно провести параллель, наверное, с бизнесом, когда люди там создают какой-то продукт, они же не думают о том, как этот продукт уйдет с рынка, они просто думают о том, как делать его лучше, лучше, да. Лучше. Ну, вот, вот два варианта ответа. Первый вариант
1: страшно.
0: Это страшно, второй вариант это когда ты что-то делаешь, ты не думаешь о том, что это исчезнет.
1: Угу. А как вы думаете, вообще должна звучать тема смерти вот в этом разговоре, в таком большом разговоре про продление жизни? Мы вообще должны учиться про это говорить?
0: Смотря с какой целью, в целом вообще это полезно, это же, естественно, часть человеческой жизни. То есть давайте признаем, что мы все умрем.
1: Наконец-то.
0: Как там было, да, дуб, дерево, роза, цветок, Россия, наше отечество, смерть неизбежна, да, как в учебнике грамматики было написано, дореволюционном. Поэтому надо воспринимать смерть как естественную часть жизни, цикла человеческой жизни, и не делать вид, что... этого не произойдет.
1: Но есть же разница, да, вот между тезисом «я хочу жить долго» и тезисом «я не хочу умирать».
0: Есть, но тут вопрос, что первично. Возможно, первичен страх смерти, да, который уже потом трансформируется вот в такую одержимость собственным здоровьем, улучшением показателей и стремлением к продлению жизни. Да. И, наверное, правильнее было бы в этом смысле не бежать от смерти, а задуматься о том, для чего мы живем. Да. Вот мы говорили о том, что хочется не просто жить долго, а жить здоровую жизнь, но она еще должна быть насыщенной, интересной. И вот это важно. Да. То есть, так вот, если рассуждать, в конце жизни что мы вспоминаем? Да, вот представьте себе, что в конце жизни, что это было, из чего состоял ваш опыт. И тут можно задаться вопросом, а насколько важно, был ли вот этот опыт растянут на 40 лет или на 90 лет.
1: Да.
0: И может показаться, что, может быть, один день жизни стоил всего этого.
1: А может быть и нет.
0: А может быть и нет.
1: Ну, кстати, про страх смерти, мне кажется, что если ипохондрия умеренная, иногда она даже в пользу. Вот мой случай абсолютно, я после вашей статьи, кстати, сделал чекап, а я ипохондрик, да, и мне пошло на пользу. Но опять же, как бы главное, чтобы это в крайности все не уходило. Я хотел еще вас спросить, как человека с философским образованием, знаете, про что? Вот стоицизм нам советует не забывать, что... Ну, многие привычные вещи могут случиться у нас в последний раз. Вы в эту идею лично сами верите? И как, если да, например, да, то как сделать эту идею терапевтичной?
0: Да, это очень классная идея. Она пришла не, собственно, из трудов стоиков, философов, сколько она была предложена таким современным стоиком, профессором философии и автором книг про стоицизм Уильямом Ирвином. И идея – это своего рода упражнение. Стоики любили упражнения, упражнения в голове. И упражнение сводится к тому, что действительно, если задуматься, любая вещь, которую вы делаете, когда-то случится с вами последний раз. Да? Вы катаетесь на горных лыжах, возможно, последний раз.
1: Я люблю горные лыжи.
0: Да. Вы съедаете не знаю, баксский чизкейк, возможно, последний раз. Вы съездили в Токио, возможно, последний раз. Да? Какие-то вещи уже точно случились последний раз.
1: Вы перечисляете все, что я люблю, буквально вот только что перечислили.
0: Стоицизм любит, да, правду говорить. И какие-то вещи уже случились последний раз, да, для, ну, там, для определенных, там, в каком-то возрасте вы уже понимаете, что вы не станете родителем, да. То есть вот этот момент, когда вы

0: вышли из роддома с, там, с ребенком своим, он уже случился последний раз. Но вы даже не думали об этом в тот момент. И смысл этого упражнения в том, что если вы таким образом относитесь к любому действию, то оно как будто бы наполняется новым смыслом, как будто вы в еду добавили каких-то новых специй. И вы проживаете этот момент, это событие совершенно иначе. В этом идея, да? Может быть, я последний раз даю интервью РБК радио.
1: Но в этом...
0: Это звучит печально.
1: Но в этом что-то должно быть духоподъемное.
0: Да, да. Но я буду стараться. Да, но я буду стараться давать его максимально хорошо. Да, вдруг этого никогда больше не случится.
1: Кстати, философия может стать частью психотерапии? Вот у меня некоторые друзья в нее прямо ударились.
0: Психотерапию?
1: Да, философия как часть психотерапии.
0: Ну, психотерапия, философия не может заменить психотерапию, потому что психотерапия – это все-таки в первую очередь метод лечения терапии с каких-то психических расстройств и неплохо работающие. Ну, во вторую очередь, это способ как-то жить интереснее. Философия может привести к тому, что человеку нужно будет пойти на психотерапию. Но в целом философия – это способ, наверное, как-то лучше понять свою картину мира, лучше понять себя, понять, как вообще все устроено, попробовать отдалиться от каких-то навязанных концепций. Для этого хороша философия.
1: Друзья, изучаем философию. Это был Максим Кашулинский, журналист, основатель и редакционный директор издания «Ремайндер». Меня зовут Евгений Тиханович. Увидимся.
2: Это была программа «Качество жизни» с Евгением Тихановичем. Ну а мы продолжаем наш информационный эфир в студии. Александр Ляпин. 1 600 000 человек на диджей-сете одного исполнителя. Именно такое достижение зафиксировали в книге рекордов Гиннесса. Для наглядности это население Екатеринбурга. Речь о прошлогоднем выступлении диджея Келвина Харриса в Бразилии. Оно прошло 8 февраля. Одна огромная уличная вечеринка. Так оргкомитет книги Гиннесса охарактеризовал тот вечер в Сан-Паулу. Тогда перекрыли полностью улицу длиной в 4 километра, температура воздуха достигала 27 градусов, и некоторые фанаты даже падали в обморок из-за жары. Еще немного сравнения с Россией. Если эти люди все плечом к плечу встанут и выстроятся в цепочку по трассе М-11 от начальной точки на МКАДе, то закончится она вблизи Кронштадта. Возможно ли такое в России? Технически да, но это самый настоящий экстрим в части организации, и вряд ли кто-то согласится на такие риски, считает продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин.
3: Нет, я не возьмусь. За любые деньги не возьмусь, я не рискнул бы. А кучить можно, но вот именно вот это слово. А вот обеспечить должную безопасность, комфорт этих людей. Потому что что такое 1,5 миллиона человек? Если мы говорим о России, это пока невозможно. Однажды у нас было на 500 тысяч человек в 90-х годах, вот когда приезжала CDC «Пантера», в Тушино все происходило. Но это было слишком экстремально. Технически мы это можем все сделать. А вот инфраструктурно на данный момент я себе не могу представить, что такое безопасного мероприятия, чтобы было светло, обеспечить кейтеринг, чтобы они могли ходить, там, не знаю, в туалет, потому что, ну, даже вот вывозить эту историю. У нас, помните, проходила «Рок над Волгой», когда Рамштайн приезжал, там было 300 тысяч человек, и они не стали дальше это проводить мероприятие. Это не может быть комфортно.
2: Келвин Харрис и раньше попадал в книгу рекордов Гиннесса. В 2014 году был отмечен за 9 хитов из одного альбома в топ-10 Великобритании, а позже как самый высокооплачиваемый диджей года. Ну а мы продолжаем следить за встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Напомню, Трамп заявил о готовности президента России Владимира Путина к встрече по окончанию конфликта. Об этом он сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.
4: На правах рекламы.
5: Как тест-драйв? Помимо надежного мотора и полного привода, от современного внедорожника ждешь и набора электронных помощников, которые делают повседневную эксплуатацию удобнее. Например, у того же Tank 300 уже в базовом оснащении есть адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и массаж водительского сидения. А за городом пригодятся системы помощи при спуске и трогании на подъеме, а также функция, которая позволяет автоматически поддерживать минимальную скорость на бездорожье. В топовой комплектации City Premium набор ассистентов еще шире. Здесь есть помощь при выезде с парковки за

0: задним ходом и перестроении, мониторинг слепых зон, ассистент движения в пробке и система предотвращения столкновений при проезде перекрестков. И я хочу напомнить, что это полноценный рамный внедорожник, но по набору электронных помощников он способен конкурировать с городскими премиальными кроссоверами. А что с надежностью? На площадках объявлений по всей России немало автомобилей, которые прошли десятки, а то и сотни тысяч километров. Причем многие внедорожники действительно использовались по назначению, регулярно выезжали на оффроуд и эксплуатировались в достаточно тяжелых климатических условиях. Владельцы машин отмечают хорошую связку двигателя и коробки, достойную динамику и общую неприхотливость автомобиля. Но важный момент – регулярное техническое обслуживание никто не отменял. Стоит помнить, что на официально приобретенный Тэнк 300 действует гарантия 3 года или 150 тысяч километров пробега. В зависимости от того, что наступит раньше.
1: Спонсор выпуска ООО Great Wall Motor Rus.
2: Автоньюз.
0: Дела у Volkswagen продолжают ухудшаться. Концерн снизил прогноз по прибыли на 11,5 миллиардов долларов. Почти половина этой суммы связана с Porsche. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о новых проблемах главного европейского автопроизводителя. Около 6 миллиардов из общего снижения прогноза приходится на бренд Porsche, которым Volkswagen владеет на 75%. На спортивную марку одновременно давят падение спроса на люксовые автомобили в Китае и американские импортные пошлины. В прошлом году рентабельность Porsche составила чуть больше 1%. Немецкие СМИ также писали о возможном сокращении еще 4000 сотрудников, однако компания эти сообщения опровергла. А вот закрытие дилерских центров избежать не удалось. В Китае марка намерена сократить количество салонов со 150 до 80 к концу этого года. Кроме того, Porsche сворачивает собственную зарядную инфраструктуру. Руководство решило, что партнерство с независимыми компаниями – более выгодная стратегия. При этом проблемы Volkswagen не ограничиваются одним брендом. Азиатские производители усиливают позиции в Европе, а еще растут продажи электромобилей, которые пока не приносят большую прибыль. Все это в служебной записке описал финансовый директор Арно Антлиц. Дальнейшее ухудшение ситуации, особенно в Китае, может негативно отразиться на финансовых результатах. Сильнее всего, по оценке компании, пострадают легковые автомобили марок Audi и Volkswagen. При этом нынешний прогноз рассчитан исходя из сохранения действующих тарифов и не учитывает возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке. Две недели назад концерн согласовал с акционерами план трансформации, который предусматривает сокращение еще 50 тысяч рабочих мест Volkswagen, упрощение структуры компании и возможное закрытие отдельных заводов. Рабочие на производствах Volkswagen провели акции протеста. Глава производственного совета и профсоюзы призвали к усилению защиты от недобросовестной конкуренции со стороны Китая, более эффективной политике субсидирования со стороны Европейского Союза и продолжению поэтапной программы вывода предприятий из эксплуатации.

0: фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
1: Упущенный рынок. В 2007 году Стив Джобс представил первый iPhone. На тот момент Nokia была крупнейшим производителем мобильных телефонов в мире. Компания продавала около 435 миллионов аппаратов в год, более миллиона ежедневно. Сегодня часто говорят, что в Nokia просто не поверили в сенсорные смартфоны. Но компания видела, куда движется рынок, и сама экспериментировала с подобными устройствами. Проблема была не в отсутствии технологий. Внутри корпорации подразделения конкурировали между собой, разработка затягивалась, а руководители не могли договориться о единой стратегии. Nokia продолжала совершенствовать кнопочные телефоны,

0: пока Apple превращала смартфон в карманный компьютер с удобным интерфейсом и магазином приложений. Падение оказалось стремительным. В 2007 году Nokia контролировала более 40% мирового рынка мобильных телефонов. Спустя 6 лет компания согласилась продать свой мобильный бизнес Microsoft за 5,4 миллиарда евро. Nokia заметила новую эпоху одной из первых. Но между пониманием будущего и готовностью отказаться ради него от успешного настоящего оказалось несколько потерянных лет.
1: Ошибка на миллион.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 22 часа в российской столице. У микрофона Григорий Колганов. И в эти минуты Владимир Зеленский дает пресс-конференцию после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Встреча продолжалась за закрытыми дверями около 40 минут. Рядом со мной Алевтина Сорокина. Мы в прямом эфире слушаем, что говорит Владимир Зеленский, и для вас переводим.
3: Спасибо большое, господин президент. Год назад вы говорили о том, что будут проведены переговоры очередные. Как вы можете прокомментировать то, на каком этапе сейчас они находятся? Трамп хочет закончить войну. Он принимает большие усилия для того, чтобы положить конец кровопролитию. Он сказал, что будет делать все для того, чтобы положить конец войне как можно раньше. Самое главное, что может сделать президент, так это решить вопросы, которые стоят острее всего сейчас. В том числе в рамках встреч обсуждаются и вопросы по урегулированию энергетических конфликтов. Я готов к встрече с Владимиром Путиным. Я готов встретиться с ним в любое время. Мы все должны сделать все для того, чтобы закончить этот конфликт как можно быстрее. Когда люди часто говорят о том, что они хотят закончить войну, при этом они ничего не делают для того, чтобы эту войну завершить по не очень понятным причинам, возникает вопрос, зачем они это делают. Но хорошо, мы готовы в любом случае всегда сесть за стол переговоров. Если вы готовы решить проблему, вы делаете все для того, чтобы это сделать. Мы готовы решить войну с помощью диалога. Вы можете ненавидеть друг друга, но при этом вы все равно должны закончить военный конфликт. Господин президент, Трамп что-то требовал от вас в рамках вашей встречи? Нет, мы не обсуждали этого. Мы говорили про конфликт и кризис с дизельным топливом. Президент Трамп знает обстановку. Если мы действительно хотим прекратить обстрелы по энергетической инфраструктуре,

0: especially to Putin. No, we are not. So that's why, if you
1: мы должны понимать, что мы получаем гарантии безопасности от Владимира Путина. Конечно, мы пойдем на остановку ударов, только если получим гарантии. Он атакует нас, мы отвечаем. Поверьте, если бы мы не могли ему отвечать полноценно, то он давно бы оккупировал территорию Украины.
2: Mr. President,
3: have you found if Lindsey Graham is ready to...
4: Given that we are live on Ukrainian TV now, let me ask you in Ukrainian.
0: We are live?
1: Господин президент, чем закончилась ваша встреча с Трампом? Я буду задавать у вас вопросы на украинском, и я буду вам на украинском отвечать. Да, в одностороннем порядке мы обсуждали вопросы и по удару по энергетике, что мы можем сделать для урегулирования ситуации. Мы также понимаем, что решить этот вопрос одномоментно очень сложно.
0: Я живу с ним. Я сказал, что Путин будет рассказывать.
1: Я сказал господину Трампу, что Путин будет разговаривать только после применения силы. После того, как закончатся выборы, он готов будет перейти к вопросам урегулирования конфликта. Сегодня ночью была массированная атака. Мы знаем, что было атаковано много объектов.
0: Під час їх виборів Україна якось там атакувала. Ну, тобто, абсолютно зрозуміло. Абсолютно зрозуміло. Більше треба... трішки більше всім напружуватися, щоб
1: ми будемо требувати,
0: хоча б першим етапом енергетичного.
1: Ми будемо требувати переговорів і, можливо, урегулювання як можна скоріше.
5: В общем и целом, вне зависимости от языка, разговор идет об одном и том же. О перспективах энергетического перемирия и необходимых для этого предваряющих шагах, либо гарантиях со стороны... Ну, понятно, что президент Украины больше говорит о некоторых гарантиях со стороны Москвы. Пока не очень понятно, даже из ответов Зеленского, о чем же все-таки удалось договориться. Из того, что мы, может быть, упустили в трансляции, из того, что передают информагентства, Зеленский заявил, что готов ко всем форматам взаимодействия, если Россия согласится не бить по энергообъектам. Украина, в свою очередь, готова прекратить удары по российским энергообъектам и выразил надежду, что с помощью Трампа удастся завершить военный конфликт к зиме. Но это потребует работы, в том числе фокуса со стороны Соединенных Штатов. Я думаю, что все другие яркие заявления до и после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН прозвучат еще в эфире радио РБК. Ну а прямо сейчас Артем Самойлов с выпуском новостей.
6: Добрый вечер. О самом главном к этой минуте прямо сейчас. Итак, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке завершилась. Переговоры длились около 40 минут. Как заявил Зеленский, он обсудил с Трампом энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут украинское предложение по энергетическому перемирию Москве. По словам президента Украины, Трамп хочет завершить боевые действия. На встрече присутствовали, в числе прочих, госсекретарь Марко Рубио, переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН. Алишер Усманов, Михаил Фридман, а также Петр Фалалеев, организация Red Bird Corporate Services, исключены из санкционного списка ЕС. Соответствующее уведомление опубликовано в официальном журнале Евросоюза. Ранее Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года. Решение об исключении бизнесменов стало частью компромисса при согласовании продления. В аэропортах Калуги и Тамбова

0: Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Минтруд предлагает снизить допустимую долю иностранных сотрудников в 10 регионах России. Как сообщили ведомстве, в 8 субъектах ограничения вводятся впервые. Среди регионов – Мордовия, Татарстан, Чувашия, Краснодарский край, Вологодская, Калужская, Новосибирская, Оренбургская, Свердловская и Тульская области. На федеральном уровне сохраняется запрет на труд мигрантов в аптеках, нестационарной торговле и на рынках. В Москве завтра утром ожидается сильный туман. Видимость сократится до 1 километра и менее. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, ливни, начавшиеся этим вечером, будут идти до середины ночи. А с 3 до 6 утра, когда осадки прекратятся, при температуре не ниже плюс 15, возможны туманы. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы на частоте радио РБК с обзором ключевых событий вторника 22 сентября. Григорий Колганов.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Событием внутри России. Причиной пожара в Стерлитамаке могла стать аварийная работа электросети. Это предварительная информация, сообщили ТАСС оперативные службы города. Напомню, днем во вторник произошло возгорание в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на юго-западе города. В результате пожара погибли 4 человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. Еще 5 пострадавших. Огонь удалось ликвидировать. Возгорание началось на 2-м этаже здания и быстро распространилось по комплексу. Часть присутствующих внутри людей выбралась наружу через окна, а им помогали местные жители. В социальных сетях распространилось видео с водителем хлебокомбината Данилом, который разгружал фуру неподалеку.
3: Начал разгружаться, слышу голоса девушек, помогите, спасите, и вижу фонарики на 3 этаже. Сел в газельку, сдал задним ходом, подъехал ближе к стене, залезли 4 на газель и протянули лестницу на 3 этаж. Любой человек на моем месте сделал бы так же, как и я.
1: Редакции радио РБК удалось пообщаться с местным жителем, который наблюдал за ситуацией. Он описывает, что возгорание было стремительным, обломки здания падали на стоящие рядом машины.
4: Я проходил мимо и увидел то, что там дым был. С друзьями поближе подошли, увидели то, что там огонь. И там кто-то с 3-го этажа кричали с окна: «Спасите, спасите». Далее приехал фургон «Стерх». И просто водитель этого фургона взял лестницу, забрался на свой же фургон. С этой лестницы он эвакуировал всех, кто вот на этом 3-м этаже был. Там были обломки, там все стекло порвало от огня. Стояла машина там, где пожар был. И со 2-го этажа там все падало на машину. Люди начали убегать, потому что думали, что сейчас эта машина взорвется.
1: Но за последние десятилетия это далеко не первый пожар в торговом центре с трагическими последствиями. Крупнейшая подобная трагедия произошла в 2018 году в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Из-за отключенной сигнализации, в частности, и заблокированных эвакуационных выходов погибли 60 человек, из которых 37 дети. Аварийная работа электросети – самая частая причина, которую указывают сразу после пожара, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Однако, по его опыту, как правило, причина все-таки человеческий фактор.
5: Реальную причину мы увидим только, когда пройдет расследование. С учетом того, что современные торговые центры, они оснащаются лучше, чем многие заведения культуры, потому что к ним, как к объектам с массовым нахождением людей, есть повышенные требования по безопасности. Их проверяют, даже несмотря на мораторий, но все равно есть всегда какая-то вероятность пожара. Чаще всего это человеческий фактор, потому что, когда происходит пожар, то системы противопожарные, они работают так, чтобы людей оповестить, эвакуировать. То есть это основная их задача. Здесь сложно сказать, в чем была причина, почему люди погибли. Мы об этом узнаем после расследования.
1: Ну а что касается трагедии в Стерлитамаке, то по сообщению местных СМИ, последняя проверка пожарной безопасности здания торгового центра проводилась в октябре 2021 года. В ликвидации пожара участвовали 47 человек, 16 единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, по факту гибели людей при пожаре. Глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Правило «бери и плати» добралось до маркетплейсов и в

0: возмутило правозащитников. Сразу несколько общественных потребительских организаций раскритиковали изменения, разработанные Минэкономразвития, которые ужесточают правила возврата приобретенных в интернете товаров. Что содержится в поправках? Некоторые товары надлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя, как сейчас это устроено в офлайн-торговле. По другим категориям решение о возврате остается за продавцом, но если оно положительное, селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Кроме того, при возврате должны сохраняться все ярлыки. Редакция радио РБК ознакомилась с замечаниями правозащитников. Подробности у Ольги Зуевой, она со мной в студии. Оль, у меня миллион вопросов относительно инициативы Минэкономразвития и реакции потребительских правозащитников. Давай по порядку. Представим себе ситуацию, что товар не соответствует, самое элементарное, самое частое, наверное, в комментариях, в отзывах на тот или иной товар. Он не соответствует карточке, тому, что было в карточке. Что тогда?
1: Да, эту проблему в ассоциациях как раз подсвечивают. Например, если товар случайно потеряют или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы в достоверном описании, считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
2: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать. А пытается ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот эту дудочку якобы для потребления.
1: Минэкономразвития заявили РБК, что получили все замечания ассоциаций. Их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров – это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн торговли.
0: Ну, как раз то, о чем я говорил в начале. От некоторых товаров нельзя будет отказаться по соответствующему перечню. Что это за перечень? Какие товары нельзя будет возвращать?
1: Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, утверждать вот эти перечни, которые нельзя будет вернуть, будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
3: Мы предполагаем, что соответствующие перечни в том числе войдут в продукты питания. В части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку до двери. А наша информация в категории одежды обувь около 60% товаров возвращается потребителям. В среднем по платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товаров.
1: И вот мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли.
0: Так, что за потери вдруг и почему это так увязано проблемные категории?
1: Потому что потери складываются сразу там из нескольких вариантов, из нескольких пунктов. Во-первых, есть двойная логистика, то есть когда доставка осуществляется в оба конца, и ее оплачивает, разумеется, продавец. В основном за единицу товара приходится заплатить примерно 300 рублей. Во-вторых, сборы за обработку возврата. У каждого маркетплейса свои тарифы, в среднем это там десятки рублей за операцию. Допустим, есть порча упаковки или переупаковка, плюс, пока товар едет назад, он заморожен и не приносит никаких денег. Не исключаем также возможность подмены со стороны покупателя. Такое тоже случается. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
4: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный

0: этот момент и ущемляют права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары, то, что покупатель считает для себя излишком, но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
1: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей.
2: Все-то я ждал, когда же выскажутся маркетплейсы. То покупатели ущемленные, продавцы говорят, что им тоже тяжко. А что же маркетплейсы?
1: Ну, в Озон, редакция радио РБК, заявили, что анализируют все обстоятельства возврата. Если есть признаки каких-то недобросовестных действий, например, подмены, то возврат отклоняют. А в Wildberries подчеркнули, что количество возвратов для них, конкретно для маркетплейса, всегда остается небольшим по сравнению с масштабом всего бизнеса. При этом считают, что универсальное требование о дополнительном согласовании товара, возврата товара, усложнит клиентский опыт. И есть риск, что продавцы начнут этим злоупотреблять.
2: Неоднозначная, прямо скажем, инициатива Минэкономразвития и реакция разных участников этого рынка. Радио РБК проводили мы среди своих слушателей своеобразный опрос, заставит ли такие изменения покупателей вернуться в офлайн. Выяснилось, что настолько уже все привыкли к маркетплейсам, что даже платный возврат или вообще его невозможность не приведет покупателей ногами в торговые центры, например. Более того, некоторые высказывались, что так даже лучше, от спонтанных покупок уберегут новые правила. В них разбиралась Ольга Зуева. Оль, спасибо. Ну, а тех, кто покупает на маркетплейсах, к тем, кто покупает по-крупному. Москвичи с серыми доходами выявляют с помощью дорожных камер и участковых. Как рассказали радио РБК в столичном департаменте эконом-политики, около 150 тысяч жителей города владеют недвижимостью и автомобилями, однако, судя по их налогам, не работают. И самый эффективный метод выявлять серых арендодателей, например, это с помощью участковых инспекторов. Однако нарушителей слишком много. По данным Дом РФ, 95% жилья в стране сдается неофициально, поэтому, как признают юристы в том числе, инспекторов на всех не хватает. Еще один способ выявления граждан с серыми доходами – это дорожные камеры. Власти, например, следят, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался в такси. Когда такие проверки покажут эффективность в столице, их начнут использовать и в других регионах, так считает партнер юридической фирмы Ксенков и Суворов Александр Ярасов.
3: Таких ситуаций встречается очень много. Налоговые органы сейчас переходят от практики точечного контроля, то есть чтобы не нужно было ловить за руку конкретных людей, потому что это требует времени и довольно больших ресурсов. Налоговые органы перестраивают свою работу, в этом им помогает активная цифровизация, которая способствует поиску, обработке и систематизации больших объемов данных из разных источников, сопоставлению. В самом ближайшем будущем, как только налоговые органы в Москве обкатают такую методологию, отработают ее, она будет распространена и на другие регионы.
2: Впрочем, как уточняют собеседники РБК, органам исполнительной власти все еще нужно доказывать факт уклонения от уплаты налогов. Дело в том, что наличие квартир или автомобилей при отсутствии занятости закону не противоречит. Юристы предупреждают, что имущество, напоминают, что имущество могло быть подарено, получено по наследству, и для выявления нарушений налоговая должна будет отследить регулярность платежей и схожесть сумм, считает управляющий партнер юридической фирмы «ГИТПРАВО-1» юридический консалтинг Илья Назаров.
4: Внимание привлекают в первую очередь платежи. Если это регулярные платежи на одну и ту же сумму и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. Если у вас условно одна квартира, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. Тогда такой доход должен быть обложен НДФЛ. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки, за неподачу декларации. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, тут могут быть доначисления в базу по ОСН, если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе. А если же у лица нет ИП, тогда

0: итогам той встречи сделал Владимир Зеленский. Коротко, Трамп может организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут обсудить все острые вопросы и попытаться положить конец вооруженному конфликту. Я готов встретиться с Владимиром Путиным в любое время. И Киев готов прекратить атаки на энергосистему России, если российская сторона перестанет наносить удары в ответ. Также заявил Владимир Зеленский. Другие заявления и важные новости только в эфире Радио РБК.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
2: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
3: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг, и причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования, соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений, а это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора – и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
2: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askelly запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Сидеть на заборе. Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. РБК Тренды.
6: Плохая компания. Может ли окружение испортить даже хорошо настроенный искусственный интеллект? Исследователи решили это проверить. Они создали 5 цифровых городов и поселили в каждом по 10 ИИ-агентов. Те должны были добывать ресурсы, договариваться, голосовать и несколько дней самостоятельно поддерживать жизнь своего сообщества. В одном городе все агенты на основе Клод продержались 16 дней без единого нарушения.

правда, почти всегда голосовали одинаково. Но когда агентов той же модели поселили вместе с другими нейросетями, их поведение изменилось. В рамках симуляции они начали использовать запугивание и кражу, методы, к которым раньше не прибегали. Другие цифровые города разрушались по-своему. В одном накопились сотни нарушений. Агенты на основе GPT почти не конфликтовали, но не смогли обеспечить себя ресурсами и прекратили работу через неделю. Получается, поведение ИИ зависит не только от его настроек, но и от окружения. Поэтому бизнесу придется проверять не только, что умеет каждый агент, но и что происходит, когда они начинают работать вместе. Как выяснилось, плохая компания бывает и у искусственного интеллекта.

0: 22:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке завершилась. Перед переговорами глава Белого дома заявил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и выразил надежду на соглашение по территориальному вопросу. Выступая перед журналистами после диалога с Трампом, президент Украины сообщил, что обсудил с американским лидером энергетическое перемирие. Киев готов прекратить удары по российским энергообъектам, если Москва не будет атаковать украинскую энергетику. США передадут это предложение Москве. Системы Patriot стали одной из главных тем. Прямого отказа Киев не получил, но конкретного решения нет. Зеленский также заявил, что готов встретиться с Путиным в любое время и отметил, что Трамп не просил Украину прекращать удары в одностороннем порядке. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи встретился с американскими посланниками Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на иранских чиновников, обсуждения сосредоточены на поиске пути к сделке. Встреча состоялась при посредничестве Пакистана и Катара, которые добивались возвращения к дипломатии и деэскалации. Численность сотрудников Росатома на иранской АЭС Бушер выросла до 63 человек, как сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Прошлой ночью туда прибыли еще 18 специалистов. Он отметил, обстановка на площадке спокойная, но значительное наращивание персонала возможно только после мирных договоренностей между Ираном и США. Москву сегодня вечером накрыли летние грозы, как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Это связано с взаимодействием атмосферных фронтов и уникально для конца сентября. Дожди продолжатся примерно до середины ночи, ну а самым холодным днем недели станет пятница, днем всего плюс 15, в выходные немного потеплеет. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Вы на частоте радио РБК с обзором главных новостей вторника, 22 сентября, Григорий Колганов.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Такого роста цен россияне... Такой рост цен россияне видят на горизонте года. Таковы свежие данные опроса, проведенного по заказу Центробанка. Ну, тут важно все в сравнении познавать. В августе показатель снижался до 13,7%. То есть за месяц плюс 0,5%. А на максимуме был в июле 14,7%. Официальная инфляция... Гораздо позитивнее недельный рост цен, показатель недельный роста цен замедляется. Годовая, по данным Минэка, тоже потихонечку тормозит. Ну, а на рост инфляционных ожиданий, вероятно, влияет вторая волна топливного кризиса и, как ни странно, падение рубля. По крайней мере, так считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Два важные индикатора – это ситуация на топливном рынке и ситуация на валютном рынке. Я напомню, что у нас вторая половина августа и там еще даже начало сентября были периоды, когда курс рубля показывал достаточно быстрое ослабление. Параллельно с этим у нас на топливном внутреннем рынке возникла такая вторая волна напряженности. Сочетание этих двух факторов, я думаю, что они как раз повлияли на инфляционные ожидания населения. Центрального банка же, строго говоря, нету прямо ориентира жесткого по тому, на каком уровне инфляционные ожидания населения даже.

0: должны находиться. Тут важна их динамика. У нас инфляционные ожидания сместились в интервал от 13% до 15%. Это такая вот реакция на шок предложения. С другой стороны, то, что они в августе у нас снижались, показало, что, в принципе, при нормализации ситуации они достаточно чувствительны к улучшению контекста на внутреннем рынке. Это хорошая новость.
1: Напомню, на сентябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснял решение, в том числе, высоким ценовым давлением. Однако по итогам года Банк России ждет инфляцию в диапазоне 6-7%. Таргет все еще 4%. Его планируется достичь в 2027. Но эксперты полагают, что на октябрьском заседании ЦБ вновь возьмет паузу, и динамика инфляционных ожиданий сыграет в пользу такого решения, говорит аналитик по макроэкономике управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции» Александр Иванов.
2: Высокие инфляционные ожидания – это однозначно проинфляционный фактор. И для ЦБ это однозначный сигнал, что их денежно-кредитная политика должна быть жестче, чем сейчас. Это фактор за то, чтобы не снижать ставку. Другое дело, что и ЦБ понимают, что сейчас у нас шоковый момент. Как бы ЦБ ставку не зажимал, даже если он ее повысит, то все равно, к сожалению, не на все он может ставкой повлиять. Прежде всего, на шоки предложения. Денежный рынок или там рынок облигаций будет реагировать и закладывая то, что ЦБ будет проводить более жесткую политику. Соответственно, доходности на рынке бондов будут как минимум не снижаться, скорее всего, расти дальше. Кредиты, депозиты, посмотрим, они тоже реагируют, естественно, на ключевую ставку.
1: Ну а что же бизнес? Его инфляционные ожидания скромнее или, может быть, реалистичнее? Согласно мониторингу предприятий ЦБ, в сентябре показатель оказался на уровне 7%, то есть фактически идентичен инфляции, но и здесь динамику не назовешь положительной. В августе индикатор был 6,3%. И такой пессимизм можно объяснить ростом тарифов ЖКХ, отмечает вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
3: Основная часть строит планы с точки зрения того, что ситуация будет ухудшаться и цены вырастут на десятки процентов. Разброс от 10 до 20. Прежде всего, это те, которые наиболее энергоемкие. Там, где самые высокие затраты на электроэнергию, на топливо. Сложные ожидания у нашего агропромышленного комплекса. Тут наложилось сразу несколько факторов. Тяжелая ситуация с внешними рынками и многократный рост издержек внутри страны. Все, что связано с нашей промышленностью и все, что касается переработки, особенно пищевки, услуг, вот здесь, конечно, тоже такие достаточно сложные ожидания. Все, что связано с предстоящим ростом тарифов, вот у них, конечно, ситуация пока наиболее сложная.
1: Ну, а что касается влияния ЖКХ на инфляцию, то в Центробанке считают, индексация тарифов приблизит инфляцию к 7%, к процентам этого вполне себе укладывается верхняя граница июльского прогноза регулятора. Переносимся мысленно в Нью-Йорк. Там Генассамблея ООН, и на полях этого мероприятия происходят разные, порой удивительные вещи. Например, стало известно, что США немедленно начинают строить две военные базы в Гренландии, и будто бы на этом точка в эпопее вокруг владения Гренландией может быть поставлена. Дональд Трамп на Генассамблее ООН сделал заявление о строительстве двух военных баз и объявил, что власти США, Дании и самого большого в мире острова подписали соглашение о безопасности Гренландии. В рамках документа американцы рассчитывают расширить свое военное присутствие. Кроме того, бумага призвана завершить долгие споры Копенгагена и Вашингтона касаемо принадлежности. Что известно о соглашении и как оценивают его все стороны, выяснял Владимир Расулов.
4: Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания

0: контролировать там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки с королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИРАН Александр Петров.
1: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие в Соединенных Штатах, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развитие присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
0: Как сообщили в Белом доме, подписанное соглашение запрещает размещать в Гренландии любые военные объекты стран, которые не входят в НАТО. США в рамках документа смогут модернизировать и расширить военную базу «Петуфик» на северо-западе острова, а также создать две новые. Вашингтон, в частности, планирует восстановить объект в Нарсарсуаке на юге. Там в 50-х годах закрылась американская база «Блюи Уэст Уан». Создать новую планируется и в Мистерсвиге на востоке острова. Сейчас это аванпост, которым пользуется лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» военно-морских сил Дании. Соглашение укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные. Впрочем, это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния России-НАТО. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
2: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 Raider.
0: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. И последовала реакция от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Дании по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
3: О том, в чем заключается соглашение о безопасности Гренландии, рассказал Владимир Расулов. Но если интерес США к Гренландии вроде бы удовлетворен, то интерес россиян к звездам заметно вырос, и удовлетворить его, похоже, удастся еще не скоро. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о рекордном числе заявок на отбор в отряд космонавтов. Около 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на госуслугах, 350 из них прошли первичный отбор. Прием заявок проходил с 12 апреля по 30 июня, и участник программы подготовки космонавтов Центр подготовки космонавтов МАИ, аэрокосмический инженер Никита Матасов, рассказал радио РБК, что отбор представляет, предъявляет довольно высокие требования к здоровью и подготовке кандидатов.
4: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрят, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, цель идти в космонавта. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частности по государственных поликлиниках.
3: Но если претендент пройдет первый этап, ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центре подготовки космонавтов. Там проверят, соответствует ли он образовательным требованиям, профессиональной квалификации, опыту работы, и выяснят, подходит ли кандидат по медицинским показателям, проверят его физподготовку. Чтобы пройти конкурс, кандидат в космонавты должен держать себя в руках. Вот так буквально рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
5: Точно, этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурсы и стать кандидатом в космонавты, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
3: По итогам прошлого четвертого открытого набора Роскосмоса было отобрано 4 кандидата в космонавты-испытатели, а тогда поступило всего около 1500 обращений. А сейчас, буквально за минуту, вернусь к заявлениям Владимира Зеленского по итогам встречи с Дональдом Трампом. Украинский президент раскритиковал исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка Евросоюза. Зеленский заявил, что такое решение показывает, насколько сложно сохранять единство внутри ЕС. По словам украинского президента, он уже обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами и намерен снова вернуться к теме санкций против Усманова и Фридмана. Буквально цитирую: «С этими же фамилиями я приду к европейцам». Снова конец цитаты. Напомню, сегодня, во вторник, 22 сентября, Евросоюз снял санкции с Алишера Усманова, Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, но на 3 года продлил санкции против России. Своего рода санкции против спортивных футбольных болельщиков расширяются. Фан-ID будет действовать на матчах Кубка России с 1 октября, сообщила пресс-служба Минспорта. Карта болельщика потребуется на матчах с участием команд российской премьер-лиги. Не на матчах российской премьер-лиги, а на матчах Кубка России с участием топовых команд российской премьер-лиги, если на их домашнем стадионе матч проходит. Требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов 1 и 2 лиг эта система пока не вводится. Вообще, с 1 июня 2022 года закон о картах болельщика вступил в силу. Но и после премьер-лиги расширение произошло до Кубка России. Как это повлияет на посещаемость матчей и экономику клубов? Может быть, не только топ-клубов? Разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, кажется, что предположить реакцию болельщиков на нововведение несложно.
6: Вообще не сложно. Давайте вспомним 2022 год, когда только ввели эту систему идентификации. Тогда 13 клубов российской премьер-лиги решили полностью бойкотировать матчи любимых команд, вот выступая в качестве такого протеста. Сейчас ситуация примерно схожая. Естественно, все болельщики, с которыми я пообщалась, выступают резко против, но уже не так массово, как 4 года назад. Да, в фанатских пабликах гуляет возмущение, нецензурные комментарии, но пока никаких объявлений бойкотов, по крайней мере, на момент выхода материала в эфир, я ни у кого не обнаружила. Так называемые активы среди болельщиков придерживаются следующей позиции. Домой по паспорту не ходят. Они давят на то, что запрещаем свободное посещение матча и ущемляются их права. Ну и, естественно, приводят в пример возможность аннулирования паспорта в любой момент без объяснения причин. Фанаты считают, что таким образом с ними можно будет расправляться, если они, например, будут выступать против действий руководства клуба.
3: А что-то такое было в истории, когда болельщики деликатно в рамках закона и приличий протестовали против руководства клуба, им за это обнуляли паспорта.
6: Причинно-следственные связи, что вот они, значит, как-то высказались, и это не понравилось руководству клуба, естественно, таких фактов не было. Аннуляции карт были, но там был достаточно весомый повод. Это драки, рукоприкладство и прочие физические увечья, которые наносили болельщики, ну, или выкрикивали некие оскорбления в сторону игроков, да, команд. И за это тоже...
3: Подумал о моральных увечьях тоже. Бананы бросали на поле, я помню.
6: Да, такое было. Вот и, собственно, за это и аннулировали их фан-айди. Отдельно болельщики недовольны тем, какая атмосфера складывается на трибунах в отсутствие ультрасов на матчах. Об этом рассказал фанат из Санкт-Петербурга Дмитрий.
7: У меня есть фан-айди, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают, и из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-айди, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги, и могу сказать, что, например, на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
6: Раз фанаты против, значит, и клубам придется не сладко. Ну, по крайней мере, такого исхода ожидают спортивные аналитики.
3: Конечно, никогда не подумаешь, что болельщики будут скучать по ультрас, нецензурной брани и прочим проявлениям агрессии. Хорошо. Спад посещаемости, естественно, отражается на доходах клубов. Насколько существенно, что это за падение доходов?
6: Ну, давайте сравним, опять-таки, с 2022 годом, когда только была введена эта система. Вот по данным, за первый год действия фан-айди, который стал обязательным на всех стадионах российской премьер-лиги, средняя посещаемость домашних матчей упала на 9%. А на 15 крупных аренах, где проходили 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние три сезона, с 2023 по 2026, показывают хоть и медленный, но все же рост. Так, за три года средняя посещаемость выросла с 11 тысяч человек до 13 с половиной тысяч. То есть люди постепенно, но верно как-то свыкаются и смиряются с той системой, которая установилась. В общем, такого же мнения придерживаются спортивные функционеры. Они говорят о том, что эффект бунта болельщиков будет, но, во-первых, не такой массовый, как в 2022 году, и, во-вторых, совсем незначительный и краткосрочный. Сами клубы тоже подготовились к этим нововведениям. Так, например, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду заранее предупредили о введении фан-айди. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу, а решили подождать немножечко для того, чтобы все желающие смогли попасть на матч и сделать себе документы.
3: Довольно заботливо со стороны клубов сразу подумать наперед. Нам, кстати, в Телеграм пишут о том, что посещаемость в РПЛ вернулась к доковидным показателям. Болельщики какое-то время протестовали, а потом привыкли, смирились и сделали себе фан-айди. Ну, а кому реально, я имею в виду, кому в футболе реально стоит опасаться вот введение фан-айди, бунта болельщиков?
6: Есть мнение, что малым клубам им необходимо будет найти финансирование на оборудование для считывания фан-айди и оплачивать дополнительную работу персонала на матчах, что, естественно, этими доходами, к сожалению, сегодня клубы не располагают. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
8: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили из фан-айди и без фан-айди. То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за полторы минуты с удовольствием. Ходил на стадионы. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клуба, чтобы фан-айди считывал аппаратуру.
3: Ну, так сразу и не подумаешь о том, что помимо прямых финансовых потерь от посещаемости могут быть финансовые потери на обеспечение.
6: Косвенные, да, конечно.
3: Они тоже,
6: да,
3: прямые, но кажется, что
6: это как
3: если болельщики когда-нибудь вернутся, то эти расходы нужно нести сейчас, сразу. И
6: конечно, должен быть какой-то люфт, какой-то запас этих денег для того, чтобы иметь возможность это все обеспечивать и финансировать. Напомню, что похожая система в России, то есть есть Fan ID распространяется только на футбольные матчи. Когда-то ходили разговоры, что и хоккей это затронет, но пока вопрос находится в стадии широкой дискуссии.
3: Об этой и не только дискуссии рассказывала нам Лиза Майнгард. Вы слушаете радио РБК.
9: Кинопортфель. Выберем, куда проинвестировать время с пользой.

0: пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции», и каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
0: Сегодня мой выбор – фильм «Материалистка». Люси работает брачным агентом в Нью-Йорке и подбирает людям партнеров почти как инвестиционные активы и очень хорошо на этом зарабатывает. Она знает, сколько должен зарабатывать мужчина, каким должен быть его возраст, образование, внешность и социальный статус. Но в итоге она сама оказывается перед выбором – богатый и успешный мужчина или ее бывший, с которым она рассталась из-за денег.
2: Личность партнера определяет всю нашу жизнь. Не на год, два или десять лет, это навсегда.
3: Господи, Люси, вы очень мне нужны.
4: Я тоже в отчаянии.
0: Фильм сняла номинант на «Оскар» Селин Сон, а главные роли сыграли Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс. И всю историю вам расскажут в фильме, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Брак действительно можно воспринимать как долгосрочную инвестицию. Вы выбираете человека, с которым собираетесь разделить годы жизни, доходы, расходы, карьерные решения и финансовые риски. Вывод. Деньги и социальный статус действительно имеют значение. Но важно честно понять, что именно для вас определяет качество совместной жизни. Второе. Люси пытается просчитать отношения до мелочей, но постепенно понимает, что идеальная формула не работает. Можно выбирать человека с высоким доходом, статусом и понятным будущим, но не получить близости, доверия и ощущения, что вы на своем месте. Вывод. Гиперконтроль и попытка посчитать все риски не гарантируют счастливого брака. Иногда важнее совпадение ценностей, характеров и представления о жизни. И главный парадокс фильма. Мы действительно выбираем партнера, оценивая его качество и перспективы. Но отношения нельзя построить только на расчете. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Материалистка». Добавьте в свой кинопортфель историю, которая помогает разобраться, что именно для вас является хорошей жизненной инвестицией.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
1: РБК в цифрах.
6: 6 миллионов рублей. Столько император Александр I выделил на возведение ярмарочного комплекса в Нижнем Новгороде в 1822 году. Для этого государству пришлось отложить реконструкцию Зимнего дворца в Петербурге.
1: Ключевые вопросы.
7: Налоговая служба признает, что с начала только 2026 года рост схем по дроблению бизнеса растет.
1: Разбор острых тем.
8: Террористы пользуются не только мессенджерами, но и автомобилями. При этом автоконцерны никто не арестовывает. Конец цитаты.
1: Самая точная информация.
9: Я же работаю на радио РБК, я говорю только правду.
1: Как главные новости дня влияют на каждого из нас? Отвечаем в программе «Что это значит?» По будням с 18 до 21 на радио РБК. Библиотека РБК.
10: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
11: «Принцип пирамиды» Барбары Минта. Барбара Минта – замечательный автор, первая женщина-партнер большой консалтинговой компании McKinsey. В 70-е годы написала эту книгу, я ее очень люблю. Она помогает любому человеку структурировать свое сообщение, которое он хочет либо сказать, либо написать, либо отправить, структурировать его так, чтобы оно было убедительно, непутано и структурно, понятно для получателя.
10: Барбара Минта. «Принцип пирамиды Минта. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений». Все без исключения умственные процессы, рассуждения, запоминания, принятие решений основываются на приемах группировки и обобщения. Поэтому можно считать, что информация, хранящаяся в голове человека, представляет собой огромную сеть взаимосвязанных пирамид. И здесь мы подходим к главной проблеме коммуникации. Как совместить свою систему понятий с системой понятий собеседника? Чтобы донести свои мысли до другого человека, вы должны убедиться, что он группирует предметы таким же образом, как вы.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 107.4 в Нижнем Новгороде,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: 23.00. В столице с новостями Артем Самойлов. Владимир Зеленский заявил, что не получил от Дональда Трампа конкретного ответа на просьбу помочь Украине ракетами для систем Патриот. По его словам, дефицит сохраняется, и он готов на разные схемы. Ранее ЕС одобрил исключение, позволяющее Киеву покупать американские ракеты за деньги из программы на 90 миллиардов евро. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на закупку ракет для Украины. В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений лишь затягивают конфликт. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Как сообщила иранская гостелерадиокомпания, среди них немедленное снятие морской блокады, выплата всех заблокированных активов и прекращение войны на всех фронтах сопротивления. Аракчи согласился на встречу, чтобы передать эту позицию. Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После пожара в торговом комплексе «Солнечный» в Стерлитамаке пройдут внеплановые проверки пожарной безопасности и учебные тренировки. Как сообщили местные власти, приоритет – помощь пострадавшим и семьям погибших, а также недопущение подобного впредь. В результате пожара погибли 4 человека, 5 пострадали и 1 пострадавшая в реанимации. Как пишет ТАСС, пожарные не проверяли комплекс с 2013 года, хотя по классификации он должен проверяться каждые 2-3 года. Контрастная погода сентября в России вызвана действием «Эль-Ниньо», который синоптик Евгений Тишковец назвал уровнем «Годзиллы». По словам ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС, на юге температура достигает плюс 30, а в Якутии минус 15. Ученые описывают эту аномалию как рекордную за 1000 лет. Тишковец предупредил, что такой «Эль-Ниньо» принесет в осенне-зимнем сезоне немало сюрпризов. Больше новостей на сайте РБК.
3: Вы на частоте радио РБК с обзором ключевых событий вторника, 22 сентября. Григорий Колганов.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Действительно, ключевое событие, без сомнений, это встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Она завершилась вечером вторника, продлившись 40 минут. После нее украинский президент, кстати, в отличие от главы Белого дома, вышел на встречу с журналистами. И среди тем, которые прокомментировал Зеленский, выдача лицензий «Патриот», помощь от Международного валютного фонда Киеву и готовность ко встрече с Владимиром Путиным. А к чему пришли лидеры по итогам переговоров, выясняла Алевтина Сорокина, следила весь вечер и сейчас с нами в студии. Изначально было предсказано и указано, и рассказано многими, в том числе официальными лицами, что главной темой будет вопрос энергетического перемирия, и тут без сюрпризов.
4: Абсолютно без сюрпризов. Это магистральный сюжет, не побоюсь этого слова, на этой встрече в Нью-Йорке между Трампом и Зеленским, и в том числе магистральная линия не только между этими двумя лидерами. Как мы помним, Макрон до их встречи виделся отдельно с Трампом, отдельно с Зеленским. И также говорил о необходимости урегулирования вопроса энергетического кризиса. И пока Трамп и Зеленский встречались в переговорной комнате, Макрон, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, говорил о необходимости введения двух мораториев. Первое, конечно же, это мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. И второе, мораторий в Черном море,

0: который позволил бы возобновить поставки зерна. Зеленский, как раз когда он вышел к журналистам, очень четко обозначил, что Вашингтон передаст российской стороне предложение Украины об энергетическом перемирии.
1: Мы не будем наносить по ним удары. Сегодня не прозвучало ни одной просьбы о том, чтобы Украина прекратила удары по России. Но мы готовы к любому формату прекращения огня в энергетической сфере. То есть не наносить удары по энергетическим объектам. Вообще по всей энергетической инфраструктуре. Это наше предложение. Трамп может организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут обсудить все деликатные вопросы и попытаться положить конец войне. Я готов встретиться с Путиным в любое время. I'm ready. I said it.
2: Вообще, из наблюдений, может быть, таких поверхностных за пресс-конференцией Зеленского, так или иначе, все вопросы, какими, как бы они ни были сформулированы, сводились к энергоперемирию, готовности одной стороны, если вторая сторона тоже готова и что-то обеспечит. Удалось вычленить, о чем еще говорил Зеленский?
0: Да, действительно удалось. Вторая большая тема – это вопрос лицензии на комплекс «Патриот». Зеленский запрашивал два пакета по 300 ракет, понятно для чего, для защиты от российских баллистических ракетных ударов. Телеканал CNN, к слову, вот до встречи Зеленского с Трампом задался вопросом, а насколько вообще это возможно со стороны Вашингтона. Потому что понятно, что Зеленский просит лицензии на «Патриот», но учитывая, что тегеранский вопрос, да, и конфликт в Иране все еще находится в незавершенном состоянии, совершенно непонятно, насколько капиталистский холм действительно готов участвовать в разрешении, да, в том, чтобы дать лицензии на Патриот. Зеленский, когда получил вопрос от журналиста, какой прогресс с точки зрения получения лицензии на комплекс Патриот, он ответил, что это проект на будущее, проект на перспективу. Не знает, насколько, как много времени это займет, год-полтора, но как бы потуги не оставляет. Еще одна важная тема, которая также поднималась на пресс-конференции с журналистами, это помощь со стороны МВФ, Международного валютного фонда. Действительно, Зеленский неоднократно во многом, да, цель его заграничных турне – это получение финансовой помощи, и МВФ в том числе один из ресурсов, тоже площадка, организация, которая может помочь Киеву. По словам Зеленского, Киеву сейчас необходимо почти 53 миллиарда долларов, и, по словам того же Зеленского, МВФ готов эту помощь дать и предоставить Киеву. Здесь действительно важно отметить еще один аспект. Это, безусловно, вопрос трехсторонней встречи потенциальной. Ну, я боюсь, что здесь без сюрпризов. Уже энное количество месяцев обсуждается трехсторонняя встреча. Меняются места, меняются даты. Но пока что, пока то, о чем мы можем говорить с уверенностью, это о готовности Зеленского в этой встрече поучаствовать. И то, о чем мы можем говорить с уверенностью, это общая неуверенность в том, где и когда будет эта встреча.
2: Трамп... Но еще мы помним, что Кремль тоже весьма сдержанно комментирует возможность трехсторонней встречи в ближайшее время, и еще менее уверенно комментирует, где бы такая встреча могла произойти. Что же Трамп? Насколько он готов к такой встрече?
0: Да, он-то готов, но вот тут важен контекст. Действительно, в рамках до того, как лидеры ушли в переговорную комнату, Трамп в том числе общался с журналистами, как ты правильно отметил, Зеленский в основном молчал, а Трамп вот активно отвечал на вопросы от прессы. И он говорил, что надеется на завершение конфликта до зимы. Ну вот мы-то с вами помним, что у нас в ноябре промежуточные выборы в Конгресс. Вот насколько это возможно, хороший вопрос. Я боюсь, ответ на него не знают лидеры, но так или иначе надежда есть. И также Трамп опять же говорил про надежду на трехстороннюю встречу. Но вот складывается абсолютно ощущение, я сейчас говорю про все заявления Трампа, которые были во время этой первого дня Генеральной Ассамблеи ООН. Для Трампа сейчас вопрос Ирана куда интереснее конфликта на Украине. И если, комментируя конфликт на Украине, он в основном повторял те тезисы, те заявления, которые мы слышали от него уже неоднократно, то как раз, комментируя вопрос Тегерана, глава Белого дома не стеснялся в комментариях, говорил, что поставят Тегеран перед выбором сейчас или никогда. И даже когда Зеленский выходил к журналистам и комментировал итоги переговоров с Трампом, Трамп в это же время проводил многостороннюю встречу с Советом сотрудничества стран Персидского залива. Ну вот теперь мы понимаем, что для Трампа и вопрос дизеля тоже очень важный. В рамках общения с журналистами он комментировал это, говоря о необходимости как можно быстрее закончить конфликт.
3: Удары по НПЗ в России, похоже, нанесли серьезный урон по русским. Как вы можете это прокомментировать?

0: Russians. Can you talk
1: about serious hit on the Russians? It's also
2: Да, это серьезно повлияло на цену дизельного топлива. Она значительно выросла, но мы об этом еще подробнее поговорим на встрече. Это, безусловно, глубоко ударило по России.
1: Very serious hit, certainly on Russia.
3: Новых каких-то апдейтов нет с точки зрения представителей делегации. Со стороны Киева это был глава МИД Андрей Сибига, секретарь Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахми, а со стороны США все те же министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Трампа Кушнер Уитков и глава аппарата Белого дома Сьюзи Вайлс.
4: Ну а у нас неизменный международный обозреватель радио РБК Алевтина Сорокина. Алевтин, спасибо. Событиям внутри России, событиям трагическим. В Стерлитамаке произошел крупный пожар, причиной которого могла стать аварийная работа электросети. Предварительная информация, которую сообщили ТАСС оперативной службы города. Днем 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на юго-западе Стерлитамака произошло возгорание. В результате погибли 4 человека, по данным МЧС России. Еще 5 пострадали. Все началось на втором этаже здания, быстро распространилось по комплексу, часть пострадавших выбирались наружу через окна, им помогали местные жители. В социальных сетях распространилось видео с водителем хлебокомбината Данилом, который разгружал фуру неподалеку.
5: Начал разгружаться, слышу голоса девушек, помогите, спасите, и вижу фонарики на третьем этаже. Сел в газельку, сдал задним ходом, подъехал ближе к стене, залезли четверо на газель и протянули лестницу на третий этаж. Любой человек на моем месте сделал бы так же, как и я.
4: Ну и за ситуацией наблюдал местный житель, с которым удалось связаться редакции радио РБК. По его словам, возгорание было стремительным, а обломки здания падали на стоящие рядом машины.
6: Я проходил мимо и увидел то, что там дым был. С друзьями поближе подошли, увидели то, что там огонь. И там кто-то с третьего этажа кричали с окна: «Спасите, спасите!». Далее приехал фургон «Стерх». И просто водитель этого фургона взял лестницу, забрался на свой же фургон. С этой лестницы он эвакуировал всех, кто вот на этом третьем этаже был. Там были обломки, там все стекло порвало от огня. Стояла машина там, где пожар был. И со второго этажа там все падало на машину. Люди начали убегать, потому что думали, что сейчас эта машина взорвется.
4: За последние десятилетия это не первый пожар в торговом центре, который приводит к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла в 2018-м в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Из-за отключенной сигнализации и заблокированных эвакуационных выходов погибли 60 человек, из которых 37 дети. Аварийная работа электросетей – самая частая причина, которую указывают сразу после пожара в подобных случаях, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Однако по его опыту, как правило, главным фактором становится человеческий.
7: Реальную причину мы увидим только когда пройдет расследование. С учетом того, что современные торговые центры, они оснащаются лучше, чем многие заведения культуры, потому что к ним, как к объектам с массовым нахождением людей, есть повышенные требования по безопасности. Их проверяют, даже несмотря на мораторий, но все равно есть всегда какая-то вероятность пожара. Чаще всего это человеческий фактор, потому что когда происходит пожар, то системы противопожарные, они работают так, чтобы людей оповестить, эвакуировать. То есть это основная их задача. Здесь сложно сказать, в чем была причина, почему люди погибли. Мы об этом узнаем после расследования.
4: Последняя проверка пожарной безопасности здания в Стерлитамаке проводилась в октябре 2021 года, сообщают местные СМИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Правило «бери или плати» добралось до маркетплейсов и возмутило правозащитников. Сразу несколько общественных потребительских организаций раскритиковали изменения, разработанные Минэкономразвития, которые ужесточают правила возврата приобретенных в интернете товаров. В частности, некоторые товары надлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя. По другим категориям товаров решение о возврате остается за продавцом, но в случае положительного селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Кроме того, при возврате должны сохраняться все ярлыки. Редакция радио РБК подробно ознакомилась с замечаниями правозащитников. Все детали у Ольги Зуевой.
3: Например, если товар случайно потеряют или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут

0: меньше заинтересованы в достоверном описании, считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
1: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать, а пытается ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот этой будочкой якобы для потребления.
0: Минэкономразвитие заявили РБК, что получили все замечания ассоциаций. Их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров – это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн-торговли. Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, утверждать вот эти перечни будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
2: Мы предполагаем, что соответствующие перечни, в том числе, войдут в продукты питания. В части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку до дверей. По нашей информации, в категории одежды обувь около 60% товаров возвращается потребителям. В среднем по платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товара.
0: Мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, а чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли. Потери складываются сразу из нескольких пунктов. Во-первых, есть двойная логистика, то есть когда доставка осуществляется в оба конца, и ее оплачивает, разумеется, продавец. В основном за единицу товара приходится заплатить 300 рублей. Во-вторых, сборы за обработку возврата. У каждого маркетплейса свои тарифы, но в среднем это там, десятки рублей за операцию. Допустим, есть порча упаковки или переупаковка. Плюс, пока товар едет назад, он заморожен и не приносит никаких денег. Не исключаем также возможность подмены со стороны покупателя. Такое тоже случается. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
3: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары. То, что покупатель считает для себя излишком, но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
0: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей. В Озон, редакция радио РБК, заявили, что анализируют все обстоятельства возврата. Если есть признаки каких-то недобросовестных действий, например, подмены, то возврат отклоняют. А в Wildberries подчеркнули, что количество возвратов для них всегда остается небольшим по сравнению с масштабом всего бизнеса. При этом считают, что универсальное требование о дополнительном согласовании возврата товара усложнит клиентский опыт. И есть риск, что продавцы начнут этим злоупотреблять.
4: В перспективах возврата товаров на маркетплейсах разбиралась Ольга Зуева. Москвичей с серыми доходами выявляют с помощью дорожных камер и участковых. Как рассказали РБК, в столичном департаменте экономической политики около 150 тысяч жителей города владеют недвижимостью и автомобилями, но, судя по их налогам, не работают. И выявлять, например, серых арендодателей довольно эффективно с помощью участковых инспекторов. Но, отмечают специалисты, нарушителей слишком много. По данным ДОМРФ, 95% жилья в стране сдается неофициально. Еще один способ выявлять серые доходы – это дорожные камеры. Власти следят, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался в такси. И вот когда такие проверки покажут эффективность в столице, их, вероятно, начнут использовать в других регионах, считает партнер юридический.

0: юридической фирмы Косенков и Суворов Александр Ярасов.
1: Таких ситуаций встречается очень много. Налоговые органы сейчас переходят от практики точечного контроля, то есть чтобы не нужно было ловить за руку конкретных людей, потому что это требует времени и довольно больших ресурсов. Налоговые органы перестраивают свою работу. В этом им помогает активная цифровизация, которая способствует поиску, обработке и систематизации больших объемов данных из разных источников, сопоставлению. В самом ближайшем будущем, как только налоговые органы в Москве обкатают такую методологию, отработают ее, она будет распространена и на другие регионы.
0: Впрочем, органам исполнительной власти все еще нужно доказывать факт уклонения от уплаты налогов. Наличие квартиры, автомобилей при отсутствии занятости не противоречит закону, говорят юристы, и предупреждают, что имущество могло быть подарено или получено по наследству. Для выявления нарушений налоговая должна будет отслеживать регулярность платежей и схожесть сумм, рассказал управляющий партнер юридической фирмы «Гид Право 1 юридический консалтинг» Илья Назаров.
2: Внимание привлекают в первую очередь платежи. Если это регулярные платежи на одну и ту же сумму, и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. Если у вас, условно, одна квартира, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. И тогда такой доход должен быть обложен НДФЛом. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки за неподачу декларации. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, то могут быть до начисления в базу по ОСН, если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе. А если же у лица нет ИП, тогда налоговый считает, что это лицо ИП на основной системе, которая помимо НДФЛ 13%, которому необходимо уплачивать еще и НДС.
0: РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу, а в столичном департаменте экономполитики уровень теневой занятости в Москве оценили в 7%. Однако, в зависимости от отрасли, показатель может достигать 80%. Еще одна новость вторника, которая взволновала абитуриентов и их родителей, будущих абитуриентов прежде всего. Минобрнауки предложило изменения к порядку приема в университете. Проект опубликован на соответствующем портале ознакомления с нормативными актами. А ведомство, помимо прочего, предлагает добавлять выпускникам баллы, если кроме необходимых для поступления экзаменов абитуриент сдал дополнительные ЕГЭ. Это будет касаться математики, физики, химии, информатики и биологии. За сверхурочный такой экзамен можно будет получить от 15 до 25 дополнительных баллов. Но есть ограничения, оговорки и условия. Экзамен должен быть сдан на 60 и более баллов. Сложная схема, понимаю. Новый документ, кроме того, ограничивает количество специальностей, на которые можно податься абитуриенту магистратуры. Теперь доступны не больше 5 направлений в одном вузе вместо 10 ранее. Но чаще всего даже этих 5 слотов поступающий не закрывает. В приоритете чаще всего 1-2 специальности. Об этом рассказал ректор Уральского федерального университета Илья Абабков.
3: Это способ увидеть более реальный конкурс, потому что когда каждый на 10 в каждом вузе, представляете, какой объем путаницы. И мне кажется, бедный абитуриент в магистратуру, он же настолько в этом случае не определившийся, что веером фактически рассылает. Цифра 5 в одном вузе вполне себе достаточная. Магистры, люди взрослые, после окончания и получения уже высшего образования, других там быть не может, и они более осознанно подходят. А у них там очень простые сценарии. Ответ на вопрос, зачем тебе продолжение образования, магистратуру или специализацию. Высшее образование. Тут отвечаю, продолжаю то направление, которое у меня было. Перехожу в менеджмент. Весь этот перечень у них в голове сформирован. Люди обычно определяются на одной-двух, ну и какой-то, может, страховочный вариант, если действительно конкурс там окажется высок. Но 10 заявлений просто создавали завышенный конкурс, многих отпугивали, а они там спокойно проходили. Это, мне кажется, даст больший порядок при поступлении.
0: Среди других предложенных изменений – ужесточение требований к профильным предметам. Поступающих на инженерные специальности хотят обязать сдавать физику, будущих специалистов инфовеза – профильную математику, а в специальностях, где раньше на выбор предлагалось сдавать обществознание или историю, обязательным предметом хотят оставить только историю. Планируется ужесточить правила учета олимпиад школьников. Животрепещущий вопрос по итогам нынешней приемной кампании. Согласно документу, поступление без вступительных экзаменов будет давать возможность только диплом победителя, полученный в 10-м

0: ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
1: Бешеные деньги.
2: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
1: РБК тренды.
3: По данным РБК «Исследования рынков» и Яндекса, 35% онлайн-покупателей в России выбирают товары с помощью искусственного интеллекта, а в среднесрочной перспективе их доля может достичь 74%. Чаще всего к его помощи обращаются в категориях с большим ассортиментом и сложностью сравнения предложений. Это одежда, обувь и аксессуары, косметика, парфюмерия и бытовая химия. Тренд, когда искусственный интеллект перестает быть абстрактной технологией и превращается в посредника между человеком и витриной, указывает на то, что пока основной сценарий – простой поиск. Но в будущем пользователи ждут от нейросетей глубокой аналитики, персональных рекомендаций и готовых подборок.
4: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
5: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
3: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
6: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
7: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее. Дни по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
1: Резать лося.
8: Лося.
1: Словарь биржевого сленга,
8: без которого не обойдется ни один инвестор.
9: Хомяк. Самое обидное слово нашего трейдерско-русского словаря – это, конечно, хомяк. Хомяками называют новичков, которые совершают хаотичные сделки, часто без глубокого анализа, просто прочитав пост в Телеграме или новость в интернете. Хорошо, если хомяк вообще понимает, что делает. В основном он торгует на эмоциях и идет за толпой. Побрить хомяка – это когда, прокатившись на волне роста, из актива выходят умные игроки, а хомяки, наоборот, покупают его и в результате теряют деньги. Видишь хомяка? Нет, вот и я не вижу. А он есть. Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: цене дизельного топлива на всем мировом рынке. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По словам американского лидера, стоимость дизеля значительно выросла, и эту тему он обсуждает с президентом Украины. Заявление прозвучало перед переговорами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай. Теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы «Ашан», «Нестле» и других компаний перешли под временное управление «Лев Менеджмент». Бердников будет курировать стратегию и операции. АвтоВАЗ в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущены несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Вы на частоте радио РБК с обзором главных новостей вторника, 22 сентября. Григорий Колганов.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Такого роста цен россияне... Такой рост цен россияне видят на горизонте года. Таковы свежие данные опроса, проведенного по заказу Центробанка. Ну, тут важно все в сравнении познавать. В августе показатель снижался до 13,7%. То есть за месяц плюс 0,5%. А на максимуме был в июле 14,7%. Официальная инфляция... Гораздо позитивнее недельный рост цен, показатель недельный роста цен замедляется. Годовая, по данным Минэка, тоже потихонечку тормозит. Ну, а на рост инфляционных ожиданий, вероятно, влияет вторая волна топливного кризиса и, как ни странно, падение рубля. По крайней мере, так считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
3: Два важные индикатора – это ситуация на топливном рынке и ситуация на валютном рынке. Я напомню, что у нас вторая половина августа и там еще даже начало сентября были периоды, когда курс рубля показывал достаточно быстрое ослабление. Параллельно с этим у нас на топливном внутреннем рынке возникла такая вторая волна напряженности. Сочетание этих двух факторов, я думаю, что они как раз повлияли на инфляционное ожидание населения. Центрального банка же, строго говоря, нету прямо ориентира жесткого по тому, на каком уровне инфляционные ожидания населения должны находиться. Тут важна их динамика. У нас инфляционные ожидания сместились в интервал от 13 до 15%. Это такая вот реакция на шок предложения. С другой стороны, то, что они в августе у нас снижались, показало, что, в принципе, при нормализации ситуации они достаточно чувствительны к улучшению контекста на внутреннем рынке. Это хорошая новость.
1: Напомню, на сентябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснял решение в том числе высоким ценовым давлением. Однако по итогам года Банк России ждет инфляцию в диапазоне 6-7%. Таргет все еще 4%. Его планируется достичь в 2027. Но эксперты полагают, что на октябрьском заседании ЦБ вновь возьмет паузу, и динамика инфляционных ожиданий сыграет в пользу такого решения, говорит аналитик по макроэкономике управляющей компании «Ингосстрах Инвестиции» Александр Иванов.
4: Высокие инфляционные инфляционные ожидания – это однозначно проинфляционный фактор. И для ЦБ это однозначный сигнал, что их денежно-кредитная политика должна быть жестче, чем сейчас. Это фактор за то, чтобы не снижать

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Удары ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса отражаются на

0: брать ставку. Другое дело, что ну и все мы, и ЦБ понимают, что сейчас у нас шоковый момент. Как бы ЦБ ставку не зажимал, даже если он ее повысит, то все равно, к сожалению, не на все он может ставкой повлиять. Прежде всего, на шоке предложения. Денежный рынок или там рынок облигаций будет реагировать и закладывать то, что ЦБ будет проводить более жесткую политику. Соответственно, доходности на рынке бондов будут как минимум не снижаться, скорее всего, расти дальше. Кредиты, депозиты, посмотрим, они тоже реагируют, естественно, на ключевую ставку.
1: Ну а что же бизнес? Его инфляционные ожидания скромнее или, может быть, реалистичнее? Согласно мониторингу предприятий ЦБ, в сентябре показатель оказался на уровне 7%, то есть фактически идентичен инфляции, но и здесь динамику не назовешь положительной. В августе индикатор был 6,3%. И такой пессимизм можно объяснить ростом тарифов ЖКХ, отмечает вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
2: Основная часть строит планы с точки зрения того, что ситуация будет ухудшаться, и цены вырастут на десятки процентов, разброс от 10 до 20. Прежде всего, это те, которые наиболее энергоемкие, там, где самые высокие затраты на электроэнергию, на топливо, сложные ожидания у нашего агропромышленного комплекса. Тут наложилось сразу несколько факторов. Тяжелая ситуация с внешними рынками и многократный рост издержек внутри. Три страны. Все, что связано с нашей промышленностью и все, что касается переработки, особенно пищевки, услуг, вот здесь, конечно, тоже такие достаточно сложные ожидания. Все, что связано с предстоящим ростом тарифов, вот у них, конечно, ситуация пока наиболее сложная.
1: Ну, а что касается влияния ЖКХ на инфляцию, то в Центробанке считают, индексация тарифов приблизит инфляцию к 7%, к процентам, и это вполне себе укладывается верхняя граница июльского прогноза регулятора. Переносимся мысленно в Нью-Йорк. Там Генассамблея ООН, и на полях этого мероприятия происходят разные, порой удивительные вещи. Например, стало известно, что США немедленно начинают строить две военные базы в Гренландии, и будто бы на этом точка в эпопее вокруг владения Гренландией может быть поставлена. Дональд Трамп на Генассамблее ООН сделал заявление о строительстве двух военных баз и объявил, что власти США, Дании и самого большого в мире острова подписали соглашение о безопасности Гренландии. В рамках документа американцы рассчитывают расширить свое военное присутствие. Кроме того, бумага призвана завершить долгие споры Копенгагена и Вашингтона касаемо принадлежности. Что известно о соглашении и как оценивают его все стороны, выяснял Владимир Расулов.
3: Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки с королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований и Веран Александр Петров.
4: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии.

0: Кеннеди, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие Соединенных Штатов, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
1: Как сообщили в Белом доме, подписанное соглашение запрещает размещать в Гренландии любые военные объекты стран, которые не входят в НАТО. США в рамках документа смогут модернизировать и расширить военную базу Петуфик на северо-западе острова, а также создать две новые. Вашингтон, в частности, планирует восстановить объект в Нарсарсуаке на юге. Там в 50-х годах закрылась американская база Blue West One. Создать новую планируется и в Мистерсвиге на востоке острова. Сейчас это аванпост, которым пользуется лыжный патруль на собачьих упряжках «Сириус» военно-морских сил Дании. Соглашение укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные. Впрочем, это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния России-НАТО. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
2: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 Raider.
1: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. И последовала реакция от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Дании по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
3: О том, в чем заключается соглашение о безопасности Гренландии, рассказал Владимир Расулов. Но если интерес США к Гренландии вроде бы удовлетворен, то интерес россиян к звездам заметно вырос, и удовлетворить его, похоже, удастся еще не скоро. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о рекордном числе заявок на отбор в отряд космонавтов. Около 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на госуслугах. 350 из них прошли первичный отбор. Прием заявок проходил с 12 апреля по 30 июня, и участник программы подготовки космонавтов Центра подготовки космонавтов МАИ, аэрокосмический инженер Никита Матасов, рассказал радио РБК, что отбор представляет, предъявляет довольно высокие требования к здоровью и подготовке кандидатов.
4: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях, смотрят, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, цель идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
3: Но если претендент пройдет первый этап, ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центре подготовки космонавтов. Там проверят, соответствует ли он образовательным требованиям, профессиональной квалификации, опыту работы, и выяснят, подходит ли кандидат по медицинским показателям, проверят его физподготовку. Чтобы пройти конкурс, кандидат в космонавты должен держать себя в руках. Вот так буквально рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
5: Точный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурс и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, и нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
3: По итогам прошлого

0: четвертого открытого набора Роскосмоса было отобрано 4 кандидата в космонавты-испытатели, а тогда поступило всего около 1500 обращений. А сейчас, буквально за минуту, вернусь к заявлениям Владимира Зеленского по итогам встречи с Дональдом Трампом. Украинский президент раскритиковал исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка Евросоюза. Зеленский заявил, что такое решение показывает, насколько сложно сохранять единство внутри ЕС. По словам украинского президента, он уже обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами и намерен снова вернуться к теме санкций против Усманова и Фридмана. Буквально цитирую: «С этими же фамилиями я приду к европейцам снова». Конец цитаты. Напомню, сегодня, во вторник, 22 сентября, Евросоюз снял санкции с Алишера Усманова, Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, но на 3 года продлил санкции против России. Своего рода санкции против спортивных футбольных болельщиков расширяются. Фан-ID будет действовать на матчах Кубка России с 1 октября, сообщила пресс-служба Минспорта. Карта болельщика потребуется на матчах с участием команд российской премьер-лиги. Не на матчах российской премьер-лиги, а на матчах Кубка России с участием топовых команд российской премьер-лиги, если на их домашнем стадионе матч проходит. Требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов первой и второй лиг эта система пока не вводится. Вообще, с 1 июня 2022 года закон о картах болельщика вступил в силу. Но и после премьер-лиги расширение произошло до Кубка России. Как это повлияет на посещаемость матчей и экономику клубов? Может быть, не только топ-клубов, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, кажется, что предположить реакцию болельщиков на нововведение несложно.
1: Вообще не сложно. Давайте вспомним 2022 год, когда только ввели эту систему идентификации. Тогда 13 клубов российской премьер-лиги решили полностью бойкотировать матчи любимых команд, вот выступая в качестве такого протеста. Сейчас ситуация примерно схожая. Естественно, все болельщики, с которыми я пообщалась, выступают резко против, но уже не так массово, как 4 года назад. Да, в фанатских пабликах гуляет возмущение, нецензурные комментарии, но пока никаких объявлений бойкотов, по крайней мере, на момент выхода материала в эфир, я ни у кого не обнаружила. Так называемые активы среди болельщиков придерживаются следующей позиции. Домой по паспорту не ходят. Они давят на то, что запрещаем свободное посещение матча и ущемляются их права. Ну и, естественно, приводят в пример возможность аннулирования паспорта в любой момент без объяснения причин. Фанаты считают, что таким образом с ними можно будет расправляться, если они, например, будут выступать против действий руководства клуба.
0: А что-то такое было в истории? Когда болельщики деликатно в рамках закона и приличий протестовали против руководства клуба, им за это обнуляли паспорта.
1: Причинно-следственные связи, что вот они, значит, как-то высказались, и это не понравилось руководству клуба, естественно, таких фактов не было. Аннуляции карт были, но там был достаточно весомый повод. Это драки, рукоприкладство и прочие физические увечья, которые наносили болельщики или выкрикивали некие оскорбления в сторону игроков команд. И за это тоже...
0: Подумал о моральных увечьях тоже. Бананы брали, бросали на поле, я помню.
1: Да, такое было. Вот и, собственно, за это и аннулировали их фан-ID. Отдельно болельщики недовольны тем, какая атмосфера складывается на трибунах в отсутствие ультрасов на матчах. Об этом рассказал фанат из Санкт-Петербурга Дмитрий.
2: У меня есть фан-ID, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают, и из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-ID, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
1: раз фанаты против, значит, и клубам придется не сладко. Ну, по крайней мере, такого исхода ожидают спортивные аналитики.
0: Конечно, никогда не подумаешь, что болельщики будут скучать по ультрас, нецензурной

0: ранее и прочим проявлением агрессии. Хорошо, спад посещаемости, естественно, отражается на доходах клубов. Насколько существенно, что это за падение доходов?
1: Ну, давайте сравним, опять-таки, с 2022 годом, когда только была введена эта система. Вот по данным за первый год действия фан-айди, который стал обязательным на всех стадионах российской премьер-лиги, средняя посещаемость домашних матчей упала на 9%. А на 15 крупных аренах, где проходили 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние три сезона, с 2023 по 2026, показывают хоть и медленный, но все же рост. Так, за три года средняя посещаемость выросла с 11 тысяч человек до 13,5 тысяч. То есть люди постепенно, но верно, как-то свыкаются и смиряются с той системой, которая установилась. В общем, такого же мнения придерживаются спортивные функционеры. Они говорят о том, что эффект бунта болельщиков будет, но, во-первых, не такой массовый, как в 2022 году, и, во-вторых, совсем незначительный и краткосрочный. Сами клубы тоже подготовились к этим нововведениям. Так, например, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду заранее предупредили о введении фан-айди. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу, а решили подождать немножечко для того, чтобы все желающие смогли попасть на матч и сделать себе документы.
0: Довольно заботливо со стороны клубов сразу подумать наперед. Нам, кстати, в Телеграм пишут о том, что посещаемость в РПЛ вернулась к доковидным показателям. Болельщики какое-то время протестовали, а потом привыкли, смирились и сделали себе фан-айди. Ну а кому реально, я имею в виду, кому в футболе реально стоит опасаться вот введение фан-айди, бунта болельщиков?
1: Есть мнение, что малым клубам им необходимо будет найти финансирование на оборудование для считывания фан-айди и оплачивать дополнительную работу персонала на матчах, что, естественно, этими доходами, к сожалению, сегодня клубы не располагают. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
2: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили и с фан-айди, и без фан-айди. То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за полторы минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клубов, чтобы фан-айди считывал аппаратуру.
0: Ну, так сразу и не подумаешь о том, что помимо прямых финансовых потерь от посещаемости могут быть финансовые потери на обеспечение.
1: Косвенные, да, конечно.
0: Они тоже прямые, но кажется, что
1: это как
0: если болельщики когда-нибудь вернутся, то эти расходы нужно нести сейчас, сразу и довольно.
1: Конечно, должен быть какой-то люфт, какой-то запас этих денег для того, чтобы иметь возможность это все обеспечивать и финансировать. Напомню, что похожая система в России, то есть фан-айди распространяется только на футбольные матчи. Когда-то ходили разговоры, что и хоккей это затронет, но пока вопрос находится в стадии широкой дискуссии.
0: Об этой и не только дискуссии рассказывала нам Лиза Майнгард. Вы слушаете радио РБК.
3: Технологии и тренды. Возможно, вы уже видели в соцсетях вирусные ролики, где муха играет в Майнкрафт и Дум, торгует биткоином, готовит шаурму или пытается вести автомобиль. Что же там происходит? Это не дрессированное насекомое, а цифровая модель, которой разработчики поручили управлять происходящим на экране. Это технологии и тренды, я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как цифровой мозг мухи стал игрушкой интернета и почему с живым мозгом такой фокус пока не повторить. В начале сентября Google Research и научный центр Джанелли при медицинском институте Говарда Хьюза представили карту центральной нервной системы самца мухи дрозофилы. Более 166 тысяч нейронов и 125 миллионов контактов между ними. Работа заняла около 10 лет, а искусственный интеллект помогал разбирать снимки электронного микроскопа. Ученые хотели понять, как нервные цепи превращают зрение, вкус и другие сигналы в движение, агрессию или брачное поведение. Но данные открыли для скачивания соревнования по лицензии Creative Commons, и программисты почти сразу начали помещать виртуальный мозг в Minecraft, Doom, Beat Saber и другие совершенно чужие мухи среды. Важно, это не сознание и даже не полноценная цифровая копия насекомого. Это коннектом, лишь схема связей между нейронами. Разработчики сами определяют, какие сигналы из

0: из игры получит модель и в какие движения превратится ее ответ. Поэтому муха может управлять персонажем, но это не значит, что она понимает правила игры или учится побеждать. И это уж точно не означает, что завтра в Майнкрафт можно будет загрузить живую муху. Цифровую модель можно перегрузить, неправильно стимулировать, а после ошибки просто запустить заново. С живым организмом сначала нужно научиться безопасно считывать сигналы мозга, а затем возвращать в него зрительную, тактильную и другую информацию, при этом достаточно точно и не повреждая нейроны. Это задача нейроинтерфейсов, она более сложная, чем запуск компьютерной симуляции. И все же вирусный эксперимент показывает серьезный сдвиг. Раньше результат большой научной работы оставался внутри лаборатории и статьи. Теперь открытые данные, свободные инструменты и ИИ-помощники позволяют независимому разработчику быстро придумать неожиданное продолжение чужого исследования. Ученые опубликовали карту мозга, а интернет превратил ее в персонажа. Зомби-муха не приблизила переселение сознания в компьютер, зато наглядно показала, технология развивается быстрее, когда доступ к ее базовым деталям получает любой желающий.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Цифровой просчет. В 1975 году инженер Kodak Стив Сассон собрал первую в мире цифровую камеру. Она весила почти 4 килограмма, записывала черно-белый снимок с разрешением всего 0,1 мегапикселя, а его сохранение занимало 23 секунды. В Kodak понимали, что технология однажды изменит фотографию, но был риск. Цифровые камеры могли уничтожить главный источник дохода компании – фотопленку и ее проявку. Вместо того, чтобы развивать собственное изобретение, Kodak еще долгие годы делала ставку на привычный бизнес. За это время цифровая фотография стала массовой, а лидерство постепенно перешло к конкурентам. В начале 90-х Kodak оставалась одной из самых дорогих компаний США, а ее рыночная стоимость превышала 30 миллиардов долларов. Спустя два десятилетия, в 2012 году, компания подала заявление о банкротстве. Kodak первой увидела будущее фотографии, но зарабатывать продолжала на ее прошлом.
1: Ошибка на миллион.
2: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням. В 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10. Что это было? В эфире.
5: Язык тела, который человек не контролирует. Вот это выдает очень много информации, которую вы часто хотите скрыть. У кого-то это просто, знаете, такие обслуживающие движения, вроде того, что вы постоянно поправляете волосы, теребите какие-то детали одежды, что-то почесываете
6: и так далее. Я иногда вижу, как люди постоянно поправляют челку или хвост из волос. Причем делают это с интервалом там 5 секунд.
5: Буквально. Да, может быть такое.
6: Но я это списываю на какие-то, ну скажем так, особенности ментальности, например, человек нервничает, человек тревожится.
5: Да, но ведь это тоже ваш кинетический имидж. Вы хотите выдавать то, что вы тревожитесь и нервничаете? Вам этот физический шум какие бонусы добавляет в вашем портрете социальном?
2: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась около 40 минут. Как заявил украинский президент, он обсудил с главой Белого дома энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут Москве украинское предложение по энергетическому перемирию. Между тем, перед переговорами Трамп заявил, что стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, мирная сделка принесет пользу и России, и Украине, а конфликт может разрешиться до зимы. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029-го. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят 2 крупные базы. Датский премьер заявил, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК коллекция.
3: Полиция и волонтеры ищут 4 человек, пропавших в тайге в Иркутской области, сообщило управление МВД по региону. Так, 81-летняя жительница СНТ Целинник Братского района ушла в лесной массив для заготовки бересты и пропала. Семейная пара, проживающая в деревне Ключи, также ушла и не выходит на связь до сих пор. В Зиминском районе не прекращаются поиски 67-летней Елены Осиповой, которая из села Новолетники отправилась в лес за ягодами и заблудилась, заявили в ведомстве. Уточняется, что последняя пропала в субботу, 19 сентября. Информация об остальных поступила накануне вечером. Сейчас группы из полицейских, волонтеров, спасателей и местных жителей прочесывают тайгу. Там не раз видели медведи, поэтому к операции привлекли охотников. Режим повышенной готовности, напомню, введем в Приангарье в связи с участившимися случаями выхода медведей в населенные пункты, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. На телефон единой дежурной диспетчерской службы за период активности медведей поступило более 1500 сообщений о том, что вблизи населенных пунктов видели медведей.
0: Повтор программы. Час. Что это значит?
4: Вы слушаете радио РБК, и мы начинаем наш информационный вечер.
5: С легкой подачи Артем Самойлова продолжим говорить о том, какие заявления уже прозвучали от Трампа на Генассамблее. Вот из основного это он сказал, что война на Украине закончится быстрее, чем многие думают. Вашингтон очень тесно сотрудничает с Москвой и Киевом. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома ожидается сегодня, после 20:00 по московскому времени. Последний раз лидеры виделись меньше 2 месяца назад, 28 июля. Сейчас попытаемся вкратце вам описать, на каком фоне вообще эти переговоры будут проходить. У нас в студии Алевтина Сорокина. Алевтина, что успели заявить официальные лица из последнего перед этой встречей?
6: Да, теперь совершенно ясно, что в эпицентре обсуждения энергетическое перемирие. И сперва были только догадки западной прессы, но появились и действительно реакции официальных лиц. Первым из них был, пожалуй, лидер Пятой Республики, французский президент Эммануэль Макрон. Он встретился с Трампом и Зеленским перед началом Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и призвал к введению моратория на удары по энергетическим объектам между Украиной и России. По итогам встречи Макрон опубликовал большое публичное заявление в своих соцсетях. Он сообщил, что действительно и с Трампом, и с Зеленским он обсуждал, как можно обеспечить как раз мораторий на удары.

0: удары по объектам инфраструктуры. Но будем переходить от позиции
1: Франции. Да, Макрон, конечно, молодец, пытается поучаствовать даже в тех переговорах, в которых он не участвует, а что непосредственно участники.
0: Да, но для него вопрос, к слову, тоже очень остро стоит. Франция тоже столкнулась с большими проблемами из-за топливного кризиса. Но переходя к Вашингтону. Марко Рубио был сегодня приглашен в эфир Fox News. И там он ответил, прокомментировал предстоящую встречу между Трампом и Зеленским тоже. Он подчеркнул, что США в рамках этой встречи будут предлагать остановку ударов по украинской инфраструктуре и российской энергетике.
2: Одна из вещей, которые нас волнуют, состоит в том, что за последние несколько месяцев в ряде случаев были атакованы суда, связанные с США и снабжающие нас нефтью. Возможно, не специально, но тем не менее, они были атакованы Украиной. Этот вопрос нужно решить, так быть не должно. Именно поэтому президент всегда хотел закончить эту войну. И он готов сделать все, что в его силах, чтобы положить ей конец. Это сложно, но мы продолжаем надеяться, что-то произойдет.
0: Причем не только Рубио едины. Постпред США при ООН Майк Уолтс тоже был сегодня в эфире американского телевидения, в частности, в эфире CNN. И там он сообщил американскому слушателю, ну и нам с вами в том числе, что не исключает возможность обсуждения сокращения ударов не только по энергетической, но и по зерновой инфраструктуре.
3: А что пишут в прессе по поводу встречи?
0: Ну вот, до реакции официальных лиц, безусловно, были догадки западной прессы, в частности, французской. Газета «Le Monde» была абсолютно уверена в том, что Зеленский и Трамп будут обсуждать как энергетическое перемирие, так и вопрос обороны, как раз ракеты «Патриот». И телеканал CNN тоже к этой версии прислушивается. Они пригласили в студию бывшего заместителя пресс-секретаря Пентагона, помощницу Джона Кирби, Сабрину Сингх. Она не сомневается в том, что как раз одним из главных вопросов на этой встрече будет именно вопрос вооружения. Особенно в преддверии очень непростой зимы для Киева. Но вместе с этим Сингх отмечает, что для Вашингтона ситуация сейчас очень непростая. Как минимум потому, что гораздо ближе к Белому дому сейчас совсем другой конфликт на Ближнем Востоке.
4: По итогам этой кулуарной встречи мы снова увидим, как Украина снова будет настаивать на предоставлении Соединенными Штатами необходимых ей ракет-перехватчиков. Мы знаем, что эта зима может быть не просто опасной для Киева. Россия будет атаковать их энергоносители, и мы уже видели это прошлой зимой. В преддверии уже этой Украина хочет убедиться, что у них есть все необходимые возможности для обороны. С другой стороны, мы знаем, что США сейчас не хватает вооружения из-за войны в Иране. Это может стать главным препятствием в этих переговорах.
0: Трамп действительно вот вопрос средств на оборону воспринимает очень болезненно. И помимо встречи с Зеленским, которая есть в его расписании, глава Белого дома должен сегодня в том числе провести встречу с премьер-министром Великобритании Инзи Бёрнемом. И британская пресса очень большое внимание уделяла тому, что Трамп, по сообщениям источников, будет давить на Бёрнема и требовать разъяснений по увеличению расходов на оборону. И мы понимаем, что, безусловно, речь идет про финансовую поддержку Киева.
1: Алевтина, можно предположить, что, наверное, на полях Генассамблеи могла бы состояться и трехсторонняя встреча, я имею в виду с участием американской стороны, украинской и, возможно, российской, но планов таких, по всей видимости, нет.
0: Да, мы, безусловно, здесь с тобой будем опираться на официальную реакцию и, конечно, на официальную реакцию Москвы. Зам главы МИДа России Александр Алимов говорил, что Россия не получала от Украины предложений о встрече на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но вместе с этим он также сказал, что Россия рассмотрит такое предложение, если Украина выступит с соответствующим обращением. Впрочем, безусловно, будет встреча двухсторонняя между Москвой и Вашингтоном в лице Рубио и Сергея Лаврова. Она должна пройти 23 сентября в Нью-Йорке. Это тоже официальная информация в Москве.
1: Значит, завтра будем как раз следить.
0: Да,
1: состоится и какие заявления будут звучать. Мы обратили внимание, что не все приехали, кто мог бы приехать. Канцлер Германии, например, не прибыл. И председатель КНР Си Цзиньпин. Вот последний почему? Потому что у него встреча готовится 24 числа с...
0: Безусловно. Да-да-да, ты права. У нас большая рубрика из тех, кто мог прийти, но не пришли. И у каждого свои причины. У Мерца это политический кризис в Германии, у Си это непростой вопрос, связанный с тарифными войнами, но он тоже будет в США просто 24 сентября. И, что самое главное, вопрос Тегерана все еще остается подвешен. Масуд Пезишкиан тоже на встречу в Нью-Йорк не приехал.
1: Алевтина, тебе спасибо большое. Наш обозреватель с рассказом о том, кто с кем встречается на полях Генассамблеи ООН. Это была Алевтина Сорокина. Ну, а мы сейчас из Нью-Йорка перенесемся обратно в Россию и поговорим о...

0: об инфляционных ожиданиях россиян, которые выросли.
1: Час. Что это значит?
2: Да, инфляционные ожидания в сентябре до отметки 14,2% выросли. Я напомню, что в августе показатель снижался до 13,7%. В июле он был на максимуме за год 14,7%. Ну, что такое инфляционное ожидание? Это не показатель инфляции, конечно, а то, какую инфляцию ждут
0: люди. А вот вообще любопытно, как это все происходит, да? То есть цены начинают расти, россияне наблюдают, естественно, этот процесс в магазинах, идут покупать товары быстрее впрок, пока они не подорожали. Производители, в свою очередь, видят этот возросший спрос и начинают повышать цены. Население опять видит новую волну роста цен.
2: Получается, да, такой замкнутый круг.
0: Спираль инфляционная, это так и называется, с которой как раз Центробанк и борется с помощью высокой ставки. И вот вопрос, а на чем на этот раз, вот с августа по сентябрь, выросли инфляционные ожидания россиян?
2: Ну, аналитики говорят о том, что, конечно, топливная история повлияла, потому что рост цен на топливо формирует такую логику, что следующим этапом перенесутся эти цены уже с топлива на продукты. И отсюда и рост инфляционных
0: ожиданий. Мне кажется, еще кроме такого топливного кризиса, который мы наблюдаем, есть еще же повышение тарифов с 1 октября, о котором тоже не надо забывать. И, наверное, это тоже вносит свой вклад в инфляционные ожидания. Ну вот что говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. К топливному кризису добавилось еще и падение курса рубля. Давайте послушаем.
3: Два важные индикатора – это ситуация на топливном рынке и ситуация на валютном рынке. Я напомню, что у нас вторая половина августа и там еще даже начало сентября были периоды, когда курс рубля показывал достаточно быстрое ослабление. Параллельно с этим у нас на топливном внутреннем рынке возникла такая вторая волна напряженности. Сочетание этих двух факторов, я думаю, что они как раз повлияли на инфляционные ожидания населения. Центрального банка же, строго говоря, нету прямо ориентира жесткого по тому, на каком уровне инфляционные ожидания населения должны находиться. Тут важна их динамика. У нас инфляционные ожидания сместились в интервал от 13 до 15%. Это такая вот реакция на шок предложения. С другой стороны, то, что они в августе у нас снижались, показало, что, в принципе, при нормализации ситуации они достаточно чувствительны к улучшению контекста на внутреннем рынке. Это хорошая новость.
2: Ну, ты знаешь, вообще этот показатель интересный. Вот как Наталья Орлова сказала, с одной стороны, нет какого-то параметра установленного, в каких рамках должны быть инфляционные ожидания. Угу. С другой стороны, Центробанк, мы знаем, смотрит на этот показатель при принятии решения.
0: Да не просто смотрит, а достаточно внимательно. Это такой один из ключевых показателей, на которые ориентируется.
2: Если сравнить его с реальной инфляцией, Минэкономразвития у нас 6,24. Последний раз 14 сентября говорила, что инфляция на таком уровне. Получается, что ожидаемая инфляция более чем в два раза выше фиксируемой.
0: А практически так и происходит. Я даже, знаешь, нашла график сегодня, который отражает ожидаемую инфляцию населением, наблюдаемую и годовую инфляцию. И это вот горизонт с 2016 до 2024 года. И всегда инфляция ниже, чем то, что ожидает население. За исключением, вот, знаешь, был период, это первая половина 2022 года, там эти графики местами сходятся. Ну, по всей видимости, тот год был такой сам по себе достаточно сложный. Поэтому, в принципе, это норма. То, что есть расхождение по цифрам, ничего в этом такого примечательного и нет. И что касается там текущих инфляционных ожиданий и динамики, как она будет влиять на ключевую ставку, здесь тоже, естественно, есть оценки. И, в принципе, понятно, что они в пользу сохранения ключа на заседании в октябре. Вот об этом говорит аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингострах инвестиции» Александр Иванов.
4: Высокие инфляционные ожидания – это однозначно проинфляционный фактор. И для ЦБ это однозначный сигнал, что их денежно-кредитная политика должна быть жестче, чем сейчас. Это фактор за то, чтобы не снижать ставку. Другое дело, что и ЦБ понимают, что сейчас у нас шоковый момент. Как бы ЦБ ставку не зажимал, даже если он ее повысит, то все равно, к сожалению, не на все он может ставкой повлиять. Прежде всего, на шоке предложения. Денежный рынок или там рынок облигаций будет реагировать и закладывая то, что ЦБ будет проводить более жесткую политику. Соответственно, доходности на рынке бондов будут как минимум не снижаться, скорее всего, расти дальше. Кредиты, депозиты, посмотрим, они тоже реагируют, естественно, на ключевую ставку.
2: вот мы, Аня, сейчас говорили про инфляционные ожидания граждан, а есть еще показатели инфляционные ожидания бизнеса. Они растут уже третий месяц подряд. Сейчас в сентябре показатель уже на уровне 7%. Там тоже рост 0,7%. Чем это обусловлено? Ну вот теми же самыми тарифами.

0: ЖКО, о которых ты уже сказала. Ну и вот наименее оптимистичные прогнозы у промышленников и у агрокомплекса. Об этом говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
1: Основная часть строит планы с точки зрения того, что ситуация будет ухудшаться, и цены вырастут на десятки процентов, разброс от 10 до 20. Прежде всего, это те, которые наиболее энергоемкие. Там, где самые высокие затраты на электроэнергию, на топливо, сложные ожидания у нашего агропромышленного комплекса. Тут наложилось сразу несколько факторов. Тяжелая ситуация с внешними рынками и многократный рост издержек внутри страны. Все, что связано с нашей промышленностью, и все, что касается переработки, особенно пищевки, услуг, вот здесь, конечно, тоже такие достаточно сложные ожидания. Все, что связано с предстоящим ростом тарифов, вот у них, конечно, ситуация пока наиболее сложная.
2: Если подводить некий итог, то понятно, что если выросли инфляционные ожидания, то, скорее всего, пространство для снижения ставки у Центробанка на следующем заседании будет очень ограничено. И действительно, вот есть предположение, что, скорее всего, ее сохранят на том уровне, на котором он есть. Но вопрос, да, если вы хотите низкие ставки по кредитам и низкую ключевую ставку, то отвечайте как-то иначе, когда вам представители Инфом задают вопросы. Да, а это как раз Инфом на основании результатов его опроса Центробанк делает вывод об инфляционных ожиданиях. Но это, конечно, такая легкая шутка. Отвечайте как есть, потому что это отражает картину и важно для экономики решение Центробанка.
0: Ну, а вот что еще может способствовать инфляции, росту цен, так это возможно новые условия возврата товаров на маркетплейсах. Об этом прямо сейчас.
3: Час. Что это значит?
2: Вернуть получится, но, по всей видимости, не все, да? Вот так можно эту тему описать.
0: И, возможно, за деньги.
2: Да, несколько общественных организаций потребительских раскритиковали те изменения, которые ужесточают правила возврата приобретенных товаров на маркетплейсах. Редакция «Радио РБК» ознакомилась с замечаниями общественной потребительской инициативы. А почему вообще эта реакция прозвучала? Второй пакет мер по регулированию платформенной экономики разрабатывает Минэкономразвитие. Мы на днях как раз в эфире обсуждали эти изменения.
0: Ну и, собственно, что содержится вот в этих поправках ведомства? Первое. Покупатели не смогут отказаться от товара надлежащего качества. Вернуть предоплаченный заказ также будет нельзя. Если все-таки продавец дает возможность отказаться от товара в пункте выдачи, он имеет право запросить деньги за обратную доставку. То есть придется заплатить, если хочешь.
2: Мы спрашивали как раз наших слушателей, вот как вы относитесь к таким изменениям? Стимулирует ли вас плата за возврат пойти, например, в торговый центр, в физический магазин и отказаться от онлайн-покупок? Или вас, наоборот, это не смущает? Нравится, что можно заказать все, что угодно, в каком угодно объеме, и вы даже готовы за это заплатить? Пишите нам ваше сообщение. Ждем в телеграме «Радио РБК».
0: Ну, действительно, потому что одно из преимуществ маркетплейсов, мы тоже как-то об этом говорили, это возможность заказать несколько позиций, выбрать какие-то, а остальные вернуть. Вот сейчас эти правила меняются. Кроме того, еще, кстати, одно изменение предлагаемое, это при возврате должны сохраняться все ярлыки. Ну, что именно не устроило ассоциации, когда возврат товара становится потребительским экстремизмом, разбиралась в этом вопросе Ольга Зуева, она сейчас с нами в студии. Вот общественная организация, Оль, считает, что новые поправки очень ограничивают права потребителей. А если товар не соответствует тому, что было в карточке, а такое бывает?
4: Да, вот эту проблему в ассоциациях как раз отдельно подсвечивают. Например, если товар был испорчен еще во время доставки покупателю, платить придется потребителю, потому что вся ответственность лежит на нем. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы, как считают в ассоциации, в достоверном описании, потому что все итоговые несоответствия возложат в итоге на покупателя. Но вообще-то возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. И ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
5: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать, а пытаются ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после их заказа, еще до получения, это абсурдность. Если вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот эту дудочку якобы для потребления.
4: Маркетплейсы, ну, в данной ситуации, они как бы тоже находятся в сложном положении, потому что на онлайн-платформах есть категории товаров, которые при возврате проверяют покупаются дополнительно. Ну, вот, например, БАДы или там спортивное питание. Если человек забрал их домой, а потом принес и решил вернуть, то придется все заново перепроверять, потому что есть такой риск, что таблетки или там протеин подменили. Такое тоже бывает.
2: Но поэтому речь идет все-таки о каких-то категориях товаров, а не обо всех.
4: Да, речь именно об этом. И при регулировании новых норм тоже очень важно учитывать специфику каждой товарной категории.

0: Я считаю, президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
1: Сложность его заключается в том, что необходимо нащупать баланс, где будет сохраняться возможность потребителю привычным образом заказывать и отказываться от этих товаров, но при этом прекрасно понимаем озабоченность, которую высказывают селлеры, в том, что такие возвраты влияют на их логистику и экономику. Подход должен быть категорийным и учитывать, собственно, особенности каждого вида продукции.
0: Но при этом мы наверняка даже среди своих знакомых, друзей можем найти там одного-двух человек, которые там для какого-нибудь корпоратива заказывают себе костюм или платье, надевают один раз, потом возвращают.
2: А потом возвращают
0: маркетплейс.
3: Мы можем найти действительно одного-двух, а насколько вот эта проблема масштабна потребительского экстремизма, о котором маркетплейсы уже не первый год говорят?
0: Они говорят об этом не первый год, но юридически потребительского экстремизма вообще-то не существует. Закон о защите прав потребителей полностью защищает последних, и ну, при этом, чтобы продавцу там принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, это не просто отжать кнопочку в личном кабинете. Об этом, в частности, говорит руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамаджанова.
4: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары, то, что покупатель считает для себя излишним. Но он может это поносить для бесплатной аренды, а потом вернуть.
0: При этом для селлеров дополнительный удар по марже примерно до 10-15% от чистой прибыли.
2: Спасибо. С нами в студии была Ольга Зуева, рассказывала о том, как хотят изменить правила возврата товаров с маркетплейсов.
3: Ну, а тут вас... надо добавить, что редакция радио РБК направила запрос в Минэкономразвитие, ответа пока мы не получили, и, естественно, обратились к крупнейшим маркетплейсам, чтобы уточнить их позицию по возвратам. Вот в Озон заявили, что продавцы, естественно, как и покупатели, могут защищать свои интересы, если они не согласны с решением по возврату. В личном кабинете доступен механизм открытия спора. Дополнительно рекомендуют для дорогостоящей продукции использовать защитные пломбы и стикеры. Wildberries нам заявили, что универсальное требование о дополнительном согласовании возврата с продавцом по всем товарным категориям может усложнить клиентский опыт. В частности, есть риск, что продавцы начнут этим злоупотреблять и необоснованно отклонять возврат в ситуациях, где объективных оснований нет. Ну, как обычно, да, в проекте может быть заложено одно, а жизнь потом подправит.
2: А в жизнь
3: подправит.
2: Пока другое, да. Ну, очевидный тут конфликт интересов. Ну, а мы вас спрашивали о том, как бы вы отнеслись вот к подобным изменениям условий возврата товаров на маркетплейсах и способствовало ли это тому, чтобы вы, например, переходили в офлайн ритейл и шли в обычные магазины покупать ну, ту же одежду, например, там. Что нам пишут? Анна, Москва. Если возврат будет стоить разумных денег, 50-100 рублей за позицию, ничего страшного, но тогда маркетплейс обязан давать нормальные фото, честные размеры и описание без сюрпризов. Ну, то, о чем мы говорили. То есть товар должен соответствовать карточке, чтобы не было несоответствия.
3: Хотя многие продавцы сейчас уже делают карточку, на которой сравнивают, например, цвет, условно говоря, постельного белья при разном освещении, чтобы человек понимал, как может выглядеть белье, когда он его получит. И иногда действительно это большая разница по сравнению с тем, как в карточке, но когда у тебя есть возможность сравнить, то, наверное, ты принимаешь более взвешенное решение о том, какое количество комплектов тебе нужно заказать.
2: Да, об этом тоже, кстати, пишут. Но вот еще Игорь пишет из Санкт-Петербурга. А маркетплейсы сами приучили нас к бесплатному возврату, только что как раз об этом говорили.
3: Ну, мне кажется, до какого-то момента это было хорошее конкурентное преимущество.
2: Да, а вот он продолжает. Теперь отменять это будет болезненно. Скорее люди начнут покупать меньше и тщательнее выбирать, а не массово пойдут в магазины.
3: Вот Илона, кстати, пишет, наша слушательница, о том, что думает, будет не так плохо, чтобы уходить с маркетплейсов, наверное, все-таки останусь. Мне кажется, что маркетплейсы хорошо нас приучили к тому, что ты можешь спуститься и в своем же доме получить те товары, которые тебе нужны. Если возврат действительно будет стоить не таких больших денег, скажем, 10, 20, 50 рублей, я фантазирую сейчас за позицию, то многие будут готовы заплатить,
2: конечно,
3: лишь бы не
2: останутся.
3: Тратить время, чтобы не ехать в торговый центр.
2: Ну вот мнение в поддержку этой позиции. Ольга, Новосибирска. Для меня офлайн это дорого и неудобно. Нужные вещи часто просто нет в наличии. Даже с платным возвратом Marketplace остается выгоднее.
3: Спасибо за ваше сообщение. Пишите нам. Мы к этой теме еще будем возвращаться в течение нашего трехчасового марафона.
5: Кто есть кто? Punchi HQ9 – это минивэн, который выглядит так, будто деловой кабинет поставили на колеса и зачем-то добавили третий.

0: капотом двухлитровый турбомотор на 245 сил. Тяжеленный минивэн разгоняется до сотни за 10 секунд. В городе этого, конечно, хватает, но если хотите азарта, присмотритесь к гибридной версии. Бензиновый же HQ9 выглядит как тот, кто опаздывает на важную встречу, но делает вид, будто он вообще никуда не торопится. На втором ряду два капитанских кресла, электрорегулировки, подогрев, вентиляция, массаж. Сзади можно устроиться так, будто автомобиль временно стал переговорной комнатой. Пока водитель занят дорогой, самый важный пассажир может взять на себя все остальное. Работу, телефон и сон. Третий ряд тоже есть, но тут начинается классическая математика минивэнов. 7 человек помещаются, но чем больше людей, тем меньше остается места для их багажа. В целом же салон напоминает дорогую гостиницу, которой зачем-то выдали табличку с госномером.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Хончи HQ9 — это прямой конкурент Toyota Alphard. Как по формату, так и по идеям. Это не минивэн для тех, кому нужно просто много места. Это машина для тех, кому хочется, чтобы даже поездка на работу выглядела как деловая командировка. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.

0: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает предприниматель-основатель компании «Дымов» Вадим Дымов.
7: Замечательная вещь мне попалась. Это Роберт Байрон, но не путать с Байроном. Называется «Сначала Россия, потом Тибет». Фантастика. Просто человек попал в Россию в 20-е годы, в 30-е. Его взгляд на Россию, на нас рекомендую.
5: Роберт Байрон. «Сначала Россия, потом Тибет». В этой книге представлены два путешествия, различия которых символизируют чудовищные противоречия загадочного 20 века, в котором нам выпало жить. Первая часть посвящена России, где моральное влияние промышленной революции достигло мрачного апофеоза. Вторая – Тибету, единственной стране на планете, где это влияние пока неизвестно, где запрещены даже повозки, чтобы пересекать долины, более ровные, чем Дейтона-Бич, и самого Далай-Ламу носят в паланкине. До промышленной революции в каждой стране развивалась уникальная цивилизация со своими традициями. В России традиция пала жертвой вируса машин. Тибет же к нему остался полностью невосприимчивым.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Комарова. Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Удары ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса отражаются на цене дизельного топлива на всем мировом рынке. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По словам американского лидера, стоимость дизеля значительно выросла, и эту тему он обсуждает с президентом Украины. Заявление прозвучало перед переговорами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей

0: после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором Ашан Ритейл России назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай, теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы Ашан, Nestle и других компаний перешли под временное управление Лев Менеджмент. Бердников будет курировать стратегию и операции. АвтоВАЗ в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущено несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Что это значит?
2: Две военные базы в Гренландии не когда-нибудь, а прямо сейчас США начинают немедленно строить. Вот такое заявление Трампа на Генассамблее ООН. На том же мероприятии власть штатов Дании и самого большого в мире острова планирует подписать соглашение о безопасности Гренландии. Вот в рамках этого документа американцы планируют расширить свое военное присутствие. И, кроме того, должны таким образом завершиться долгие споры Копенгагена и Вашингтона о принадлежности Гренландии. В деталях этого соглашения разбирался Владимир Расулов. Он у нас в студии. Володя, что можно сказать, что у Трампа очередная победа?
3: Практически. Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Но, правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну, а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще, датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. И Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек», поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе.
4: И вместо двух упряжек две военные базы построить.
3: Поставить две базы. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки, планируют заключить с Королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями этого острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИВИРАН Александр Петров.
5: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие Соединенных Штатов, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
3: По данным Рейтер, США в рамках вот этого соглашения планируют расширить число военных баз в Гренландии с одной до трех.
2: Понятно, какими они будут, да? Что это за базы, где будут находиться?
3: Как утверждает агентство, Вашингтон планирует восстановить военную базу времен Холодной войны на юге острова, а также создать еще одну на восточном побережье. Речь идет о восстановлении объекта в населенном пункте Нарсарсуак, там в 50-х годах была американская военная база Blue и West One. И, кроме того, новый объект планируется в населенном пункте Местерсвик. Это аванпост, который сейчас использует лыжный патруль на тех самых собачьих упряжках ВМС Дании. Министр иностранных дел дел. Королевство Ларс Лекерасмуссон в интервью местному телеканалу заявлял, что в значительной степени именно НАТО теперь будет присматривать за арктическим регионом. Все это укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные, но это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния Москвы и Североатлантического

0: Альянса. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
1: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и предполагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударные системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 «Рейдер».
0: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. Но и последовала реакция от американской стороны. Американский госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
2: То есть двумя новыми может еще и не ограничиться. Но есть и реакция Москвы. Да, понятно, что Арктика – это зона интересов России. Вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что возможное подписание соглашения по Гренландии – это дело соответствующих стран. Володя, тебе спасибо. Наш обозреватель Владимир Расулов о том, как Гренландия становится первой линией обороны США. Ну что, генпрокуроры США согласились отозвать антимонопольный иск против покупки Warner Brothers. В обмен на это Paramount должна выполнить ряд условий. И среди них, например, обязанность выпускать 30 фильмов в год в течение 2 лет, по 30 каждый год. А еще гарантировать редакционную независимость CBS News и CNN. Подробности сделки собрала Яна Ритунская. Она у нас в студии. Ян, мы несколько параметров, да, и условий этой сделки перечислили, если их учитывать. Насколько это удачная сделка для компании? Или это какой-то такой компромисс, не совсем радостный?
3: Ну, многие обозреватели указывают на то, что сумма сделки вполне может оказаться неподъемной для Paramount. Я напомню, $110 миллиардов, вот такая сумма согласована за покупку Warner Brothers. Это больше, чем, кстати, изначально хотели заплатить Netflix. Они планировали 87 миллиардов там с копейками за Warner Brothers платить. Но вот Paramount переплюнула. Кроме того, они, кстати, еще должны заплатить почти $3 миллиарда отступных для Netflix, собственно, за то, что они обошли в этой гонке. Нужно понимать, что Paramount сейчас после покупки Warner Brothers будет владеть довольно-таки гигантами индустрии. То есть многие называют вообще всю эту сделку чуть ли не смертью Голливуда, переживали за то, что конкуренция будет убита. Ну, действительно, крупнейшие медиа-активы практически объединяются. HBO сервис также получает для себя Paramount. То есть и выход на стриминг будет гораздо более широким, чем это было раньше в этой кинокомпании. Но вместе с тем это все же огромные инвестиции, и прибыль Paramount, ну, тяжело, скажем так, сочетается с вот этими вложениями. Плюсом к этому рынок в последнее время постоянно меняется. Если мы говорим про те же стриминги, то предпочтение аудитории буквально от сезона к сезону может быть непостоянным. Могут закрывать даже, казалось бы, перспективные проекты. Но в чем точно, можно сказать, выиграла Paramount, что увеличивается возможность для создания новых кино, для нового кино, новых проектов. В частности, вот даже говоря про студии, которых у Warner Brothers больше. Говорит об этом кинокритик и главный редактор портала «Профи Синема» Нина Рамадановская.
4: Я была на обоих студиях, и на Paramount, и на Warner. И сама студия Paramount, она в несколько раз, вот даже по площади, она меньше, чем студия Warner Brothers. Мне кажется, что здесь как раз стремление таким образом поправить это положение. Я не вижу в этом большой угрозы и не считаю, что это катастрофа. Например, студия MGM, ну, со Львом, да, помните, которая в свое время производила огромное количество фильмов, она практически ушла с рынка производства контента и сосредоточилась на игровом бизнесе. Ну, где-то половина казино Лас-Вегаса стоит под брендом MGM. Бывает и так.
3: Ну, то есть для Warner Brothers тоже не все потеряно, для компании могут определить свой вектор развития. Но соглашение включает в себя обязательство Paramount инвестировать в кино именно американское. Так, например, $1.5 миллиарда новых инвестиций в течение 5 лет они должны направить на кинопроизводство и выпускать по 30 фильмов каждый из первых 2 лет. То есть первые 2 года по 30 фильмов Paramount будет обязана выпускать.
2: 60.
3: А дальше, да, дальше в течение еще 3 лет по 32 фильма в год. Для сравнения, сейчас Paramount запланировала 16 16 фильмов на 2027 год и 7 на 2028.

0: Восьмой. А Warner Brothers, ну, более в этом смысле были продуктивными и запланировали на следующий год 19 фильмов и на 28-й год 15 релизов.
1: Ну, то есть суммарно выглядит суммарно... как будто бы не так много, но денег хватит на это? Запланированных.
0: Надо сказать, что 1,5 миллиарда долларов это не все инвестиции, которые Paramount может направить на это, но скорее всего, как кинокритики тоже предполагают, конечно, руководство студии захочет сокращать косты и захочет как можно меньше долларов, вообще денег да, тратить на это производство.
1: То есть мы можем получить не очень качественные продукты на выходе?
0: Или наоборот, это будет шанс для молодых талантов, скажем, задешево, но красиво исполнить новый продукт, который удивит, возможно, даже бывалых.
2: Спасибо. Сделки, предстоящие сделки по покупке компании Paramount, компании Warner Brothers, рассказывала Яна Ритунская.
3: Чес. Что это значит?
1: Мы сегодня прям перемещаемся в Америку, в Россию, потом опять в Америку, в Россию. Да, вот снова мы в России оказываемся. Про Fan ID поговорим, который будет действовать на матчах Кубка России уже с 1 октября.
2: Да, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Пишет об этом РИА Новости со ссылкой на свои источники. Карта болельщика потребуется на матчах Кубка России с участием команд российской премьер-лиги, если игра проходит на их домашнем стадионе. Вот это требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов первой и второй лиги эта система пока не вводится. Но вот как это повлияет на посещаемость матчей и экономику клубов, разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, что говорят болельщики? Как они отреагировали?
4: Они выступают резко против. Это в целом было ожидаемо, потому что в 2022 году как-то только появился Fan ID на матчах, и клубы выступили с массовым бойкотом, это было так. Ну, сейчас в фанатских пабликах гуляет, конечно, возмущение, нецензурные комментарии, которых полно, но пока вот таких подобных объявленных бойкотов я никого не видела. Ну, это, естественно, на момент выхода материала в эфир. Так называемые активы среди фанатов придерживаются следующей позиции. Домой по паспорту не ходят. Они давят на то, что запрещаем свободное посещение матчей, ущемляются их права. Ну и приводят в пример возможность аннулирования паспорта в любой момент без объяснения причин. Фанаты считают, что таким образом с ними можно будет расправляться, если они, например, будут выступать против действий руководства клуба. Хотя на самом деле тут стоит отметить, что такие случаи вправду были, но аннулировали паспорт болельщика в уже случаях каких-то фанатских стычек, драках, ну то есть абсолютно заслуженно. Отдельно болельщики недовольны тем, какая атмосфера складывается на трибунах в отсутствие ультрасов на матчах. Об этом рассказал фанат из Санкт-Петербурга Дмитрий.
5: У меня есть Fan ID, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают, и из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует Fan ID, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги, и могу сказать, что, например, на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
4: А раз фанаты против, значит и клубам придется не сладко. Спортивные аналитики ожидают спад посещаемости.
1: Ожидают. Я помню в 22-м году, когда только речь зашла о том, что Fan ID появится, а потом уже Fan ID вводился, говорили о том, что да, никто не будет ходить, сейчас вот упадет посещаемость. Ну а на деле-то что произошло? Вот какие цифры?
4: На деле я с тобой соглашусь, потому что по данным, за первый год действия Fan ID, по данным РПЛ, средняя посещаемость домашних матчей в первый год упала на 9%, а на 15 крупных аренах, на которые приходилось 85% всех матчей, посещаемость снизилась еще сильнее на почти 24%. В то же время последние три сезона, с 23 по 26 годы, показывает хоть и медленный, но все же рост по посещаемости. За три года она выросла с 11 тысяч человек до 13,5 тысяч. Так что эффект бунта болельщиков, возможно, будет, мы этого не исключаем, и об этом говорят спортивные аналитики, но
1: будет, видимо, не очень долгим.
4: Да, незначительный и краткосрочный. Да, все верно.
2: Привыкают к фанатике, короче.
4: Да, привыкают. Ну и сами клубы, на самом деле, тоже подготовились, ожидая этого. Вот, допустим, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Эмиль Газизов уже заявил, что команду предупредили о введении Fan ID заранее. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу, а решили чуть-чуть подождать для того, чтобы у болельщиков была возможность сделать все необходимые документы. Кому реально стоит опасаться? Малым клубам, которым нужно будет найти финансирование на оборудование для считывания Fan ID и оплачивать дополнительную работу персонала на матчах. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
6: если мы берем непосредственно

0: команду «Факел», то на «Факел» ходили из «Сон-Айди» и без «Сон-Айди». То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за полторы минуты с удовольствием. Ходил на стадионы. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клуба, чтобы ФНЛ считывал аппаратуру.
1: Лиза, а как за время действия ФНЛ изменился портрет болельщика? Вот стало ли больше ходить, например, с семьей, с детьми?
2: Ты совершенно правильно все подметила, и об этом говорят и сами представители клубов. Семей на трибунах действительно стало больше. Никто теперь не опасается.
3: Ну, стало
2: безопаснее стычек каких-то фанатских группировок, и, соответственно, это мероприятие теперь стало больше семейного формата.
3: Вот интересно, в футболе вводится этот фан-айди, а на другие спортивные состязания не планируется распространять?
1: Мне кажется, хоккей, изначально были разговоры, даже опасения, что чуть ли не на фигурные ледовые шоу будут вводить фан-айди.
2: Ну, опасаются сейчас больше всего, конечно, хоккейные фанаты, потому что такие разговоры ходят, с такими инициативами выступали различные спортивные федерации, министерства спорта, но пока дальше вот таких обширных дискуссий это никуда не ушло.
1: Что касается сложности с оформлением фан-айди, как это быстро делается?
3: Это... Были мнения, что это так сложно, что это...
2: Там надо, на самом деле, один раз сесть и сделать. Я вот как человек, который...
1: Не на каждую игру.
2: Получал фан-айди, ты просто вводишь необходимые документы, паспортные данные, там, личные свои данные оставляешь и отправляешь заявку на согласование, она тебе приходит очень быстро, то есть, по сути, нужно сесть, один раз сделать, и потом несколько раз это не подтверждать, не продолжать. Один раз сделал, и все, можешь спокойно ходить по этой карте, предъявлять ее в электронном виде.
3: Спасибо. Лиза Майнгард рассказывала нам о том, что фан-айди могут ввести и ведут уже, по всей видимости, с 1 октября и на матче Кубка России. Это был, ну, по-моему, последний крупный кубок, который еще проводился без фан-айди, так что теперь...
1: Вот мы выяснили, матча... что сложности с оформлением фан-айди нет, да, и, скорее всего, такое фанатское сопротивление. Это первая эмоциональная реакция, как показывают цифры. Болельщики все равно посещают те матчи, которые им интересны.
4: Что это значит?
3: Если вы подключились к нам сейчас, что уже успели обсудить, конечно же, это встреча предстоящая Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
1: На полях Генассамблеи ООН, которая стартовала в Нью-Йорке. И, к слову, кроме того, что запланированы такие крупные политические переговоры в разных форматах, есть еще и вопрос, который поднял Антонио Гутерреш. Это будущее организации и ее реформа. Мы об этом тоже в 20 часов поговорим, что принципиально нужно изменить, чтобы вернуть ООН, имидж организации, которая действительно оказывает влияние на мировые процессы.
3: В Москве, кстати, солидарная с этой точки зрения. Еще из важного, Дональд Трамп заявил, что в Гренландии немедленно Америка приступит к строительству двух военных баз. Ну, сегодня тоже было мероприятие, где подписали документы.
1: Да, уже вот новость буквально несколько минут назад, что США, Дания и Гренландия подписали соглашение, которое позволяет Америке расширять военное присутствие на острове.
3: Ну, о чем это говорит? Очевидно, что вот в этом регионе арктическом, вокруг которого в последнее время страсти накаляются, но становится все интереснее. Ну,
1: да, и Америка усиливает свое присутствие в Арктике.
3: И вот как эксперты некоторые сказали у нас в эфире, что да, действительно, это одна из дипломатических побед Дональда Трампа.
1: Еще одна тема, которую мы обсуждали, это изменения на маркетплейсах. Нельзя будет возвращать товары бездумно, скажем так.
3: Уже будут нельзя.
1: Категории, которые, в принципе, такую возможность ограничат, а по другим, возможно, будет платная отмена. И вот потребительские сообщества выступают против такого, говорят, что это нарушение прав покупателей. Мы спрашивали у наших слушателей, как вы относитесь к тому, что возврат может стать платным или, в принципе, такой опции не будет. Простимулирует ли вас это вернуться к офлайн-покупкам?
3: Ну, обычным магазинам, да, если уже просто, ну, как бы резонно, что ли, не будет на маркетплейсах покупать.
1: Пишите нам.
5: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
4: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только.

0: Рубрика для учителя.
1: РБК. Коллекция.
2: Мосбиржа начала торговать вечными фьючерсами на индексы криптовалют. Речь об однодневных контрактах, которые не имеют фиксированной даты закрытия, автоматически пролонгируются на следующий торговый день. Эти фьючерсы могут стать неплохим дополнением в портфеле инвесторов, так считает директор по работе с состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
3: Это абсолютно логичный и правильный путь к созданию диверсифицированной модели, правильной рыночной рабочей по управлению, в том числе, портфелями ценных бумаг, в которые включена криптовалюта.
4: В чем особенности этих вечных фьючерсов? Можно ли потерять на них больше, чем вложить?
3: Дисклеймер о том, что это инструмент для квалифицированных инвесторов, здесь имеет абсолютно логичную и правильную природу и суть. Сами по себе криптовалюты являются волатильными инструментами, которые часто не имеют схожей природы или зависимости с теми инструментами, которые представлены, допустим, в обычной жизни на московской бирже, которые торгуются. Вот поэтому сама природа криптовалют предполагает повышенный риск, ну а производные инструменты, механику которых встроен либо леверидж, либо простым языком кредитное плечо, безусловно, несут для себя повышенный риск.
2: Роман, а где-то подобный инструмент есть, чтобы посмотреть, как это работает?
3: Конечно, в данном случае мы, как это часто бывает, идем по пути уже существующих примеров. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, да, несмотря на то, что, соответственно, сейчас мы не особо дружим, но на самом деле логика и модели работы на фондовых рынках, она всегда очень похожа. Единственный момент, что мы идем, наверное, от обратного, да, у нас сначала создается вся необходимая инфраструктура со стороны Московской биржи, за что и огромное спасибо, для работы с производными инструментами. Ну, я надеюсь, в ближайшее время, благодаря изменениям в законодательстве, у нас будет вся линейка. У нас будут базовые активы в виде криптовалют в наших цифровых депозитариях. И у нас будут производные инструменты. И вот комбинация между базовыми активами и производными инструментами – это то, что необходимо для создания устойчивых портфелей, снижения возможных рисков и получения, надеюсь, необходимой нормы доходности, то, зачем, собственно, и приходят инвесторы, в том числе в альтернативный класс активов, такие как крипта.
2: Роман, если не секрет, индексы все-таки на что вас больше интересует? На биток, на эфир или вы все сразу в портфель добавите?
3: Как и во многих других инструментах, да, или логике, интерес приходит в тот момент, когда на рынках возникает устойчивый тренд. Не секрет, что на рынке криптовалют за последние там 12 месяцев была не самая благоприятная ситуация, ее можно было назвать криптозимой, но в середине лета текущего года ситуация начала меняться, два хороших движения импульса у нас состоялись, и вот уже в процессе, да, когда мы видим формирование растущего тренда к базовым, самым ликвидным инструментам, к производным, в том числе на биткоин и эфир, постепенно, я думаю, можно будет добавлять.
2: Данные Мосбиржи. С момента запуска ключевых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года более 70 тысяч квалифицированных инвесторов совершили подобные сделки. Общий объем операций превышает 600 миллиардов рублей.
0: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Мир захватывают фейки. Самым обсуждаемым событием этого года стало судебное дело, в рамках которого высокий суд Лондона обязал инфлюенсера Джорджа Олридж выплатить штраф в размере 213 тысяч фунтов стерлингов LVMH. Инфлюенсер через свои социальные сети и закрытые чаты продавала суперподделки. Любопытно, что часть из них она закупала на китайской платформе AliExpress. В России нелегальный оборот подделок оценивается примерно в 5 триллионов рублей ежегодно. Это около 10% всего розничного оборота. Согласно статистике Askelly, компании, которая почти уже 10 лет занимается продажей люксовых и премиальных вещей, ежедневно до 4% товаров, поступающих на проверку, оказываются подделками. Одна надежда на закон о платформенной экономике, который вступит в силу 1 октября. Одна из его задач – возложить на маркетплейсы ответственность за продажу товаров без маркировки. Отдельным направлением станет борьба с компаниями, которые закупают чужую продукцию, а выдают ее за свою. С одной стороны, снизится риск появления контрафакта, а с другой, эксперты прогнозируют, что эти изменения скажутся на ценах на товары и услуги. Так ли это? Узнала у руководителя службы внутригородской логистики СДЭК Александра Воронова.
6: Да, действительно, мы предполагаем, что новые требования повлияют на себестоимость товаров и услуг. И причина здесь не только в том, что возникнут дополнительные затраты на техническое сопровождение, модерацию и прочее, но и в том, что какое-то количество селлеров не сможет обеспечить новые требования. Соответственно, вероятен отток части селлеров, сокращение каких-то товарных групп, сокращение предложений. А это обычно всегда влияет на рост себестоимости. Таким образом, два фактора — и техническая поддержка требований, и уменьшение предложений в высокой степени вероятности повлияют на рост услуг.
5: От себя добавлю, чтобы не нарваться на подделку, особенно если речь идет о дорогой покупке, обращайтесь за помощью к аутентификатору. Например, тот же Askeli запустил онлайн-сервис, благодаря которому по фотографии можно проверить изделие на подлинность. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
7: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
8: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
9: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
10: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
8: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
11: Майнинг и экология.
12: Уголь символизировал прогресс 18 века, нефть – 20-го, а 21 век – эпоха цифровых технологий и квантовых вычислений. Рост криптовалют поднимает вопрос об энергозатратном майнинге. Мощные фермы работают круглосуточно. В 2021 году сеть биткоина потребляла столько же тераватт-часов в год, как целая страна, вроде Польши или Аргентины. Доля возобновляемых источников – солнце, ветер, гидро и геотермальная энергия – растет. Но газ и уголь все еще дают значительную часть, влияя на выбросы СО2. Кроме того, оборудование быстро устаревает, создавая десятки тысяч тонн электронных отходов с токсичными материалами, которые могут загрязнять почву и воду. Переход на зеленую энергию идет медленно, но прогресс есть. Новые блокчейны, Proof of Stake, энергоэффективны. Фермы в Исландии работают почти полностью на геотермальной и гидроэнергии. В Канаде майнеры используют возобновляемые источники и отработанное тепло отдают теплицам, почти обнуляя счета за отопление. Полностью устранить риски сложно из-за децентрализации и местных условий. Но компромисс возможен через инновации, законы и ответственный выбор энергии майнерами.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась около 40 минут. Как заявил украинский президент, он обсудил с главой Белого дома энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут Москве украинское предложение по энергетическому перемирию. Между тем, перед переговорами Трамп заявил, что стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что

0: Вот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, мирная сделка принесет пользу и России, и Украине, а конфликт может разрешиться до зимы. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029-го. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят 2 крупные базы. Датский премьер заявил, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Больше новостей на сайте РБК.
1: Программы. Час. Что это значит?
2: Ну что, Ань, добрались до москвичей с серыми доходами, да? Выявляют их теперь с помощью даже дорожных камер и участковых. Вот как рассказали РБК в столичном департаменте эконом-политики, около 150 тысяч жителей, если точно, там, по-моему, цифра 154 тысячи жителей города, владеют недвижимостью и автомобилями, но, судя по их налогам, не работают.
1: Эксклюзив РБК.
3: Да, нет доходов, нет налогов, но есть имущество, автомобили, квартиры, как так интересно получается. Мы с самого утра разбираем тему в нашем эфире. Вычислять серых арендодателей помогают и участковые, в том числе. Юристы отмечают, что такой метод самый эффективный из возможных, однако нарушителей слишком много. По данным Дом.РФ, 95% примерно жилья сдается неофициально, но, если я не ошибаюсь, это цифра по стране. С помощью дорожных камер власти следят за тем, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался как такси. При этом, как отмечают в мэрии, если у гражданина доход ноль, при этом 70 транспортных средств собственности, объяснить это каким-то коллекционированием автомобилей такси, да, именно не получится.
2: Ну, вот, впрочем, органы исполнительной власти все еще им, органам, все необходимо доказывать все-таки факт уклонения. Об этом рассказала автор эксклюзива РБК, ведущая программы «Налоговая база» Екатерина Виноградова.
4: С теневой арендой в Москве борются прежде всего с помощью участковых. Есть целая система их работы. Профилактический обход административного участка, в рамках которого участковые обходят квартиры, выявляют, что там, да, живут действительно арендаторы, а не собственники, и собирают различные документы, которые это подтверждают. Договоры, квитанции и так далее. Я предполагаю, что он может опрашивать и свидетелей, например, а дальше уже собранную информацию передает в налоговые органы. Если выявлено, что действительно налоги с этой аренды не платят, то, соответственно, собственники получают письма счастья. Нулевой доход. Проблемой становится тогда, когда у вас параллельно в собственности много объектов недвижимости и транспорта, а именно десятки. Но само по себе ни квартира, ни автомобиль, ни отсутствие официальной зарплаты не являются доказательством получения скрытого дохода. То есть налоговая должна это доказать и подтвердить.
3: Кроме работы участкового и камеры, есть еще такой момент, как движение денег по счетам, да, если налоговая уже обратила внимание на каких-то людей, граждан, и получает от банка информацию, что есть регулярные платежи, которые примерно в один и тот же срок приходят, а некоторые даже и с пометкой за аренду, да,
2: примерно
3: такое тоже бывает,
2: та же сумма.
3: То, конечно, сразу возникают вопросы и начинается проверка дополнительная. Но дальше, что делают налоговые органы, разберемся. У нас на связи управляющий партнер юридической фирмы «ГИД Право», один юридический консалтинг, Илья Назаров. Илья, мы вас приветствуем. А только ли московская налоговая практикует вот такое выявление бездоходных, да, назовем их так, арендодателей, или в регионах тоже активно над этим работают?
5: Всем добрый день. В Москве работают, безусловно, гораздо активнее. И я хотел вот отметить, что с недавнего времени налоговая уже напрямую имеет доступ к банковским счетам граждан.
3: Если раньше, то есть дополнительный запрос не нужно делать?
5: Не нужно. Мы сейчас по очень большому количеству клиентов уже получаем информацию, что налоговые напрямую просят их пояснить те или иные операции по счетам. Это уже в обход банков.
3: Эксклюзивная

0: возможность именно московской налоговой или, в принципе, у там, любых региональных отделений есть такая опция?
1: В принципе, да. То есть налоговые сейчас получили прямой доступ к движению по счетам граждан. Теперь для этого в банк обращаться налоговый не требуется. Поэтому администрирование сократилось.
0: Угу. А внимание привлекают только те, и в большей степени те, у кого нет доходов, но есть имущество?
1: Я бы сказал, что внимание привлекают в первую очередь платежи. Вот как вы правильно сказали вначале, если это регулярные платежи на одну и ту же сумму и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. И часто, вот как мы видим, задействуется искусственный интеллект, который как раз вот это все очень быстро и определяет.
0: То есть он анализирует как-то, каким-то образом весь массив платежей и выделяет те транзакции, которые наиболее подозрительны. А потом, по всей видимости, подключается уже человек, который это все анализирует и собирает дополнительную доказательную базу.
1: Верно. И как мы даже видим, что часто даже искусственный интеллект может рассылать уже первичные требования. То есть человеческий фактор сводится к минимуму, а все начинает делать искусственный интеллект. Вот. Но систематичность и регулярность, конечно, сейчас вот на первом месте по риску стоит. Поэтому надо с этим быть крайне внимательным.
0: Вы сказали по поводу того, что сейчас московская налоговая более активная, чем региональная, но я не нашла какую-то общую статистику по стране, какое количество вот таких арендодателей, которые в тени находятся. То есть пока все-таки это скорее точечная работа, чем массовая?
1: Я думаю, что это самое-самое начало массовой работы. Если раньше действительно было точечно, то вот мы сейчас стоим на пороге того, что скоро, совсем скоро, это будет очень массово. Поэтому те, кто еще не вышли из серой зоны, вот, наверное, сейчас есть последний, скорее всего, шанс это сделать и перейти вот в правовое поле.
0: Угу. По поводу тех, кто, возможно, хочет это сделать. Да? Есть оценка Дом.РФ, что 95% примерно рынка долгосрочной аренды находится в теневом секторе, и, возможно, кто-то действительно хочет обелиться, но опасается, что будут начислены пени за все предыдущие там, периоды, а это могут быть годы, как мы понимаем. Вот что посоветуете таким людям?
1: Здесь необходимо отличить изначально, является ли именно в вашем случае аренда предпринимательской деятельностью или не предпринимательской деятельностью. Потому что если у вас, условно, одна квартира, и вы, ну, я имею в виду ту, которую вы сдаете, да, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете или проживают члены вашей семьи, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. И тогда такой доход должен быть обложен НДФЛом, то есть налогом на доходы физических лиц. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки, то есть от суммы неуплаченного налога, за неподачу декларации. Если это сделать самостоятельно, то штраф 20% за занижение базы и неуплату налога можно избежать. Если налоговые находят быстрее вас это, то дополнительно к 30% начисляются еще и 20% за неуплату налога. То есть, по сути, это штраф до 50% от суммы неуплаченного налога, если мы говорим про личную сдачу. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, и вот, как вы вначале сказали, большое количество квартир, транспортных средств и прочее, то тут могут быть доначисления в базу по УСН. Если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе. А если же у лица нет ИП, и это, наверное, самый-самый рискованный случай, тогда налоговый считает, что это лицо ИП на основной системе, которое помимо НДФЛ 13%, которому необходимо уплачивать еще и НДС за реализацию на территории России. И вот это, пожалуй, самый рискованный случай. Поэтому те, кто не зарегистрированы в качестве ИП, но фактически имеют большое количество объектов, здесь нужно быть крайне осторожным.
0: Илья, понятно, что платить налоги – это не право, а обязанность, и все должны это делать, но как складывается практика, когда вот такие люди выходят из тени, неважно, там они в частном порядке сдают квартиру или прям занимаются предпринимательской деятельностью, а налоговая просто говорит: хорошо, спасибо, что вы вышли, мы теперь будем это все учитывать, и не проводит дополнительную проверку по предыдущим периодам, или как раз начинает поднимать всю эту информацию и еще тщательнее проверять.
1: Предыдущие периоды проверяются, да, в большинстве случаев проверяются, и мы говорим про срок давности, который по налоговым правонарушениям составляет 3 года. То есть от того года, в котором мы с вами находимся, 26-й год, да, налоговый имеет право проверять доходы, полученные в 25-м, 24-м и 23-м налоговых периодах. И вот за эти периоды, если совсем

0: полностью обеляться рекомендуется, конечно же, тоже подать декларацию и заплатить налог. И пени, как мы говорим.
1: Угу. Илья, спасибо вам большое. Управляющий партнер юридической фирмы «Гетправо», один юридический консалтинг, Илья Назаров, был в нашем эфире. Ну вот мы сказали уже, да, заплатите налоги и спите спокойно. Все риски, какие могут быть, если вы пытаетесь в тени сдавать недвижимость или какое-то другое имущество в аренду, обозначили. Дальше решение за вами. Ну еще раз напомним, да, что налоги платить не то чтобы можно, а это обязанность.
2: Меня больше всего в разговоре с Ильей, конечно, впечатлило, что налоговый искусственный интеллект теперь применяет. Все, приехали. Теперь искусственный интеллект все это фиксирует. Представляешь, какая там работа идет.
1: Представляю.
2: Все параметры теперь есть у налоговой.
1: 150 тысяч москвичей, да, уже в зоне повышенного внимания.
2: И даже... Забыл, что хотел сказать. Даже все движения по счету налоговые теперь видят. Это тоже важно.
3: Что это значит?
2: А у нас в студии Даниил Бабич, финансовый обозреватель РБК. Это значит время новостей рынков. Ну что у нас, индекс московский на бирже на 2300 ровно уже, нефть около 100 крутится уже который день. Ну и помимо этого будем обсуждать вечные фьючерсы на криптовалюты. Они начали торговаться на Мосбирже. Ну и кроме того, акции «Газпрома» по 100 рублей. Ну просто какие-то круглые цифры сегодня.
3: Итоги.
4: Это «Рынки», в студии Даниил Бабич. Итак, основную сессию рынок акций закрывает в районе 2300 по индексу московской биржи. Этот уровень как будто бы притягивает к себе участников рынка. Гособлигации упали немного на фоне объявленных аукционов ОФЗ завтра. Ну а краткосрочные ставки, наоборот, подросли. Подросли существенно. Почти 14,5% к вечеру. Еще несколько цифр. Важная цифра. Банк России сегодня проводил аукционы репо. И на этих аукционах довольно большие объемы проходили. Всего 7 триллионов рублей заняли участники рынка. 6 триллионов на аукционе 7-дневного репо по ставке выше 14%. Ну а 1 триллион на день занимали кредитные организации у Банка России, и заняли они под высокую ставку 14,3 практически. Отметим также еще, что Банк России был ньюсмейкером по макроданным. Инфляционные ожидания населения в сентябре, согласно опросу, который заказывает у социологического агентства Инфон, Банк России подросли на 0,5% до 14,2%, а средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках превысила за последнюю неделю 13%. Ну, ждем, безусловно, завтрашний день, 23 сентября, аукцион ОФЗ, выпуски 26-249 и 26-253. 26-249 с даты погашения в июне 32 года, это шестилетние бумаги, аукцион пройдет с полудня до 12:30. И аукцион 26-253, это бумаги подлиннее, погашение, что в октябре 38 года, то есть 12-летний, он пройдет уже с 2:30 до 3. Вот это нас и ждет. Ну, посмотрим, как удастся Минфину привлечь средства на этих аукционах. На прошлых аукционах удалось. И, судя по всему, шансы есть и завтра, потому что банки заняли денег под это дело, если кому-то и не хватает. Но отметим, что участники рынка не торопятся покупать длинные бумаги, не торопятся покупать акции, потому что есть и другие варианты поинтереснее. Если мы посмотрим на динамику российского рынка акций, то увидим, что индекс акций сейчас находится примерно в 40% от своего максимума 2021 года. И вот исследование одного из крупнейших российских брокеров и старейших брокеров БКС говорит о том, что состоятельные клиенты сейчас выбирают активно фонды денежного рынка и краткосрочные облигации надежных эмитентов. Ну, действительно, если мы посмотрим на краткосрочные ставки, что ставка РУОНИ, который привязан на один из крупнейших фондов сберегательный, что ставка РУСФАР, который привязан в фонд ликвидности от ВИМ, они находятся в районе 14%. И все это, конечно же, делает краткосрочные процентные инструменты очень интересными для инвесторов, потому что будущее пока видится туманно, может быть, скоро прояснится история с бюджетом, но пока не ясна история с ключевой ставкой, как быстро ее будут снижать и будут ли снижать в этом году, никто не знает. Внимание, сегодня привлек рынок нефти, опять его будоражит российский рынок акций, отметим, что реагировал на высокие цены на нефть. Ну, мы видели сегодня хороший спрос. Продолжается в акциях «Газпрома», которые протестировали 100 рублей. Там, по мнению ряда технических аналитиков, находится важный уровень сопротивления. Вместе с ними также активно торговались бумаги и других компаний и сектора. Ну, а цены на нефть флиртуют. Это ноябрьский фьючерс на Brent с отметкой $100 за баррель и сохраняется такое явление, как бэквардация во фьючерсах. Это значит, что декабрьские фьючерсы дешевле ноябрьского, а январьские дешевле декабрьского. Это выгодно для спекулянтов, которые держат длинные позиции. Аналитики Bank of America повысили свои прогнозы по ценам на нефть. Отметим, что цены на нефть сейчас торгуются примерно на 50% выше, чем год назад. Ну и банковский сектор также привлек внимание. Глава Сбербанка Герман Греф сегодня встречался с президентом России. И вот что Герман Оскарович, президент-председатель правления Сбербанка, сказал по поводу прибыли и дивидендов.
5: У нас состоялось решение о выплате 850 миллиардов рублей дивидендов. Это в нашей истории самые большие дивиденды. И мы надеемся, что до конца года при благоприятной конъюнктуре мы покажем тоже рекордные результаты по прибыли в этом году. И надеюсь, что заплатим тоже 50% дивидендов. Мы от своих обязательств не отступаем и надеюсь, что выполним их полностью.
4: Банк России сегодня опубликовал свое исследование банковского сектора. Отметим, что в августе чистая прибыль российских банков сохранилась на уровне прежних 440 миллиардов рублей. А вот Дом РФ опубликовал отчетность за 8 месяцев. Прибыль выросла на 40%. В организации считают, что это поможет увеличить дивидендные выплаты. Акционеры Т-технологии одобрили доп. Эмиссию акций по закрытой подписке для покупки .банк. Банка. Ну, в целом, спрос на акции банков сегодня был неплохой. Но отметим, что акции Сбер по-прежнему торгуются в 25% от максимума своего, но лучше рынка они выглядят. Дом РФ позволил инвесторам с момента IPO заработать 20%, и это без учета дивидендов. Ну, а вот ведомости издания отмечают, что выручка девелоперов жилья оставляет желать лучшего, упала на 7%. Акции застройщика «Самолет» сегодня подрастали, но, судя по всему, это всего лишь закрытие коротких позиций. Вообще ситуация по-разному выглядит у девелоперов. Так же, как и в IT-секторе, в NVIDIA дела не очень идут, доп. Эмиссия. Ну, а вот в Озон дела пошли получше. Рост примерно на 4% на хороших оборотах. Предстоящая возможная сделка, по крайней мере, РБК писала о переговорах Яндекса и ВК, о создании совместного предприятия, пока инвесторов не очень вдохновило. Банк России не сильно изменил курсы на завтра. Юань 12.53, доллар 84.07, евро 96.59. Ну и сегодня начались на московской бирже торги вечными фьючерсами на криптовалюты, биткоин, эфириум, Solana, Ripple и Tron. Возможно, эти инструменты будут востребованы, но биткоин пока находится в 25% ниже от уровня того, что было годом ранее.
2: А у нас в студии Даниил Бабич. Даниил, ты знаешь, мы вот сегодня традиционно тебе задаем вопрос не по рынкам, а по тому, что мы спрашиваем у наших слушателей. У нас тема сегодня возможные новые условия возврата товаров на маркетплейсах, и теперь возврат может быть платный. Вот как бы ты отнесся к такому новшеству, что за возврат товара теперь нужно еще дополнительно платить?
4: Все зависит, наверное, от тех условий, которые прилагаются. Наверное, если
2: товар бракованный, то платный возврат – это неправильно.
1: Нарушает права покупателя.
2: Да, конечно. Ну, это больше к юристам вопрос, как бы, потребительский сектор. С другой стороны, ну, посмотрим. Я говорю, что акции Озона, может быть, сегодня поэтому подросли.
1: Ну, а ты бы, например, вот если у тебя стоит выбор заказать какое-то неограниченное количество товаров,

0: товаров на маркетплейсе, знаешь, но заплатить за возврат или пойти в магазин, ты какой путь предпочитаешь?
1: Я тебе скажу честно, я не заказываю товары на маркетплейсах.
2: Вообще
1: я люблю, да, я люблю ходить в магазины. Да, у меня жена все закажет на маркетплейсе, а я люблю гулять. Я занимаюсь Теренкуром.
0: Так, ну если жена делает заказы с твоей карточки, то я думаю, в ближайшее время...
1: Она со своей делает, все нормально.
0: Даниил, спасибо тебе большое, что поучаствовал в нашем опросе. Ведущий рынков на РБК Даниил Бабич. Еще раз, да, повторим, что мы спрашиваем у наших слушателей, как вы относитесь к тем изменениям, которые могут вступить в силу, потому что пока это законопроект, который рассматривается у платформенной экономики. Пишите ваше сообщение в наш телеграм радио РБК.
2: Ну, а вы нам пишете по нашему вопросу, как бы вы отнеслись к изменениям по возврату товаров. Вот что пишет Владимир из Москвы. Зависит от товара. Электронику я и так предпочитаю покупать в магазине. Можно проверить, поговорить с продавцом. А одежду и бытовые мелочи продолжу брать онлайн. Ну да, вот, кстати, тоже какие-то категории могут действительно уйти в офлайн, а какие-то в любом случае останутся на маркетплейсах. Такое тоже возможно.
0: Я вообще пока с трудом себе представляю, как это все будет работать, и мне кажется, что, наверное, в карточке товара должна быть сразу пометка о том, на каких условиях товар можно будет вернуть. Возвращаться. Да, или, наоборот, его вообще нельзя будет вернуть, только через какую-то сложную систему запроса, одобрения селлера и так далее, чтобы человек уже на этапе заказа этого товара понимал, нужен ли он ему настолько, чтобы заказывать через маркетплейс или действительно отправиться в магазин, спокойно там выбрать все, что нужно.
2: Ну вот примерно об этом же, похоже, пишет Дмитрий, Нижний Новгород. Платный возврат – это способ переложить на покупку покупателя ошибки продавца и логистику платформы. Тогда пусть маркетплейсы вводят независимую проверку качества карточек товаров. Ну вот да, об этом и речи, если вдруг не соответствует товар тому, что было написано в карточке.
0: Не знаю, мы сообщение вот это читали или нет. Дарья пишет, если что, повторимся, извините нас за это. Я крайне редко что-то возвращаю, заказываю обдуманно, сразу с расчетом выкупить. Так что, думаю, для меня это будет, не будет большой проблемой. Ну, вы осознанный покупатель.
2: Роман пишет из Санкт-Петербурга. Не пойду в офлайн, в магазинах цены часто выше, выбор меньше, а консультанты не всегда помогают, просто перестану заказывать то, в чем не уверен. Ну вот, да, тоже об этом и эксперты говорят, что все-таки преимущество маркетплейсов, как большой ассортимент, да, и цены зачастую ниже, они все равно пересилят в итоге даже ужесточение вот этих вот условий по возврату.
0: Ну и мы привыкли, естественно, к такой достаточно быстрой доставке и к тому, что тебе не нужно далеко идти. В этом плане, конечно, маркетплейсы, вообще, в принципе, онлайн-торговля за последние годы очень сильно постарались. И, наверное, когда стоит вопрос о том, что сумма за доставку или за возврат небольшая, ты понимаешь, сколько времени ты примерно можешь потратить на то, чтобы съездить в какой-то магазин, если это профильная история. Да, я не про продукты говорю, которые тоже могут быть в шаговой доступности, а вот там, магазин техники бытовой. И понимаешь, что время твое, наверное, стоит дороже.
2: Вот Ксения о том же пишет, о чем ты говорила. Главное, чтобы правила были понятны заранее. Не так, чтобы в пункте выдачи внезапно выясняется, за возврат удержат деньги, потому что упаковка не такая или срок какой-то прошел. Вот это о том, что в карточке уже должно быть заранее понятно, что тебя ждет.
3: Час. Что это значит? Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Есть категория фильмов, которые редко бывают скучными и отлично работают, как зеркало реальности. Это политические триллеры, сатира и комедии. Все потому, что любая избирательная кампания привлекательна для кино драматургически. Конкуренция, дедлайн, внутренние процессы, фокус-группы, героизм и мелочность отдельных функционеров, закулисье и открытая сцена – это масштабное интерактивное реалити-шоу, и некоторые его события, усиленные художественно, могут стать прекрасными сюжетами, если повезет с режиссером, актерами и сценарием. Как, например, повезло «Кандидату» 1972 года. Роберт Редфорд сыграл либерального юриста, которого уговорили баллотироваться в Сенат в заведомо проигрышной гонке. Терять было нечего, и он стал произносить на публику злободневные вещи. Да так и выиграл. Это была бы идеальная история успеха, но в финале остается вопрос, а что делать дальше, после победы? А десятилетием ранее вышел фильм «Самый достойный» с Генри Фондой. До сих пор он ощущается как современный разговор о политической кухне, благодаря едким диалогам драматурга Гора Видала и ощущению подлинности грязной схватки. Смотришь и понимаешь, что власть не награда за нравственность.

0: Сильный марафон по очень старым сюжетам о власти, амбициях и компромиссах. Только эпохи, технологии и декорации там изменились. Наверное, поэтому кино о выборах так бодрит и не стареет. Это шанс отрефлексировать историю, почерпнуть из нее опыт, который, а вдруг, поможет однажды определить, где политтехнология, а где желание что-то изменить к лучшему. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Налоговое законодательство в России меняется каждый год. Ужесточается контроль, правила игры переписываются буквально на ходу. Налоговая база на радио РБК. Навигатор в лабиринте изменений. От подводных камней подготовки 3 НДФЛ до схем дробления бизнеса и проверок нового поколения. Откровенно, предметно, без воды. Профилактика страха перед налоговой. Каждую пятницу в 15:10 на радио РБК.
2: Я, наверное, ИИшке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что ИИ не ангажирован.
3: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
4: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10. Что это было? В эфире.
5: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
6: Самокритика – это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальную середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
4: Профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Удары ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса отражаются на цене дизельного топлива на всем мировом рынке. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По словам американского лидера, стоимость дизеля значительно выросла, и эту тему он обсуждает с президентом Украины. Заявление прозвучало перед переговорами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала.

0: персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай, теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы «Ашан», «Нестле» и других компаний перешли под временное управление «Лев Менеджмент». Бердников будет курировать стратегию и операции. АвтоВАЗ в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущено несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Да, новые правила Миноборнауки, касаются они десятиклассников, сразу предупредим, но также олимпиадников, ну и вообще много нововведений. Что же изменится для поступающих в вузы прямо сейчас?
2: ЧЕС. Что это значит?
3: Если так, широкими мазками, обязательная физика, история вместо обществознания, ограничения для олимпиадников и предоплата за первый семестр. Это не все возможные нововведения, что из этого уже предрешено, что пока остается в зоне дискуссии, кого изменения коснутся, к чему готовятся родителям и ученикам. Мы разбираемся вместе с обозревателем телеверсии ЧЕЗ Марией Городильной. Она с нами в студии. Мария, давай так по порядку, да, мы, насколько понимаем, что не все правила утверждены, и коснутся они тех, кто пока в 10 классе, то есть вступит через год в силу.
4: Да, коллеги, важно отметить, что речь идет сейчас о проектах, то есть документы опубликованы на федеральном портале, но их еще будут, конечно же, обсуждать, дорабатывать, это не какой-то на 100% принятый закон. И вот в комментарии РБК Миноборнауки отдельно подчеркнуло, что все запланированные изменения начнут действовать с 2027-2028 учебного года, то есть это актуально для тех, кто 1 сентября 2027 года пойдет в 11 класс. К тем, кто сейчас планирует заканчивать школу в следующем году, это не относится.
1: Мария, давай теперь о предметах. Мы так понимаем, что физику чаще придется сдавать. Касается этой истории, в тех вузах, где раньше вот выбирали между историей и обществознанием, история будет обязательной. Насколько масштабны эти изменения?
4: Ну, на самом деле, не столь масштабны. Речь не идет о том, что физика станет обязательной для всех или история. Все это касается конкретных направлений. Вот давайте начнем с физики. Ее сделают обязательной на всех специальностях группы машиностроения. И в результате в целом направлений таких будет 37. Но, конечно, готовиться к ЕГЭ по физике сложно. Это исторически школьники называют самым сложным предметом. И преподаватели тоже говорят, что самая главная проблема в том, кто будет учеников готовить. Вот давайте послушаем, что нам рассказал репетитор по предмету Никита Балакирев.
5: Основная проблема сдачи ЕГЭ по физике состоит в том, что как таковых физиков в школах уже не было в 80-х годах. Еще в советское время, когда считалось, что система образования достаточно сильная и мощная. Чтобы преподавать физику как предмет, его необходимо самому изначально изучить, и для этого специально очень сильно себя развивать в этой отрасли. И вообще поэтому физическое образование в России достаточно было слабым последние годы и постепенно идет на спад в силу экономических целесообразных причин.
4: Ну и добавлю, что история, это актуально для гуманитариев, она тоже станет обязательной на 35 направлениях. Раньше там вуз мог выбирать, и порой, чтобы привлечь абитуриентов, выбирали обществознание, оно считается полегче, но на самом деле везде есть свои сложности, готовиться нужно по-разному, предметы разные, компетенции проверяют, в этом уверена преподаватель истории Дарья Гордымова.
6: К истории сложнее готовиться, чем к обществознанию. Обществознание — очень структурированный экзамен, там все идет по блокам, то есть вы учите сначала один блок, например, там человеку общества, и у вас сразу идут задания, три задания по этому блоку. Очень легко берете тему, сразу по этой теме нарешиваете задания. В истории не так, там большой объем информации надо выучить. Вся эта информация подается очень замиксованно, скажем так. Поэтому начать сразу готовиться по материалам, которые будут похожи на то, что вам попадется в экзамен, не получится. То есть должно пройти какое-то время.
3: Есть изменения, которые касаются тех, кто планирует учиться платно. Ну, может быть, и не планирует, но так может получиться. Что здесь?
4: Чтобы убрать так называемый виртуальный конкурс, хотят ввести обязательную оплату первого семестра. Дело в том, что

0: сейчас. Абитуриент может вот раскидать свои документы, заключить договоры сразу с несколькими вузами, временно занимать несколько платных мест. Это все очень неудобно, очень много волокиты создается, потому что другие поступающие не понимают, что делать, они не могут на места претендовать. В общем, бардак, если так можно выразиться. И вот эта вот оплата первого семестра, она должна зафиксировать окончательный выбор. Это гарантирует вузу, что место действительно занято, остальные абитуриенты понимают ситуацию. При этом в правилах еще, кстати, что важно, отдельно будет закреплена возможность использовать материнский капитал, образовательные кредиты, но на самом деле не надо думать, что в плане вот этой предоплаты все так бесповоротно, как заявил нам Олег Цапко, председатель Всероссийского студенческого союза. Если учиться не понравится, деньги вернут.
1: Практика того, когда студент отчисляется, заплатив за обучение, она сформировалась. Поэтому прям бояться, что вот если вдруг вы поступили и передумали, решили забрать свои деньги, она есть. Она есть, и уже вузы достаточно хорошо отрабатывают это и стараются не идти на конфликт, потому что были судебные прецеденты касаемо оплаты обучения. В большинстве из них учебные заведения проигрывали. И поэтому сейчас, если вы придете, скажете спустя месяц, ну вот не мое, то 99% пересчитают так, как это справедливо с точки зрения той нагрузки, которая уже была проведена на вашем обучении.
2: Мария, спасибо тебе большое. Наш обозреватель Мария Городилина. По ощущениям, новые правила должны сделать поступление каким-то таким более адресным, да?
3: Более сфокусированным.
2: То есть профильные предметы привязываются к конкретным специальностям.
3: Скорее всего, раньше придется принимать решение.
2: Да, конкурс проводится по каждому направлению, а не по многим профилям. И дополнительные достижения помогают подняться в рейтинге.
3: Но там есть и, мне кажется, сложности, особенно вот с этими дополнительными баллами. Мы про это подробно не сказали. Дополнительные баллы по смежным предметам ЕГЭ. Ведь придется тогда...
2: Не по смежным, по дополнительным. То есть, если ты сдаешь ЕГЭ, а тебе эти предметы, например, не нужны для поступления, ты получаешь все равно дополнительные баллы.
3: Но если ты захочешь это сделать, тебе надо будет выбирать и дополнительно к ним готовиться. Это повышает нагрузку.
4: Час. Что это значит?
2: Вы слушаете радио РБК. В студии по-прежнему Анна Заброда и Александр Ляпин. И к нам присоединился Илья Коршунов, заместитель директора Института образования НИУ Высшей школы экономики, Константин Тхостов, директор лицея 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга по телефону, и Александр Ритонский, отец двоих детей. Константин, Александр, Илья, мы вас приветствуем. Илья, скажи, пожалуйста, насколько вообще вот эти изменения, они необходимы? Не выглядит ли это как изменение ради изменений?
5: Нет, не выглядит. Вы знаете, вообще образование всегда следует за бизнесом. Мы с вами на бизнес-канале. И чем сложнее бизнес, чем он более специализированный, чем более сложная производственная технология используется, тем сложнее будет образование. И поверьте, мы еще столкнемся с большим количеством изменений и усложнений в ЕГЭ на протяжении ближайших 10-15 лет.
3: Вот это еще не все.
5: Это, я думаю, что не все. У меня у самого, я первый класс отвел своего сына в этом году, и я, так сказать, тоже напрягся, но понял, что через 10 лет будет еще сложнее. Поэтому это все естественно.
2: Но вы в системе образования находитесь, и вы, наверное, привыкли, в принципе, к тому, что постоянно что-то меняется. Так ли спокойны все остальные родители, которые смотрят? Вот родители 10-классников, например, сейчас смотрят, и у них вот мир, можно сказать, перевернулся. Но если не так это грубо, да, звучит, все равно какие-то изменения, к которым нужно сейчас будет готовиться.
5: Ну, смотрите, изменения все-таки достаточно разумные. Да? Во-первых, речь идет о специализациях. И раньше физика была по направлениям, да, просто количество этих направлений расширилось. Ну, смотрите, машиностроение. Ну, конечно, там нужна физика. И вот я не согласен с предыдущим коллегой, который сказал, что физики у нас плохо. Да это не так. Мы в космос ракету запустили, и атомные станции у нас работают, и много чего еще мы показали в последнее время, что напрямую с физикой, теплофизикой и другими явлениями связано. Поэтому, дорогие коллеги, у нас физика хорошая. Давайте стремиться, чтобы побеждать.
3: Слушайте, ну здесь могли бы возразить, что да, с физикой хорошо. И есть у нас МФТИ, есть Бауманка. Это ограниченное количество сильных вузов. Но мы-то все-таки говорим про школы образовательные, про средний уровень. Если посчитать 40 тысяч школ у нас в России, ну, действительно, не во всех у нас могут физику хорошо преподавать. А теперь получается, что если молодой человек или девушка сделали выбор в сторону инженерных профессий, им где-то нужно будет хорошо подготовиться по физике.
5: Вы знаете, это утверждение на словах, что нас плохо готовят по физике. Во-вторых, существует объединение учителей физики, которые не дают им возможности провалиться. Есть огромное количество онлайн-ресурсов, которые подтягивают преподавателя. Они не дают ему расслабиться. Поверьте, физики-преподаватели одни из лучших преподавателей в школах.
2: Мы не сомневаемся в этом. Константин, хотелось бы спросить про подготовку.

0: Да, вот этих 2 лет достаточно для того, чтобы сейчас родителям и учителям каких-то детей куда-то переориентировать, потому что обществознание – это один из самых популярных предметов на ЕГЭ. Вот теперь получается, что там, где нужны были баллы по обществознанию, нужна будет история. А кто-то уже с 9 класса, может быть, к обществознанию готовился.
1: Это мы сами придумали историю, извините, не историю, мы сами себе придумали обществознание, понимаете, потому что оно раньше изучалось в старшей школе, когда уже все уложилось в головах взрослеющих, и тогда уже курс обществознания все дополнял, как это было в советское время. Потом мы оглянулись, там, так скажем, как у наших коллег за рубежом, и вдруг решили с 5 класса отмыть обществознание. А дальше мы вообще пошли сумасшедшим каким-то путем. Мы на все специальности, надо или не надо, запихнули то самое обществознание. Ну, например, в пединституты, неважно на какой факультет, физико-математически ты поступаешь, там, на филологию, ты все равно сдаешь обществознание. Не предмет. Физика, например, да, на физмат, например, первое образование, к вопросу, знают ли физику или не знают. На самом деле, в современной школе действительно физику преподают хорошо, поэтому и растет уровень результативности наших детей, в том числе и на международных олимпиадах. Но, опять же, я сдавал и математику, и физику для того, чтобы поступить на физмат. Сейчас, ну, вот в свое время это заменили обществознанием. Слава богу, мы умеем, как сильная страна, признавать ошибки и исправлять их. Поэтому все становится на круги своя.
0: Константин, я поняла, вы приветствуете эти изменения, но вопрос был про время. Вот такие динамические изменения, которые отводятся 2 года, это не слишком для детей, которые с 8 там, или с 9 класса могут уже начинать готовиться к ЕГЭ?
1: Слишком. Школа – это вообще не про ЕГЭ. Школа – это про знания. Знаний за курс 9, 10, 11 класса хватит вполне для того, чтобы с помощью этих знаний ребенок самоопределился в своей будущей профессии. А вот если школа натаскивает на ЕГЭ, вот тогда не будет ни результата, ни профессии. А диплома в высшем образовании, возможно, и будет.
2: И даже своим вопросом вы подталкиваете к тому, чтобы люди хватались за ЕГЭ. Школа не про ЕГЭ. Вот можно я поспорю с вами?
0: Ну, школа не про ЕГЭ, но жизнь диктует свои условия. Да? Дети некоторые в 10-11 классе...
2: Попробуйте не посмотреть на это так.
0: А как? Подождите, если ребенок хочет поступить на бюджет, он в 10-11 классе оставляет в приоритете только те предметы, которые ему нужны для поступления, остальные, ну вот как-то они
2: ну,
0: есть.
2: Ну, так оно и есть. Да. Но смотрите, вы говорите последним, а дается 2 года, правильно? Значит, все продумано.
3: А у нас на связи есть, собственно, отец 2 детей, Александр Ритунский. Александр, ну вот наши гости уверяют, что и с образованием все хорошо в школах, и времени достаточно. Вы как оцениваете вот эти...
0: И родители спокойны.
3: И родители спокойны, да. Вот как бы вы эти изменения оценили?
4: Ну, я могу сказать о том, что, конечно, 2 года – это не так много, и особенно если ребенок не готовился, например, не собирался сдавать физику мне ближе просто, да, то это серьезная нагрузка, особенно если ребенок хочет поступить, например, в престижный вуз. Все мы знаем, что порой нам даже 100 баллов не хватает, чтобы пройти куда-то, ну, в то же самое МФТИ. Поэтому вот эти изменения на... скажем так, в процессе пути, уже на заключительных этапах к ребенку в школе, это, конечно, не очень хорошо, на мой взгляд.
3: А вы готовы, помимо школы, обращаться еще к каким-то ресурсам, которые будут подтягивать ребенка? Ну, репетитора, разумеется, я имею в виду.
4: Я вообще считаю, что сейчас в нынешних условиях ни ОГЭ, ни ЕГЭ достойно сдать на хороший балл без репетитора, скажем так, ну, не какому-то среднему ребенку, как бы без каких-то выдающихся способностей невозможно. Поэтому, конечно, мы своих детей, ну, я своих детей, старшего дочь и сын, который сейчас в 9 классе, мы уже 2 год привлекаем репетиторов, целенаправленно готовимся на те экзамены, которые собираемся сдавать.
0: Ну, а Илья, вы, я прошу прощения, да, Илья да. Тяжело вздохнул на этой фразе, да?
2: То, да, что... вы знаете, нужно всегда иметь какие-то обходные пути. Ну вот слушайте, ну вот не поступите вы в МФТИ, да, почти 100% не поступите, да, туда 100 баллов нужно иметь, даже больше, да, 110. Чтобы прорваться. Нужно иметь что-то другое, нужно иметь что-то в запасе. В запасе колледж, в запасе работа в высокотехнологической фирме, в запасе то, где вы получаете востребованные навыки, а фундаментальные представления доучиваетесь одновременно. И более того, вы знаете, сейчас много таких цифровых инструментов, которыми надо обязательно воспользоваться. Вот подумайте какой-то хитрый обходной путь. Не рубитесь головой в МИФИ. Это не так будет легко.
0: Вот есть обходной путь. Можно заниматься общественной деятельностью, волонтерством и получать дополнительные баллы.
2: Но это же не по профилю физики, понимаете, да? Нужно заниматься физикой, увлекаться именно тем, что делает хорошие и прекрасные физические вещи.
0: Участвовать в олимпиадах.
2: Не обязательно. Почему? Идите в компанию.
3: Теперь же, видишь, участие в олимпиадах тоже ужесточается. Раньше призеры могли поступать,
2: да, только победители. Да, теперь только победители.
3: А как вы считаете, сократится ли желающих в олимпиадах участвовать в связи с этим?
2: Немножко подсократится, я думаю. Но ведь, смотрите, вот этот сумбур с олимпиадами немножко, да, который нас постиг, когда очень много таких людей оказалось, мы его и отыграли обратно, по большому счету. Так что это тоже разумные меры. Вы знаете, я бы вообще отметил, что вот то, что происходит такой баланс, да, и правительство, и министерство очень быстро реагирует на изменения. Это говорит вообще о хорошем пока времени этой жизни для нас с вами.
0: Кстати, тему, как все будет меняться и для олимпиадников в том числе, будут обсуждать наши коллеги в программе «Чат с учителем» в понедельник. Вита Лахова и Тимур Чернов. Начало в 15 часов на радио РБК.
3: Чувствуем, что Константин Хвостов хочет что-то добавить. Константин.
1: Да, очень хочу, потому что, еще раз, путь репетиторов – дорога в никуда. Потому что если кто и заинтересован в успехе ребенка, то это его собственная семья и его собственная школа. А вот оценка репетитора была, собственно, озвучена в нашем эфире, что нет физики, поэтому добро пожаловать к репетиторам. Да и не смысл в репетиторах, а смысл научить ребенка и физику, и математику применять, и самоопределяться в своей будущей профессии. И Свет клином на МФТИ действительно не сошелся. Это лидер у нас был, есть и остается. Сейчас советских времен в профессиональной подготовке очень узких специалистов. Все остальные вузы, которые требуют при поступлении физику, вполне доступны для ребят, которых могут научить учителя физики в школе, дав знания и показав, каким образом их применить на экзамене в форме ЕГЭ.
3: Константин, я тут с вами не соглашусь. Вот я сам Бауманку закончил. Я когда поступал, я учился в физико-математической школе. Абитуриенты из обычных школ не могли принципиально поступить в Бауманку. Это невозможно.
1: Конечно. Ну так не надо лезть в Бауманку. Есть вузы с технической направленностью в каждом регионе.
3: В общем, приехали. В МФТИ не надо, в Бауманку не надо. Куда еще не надо тогда?
1: Ну, Бауманка, вы понимаете уровень Бауманки и спрос для Бауманки? Хорошо, у нас все поедут в Бауманку, ну, я понимаю, а кто же региональной экономики-то будет тащить? У нас ведь как раз-таки были там проблема достаточно большая в профориентации для своей экономики и для своих региональных особенностей. И вот здесь каждый вуз региональный достаточно...
0: В любом случае есть конкурс немаленький в региональных ведущих вузах на специальности. И вот вопрос, вот Илья, вы сказали, да, что школа не натаскивает на ЕГЭ. Но получается, что в любом случае у нас вся система сейчас так простроилась, возможно, задача такая не стояла, что 10-11 класс, волей или неволей, это натаскивание на ЕГЭ.
2: Я соглашусь, конечно, с вами. Это действительно компонент присутствует, и вы все интуитивно его дублируете, да? Но смотрите, появились колледжи, а они дают возможность обходного пути без ЕГЭ прийти в университет. Это тоже хорошая возможность. Сегодня количество людей, которые идут в колледж, больше, чем 50%.
3: То есть такой маршрут, школа, колледж,
2: обходной. Институт. Да, этот обходной маршрут будет развиваться. Причем, вот вы знаете, раньше, если мы выпускников колледжа, и вот я сам преподаватель с огромным стажем, да, мы их видели, они немножко не так думали, по лицу можно было сказать, что они из колледжа. Сейчас ситуация меняется. Во-первых, колледж хорошо.
0: А с чем это связано?
2: Ну, смотрите, я достаточно жестоко скажу. Дело в том, что, конечно, колледж не настраивает человека на такой когнитивный... бросок, да, и, соответственно, эти люди немножко более медлительны, они думают, они пытаются соображать, у них черты лица двигаются медленнее, я бы сказал так, и поэтому вот это позволяло их отличать. Сейчас ситуация поменялась, они остро мыслят, они
0: то есть
2: быстро схватывают
0: образование
2: за
0: тех, же
2: подтянулось, да.
3: Александр, а вот вы готовы были бы для своего сына, скажем, вот такой маршрут рассмотреть, школа, колледж, институт?
4: Считаю, что это какой-то второстепенный этап, путь. То есть, конечно, прямой путь, 11 класс, потом институт, специализация, работа. На мой взгляд, это самое такое, более предпочтительное, скажем так. Хотя, конечно, если ребенок, например, получит, не покажет необходимый уровень своих знаний, например, на ОГЭ, и не пройдет там 10 класс или там ЕГЭ, я думаю, что в колледж нужно все-таки после 9 класса определяться, наверное, не нужно ждать до 11. Поэтому такой тоже вариант, конечно, существует, но не такой предпочтительный, как первый.
2: Я знаю академиков, которые после колледжа академиками стали, понимаете?
0: Понятно, что возможности есть, да, было бы желание, но мы говорим, наверное, все-таки в большей степени про тех детей, кто уже там с 8-9 класса ориентирован на поступление в высшее учебное заведение. А что касается олимпиадников, да, вот мы сказали, это один из таких острых вопросов последних лет. Они занимают бюджетные места, вот теперь льготы для них...

0: немножко сокращается. По вашим прогнозам, что мы увидим в вступительной кампании через год, получается, когда эти правила вступят в силу?
1: Вы знаете, да, наверное, конкуренции среди вот этих олимпиадников будет больше, олимпиадные задачи станут сложнее, победить них будет труднее. Олимпиадников станет меньше, а роль ЕГЭ и роль подготовки вот такой на протяжении последнего года, как мы с вами сейчас согласились, она усилится.
0: Спасибо вам большое. Ну, мы обсуждаем ЕГЭ, вы слушаете ЧЕС на радио РБК.
2: РБК коллекция.
3: Мосбиржа начала торговать вечными фьючерсами на индексы криптовалют. Речь об однодневных контрактах, которые не имеют фиксированной даты закрытия, автоматически пролонгируются на следующий торговый день. Эти фьючерсы могут стать неплохим дополнением в портфеле инвесторов, так считает директор по работе со состоятельными клиентами БКС «Мир инвестиций» Роман Носов.
4: Это абсолютно логичный и правильный путь к созданию диверсифицированной модели, правильной рыночной рабочей по управлению в том числе портфелями ценных бумаг, в которые включена криптовалюта.
0: В чем особенности этих вечных фьючерсов? Можно ли потерять на них больше, чем вложить?
4: Дисклеймер о том, что это инструмент для квалифицированных инвесторов, здесь имеет абсолютно логичную и правильную природу и суть. Сами по себе криптовалюты являются волатильными инструментами, которые часто не имеют схожей природы или зависимости с теми инструментами, которые представлены, допустим, в обычной жизни на московской бирже, которые торгуются. Вот поэтому сама природа криптовалют предполагает повышенный риск, ну а производные инструменты, в механику которых встроен либо леверидж, либо простым языком кредитное плечо, безусловно, несут для себя повышенный риск.
3: Роман, а где-то подобный инструмент есть, чтобы посмотреть, как это работает?
4: Конечно, в данном случае мы, как это часто бывает, идем по пути уже существующих примеров. Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, да, несмотря на то, что, соответственно, сейчас мы не особо дружим, но на самом деле логика и модели работы на фондовых рынках, она всегда очень похожа. Единственный момент, что мы идем наверное, от обратного, да, у нас сначала создается вся необходимая инфраструктура со стороны московской биржи, за что и огромное спасибо для работы с производными инструментами. Ну, я надеюсь, в ближайшее время, благодаря изменению в законодательстве, у нас будет вся линейка. У нас будут базовые активы в виде криптовалют в наших цифровых депозитариях, и у нас будут производные инструменты, и вот комбинация между базовыми активами и производными инструментами – это то, что необходимо для создания устойчивых портфелей, снижения возможных рисков и получение, я надеюсь, необходимой нормы доходности, то, зачем, собственно, и приходят инвесторы, в том числе в альтернативный класс активов, такие как крипта.
3: Роман, если не секрет, индексы все-таки на что вас больше интересует? На биток, на эфир или вы все сразу в портфель добавите?
4: Как и во многих других инструментах, да, или о логике, интерес приходит в тот момент, когда на рынках возникает устойчивый тренд. Не секрет, что на рынке криптовалют за последние там 12 месяцев была не самая благоприятная ситуация, ее можно было назвать криптозимой, но в середине лета текущего года ситуация начала меняться, два хороших движения импульса у нас состоялись, и вот уже в процессе, да, когда мы видим формирование растущего тренда, к базовым, самым ликвидным инструментам, к производным, в том числе на биткоин и эфир, постепенно, я думаю, можно будет добавлять.
3: Данные Мосбиржи. С момента запуска ключевых фьючерсов на цифровые активы летом прошлого года более 70 тысяч квалифицированных инвесторов совершили подобные сделки. Общий объем операций превышает 600 миллиардов рублей.
2: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В последнее время в соцсетях мне попадаются пародии на так называемый «клуб 5 утра». Человек демонстративно просыпается на рассвете, смотрит в объектив камеры с гордостью триумфатора и спрашивает, а что же делать дальше, чтобы, наконец, разбогатеть? В комментариях иронично отвечают, ну, конечно же, выпить теплой воды и помедитировать. Шутки понятные, в интернете ранний подъем – давно продается как такой, знаете, магический ритуал успеха. Встал в 5, значит, ты дисциплинирован, продуктивен, спортивен и собран. Пока остальные спят, ты будто бы уже всех обогнал. Сделал зарядку, ответил на письма, прочитал книгу, выстроил стратегию и, возможно, уже захватил мир. Есть даже целая книга-бестселлер «Клуб 5 часов утра» Робина Шармы, где идея вставать с петухами продается как путь к настоящему процветанию. Довольно плохо написанная, на мой взгляд. И все бы хорошо, но есть маленькая такая проблема. Подъем ни свет ни заря, увы, не делает человека ни богатым, несчастливым, непродуктивным автоматически. У раннего утра, конечно, есть свои достоинства. В это время тихо, никто еще не пишет и нет рабочей суеты. Для кого-то это единственная возможность спокойно побегать, почитать, позавтракать, подумать или сделать важное дело до того, как все остальное начнет требовать внимания. Однако сомнологи напоминают, что гораздо важнее не само время подъема, а общая длительность сна и стабильность.

практик, чтобы оставаться здоровыми, продуктивными и хорошо соображать в течение дня. То есть подъем в 5 утра – это прекрасная идея, если вы легли не позже 9-10. Если же вы заснули за полночь, то о здоровье и продуктивности говорить сложно. Хотя есть короткоспящие люди, которым и 5 часов достаточно, но их мало. Кроме того, у людей разные хронотипы, и ранний подъем подходит далеко не всем. Поэтому, если вам хорошо вставать в 5, пожалуйста, бегайте, читайте, медитируйте, но только потому, что вам действительно подходит этот ритм. Чудес здесь ждать не стоит. А если ваше лучшее, самое ясное и продуктивное утро начинается в 7 или даже в 8, это тоже абсолютно нормально, и вы точно не отстанете от жизни. С вами был Евгений Тиханович. Доверяйте собственным ощущениям и повышайте качество жизни на РБК.

0: любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Nike. В преддверии 2016 года Nike, один из лидеров спортивной индустрии, решил поздравить жителей Поднебесной с китайским Новым годом. Специально для этого была выпущена лимитированная серия легендарных кроссовок Air Force One. На пятках обуви красовались традиционные золотые иероглифы. На левом заднике вышили символ, который обозначает «богатство», по-китайски «фа». На правом – «счастье» – «фу». Никто не ожидал, что праздничную идиллию испортят лингвистические тонкости. При ходьбе, да и просто в положении стоя, надписи неизбежно оказываются рядом. Вместе два иероглифа образуют устойчивое выражение «фа-фу», что означает «располнеть» или «раздобреть». Тысячи язвительных комментариев в соцсетях не заставили себя долго ждать. Для компании, которая десятилетиями призывает людей к стройности и движению, пожелание клиентам раздаться в размерах за их же собственные деньги стало грандиозным провалом. Коллекция превратилась в хрестоматийный пример того, как одна дизайнерская оплошность делает премиальный продукт глобальным мемом.
2: Ошибка на миллион.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась около 40 минут. Как заявил украинский президент, он обсудил с главой Белого дома энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут Москве украинское предложение по энергетическому перемирию. Между тем, перед переговорами Трамп заявил, что стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, мирная сделка принесет пользу и России, и Украине, а конфликт может разрешиться до зимы. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029-го. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно

начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят две крупные базы. Датский премьер заявила, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Больше новостей на сайте РБК.

0: Любопытное мнение, что женщина за рулем намного более безопасная ситуация, чем мужчина.
1: У нас по статистике женщины, по-моему, в 3 раза реже попадают в ДТП, чем мужчины. Это официальная статистика, не придуманная мной. Все-таки инстинкт самосохранения, он женщин физиологически больше.
2: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Что в моде сегодня, а что будет завтра и как нам с этим жить.
3: Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Повтор программы.
4: Вы на частоте радио РБК с обзором ключевых событий вторника 22 сентября. Григорий Колганов.
2: Радио РБК. Картина дня.
4: Действительно, ключевое событие, без сомнений, это встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Она завершилась вечером вторника, продлившись 40 минут. После нее украинский президент, кстати, в отличие от главы Белого дома, вышел на встречу с журналистами. И среди тем, которые прокомментировал Зеленский, выдача лицензий «Патриот», помощь от Международного валютного фонда Киеву и готовность ко встрече с Владимиром Путиным. А к чему пришли лидеры по итогам переговоров, выясняла Алевтина Сорокина, следила весь вечер и сейчас с нами в студии. Изначально было предсказано и указано, и рассказано многими, в том числе официальными лицами, что главной темой будет вопрос энергетического перемирия, и тут без сюрпризов.
5: Абсолютно без сюрпризов. Это магистральный сюжет, не побоюсь этого слова, на этой встрече в Нью-Йорке между Трампом и Зеленским, и в том числе магистральная линия не только между этими двумя лидерами. Как мы помним, Макрон до их встречи виделся отдельно с Трампом, отдельно с Зеленским. И также говорил о необходимости урегулирования вопроса энергетического кризиса. И пока Трамп и Зеленский встречались в переговорной комнате, Макрон, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, говорил о необходимости введения 2 мораториев. Первое, конечно же, это мораторий на удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. И второе, мораторий в Черном море, который позволил бы возобновить поставки зерна. Зеленский, как раз когда он вышел к журналистам, очень четко обозначил, что Вашингтон передаст российской стороне предложение Украины об энергетическом перемирии.
6: Мы не будем наносить по ним удары. Сегодня не прозвучало ни одной просьбы о том, чтобы Украина прекратила удары по России. Но мы готовы к любому формату прекращения огня в энергетической сфере. То есть не наносить удары по энергетическим объектам. Вообще по всей энергетической инфраструктуре. Это наше предложение. Трамп может организовать 3-стороннюю встречу, на которой лидеры смогут обсудить все деликатные вопросы и попытаться положить конец войне. Я готов встретиться с Путиным в любое время. I'm ready. I said it.
4: Вообще, из наблюдений, может быть, таких поверхностных, за пресс-конференцией Зеленского, так или иначе, все вопросы, какими, как бы они ни были сформулированы, сводились к энергоперемирию, готовности одной стороны, если вторая сторона тоже готова и что-то обеспечит. Удалось вычленить, о чем еще говорил Зеленский?
5: Да, действительно удалось. Вторая большая тема – это вопрос лицензии на комплекс «Патриот». Зеленский запрашивал 2 пакета по 300 ракет. Понятно для чего? Для защиты от российских баллистических ракетных ударов. Телеканал CNN, к слову, вот до встречи Зеленского с Трампом задался вопросом, а насколько вообще это возможно со стороны Вашингтона. Потому что понятно, что Зеленский просит лицензии на «Патриот», но учитывая, что тегеранский вопрос, да, и конфликт в Иране все еще находится в незавершенном состоянии, совершенно непонятно, насколько капиталистский холм действительно готов участвовать в разрешении, да, в том, чтобы дать лицензии на «Патриот». Зеленский, когда получил вопрос от журналиста, какой прогресс с точки зрения получения лицензии,

0: на комплекс «Патриот», он ответил, что это проект на будущее, проект на перспективу. Не знает, насколько, как много времени это займет, год-полтора, но как бы потуги не оставляет. Еще одна важная тема, которая также поднималась на пресс-конференции с журналистами, это помощь со стороны МВФ, Международного валютного фонда. Действительно, Зеленский неоднократно, во многом, да, цель его заграничных турне – это получение финансовой помощи, и МВФ в том числе один из ресурсов, тоже площадка, организация, которая может помочь Киеву. По словам Зеленского, Киеву сейчас необходимо почти 53 миллиарда долларов. И, по словам того же Зеленского, МВФ готов эту помощь дать и предоставить Киеву. Здесь действительно важно отметить еще один аспект. Это, безусловно, вопрос трехсторонней встречи потенциальной. Ну, я боюсь, что здесь без сюрпризов. Уже энное количество месяцев обсуждается трехсторонняя встреча. Меняются места, меняются даты. Но пока что, пока то, о чем мы можем говорить с уверенностью, это о готовности Зеленского в этой встрече поучаствовать. И то, о чем мы можем говорить с уверенностью, это общая неуверенность в том, где и когда будет эта встреча.
1: Трамп... Но еще мы помним, что Кремль тоже весьма сдержанно комментирует возможность трехсторонней встречи в ближайшее время. И еще менее уверенно комментирует, где бы такая встреча могла произойти. Что же Трамп? Насколько он готов к такой встрече?
0: Да, он-то готов, но вот тут важен контекст. Действительно, в рамках до того, как лидеры ушли в переговорную комнату, Трамп в том числе общался с журналистами, как ты правильно отметил, Зеленский в основном молчал, а Трамп вот активно отвечал на вопросы от прессы. И он говорил, что надеется на завершение конфликта до зимы. Но вот мы-то с вами помним, что у нас в ноябре промежуточные выборы в Конгресс. Вот насколько это возможно, хороший вопрос. Я боюсь, ответ на него не знают лидеры, но так или иначе надежда есть. И также Трамп опять же говорил про надежду на трехстороннюю встречу. Но вот складывается абсолютно ощущение, я сейчас говорю про все заявления Трампа, которые были во время этой первого дня Генеральной Ассамблеи ООН, для Трампа сейчас вопрос Ирана куда интереснее конфликта на Украине. И если, комментируя конфликт на Украине, он в основном повторял те тезисы, те заявления, которые мы слышали от него уже неоднократно, то как раз, комментируя вопрос Тегерана, глава Белого дома не стеснялся в комментариях, говорил, что поставят Тегеран перед выбором сейчас или никогда. И даже когда Зеленский выходил к журналистам и комментировал итоги переговоров с Трампом, Трамп в это же время проводил многостороннюю встречу с Советом сотрудничества стран Персидского залива. Ну вот теперь мы понимаем, что для Трампа и вопрос дизеля тоже очень важный. В рамках общения с журналистами он комментировал это, говоря о необходимости как можно быстрее закончить конфликт.
2: Удары по НПЗ в России, похоже, нанесли серьезный урон по русским. Как вы можете это прокомментировать?
3: Да, это серьезно повлияло на цену дизельного топлива. Она значительно выросла, но мы об этом еще подробнее поговорим на встрече. Это, безусловно, глубоко ударило по России.
0: Новых каких-то апдейтов нет с точки зрения представителей делегации. Со стороны Киева это был глава МИД Андрей Сибига, секретарь Рустем Умеров, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахми, а со стороны США все те же министр финансов Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Трампа Кушнер Уиткоф и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.
1: Ну а у нас неизменный международный обозреватель радио РБК Алевтина Сорокина. Алевтин, спасибо. Событиям внутри России, событиям трагическим. В Стерлитамаке произошел крупный пожар, причиной которого могла стать аварийная работа электросети. Предварительная информация, которую сообщили ТАСС оперативные службы города. Днем 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на юго-западе Стерлитамака произошло возгорание. В результате погибли 4 человека, по данным МЧС России. Еще 5 пострадали. Все началось на втором этаже здания, быстро распространилось по комплексу, часть пострадавших выбирались наружу через окна, им помогали местные жители. В социальных сетях распространилось видео с водителем хлебокомбината Данилом, который разгружал фуру неподалеку.
4: Начал разгружаться, слышу голоса девушек, помогите, спасите. И вижу фонарики на трех этажах. Сел в газельку, сдал задним ходом, подъехал ближе к стене. Залезли четверо на газель и протянули лестницу на третий этаж. Любой человек на моем месте сделал бы так же, как и я.
1: Ну и за ситуацией наблюдал местный житель, с которым удалось связаться редакцией радио РБК. По его словам, возгорание было стремительным, а обломки здания падали на стоящие рядом машины.
5: Я проходил мимо и увидел то, что там дым был. С друзьями поближе подошли, увидели то, что там огонь. И там кто-то с третьего этажа кричали с окна: «Спасите, спасите!». Далее приехал фургон стерх. И просто водитель этого фургона взял лестницу, забрался на свой же фургон. С этой лестницы он эвакуировал всех, кто вот на этом третьем этаже был. Там были обломки, там все стекло порвало от огня. Стояла машина там, где пожар был. И со второго этажа там все падало на машину. Люди начали убегать, потому что думали, что сейчас эта машина взорвется.
1: За последние десятилетия это не первый пожар в торговом центре, который приводит к жертвам. Крупнейшая трагедия произошла в 2018-м в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Из-за отключенной сигнализации и заблокированных эвакуационных выходов погибли 60 человек, из которых 37 дети. Аварийная работа электросетей – самая частая причина, которую указывают сразу после пожара в подобных случаях, отмечает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Однако по его опыту, как правило, главным фактором становится человеческий.
6: Реальную причину мы увидим только когда пройдет расследование. С учетом того, что современные торговые центры, они оснащаются лучше, чем многие заведения культуры, потому что к ним, как к объектам с массовым нахождением людей, есть повышенные требования по безопасности. Их проверяют, даже несмотря на мораторий, но все равно есть всегда какая-то вероятность пожара. Чаще всего это человеческий фактор, потому что когда происходит пожар, то системы эти пожарные, они работают так, чтобы людей оповестить, эвакуировать. То есть это основная их задача. Здесь сложно сказать, в чем была причина, почему люди погибли. Мы об этом узнаем после расследования.
1: Последняя проверка пожарной безопасности здания в Стерлитамаке проводилась в октябре 2021 года, сообщают местные СМИ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава Башкирии Ради Хабиров поручил проверить все торговые центры республики. Правило «бери или плати» добралось до маркетплейсов и возмутило правозащитников. Сразу несколько общественных потребительских организаций раскритиковали изменения, разработанные Минэкономразвития, которые ужесточают правила возврата приобретенных в интернете товаров. В частности, некоторые товары надлежащего качества, даже предоплаченные, вернуть будет нельзя. По другим категориям товаров решение о возврате остается за продавцом, но в случае положительного селлер имеет право запросить оплату обратной доставки. Кроме того, при возврате должны сохраняться все ярлыки. Редакция радио РБК подробно ознакомилась с замечаниями правозащитников. Все детали у Ольги Зуевой.
0: Например, если товар случайно потеряют или повредят, ответственность за это будет нести потребитель. Помимо этого, продавцы будут меньше заинтересованы в достоверном описании, считают в ассоциации, потому что все итоговые несоответствия, в том числе и в карточке, возложат на покупателя. На это, в частности, указывает и Московское общество защиты потребителей, и Союз потребителей Татарстана. И главное требование – скорректировать все эти пункты, ну или вообще исключить их из законопроекта. Вообще, возможность заказывать любое количество товаров дали сами маркетплейсы. Ограничивать из-за этого граждан не следует, считает председатель Союза потребителей Алексей Койтов.
7: Это проблема бизнеса, и он должен ее решать. А пытается ее переложить на голову добросовестных потребителей и таким образом урезать права. Второй перечень, который запрещает отказываться от товаров сразу после заказа, еще до получения, это абсурдность. То есть вы случайно заказали, и все, и уже больше никаких прав у вас нет. И все это предлагается, в том числе, под вот это.
0: Минэкономразвитие заявили РБК, что получили все замечания ассоциаций. Их рассмотрят при доработке, потому что документ пока проходит стадию общественного обсуждения. И добавили, что возврат товаров – это вообще сфера законодательного регулирования. Предложение установить такой перечень товаров, от которых нельзя отказаться, назвали элементом выравнивания офлайн и онлайн торговли. Пока этот перечень окончательно не сформирован, но в качестве примера ведомство называет продукты питания, которые маркетплейсы быстро доставляют до двери. И, к слову, слову, утверждать вот эти перечни будет правительство. Об этом РБК заявил заместитель директора Департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Александр Яльцев.
8: Мы предполагаем, что соответствующие перечни в том числе войдут в продукты питания. В части распределения рисков при доставке товара до двери полагаем, что риск может быть возложен на продавца только в том случае, если продавец действительно сам может повлиять на ситуацию, в которой он находится. А если продавец оставил товар около двери и ушел, то с этого момента риск гибели приходит на покупателя в том случае, если покупатель сам выбрал доставку

0: до дверей.
1: По нашей информации, в категории одежды обувь около 60% товаров возвращается потребителям. В среднем платформам этот показатель составляет по всем категориям товаров около 30%. Для сравнения, в офлайн-рознице мы видим, что возвращается только лишь 9% товаров.
2: Мои собеседники указывали, что селлеры с высоким процентом невыкупа, чаще всего это касается сегмента одежды и обуви, теряют до 10-15% чистой прибыли. Потери складываются сразу из нескольких пунктов. Во-первых, есть двойная логистика, то есть когда доставка осуществляется в оба конца, и ее оплачивает, разумеется, продавец. В основном за единицу товара приходится заплатить 300 рублей. Во-вторых, сборы за обработку возврата. У каждого маркетплейса свои тарифы, ну, в среднем это там, десятки рублей за операцию. Допустим, есть порча упаковки или переупаковка. Плюс, пока товар едет назад, он заморожен и не приносит никаких денег. Не исключаем также возможность подмены со стороны покупателя. Такое тоже случается. При этом, чтобы продавцу принять возврат, ему нужно предпринять миллион действий, а не просто отжать кнопку в своем личном кабинете, как может показаться. Об этом, в частности, говорит и руководитель судебных проектов юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Наргиз Мамажанова.
3: Если говорить о законе о защите прав потребителей, то он защищает потребителя в полной мере в данный момент и ущемляет права продавцов, скажем так, в 90% случаев. Чтобы вернуть товар, покупателю не нужно делать практически ничего, оформить возврат и вернуть. Чтобы продавцу оформить этот возврат, ему нужно произвести столько действий, потому что ему нужно зафиксировать внешний вид товара, как-то принять, не принять. Возвращаются дорогостоящие товары, то, что покупатель считает для себя излишком, но он может это поносить, взять бесплатную аренду, а потом вернуть.
2: Маркетплейсы при этом уверены, что у них получается защищать и селлеров, и добросовестных покупателей. В Озон, редакция радио РБК, заявили, что анализируют все обстоятельства возврата. Если есть признаки каких-то недобросовестных действий, например, подмены, то возврат отклоняют. А в Wildberries подчеркнули, что количество возвратов для них всегда остается небольшим по сравнению с масштабом всего бизнеса. При этом считают, что универсальное требование о дополнительном согласовании возврата товара усложнит клиентский опыт. И есть риск, что продавцы начнут этим злоупотреблять.
4: В перспективах возврата товаров на маркетплейсах разбиралась Ольга Зуева. Москвичей с серыми доходами выявляют с помощью дорожных камер и участковых. Как рассказали РБК, в столичном департаменте экономической политики около 150 тысяч жителей города владеют недвижимостью и автомобилями, но, судя по их налогам, не работают. И выявлять, например, серых арендодателей довольно эффективно с помощью участковых инспекторов. Но, отмечают специалисты, нарушителей слишком много. По данным Дом.РФ, 95% жилья в стране сдается неофициально. Еще один способ выявлять серые доходы – это дорожные камеры. Власти следят, чтобы личный автопарк не превращался в коммерческий, например, не использовался в такси. И вот когда такие проверки покажут эффективность в столице, их, вероятно, начнут использовать в других регионах, считает партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ярасов.
5: Таких ситуаций встречается очень много. Налоговые органы сейчас переходят от практики точечного контроля, то есть чтобы не нужно было ловить за руку конкретных людей, потому что это требует времени и довольно больших ресурсов. Налоговые органы перестраивают свою работу. В этом им помогает активная цифровизация, которая способствует поиску, обработке и систематизации больших объемов данных из разных источников, сопоставлению. В самом ближайшем будущем, как только налоговые органы в Москве обкатают такую методологию, отработают ее, она будет распространена и на другие регионы.
4: Впрочем, органам исполнительной власти все еще нужно доказывать факт уклонения от уплаты налогов. Наличие квартиры, автомобилей при отсутствии занятости не противоречит закону, говорят юристы, и предупреждают, что имущество могло быть подарено или получено по наследству. Для выявления нарушений налоговая должна будет отслеживать регулярность платежей и схожесть сумм, рассказал управляющий партнер юридической фирмы «ГИДПРАВО-1 юридический консалтинг» Илья Назаров.
6: Внимание привлекают в первую очередь платежи. Если это регулярные платежи на одну и ту же сумму и еще от одного и того же лица, вот это, конечно, самый главный красный флаг. Если у вас, условно, одна квартира, и вы иногда, например, в ней тоже проживаете, а на период отсутствия вы ее сдаете, то вот здесь можно говорить о том, что это не предпринимательская деятельность. И тогда такой доход должен быть обложен НДФЛ. На НДФЛ могут быть начислены пени, это 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки, и штраф до 30% от суммы недоимки за неподачу декларации. А если мы говорим про то, что это предпринимательская деятельность, то могут быть доначисления в базу по УСН, если у лица есть ИП, и это ИП на упрощенной системе. А если же у лица нет ИП, тогда налоговый считает, что это лицо ИП на основной системе, которая помимо НДФЛ 13%, которому необходимо уплачивать еще и НДС.

0: РБК направил запрос в Федеральную налоговую службу, а в столичном департаменте эконом-политики уровень теневой занятости в Москве оценили в 7%. Однако, в зависимости от отрасли, показатель может достигать 80%. Еще одна новость вторника, которая взволновала абитуриентов и их родителей, будущих абитуриентов прежде всего. Миноборнауки предложило изменения к порядку приема в университете. Проект опубликован на соответствующем портале ознакомления с нормативными актами. А ведомство, помимо прочего, предлагает добавлять выпускникам баллы, если кроме необходимых для поступления экзаменов абитуриент сдал дополнительные ЕГЭ. А это будет касаться математики, физики, химии, информатики. Математики и биологии. За сверхурочный такой экзамен можно будет получить от 15 до 25 дополнительных баллов. Но есть ограничения, оговорки и условия. Экзамен должен быть сдан на 60 и более баллов. Сложная схема, понимаю. Новый документ, кроме того, ограничивает количество специальностей, на которые можно податься абитуриенту магистратуры. Теперь доступно не больше 5 направлений в одном вузе вместо 10 ранее. Но чаще всего даже этих 5 слотов поступающий не закрывает. В приоритете чаще всего 1-2 специальности. Об этом рассказал ректор Уральского федерального университета Илья Абабков.
1: Это способ увидеть более реальный конкурс, потому что когда каждый на 10 в каждом вузе, представляете, какой объем путаницы. И мне кажется, бедный абитуриент в магистратуру, он же настолько в этом случае не определившийся, что веером фактически рассылает. Цифра 5 в одном вузе вполне себе достаточная. Магистры, люди взрослые, после окончания и получения уже высшего образования, других там быть не может, и они более осознанно подходят. А у них там очень простые сценарии. Ответ на вопрос, зачем тебе продолжение образования, магистратуру или специализацию. Высшее образование. Тут отвечаю, продолжаю то направление, которое у меня было. Перехожу в менеджмент. Весь этот перечень у них в голове сформирован. Люди обычно определяются на одной-двух, ну и какой-то, может, страховочный вариант, если действительно конкурс там окажется высок. Но 10 заявлений просто создавали завышенный конкурс, у многих отпугивали, а они там спокойно проходили. Это, мне кажется, даст больший порядок при поступлении.
0: Среди других предложенных Минобразования изменений – ужесточение требований к профильным предметам. Поступающих на инженерные специальности хотят обязать сдавать физику, будущих специалистов инфовеза – профильную математику, а в специальностях, где раньше на выбор предлагалось сдавать обществознание или историю, обязательным предметом хотят оставить только историю. Планируется ужесточить правила учета олимпиад школьников. Животрепещущий вопрос по итогам нынешней приемной кампании. Согласно документу, поступление без вступительных экзаменов будет давать возможность только диплом победителя, полученный в 10 или 11 классе. Это обзор ключевых событий на радио РБК.
2: Автоньюз. На автомобильном рынке скоро может появиться новый бренд из Саудовской Аравии. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, чем удивят ближневосточные новинки. Спойлер, к ним есть вопросы. После нескольких лет разработки и испытаний компания «Сир» представила сразу две версии своей первой модели «Экзобот» — седан и внедорожник. По внешнему виду обе машины больше напоминают концепт-кары, чем привычные серийные автомобили. Главная особенность «Экзобот» — огромное количество стекла и необычные пропорции кузова. Из-за большой длины и прозрачных дверей машины напоминают криокапсулы из фантастических фильмов, поставленные на колеса. Для Саудовской Аравии такое решение выглядит особенно смело. Летом температура здесь легко может превышать 60 градусов. В СИР утверждают, что предусмотрели эту проблему. Стекла получили тройное серебряное покрытие, которое должно уменьшить нагрев салона, а мощная система кондиционирования способна, по данным компании, снизить температуру до комфортной всего за 10 минут. Сам СИР появился в рамках совместного предприятия с Foxconn. При этом компания использует технологии сторонних производителей, в том числе электромоторы от BMW. В топовой версии седан развивает суммарно более 1100 лошадиных сил и 1500 ньютон-метров крутящего момента. Автомобиль способен разогнаться до 100 км в час чуть больше, чем за 2 секунды, а его максимальная скорость ограничивается на отметке 250 км в час. Внедорожник немного уступает седану. Разгон до первой сотни занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км в час. В салоне все выглядит в духе современных автомобилей. Под лобовым стеклом

0: для меня искусственный интеллект выступает в основном в двух ролях. Это и помощник, и ИИ-агент.
1: Хочешь стать руководителем, осваивай искусственный интеллект.
0: Если ты завтра этим преимуществом не воспользуешься, ну, скорее всего, воспользуются все остальные.
2: Soft Skills.
3: Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение.
2: Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
3: РБК Тренды.
4: Большие данные. Каждое действие в цифровой среде превращается в данные. Они становятся важным ресурсом экономики, так же как нефть в индустриальную эпоху. Big Data, большие данные, это структурированные или неструктурированные массивы данных большого объема. Обработка идет при помощи специальных автоматизированных инструментов для статистики, анализа и прогнозов. Сегодня такие данные лежат в основе работы умных городов и финансовых сервисов промышленности, медицины, ритейла, недвижимости, а регулирование в России, США, Китае и ЕС превращает их в стратегический актив. Например, они помогают экономить средства на госуровне. В Германии вернули в бюджет около 15 миллиардов евро, обнаружив, что часть граждан получает пособие по безработице без всяких оснований. Людей вычислили с помощью транзакций. Влияние больших данных на рынки, политику и частную жизнь набирает обороты. Поэтому в России в 2023-2025 годах усилилось регулирование отрасли. Действуют законы о персональных данных, требования к локализации и стандарты на трансграничную передачу информации. Ключевыми генераторами роста индустрии становятся ИИ-системы, видеоконтент и корпоративные платформы. Польза для бизнеса очевидна. Запуск перспективных продуктов, привлечение и удержание клиентов, борьба с мошенничеством. Специалисты прогнозируют в самом ближайшем будущем тренд, когда большие данные станут главным инструментом для принятия решений, начиная с сетевых компаний и заканчивая международными организациями и целыми государствами.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Удары ВСУ по объектам российского топливно-энергетического комплекса отражаются на цене дизельного топлива на всем мировом рынке. Такое заявление сделал Дональд Трамп. По словам американского лидера, стоимость дизеля значительно выросла, и эту тему он обсуждает с президентом Украины. Заявление прозвучало перед переговорами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ. Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% с 13,7% в августе. Наблюдаемая инфляция выросла до 15,1%. Ожидаемая инфляция через 5 лет, напротив, резко снизилась до 10,7%. Среди тех, у кого есть сбережения, ожидания выросли до 12,8%. Среди тех, у кого их нет, до 15,4%. Опрос проводился по заказу Банка России. ФАС предложила учитывать в тарифах на передачу электроэнергии расходы на защиту электросетей от средств поражения. Как следует из проекта ведомства, в перечень неподконтрольных расходов предлагается включить затраты на защиту персонала, укрепление объектов, военизированную охрану, средства обнаружения дронов и восстановление сетей после повреждений. ФАС подчеркнули, тарифы для населения это не затронет. Новым генеральным директором «Ашан Ритейл Россия» назначен Илья Бердников. Это указано на сайте компании. Ранее должность занимала Ася Балабай, теперь она значится исполнительным директором. Это произошло после того, как на прошлой неделе активы «Ашан», «Нестле» и других компаний перешли под временное управление «Лев Менеджмент». Бердников будет курировать стратегию и операции. «АвтоВАЗ» в эту пятницу официально запустит производство кроссовера «Лада Азимут». Как сообщил глава компании Максим Соколов, торжественный старт дадут после полудня. Уже выпущены несколько сотен тестовых и товарных экземпляров. Некоторые ездят в Москве. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: Отцы и дети сидят без плазмы.
1: В 2023 году предприниматель Брайан Джонсон устроил семейный эксперимент. Получил плазму своего 17-летнего сына, а собственную передал 70-летнему отцу. Омоложение Джонсон не заметил и вскоре отказался от процедуры.
2: Где заканчивается научный подход к долголетию и начинается опасный эксперимент? Евгений Тиханович изучает биохакинг в программе «Качество жизни». По вторникам в 21.00 на радио РБК.
1: Хак так-то.
0: Повтор программы.
3: Вы на частоте радио РБК с обзором главных новостей вторника, 22 сентября. Григорий Колганов.
0: Радио РБК. Картина дня.
3: Инфляционные ожидания в сентябре выросли до 14,2%. Такого роста цен россияне, такой рост цен россияне видят на горизонте года. Таковы свежие данные опроса, проведенного по заказу Центробанка. Ну, тут важно все в сравнении познавать. В августе показатель снижался до 13,7%, то есть за месяц плюс 0,5%. А на максимуме был в июле. 14,7. Официальная инфляция гораздо позитивнее. Недельный рост цен, показатель недельный роста цен замедляется. Годовая, по данным Минэка, тоже потихонечку тормозит. Ну, а на рост инфляционных ожиданий, вероятно, влияет вторая волна топливного кризиса и, как ни странно, падение рубля. По крайней мере, так считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
4: Два важные индикатора – это ситуация на топливном рынке и ситуация на валютном рынке. Я напомню, что у нас вторая половина августа и там еще даже начало сентября были периоды, когда курс рубля показывал достаточно быстрое ослабление. Параллельно с этим у нас на топливном внутреннем рынке возникла такая вторая волна напряженности. Сочетание этих двух факторов, я думаю, что они как раз повлияли на инфляционные ожидания населения. Центрального банка же, строго говоря, нету прямо ориентира жесткого по тому, на каком уровне инфляционные ожидания населения должны находиться. Тут важна их динамика. У нас инфляционные ожидания сместились в интервал от 13 до 15%. Это такая вот реакция на шок предложения. С другой стороны, то, что они в августе у нас снижались, показало, что, в принципе, при нормализации ситуации они достаточно чувствительны к улучшению контекста на внутреннем рынке. Это хорошая новость.
3: Напомню, на сентябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснял решение в том числе высоким ценовым давлением. Однако по итогам года Банк России ждет инфляцию в диапазоне 6-7%. Таргет все еще 4%. Его планируется достичь в 2027. Но эксперты полагают, что на октябрьском заседании ЦБ вновь возьмет паузу, и динамика инфляционных ожиданий сыграет в пользу такого решения, говорит аналитик по макроэкономике управляющей компании «Ингосстрах инвестиции» Александр Иванов.
5: Высокие инфляционные ожидания – это однозначно проинфляционный фактор. И для ЦБ это однозначный сигнал, что их денежно-кредитная политика должна быть жестче, чем сейчас. Это фактор за то, чтобы не снижать ставку. Другое дело, что ну и все мы, и ЦБ понимает, что сейчас у нас соковый момент. Как бы ЦБ ставку не зажимал, даже если он ее повысит, то все равно, к сожалению, не на все он может ставкой повлиять. Прежде всего, на шоки предложения. Денежный рынок и там рынок облигаций будет реагировать и закладывая то, что ЦБ будет проводить более жесткую политику. Соответственно, доходности на рынке бондов будут как минимум не снижаться, скорее всего, расти дальше. Кредиты, депозиты, посмотрим, они тоже реагируют, естественно, на ключевую ставку.
3: Ну а что же бизнес? Его инфляционные ожидания скромнее или, может быть, реалистичнее? Согласно мониторингу предприятий ЦБ, в сентябре показатель оказался на уровне 7%, то есть фактически идентичен инфляции, но и здесь динамику не назовешь положительной. В августе индикатор был 6,3%. И такой пессимизм можно объяснить ростом тарифов ЖКХ, отмечает вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
6: Основная часть строит планы с точки зрения того, что ситуация будет ухудшаться и цены вырастут на десятки процентов. Разброс от 10 до 20. Прежде всего, это те, которые наиболее энергоемкие. Там, где самые высокие затраты на электроэнергию, на топливо. Сложные ожидания у нашего агропромышленного комплекса.

0: кажется, тут наложилось сразу несколько факторов. Тяжелая ситуация с внешними рынками и многократный рост издержек внутри страны. Все, что связано с нашей промышленностью и все, что касается переработки, особенно пищевки, услуг, вот здесь, конечно, тоже такие достаточно сложные ожидания. Все, что связано с предстоящим ростом тарифов, вот у них, конечно, ситуация пока наиболее сложная.
1: Ну, а что касается влияния ЖКХ на инфляцию, то в Центробанке считают, индексация тарифов приблизит инфляцию к 7%. К процентам это вполне себе укладывается верхняя граница июльского прогноза регулятора. Переносимся мысленно в Нью-Йорк. Там Генассамблея ООН, и на полях этого мероприятия происходят разные, порой удивительные вещи. Например, стало известно, что США немедленно начинают строить две военные базы в Гренландии, и будто бы на этом точка в эпопее вокруг владения Гренландией может быть поставлена. Дональд Трамп на Генассамблее ООН сделал заявление о строительстве двух военных баз и объявил, что власти США, Дании и самого большого в мире острова подписали соглашение о безопасности Гренландии. В рамках документа американцы рассчитывают расширить свое военное присутствие. Кроме того, бумага призвана завершить долгие споры Копенгагена и Вашингтона касаемо принадлежности. Что известно о соглашении и как оценивают его все стороны, выяснял Владимир Расулов.
2: Все началось во время второго срока Дональда Трампа на посту президента. Как мы помним, в январе этого года он впервые заявил, что Вашингтон должен получить контроль над самым большим в мире островом на севере Атлантики и у побережья Северной Америки. А нужно это, по словам американского президента, для того, чтобы защитить стратегические интересы США в Арктике. Трамп неоднократно утверждал, что Гренландия буквально окружена российскими и китайскими кораблями и подлодками. Пекин и Москва, к слову, отвергали и опровергали неоднократно эти утверждения. И здесь есть нюанс. Вообще-то, с 1953 года Гренландия имеет статус автономной территории в составе Дании, то есть другого государства. Правда, у острова есть собственное правительство и прочие органы власти. Ну а Дания контролирует там внешнюю политику и оборону. И вообще датская крона является официальной валютой острова. Остров с населением в 56 тысяч человек имеет большие запасы золота, алмазов, урана и редкоземельных металлов. Дональд Трамп говорил, что оборона его состоит из, цитата, «двух собачьих упряжек». Поэтому США, по его мнению, должны установить полностью всю безопасность в этом регионе. Местные жители даже протестовали против подобных заявлений американского президента, но в итоге Соединенные Штаты заключили все-таки с королевством Дании и Гренландии вот это соглашение, и оно дает Вашингтону постоянный контроль над безопасностью и другими потребностями острова. Кроме того, как утверждал Трамп, соглашение запрещает делать чувствительные инвестиции в остров без письменного одобрения Вашингтона. Поэтому вот это соглашение можно считать дипломатической победой американского президента. В этом уверен главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований и Иран Александр Петров.
3: Вот этот вот максимальный шаг, который был сделан Трампом по поводу аннексии острова, по поводу сделать его следующим штатом Соединенных Штатов, это вот желание невозможного фактически для того, чтобы получить максимальное возможное при взаимодействии с властями Дании. Собственно говоря, ему во многом это удалось, несмотря на риторику, которая раздается в странах Западной Европы, Дании, Гренландии, что Трампу нет, ничего не удалось. Нет, на самом деле ему, конечно же, удалось не просто расширить присутствие Соединенных Штатов, а фактически диктовать условия, как Дания должна себя вести на международной арене. Это можно назвать дипломатической победой с точки зрения вот именно расширения экономического присутствия и развития присутствия Соединенных Штатов в регионе в целом.
2: Как сообщили в Белом доме, подписанное соглашение запрещает размещать в Гренландии любые военные объекты стран, которые не входят в НАТО. США в рамках документа смогут модернизировать и расширить военную базу Петуфик на северо-западе острова, а также создать две новые. Вашингтон, в частности, планирует восстановить объект в Нарсарсуаке на юге. Там в 50-х годах закрылась американская база Blue West One. Создать новую планируется и в Мистерсвиге на востоке острова. Сейчас это аванпост, которым пользуется лыжный патруль на собачьих упряжках Сириус военно-морских сил Дании. Соглашение укрепляет американские оборонительные возможности, в первую очередь противолодочные и противоракетные. Впрочем, это не первоочередная проблема с точки зрения противостояния Россия-НАТО. Так считает научный сотрудник Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрий Стефанович.
4: Там и так стоят радиолокационные станции, системы предупреждения ракетного нападения. Возможно, это будет усиливаться, какая-то модернизация будет более активно вестись. Какие-то датчики для контроля воздушного, морского пространства, океанских глубин, вот это вот что-то там, безусловно, и

0: полагается разворачивать в первую очередь. Там будут и средства активного противодействия, то есть перехватчики противоракетной обороны, я ожидаю там увидеть. Но ударной системы вряд ли, конечно, потому что в этом особого смысла нет. Хотя нельзя исключать, что, например, с учетом тех противоречий уже между США и некоторыми странами НАТО относительно пролетов их дальней авиации для нанесения удара в Персидском заливе, там может появиться и какая-нибудь база американской бомбардировочной авиации передовая, что особенно важно с учетом их планов по наращиванию производства перспективного бомбардировщика B-21 Raider.
1: Власти Дании и Гренландии перед этим в один голос говорили, что соглашение признает суверенитет и территориальную целостность королевства, а также право островного народа на самоопределение. И последовала реакция от американской стороны. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, успел заявить, что соглашение США с Данией по Гренландии позволяет Вашингтону построить там столько военных баз, сколько необходимо.
2: О том, в чем заключается соглашение о безопасности Гренландии, рассказал Владимир Расулов. Но если интерес США к Гренландии вроде бы удовлетворен, то интерес россиян к звездам заметно вырос, и удовлетворить его, похоже, удастся еще не скоро. Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о рекордном числе заявок на отбор в отряд космонавтов. Около 12 тысяч человек разместили соответствующее оповещение на госуслугах. 350 из них прошли первичный отбор. Прием заявок проходил с 12 апреля по 30 июня, и участник программы подготовки космонавтов Центра подготовки космонавтов МАИ, аэрокосмический инженер Никита Матасов, рассказал радио РБК, что отбор представляет, предъявляет довольно высокие требования к здоровью и подготовке кандидатов.
3: Необходимо отправить целый пакет документов, исследования этого организма. И этот этап, он занимает несколько месяцев, как правило. Там исследуют почти абсолютно все системы этого организма. Это сдача и крови на различные микроэлементы и фракции, и эпиактивность головного мозга при различных раздражителях. Смотрят, как влияет и реагирует головной мозг на них. То есть резкие звуки, резкие вспышки. И специальный аппарат делает вот эту диаграмму эпиактивности. Если у тебя головной мозг реагирует на вот эти внешние раздражители очень резко, значит, стоит задуматься, цель идти в космонавты. Нужно делать такие специфические анализы, которыми ты в повседневной жизни почти никогда не сталкивался. И стоматолог, и офтальмолог, все. А этот человек должен собирать абсолютно все сам, либо в частных, либо в государственных поликлиниках.
2: Но если претендент пройдет первый этап, ему следует дождаться приглашения на очный отбор в Центре подготовки космонавтов. Там проверят, соответствует ли он образовательным требованиям, профессиональной квалификации, опыту работы, и выяснят, подходит ли кандидат по медицинским показателям, проверят его физподготовку. Чтобы пройти конкурс, кандидат в космонавты должен держать себя в руках. Вот так буквально рассказал летчик-космонавт, герой России Андрей Борисенко.
4: Точный этап проходит индивидуально, не в составе группы, поэтому если говорить о психологической составляющей, то это, конечно, не то состояние, которое, допустим, присутствует у абитуриентов, которые сдают вступительные экзамены в ВУЗ. Да, конечно, у кандидата должно быть понимание, что много желающих пройти конкурс и стать кандидатом в космонавт, еще не космонавтом, а кандидатом в космонавты. Но каждый такой потенциальный кандидат в кандидаты должен держать себя в руках и понимать, что он просто должен пройти все эти этапы отбора. Кругозор потенциального космонавта тоже проверяется и тоже выставляется оценка, поэтому каждый кандидат должен понимать, что отбор многогранный, комплексный, и нужно стараться соответствовать требованиям, которые предъявляют по всем этапам проверки знаний.
2: По итогам прошлого четвертого открытого набора Роскосмоса было отобрано 4 кандидата в космонавты-испытатели, а тогда поступило всего около 1500 обращений. А сейчас, буквально за минуту, вернусь к заявлениям Владимира Зеленского по итогам встречи с Дональдом Трампом. Украинский президент раскритиковал исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка Евросоюза. Зеленский заявил, что такое решение показывает, насколько сложно сохранять единство внутри ЕС. По словам украинского президента, он уже обсуждал этот вопрос с европейскими лидерами и намерен снова вернуться к теме санкций против Усманова и Фридмана. Буквально цитирую: «С этими же фамилиями я приду к европейцам снова». Конец цитаты. Напомню, сегодня, во вторник, 22 сентября, Евросоюз снял санкции с Алишера Усманова, Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, но на 3 года продлил санкции против России. Своего рода санкции против спортивных футбольных болельщиков расширяются.

0: Месяца. Фан-ID будет действовать на матчах Кубка России с 1 октября, сообщила пресс-служба Минспорта. Карта болельщика потребуется на матчах с участием команд российской премьер-лиги. Не на матчах российской премьер-лиги, а на матчах Кубка России с участием топовых команд российской премьер-лиги, если на их домашнем стадионе матч проходит. Требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов первой и второй лиг эта система пока не вводится. Вообще, с 1 июня 2022 года закон о картах болельщика вступил в силу. Но и после премьер-лиги расширение произошло до Кубка России. Как это повлияет на посещаемость матчей и экономику клубов? Может быть, не только топ-клубов? Разбиралась Лиза Майнгард. Лиза, кажется, что предположить реакцию болельщиков на нововведение несложно.
1: Вообще не сложно. Давайте вспомним 2022 год, когда только ввели эту систему идентификации. Тогда 13 клубов российской премьер-лиги решили полностью бойкотировать матчи любимых команд, вот выступая в качестве такого протеста. Сейчас ситуация примерно схожая. Естественно, все болельщики, с которыми я пообщалась, выступают резко против, но уже не так массово, как 4 года назад. Да, в фанатских пабликах гуляет возмущение, нецензурные комментарии, но пока никаких объявлений бойкотов, по крайней мере, на момент выхода материала в эфир, я ни у кого не обнаружила. Так называемые активы среди болельщиков придерживаются следующей позиции. Домой по паспорту не ходят. Они давят на то, что запрещаем свободное посещение матча и ущемляются их права. Ну и, естественно, приводят в пример возможность аннулирования паспорта в любой момент без объяснения причин. Фанаты считают, что таким образом с ними можно будет расправляться, если они, например, будут выступать против действий руководства клуба.
0: А что-то такое было в истории? Когда болельщики деликатно в рамках закона и приличий протестовали против руководства клуба, им за это обнуляли паспорта.
1: Причинно-следственные связи, что вот они, значит, как-то высказались, и это не понравилось руководству клуба, естественно, таких фактов не было. Аннуляции карт были, но там был достаточно весомый повод. Это драки, рукоприкладство и прочие физические увечья, которые наносили болельщики, ну, или выкрикивали некие оскорбления в сторону игроков,
0: да,
1: команд. И за это тоже...
0: Подумал, да, о моральных увечьях тоже. Бананы бросали на поле, я помню.
1: Да, такое было. Вот и, собственно, за это и аннулировали их фан-ID. Отдельно болельщики недовольны тем, какая атмосфера складывается на трибунах в отсутствие ультрасов на матчах. Об этом рассказал фанат из Санкт-Петербурга Дмитрий.
2: У меня есть фан-ID, но я за то, чтобы эту систему отменили, потому что считаю ее не инструментом обеспечения безопасности, а системой излишнего контроля и воздействия на футбольных болельщиков. На трибунах нет тех людей, которые громче всех, эмоциональнее всех поддерживают команду, заряжают, и из-за этого смотреть матчи очень скучно. Я хожу на матчи РПЛ, где действует фан-ID, хожу на матчи Кубка России, хожу на матчи второй лиги и могу сказать, что примерно на матчах в рамках Кубка или в рамках второй лиги атмосфера совершенно иная. Активная фанатская трибуна, она заряжает, она кричит.
1: Раз фанаты против, значит, и клубам придется не сладко. Ну, по крайней мере, такого исхода ожидают спортивные аналитики.
0: Конечно, никогда не подумаешь, что болельщики будут скучать по ультрас, нецензурной брани и прочим проявлениям агрессии. Хорошо. Спад посещаемости, естественно, отражается на доходах клубов. Насколько существенно, что это за падение доходов?
1: Ну, давайте сравним опять-таки с 2022 годом, когда только была введена эта система. Вот по данным, за первый год действия фан-ID, который стал обязательным на всех стадионах российской премьер-лиги, средняя посещаемость домашних матчей упала на 9%. А на 15 крупных аренах, где проходили 85% всех матчей, этот показатель снизился еще сильнее, на почти 24%. В то же время последние три сезона, с 2023 по 2026, показывают хоть и медленный, но все же рост. Так, за три года средняя посещаемость выросла с 11 тысяч человек до 13,5 тысяч. То есть люди постепенно, но верно, как-то свыкаются и смиряются с той системой, которая установилась. В общем, такого же мнения придерживаются спортивные функционеры. Они говорят о том, что эффект бунта болельщиков будет, но, во-первых, не такой массовый, как в 2022 году, и, во-вторых, совсем незначительный и краткосрочный. Сами клубы тоже подготовились к этим нововведениям. Так, например, генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов уже заявил, что команду заранее предупредили о введении фан-ID. Именно поэтому они не стали продавать билеты на сезон сразу, а решили подождать немножечко.

0: карточка для того, чтобы все желающие смогли попасть на матч и сделать себе документы.
1: Довольно заботливо со стороны клубов сразу подумать наперед. Нам, кстати, в Телеграм пишут о том, что посещаемость в РПЛ вернулась к доковидным показателям. Болельщики какое-то время протестовали, а потом привыкли, смирились и сделали себе фан-айди. Ну а кому реально, я имею в виду, кому в футболе реально стоит опасаться вот, введения фан-айди, бунта болельщиков?
0: Есть мнение, что малым клубам им необходимо будет найти финансирование на оборудование для считывания фан-айди и оплачивать дополнительную работу персонала на матчах, что, естественно, этими доходами, к сожалению, сегодня клубы не располагают. Об этом рассказал спортивный директор Воронежского футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов.
2: Если мы берем непосредственно команду «Факел», то на «Факел» ходили и с фан-айди, и без фан-айди. То есть футбол любят. Не составило труда делать, по большому счету, этот паспорт болельщика. Знаю, общаюсь со многими ребятами, которые активы, как говорят. Конечно, они немного против. К этому надо привыкать, к этому надо свыкнуться. Если брать конкретно себя, оформил за полторы минуты с удовольствием. Ходил на стадион. Единственная команда, понятно, ФНЛ вторых лиг, им, конечно, сложности в плане, это дополнительные серьезные затраты для клубов, чтобы фан-айди считывал аппаратуру.
1: Ну, так сразу и не подумаешь о том, что помимо прямых финансовых потерь от посещаемости могут быть финансовые потери на обеспечение.
0: Косвенные, да, конечно.
1: Они тоже
0: да.
1: прямые, угу. Но кажется, что
0: ну, это как
1: если
0: следствие,
1: болельщики
0: как,
1: когда-нибудь который, да. вернутся, то эти расходы нужно нести сейчас, сразу. И
0: конечно, должен быть какой-то люфт, какой-то запас этих денег для того, чтобы иметь возможность это все обеспечивать и финансировать. Напомню, что похожая система в России – то есть фан-айди распространяется только на футбольные матчи. Когда-то ходили разговоры, что и хоккей это затронет. Но пока вопрос находится в стадии широкой дискуссии.
1: Об этой и не только дискуссии рассказывала нам Лиза Майнгард. Вы слушаете радио РБК.
3: Меня зовут Глеб Каланов. И рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. А один невинный вопрос к нейросети может обойтись дороже квартиры в центре Москвы.
4: Бешеные деньги.
3: Все мы уже привыкли спрашивать у нейросетей что угодно. Как приготовить лазанью, составить резюме или объяснить квантовую физику. Но если ИИ вам помогает, это не значит, что он на вашей стороне. И если вы привыкли полагаться на чат-ботов во всем, эта история пошатнет ваше доверие. В начале сентября в соцсети X завирусилась история о том, как криптоинвестор по имени Алекс решил уточнить у ИИ, где ему обменять одни токены на другие. Нейросеть ответила ссылкой. Алекс перешел по ней и попал на сайт, который выглядел в точности как реальный сервис. Вот только пара символов ссылки отличалась. Они обошлись парню в 2 миллиона долларов. Конечно же, это был фишинговый сайт. Алекс не проверил адрес, подключил кошелек и подтвердил неограниченное разрешение на использование токенов. В криптомире это означает примерно следующее. Вы не переводите деньги сами, а вы даете незнакомому смарт-контракту генеральную доверенность на все ваши токены. После этого мошенники получили возможность забрать всю его крипту. Украденные активы мигом прогнали через несколько кошельков так, что концов было уже не найти. А его призыв о помощи в соцсетях привлек только специалистов по возврату крипты. То есть второй эшелон мошенников, которые охотятся на тех, кого уже однажды обчистили. В общем, хотел поменять токены, а обменял 2 миллиона долларов на полезный жизненный урок. С вами был Глеб Каланов. Помните, если совет бесплатный, это еще не значит, что за него не придется заплатить.
4: Бешеные деньги.
5: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
6: Недвижимость.

0: «Видимость» с Игнатом Бушухиным.
1: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
0: Каждый вторник в 16:10.
2: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор Ультиматек Павел Растопшин?
5: Поскольку я предприниматель, строю компании, построил уже несколько и думаю построю еще, то я для себя счел очень полезную книжку Рэй Далио «Принципы жизни и работы». У меня не то чтобы там без громких слов, что это прям настольная книга, но вот эта книга, когда ты читаешь и ты хочешь записывать в заметки или там в отдельный файлик тезисы, проживать их, она очень ценностная с точки зрения человеческих вещей, которые правильные, и очень практическая с точки зрения того, как строить компании, как выбирать сотрудников. И самое главное, там есть принцип, называется меритократия идей, то есть как в нашем вот новом мире, в котором уже иерархии меньше, а здравого смысла должно быть больше, как сделать так, чтобы любые люди могли приносить максимум пользы организации.
3: Рэй Далио. Принципы. Жизнь и работа. Будьте реалистом, но не теряйте способности мечтать. Мечты задают вектор вашего развития.
2: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. В Нью-Йорке прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась около 40 минут. Как заявил украинский президент, он обсудил с главой Белого дома энергетическое перемирие и варианты завершения войны. Украина готова прекратить удары по российским энергообъектам, если Россия не будет атаковать украинскую энергетику. Зеленский добавил, что США передадут Москве украинское предложение по энергетическому перемирию. Между тем, перед переговорами Трамп заявил, что стороны вместе ищут решение, как закончить войну. Он также сообщил, что Владимир Путин готов к встрече для завершения войны и допустил новую личную встречу с российским президентом, но усомнился, что тот приедет на саммит G20 в Майами. По его словам, мирная сделка принесет пользу и России, и Украине, а конфликт может разрешиться до зимы. Совет ЕС продлил персональные санкции против России сразу на 3 года, до 22 сентября 2029-го. Как сообщается в официальном заявлении, ограничения применяются более чем к 3000 физических и юридических лиц. Одновременно из списка исключены Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решению предшествовали несколько дней споров. США, Дания и Гренландия подписали соглашение о безопасности острова. Церемония прошла на полях Генассамблеи ООН. Ранее Трамп объявил, что США немедленно начнут наращивать военное присутствие в Гренландии и построят 2 крупные базы. Датский премьер заявил, что документ соблюдает территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. 1 октября карта болельщика понадобится и на домашних матчах РПЛ в Кубке России, следует из распоряжения правительства, подписанного Михаилом Мишустиным. В Минспорте отметили, что решение связано с безопасностью. Ранее фан-айди был нужен на матчах РПЛ, финале Кубка и игре за Суперкубок. Больше новостей на сайте РБК.
2: РБК. Коллекция.
3: Полиция и волонтеры ищут 4 человек.